подходит, там говорит, а ты не мог бы стол сделать, там, или там дверь сделать? Я говорю, да я в основном по резьбе, там, если что-нибудь вырезать, надо скульптуру какую-нибудь. А люди думают, с деревом, значит, это столяр. Я отказываюсь, потому что и сам не заметишь, как вот так вот размоешься. Это лучше это время. Если у меня нет заказа, я лучше я этими вещами для себя буду заниматься. Ну, для себя просто, чтобы вот, не покупать, а самому сделать, как бы я на этом экономлю. А так заказы я не это. На это время не хочу, чтобы и молва обо мне шла, что я плотник там, раз у меня эта стезя, это

нас многие, вот когда закончили, когда учились, вот, а закончили, потом я узнаю, там один перестал быть художником, другой, там третий, талантливый, в администрацию ушел. Вот. Ну, как бы. Ну, уже все, уже нельзя сказать, что он там речь художник.

крестьяне летом, понятно, там на полях, вот, а зимой руки освобождались, и они начинали там, например, у них обязательно в доме бревно лежало, отец отпиливал, раскалывал, вот из этой половины какую-то скульптуру делал. А то, что он обрубал, вот такие вот щепки, жена делала игрушки. Вот. Но и от них какие-то кусочки оставались. Дети делали там солдатиков. Ну так, прям буквально. И там барышни, там каких-то вот мелких, как семечки. И их продавали стаканами. А это кузнецы. Знаете, вот это... На планке медведь и мужичок с этим, с молотом, и тут наковальня, нет, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Роден еще сказал, что народ, который создал такую игрушку, великий народ. Мама у меня хорошо рисует, но война, там она, конечно, не училась и не развивала. Но мне это передалось, и потом же, когда выбор встал, куда, ну, меня родители спросили, ну куда ты хочешь? Говорю, ну вот хорошо бы художником хотелось бы. Ну и поехали искать, куда. Ну, так сказать, высшее. Я на тройке учился выше, мы не дерзнули. И тем более у нас в поселке ни художественной школы, ничего не было. Я даже не знал, что такое композиция, перспективы, ничего не знал, поехал поступать. Мне так наскоро объяснили. Я думаю, просто Господь поступил. Однажды я услышал историю про человека, который тоже услышал историю про женщину. Удивительное тем, что на ее пастбище волки не обижают овец. Кто знал, в какой деревне это, туда приехал. И, значит, идет по улице и у первого прохожего спрашивает. А правда, вот есть вот такая женщина, вот, вот, у которой волки не обижают овец. А, это вон она, говорит, пасет. И он увидел, пошел на поле и увидел такую картину, значит, женщина сидит, читает Слово Божие, Библию, и с одной стороны овечка, а с другой стороны волк лежит.

0: то он тоже так поразился и подошел со стороны овцы на всякий случай, спрашивает, говорит, а как это вам так удается? Она говорит, а мне, говорит, главное примириться с Богом, а он все мои проблемы решает, он все примиряет, все остальное. Такая история.
1: Туда всю душу вкладывает. Вот он переделывать может, не знаю, он может начать работу, она ему не понравится, и он может начать все сначала. Иногда я просто до слез, просто говорю, ну мне же так жалко, но ты же уже все сделала. Он говорит, нет, так не пойдет, это фальшь, это не то, что надо. И он может сначала начать и делать большой заказ, хоть он неделю на него потратит, он начнет все сначала, пока не сделает так, чтобы это было с душой, он не отдаст эту вещь никогда человеку.
0: Это богородский стиль, он отработан на технологии по стадии. Значит, ну, первая стадия, там, самая первая, отрубили этот чурбак, раскололи пополам, вот полено для заготовки. Потом на промысле там не рисуют, а там прикладывают шаблон, обводят его, вот, и где-то отпилят, где-то топором зарубят. Потом большой стамеской отверстие, там где-то между ног, основные отверстия под животом пробьют. А потом стамеску помельче, а потом ножом на фаске. А потом каждую фаску разбивают мельче. И уже такая доведенная работа получается. Просто стало понятно, что нужно какую-то композицию вот отработать, чтобы, как говорят, от зубов отскакивала, чтобы с закрытыми глазами делать. И именно то, что самое вот в точку, что востребовано. Ну а что может быть более востребовано, чем этот образ пастырь добрый? Сзади. Ну, что интересно, если долго не делаешь, первое сделаешь за день, а потом медленнее, просто это, как бы аппетит проходит, охотка сбивается.

0: Я смотрю, скульптуру эту, носовую скульптуру сбили. 2008 год. Тут был ангел, голова ангела. Тут рука вот так и труба.
1: Пошел, давай, катись!
2: Я когда училище закончил, диплом получил, а сам думаю, а что мне делать? Вот, как художнику, что меня вдохновляет? Ну, самое обычное дело – это рисовать плакаты на праздники и соцобязательства писать. Ну, все, вот оформительская работа. И одна из причин, что я на Богородское после училища поехал, хотя бы вот этих животных что-то интересное делал. Вот. А когда крещение принял, и я как-то по-другому стал видеть, что в основном по искусству, вот, возрождение, вот, средневековое – это же все на религиозные темы. Тициан, там, Рубенс. Вот. И у меня тоже как-то вот сразу оживление пошло, что на религиозную тему оно вот как бы источник вдохновения Бог. Ну, как говорится, все отдай, да? Надо Господу все отдать, чтобы потом иметь единицу и потом к ней плюс. И Бог впереди. Все, пожалуйста, средства, все, вот дом отдам, все. А вот профессию, что-то я как-то думаю, ну как это, а чего тогда, что?
3: Конечно, когда он что-то режет по библейскому сюжету, для меня это очень дорого. Ну, например, вот, может, вы дома видели колесницу с Ильей, это на свадьбу он мне подарил. Вот.

0: Христос, и у него же изменяется. Так и дом. Заложи необычное основание, фундамент, и такой дом вырастет необычный. Вот. Но меня это вызвало тем, что далеко жил, и чтобы ходить пешком по сугробам сюда, вот, думал, должно тянуть, должно что-то быть интересное, твориться. Не просто банальное что-то, квадратное, а необычное. Вот и поэтому заложил необычный фундамент, и вырос такой дом. Тут два дома, две крыши. Один вот, вот, да, коробка одного дома, а вторая коробка вот так вот. И две крыши. Здесь крыша и здесь крыша. А вот здесь балкон. Такой дом. Мне повезло, у меня жена, которая там не говорит, а что ты за мужик, там иди зарабатывай. Вот она уважает то, что у меня профессия, там и понимает, что не всегда деньги.
1: Сейчас мало людей, которые себя настолько глубоко могут посвятить для Господа. Я это воспринимаю как то, что Он делает для славы Бога, и меня это, ну, просто умиляет.
0: Внутренне чисто нужно быть. Не зря же художники, вот иконописцы, они постились, очищались и создавали. Всегда себя ищешь, вот возвращаешься к тому, что учился, и где ты сейчас, и хочется дальше двигаться. Это постоянный процесс. Вот и пока жизнь есть, то всегда будешь продолжать, ну, искать. Вот поиск, он не остается. И на небе он будет продолжаться, в том дело. Если убрать Бога, а что прославлять? Скажите мне. Я не знаю.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.
1: Я боюсь. Стыдно себе признаться, но мне страшно идти туда. Там все не так, как здесь. Здесь все понятно, здесь дом. А там меня никто не ждет. Некуда идти.

Правда, что ли, поехать в Тулу? Слабо верится, но говорят, что там могут дать жилье и работу. Хотя бы будет что поесть. Бог. Бог, он добрый. А вдруг и люди бывают такие же? Хотя сказки, все это, наверное.

0: Вот опять я в Туле. Видимо, раз уже пятый, шестой сюда приезжаю. И мне дали надзор, и я освободился, хотя не зная, что поеду сюда в Тулу. Ноги сами меня привели. Я сразу не поехал на надзор, потому что если я поеду, мне там друзья, все, закувыркаюсь и сяду опять же.
1: Ну, некуда было пойти мне все это. Я приехал сюда, у меня не было паспорта. Помогли с паспортом. Ну, побеседовал Николай Назарович. Вот. И оставил меня у себя ночевать. Вот. И с тех пор я уже 10-й год здесь.
2: Так же и сложилось. Оказались без документов и без работы. Ну, без документов. Да, и попали на улицу. Ну что, и водка для согрева. С утра выпил, день свободен, вечером выпил, поспал. В холоде, не в холоде, как получилось. А везде, и в подъездах, и да, где да, притулился на ночь, по-всякому было. Дали адрес Николая Назаровича, приехали сюда.
3: Николай Назарович Лебенко – наш современник. Церковный и общественный деятель, архитектор и писатель. В десятках городов России можно увидеть храмы, в проектировании которых принимал участие Николай Назарович. Но главной целью его жизни стало созидание разрушенных судеб, восстановление образа Божьего в тех людях, которые его утратили. Более 30 лет он является председателем Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным».
4: Мне самому пришлось побывать в местах лишения свободы. Осудили меня в 1972 году за литературную и подпольную деятельность, за изготовление материала и распространение его. Вот. В то время я уже был служителем. И я, когда там был, я там познакомился с людьми, с образом жизни их, что это за люди. Почему они оказались в местах лишения свободы, какой их возраст, чем они живут, дышат. Это оказалось, что это молодежь. Это меня очень сильно озадачило. В нашу зону был этапирован человек, который занимал большой пост в нашем государстве. И вот он попал на 12 лет, и как раз в нашу зону. Пришлось разговаривать на самые разные темы, в том числе и темы о Боге. Он говорит, я неверующий человек. Ну, неверующий. Это каждый решает, сам для себя лично делает выбор. Однажды был у нас Сабантуй. Там присутствовали люди,

0: и тоже высокопоставленный, зашел разговор о том, почему молодежь в этом мире, в нашем государстве, почему она совершает преступления, да еще их приговаривает к высшей мере наказания. Как же это так в нашей социалистической стране? Вот мы тут уже 70 лет почти, или там 60 в то время было сколько вот, лет. И основы для того, чтобы совершать такие преступления, да еще их расстреливать в высшей мере наказания, это немыслимо. Вот. Вот этот вопрос его мучил. Я ему этот вопрос перезадал, как ваше на этот взгляд? Он говорит, на мой взгляд, что да, это связано, конечно, с тем, что условия разные у людей бывают. И так далее. Я говорю, нет, вот, это совсем не так. Это речь связана с Богом, я ему говорю. Потому что если бы люди верили в Бога, если бы жили в соответствии с Его законами, они бы не нарушали бы. Началось это вот с чего. Это в 85-м году в нашу общину, уже в Туле, я уехал из Караганды, в Туле пришел Сергей Александрович Блохин. Трижды был судим, и он в это время искал истину. Так он когда рассказал, значит, я говорю, я тоже был судим. Ну так давай будем что-нибудь делать. Начали с того, что тот круг людей, который знаком был Сергею. У него были друзья, с которыми он сидел. Начали с этого. А потом это расширилось, когда начали переписку вести, начали с семьями их общаться, начали им высылать посылки, письма и так далее. Мы старались прежде всего, чтобы люди уверовали, чтобы они познакомились со Христом. Вот это вот было. С этого началось. И вот мы эту газету начали выпускать. Газета называется «Весть надежды». Издание Христианской ассоциации служения осужденным ХАСО. Еженедельная газета. «Свет во тьме». Ну, мы тут только Христа проповедовали. У нас другого нету. Не было цели этой. «Весть надежды» сама по себе. Вот. Здесь вот освобождение благодаря любви. Вообще-то она представляла большой интерес. По всей России мы ее распространяли. А в 90-м году встал вопрос о том, чтобы посещать места лишения свободы. То есть посещать там, где люди находятся за какие-то совершенные преступления. А пробиваться туда как? Каким образом можно туда пробиваться? Невозможно, если не иметь определенного статуса юридического. Вот мы и решили зарегистрировать нашу ассоциацию. Христианская ассоциация служения осужденным.
1: Когда я отбывал заключение и колонию посещал Николай Назарович Лебенко. Вот, когда я освободился, отучился на права и пришел в ассоциацию. Вот, и с тех пор моя жизнь связана с ХАСО.
0: Начиная с 90-го года мы имели право в любую, каждую неделю, я 5, 6, 7 и так дальше посещений зоны или колонии. Первоначально на ура принимали. То есть люди интересовались и шли. У нас, мы создавали группы такие, скажем, 20, 30, 40, 50 человек. И с ними проходили уроки. Уроки познания учения Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Зовут меня Матвеев Александр. Мне 62 года. Из этих 62 лет я 25 лет провел в местах лишения свободы. И однажды я шел по зоне и увидел надпись: кто хочет получить Новый Завет, придите в молитвенную комнату. Я пришел в молитвенную комнату, мне подарили хороший Новый Завет. Я пришел, вот услышал Николая Назаровича, он проповедовал. И мне почему-то показалось, и я убежден в этом, не то, что это даже не показалось, так и есть, что проповедовал именно для меня Бог, говорил через него. Я 3,5 года досидел, освободился, приехал в ассоциацию ХАСО. Ему слава, вечная слава Христу. Я, если попаду в вечность, я верю, что я

0: паду, я буду всю вечность ему целовать ноги и руки его пробитые за то, что он для меня сделал, Христос.
1: Без Бога была очень плохая жизнь. Я и в тюрьме побывала. Тяжело очень вспоминать, аж до слез. Я познакомилась с девочкой там, которая была здесь, в ХАСО. Она мне посоветовала написать Николаю Назарычу.
2: И потом они освобождались и приходили в ассоциации. Нам говорили, можно у вас где-нибудь расположиться? У нас не было где. Вот у нас в 91-м году мы купили здание здесь. Здание, где была когда-то пошивочная мастерская, а потом стало для художников, рекламы и так дальше. Конечно, оно было не подготовлено, но, во всяком случае, они же неприхотливые, те, которые были в местах лишения свободы. Вот тут вот поставили там несколько коек, и они стали жить там. Вот это было первое место.
3: В 2000 году реабилитационный центр подожгли. Не всем нравилось такое соседство. Теперь это здание ждет ремонта. Для этого существует проект, но нет средств. Несмотря на пожар, Николай Лебенко и его друзья не опустили руки и начали искать новое место приюта для осужденных.
2: В 93-м году мы еще вагон тащили из Министерства путей сообщения. И там тоже человек 15-17 жило бомжей и ранее судили.
4: Увлекся спиртным, разошелся с женой, тормозов никаких. И пошло-поехало, в общем, допился я. Ну, тут вот волей Всевышнего попал я в ХАСО, оклемался. Вот уже 10-й, скоро 10 лет. Чувствую себя нормально. Не увлекаюсь, забыл про эту водку.
3: В 1999 году, благодаря помощи администрации Тульской области и начальнику Московского военного округа, христианская ассоциация получила возможность расположиться на территории бывшего пионерского лагеря «Прогресс». Своими силами восстановили заброшенные домики, залатали крыши, вставили окна. Теперь там живут те, кто, обратившись к Богу, решил начать новую жизнь. Каждый начинает ее с нуля.
2: Приходит, мы говорим так, что, пожалуйста, у нас свобода. Кто хочет, живите, кто не хочет, уходите. Вот и все. У нас никого. Вот с других центров приходит, тут чуть не на замок, на ключ закрывают, никуда не имеешь права. У нас такого нет. Мы говорим так, что мы хотим прежде всего вас познакомить с учением Христа. Чтобы вы с ним познакомились, чтобы вы вообще поняли смыслы жизни. А если вы не верите, что эта жизнь сотворена Богом и вам дала жизнь, то, конечно, вы будете жить, как вам кажется, правильно. Каждый будет для себя правила какие-то устанавливать в своей жизни, каждый свой путь будет строить. А когда вы признаете, что Бог есть Творец, Он начал, и что Он на определенных условиях жизнь дает своему творению, тогда вы по-другому будете относиться к жизни.
5: В этом году мне исполнилось 50 лет. За эти 50 лет, можно сказать, половину жизни я провел в местах не столь отдаленных. Порой уже было такое состояние, я уже устал жить. Меня ничего не радовало. Небольшие деньги, там, нехорошие машины. А здесь, вот именно здесь, ну, где я нахожусь, здесь очень-очень хорошее место, если человек действительно хочет избавиться вот именно от такой греховной жизни, как алкоголь. Там, ну, у каждого человека всякие бывают, ну, недостатки. Это бесполезно сюда привозить силой, навязывать. Это ничто не поможет. Но вот если у человека есть свое желание, именно желание, здесь захочешь, а все остальные тебя просто поддержат.
2: Человек, который приходит, он не знает, куда он приходит. Мы вообще говорим о том, что вот он прислал письмо, откуда это, из Алтайского края, Новоалтайск называется. И он просится к нам в ассоциации. И пишет так: вот я желаю, значит, приехать к вам. и да будет на то воля

0: Божия, принять водное крещение, приобрести опыт ведения тюремного служения, быть полезным в жизни церкви. Вот так вот. Вот он написал такое письмо и даже стихотворение написал. И пишет, что, пожалуйста, для оформления проездных билетов вы напишите мне такое письмо в колонию. Вот оно, это письмо. Так вот, конечно, желательно. Мы таким людям пишем, что нам нужно познакомиться с вами, а вы с нами, для того, чтобы нам взаимно понравиться. Потому что вам может не понравиться те цели, которые мы ставим, тот образ жизни, в котором мы ведем. А нам может кое-что тоже из вас не понравиться. И мы свои тоже можем высказать свои пожелания в отношении вас. Основанием, материальной базой для существования людей, которые там живут, у нас коровы, животноводство и огородничество. Коровы нам дают молоко. Молоко, значит, мы можем либо само молоко продавать, либо можем творог, масло можно продавать. Сыр даже, пусть не в больших масштабах, но делает. И вот в результате того, что мы реализуем, получаем какие-то денежные средства. Сложностей и трудностей там нет, особых таких напряжений нет.
1: Но я был такой человек неуправляемый. Ну, 91-го года, знаете сами, вот эти бандитские, вот эти разборки. Сейчас я даю корову. Это ребята, вот, которые, они не верят, никто не верит. Да ладно, говорит, не может быть такого, Володь, говорит. Чищу, ну, вот, за коровами убираюсь. Мне прям тянет, я не знаю. Вот видите, что Бог делает? И Бог нас сюда привел.
0: Все, что здесь, все, что получает ассоциация, что ребята, оно все идет на нее. А наличные нужны. У нас никто не получает зарплаты. Ни один человек. В том числе и я. Я за все время не получал ни копейки. Если бы я ставил такой перед собой цели обогащаться, я бы пошел бы где-нибудь бизнесом заниматься. Я сам архитектор. Я мог в этом мире, ведь сколько мне предлагали в этом мире, я не пошел и не стал работать ни по специальности, ни по... Ради Христа. Во имя Его я этим делом занимаюсь от начала. Меня другое ничего не влекло, не привлекало и так дальше. Вот. Я проповедовал эти 7 лет каждый день практически ходил. Это для меня была величайшая радость говорить о Христе. Говорить о Нем, о том, что Он является для человечества Спасителем. Что Он хочет, чтобы мы не вели этот дурной образ жизни здесь. Если человек пьет, мы можем с ним и раз, и два поговорить и сказать, что остав у нас нельзя пить. Нежелательно курить. Мы постоянно говорим об этом. И говорим о том, что здоровье ваше дано Богом вам. Если вы курите, вы просто свое здоровье убиваете на корню. Может случиться так, что вы однажды вам скажет врач, вы онкологически больной человек.
2: Тут благоприятная такая атмосфера. У себя я тоже обращался к Богу. Господи, помоги. И пошел свои дела делать. Похмелиться искать. Это моя вся была. А здесь природа. Господь, все, вот. Общайся, читай, размышляй. Мне нравится.
3: Так что очень я благодарна, конечно, что я попалась сюда, к Николаю Назаровичу. Очень хороший человек, приводит нас к Богу, всех, всех. Он никого не оставляет. Он хочет, чтобы мы все шли к Богу, и были мы, чтобы все с Ним.
4: Когда сюда приехала, и через Николая Назаровича я встретилась со Христом, полностью поняла свое бессилие, поняла вот эту любовь, как Господь вот использует Николая Назаровича. Я поняла, вот он это, приехали в эту ассоциацию, он очень любит людей и говорил, что надо, самое главное, научиться любить.
5: Многие, кто обращается за помощью к Лебенко, находят в себе силы не только заново начать жизнь вне зоны, но и обрести семью. В лагере проживает сразу несколько семей с детьми.
3: Приехала сюда, освободилась, познакомилась с мужем здесь, детишек родила. А перед этим мне говорили,

0: врачи, что я не могла детишек иметь.
1: Будучи уже здесь в ассоциации, я думал, что не буду создавать семью, что мне уже ничего не надо, буду здесь жить, трудиться для Бога, участвовать в этом. Не думал, не гадал, что Бог подарит мне вот супругу. Она, конечно, очень сильно молилась за нас обоих, потому что я об этом не думал. Вот. И в социальных сетях начал, так сказать, друзей заводить с целью проповеди. Ну вот, мы познакомились, начали общаться, вот, встретились. И я уехал в Омск. Вот, мы создали семью. Вот Бог благословил нас ребенком. И еще ожидаем.
2: Инициатором, источником этого, конечно, был Господь. Это Он положил на сердце, это Он побуждал к этому, чтобы отдавать и время, и здоровье, и средства материальные, какие мы обладаем, все ради этого. Потому что невозможно иначе объяснить это. Потому что это контингент очень сложный, трудный. Разочароваться ничего не стоит. Вот. И поэтому вытерпеть вот, это невозможно человеческим. Это только с помощью Слова Божьего, Божьего Духа. Ну, такого, чтобы вот махнуть рукой, нет, такого не было у меня. Наоборот, я всегда с ревностью делал это, всегда. Потому что Господь не оставлял меня лично и даровал для этого силы, способности и терпеливо относиться ко всем людям с их всякого рода недостатками, с их качествами, характером.
3: Думаем мы об одном, мечтаем об одном, читаем, учимся, исправляемся. Все в руках Божьих. Он исправляет, Он очищает, Он показывает, где что в нас не так.
4: Желание учиться у старших есть, соответственно, и стремиться к Богу. Потому что Господь учит, всякий начальник от Бога. То есть этими словами Он говорит, прислушивайся. Но я не спорю, не всегда бывает, я не без греха, бывает, срываюсь, но тем не менее это уже намного меньше, чем раньше было.
3: Что бы ни случилось там, любые обстоятельства, значит так надо, слава тебе Господи. Или для научения, или для обличения, что все это процесс, когда Господь очищает и обличает, Он же ранит, Он и врачует.
4: Я рано встаю очень. Ну, вот перед дойрами. Ну, Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне возможность сегодня увидеть снова это утро, этот день. Помоги мне его прожить, чтобы я хоть чем-то Тебя прославил. И, понимаете, как-то вот тебе хочется самому, не то, что вот иди это сделай, там, по чьему-то просьбе, приказанию, а тебе самому хочется добро человеку сделать. Не знаю, вот какая-то благодать на душе.
2: Поэтому преимущество жить со Христом, это есть величайшая нам привилегия грешникам, величайшая привилегия. Оставить эту жизнь, оставить этот путь, по которому мы идем, и жить по божественным законам, жить по любви Его, потому что все, что можно, нравственную жизнь, она заключается в слове «любовь».

Это горбатые киты. Громадные, прекрасные, от одного их вида просто захватывает дух. И неважно, напевают ли они таинственные песни, которые разносятся на тысячи миль в открытом море. Работают ли как слаженная команда, чтобы окружить, поймать и поглотить огромное количество криля и рыбы своей пастью, широкой настолько, что туда поместится большой автомобиль, или легко возносят в воздух свои 14-метровые и 40-тонные тела. Чем бы ни занимались киты, они всегда являются одними из самых изумительных существ на Земле. Но их поразительные физические характеристики гораздо удивительнее любых ярких примеров из мира природы. Одна их способность процветать в жидкой вселенной представляет собой значительный вызов дарвиновской эволюции и материалистическому объяснению существования сложной жизни. Как могло получиться млекопитающее, которое проводит всю свою жизнь от рождения и до самой смерти в воде? Какое лучшее объяснение тому, что мы видим? Дарвиновское объяснение эволюции китов весьма известно. Давным-давно, в доисторическом прошлом, четвероногое наземное млекопитающее размером с волка или овцу претерпело ряд постепенных биологических изменений в течение миллионов лет. Это стандартный учебник, который я воспринимаю как художественную литературу. Когда вы представляете, как сухопутное млекопитающее перебирается в водную среду, и ему приходится делать там все свои дела, включая даже размножение, вам нужно учесть и объединить целый ряд адаптаций, которые ему необходимы. И это невероятно сложно. Даже когда мы рассматриваем только несколько этих специфических изменений в их анатомии, сложно это мягко сказано. Животное должно было кардинально трансформировать свой череп, чтобы переместить ноздри на верхнюю часть головы, преобразовать передние ноги в ласты, реконструировать скелет, включая шаровой шарнир, который позволял хвосту двигаться вверх и вниз. А что насчет превращения нескольких десятков зубов в сотни пластин, выстланных щеткоподобными волокнами? Реорганизации тканей и почек, чтобы приспособиться к приему соленой воды. Также их легкие стали гораздо больше, чтобы выдерживать интенсивное давление при глубоких погружениях. Под кожей образовался жир для сохранения тепла в холодной воде, а уши, глаза и кожа модифицировались для эффективной работы в новой среде. Просто представьте себе все те параметры, которые для этого должны быть изменены, а затем умножьте это на, я не знаю, 1000 раз или даже больше. Таков масштаб проблемы, с которой вы имеете дело. Так как же эволюционные биологи объясняют цепи огромных физических адаптаций, которые теоретически могут привести к такому драматическому преображению? Согласно теории Дарвина, движущей силой естественного отбора являются случайные мутации, то есть изменения в генетическом материале, которые повлияют на ход развития организма. Существует пошаговый сценарий, в котором непроизвольные изменения в ДНК направляют

0: переворачивает процесс развития совсем в другую сторону, что преобразует анатомию существа, живущего на суше, в пригодную к непрерывной жизни в воде. Как правило, мутации возникают независимо от того, что происходит в окружающей среде. Это случайности в генетическом мире. Потому что окружающая среда абсолютно не способна повлиять на эти перемены. Они – простая случайность. Чтобы сделать эту гипотезу еще более маловероятной, имейте в виду, что полезные мутации крайне редки, и когда они происходят, то должны работать в тесной координации с другими редкими мутациями, чтобы привести к каким-либо положительным изменениям в организме. Вот один из примеров. Представим, что преобразование, которого вы хотите добиться, это превращение ноги наземного млекопитающего в ласту млекопитающего водного, например, дельфина или кита. Теперь мы посмотрим на возможный набор мутаций, которые будут необходимы. Допустим, у нас есть А, которая повлияет на кости. Но если вы вспомните о своей собственной конечности, то для этого потребуется гораздо большее. Есть мышцы, сухожилия, нервы и связанные с ними функции. Итак, вы просматриваете список мутаций. Вы говорите, ну, у меня есть А, начало моей трансформации, но мне также нужны Б, С, Д, Е и F. Но знаете что? Эти мутации – несчастные случаи в генетическом материале. Так что, по сути, вы полагаетесь на удачу. И есть шанс того, что вы промахнетесь мимо цели на целую милю. Исследования показывают, что потребуется не менее 100 миллионов лет, чтобы случайно сгенерировать одну единственную пару подходящих мутаций в популяции крупных млекопитающих. Тем не менее, ученые до сих пор утверждают, что при наличии достаточного времени возможно любое биологическое преобразование. Столкнувшись с такой проблемой, как происхождение горбатого кита, даже если я дам вам миллионы и миллионы лет, чтобы осуществить эту трансформацию, вы все равно столкнетесь с весьма реальными ограничениями. Размер популяции, скорость мутаций, время генерации и количество признаков, которые должны быть изменены. Если рассматриваемый процесс невозможен, то он и не произойдет. И на самом деле не имеет значения, сколько у вас есть времени, хоть целая бесконечность. Если этот переход произошел, то он точно не являлся дарвиновским процессом, поскольку с точки зрения биологии это просто невозможно. Дарвинизм как бы дал объяснение невероятной сложности и продуманности в мире природы, но при этом исключил Творца. А конструктором объявил естественный отбор. Он признает, что в устройстве живых существ просматривается наличие замысла. И разве не логичным было бы сделать вывод, что эти вещи кажутся разумно созданными просто потому, что они действительно созданы? Множество элементов живой природы выглядит слишком эффективными и идеально подходящими под окружающие условия. И кажется просто невероятным, чтобы все это было собрано каким-то бессистемным, случайным механизмом. И для эволюционного взгляда это своего рода game over. Конец игры. Не сомневайтесь в существовании Творца. Невозможно представить, что сформировать и обеспечивать существование Вселенной могли простые случайности. Сэр Исаак Ньютон.
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как связаны Евангелие и Божий суд? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече, когда мы размышляем о том, что есть Евангелие. И теперь уже говорим о Евангелии в действии, о том, как оно действует в нашей жизни. Говорим на основе книги «Деяния апостолов», но, хоть она была написана очень давно, очень много находим важного, полезного и значимого для нас.

0: с вами сегодня. Лена, вот хочу с этого вопроса начать. Евангелие – это, мы знаем, что это благая весть, с греческого переводится на русский язык, что это добрая весть, да? А Божий суд – это все-таки у людей ассоциируется вот с чем-то страшным. Так все-таки весть о Божьем суде, библейская весть о Божьем суде, она является евангельской?
1: Ну, я думаю, что весть спасения, добрая весть, да, о том, что приблизилось к нам Царствие Божие, которое начал еще Иисус Христос, проповедуя среди своих учеников и среди всех иудеев, вот, она продолжается его учениками и апостолами. Это благая весть о том, что Царствие Божие действует. И мы сейчас как раз с вами в Деяниях апостола говорим о том, что оно действует. Но чтобы попасть в Царствие Божие, не миновать никому суда. Mm-hmm. Хотя написано, что верующий на суд не приходит, но за верующего на этом суде предстоит Иисус Христос, наш ходатай, наш защитник, наш адвокат, который представляет наше дело на суде, потому mm-hmm. что мы доверили ему свое сердце, свою жизнь и все то, что принадлежит нам. И mm-hmm. то, что принадлежит ему, принадлежит нам, что принадлежит нам, принадлежит mm-hmm. ему.
0: То есть получается, что весть о Божьем суде – это добрая весть, да, для тех, кто, ну, хочет иметь Господа в своем сердце. Я думаю, что большинство людей, наверное, этого хотят. Мне почему-то даже кажется, что вообще все люди этого хотят. Они могут сами этого не понимать, они могут сами этого не знать пока, не осознавать. Ну вот мы, наверное, Коль, как-то приближаем, да, вот понимание людей о том, ну, насколько Бог нам близок вот этими нашими программами.
2: Ну вообще Евангелие не может быть без суда Божьего. Вообще в принципе тогда это будет не Евангелие, а вседозволенность, что ли. То есть, значит, все люди, что бы ты ни делал в этой жизни, получат спасение, получат доступ Небесное Царство, тогда как весть о суде говорит о Божьей высшей справедливости, что греху не будет места в Божьем Царстве. Ему и здесь-то не должно быть места, и на земле. Угу. И мы вот это, мы это все подспудно, не подспудно, мы все это понимаем, что грех – это убийца, грех развращает человека, грех ничего доброго не приносит с собой. И с грехом должно быть покончено. Угу. Вот это да. Весть суда. Угу. Это добрая весть, конечно.
0: Но вот грех, он же ведь вот не существует сам по себе, изолирован. То есть грех все-таки... Человек является носителем греха, да?
2: К сожалению, так случилось, да.
0: Ведь вот, по-моему, нельзя сказать, что, например, животные носители греха, у них же ведь нет вот такого уровня сознания, как у человека. Нельзя сказать, что какие-то природные явления являются носителями греха. Ну да, они, конечно, катаклизмы происходят, но это по воле дьявола происходит.
1: Как в самом начале, в Священном Писании, еще с первых глав книги «Бытие» сказано, что за грех Адама и Евы проклята земля. И в чем это проклятие? Что тернии и волчцы, она будет произрастать, а человек в поте лица будет добывать хлеб свой. И это... казалось бы, ну, выглядит как проклятие. Но вообще это, конечно, спасение человека от греха. Mm-hmm. От, вот, ну, как бы сказать, от праздной жизни. Mm-hmm. Потому что в праздной жизни уже грех появился, и они бы тогда только бы и думали, как наслаждаться этим грехом. Mm-hmm. А Господь сказал, что 6 дней работай. Mm-hmm. И таким mm-hmm. образом ты будешь избавлен от греха.
0: Вот про наслаждение грехом я вот почему-то всегда вот возвращаюсь вот к такой мысли, что это кажущееся наслаждение, что на самом деле вот человек, вот, который, может быть, никогда не грешил там каким-то грехом, ему кажется, ой, вот это вот было бы так здорово, а я вот удерживаю себя, я такую жертву приношу. Но те, кто грешил, вот о каких бы грехах мы ни говорили, от греха очень-очень тяжелое всегда последствие. Он от дьявола. Вот. Он не может на самом деле давать наслаждение. Да? Вот. Лен, еще раз тогда мысль сформулируй, пожалуйста. Вот какую ты сейчас мысль хочешь привести?
1: Я имела в виду, что когда человек занят полезным трудом,

0: дом, у него не приходят какие-то мысли жить праздно. Угу. И, ну, в праздности все равно человек может начать позволять себе то, что не, ну, что против его же, и против Бога, и против близких его.
1: Угу. Вот. Ну, проблема греха, конечно, лежит гораздо глубже, чем просто какие-то дела человека. Проблема в том, что человек произвел разделение с Богом, и у него теперь нет с ним связи, нет единства, что человек отлучен от Бога, он отсечен от него, и таким образом становится смертным. И в конце концов Адам и Ева, они умерли, сколько бы они ни прожили долго, потому что последствия греха вот такие вот. Разделение с Богом всегда несет смерть, уничтожение, то есть. И поэтому Христос пришел для того, чтобы мы с Богом стали вновь едиными, чтобы вот эта связь с нами восстановилась, наша связь с Богом. И Он это сделал на кресте. И вот Павел об этом говорит проповедь в Антиохийской синагоге. И заканчивает он свою проповедь. Мы как раз на этих словах закончили.
2: Прошлую программу, да?
1: Да, прошлую программу. Закончил он на воскресенье. Вот эти тексты. «А что воскресило его из мертвых, так что он, то есть Христос, уже не обратится в тление, о сём сказано так, я дам вам милость обещанную Давиду, верно. Посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление. Итак, да будет известно вам, мужи, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий».
2: Коль, то есть вот мы фактически вот в этих словах мы подошли к тому, что Божий суд, вот это евангельская, это добрая весть, потому что грехи-то наши на себя берет Христос, да?
1: И весть суда здесь весть оправдания. То есть на суде оправдывается преступник, по сути. То есть человек, вину которого берет на себя адвокат Христос.
2: Но ведь Христос может это сделать только, если человек его об этом просит. Если он ему осознанно передает свой грех. Если он понимает, что Христос умер за него, за его грех. Да?
1: Ну да, потому что прощение грехов, которое возвещается ради него, оно ему предшествует покаяние. Без покаяния прощения нет. А покаяние должно исходить от нас.
2: И, конечно, то есть это двустороннее. Это никогда не бывает односторонним, что Бог спасает, и все люди могут быть в этом уверены и могут быть спокойны. Да? Нет, пока человек не примет это, то спасение не работает.
1: И мы должны понять, что же такое для нас есть грех. Вот что такое разделение с Богом. Нужен ли нам Бог? И когда человек это понимает, то, конечно, вот, покаяние не вызывает никакого вообще, никакой сложности, никакого отторжения, никакого там, я не знаю, насилия, что ли.
2: Ну, я бы вот не согласилась, наверное, что никакой сложности. Вот мне кажется, что покаяние – это все-таки очень сложный процесс. Потому что покаяние – это смирение своей гордыни. То есть человеку признать, что он в чем-то неправ, очень трудно. Даже перед Богом. Ну, даже как бы не перед человеком каким-то, а внутри себя признать это перед Богом. Вот, поэтому это, ну, это освобождающий процесс, но к нему надо прийти через, ну, что ли, вот смирение. Через смирение себя перед Богом.
0: Ну, и вообще вот этот процесс прощения, да, он же очень непростой. Вот даже можно посоветовать нашим зрителям смотреть программу «Где сейчас Бог», да, где мы подробно говорим именно о служении во святилище, которое являлось прообразом служения Иисуса Христа. И там вот, ну, мы очень подробно об этом говорим, что это действительно, это процесс. Это процесс такой, в котором участвует Бог и человек. То есть, чтобы действительно получить оправдание.
1: Ну вот у Павла вот такая мысль звучит, что во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий.
2: Верующий.
1: То есть не по делам закона оправдания.

0: Вот это главная мысль, наверное, Ветхого Завета, что, конечно, дела закона, да, это важно, закон Божий, мы призваны соблюдать, исполнять его, но жизнь в законе – это никакое не бремя и даже не обязанность наша, это наше внутреннее побуждение, побуждение сердца, это наше желание жить в свято, в заповеди, в святых заповедях Божьих.
1: И возникает оно вот именно вот на основе

0: в единстве с Богом и быть вот, ну, действительно благословением и для себя, и для окружающих людей. Потому что это же, ну, просто радость и действительно в Господе благословение для всех.
1: То есть радость не может нести какие-то тяготы. Вот, да? То есть если Иисус говорит, вы вот налагаете, вот эти, вы
0: бремена.
1: Законники, книжники, угу. вы налагаете на одну заповедь, на другую, там, твое постановление. И так сделали настолько неудоваримыми их исполнение, что люди просто-напросто, ну, вынуждены грешить идти опять, чтобы, ну, потому что невозможно выполнить все требования закона, налагаемые вот людьми книжными. И он говорил еще так: «Иго мое легко».
0: Да, Христос. Да. «Придите ко мне, да. все труждающиеся и обремененные, да. я успокою вас». «Иго мое благо», да?
2: «И бремя мое легко».
0: Да, «и бремя мое легко».
1: Когда мы думаем, что вот заповеди действительно тяжело исполнять, там, их не, даже, может быть, невозможно исполнить, там, мы, может быть, себя хотим освободить сами от греха при этом, думая, что вот будем соблюдать заповеди, и тогда мы станем безгрешными, тогда, может быть, Господь усмотрит, что вот, может быть, Он увидит, что мы все-таки хорошие люди, что мы все-таки заслуживаем спасения. Но мы же не заслуживаем его никак.
2: А как на самом деле происходит?
1: А заслуживает-то спасение только Христос. Вот он, Павел, ты говоришь, что им оправдывается, им, Христом, то есть. Оправдание это не наше. Мы не можем сами себя оправдывать ничем. Только верой вот, в Иисуса Христа, который нас оправдал на кресте, который взял на себя все бремя наше, все наши грехи. Все
2: то есть все-таки наша вера – это наше оправдание? Вот это ведь вот очень-очень важно понять, что наша роль, вот наша роль в нашем спасении – это наша вера.
1: Даже не вера, даже вот тут даже вот, как сказать… Мы спасаемся не верой, мы спасаемся по благодати Христа. Вот Христос – наше оправдание. Не вера наша, а Христос, в Котором мы веруем. Да, конечно, мы веруем. Но вот есть такое мнение даже, что и язычники, которые не знают ни закона, ни Христа, ни Бога, они получат оправдание, потому что вот это они по внутреннему своему, ну, не знаю, убеждению, состоянию, они, по сути, выполняют Божьи заповеди, исполняют.
2: Да, если вот они слушают, да, свой внутренний голос, как на них действует Дух Святой, если они...
1: То есть они не убивают, не крадут, не насилуют, там, не изменяют там, и так далее, и почитают родителей, и это все происходит каким-то естественным образом в их жизни. И Бог говорит, эти люди достойны спасения, достойны оправдания. Поэтому вот...
0: Ну, можно, наверное, сравнить. Ведь недаром Господь сказал, когда его ученики спрашивали, ну, кому же Царство это Божие, и он, кто больше в Царстве Божьем, да, и да. он, поставив дитя, сказал, да. что будьте как дети. И, в принципе, не знающие, может быть, закона и не читающие закон, но живущие по закону, который записан в сердце, то есть человек и спасается тем самым Богом, потому что у человека есть близкие отношения с Богом. Он слышит Бога, он понимает Бога, он действует по воле Божией. Поэтому ребенок же, он многому чему не научен, да, но Господь сказал, что он больше в Царстве Божьем.
1: Но это, наверное, относится к детям послушным.
0: Ну да.
1: Те, которые...
0: Ну, конечно.
1: Родители ни во что не ставят. То есть это дети, да, которые осознают свою зависимость от родителей и благодарны родителям, и живут в послушании им. Я думаю, что такие дети в Царстве Божьем. Ну вот здесь вот, да, Павел подошел к кульминации своей проповеди вот этой в синагоге, что главное у него в его проповеди, это воскресение Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых. Он сделал вот такой вот, ну, совершил подвиг на кресте, да, он умер там, но воскресение Христа все вот делает возможным. И наше спасение, и наше оправдание – и наше освящение даже, и наше прощение, да.
2: То есть вот про это не надо забывать, да, что Христос умер за наши грехи, но главное, что Он воскрес, и что мы совоскресли вместе с Ним. Он воскрес безгрешным, и мы совоскресаем вместе с Ним, в Нем мы безгрешны, да.
1: Мало того, Он наделяет нас своей природой при этом, мы становимся святыми, Он нас так и называет. вы мой святой.

0: Святой народ, очищенный, оправданный, вы прощенный народ. То есть он и прощением нас наделяет, и всем. А взамен он забирает нашу греховность.
1: Да. И это тоже процесс. То есть Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Ни один из нас не достиг вот этого совершенного состояния. Но мы стремимся к нему, да, мы движемся к нему. И все больше и больше приближаемся.
2: Ну, вообще вот святость, может быть, не всегда правильно понимается. Все-таки святой Господь. Это что? Это отделенный от греха. И по сути дела, когда Он называет нас святыми, Он отделяет нас от греха. То есть святой – это отделенный именно от греха и для праведной жизни человек уже.
0: И для Божьего служения Богу, да.
1: То есть это возможно только когда мы в Господе, то есть, когда мы ощущаем себя едиными с Ним. Когда мы понимаем, что мы в нем.
0: И хочу сказать, что это возможно, когда мы воскресаем из мертвых.
2: Да.
0: Вот как тот блудный сын, о котором Иисус рассказывал в Евангелии от Луки, вот эту историю, что он пришел в себя, будучи в таких стесненных, страшных обстоятельствах, когда ему и поесть-то нечего было. И вот он приходит в себя, как бы вот это вот и есть, вот это воскрешение из мертвых. И он идет, пойду все равно к отцу, вымолю у него прощение, чтобы он меня только принял к себе. И вот так это относится притча к каждому, наверное, человеку на земле, который воскресает из мертвых и принимает вот эту весть о воскресении Спасителя. И он становится вот таким вот воскресшим, и для него теперь вот эта весть о воскресении становится и стимулом, и целью жизни, что даже если я вот закончу свои дни на земле и умру, то я воскресну во Христе, потому что воскресение тоже мое, оно мне даровано Христом. И мало того, то есть человек, который был мертв и ожил в духовном смысле, да, он теперь сам способен воскрешать людей.
1: Давай, Коль, поподробнее, что ты имеешь в виду?
0: А то, что когда человек несет Божью весть о воскресении другим, он тем самым может воскресить и еще других людей, которые находятся вот без надежды.
1: То есть даже не он сам, а вот именно та весть, Божья весть, которую он несет, она воскрешает, да?
0: Ну да, и его опыт тоже лично очень важный, потому что когда человек уже видит видит цель своей жизни, то, что я теперь должен быть в Боге, я теперь должен быть воскресшим и жить воскресением Иисуса Христа, то эта весть, она захватывает и окружающих тоже. Потому что они видят, что человек радостный становится, он оптимист, он не ноет, он не жалуется на эту судьбу, да, как все плохо. Он не ждет страшных событий, которые грядут на эту землю, о которых Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 24 главе, этих катаклизмов, этих войн, да. И многие говорят, да ничего хорошего от этой жизни нам не светит, ну все плохо, все вот только хуже и хуже становится. Человек воскресший, он так не думает, он ждет Царство Божие, причем на земле. И вот то, что он распространяет вот это влияние вокруг себя, оно вот это Царство Божие как раз и расширяет. И люди, видя это, сами воскресают из мертвых.
1: Да. То есть Дух Святой, Дух Святой воскрешает. Да.
2: Вот интересно, я просто как раз полистала и нашла вот ту притчу, о которой говорил Николай Генрихович в Евангелии от Луки, 15 главу, да, и вот в последнем тексте отец как раз старшему своему сыну говорит.
1: Это притча о блудном сыне.
2: Да, о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв. Он прям говорит, да, хотя он не был, ну, как бы физически, и ожил, пропадал и нашелся. То есть он прямо то, как вы сказали, то есть вот именно воскрешение, что он ожил, он был мертв и он ожил.
0: По сути дела, человек, который находился в состоянии блудного сына, это, по сути дела, живой мертвец. То есть у него ничего, никакой надежды, и остается только дождаться вот реального физического исполнения того, что он мертв. Но человек вот так жить не должен, не может. Так нельзя жить. И поэтому Павел и вот такое вот воскресение.

0: Иисуса Христа все решает, все. Вот эта весть о воскресении. В это поверить, конечно, неверующим человеку невозможно. Но поверить неверующим, конечно. Да. То есть человек, который не воскрес сам, он вряд ли поверит, что такое возможно. Реально воскресение человека из мертвых. И, конечно, многие не верили.
1: Коля, скажи мне, а вот можно утратить это состояние? То есть, вот, например, какое-то время, даже вот на протяжении одного и того же дня, вот какое-то время ты со Христом, и ты ощущаешь себя святым и безгрешным, и воскресшим, да? А вот потом что-то происходит, ну вот какое-то, я не знаю, недомогание, которое, не знаю, какой-то выброс гормонов, еще там что-то. Mm-hmm. Вот, и у тебя начинает, как бы в тебе что-то начинает такое происходить, что ты становишься отделенным от Бога.
0: Это вот, вот это состояние хорошо иллюстрирует случай с учениками и с Иисусом на море. Когда Петр, увидев Христа, идущего по воде, заявил такой: «Господи, повели мне идти к тебе по воде». А там бушуют волны, шторм. И вот Иисус говорит: «Давай».
2: Он пошел.
0: И Петр шагнул через борт и пошел. Батюшки света, иду.
1: Иду по воде.
0: По воде. И вот он вот так, такой вот окрыленный идет по воде, но увидит набегавшую волну, и эта волна от Христа его заслоняет, и он Христа не видит, и начинает
2: тонуть.
0: Волна-то все-таки идет, и пошел тонуть. То есть вот утерян взгляд, вот этот вот, утерян
2: контакт.
0: Контакт с Христом, он его потерял из виду. И когда человек теряет из виду Христа или отворачивается от Него куда-то, на другое, на что-то внимание обращает, то тут мы начинаем тонуть.
1: И какой выход?
0: И выход обратно срочно искать, где же Христос, где же Он, куда же я его потерял, где?
1: Да-да-да.
0: Вот надо срочно искать Христа всеми силами, чтобы не утонуть.
1: Да. Здорово.
2: Я буквально недавно в какой-то проповеди слышала такую иллюстрацию очень интересную, что девочка говорит отцу: «Папа, держи меня за руку». А папа говорит ему: «Ты держись сама, а я могу испугаться и отпустить руку. Вот ты меня держи за руку». И вот это точно так же, как мы должны доверить Богу держать нас за руку. Потому что мы можем отпустить свою руку по причине тех или иных обстоятельств или еще чего-либо. А вот Бог держит нас за руку. Он никогда нас не отпустит, если мы Ему доверяем это.
1: Да.
0: Ну вот еще тут один момент. Ради... Итак, да будет известно вам уже, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. Вот эта весть о прощении грехов... она гораздо серьезнее, гораздо важнее, чем если бы я попал в рай. То есть попадание, важнее, чем попадание в рай, что ли. Прощение грехов. Это делает нас свободными вот здесь, вот уже сейчас.
1: А, объясни, Коля, а почему ты именно вот эти вещи связываешь между собой? Что то, что Бог прощает грехи, это более важно, чем попасть в рай? Я это не поняла.
0: Более важно вот этой надежды попасть в рай.
1: Более важна надежда.
0: Да, да, что вот верующий человек – это тот, кто надеется попасть в рай. То есть все, эта земная жизнь меня не интересует, меня вот только туда, мне на небо, мне в рай, там хорошо, там блаженство. Но груз грехов куда мне деть? Вот этот вот груз вины, вот груз вот этих вот моих сомнений, моих переживаний, вот это все.
1: То, что меня отравляет,
0: то, что меня
1: и отделяет.
0: Отравляет мою жизнь, вот это. Вот где рай. Когда я вот от этого всего свободен, я уже здесь в раю. Я уже здесь могу себя чувствовать в раю. И когда у меня есть еще и цель, да, я должен быть во Христе, да, у меня должен быть с Богом. Все, что говорит Бог, это для меня очень важно и приятно, и полезно. И это моя цель моей жизни – следовать за Богом. Моя жизнь – Христос. Вот так же вот Павел об этом пишет, да? Живущий во мне Христос. Вот Он сейчас во мне живет, а я должен жить в Нем. Вот моя цель. И когда я...

0: вот освобождаюсь от вины, от вот этих тягостных переживаний, от горьких там каких-то разочарований.
1: Это Христос меня освобождает, да?
0: Меня освобождает Христос Святым Духом, да. Когда Он говорит, что, слушай, Коля, твои грехи-то прощены. Ты что об этом думаешь? Ты что об этом печалишься? Я же взял их на себя и умер. Мало того, что я умер, я же еще и воскрес. Все, твоих грехов больше нет. Это я тебе говорю, живой Христос. И когда Он мне говорит, да, Господи, я же прощенный, я же свободный от этой ноши. Несмотря на то, что многие люди могут говорить, что ты такой сякой, ты вот это сделал когда-то, ты вот то-то, ты таким-то был. Вот.
1: Да и сами мы о себе это слишком хорошо знаем, да, какие мы.
0: И мы сами про начинаем себя там есть себя, вот да, да, вот это моя вина, вот то, что там произошло, вот то, что не уберег, там вот это недолюбил, и так далее, и так далее. Иисус говорит, брось ты это все, я прощаю тебя. Угу. Вот это. Это важно. И это вот и есть тот самый рай, я думаю, вот уже сейчас.
1: Но прощение ведь все-таки происходит неразрывно с раскаянием, да? То есть прощение наступает после раскаяния человека. То есть не то, что я вот отмахнусь и скажу, да не важно, что я там когда делал, да, я слабый, грешный, Бог меня все равно прощает. Нет, должно быть конкретное покаяние в конкретном грехе, и тогда наступает конкретное прощение.
0: Интересно, что вот человеку свойственно вот себя оправдывать. И когда он, что-то вот какая-то совесть, какая-то вот вина тяготит человек, меня, да, я думаю, да, что это такое сделал особо? Я начинаю вот искать, переложить кого-нибудь, на кого-нибудь там или на что-нибудь другое. Угу. Что вот обстоятельства так сложились там. Или вот, это просто такие люди были, вот они вот такие, вот это вот, на-на-на-на. И я туда хочу свою вину вот направить и тем самым оправдать себя. И тогда зачем мне прощение грехов? Я себя сам прощаю. Мне не нужно Божье прощение. И дожидаться, когда там дойдет до меня, что Бог меня во Христе простил. Ну, и тогда вот, да, вот я себя просто, вот этот выход такой вот я для себя определяю, самооправдание.
1: Отмахнуться.
0: Да,
1: отмахнуться,
0: переложить вину, больше не чувствовать себя виноватым.
1: Там, а как-то. Надо как?
0: А надо ее признать. Вот это первый шаг, наверное. Признай вину свою, говорит Господь. Признай ее только. И все. И возненавидеть вот этот грех. Вот то, что ты сделал, у тебя должна быть вот это, к этому отвращение. То есть вот это вот чувство отвращения, чувство, ну, ненависти, что ненависть к тому, что я сделал, да. Вот к греху. Я должен грех возненавидеть. Это вот, мне кажется, такая вот финальная стадия покаяния, что ли. Ненависть к греху, чтобы его больше никогда не делать. Может быть, это происходит как-то, ну, без всяких слов, вот это чувствами. Мы вспоминаем, когда женщину приволокли к Иисусу Христу, взятую в прелюбодеяние, и сказали, вот она вот сейчас только что, вот мы ее застали на месте преступления, и Христос посмотрел на ее состояние, что она чувствовала при этом, эта женщина, и он увидел, что там царит глубина вот этого раскаяния, что, то есть просто отчаяние там творилось от того, что зачем это все со мной, зачем я сделал, зачем это все было так гнусно, так противно, так мерзко. Человек сам, она сама себя осуждала при этом. И это Христос увидел в сердце. Это не написано в Евангелии, что она там что-то говорила ему, но у нее, наверное, и слов-то не было. Но Иисус видит наши сердца. Он видит, что там творится на самом деле. Оправдываем мы себя там или осуждаем. И когда вот я себя за это виню, я себя осуждаю, Христос говорит, не вини. Я взял вину. Угу. Вот вину я взял.
1: Вот надо именно с Богом это связать. Потому что когда человек сам себя осуждает, это ни к чему хорошему не приводит. Он все равно выхода не находит. А тут именно надо Богу просто вот передать это. То есть понимаешь свой грех, понимаешь свою беспомощность перед этим грехом, понимаешь свое бессилие. И говоришь, Господи, я очень сожалею, я ничего не могу с этим сделать. Возьми этот грех, возьми, я его тебе отдаю. Я не хочу, чтобы он был на мне. Ты же ведь сказал, что ты эти все мои грехи понес на кресте, да? Вот я их тебе отдаю.

0: Иисус говорит, я тебя не обвиняю, я тебя не виню. Я тебя не виню. Я тебя прощаю, если ты винишь себя. Но когда человек говорит, а я себя не виню, Иисус говорит, все, это не ко мне. Это уже вопрос к Святому Духу. Вот Святой Дух тебе подскажет, виноват ты или нет. А моя задача снять с тебя вину. Вот мне кажется, так кажется, вот кажется, так вот можно распределить, ну, обязанности Божества, Бога Христа и Бога Святого Духа. Господь, Дух Святой, мне дает подсказку, что ли, вот, обличает меня в грехе, а Иисус, Он меня снимает с меня вину за этот сделанный грех. И вообще за это переживание, за то состояние, которое я себя ввел, может быть.
1: Да, очень интересно. Очень глубоко, очень неоднозначно, да. Но Господь, вот Он сложный. То есть не так, что вот по полочкам можно разложить, как это происходит. Вот мы пытаемся это нащупывать.
2: Понять.
0: Да, Господь говорит, я вину себя снимаю. При условии, что она... что ты ее признаешь, что ты вот ее чувствуешь. А если ты ее не чувствуешь, так я же не к праведникам пришел, я же пришел к грешникам сюда спасать-то. А праведных людей это вот Дух Святой есть. Есть Моисей еще. Вот, то есть, как он говорил, если Моисея...
2: Не слушаете.
0: Не слушаете, а так если мертвый воскреснет, не поверят даже. Ну вот мертвый воскрес, а многие и не поверили. В частности, вот те люди, которые обвиняли Павла, которые побили камнями Стефана. И Стефан тоже говорил подобную проповедь. Он в историю всю еврейского народа им изложил прям так вот, очень ярко. И они осознавали, что они, вот какие они были. Дух Святого все время отмахивались от него всю историю, по сути. И Стефан тоже сказал о Христе распятом и воскресшем. Воскресшем Христе, потому что вот его последние слова были этой проповеди. Может быть, мы сейчас вспомним. «Вижу отверстие к небеса и Сына Божьего, стоящего одесную Бога». Он там стоит. Он не где-то там в могиле. Он там стоит. То есть он воскресший Бог. Стефан наверняка сказал бы, может быть, больше о воскресении Христа, если бы не прервали так грубо и так это злобно. Просто выволокли и убили. Но весть о воскресении у Стефана тоже прозвучала.
1: То есть вот такая борьба, к сожалению, против этой Божьей вести, вот она все время, она человеку свойственна, да? Она свойственна человеку, потому что дьявол очень сильно на человека воздействует. Не хочет, чтобы человек эту спасительную весть принял. Не хочет, чтобы он, ну вот, воскрес вместе со Христом, и поэтому он, дьявол, действует на нас.
0: Да, и вот то, что Христос воскрес из мертвых, и то, что теперь верующие, ну, окрылены этой вестью и распространяют влияние Духа Святого на окружающих, это расширяет, как мы уже говорили, Царство небесное Божие. Царство на земле. И исполняет самые заветные мечты Господа нашего Иисуса Христа, когда Он молился вот этой самой известной молитвой, «Отче наш, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На земле, вот исполнение Божьих слов. Вот самая известная молитва, которую молятся люди.
2: И интересно, вот вы вспомнили, да, Стефана, да, и вот последние его слова, это практически слова Иисуса Христа. «Не вмени им греха сего». Да,
1: Стефан сказал.
2: Да, также Иисус молился, да, «Господи, не вмени им греха сего».
1: То есть такая великая любовь, да, Бога.
2: Да, да, тем, кто его распинает, те, кто его проклинают, те, кто на него плюют. То есть он говорит,
1: и вот это мы с вами тоже должны сегодня понимать, да, что даже когда у нас по какой-то, ну, нехорошей причине наступает такое состояние, Бог не хочет нам вменять этот грех. Да, Он говорит, Отцу, не вмени им этого греха. Да. Они не понимают, что они делают. Вот такой вот великий любящий Бог. Так хочется откликаться на Его любовь.
0: Ну, далее мы читаем как раз весть суда.

0: во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдаться им всякий верующий. И далее. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которое не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам. Вот последние слова проповеди Павла. По сути дела, это весть о суде. Берегитесь, чтобы это не пришло, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. А он цитирует пророка Аввакума. Из первой главы там такой есть стих. Когда Бог поднимает на свой народ ополчение языческое, чтобы произвести суд над своим народом, делающим неправду, то есть нарушающим заповеди Божии, обижающий сироту, убивающий пророков. То есть вот Божий долготерпение заканчивается однажды, и он воздвигает Божьему народу противников таких, что вот смотрите, презрители, подивитесь и исчезните. Это в том случае, если человек не принимает весть о спасении, отвергает жертву Иисуса Христа и продолжает жить в грехе без покаяния, без чувства вины. Или если оно есть, то он ее, как мы говорили, так подавляет, как-то перекладывает, оправдывает себя. И весть суда, она такая отрезвляющая все-таки. Павел не случайно заканчивает эту свою проповедь таким вот образом, чтобы он увидел, кто там, вот какими глазами на него смотрит в этой синагоге. И вот те люди, которые выражают какую-то во взгляде какую-то неприязнь и ненависть к его словам, он обращает именно вот эти вести. Вот вам последняя встряска вот сейчас. А почему последний, мы там дальше увидим.
1: Ну да, тут мы увидим главы. Далее, что...
0: Да. Вам последний, вот сейчас, если вы сейчас вот не измените отношение сейчас к Христу, к своему собственному спасению через Него, вы исчезнете просто. У Бога для вас две вести – жизнь и смерть, благословение и проклятие. Вот Он предлагает вам избрать жизнь, то есть принять сейчас Христа, который воскрес, который умер за вас, который... прощает вас, ваши все преступления и вину. Только покайтесь, только примите его. Вот это весь суда у Павла в проповедь прозвучало в конце.
1: Ну что же, очень-очень интересно. Коль, мы завершили 13 главу. Нет еще?
0: Не совсем, да.
1: Еще не завершили. Итак, продолжим в следующий раз, на следующей встрече, 13 главу Деяния апостолов. Пусть все то, что звучит на наших встречах, прозвучало сегодня, пусть Господь каким-то глубоким образом запишет это в сердце каждого из вас, в сердцах наших, участвующих в этих программах, чтобы мы с дерзновением, с радостью, с уверенностью пришли на Божий суд, который есть добрая... если нам не придется прийти, как у Господа это предусмотрено, мы увидим. Но в любом случае, пусть Божий суд будет для нас доброй, благой евангельской вестью. До свидания, дорогие друзья, до следующей встречи.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Мир вам, друзья! Ощущаете ли вы себя счастливым человеком? Прямо сегодня, в этот день. На всякий случай расскажу вам одну историю о человеке, который признан самым удачливым, самым везучим человеком в мире. Фране Селех. Он родился в Хорватии в 1929 году прямо в рыбацкой лодке. В 1962 году во время путешествия его поезд, на котором он ехал, сошел с рельсов и начал тонуть в ледяной воде горной реки. Фране удалось выплыть, несмотря на сломанную руку.

1963 году он летел самолетом, и уже самолет заходил на посадку. Фране отстегнул ремень для того, чтобы перекинуться пару словами со стюардессой. В это время самолет коснулся деревьев крыльями и буквально начал разрушаться в воздухе. Фране выкинуло потоком воздуха из самолета, и он приземлился прямо в сток сена. Но на этом все не закончилось. В 1966 году автобус, на котором он ехал, сорвался в пропасть. Опять, отделавшись только несколькими царапинами, он смог избежать гибели. В 1970 году его автомобиль взорвался бензобак. Но Фране уцелел, и даже не было никаких серьезных повреждений. Через 2 года его автомобиль снова загорелся прямо по дороге. Что-то случилось с топливной системой. У него только опалились брови. В 1996 году, когда он гулял по городу, его сбил автобус. Он отделался парой синяками. Но и этого мало. В 2002 году, первый раз в жизни, единственный, он купил лотерейный билет и выиграл почти $1 000 000. Будучи уже пожилым человеком, деньги он частично пожертвовал церковь, частично раздал неимущим людям из своего села. Ну, счастливый человек, удачливый. Друзья мои, когда я открываю послание к Ефесянам, то я могу вам сказать, что он жалкий неудачник по сравнению со всеми вами, кто имеет драгоценную веру в Иисуса Христа. Посмотрите, что пишет апостол Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть апостол Павел утверждает, что каждый верующий человек получил все благословения неба. Они наши. Они принадлежат нам по великому дару Божьей благодати. И этого достаточно, чтобы мы могли быть счастливыми, чувствовать себя таковыми каждый день жизни. И пусть этот день будет наполнен для вас радостью, любовью Господа и ликованием того, как благ Господь.

Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в Российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковнославянским переводом Библии, и также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также и членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи,

0: вещи. У нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы... звучал бы по звучанию своему, напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела».
3: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Бога.

Не шел дорогой, во враге раненый бежал. Ожидал бедняга помощь, но пастырь мимо прошагал. Напои меня любовью и одень меня в любовь. И под любящую кровь ты укрой меня в любовь. Мои тюремные решетки ты любовью отвори.

я сам не смог бы встать. Где жизни нет, где только жажда жизни, где каждый вздох —

0: Хроническая усталость, стресс, выгорание. А есть ли вообще способы вернуть себе мотивацию и продуктивность? Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы сегодня поговорим о теме, которая, к сожалению, стала очень актуальной в последние времена. Это хроническая усталость, выгорание. И вообще, есть ли какие-то способы, как мы можем вернуть себе вот желание жить, мотивацию, творить, ну, как-то двигаться дальше?
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: Давайте мы начнем, ну что ли, с определения. Вот мы много таких страшных слов произносим. Что такое вообще стресс? Что такое хроническая усталость? И что такое выгорание?
2: Ну, если говорить о стрессе, конечно, наш организм ежедневно подвергается влиянию различных неблагоприятных факторов. И как раз реакция,

0: реакция нашего организма, эмоциональная, физиологическая реакция, она и является вот этим состоянием стресса, как ответ на это неблагоприятное воздействие.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
2: Да, и когда таких стрессов в жизни человека становится много, человек находится под таким прессом стресса, это ситуации, которые могут возникнуть у человека в повседневной жизни. Там может быть какая-то проблемка с детьми, в семье, может быть, на работе. Может быть, нехорошо, некачественно обслужил кассир человека в магазине. И человек не успевает восстанавливаться от таких вот маленьких стрессов и не успевает отдохнуть нормально, у него возникает хроническая усталость. Он все думает, ну, чуть-чуть позже отдохну, ну, нужно сейчас многое что-то сделать, вернусь к этому вопросу позже. И, соответственно, человек вот может даже потом эмоционально выгореть.
1: Иван Соклаков. Психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
3: Да, и получается, что если мы возьмем какую-то динамику, то получается, что история такая. Ты сталкиваешься со стрессом, стресса становится слишком много, не успеваешь от него отойти. Получается такая история, как хроническая усталость, и затем, если мы ничего не делаем со всем этим, не пытаемся вернуть себе какую-то вот способность правильно отреагировать, способность позаботиться о себе, то все это выливается в состояние выгорания, которое приводит к тому, что человек полностью лишается вот той самой мотивации что-либо менять и находится в максимальном таком подавленном состоянии в течение длительного времени. И причем мы чаще всего сталкиваемся с термином выгорания именно в плане профессиональной деятельности, но также мы можем говорить о том, что бывает материнское выгорание, бывает выгорание, связанное с какими-то определенными обстоятельствами семейными, да, и это вот как раз-таки говорит о том, что произошла слишком такая глубокая, серьезная нагрузка на тело, на психику, и человек теряет возможность жить нормальной, активной жизнью.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
4: Я думаю, мы чуть детальнее, конечно, поговорим сегодня еще в ходе нашего разговора. Вот хочется спросить, а сработает ли, знаете, вот то, что у людей чаще всего, ну, сейчас отосплюсь, и все пройдет. В таких ситуациях это помогает?
2: Не, у кого-то может. Но действительно, если какая-то небольшая тревожная ситуация, человек пошел, поспал, проснулся, и все. Мы люди, мы сталкиваемся с этим ежедневно. И сон – это, ну, отличное такое, как бы, лекарство для того, чтобы восстановиться после какой-то маленькой напряженной ситуации. То есть у кого-то это может помочь.
0: Но если такая длительная ситуация, и мы говорим о хронической усталости или о выгорании, то, конечно, тут одного просто выспаться недостаточно будет. Потому что есть, ну, некий ряд факторов, которые сон не решит эту проблему, поэтому однозначно, помимо того, что выспаться, должен быть какой-то комплекс мер самопомощи или помощи этому человеку для того, чтобы он мог восстановиться.
3: Дело в том, что когда мы впадаем вот в такое глубокое стрессовое состояние, то у нас не просто меняется отношение эмоциональное к ситуации, у нас меняется работа всего организма. Наш мозг по-другому начинает реагировать, потому что если накапливалось большое количество негативных факторов, которые влияют на мозг, на организм, на психику, то для того, чтобы это исправить, то опять-таки нужно вернуть вот эту вот систему взаимодействия с самим собой так, чтобы она стала работать нормально. И просто сон – это только один из факторов, который влияет на состояние. И поэтому сон – это хорошо, здорово, когда человек находит эту возможность. Нужно понимать, что помимо сна – это еще и психофизиологическое напряжение, это еще и способность правильно реагировать на обстоятельства, это еще и какая-то социальная среда. Этот комплекс факторов необходимо учитывать в совокупности.
4: А в чем вообще опасность такого состояния, если, ну, ничего не делать с этим? Потому что, ну, как

0: и сказал. Многие думают, ну так, сейчас это там где-то отосплюсь, видимо, не доспал, и запускают состояние. Вот к чему может привести это?
1: Ну, если вот так по-простому, в простонародье вот посмотреть, то у человека пропадает желание что-то делать. Он что-то делает, но он это делает, потому что надо, глазки не блестят, желания нет. Он делает
0: можно
1: это потому,
0: такая что... лень потом хроническая
1: это
0: наступает.
1: Даже не всегда лень. Человек делает, но иногда он это делает с неким раздражением даже, либо внутри, либо снаружи. Как вы мне все достали, но я вынужден это делать. И с домашними, и в отношениях, и на работе. Вы меня достали, но я вам вот поддала официант, да, эту тарелку вот вам еда, которую вы заказали. То есть это, если ничего с этим не делать, это влияет на все сферы жизни человека. И на его работу, и на его отношения социальные. Он начинает дистанцироваться. И поэтому эти все вещи, но не стоит запускать, это состояние обязательно нужно что-то делать с этим.
0: Приведет потом в итоге к депрессии?
1: И к депрессии, и к какой-то апатии может привести, к охлаждению, к социальной какой-то изоляции, потому что человек не хочет общаться. Если очень много перегруз какой-то и потеря смысловая в том, что он делает, вот если у него эмоциональное выгорание, он старается как будто бы подсобрать энергию, подкопить, чтобы ее не растрачивать. И тогда он начинает дистанцироваться от людей. И вот в этой дистанции тоже есть опасность, потому что он как будто бы включает режим энергосбережения, дистанцируется от окружающих, но энергия, она не прибавляется от этого. Он остается один на один с этой проблемой, поэтому обязательно нужно исследовать причины, и нужно вот в том комплексе, о котором говорила Айгуль, решать эту проблему.
0: Да, сталкивался с тем, что у человека появляется... Например, прокрастинация. Он вроде бы считает, что эта прокрастинация начинает потом с этим работать, ну, изучать техники, как работать с прокрастинацией. А в реальности причина была в хронической усталости. То есть нужно было копнуть вот туда, в эту тему. Хорошо, вот какие звоночки, что ли, мы можем отметить для человека, чтобы он понимал, что это уже начинается хроническая усталость или это уже выгорание? С этим нужно поработать. Можем какие-то симптомы поговорить об этом?
2: Ну, очень важно сказать, наверное, о стадиях эмоционального выгорания, потому что не сразу человек приходит вот к апатии, подавленности.
1: К цинизму какому-то.
2: Да, то, о чем вот мы говорили. Все начинается хорошо. Энтузиазм, вот она работа, о которой я мечтал, мне все так нравится. Я считаю, что это самое важное в жизни.
1: А вот это сделаешь, сделай. Да. А вот это еще возьмешь на себя, возьму.
2: И человек вообще уже теряет...
0: трудоголизм.
2: Да, трудоголизм. Человек теряет свои границы, на него все вешает, а он готов, потому что его все устраивает, у него есть определенные ожидания. Но проходит какое-то время, и, кстати, достаточно серьезная проблема эмоционального выгорания в таких профессиях, как айтишники, вот, которые... думают и решают вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, думают о том, как продвинуть будущее нашего человечества, как будем развиваться. То есть они не знают наперед, что будет. И поэтому есть как бы определенная какая-то неизвестность. И поэтому каждое решение...
0: Это высокая интеллектуальная нагрузка, да?
2: Да, каждое решение, оно всегда продумывается. И если вдруг что-то не так пойдет, то может привести это к большим последствиям.
0: Ты про искусственный интеллект, который они там разрабатывают, чтобы он не захватил человечество?
1: В том числе. Все равно айтишников не так много. А в основном все равно это люди, помогающие профессии.
2: Да, другие, там, например, врачи, учителя.
1: Да, делаешь.
0: Меня сложно. Пожарники.
1: Взял на себя много. Да. Ну, та же медсестра, она может много делать. Но если, к примеру, попался начальник, который это не замечает, а ты вот это сделаешь, сделаю, вот это сделаешь, сделаю, а это не замечают, потом поощрили кого-то, к примеру, в конце квартала другого, И вдруг вот это ощущение, вот звоночек появляется.
2: Да, человек много вкладывает, но мало получает.
1: Отдачи нет, которую он ожидал, да.
2: И, друзья, я хочу сказать, что мы, как психологи, тоже подвержены эмоциональному выгоранию, потому что нам приходится работать с людьми. Мы в какой-то мере определяем их образ жизни, потому что мы им помогаем. И порой...
1: Ну, если... для этого есть супервизия.
2: Да, да, да. В этом прекрасная
1: помощь. Забота о себе, забота о себе.
2: Так вот, если человек делает ставку только на работу и считает, что... Работа для него – все. Это просто вопрос вселенского масштаба. И забывает про другие сферы колеса жизненного баланса, мы говорили. Да, хобби, семья, здоровье, там, самосовершенствование, духовность. Да? То есть он в меньшей степени обращает внимание

0: когда получается такое, вот он идет в стадию уже выгорание. Такого хронического утомления, да, и выгорания, в конце концов.
1: Ну, в основе всего, о чем мы говорим, все равно лежит стресс. То есть начинается все от стресса, и иногда это может быть, казалось бы, мелочь, ну, для человека. Ну, например, там, нормально он не высыпается, у него открыта форточка, шум с улицы, и он одну ночь нормально не высыпается,

0: стрессовой ситуации. С мелочей до каких-то крупных, да?
1: Нет, ну, конечно, я вот вспоминаю пример, как семья жила, вот современная семья, она живет в студии. Он ложится поздно и встает поздно, а она ложится рано, потому что ей рано идти на работу. И вот одно пространство, он ходит, что-то делает, не ложится, смотрит телевизор или еще что. Она хоть и с берушами, она хронически не высыпалась.
0: Да,
1: и
0: у каждого же своя чувствительность.
1: Да, и она, конечно, была вот в этом состоянии, просто пика достигла, когда я уже встретилась с этой женщиной.
2: То есть
1: женщиной.
2: Банально нет личного пространства.
1: Банально нет личного пространства, чтобы выспаться.
0: И а потом поэтому... человек попал к психологу.
1: Ну, попал, потому что уже некий рубеж был. Рубеж был накопленный от того, что человек просто... не высыпаться, ну, у них не получалось договориться о том, что вот как бы это пространство делить, чтобы комфортно было.
0: То есть вот начиная вот с таких вещей, а уже заканчивая какими-то сложными вещами, ведь мы сталкиваемся в течение дня, как ты приводил пример, да, там, в общественном транспорте или там на кассе не так обслужили и так далее, и сложными вещами, о которых мы говорили, там, утраты могут быть и так далее. Да это просто, все стресс.
1: Мы просто выходим в город, если мы живем в большом городе, вышли из дома, и мы уже оказываемся в ситуации некого влияния, воздействия на наш организм. Мы садимся в транспорт общественный, это уже стресс для нашего организма. Шум метро, люди, толчья,
2: пробки.
1: Это все. То есть мы обычно мы связываем стресс с работой. Вот там какая-то неблагоприятная обстановка, начальник не очень, да, такой слышащий, поддерживающий. Но на самом деле вся жизнь, весь образ жизни, он уже подвержен стрессу. И когда человек с этой работы, пусть даже все у него там грамотно спланировано на работе, но возвращается, к примеру, там 8-9 вечера, и поздно ужинает, и пока он там... То есть получается, что стрессу подвержены мы все в той или иной мере нашей жизни. И дети в том числе, которые не работают. Он пока добирался в школу, он уже в стрессе был. Хотя школа – это тоже стресс.
2: Конечно. Да, но нужно признать все-таки, что...
0: Нужно признать, что жизнь – наша сплошной стресс. Да?
2: Даже ребенок, когда рождается, что он делает? Кричит. Почему? Потому что он попал в стрессовую ситуацию. Потому что там у мамы было ему комфортно, тепло, уютно. Нужно признать, что все-таки 8-10 часов своего дня мы тратим на работу. И, наверное, это самая большая такая
1: стрессовая ситуация. Да, стресс.
2: И представьте, человек работает где-то в офисе. Да, он получает хорошую заработную плату. Но ему приходится подчиняться какой-то корпоративной этике, где нужно соответствующим образом себя вести. Может быть, не проявлять каких-то прям чрезмерных эмоций. А человек, он другой. Естественно, все это давит на него. Вот, и сказать человеку, да что ты, ладно, брось эту работу, найди другую. Но это самое простое, то, что можно сказать, и, наверное, самое неправильное.
1: И самое неработающее,
2: на самом деле. У человека ипотека, у человека там дети, да, то есть, и вот так вот просто сказать, и найди что-то другое, пойди там, устройся там, не знаю, в такси, дворником и художником, получай удовольствие от этого. Нет.
3: А как бы мы сейчас наших зрителей в стресс не ввели вот этими всеми рассуждениями.
0: А я к чему веду? Так вот, медленно, к тому, что самое главное, нужно развивать себе стрессоустойчивость.
2: Да.
0: Да? И вот я хочу к этому. А какие рекомендации можем давать-то людям для того, чтобы они развивали себе стрессоустойчивость?
3: У меня есть пример вот по поводу того, о чем здесь говорили, да, что на нас все время давит огромный атмосферный столб. Постоянно. Но почему мы этого не чувствуем? Потому что в нашем организме есть система кровообращения, есть система давления нашего, которая компенсирует. То же самое со стрессом эмоциональным. Все, что мы испытываем, это стресс. Но самое важное, чтобы изнутри были опоры, была какая-то вот такая вот точка противодействия влиянию негативному, и она основывается на большом количестве факторов. Физические, эмоциональные, социальные, духовные. И нам важно про них помнить. То есть мы должны понимать, что человек – это не существо, которое живет ради того, чтобы там добиваться, потому что он что-то должен, потому что... просто хоть как-то выжить. Нет, человек – это существо, которое строит свою позицию жизненную на основании интересов, на основании какой-то миссии духовной, на основании каких-то дел, которые он может совершить. И просто для того, чтобы уметь наслаждаться, уметь взаимодействовать с собой, с окружающими. Вот я думаю, что мы сейчас можем подробно эти моменты обсудить.
0: Да.
3: Что такое эмоциональный, социальный, физический компонент стрессоустойчивости.
0: Мы можем вот так сказать. Вот, если бы я у вас спросил любую одну-две рекомендации.

0: рекомендации по развитию стрессоустойчивости. Вот что у вас сразу же в голове там вот щелкает, да? Вот что бы вы порекомендовали? Любую рекомендацию.
1: Я бы порекомендовал просто банально отдых. Ну, скажете, отдых, ну, окей, я не работаю, хорошо, взял смартфон и поскроллил ленту новостей. На самом деле это не такой отдых, потому что, ну, не совсем верный, да, потому что человек все равно находится в этом эмоциональном напряжении, когда он смотрит какие-то новости, вот, или он пытается поднять себе там в дофамин, гормон удовольствия. Но в конечном итоге все это падает, и человек возвращается на круги свои, это может быть даже такой порочно замкнутым кругом, то есть одно подогревает, подстегивает другое, и человек еще больше стрессовой ситуации может находить. То есть отдых.
0: Но ты подразумеваешь, отдых это что? Ты только 8 часов поработал, дальше ты не должен работать. Или, например, в твоем подразумевании отдых это там чаще брать отпуск. Или выходные вообще не прикасаться к работе. Вот что в твоем
1: понимании? Во-первых, отдых нужен человеку, который устал. Очень часто люди не чувствуют, что они устали. То есть они не могут обращать внимание на свой организм, то есть они не могут его просканировать и понять, так, у меня вот сейчас усталость. Просто пойти, я не знаю, даже во время рабочего процесса, но есть же перерыв, в конце концов, выйти на улицу, закрыть глаза, я не знаю, как-то порелаксировать, подумать о хорошем, выйти подышать брюшным дыханием. Вот даже 10-минутный такой маленький отдых способствует тому, что можно восстановиться. Но это только ежедневный, да, отдых. Но еще мы говорим об отдыхе еженедельно, то есть когда должен быть один выходной, что мы можем отдохнуть с семьей, переключиться на другие сферы своей жизни, например, там, друзей, природа. Вот. И я думаю, что это тоже способствует восстановлению.
2: Мне нравится, что сегодня такие достаточно такие мотивированные, осознанные работодатели, когда подбирают в команду людей, они интересуются не только навыками будущего,
0: профессиональными,
2: они интересуются его социальным окружением,
0: хобби.
2: Да, и причем уделяют этому вот в этом интервью достаточно важное внимание большое. И мне кажется, это делается с той целью как раз, чтобы этот сотрудник был достаточно работоспособным и не ставит во главу угла. Есть такое осознание, что если он имеет достаточно помимо работы, есть, да, места, в которых пропагандируется дольше сидишь, значит, и лучший сотрудник.
0: Таких мест все меньше.
2: Да,
0: уже,
2: да, и как бы кто кого
0: есть,
2: пересидит.
0: Есть
2: кого
0: понимание,
2: пересидит.
0: Что это неэффективно.
2: Да, но все больше и больше таких все-таки рабочих мест, которых ценится, когда у человека есть еще другое что-то, помимо работы, социальные связи, это встречи с друзьями, какое-то общение, хобби, и не эпизодические хобби.
0: Знаете, живет раз, такой полной жизнью.
2: Да, что живет человек полной жизнью. Поэтому эта полная жизнь, она у каждого своя, но однозначно есть некие базовые вещи. И мы говорим о достаточном сне, о регулярном вот таком движении, которое должно быть в жизни человека, будь это просто пешие прогулки вечерами, или если человек целый день работает, к примеру. Это обязательно какие-то социальные связи. Конечно, в больших городах не все имеют вот большая семья, и собрались, и общаются. Но даже если этот человек живет один, там молодой работник или девушка работает, но есть у нее кто-то, с кем она может общаться, встречаться, иметь какие-то связи, это все профилактика выгорания и усталости.
0: Ты знаешь, я для себя лично очень люблю тему контрастного душа. Когда-то я для себя ее открыл. И вот каждое утро для меня вот контрастный душ – это просто вот укрепление нервной системы и стрессоустойчивости. При том, что, конечно, нужно сказать, если там нет никаких противопоказаний, а то я сейчас разрекламирую, у кого-то, может, там проблемы с сердцем.
2: Ну, к этому надо постепенно подходить, и тогда будет
0: бережно. Знаешь, надо вот это один раз просто сделать, сказать, хоть мне не нравится, начать, а потом нормально.
2: Но, вы знаете, я хочу еще один отметить момент, очень важный момент для верующего человека, который вот эту стрессоустойчивость помогает формировать. Это то, что в Слове Божьем написано 6 дней работай и один день отдай Господу. Вот этот один день – это то, что Бог заложил, чтобы мы не выгорали. Это день отдыха, который Бог предусмотрел. Бог, создавая нас, предусмотрел, что мы будем нуждаться в этом отдыхе.
0: Цикл, да?
2: Цикл,
0: работа,
2: да,
0: отдых.
2: Работа, отдых. Причем Бог не сказал отдыхай, отдыхай, отдыхай все время, потому что это тоже безделье не идет нам на пользу. И поэтому Он предусмотрел, что да, мы должны отдыхать. И в этом цикле Он не только предусмотрел, что мы один день, это

0: день, когда мы с ним встречаемся, переключаем свое сознание, мы заземляемся, что вот мы здесь, вот он там, и мы не боги этой жизни, мы не управляем чем-либо в этой жизни, мы расставляем приоритеты. И этот день важен не только для того, чтобы выспаться, как многие думают. Этот день важен для того, чтобы в своей ментальной сфере провести какую-то переоценку, переосмысление, что где Бог, где я в этой жизни, что мне в этой жизни подвластно, что не подвластно. Но для верующего человека вот такие маленькие остановки. Моментики, остановки, они в течение дня есть, когда христианин может начинать день и приветствуется, когда он начинает день с размышления. И это уже одно дело, когда ты просто встал, как-то себя там привел в порядок, и вот такой полусонный вышел, едешь в транспорте на работу. И совсем другая, по-другому проходит день, если человек посвящает утром время для того, чтобы прочитать Слово Божие, получить какое-то наставление на этот день, помолиться. И тогда, даже если он выходит в стресс, он уже как будто щитом каким-то огражден. Он как будто подготовлен к этому стрессу.
1: И он подготовил свое мышление в том числе.
0: Он подготовил свое мышление, свое восприятие ситуации. И также вечером он вернулся домой, и верующий человек, заканчивая день молитвой. И когда он заканчивает день молитвы, он перечисляет, что было в этом дне. Он это отдает Богу. Он не ложится с этим бременем, с этим грузом. Поэтому молитва – это тоже общение с Богом. Это тоже очень важные факторы, которые помогают стрессоустойчивость формировать.
1: Особенно если это молитва благодарности. Да,
0: да.
1: Потому что техника благодарности, которую психологи сейчас используют, в общем-то, давным-давно была в молитве, в Библии прописана.
2: Да. Я думаю, что вообще жизнь верующего человека, она именно отличается тем, что все содействует ко благу. Да. И вот именно вот этот вот смысл, когда мы понимаем, что все события, которые с нами происходят, в том числе и негативные, они предусмотрены любящим Творцом, который обладает абсолютной мудростью, абсолютной любовью и абсолютным вниманием к каждой детали нашей жизни, причем не только внешней жизни, но и внутренней жизни. А следовательно, у него ничего не выбывает из-за его внимания, и мы можем довериться ему. И вот это вот чувство доверия миру, человека, который знает лично Творца, оно является очень мощной базой для того, чтобы мы свою жизнь воспринимали как приключение, может быть. Да, может быть, иногда странное, иногда неприятное, но мы понимаем, что в конце все будет хорошо, потому что Бог уже все предусмотрел для нашего блага.
1: Спасибо большое. Ну, смотрите, для того, чтобы укреплять себя, там, свою нервную систему, стрессоустойчивость, мы с вами знаем, что есть классные техники, техники расслабления, ну, либо релаксации их называют, и техники осознанности. Это техники, которые мы рекомендуем и работаем с нашими клиентами, прорабатываем, чтобы они научились в своей жизни это использовать. Может быть, у вас есть какие-то такие самые любимые там, техники расслабления, техники осознанности, которые вы рекомендуете? Что мы можем порекомендовать нашим зрителям тоже?
3: Да, многие люди думают, что техники осознанности и расслабления – это что-то такое, не бог весть что, что-то такое тяжелое, что нужно что-то сделать, такое, требует там, таких усилий, времени. Нет, на самом деле это можно даже делать на рабочем месте. Вот если вы сотрудник офиса, то достаточно просто вот положить локти на подлокотник, взять да, вот, ладони, сильно сжать их, вот, закрыть можно глаза, сильно сжать, очень-очень сильно, несколько секунд расслабить, и вы почувствуете, как происходит расслабление по вашему телу вот в этой области. Точно так же взять можно стопы ног, тоже натянуть на себя, расслабить.
1: Ну, то есть, и такая вот такие физическая, вот, значит, зарядочка на рабочем месте.
3: Да, и это способствует снижению кортизола.
1: Кортизола, да.
3: Да, и стресс, соответственно, еще образом уходит, и человек чувствует себя более спокойно и перестает беспокоиться.
1: Да-да-да, потому что очень часто ведь проблема нашей там тревожности и стресса, потому что уровень кортизола повышен. Его нужно понижать, выводить из организма. То же самое, как и с адреналином. Лишний адреналин, человек чувствует себя сначала вроде бы как бодрым, а потом может перерасти в стресс. Для этого там прогулка, просто прогуляться. Может быть, ну, в офисе работаешь или там дома находишься, по лестнице там, спустился, назад поднялся, и ты лишний адреналин там вывел из организма. Я люблю технику вот осознанности, ну, такое современное слово, но это момент, когда ты находишься здесь и сейчас. Например, ты выходишь на улицу, и ты вместо того, чтобы находиться в своих мыслях,

0: именно мысли, мы уже говорили с вами об этом, приводят нас к стрессу, потому что наша реакция. Да? Для кого-то, ему там кто-то что-то сказал в магазине, мимо ушей пролетело, а кто-то идет и думает, как это она мне ответила, или он на меня так посмотрел, или еще что-то. И это человека выгоняет в стресс. Вместо этих мыслей, для меня такая как бы техника, да, техника туриста, я ее таки рекомендую, пройдись по улице, которая, возможно, она рядом с твоим офисом или с твоим домом, но ты по ней не ходил раньше. И пройдись по ней, как будто ты приехал в новый город, а ты когда в новом городе что-то делаешь? Ходишь такой, рассматриваешь новые дома, вывески, названия улиц. И ты так заземляешься, приходишь в чувство от своих мыслей, и состояние налаживается.
1: Угу. Причем очень важно делать это безоценочно. То есть желательно смотреть и просто даже про себя говорить. Вот я вижу дерево, я вижу там дом, я вижу лавочку, вот эти люди.
0: Да-да-да.
1: То есть и раз ты причем начинаешь как бы отвлекаться от каких-то тревожных мыслей и просто начинаешь замечать те вещи, которых ты, может быть, не замечал и проезжал на уровне такого автоматизма. Вот. И это здорово, помогает.
0: Спасибо, дорогие коллеги, за то, что мы сегодня так хорошо обсудили различные и техники, и подходы, и затронули моменты, как мы вообще должны начинать свой день и заканчивать, для того, чтобы свой уровень стрессоустойчивости просто постоянно развивать. Потому что, ну, живем мы в мире, где так много стрессов, но это всего лишь наша реакция на то, что происходит вокруг. И мы можем обретать внутренний мир и спокойствие только лишь тем, что мы, развивая свою стрессоустойчивость, следуя тем принципам, о которых мы говорили, которые заложены еще были там в Писании, начиная вот с этих вещей, уделяя внимание себе, чувствуя себя, и тем самым возвращая себе продуктивность и мотивацию. Спасибо за этот хороший такой конструктивный разговор.
1: Спасибо.
2: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство? Конечно, любое состояние, любое расстройство лучше диагностировать и лечить вместе со специалистом. Это быстрее и это качественнее. Поэтому именно это я рекомендую вам сделать после того, когда вы увидите в себе один или более признаков того, о чем мы сегодня будем говорить в этой программе. Я поделюсь с вами признаками, которые наверняка будут говорить о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство, и вам обязательно следует обратить внимание на свое состояние. Итак, чтобы провести такой самотест, я рекомендую вам взять прямо сейчас листочек бумаги, ручку и фиксировать свое состояние, свои мысли по поводу того, что вы услышите. Также имейте в виду, что чем больше признаков посттравматического расстройства личности у вас совпадет, тем больше вероятность того, что вам действительно нужна профессиональная помощь. Кроме того, важным условием такого самотеста является тот факт, что эти состояния должны повторяться на протяжении как минимум одного месяца. То есть, если вы столкнулись, с каким-то признаком один раз в своей жизни, и дальше он просто прошел, то мы не можем здесь вести речь о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство. Наверняка все знакомы с эффектом медицинского справочника. Когда читаешь медицинский справочник о заболеваниях, ты их все в себе обнаруживаешь. Именно поэтому это очень важное

условия нашего самотеста. Обратите внимание, насколько длительно у вас сохраняются или повторяются те или иные симптомы. Ну что ж, итак, симптомы посттравматического стрессового расстройства. Их можно разделить на несколько больших групп. И первая группа – это симптомы искажения. Дело в том, что посттравматическое стрессовое расстройство кардинальным образом влияет на то, как мы воспринимаем окружающую нас действительность. И первое искажение, которое характерно для ПТСР, это повторяющиеся, непроизвольные, навязчивые вот, тревожные воспоминания или сны. Если вас мучают эти воспоминания, они не дают вам спокойно, в общем-то, жить, или вас постоянно мучают кошмары, то это может быть одним из признаков того, что травма имела место в вашей жизни, и она продолжает разрушать вас изнутри. Следующая причина. Человек действует или ощущает себя, как будто бы это событие не закончилось. То есть с вами что-то произошло, что-то плохое, что-то страшное произошло много лет назад, но дискомфорт по этому поводу вы испытываете и сейчас, в текущее время, в настоящий момент. Это могут быть разные ощущения, это могут быть такие, знаете, внезапные воспоминания, их еще называют флешбеками. То есть это ну, своего рода сон наяву, как будто бы вы вдруг видите какую-то травмирующую вас картину прямо перед вашими глазами. И это такие вкрапления, такая интервенция в вашу жизнь. Вы не можете контролировать эту ситуацию. Следующий симптом, который искажает нашу реальность, это такой психологический или даже физический дискомфорт, который человек испытывает, когда попадает в места, похожие на место, где совершилось какое-то травматичное событие. Ну, предположим, вы попадаете в крупное скопление людей, и именно это вызывает у вас вот такую бурную реакцию, да, тела. Вы чувствуете, что вам некомфортно, вы чувствуете, что вам страшно. На вас внезапно наваливается вот такое всепоглощающее ощущение ужаса. Это может быть вызвано тем, что именно в рамках вот большого какого-то сообщества, большой группы людей вы испытали над собой психологическое насилие. Допустим, вас когда-то кто-то публично унизил в присутствии большого количества людей. В таком случае конкретное место, место, где совершенно другие люди, никак не связанные с вашим травматичным опытом, но они, их количество вызывает у вас вот такую бурную эмоциональную реакцию. Следующая группа симптомов – это симптомы избегания. Это тогда, когда человек с ПТСР пытается дистанцироваться от всего того, что напоминает или может напомнить ему о трагических событиях, которые причинили боль человеку. Это может быть вот такое постоянное желание избегать мыслей, избегать разговоров, избегать чувств, которые были вызваны или которые вот мы испытывали во время травматичного опыта. В такие моменты человек может как бы дистанцироваться от воспоминаний. То есть как только какое-то воспоминание появляется в сознании, мы тут же пытаемся блокировать, тут же пытаемся переключить свое сознание на что-то другое, на что-то более позитивное. И, кстати, в условиях такой, знаете, тотальной популярности позитивной психологии, это очень такой ну, популярный шаг ухода от реальности. На самом деле, уход от реальности, уход от травматичного опыта, избегание лишь ухудшает состояние человека, который находится вот, в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Также избегание мест, связанных с травмой или напоминающих о месте,
где травма произошла. Человек намеренно обходит места, где вот, ему

кажется, что там с ним может повториться та беда, которая с ним случилась когда-то. Поэтому избегание мыслей, избегание чувств, избегание переживаний, избегание мест, избегание людей. То есть любое дистанцирование от людей, причем важное условие в том, что оно нерациональное. То есть вы понимаете, что конкретно эти люди вам ничего не сделали, что конкретно эти места, они безопасны, они не несут никакой угрозы. Да? Но человек, у которого посттравматическое стрессовое расстройство, он считает, что все эти вещи, они несут какую-то угрозу. Поэтому наступает такая реакция избегания. Поэтому если вы замечаете в себе эти симптомы избегания людей, мыслей, чувств, воспоминаний, то, скорее всего, вы имеете дело именно с ПТСР. И следующий симптом из этой большой группы – это потеря памяти о важных составляющих травмирующего события. Это так называемая диссоциативная амнезия, когда человек просто не помнит того, что с ним произошло. Либо полностью, либо частично не помнит. То есть мозг как бы содержит в себе некие следы того, что что-то такое плохое было, но человек не может полностью восстановить всю картину мира о том, что произошло тогда, в тот момент, когда человек находился в состоянии вот такого травматичного стресса. Мы более подробно поговорим о том, как работает память при моменте и после момента самой ситуации психотравмирующей. Но этот важный момент искажения представления, он частый спутник, частый симптом того, что у человека посттравматическое стрессовое расстройство. Следующий симптом – это стойкое убеждение в своих каких-то негативных качествах. То есть человек о себе постоянно думает плохо, что он недостаточно хорош, что он недостаточно красив, что он не стоит как бы уважения. Он просто убежден в том, что он плохой, и поэтому с ним такое происходит. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что жертва насилия не виновата в том, что над ней совершили насилие. Даже кажущаяся провокация, ну, как бы провокация жертвы насильника, не делает ее виновной в акте насилия. Никто не имеет права совершать насилие над человеком, даже если ему кажется, что жертва сама провоцирует этот факт. Также еще одно искажение вот, в области наших мыслей касается того, что мы можем себя воспринимать, ну, от себя, требовать слишком многое. То есть такое явление, как гиперответственность, такое качество, как перфекционизм, зачастую за ним может скрываться как раз посттравматическое стрессовое расстройство. Потому что человек думает, что ему нужно как бы заслужить нормальное отношение к нему со стороны окружающих людей. Это и толкает его на то, что он о себе всегда думает плохо и пытается как-то исправить эту ситуацию. Отличие от предыдущего симптома заключается в том, что в предыдущем симптоме человек чувствует себя плохо. Он чувствует, что он плохой. В этом случае речь идет о его представлении о самом себе. Следующее искажение из этой группы – это не вполне адекватное понимание причины и следствия. Люди, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством, не могут восстановить причинно-следственную связь. Они не могут точно понять, почему это произошло и кто в этом виноват. Именно поэтому зачастую они винят себя в произошедшем. Потому что они не видят другой способ объяснить то, что с ними произошло. Следующее искажение сознания – это стойкое негативное эмоциональное состояние. Человек

постоянно чувствует себя плохо. И как результат этого у него занижено желание общаться с людьми, занижено желание коммуницировать, взаимодействовать с людьми. У человека с посттравматическим стрессовым расстройством может значительно снизиться уровень интереса к тому, что раньше у него вызывало интерес. Ну, допустим, человек всегда любил читать книги. И вдруг он обнаруживает в себе, что он просто не может притронуться к книгам. Он больше не может их читать. Иногда это связано с естественными факторами, такими как усталость, ну или желание как-то переключиться, чтение на какую-то другую деятельность. Но иногда это может свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве. То есть то, что раньше у нас вызывало стойкий интерес, сейчас вызывает либо равнодушное отношение, либо даже негативное отношения. Следующий симптом из этой большой группы искажений на уровне работы нашего сознания заключается в том, что человек не способен испытывать эмоции. Это так называемое эмоциональное онемение. То есть, с одной стороны, некоторые люди с посттравматическим стрессовым расстройством испытывают чрезмерные, неконтролируемые эмоции, но другая группа людей, было замечено, что они не испытывают вообще никаких эмоций. То есть, когда случается какое-то знаковое событие, допустим, день рождения близкого человека, или же страдание близкого человека, то есть, ну, условно, жена плачет, да, муж при этом не испытывает никаких эмоций, или ребенок плачет, мать не испытывает по этому поводу никаких эмоций, то вот такая, ну, неадекватная эмоциональная реакция, точнее, отсутствие всяких эмоций, может говорить о том, что у человека серьезные проблемы с пережитой психотравмой. Как разновидность, следующее искажение, следующий симптом – это неумение осознать, идентифицировать и выразить свои эмоции. То есть люди, страдающие ПТСР, зачастую не знают, что они чувствуют. То есть они что-то чувствуют, но они не могут понять, что именно они чувствуют. Им очень трудно описать свое эмоциональное состояние. Им кажется, что у них внутри вот живут какие-то эмоции, но выразить эти эмоции, описать эти эмоции, у них просто не хватает для этого какой-то фантазии и понимания, что на самом деле с ними происходит. Такой эффект, такой симптом еще называют алекситимией, то есть отсутствием возможности описать свои чувства, свое внутреннее состояние. Еще один симптом, связанный с нарушением познавательных функций нашего мозга, это неспособность сконцентрироваться на каком-то предмете. То есть такие люди, люди, страдающие синдромом посттравматического стрессового расстройства, не могут долго концентрировать свое внимание на каком-то деле, которое они делают. Они не могут долго изучать какой-то вопрос. Очень часто такие люди прокрастинируют. Такое явление, когда человек как бы избегает какого-то определенного действия. Так происходит не потому, что человек устал. В случае обычной прокрастинации человек может просто устать. И это такая какая-то накопленная усталость или какая-то такая вот стрессовая ситуация, которая его побуждает к тому, чтобы как-то вот разрядиться. Но в случае с ПТСР человек просто не имеет такой возможности и способности концентрироваться на предметах. То есть его внутренний фокус, он блуждающий. То есть человек постоянно ищет какого-то нового объекта своего внимания. Ну и, наконец, последняя большая категория признаков посттравматического стрессового расстройства – это нарушение реактивности, нарушение циклов бодрствования и отдыха. И в этой связи, наверное, самый распространенный вот в этом блоке симптомов – это нарушение сна. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством очень
плохо спят.

не могут нормально расслабиться, не могут отключить поток сознания, не могут справиться с тем внутренним напряжением, которое у них есть. Тревожные мысли, тревожные ощущения, постоянный спутник, который мешает элементарно засыпать. Следующий симптом из этой группы – это неконтролируемые вспышки гнева. Когда человек начинает вдруг агрессировать и, в общем-то, ну, ничто не предвещало беды, ну, то есть, условно говоря, человек услышал звук, хлопок от взрыва петарды. И вдруг он приходит в состояние ярости, такой неконтролируемой ярости. Это может быть как раз-таки симптом того, что человек пережил какое-то событие травмирующее, которое связано с громким звуком. Ну, допустим, такое явление часто встречается у тех, кто пережил военное действие. И громкие звуки, они провоцируют вот такое состояние. Также зачастую у людей наблюдается такое состояние, такой симптом, как гипербдительность. То есть человек не может расслабиться, он постоянно вокруг себя сканирует реальность. Он постоянно ищет подвох, он постоянно, его мозг занят тем, что анализирует, а безопасное это место или нет, а безопасные это люди или нет. И этот поток, он никогда не кончается. У человека, у которого нет посттравматического стрессового расстройства, в нормальном состоянии человек может эпизодически включать вот такую бдительность, когда вот ему показалось, что человек посторонний, на него как-то угрожающе посмотрел, да, или вдруг кто-то выкрикнул что-то. Наш мозг, конечно, мобилизируется в этот момент, но такое состояние быстро проходит. У людей с ПТСР это состояние, этот режим не выключается практически никогда. Поэтому, дорогие друзья, если вы после того, как услышали перечень признаков, обнаружили в себе эти признаки как повторяющиеся довольно часто, которые характеризуют вашу жизнь в большей степени, наверняка у вас посттравматическое стрессовое расстройство. И чем больше таких признаков вы у себя обнаружили, тем большая вероятность того, что вам нужна срочная помощь. Поэтому, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую вам не заниматься самолечением, не заниматься самодиагностикой. Самодиагностика полезна лишь для того, чтобы обратиться к специалисту. И чем больше у вас признаков совпадает, тем скорее вам нужно обратиться к профильному специалисту, который может оказать вам помощь. Основная задача процесса восстановления заключается в том, чтобы диагностировать в себе определенные признаки и пойти по пути исцеления. Однако далеко не всегда мы используем для исцеления конструктивные способы. Есть некоторое распространенное действие, которое предпринимают люди с ПТСР для того, чтобы справиться с внутренней болью и разрушениями. И эти признаки не работают. Мы поговорим о них в следующей программе.

боль постиг и растерял мечты, он явит мечты.

Хотели бы вы, чтобы спортзал был у вас дома? Хотели бы вы спортзал взять с собой в машину? На самом деле это возможно. И нам помогут резиновые петли. Сегодня мы будем делать упражнения с резиновыми петлями. Это очень интересный инструмент, очень интересный снаряд. Петли многофункциональны, подходят для любого уровня, очень компактны, и можно делать упражнения для многих групп мышц. 8 упражнений сегодня мы покажем с резиновыми петлями. Максим, просим тебя помочь в этом. Первое упражнение – упражнение для бицепса. Мы берем одну петлю, ноги чуть шире ширины плеч. Резиновые петли можно подбирать по своему физическому состоянию. Если легко, то можно сделать резиновую петлю шире, взять. Они продаются наборами, поэтому очень удобно, компактно, бюджетно, функционально, сильно. Все замечательные характеристики к петлям относятся. И начинаем сгибать руки. Сгибая руки, мы выдыхаем. И делаем 10-15 повторений

3-4 подхода. Это будет хорошая нагрузка. Если Максим возьмет сейчас зеленую петлю, он не сможет сделать или сможет сделать, но не так легко. Он уже не будет улыбаться, как улыбается сейчас. Вот. Поэтому, возрастая в силе, мы можем менять петли. Спасибо. 10-15 повторений. Следующее упражнение для дельтовидных мышц. Мы берем красный этот эспандер, эту резиновую петлю, вставляем ее в одну ногу, рука противоположная лежит на поясе, рука сверху, и мы поднимаем руку вперед. Прямая рука поднимается вперед, и таким образом дельтовидная мышца, передний пучок дельтовидной мышцы прорабатывается. Если мы будем поднимать руку в бок, то тогда будет прорабатываться другая часть этой мышцы, уже средний пучок этой мышцы будет прорабатываться. Это замечательное упражнение, потому что плечи – это проблемная зона для многих, и мы редко поднимаем локти выше головы. Это упражнение помогает решить проблему замороженного плеча. Спасибо. Следующее упражнение. Мы берем самый широкий эспандер, потому что будут задействованы широкие мышцы, большие мышцы – это грудные мышцы. Эспандер берется за спину, и мы сводим эспандер, используя грудные, силу грудных мышц. Да. Руки у нас почти прямые, можно чуть-чуть их согнуть в локтях, вот, но потом, зафиксировав, мы уже сводим грудь прямо, плечики прямые, да. И на выдохе мы сводим эту резиновую петлю. Можно чуть-чуть резиновую петлю положить, поставить ниже, и тогда это упражнение будет еще более эффективно. И выпрямляем руки до конца, тем самым делая амплитуду максимальной. Следующее упражнение. Упражнение для трицепса. Мы берем черную резиновую петлю, вставляем ее в пятку одной ноги и одной рукой поднимаем руку, кладем локоть на голову практически и выпрямляем руку. Улыбка продолжает нас сопровождать. Вот это замечательное упражнение, которое тренирует трицепс. Это замечательное упражнение для женщин, которые хотят избавиться от излишних отложений, которые часто находятся вот здесь, в этой части руки. Да, даже же Максим устал. Надо поменьше брать тебе резиночку, вот, тренироваться. 3 подхода по 10-15 повторений дадут нам хороший эффект. Следующее упражнение. Мы можем взять вот эту фиолетовую резинку или вот эту. Трапециевидные мышцы. Это тоже воротниковая зона. Вот трапеции. Вставляем резинку в обе ноги. Ноги делаем на ширине плеч. И поднимаем руки. Причем локти максимально высоко. Каждое упражнение делается по обычной формуле дыхания. Дыхание мы выдыхаем на фазе усилия. То есть Максим поднимает резинку и выдыхает. Выдох. Выдох. Не думайте о вдохе. Человек, если правильно выдохнет, то он и правильно вдохнет. И еще одно упражнение – это становая тяга. Это спина, это прямые мышцы спины, которые также нуждаются в нагрузке. Это сильные мышцы, поэтому мы берем самую большую резину, делим напополам ее, эту петлю, и вставляем сюда ноги. Ноги разводим на ширине плеч, чуть шире ширине плеч, вот, немножко сгибаем ноги и наклоняемся. И выпрямляем спину. Выдох. Выдох. Спина сильнее сгибается вниз. Замечательно, да. Выдох. Работают мышцы, большие мышцы спины. Таким образом тренируется спина. И последнее упражнение, которое сегодня мы вам предложим. Мы берем любой эспандер. Наверное, можно вот этот взять. Вот. Руки на ширине плеч. Можно чуть шире. Чуть шире. И мы разводим эспандер. Как мы дышим? Мы снова дышим на усилии, выдыхаем. Вот Максим сейчас делает неправильно. Вот, да? Он специально это делает, чтобы я его поправил. Вот. Когда мы натягиваем, мы выдыхаем. Выдох. Выдох. И фиксируем. Натянули и зафиксировали. Натянули и зафиксировали.

Это упражнение прорабатывает заднюю поверхность спины, полностью прорабатывает трапециевидные мышцы, прорабатывает и другие, и очень эффективное для укрепления спины. Спасибо, Максим. Это упражнение и другие упражнения. Мы делаем 8-12 повторений, 3-4 подхода, и таким образом каждая мышца получает необходимую нагрузку. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатные. Поэтому помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
2: Сегодня мы приготовим очень необычный гарнир. Наверное, если я возьму его в руки, вы даже не сразу вспомните, что это такое. Может, вы это никогда не готовили. Это пшено или просо. Мы покажем его как альтернативу белому рису, макаронам из белой муки. Это будет отличный низкогликемический гарнир для тех, кто следит за своим питанием, следит за сахаром крови. Чтобы пшено было еще вкуснее, мы добавим в него немного соли, мы добавим куркумы. Вы знаете, как я ее люблю. Это мощный антиоксидант, поэтому я люблю добавлять ее везде, как и индусы. Но вообще, когда вы покупаете крупу, тоже обращайте внимание на ее цвет. Потому что чем более яркого цвета пшено, тем больше полезных веществ в нем содержится. А поверьте, их там много. Мы, конечно, уже отварили готовую крупу. Вот так она выглядит в готовом виде. И сейчас мы сделаем вкусный соус песто, который поможет сделать этот гарнир еще вкуснее, еще красивее, еще полезнее. Для этого мы возьмем немного базилика. На самом деле много, потому что вы помните, мое любимое число 60 грамм зелени в день. Это важно для вашего здоровья. Поэтому мы возьмем, наверное, грамм 30 этого базилика. Возьмем немного миндаля, мы его почистили от кожуры. Наливаем оливковое масло. Выжимаем немного лимонного сока.

чуть-чуть апельсинового сока. Это будет очень интересный песто. И я бы добавила сюда еще капельку чеснока. Это придаст более яркий вкус этому блюду. Все, сейчас мы будем все перемалывать.

принципе, консистенция у нас уже получилась. Сейчас мы добавим сюда еще немного соли. Где-то вот так вот. Все, и сейчас мы окончательно уже доготовим. Все. В принципе, все готово. Очень ароматный песто получился. И сейчас мы будем смешивать его с нашим гарниром. Берем нашу чашечку, высыпаем сюда пшено. Оно, может быть, получится у вас более разваристым. Может быть, оно будет менее разваренным. Может быть, более кашеобразным. Но это не важно. Самое главное, что это будет очень вкусно. Мы прям сюда вот добавляем ложечку песто и перемешиваем. Смотрите, какая красота получается. Желтенькое в сочетании с зеленым. А если мы с вами еще помним, что каждый цвет в продукте – это свои микроэлементы, это свои витамины, то вы понимаете, насколько это полезно. Важно еще знать, что пшено, оно очень богато белком. И когда мы с вами потребляем пшено, мы едим не только углеводы, да, а белок. А еще проводился ряд исследований, где смотрели, насколько пшено влияет на уровень сахара. И были такие исследования, которые показали, что при преддиабете, при диабете пшено, употребление пшена в ежедневном рационе очень хорошо выравнивает сахар крови. Поэтому если у вас есть кто-то, кому нужно помочь выровнять сахар крови, да, кто-то болен диабетом или преддиабет у человека, пшено – это идеальный гарнир. Поэтому не пренебрегайте этим чудесным продуктом. Мы сейчас выложим его как гарнир на нашу тарелку. Смотрите, какая красота. Мне кажется, что даже самый привередливый человек не откажется съесть вот такой красивый гарнир. Что, наше пшено с пестом удалось. Оно очень красивое, очень вкусное. Но мы знаем, что, в принципе, было бы неплохо есть еще и белок в рационе. В пшене его все равно не будет столько, сколько нужно. Поэтому мы добавили сюда еще яйцо пашот. И мы сейчас его разрежем, и будет очень красиво. Смотрите, как вытекает желток. А я желаю вам потреблять 60 грамм зелени в день, потреблять больше медленных полезных углеводов, быть здоровыми, счастливыми и жить долго.

А сейчас покажем вам процедуру, давно забытую, из области гидротерапии, то есть водолечения. Это горячая ножная ванна. Она использовалась в моем детстве, и я ее применяла и в детстве своих детей. Хотела бы вам рассказать о ее преимуществах. Ее используют тогда, когда вы продрогли, замерзли, а когда чувствуете, что вы заболеваете, когда хочется пропотеть. И даже она эффективна, когда лечим кашель, особенно детский кашель. Для горячей ножной ванны нам понадобится большой таз, горячая вода, чайник дополнительно с горячей водой, большое полотенце или простынь, одеяло и маленькое полотенце, чтобы промакивать пот, если он выступит. Когда вы приготовите таз для процедуры, постелите под него полотенце, так будет удобнее. Опустите ноги в горячую воду, температура должна быть 38 градусов. Накройте полотенцем или простынью, еще одеялом. Подоткните одеяло так, чтобы не выходил пар в комнату, а грелись ноги. Когда вы почувствуете, что у вас ноги согрелись и привыкли к температуре, подлейте еще горячей воды. Ваша задача пропариться, прогреться. Не обязательно процедуру доводить до потоотделения. Можно и остановить процедуру, если вам некомфортно потеть. Но если вы уже

начали потеть, и надо пропотеть немного дольше, и это поможет вам в борьбе с инфекцией. Возьмите полотенце маленькое, намочите его в холодной воде и остудите голову, щеки и шею. Это даст вам возможность еще чуть дольше погреться и попотеть. Возможно, вам захочется на плечи накинуть что-то теплое. Накиньте шаль, халат или второе одеяло. Бывает это так комфортнее. Как только вы пропотели и почувствовали уже расслабление, нужный для вас эффект, процедуру можно закончить. Каким образом мы ее заканчиваем? Вытираем ноги насухо, одеваем носочки, ложимся в постель. Было бы хорошо, если бы вы душ приняли после процедуры. Но если нет такой возможности, и если вы так расслабились, то ложитесь в сухую, теплую постель. Потоотделение еще будет проходить несколько часов, и это поможет вам справиться с первыми признаками простуды. Такая простая горячая ножная ванна поможет вам быстрее выздороветь. Используйте воду, это дар Божий для нас.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.

0: Дети с рождения до 28 дней считаются новорожденными. За эти 4 недели ребенка ожидают очень серьезные изменения в организме и в поведении. Именно поэтому период новорожденности является одним из наиболее значимых в жизни человека. В прошлой программе мы начали обсуждать особенности развития новорожденного и какие ежедневные процедуры необходимы малышу. Сегодня продолжим задавать наши многочисленные вопросы про малышей эксперту, врачу-педиатру Наталье Анатольевне Драч. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Мы с вами сегодня продолжим тему об уходе за малышом от нуля до года. И сейчас у меня будет к вам вопрос уже о полугодовалом малыше. Когда ребенку исполняется 6 месяцев, он начинает не так быстро прибавлять в весе, как до этого. Вот нужно ли об этом переживать и как-то пытаться его докормить?
1: Нет, конечно, переживать не нужно, потому что мама наша уже заметила, что малыш пытается сесть, ползти, он начинает переворачиваться. У него повышается физическая активность, и он больше тратит энергии из того, что вы его накормили. Угу. И поэтому чем старше будет ребенок, тем меньше он будет набирать за каждый месяц. Если мы каждый месяц приходили к врачу, нас взвешивали, сказали, ой, вы не добрали 100 грамм. Теперь вот тут вот уже нам нужно меньше переживать, а больше вкладывать именно вот в физическую активность и физическое развитие ребенка.
0: Угу, понятно. Какие из процедур в первые недели жизни самые полезные для ребенка? Ну, мне приходит в голову купание. Мне казалось, что это вот как-то полезно развивает малыша. Массаж, наверное. Вообще, на что нужно уделить, может быть, особое внимание? И что нужно знать об этом?
1: Угу. Да, ну вот перед тем, как мы перейдем с вами вот, к массажам, ко всем процедурам, хотела бы еще сказать для родителей, вот у врачей всегда есть вот такие центильные таблицы, да, таблицы распределения веса по возрастам. И очень часто мамы в интернете открывают эти таблички и начинают смотреть, в какой коридор, в какую норму попадает их ребенок. Если вдруг они видят, что он нижней границы нормы, верхней границы нормы, все, у мамы начинается паника, мы начинаем его больше кормить. Или наоборот, что ребенок в верхней норме. Каждый ребенок индивидуален. У нас есть наследственные особенности. Если мама с папой маленькие, худенькие, ну куда у нас, откуда у нас будет большой ребенок? Он будет меньше. И если мама с папой, в принципе, хорошо так выглядит и высокие, и ребенок будет более плотным. И поэтому к каждому ребенку всегда относимся индивидуально. Вот. Угу. Кормим по потребностям и не перекармливаем. И для того, чтобы он у нас с вами развивался гармонично, и уже с малого раннего срока мы можем его закалять, мы можем ему делать гимнастику, мы можем делать массаж. Да? Разные виды закаливания бывают. Бывают воздушные ванны, бывают ванны прям, да? Вот если про воздушные ванны, как вот правильно это делать? Это мы совмещаем вместе с массажем и с гимнастикой, да? Мы раздеваем нашего ребеночка, перед этим мы проветриваем комнату. Да?
0: То есть не должно быть жарко?
1: Нет, конечно. Это же у нас закаливание, правильно, да? Но мы не оставляем сквозняков. И мы ребеночка раздеваем, мы оставляем памперс. Если вы не боитесь, что он написывает на пеленку, вы мама молодец, мы снимаем памперс, да? Мы снимаем носочки. Если у вас холодно, в принципе, носочки, шапочка ребенку дома не нужны, если у вас оптимальная температура. Вот. Мы оставим у нас малышу, да, и немножечко покажем. А если ребенок у вас развивается нормально, у него не стоят никакие диагнозы, требующие коррекционных массажа лечения, вы можете делать эту процедуру для ребенка дома. Сами. Можете 2 раза в день, можете 1 раз в день, можете после пробуждения и перед сном. Если вы хорошенечко перед сном ребеночка вот так вот сделали ему воздушную ванну, закаливание, сделали ему массаж, сделали ему гимнастику, потом хорошо покупали, применили водные, да, процедуры закаливания, потом покормите, ребенок будет спокойный и даст вам поспать ночь. Mm-hmm. Не ленитесь, вкладывайте в это в ребенка. Вот. Какие способы, какие методы воздействия мы оказываем на ребенка? Немножечко встану. Не бойтесь применять к ребеночку усилия, но это не должны быть действия против действия ребенка. если вы ему насильно разгибаете ногу. Если ребенок не хочет разгибать ногу первого вот, полугода жизни, не нужно это
0: не
1: делать.
0: Нужно, да?
1: Не нужно насильно ему загибать руку, не нужно. Он подрастет, и он научится разгибать руки и ноги. Мы делаем все плавно. Если вы чувствуете сопротивление, вы не идете дальше. Потому что у нас... врожденный гипертонус конечностей мышц-сгибателей. Малыши всегда поджимают ручки, поджимают ножки. И именно эти группы мышц, вот они на внутренней поверхности, вот здесь на ручках, сзади на ножках, мы их стараемся не массировать, мы их стараемся не укреплять. Они у нас должны расслабиться. Поэтому мы такими мягкими массажными движениями сверху вниз. Сначала идем по задней поверхности, потом снизу вверх. Вот такими вот пружинами.
0: Круговыми.
1: Да, круговыми пружинами. Обычно деткам нравится. Ваш живой малыш, он будет в другой форме, это понятно, да? Круговыми такими движениями, можно точечными, вы можете каждый пальчик с разной стороны, вы разговариваете с малышом, смотрите ему в глаза, говорите агу, там, рассказывайте ему про папу, про братика, про сестреночку, там. Если у вас есть малыш, или он будет спать в это время, или вы сажаете рядышком, даете погремушечку, он его развлекает, вот. Такие круговые движения и ножки, да? Вот. Проработываем каждый пальчик, поглаживаем пяточку с этой стороны, здесь такие круговые движения.
0: Но это все не давливая.
1: Нет, легкий, как бы мама гладит, мама гладит, мама говорит, ты молодец, не нужно его бить, шлепать, да.

0: также гимнастика, да, я говорила, что не нужно насильное, да, движение. Ну, вот максимальную гимнастику для новорожденного ребеночка вот со второй недели жизни, да, мы применяем к ножкам. Мы облегчаем ему действие желудочно-кишечных тракт кишечника. Да? Когда мы поднимаем, пригибаем ему ножки, да, вот так вот немножечко его, вот так вот коленочки, лобик, ножку одну по диагональке в эту сторону положили, ножку по диагональке в эту сторону, ножки к животику, ножки к носику. Мы стимулируем работу желудочно-кишечного тракта. Малыш лежит, он сам двигаться не может. Мы ходим, у нас все работает. Ему это движение необходимо. Вот. Это помогает избавиться от колик. Когда мы делаем массаж на животике, очень важно мамам запомнить, что движения все у нас должны быть по часовой стрелке. Почему? Потому что у нас устроен толстый кишечник, он у нас перистальтика идет в эту сторону. Вся еда, все идет сюда. Если мы начнем в другую сторону, у нас пойдет антиперистальтика, у малыш, у них все генерационные реакции вплоть до рвоты. Мы не давим, но на животике мы можем не поглаживающими, а на животике мы можем применять силу. Да, мы можем сделать от пупочка, делаем такую улиточку, до 10 раз, вот так вот, хорошо, ну так вот. Потом мы идем слева направо, точечно, точечно, вот улиточки в трех, вот здесь точечках, здесь точечках, здесь, да, здесь точечках, вот мы ему поменяли. Потом мы можем рисовать цветочек, цветочек рисуем, вот. И, ну, как бы, заканчиваем мы все время поглаживанием.
1: Понятно. Я, кстати, думала, что это миф такой, что надо, что это помогает, да, вот этот массаж для животика. Оказывается,
0: да, это действительно. И еще после того, как вот вы все это сделали, и желательно перед каждым кормлением вы кладете ребеночка на животик. И это поможет ему укрепить. Поворачивайте обязательно голову на бок. Но у ребенка есть рефлексы. Он автоматически, он примет такую позу, он повернет головку на бок. Но все равно мама должна за этим строго следить. Ребенка ни в коем случае не оставлять одного на пеленальнике, никуда не уходить. Да, он не умеет бегать, прыгать, но ребенка мы одного не оставляем на открытых высоких помещениях. Мы оставляем его на животике, он у нас лежит, он укрепляет мышцы спины, мышцы шеи, у него работает перистальтика. Очень часто детям это не нравится, и мама говорит: я его мучаю, я плохая мама. Нет, вы хорошая мама, и меняйте там сторону ребеночка головы, чтобы у ребеночка не было криво шеи, чтобы равномерно мышцы. Вот ребеночек ленится, конечно, ему хорошо на ручках у мамы. На ручках у мамы он полежит оставшуюся часть дня, а так он должен у нас родиться.
1: Развиваться, да,
0: тоже. Конечно.
1: Насчет грудного вскармливания очень важный вопрос. Сколько по времени, сколько месяцев, может быть, не месяцев, а лет, нужно кормить ребенка грудью? И еще такой вопрос сразу же. При этом нужно ли соблюдать какой-то режим или же все-таки по требованию кормить ребенка? Говорят, что ребенок сам знает, сколько ему и когда есть.
0: Ну, мы с вами уже обсуждали в предыдущих передачах, что, да, часто дети сами выстраивают свой режим на грудном вскармливании. Но когда у ребенка проблема с животиком, у него болит животик, он успокаивается от сосания. Вот. И мама должна понять и, может быть, посоветоваться с врачом, если она сама не понимает. Ребенок хочет есть, потому что он хочет есть, он голодный, или он хочет сосать грудь.
1: Успокоиться.
0: Да, действительно, он может есть, маме кажется, он ест, но молока он не наедается. И это повод к тому, чтобы чаще-чаще прикладывать к груди и стимулировать именно вот выработку молока. Вот. Или если он наелся, он начинает срыгивать, мы немножечко удерживаем паузу, мы его развлекаем, если он бодрствует. И также, если ребенок часто просит груди, смотрите, он может наглодаться воздуха и с молоком. Объем у него расширяется, но он не наелся. Также техника правильного вскармливания. До какого возраста? Ну, понятно, не до школы, да? Не до детского садика.
1: Это понятно, да.
0: Кормить, да. Ну, оптимально. И молодцы вы, если вот вы до полутора, до двух лет это сможете сделать. Но так в год ребенка у нас, в принципе, начинает, уже кушает все. Если ребенок спал,

0: биткоин, если маме это приносит дискомфорт, если ночные вскармливания ребенку не для потребности, то что он покушал и уснул, а вот именно он постоянно вот на маме и на маме, маме не спит, и тогда вот мама может рассматривать. А так кормите, это иммунитет, это польза и для мамы, ну, да, и для малыша.
1: А чем кормить при лактазной недостаточности?
0: Ну, лактазная недостаточность – это вот такие заболевания, и это действительно должен подтвердить врач. Угу. Когда у малыша не хватает фермента лактазы, который будет переваривать мамино молоко. Вот. И чем кормить? Сначала пытаются кормить молоком. А есть специальные ферменты, которые даются там строго по назначению, перед кормлением, во время кормления, там что-то добавляют после, стараются сохранить грудное вскармливание. Но если уж так получилось, что вообще никак, то тогда существуют специальные безлактозные смеси, дозирует доктор. Вот, это все-таки нужно решать индивидуально. Угу. Но проблемы существуют, в наше время выход также есть.
1: А если говорить о смесях, какие смеси лучше выбирать и чем руководствоваться при выборе смеси?
0: Ну, руководствуемся, ну, каждая семья тоже для себя, да, кто-то выходит из ценовой политики, кто-то выходит...
1: Ну, наверное, исходит... для того, чтобы максимально не навредить ребенку, чтобы у него, ну, не развилась та же самая аллергия, может быть, да, то есть, конечно, мама думает о том, чтобы сохранить здоровье ребенка.
0: Ну, да, ну, можно начинать со средней стандартной линейки, нужно, главное, не забывать, что 1/3 смесь у вас должна составлять кисломолочная.
1: А.
0: Да. Если, ну, у вас ребенок на искусственном вскармливании, вы не можете кормить его просто кисломолочной смесью или просто обычной. Вы берете 1/3 кисломолочной. Ну, понятно, что это все корректируется. Также вы не должны забывать про воду. Если мама кормит грудью, она ему дает воду. Если вы ему даете смесь, вы даете ему еду. И обязательно добавляйте ему воду. Потому что ребенок может плакать, не то, что он хочет есть, он хочет пить. Угу. Вот также нужно в промежутках между кормлением, он у вас должен вот выпивать, вот малыш, вот такую бутылочку.
1: В течение дня?
0: С чайной ложечки, да, в течение дня он у вас выпивает в жаркие, в летние периоды. Ну, в зимние периоды это будет поменьше воды.
1: Угу. У нас... каким-то образом меняется ввод прикорма в зависимости от того, ребенок на грудном вскармливании или на смеси?
0: Да, часто это меняется. Часто дети, которые на смеси, им раньше вводят прикорм. Да? Прикорм мы начинаем с овощных.
1: А в какой возраст это?
0: Смотрим по ребенку. Если у ребенка проблемы с животиком, да, у него запоры, вот именно в этом плане, то даже часто советуют доктора с 5 месяцев, да, с 4 месяцев начинать там, кабачковые соки, пюре. Вот. И это стимулирует перистальтику uh-huh. кишечника. Если ребенок на грудном вскармливании, мы можем его максимально долго держать. Да.
1: А если на грудном во сколько?
0: Ну, на грудном, смотреть по ребенку, если он хорошо чувствует, у него растут зубки, да, и мы тогда вводим вот эту вот смесь, именно чтобы разрабатывать его жевательный аппарат. 6-7 угу. месяцев. Мама не торопится, мама спокойна, да, она вводит все постепенно. Если ребенок себя плохо чувствует, если он заболел, у него температура, в это время мы не вводим ему никакой прикорм. Более того, мы можем откатиться на одну ступеньку назад. Спешить угу. не нужно, да, в школу никто не пошел на грудном вскармливании, это мы все успеем. Но и затягивать тоже не нужно, потому что ребенок должен формировать жевательный аппарат, у него должны вырабатываться ферменты на разные виды пищи.
1: Скажите, а в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к горшку? И, может быть, есть какие-то способы, которые помогают это сделать быстрее и безболезненнее?
0: Угу. Ну да, маме часто хочется, чтобы он сам сел и сидел. Мама, я хочу, мама, я хочу. Но нужно родителям не забывать, что вот этот рефлекс именно к мочеспусканию, к дефекации, он вырабатывается у детей самым последним. Он писает в штаны не потому, что он такой у нас вредный, а потому что он не понимает, что он хочет. Что он... И он не испытывает это чувство. И ни в коем случае нельзя ругать ребенка, даже если он уже большой, и он сделал это случайно. Не нужно. И вы закрепляете плохой рефлекс, плохую реакцию, и у ребенка могут быть в дальнейшем проблемы. А так смотреть, если это второй ребенок, он и разница небольшая, он будет повторять за первым. Угу. Вот. Если это первый ребенок, смотрите.

0: типа ребенку. Если ребенок сознательный, его нужно спрашивать: ты хочешь? Давай, если он согласный, пожалуйста, вы это делаете. Можно, в принципе, с полугода вы над ванной включаете водичку и его высаживаете. Писать мы можем приучать к этому, писать они учатся раньше. Вот. А горшок, в принципе, ребенок должен уверенно сидеть, да, чтобы вы не, вот, не держали его на горшке.
1: Не плюхнуться туда.
0: Да, как им. И, конечно, мама не должна переживать вот по этому поводу, потому что формируется вот эта связь, нервная связь, она... очень долго, и у каждого ребенка индивидуально.
1: Угу. Хотелось бы еще задать вопрос о животных. Вот если семья с малышом захотели завести домашнее животное, не опасно ли это? Может быть, все-таки нужно подождать, пока ребенок подрастет?
0: Ну, оптимально вот это хорошо. Конечно, бывает у всех разные случаи. Это если есть животное.
1: А, то есть оно изначально
0: есть? Оно есть. И вы рожаете малыша, да, оно будет, ребенок будет привыкать. Потому что аллергия у детей, вот именно дыхательная, это больше идет к школьному, к садовскому возрасту. Вот. Ребенка пока что пищевая аллергия маленький, вы не узнаете. Поэтому или он есть, или он подрастает, мы ходим в гости, смотрим, у нас аллергии нет, мы берем. Иначе вы в таком возрасте взяли, ребенок привык, а у него аллергия, и мы расстаемся с животным. Стараемся как бы... делать благо ребенку.
1: Разумно к этому подходить. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. У нас остались еще масса вопросов, но вы ответили так интересно, так полезно. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До новой встречи. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Общепринятые показатели развития ребенка дают возможность понять, в нужном ли темпе развивается ваш малыш. Но нужно учитывать, что несмотря на средние показатели, у каждого ребенка свой темп развития. Грамотно сделанный массаж принесет пользу здоровью ребенка. Лучшая еда для малютки первого года жизни – материнское грудное молоко. Детки, находящиеся на естественном вскармливании, меньше болеют вирусными инфекциями и быстрее выздоравливают. А я желаю здоровья вам и вашим деткам!

«Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: каким было наказание за прелюбодеяние во времена Иисуса Христа? Можно ли было избежать этого наказания и что нужно было для этого делать? Почему Иисус Христос не осудил женщину, которую фарисеи обвинили в этом грехе и привели ко Христу на суд? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот в период Иисуса Христа хотелось бы узнать, отношение к греху прелюбодеяния было таким же строгим, как этого требовал закон Моисеев, или все-таки более лояльным, потому что израильтяне в то время находились под властью Рима, возможно, это как-то влияло на их законы?
1: Давайте прочитаем, чтобы нам всем было понятно. Немножко совсем. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Вот нам достаточно этого, да, чтобы приблизиться к вопросу. Строгость по отношению к этому преступлению очевидна. То есть ее приводят на суд. Мы еще не говорим о том, что да, там Иисус должен быть судьей в этом случае. Да? Они приводят ее в Иерусалимский храм. Это место, где считается и

0: вершится справедливый суд. Это в первую очередь Иерусалимский храм. То есть и требование, которое озвучено, ну, как бы мы сегодня сказали, там, вот человек совершил преступление, статья такая-то, там, 2 года условно, там, статья такая-то, там, пожизненно, статья такая-то, но это не смертный приговор. А здесь смертный приговор. То есть вот это побиение камнями, модное слово сейчас появилось, камневание, да, это смертный приговор. Вот. Поэтому, да, отношение и в одни Христа было серьезным, строгим в отношении того, как исполнить закон, фарисеи были правы, ну, прилежно исполняли его. И вот,
1: по букве закона.
0: По букве закона
1: правы,
0: все,
1: да?
0: Правильно. Очень строгое отношение, серьезное.
1: И вот тут написано ведь, кстати, да, в 5 тексте, мы, а Моисей, Моисей, они вот обращаются, да, к Моисееву закону, в законе заповедал нам побивать таких камнями.
0: Камнями, да.
1: Что ты скажешь? Что?
0: Да. Или если логическое ударение менять, то есть я иногда 3 раза это место читаю, что ты скажешь, да, что ты скажешь, что ты скажешь. Да. И вот я не знаю, в какой интонации они произнесли
1: Моисей
0: его.
1: Моисей повелел так, а ты что скажешь?
0: Да, то есть, а ты что скажешь, да, а ты что скажешь, да.
1: То есть, на вот, это, раз ты учитель.
0: Да. Или конкретно ты, да.
1: Так, значит, ну, все-таки строго, все-таки строго, все-таки не оставляли в живых, ну, по крайней мере, по закону, да, как бы нельзя было оставить в живых.
0: Вот. Да, давай вот я маленькую ремарку.
1: Да,
0: пока.
1: Да.
0: Значит, в устах фарисеев звучит уже некая лукавинка. То есть это ведь не мы.
1: Придумали.
0: Не мы придумали. Мы, может быть, и отпустили бы ее. А вот Моисей, вот ты что скажешь? Ты за Моисея и закон или против? Вот. То есть вот такая уже лукавинка звучит. Потому что мы находим здесь, женщина для них разменная монета. Она им не нужна. И их цель – это Христос. Подловить и довести его до смертельного суда. То есть женщина – лишь побочные расходы. Вот такие они, с такой вот лукавой мыслью они приходят.
1: Они не переживали, в общем-то, за ее судьбу.
0: За ее судьбу нисколько, да.
1: Ну, наверное, учитывая то, что был закон побивать камнями прелюбодеев, ну, то есть там должен был быть и мужчина, собственно, да, согрешивший, но там была только она, вот. И, в общем-то, это уже, когда поймали, вот я так понимаю, когда поймали, тут уже не до внушений. Тут уже, ну, может, конечно, и мы говорили, может быть, требовали от них покаяния, не знаю, чтобы они хотя бы побиенными камнями отправились в Царство Небесное, не знаю, да, предполагаю, вот. Но все-таки должен был быть вот этот приговор вынесен достаточно.
0: Да, спасибо. Это вот второй пунктик, да, ты напоминаешь второй пунктик лукавства фарисеев перед законом. То есть это не мы, Моисей первый, да, а второй... А где мужчина? То есть, если по закону вам Моисей заповедал, где мужчина, действительно. То есть, второй пунктик, мы видим, что женщина просто причина, чтобы найти обвинение в адрес Иисуса. Да. То есть, лукавство у них звучит.
1: Итак, значит, мы, в общем-то, прочитали, что говорит Иисус им. И что вот он им ответил? В чем была необычность его ответа?
0: Давай я тоже немножко откачусь назад. Я хочу сказать, что этот отрывок, Юля, до 12 века не входил в состав Нового Завета. Ни комментаторы в этот период не обращались к нему. И это вызывало подозрение, что, может, такого и не было. Но на самом деле считается, что это подлинная история, которая произошла со Христом. Его нет в переводах Нового Завета ни на сирийском, ни на копском, ни на греческом. И только в 12 веке он появляется и вот становится на свое место, вот именно сюда. Вот. То есть это очень уникальный отрывок, его больше нигде нет. Да, поэтому я считаю, что все детали, которые мы здесь рассматриваем, раз он прошел такое испытание, да, 12 веков, и потом сюда вошел, то есть все детали очень важны. По какой-то причине он долго стоял в стороне, но вошел в состав Нового Завета.
1: То есть он был найден раньше, но просто его не включали?
0: Никак, да.
1: Его не ассоциировали с авторством Иоанна?

0: она там или вообще непонятно.
1: По какой-то причине, да. Поэтому мы внимательно всматриваемся, да, и вот ты спрашиваешь, да, как, что Иисус ответил, его уникальный ответ здесь. Его искушают, вот, и прежде чем он произнесет слово, да, прежде чем звучит его речь, он просто склоняется и пальцем что-то пишет на земле. Ну, мы знаем, что в Иерусалимском храме это не земля, не пашня, не песок, это плиты, да, то есть так или иначе. Но, видимо, пыль или что-то, как-то он там пытается что-то пишет, да, на этих плитах. Молча пишет. Я вот хочу, может быть, для кого-то будет это очень интересным уроком. Иногда, попадая в сложные ситуации, евангельские тружники, я говорю о тех, кто, как Иисус, трудится, вот, когда его ставят перед искушением, ставят вилку, ситуацию, как в шахматы, да, то есть Иисус демонстрирует паузу. Он ничего не говорит, не сердится, не защищается, не унижается. То есть он берет паузу. Это очень важное свойство вот, того, кто трудится для душ человеческих. Он садится и начинает писать. Как уж он там дальше воздействует на людей через это действие, мы не знаем. Но толпа напирает. Мы видим, что продолжают его спрашивать. Да, то есть он вот так. Еще момент, чуть-чуть назад вернусь, когда отрывок начинается в 7 стихе. Все вечером разошлись по домам. Иисус отправляется на Леонскую гору, а утром возвращается в храм и начинает учить. То есть ничто не предвещало беды. Да? И вот тут его грубо прерывают. То есть он занимался учительством. Его грубо прерывают, притаскивают эту женщину. Да? И вот наступает момент, когда он, восклонившись, поднимает голову и говорит: «Хорошо, кто первый без греха, кто у вас без греха, первый брось ее камень». То есть законодательство прописывало, два свидетеля должны были взять первыми камни и запустить, да, приговоренного. Давай мы скажем еще такие вещи. То есть про закон Моисеев мы сказали, что они его подводят, либо ты нарушитель закона, либо ты поддерживаешь закон Моисеев. Иисус молчит. Да. Вторая сторона медали. У них не было лицензии на смертную казнь.
0: Что это значит?
1: Ну, они не имели права казнить. Смертельный приговор
0: у Рима был.
1: Понятно. Им нужно было получить разрешение. То есть вот это третий пунктик, то, что они лукавят. У них не было разрешения на убийство.
0: Да. Ну а как в таком случае они до этого решали подобные случаи? Как они решались? Каждый раз у Рима вот женщину привели...
1: Понтий Пилат же был на месте. Ты же помнишь, как они ему... У них доступ был, у них... связи с властными структурами всегда были. Они пришли к Понтию Пилату, очень интересно поговорили насчет Иисуса. Да, это было, так что тут ничего сложного. Когда им нужно было, они шли и получали. Пилат не в Риме был, Пилат был здесь. Да. Поэтому все решаемо было. Но в данном случае у них лицензии не было.
0: Да, просто было больше волокиты, чем, например, в древние времена, когда было теократическое государство Израиля. Да?
1: Ну, чтобы не жили, да, по волчьим законам, да. Вот.
0: Интересно, да, вот вы когда сказали про то, что Христос, да, отвечает не сразу. Он сначала не обращает на них внимания. Вот я представляю вот эту вот толчью, когда ко Христу, там еще народ очень много, да, мы помним, наверное, эту картину, как, на которой тоже изображены вот все эти люди, и фарисеи в том числе, которые привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и Христос сидящий, и это толчья, кругом народ, и вот они привели эту женщину, их много, а Христос просто, он не обращает внимания и пишет что-то на земле. И они настоятельно еще раз к нему обращаются с вопросом. И вот тогда он уже дает свой ответ. Интересно, да, действительно, что он отвечает не сразу им, он как будто дает им возможность еще раз сформулировать свой вопрос. Еще раз, ну, как-то обратиться к нему. А вот у меня тоже вопрос такой. Почему он говорит, кто из вас без греха,

0: первый брось на нее камень. Почему такая странная фраза? Во-первых, это закон Моисеев, и все-таки он не отменен. Все-таки он продолжает быть авторитетом, этот закон Моисеев. И Иисус, он не говорит ничего кардинально расходящегося с этим законом. Но он просто как бы поясняет какие-то места, да, закона. Вот, в какой-то дух вкладывает, да, в эту проповедь, в свою. Вот, то есть закон Моисеев не отменен, с одной стороны. И с другой стороны, понятно, что мы все грешны. Нет человека без греха. Но, тем не менее, это правило наказания за прелюбодеяние, оно выполнялось. Потому что здесь речь не о том, что кто без греха, тот иди и кидай камни, а просто в наказание. Ну, я надеюсь, что я понятно сформулировала вопрос. Да, почему он так отвечает?
1: Я уведу в сторонку немножко на твой вопрос. Во-первых, еще раз говорю, был протокол. Должны были конкретно быть два свидетеля, которые должны были первые возьми и брось на нее камень. То есть свидетели. В этом, в этой фразе звучит вопрос. Есть свидетели, которые конкретно? То есть мы выше сказали, что ее взяли просто как разменную монету. Может быть, в этот момент она и не была в процессе прелюбодеяния. Они просто взяли ее, зная, что, например, она в этой сфере. Вот. Я хочу сказать важную вещь. Женщину... Ее жизнь, куда она стремилась, не только как бы фарисеи виноваты в том, что она здесь, ее жизнь, куда она стремилась, привела ее к этому моменту. То есть ничего просто так в жизни не происходит. То есть что заставило ее жить в этой сфере, работать в этой сфере? Да? Какие-то мотивы, что там есть не на что было, да, или это действительно там профессия древняя.
0: Ну, то есть
1: там...
0: блуд был ее профессией. Это не просто была измена супружеская, это была профессия, да?
1: Ну, я не говорю, что она профессионально была, предполагаем, что да. Этим... То есть ее взяли просто как представительницу и привели, свидетелей нет. И поэтому, когда тут разные размышления есть, да, вот. Но в книжке «Желание веков», если можно ее упоминать сегодня, да, в одном месте автор пишет удивительную вещь. Она пишет, что женщину, которую они вытолкнули на центр, была насмерть перепугана. И она слово такое использует, английское, terror-stricken. Это слово, которое рождает у нас в русском террор. Она была затерроризирована какими-то угрозами. То есть они ее взяли и фактически уже приговорили смерти, то есть ты умрешь. И вот они ее в таком состоянии выталкивают. Она насмерть перепуганная. Женщина стоит, да, вот ждет суда. И когда Христос произносит, вот то, что ты задаешь вопрос, когда Христос произносит, кто из вас без греха, этого она не слышит. Она слышит последнюю фразу «брось на нее камень». То есть она понимает, что все, это второй раз приговор, и он будет точно исполнить. То есть она всей ситуации не понимает. Она никогда не стремилась к Богу. Она не искала Христа, очевидно, да. То есть у нее совершенно в противоположную сторону были стремления. А тут ее на суд приводят и приводят к Христу. Странным образом, это тоже еще один момент, что у фарисеев не было нужды вести на смертельный приговор, спрашивать разрешение у Христа. Вообще никакой причины не было, да? То есть вот женщина оказывается, как будто 100% приговоренная, ее точно разомнут камнями, да. Вот. И Христос произносит эту фразу, кто из вас без греха? То есть он говорит, свидетелей нет, а если вы свидетели, то перед Богом первые берете и бросаете камень. Вот. Поэтому никто не бросил.
0: То есть кто без греха, имеется в виду, что кто свидетель?
1: Свидетель.
0: Кто точно видел,
1: точно
0: кто
1: видел,
0: точно знает.
1: Честно может засвидетельствовать.
0: Да, что это не ошибка, что все прекрасно понял человек. Да. Потому
1: и
0: что,
1: это по закону Моисея, все четко, по протоколу.
0: Да, но в итоге получается, что свидетелей не оказалось?
1: Не оказалось. А во-вторых, мы смотрим, что, ну, если вот картину так себе живо представляем, что заглядывая через плечо, что же он там пишет, каким-то неведомым образом этот отрывок сообщает, будучи обличаемы совестью. То есть каким-то образом вот это его действие,

0: и слово, сказанное вслух, начинает воздействовать на совесть и зачинщиков от старшего, и до последнего исполнителей, которые просто подстрекаемы были. Все одни за одним уходят, никого не остается, никто не решился, никто не записался в свидетели и не стал исполнителем проговора.
1: Значит, не все было потеряно для этих людей, ведь мог бы кто-то и обмануть. Ведь можно было обмануть, и раз они такие вот фарисеи, подлые, они готовы на все, чтобы Иисуса Христа погубить. Кто-то из них или из людей, которые их поддерживали, мог бы сказать: свидетель я, и я свидетель, вот, пожалуйста, два свидетеля. И пожертвовать этой женщиной ради того, чтобы погубить Иисуса. Почему бы не сделать так,
0: совершенно,
1: раз они этого так хотят? Вот. Но, тем не менее, значит, ну, это в какой-то степени и радует, что их обличила совесть.
0: Вот мы сейчас и подходим к моменту, наверное, ну, на самый финальный его нужно как раз и озвучить. Иисус демонстрирует работу работника в Господнем поле, как действует человек, который озабочен спасением душ. Вот. То, что мы сказали, вот эта пауза, которую он взял, мы сейчас еще два термина озвучим. То есть он действует не реактивно, не сразу реагирует на боль, которую причинили сейчас, да, втолкнули, прервали его учение, втолкнули женщину, требуют суда. Вот. Он действует проактивно, он берет паузу. Вот это называется таким проактивной реакцией. Второе, это он демонстрирует еще одно такое слово, есть ассертивное поведение. Ассертивное, когда он не бросается, не ударяет в ответ на удар и в то же время не прогибается, чтобы уступить место агрессору. То есть вот такое действие. То есть работник Евангелия, он должен этому учиться у Иисуса здесь обязательно. И вторую вещь, которую важную, да, вот эту финальную мы должны сказать. Всматриваясь в Иисуса, мы видим, что Он озабочен спасением не только женщины. Опять вот если задать вопрос, кто его окружает и видит все это действо, так как он, как мы видим его в сцене, он обучает, то есть ученики, и это не только апостолы, то есть сюда приходили на обучение в это место разные люди, желающие послушать мудрецов. Вот. То есть люди стоят, это фарисеи и это женщина. И обо всех у Бога забота, чтобы они не оказались потерянными. Угу. Вот какой силой обладает вот это умение брать паузу. Угу. Да? То есть вот потом в эту паузу, о чем я всегда думаю, о чем в этот момент, когда Иисус пишет на земле, о чем думает судья вселенной? Людишки копошатся, хотят один другого осудить, даже до смерти забить, да, считают, что это справедливо, да, и вот он чертит на земле, я думаю, о чем думает судья вселенной? Угу. Как же поступить так, чтобы все еще раз получили шанс? Еще раз, да, приблизиться к Богу, не потерять Бога, не озлобиться на Бога, сохранить жизнь и пойти за Ним. Вот. Мы не прочитали финальную вещь, но финальная вещь говорит, ну, предваряя вот вопрос, она говорит, что он не одобрил грех прелюбодеяния, не отнесся к нему спустя рукава, да. Он не осудил женщину, а грех был осужден. Он сказал конкретно: иди и впредь не греши. Иди и впредь не греши. То есть грех остался на месте, грех имеет свой приговор, свое возмездие.
1: Да, ну то есть я, с вашего позволения, прочитаю этот текст. И, ну да, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть, если предположить, что женщина была подставным лицом, то вот этот текст, он отрицает как бы это предположение, потому что, да, она тоже была виновата, она была прелюбодейкой, возможно, она была блудной женщиной, и она понимала, что она делает, понимала, что это грех. И он ей задает в точку вопрос, да, уже ей. Это вот мне представляется, что это как исповедь. Ну, как будто бы мини-исповедь с ее стороны, хотя она очень была испугана, и ей было не до этого. Но вот она все-таки сказала, что

0: Никто, Господи, меня.
1: Я вообще поражаюсь, как она в этот момент нашла, то есть после паралича вот этого страха, как она вообще произнесла слова, то есть напуганная, перепуганная до смерти жертва. Они в этой книжке, вот в этой фразе «Желание веков» пишется, что они ее грубо, в грубых выражениях, грубо подталкивая, вот это все они над ней, вот этот такой террор над ней совершен был, да. Как она вообще потом произнесла.

0: и на суд, чтобы надсмеяться, найти в нем причину, да, то есть либо он против римского закона что-то скажет, если разрешит побить камнями без лицензии, значит, скажут, вот это он, да, и все такое, то есть виноват, да, не разрешит против Моисея. Да. Вот. И вот Иисус выходит из этой ситуации, он не как судья человеческий, как учитель здесь просто, он как судья вселенной поступает, он всем дает еще один шанс поступить не по-человечески, не по справедливости, которую они себе нарисовали, а поступить так, как требует действительно Бог. А мы знаем, что Бог, он говорит, милости хочу, милость превозносится над судом, да, в данном случае.
1: Ну, то есть это не попустительство греху женщины, когда вот он ее спасает от побиения камнями и просто как будто бы верит ей на слово, ну, что она исправится, просто он говорит ей, иди впредь, не греши, и этих слов достаточно, а вдруг она пойдет продолжать заниматься своим образом жизни, но это уже ее выбор. Он просто ей сохраняет жизнь для того, чтобы она могла измениться как-то, да?
0: Ну, дальнейшее ее действие будет означать, это как, знаешь, человека подвели к табличке «не влезай, убьет». Да. Он все осознал, и ему говорят, ну все, сюда больше не лезьте. И если она отправляется жить той же жизнью, дальше вероятность исхода забитой быть камнями уже почти 100%. То есть он говорит, иди впредь не греши. То есть точки расставлены, у тебя шанс. Да. И это сделал тот, кто перед тобой. Здесь мы не слышим таких фраз, как вот там с исцеляющим, да, там, а кто мне, чтобы веровать в него, Господи, да? Но фактически вот он говорит, я совершил сейчас то, что дальше уже, если ты пойдешь от меня, это приговор, там смертельный приговор.
1: Чему нас, современных христиан, может научить эта история? У нас же нет сейчас в церкви такого правила побивать камнями грешников. И вроде бы все свободны, и всем веришь на слово, и ну, совсем другая жизнь, другое общество.
0: Уклад. Я такую вещь подчеркну, значит, в заключение, что нас может научить. В церкви, в церквях, в христианском мире иногда люди бросаются грешникам оказывать помощь. Да, ну... Человек помочь человеку хочет. Вот. И это выглядит, как вот в некоторых экранизациях, таких фильмах душещипательных, когда там скалолазы, например, один срывается, а второй его хватает за руку и из последних сил держит. Но каждый раз история оканчивается тем, что это невозможно. Человек не может удержать, и постепенно рука выскальзывает, и все. Да. Вот. То же самое иногда вот некую медвежью услугу в нашем духовном мире люди пытаются помочь человеку, попавшему вот в такую оболочку греха, как эта женщина, по-человечески. Вот. То есть пьяницу обличать, что он пьяница, постоянно укорять там прелюбодей, что он прелюбодей и так далее. И это медвежья услуга, это держание за руку, вроде ты от имени Христа помочь хочешь, но это не решает проблему. В конечном итоге человек не может. И вот обращение к судье Вселенной – это настоящее решение вопроса и шанс. Потому что именно он может простить грехи, а здесь он ее отпускает. Иди и впредь не греши. То есть до сего момента...
1: Ну, то есть, получается, этот человек, грешник так называемый, да, но у которого образ жизни уже явно, да, говорит о каких-то грехах, он, я так понимаю, все-таки должен сам остаться наедине с Иисусом.
0: Аминь.
1: Мы должны уйти, отойти, как бы мы ни хотели спасения. Человек один на один с Иисусом только покаяние свое произносит, да?
0: Ну, или, по крайней мере, сказать... Тебе туда.
1: Да, да. Итак, Сергей Валерьевич, время нашей встречи истекло. Спасибо вам большое за интересную беседу. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго и пусть Господь благословит вас.

0: человека, которого создал.
1: Раем в Ветхом Завете назван Эдемский сад, где Бог поселил первых людей – Адама и Еву. Там они могли наслаждаться непосредственным общением с Творцом до тех пор, пока не впали в грех и не были изгнаны из рая. Пророки Ветхого Завета использовали образы Эдемского сада для описания земли, где будет жить верный народ Божий в конце времен. Там будут течь полноводные реки, земля будет несказанно плодородной, животные будут жить в мире друг с другом. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В 23 главе Евангелия от Луки Иисус Христос пообещал раскаявшемуся разбойнику на кресте, что тот будет с ним в раю. Книга Откровения обещает спасенным от греха жизнь в раю Божьем, где обретшие блаженство будут есть плоды из дерева жизни и наслаждаться самым прекрасным даром – общением с Богом.
0: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
1: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
4: Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели, исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим об известной притче о неблудном сыне. Да, вы не ослышались, сегодня мы будем говорить о неблудном сыне в известной притче. В первую очередь по той причине, что ко Христу было постоянной претензии. Почему это Христос ест с мытарями, с грешниками, водится с людьми, которые недостойны высшего общества? Почему он не ходит и не проповедует фарисеям, не проповедует книжникам, не проповедует людям ученым, не проповедует священникам? Почему он ходит по тем низшим слоям? Как-то в таком случае, когда он вошел в дом к одному мытарю, напомню, мытари – это были те люди, которые собирали налоги и подати в пользу римлян. Для евреев эти люди, хоть и были их братьями и по крови, получается, и по народности, все равно эти люди были для них предателями. Потому что они мало того, что служили на благо римлянам, так еще и зачастую пользовались, как это в современном мире говорят, превышали свои должностные полномочия. Пользовались случаем тем, что на их стороне сила, на их стороне власть, рядом с ними обычно была римская охрана, и они собирали налогов чуть-чуть больше, чем положено, для себя в карман. Ну и, может быть, для дополнительной зарплаты тем же самым охранникам, стражникам, которые вместе с ними там находились. Поэтому мытари – это были одни из самых нелюбимых, нелюбимый класс такой для израильтян. Но Христос с ними водился, и более того, Левий, Матфей,

был измытарий. Он был сборщиком податей, когда Христос, проходя мимо него, сказал: «Следуй за мною». И он последовал за ним. И Евангелие от Луки описывает ситуацию, когда вот этот самый Левий сделал в своем доме большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. То есть Христос пришел в дом к мытарю. Был ли это единственный случай? Нет. Проходя через Иерихон, Христос зашел к Закхею, начальнику мытарей. И, естественно, там тоже было огромное количество людей, которых не хотели видеть за одним столом служители, священники, книжники, фарисеи, вот то высшее религиозное сообщество. И, естественно, ко Христу были претензии. «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?“ Иисус же сказал им в ответ, знаменитая фраза: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные“. И дальше поясняет: „Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию“. И таким образом все было понятно, в принципе, все логично в этой фразе. Зачем проповедовать тем, кто и так с Богом? Зачем проповедовать фарисеям и священникам, те, кто и так исполняют Божьи заповеди и совершает все, как оно должно совершать? Разве не нужно проповедовать вот тем грешникам, которых надо хоть как-то спасти и привлечь их к покаянию? И этим Христос занимался. Но вот тут появляется маленький такой нюанс. Проповедуя об этом, Христос как-то упомянул такую историю. Говорит, пришли как-то в храм фарисей и мытарь помолиться. И фарисей, молясь, говорит следующее: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь, что я не такой, как прочие люди. Я не грабитель, я не обидчик, я не прелюбодей. Я пощусь дважды в неделю, я отдаю десятую часть и все, что приобретаю». Скажите, в чем проблема молитвы этого фарисея? Разве плохо молиться, благодарить Господа за то, что Он позволил нам родиться в верующей семье, что Он дает нам возможность совершать Ему служение какое-то, дает нам возможность оставаться верными, дает нам возможность читать Священное Писание? Проблема этого фарисея была не столько даже в самовосхвалении и в благодарности Богу за все вот эти вот благодеяния, сколько в сравнении себя с мытарем. «Благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь. Благодарю Тебя, что я не такой, как этот грешник». Он не считал себя грешником. Он не пришел покаяться. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Главная разница между мытарем и фарисеем – мытарь осознает себя грешником, а фарисей нет. И ирония в том, что сказал Иисус, он говорит: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Не праведников пришел я привлечь к покаянию, но грешников». Ирония-то как раз в том, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все должны прийти к Господу с покаянием. Нет другого имени под небом, который надлежало бы нам спастись. Нет другой возможности, как только покаяться перед Иисусом Христом. И в этом-то как раз и суть проповеди Иисуса. Когда Он говорит: «Я не пришел вас спасать», это не значит, что Он не пришел их спасать. Он пришел спасти всех. Это значит, я пришел спасать тех, которые осознают себя грешниками, осознают нужду во спасении и будут спасены, естественно. Я смогу им помочь. А как спасти человека, который не хочет, чтобы его спасали? Как спасти тонущего, если он тебя отталкивает? Итак, притча о неблудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15. Эта глава начинается опять с той же самой фразы. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи

же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. То есть вы понимаете, что это непрестанная такая претензия была от религиозных деятелей по отношению к Иисусу. Но он сказал им следующую притчу. Кому он говорит эту притчу? Обратите внимание. Фарисеи и книжники ропщут, но он им говорит следующую притчу. Эта притча обращена к фарисеям, к книжникам, к учителям народа, к законникам, к праведникам, как они себя считали. И дальше идут три притчи подряд в одной главе. Одна притча про 100 овец. И он говорит, кто из вас, имея 100 овец, а многие из них имели, были люди небедные, кто из вас, говорит, имея 100 овец, но потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи с радостью, придя домой, устроит праздник, посмотрите, я нашел пропавшую овцу. Простейший пример. Скажите, что он сделал с 99 овцами? Исследуя эту притчу, большинство из нас обращает внимание на одной пропавшей. Как дальше будет про пропавшую монету, которую бедная вдова искала, потому что для нее это важно. У нее было всего 10 монет, и потеряв одну, это серьезная потеря. И она перерывает весь дом, знает, что ну, нигде она не должна быть, она где-то здесь. И когда находит, она радуется, она тоже говорит, вот смотрите, я чуть не потеряла, но я нашла. Никто не обращает внимания на 99 овец, которые были что? Оставлены в пустыне. Скажите, а 99 овец, что, не нуждаются в пастыре? Не нуждаются в заботе, в опеке? Почему их бросили? Почему пошли за той одной пропавшей? Потому что 99 овец не чувствуют себя нуждающимися. Они не чувствуют себя пропавшими. Та одна овца, она чувствует, что она пропала. Поэтому они переживают. Но вы знаете, не об овцах сегодня хотелось бы поговорить. И не о монетах пропавших. Сегодня наша история все-таки о неблудном сыне. И дальше следует достаточно длинная, очень серьезная и очень важная притча, которая названа здесь притча о блудном сыне. Мы читаем эту притчу с 11 текста 15 главы Евангелия от Луки. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней написано, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Остановимся здесь, на этом пункте. Когда младший сын приходит к отцу и говорит, отдай мне то, что мне причитается из моего наследства. Скажите, что это значит? Правильно ли это? Есть ли какой народ, может, даже в современном мире, который бы посчитал это уместным? Не знаю. Современный мир, конечно, разнообразен, может, и есть. Но тогда это было неуместно точно. Я уверен, что и в современности очень многие скажут, что это было не просто неуважение к отцу. Фактически, требуя у отца принадлежащую ему часть имения, требуя у отца, при жизни отца, наследство, он фактически хоронит отца. Извините, как можно подойти к отцу и сказать, отец, ты для меня все равно, что мертвый, отдай мне то, что мне положено? Вообще за такое действо в народе израильском полагалось побиение камнями этого сына. И отец после этого вполне мог подойти к судьям народа, заявить об этом, и сын понес бы суровое наказание. Но отец не хочет смерти сына. Более того, он даже не препятствует этому. Когда сын говорит, дай мне мою часть имения, отец делит имение. Делит, как полагалось в то время, не поровну, а старший сын получает двойную часть наследства, младший сын – свою часть наследства. Таким образом, так как там было два сына, наследство делится на три части, старший сын получает две трети, младший получает одну треть.

третью всего имения. Итак, отец отдает третью часть имения младшему сыну, и младший сын идет и, может быть, не сразу, но в скорости собрал все, что было, пошел и расточил это имение, живя распутно. Судя по всему, раз он смог это все собрать, судя по всему, отец посчитал, сколько стоит это имение, и выделил ему деньгами. Вряд ли он отдавал ему там часть поля или часть дома, или как-то по-другому, потому что он еще сам жил, там еще был брат, и они распоряжались этим имением. Но если и было так или иначе, он превратил все в финансы и пошел жить распутно. Понятное дело, что недолго ему так было жить. И написано, что начался голод, а он к этому времени все уже прогулял. И он был готов устроиться куда угодно, кем угодно, только бы не голодать. Его взяли свинопасом. Написано также, что он был рад наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи. Но никто даже этого не давал ему. И вот после этого наступает у младшего сына покаяние. Придя в себя, когда он не смог даже рожков поесть, которые давали свиньям, придя в себя, он сказал: «Столько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Особый нюанс здесь, который мало кто замечает. Что это за рожки? Эти рожки в современности известны под названием кэроб. Это плоды рожкового дерева, которое в изобилии растет в пустыне израильской. Что интересно про эти рожки, что в Израиле существовала поговорка, что только тот может по-настоящему покаяться, кто жил на этих рожках, кто ел эти рожки. Это была пища для свиней, фактически это была пища для самого бедного слоя населения. Если уж ты ничего себе не мог позволить, ты мог позволить себе сходить в сторону пустыни, насобирать этих стручков с этого дерева и из этих стручков сделать себе какое-то кушанье. На самом деле плоды эти достаточно полезны, и их можно было и так сварить, и переработать, и сделать из них муку, и из муки потом сделать лепешку. То есть способы приготовления этих плодов разнообразны. Но вот эта вот идея о покаянии, Христос обыгрывает через вот эту притчу, обыгрывает вот эту идею о том, что только тот может покаяться, кто попробовал этих рожков. И он говорит: вот этот сын тогда только смог покаяться, когда опустился на такое дно, что он рад бы эти рожки поесть, да их уже никто ему не дает. Голод отдают свиньям, а он не может себе получить, позволить себе даже этого. Но знаете, здесь есть еще один маленький нюанс, такая вот дополнительная история сбоку. Мы читаем про Иоанна Крестителя, что Иоанн Креститель жил в пустыне. Жил в пустыне и, написано, питался акридами и диким медом. И многие усматривают, что он питался саранчой. Вот. Нет, не саранчой он питался. Там маленький такой нюанс. Он питался этим самым кэробом. Он питался вот этими самыми рожками. Это была его повседневная пища. Они достаточно питательны, более чем саранча, если уж на то пошло. И их можно найти всегда, а саранчу в обильном количестве только во время нашествия, наверное. Поэтому пища Иоанна Крестителя составляла как раз-таки вот эти рожки. И он в этом смысле был истинным проповедником покаяния. Потому что главная проповедь Иоанна Крестителя – «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Но это отдельная такая маленькая история. Возвращаемся к нашему пока еще блудному сыну. Блудный сын пошел к отцу. Пошел к отцу, и мы читаем: «Отец, увидев его издали, побежал к нему, обнял его, сын пал ему на шею, просил прощения». Но отец не просто прощает его.
Отец вводит его в дом.

Отец говорит, принесите перстень, который полагается детям, который полагается сыну, оденьте его на руку, поменяйте ему одежды. И говорит слугам, чтобы они сделали праздник. Закололи откормленного теленка, потому что сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Они друг для друга умерли до этого. Но теперь отец его возвращает домой и с радостью снова называет его сыном. И вот тут-то начинается самая главная история сегодняшнего дня. Что значит, что старший сын не пришел на этот праздник? Старший сын начал роптать на отца, говоря, «Я не приступал твоих повелений ни разу. Все, что ты просил, я делал. Но ты ни разу не дал мне даже маленького праздника, там, козленка с друзьями моими заколоть, чтобы попраздновать. А этот сын твой, он даже не называет его братом, он говорит, этот сын твой». Пренебрежение на максимуме. «Этот сын твой тебя при жизни похоронил, имение твое расточил, вернулся обратно, и ты сейчас его принимаешь, опять называешь его сыном, а дальше что? Завтра он опять попросит свою часть наследства, и ты еще третью часть ему отделишь. Он пройдет это, пропьет, вернется, и завтра еще раз попросит. Сколько раз ты его будешь так прощать?» Что происходит у старшего сына? Интересно, заканчивается эта история. Отец отвечает ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И все, и конец истории. А где же продолжение про верного сына, про неблудного сына? А его нет. Продолжение. Потому что, скажите, а вот этот вот неблудный сын, оставаясь у отца, он считал то, что осталось у отца своим наследством, или нет? Тонкий нюанс, подумайте. Когда отец принял решение отдать третью часть своего имения младшему сыну, когда тот попросил, скажите, отец уже умер, они уже получили наследство? Нет, отец еще жив. А значит, то, что осталось, это все еще имение отца. И старший сын не может на него претендовать. Почему старший сын так взъелся, когда младший вернулся? Ты его обратно в сыновья принимаешь. А что ты завтра? Опять ему наследство, наверное, дашь, да? А что ты, младший, тоже похоронил? То есть старший, неблудный. Ты тоже отца похоронил? Ты уже решил, что все, что осталось, твое? Да, отец интересно говорит. Что ты переживаешь? Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. То есть эта фраза говорит о том, что зря этот сын переживает за наследство. Отец знает, за что тот переживает. А в таком случае скажите, а какая разница между одним сыном и другим? Один, который захотел это наследство сейчас проесть, а другой радовался не меньше, что тот ушел. Какая разница между ними, когда второй точно так же приступает к повелению отца, когда отец решил порадоваться о возвращении его младшего брата. Давай, приходи, будем праздновать, твой брат нашелся. А что приступает этот старший сын, когда не признает больше родства со своим младшим братом, пусть и согрешившим? Он по-прежнему считает себя праведником. Я никогда не приступал твоего повеления. Как никогда? А только что он не пришел на праздник к брату? Как спасти праведника? Как спасти спасенных? Как спасти неблудного сына? Вы знаете, блудный сын дошел до такого низа, что

он наелся рожков, а этот даже не смог их поесть, осознает свою нужду в спасении и приходит, бьет себя в грудь и говорит: «Отец, прости меня грешного, я не достоин сыном называться, возьми хотя бы в наемники, я где угодно там с краешку самую грязную работу буду делать, только прими, пожалуйста». А старший не считает себя не нуждающимся в спасении. Старший не поел еще рожков. Фарисеи, книжники, спасенные, праведники не считают, что они нуждаются в Спасителе. Знаете, какая проблема у современных верующих, у христиан, у нас с вами? Когда мы забываемся и начинаем считать, что мы праведники. Когда мы начинаем сравнивать себя с теми другими, которые не такие праведные, как мы, которые убийцы, которые воры, которые прелюбодеи, которые так или иначе грешники, которые мытари, предатели, еще кто бы то ни было. И мы возвышаемся над ними, а потом говорим: «Господи, но я не такой, как они». И претендуем на какое-то особое отношение от Господа. В то время, когда Господь, как заботливый отец, сидит у ворот и ждет, когда, наконец, вот тот сын вернется. Он надеется и ждет, что он вернется. Христос как-то спросил у одного фарисея, спрашивает: кто больше любит? Рассказал притчу. Он говорит: было два взаимодавца. Один должен был чуть-чуть, другой должен был много. И господин простил им обоим. Какой из этих должников возлюбит этого господина больше? Все логично. Фарисей отвечает: ну, тот, которому больше простил. Христос говорит: ты понимаешь, вот эти грешники, они осознают себя грешниками. Они знают то дно, на котором они были. Они приходят к Иисусу. Они просят прощения. Они потом становятся более верными праведниками, чем самые праведные из праведников. Они становятся более ревностными служителями, чем те, которые с детства выросли в христианстве и не считают, что они особые грешники. Апостол Павел про себя говорил так, что он первый из грешников. Он осознал, что он гнал Иисуса. Осознаем ли мы, что каждое сравнение – это плевок в сторону Иисуса? Каждое сравнение нас с кем бы то ни было еще. Каждая попытка превознестись над другом, братом, еще кем-то. В этом виновны были ученики. Но и они покаялись в свое время. Неужели Господу нужно поставить нас в такие условия, чтобы мы были опущены до того, чтобы кушать рожки и по-настоящему прочувствовать нужду в покаянии? Или мы все-таки осознаем, что насколько бы праведными в кавычках мы ни были, мы нуждаемся в Спасителе и нуждаемся в прощении. И нам есть куда расти и куда изменяться. Господи, прости нас, грешных. Пусть Господь благословит вас и ваши отношения с Ним. Придите к Господу в молитве. Покайтесь, даже если вам кажется, что каяться не в чем. И Господь благословит и вознесет вас, и даст вам настоящее спасение спасенных. Аминь.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Я наделю вас духом моим, и вы будете жить по моим законам, хранить мои установления и исполнять их».

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательства того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Когда мы грешим, кого обычно виним? Жену, мужа, начальника или Бога, что допустил нас до греха? Где источник согрешений? Сегодня мы поговорим на тему источника. Что же нас приводит к греху? Да? Кто является этим источником? Мы или кто-то другой? На эти и другие вопросы у нас сегодня в студии отвечает Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем изучать послание Иакова.
1: Да, очень интересно.
0: Это очень интересный апостол. И сегодня мы читаем с 12 стиха, и, как я понимаю, мы читаем институт перевода Библии.
1: Да, здесь опять оборот речи более ясен и более понятен для современного слушателя.
0: Хорошо, тогда предлагаю начать читать.
1: Блажен, кто стойко переносит испытания, выдержав их, он обретет венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении пусть никто не говорит: «Бог послал мне искушение». Невозможно искусить злом Бога, но и сам Он никого им не искушает. Искушается всякий, когда собственная его похоть прельщает и обольщает его. Зачав, похоть рождает грех, а грех, войдя в силу, приводит к смерти. То есть отрывок такой очень, с одной стороны, жесткий. Потому что он говорит, заканчивается отрывок смертью. С другой стороны, Иаков, но он не прячет правду, он не прячет реальность. Ну, действительно, похоть, потворство похоти рождает смерть. То есть сокращение человеческой жизни и все.
0: Ну, вообще...
1: Да, но начало, вы понимаете, как бы Иаков начинает счастлив. Кто стойко переносит.
0: Да, блажен, да, счастлив, кто переносит испытания. Мы читали с 12 по 15 текст первой главы, и у меня здесь такой вопрос. Мы читаем тут испытания, он снова такой очень мощный, очень такой, мы уже поняли с самого начала главы, что Яков вообще идет не по каким-то низменным, а почему-то такому более высокому, про осознанность, про веру, про стойкость, да, мы поговорили уже про характер, про деньги. Очень такие очень важные насущные темы для нас сейчас, даже для тех, кто живет в 21 веке. Он уже тогда все знал наперед. И вот здесь вот я хотела спросить, а здесь начинаются вот эти вот испытания и искушения. В чем отличие? Почему здесь вот это вот как-то приплетается? Просто ошиблись или что?
1: Да, иногда при первом прочтении может показаться, что в чем разница, да? Испытание и искушение. Не одно ли и то же,
0: да?
1: Говорится, может быть,

0: с одного ведра водичка-то родниковая. И в чем разница, да? Но по факту, если вот всмотреться в детали, да, то Иаков, в принципе, поднимает очень важный вопрос. Он говорит об испытаниях и об искушениях, и он говорит о причине. То есть, откуда? В начале программы вы совершенно правильно заметили, задаваясь вопросом, да, кто виноват. То есть вот эта попытка человека всегда найти
1: виноватого.
0: Виновного. Да. Да? Есть даже поговорка такая, да, наказать невиновного и наградить непричастного. Вот это человеческое стремление, да, постоянно найти крайнего. И даже когда человек осознает, что ну, нету крайнего, ты сам виноват, он обычно говорит, седина в бороду, без в ребро, да, без побутал, да, не хотел, но так получилось, да. Но мы же с вами понимаем, мы уже мудрость-то обрели, что все рождается где сначала? В голове. Да, мысль, которая у тебя засела очень сильно, она тебя будет теребить до тех пор, пока ты ее не воплотишь, если ты вовремя не сделаешь отсечку. Да? Так вот, вот здесь первое, о чем говорит Иаков, он говорит, счастлив, то есть слово блажен, в богословском понимании,
1: да, да, да.
0: Это
1: вот
0: про
1: я
0: счастье.
1: Спросить,
0: да?
1: Это
0: счастлив, блажен, это... счастлив, кто стойко переносит испытания. Немножечко очень сильно похоже на начало главы, где мы с вами говорили о верующих, которым нужно было радоваться, да, когда они находятся
1: когда в испытаниях.
0: В испытаниях, да? И вот здесь вот тоже эта мысль повторяется. То есть Иаков несколько раз ее повторяет в повелительном таком наклонении, говоря о том, что выдержав это испытание, человек обретает венец жизни, который обещал Господь любящим его. Здесь же в этом тексте есть тоже вот эта отсылка, а ты счастлив от того, что у тебя проблемы в жизни? Да? И любой другой человек, ну, слушая нас, подумает, подождите, что-то ненормальное.
1: Да? Счастлив, да, от того, что
0: как я могу испытание? Быть счастлив, когда у меня проблемы? Я не представляю себе человека, у которого возникли проблемы, он такой, yes.
1: Ура!
0: Ура! У меня проблема, я так соскучился. У нас, наоборот, общество живет любыми средствами проблем бы избежать, потому что они уже просто вот надоели. Нескончаемый поток изо дня в день. А тут он говорит, счастлив тот, кто переносит испытания, потому что, выдержав их, он обретет венец жизни. А награда очень высокая.
1: Венец можно пояснить, жизни. Вот венец жизни, это про что?
0: Вы знаете, это как раз о производной мудрости. То есть мудрость – это благоговение перед Богом. Да? Благоговение перед Богом рождает как бы вот эту вот зависимость от Бога. А зависимость от Бога дает определенное Божье расположение, дает как бы некую Божью защиту, Божью заботу. И далеко идущую, между прочим. И она не только здесь, на земле, она уходит далеко в вечность. И вот здесь как раз вот эту отсылку делает Иаков. Мы же должны понимать, что испытания, о которых здесь ведется речь, это внешние проблемы. Это то, с чем человек сталкивается, когда от него может быть независим. Это когда он попадает в определенную ситуацию, которую, возможно, не он создал. И вот это испытание,
1: что-то извне.
0: Если ты переживешь, если ты выдержишь, если ты, согласно первых стихов послания Иакова, ты научился формировать характер, ты научился быть в зависимости от Бога, то здесь ты получишь венец жизни, который обещал Господь любящим его. И вот здесь важно обратить внимание на то, что вот эта часть любящим его. То есть я переношу испытания своей жизни, и я смотрю на них как человек, который любит Бога. А это значит, что обстоятельства, которые возникают, о них Бог знает. И в другом месте Священного Писания написано, что Бог плачет с плачущими и радуется с радующимися. Бог не отстраняется в сторону, не смотрит на человека и говорит, так, а что-то ты хорошо живешь, дай-ка я тебе проблему создам, на тебе ее, ну как там? Нет, вот это неправильно так думать.
1: Да, то есть это не про то, что, как обычно говорят, о, проблема у тебя? Слишком много всего делал, грешил,
0: да,
1: вот
0: да.
1: Тебе там сверху пришло.
0: Да, вот это неверное представление, потому что, и дальше Иаков будет об этом тоже говорить, и он будет рассказывать об Иове, он будет рассказывать о героях веры, говорить о том, что в определенных обстоятельствах люди не виноваты в том, что они в них оказались. Есть грех, который присутствует на земле. И вот как раз вот...

0: Причина того, что ты попал в испытание твоей веры, твоей принадлежности Богу, они не всегда напрямую связаны с тобой сделанным неправильным выбором.
1: Понятно, что бывают, допустим, какие-то болезни, которые мы получили за счет того, что без шапки ходили. Вот, ну, как бы, такое тоже может быть.
0: Такое может быть,
1: но есть. Это не про то, это что-то извне.
0: Да, есть причинно-следственные связи, о которых Иаков тоже будет говорить, и мы о них разберем. Но Иаков здесь рассказывает о том, что все-таки есть вещи, которые, они приходят, они просто приходят в жизнь. Это данность, с которой ты, ну, ты никуда не уйдешь.
1: Ну, потому что есть другая сила, и она как бы немножечко тебе... подкидывает.
0: Да, есть данность то, что я старею, я рано или поздно умру. Но это данность, да, которую я попытаться могу оттянуть. Ну да, здоровый образ жизни там, и тогда это подобное. Но я не могу исключить ее вообще из своей жизни. Я все равно умру.
1: Да.
0: И вот я с этой данностью могу согласиться, а могу возмущаться, там, кричать, хлопать руками, там, ногами топать и все остальное. Ну и что? То есть это что-то изменит? Нет, я могу просто перепортить нервы всем вокруг, да, достать самого себя и в итоге как бы, ну и умереть далеко не счастливым человеком, наполненным днями жизни. А есть другой выбор. И вот здесь как раз об восприятии испытаний, которые в твоей жизни получаются, вот возникает. Вот как раз об этом Иаков. Он говорит, мудрость Божья, она в этом и заключается. И вот давайте сейчас разберем, как это практически работает. Потому что речь, которую ведет здесь Иаков, он говорит, вот смотрите, есть обстоятельства, да? Могу два варианта предложить. Например, мужской вариант, да? Очень распространенный сейчас. Ты, допустим, я водитель, я за рулем, у меня есть автомобиль. И часто бывает так, что вот я еду по трассе, допустим, четырехполосной, когда две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Я еду по своей крайне левой, соблюдаю режим скоростной, еду себе спокойненько, у меня хорошее настроение. Вдруг я вижу в зеркала заднего вида, как меня догоняет очень спешащий человек и начинает мне моргать, типа «уступи мне дорогу». Я смотрю по сторонам, ну, рядом-то полоса свободная, да. И вот, понимаете, вот это обстоятельство... Это испытание. То есть вот здесь и вот тут начинается, включается другая схема, о которой мы дальше говорит Иаков. Так. Я могу ехать, да, вот мне моргают. Вот мое действие, моя реакция на эту ситуацию, на это испытание, оно как раз некий экзамен. Потому что я могу начать возмущаться.
1: Ну да, сказать.
0: Я могу, что тебе, места мало, что ли, да? Я еду, ничего, никого не трогаю, не нарушаю, да, как бы ПДД, спокойненько. Тебе, если, ну, хочешь, так объедь, да, не трамвай.
1: Кто тебе мешает.
0: Да, кто тебе мешает, да. И я могу начать возмущаться, что да, вот из-за таких там, да, на дорогах аварии, там, себя не жалеют и других не жалеют. Да где это полиция, да почему вечно они смотрят не туда, куда нужно, да почему они останавливают тогда, когда я ничего не нарушаю, а вот этих вот несущихся никогда не трогают. То есть могу закипеть. И когда я начинаю кипеть...
1: Развить вот эту вот мысль в себе.
0: Я мысль поместил в свое сознание, я начинаю ее подогревать эмоциями, тут же вступается в дело, да, как бы сторона, противоборствующая Богу, и говорит, о, завелся, сейчас мы поиздеваемся. И он начинает накручивать какую-то ситуацию, и ты такой сидишь, ты принимаешь решение, а вот не уступлю. А там человек едет, который тоже начинает кипеть. У него свои причины для закипания. Он говорит, не понял, это что за здесь едет, понимаешь ли, не слышь, я тут еду. Ну-ка давай, я тебе дал сигнал, уступай. Ах, ты уступать не хочешь, да? И дальше у него включается точка кипения, он начинает принимать решения в зависимости от тех мыслей, которые он поселил в свое сознание. А там тоже сидит рядом искуситель и давай, ну-ка, сейчас мы разогреем. Ситуация может закончиться очень... печально.
1: Плачевно.
0: Минимум. Он поравняется с тобой, откроет окно, там, пошлет тебя там, еще как-нибудь просклоняет.
1: И ты еще больше накрутишься, в тебе больше будет вот этого всего кипеть.
0: Но это минимальный такой набор. Ты просто испортишь настроение. Он тебе, ты ему. В итоге как бы поехали, все разъехались. Есть другой вариант, который тоже иногда мелькает в интернете, когда подрезают, останавливают, достают там холодное оружие, огнестрелы, начинают друг друга воспитывать. Это более хуже.
1: Это более печально.
0: А ведь могло ничего этого не быть.
1: Да?
0: Когда я просто, ну, поморгал, ну, спешишь, ну, ладно, спешу. Взял, перестроился, дал дорогу. Да, правило трех дорог.

0: И дальше как бы ты едешь спокойненько. Он удовлетворен, ты удовлетворен, все хорошо, замечательно. Так вот как раз, когда вот эта ситуация возникает, да, это испытание. Моя внутренняя реакция – это искушение.
1: Ага.
0: И как раз здесь Иаков, он и говорит. Он говорит, вот ты попал в испытание, 12 стих. Угу. В искушение
1: пусть никто

0: себя сделал выбор так среагировать. Это уже наше. Да, вот, кстати, эмоциональный интеллект уже был заложен апостолом Иаковым.
1: Да, совершенно правильно. Да? То есть многие вещи по психологии были заложены Иаковым. Он очень хорошо их разбирает, очень детально и очень просто. И дальше Иаков пишет, невозможно искусить злом Бога, но и сам он никого не искушает. То есть Бог не будет тебе специально помещать в такие обстоятельства, в которых ты не мог бы поступить иначе. Да, там. Вот, ты едешь спокойненько, никого не трогаешь, вот тебя Бог вот, раздразнил тебя, вот он в тебе завел вот это вот, включил в тебе злого дядьку, и ты теперь ненавидишь всех вокруг.
0: Бог же, наоборот, всегда дает нам выбор, это как нам поступить.
1: Совершенно все работает по-другому. И здесь, вот посмотрите, в 14 тексте. «Искушается всякий, когда собственная его похоть прельщает и обольщает его. Зачав похоть, рождает грех, а грех, войдя в силу, приводит к смерти».
0: Так можно раскрутить вот эту цепочку, пожалуйста? Что значит вот собственная его похоть? Это имеется в виду какие-то 7 смертных грехов или что?
1: Это то, что человек ставит в противопоставление Божьим принципам. Тут список может быть очень длинный, не только 7 грехов. Та же самая ситуация, например, вот мы поговорили о мужской какой-то, есть женская ситуация.
0: Да.
1: Допустим, когда мама приходит с работы, у нее есть дети, она заглядывает к ним в комнату, ой, там ужас.
0: Там
1: она такая, так, ребята, она спокойно сначала говорит, наведите порядок, пожалуйста, в своей комнате. Дети такие, да, конечно. Она заглядывает через 10 минут, там еще хуже стало. И вот понимаете, человек работал, человек устал, на работе могут быть проблемы, да, он уже эмоционально нестабилен в какой-то
0: накал.
1: Момент. Да? И тут начинается вот ситуация, это испытание. А вот как дальше ты себя поведешь, это уже появляется в зависимости от того, а что у тебя внутри. И когда мама включает, а я госпожа дома, а вы... Дети тут должны подчиняться.
0: Подчиняться мне, да.
1: В следующий момент, власть. После второго, третьего, четвертого раза, там уже повышенная тона, я кому сказала, да? Ну-ка, быстро убрали. А там еще включается шантаж, а там включаются еще какие-то средства воздействия, лишение там чего-то и так далее, и тому подобное. Ну, как это по классике, да?
0: Да.
1: И все, и понеслась. А если дети немножко уже сегодня, они умеют огрызаться, да, они говорят, это что такое, там, типа, и назло.
0: Женщина, вы
1: они
0: кто?
1: Они тоже включают принципы свои, они тоже поддаются воздействию искушения изнутри, да, потому что мы, к сожалению, рождаемся с набором не только позитивных, радостных эмоций, да? Мы рождаемся и с набором склонностей к греху. И по мере их нашего взросления мы их себе учимся воспитывать. Да? Врать в первый раз всегда тяжело. Но когда ты это сделал 200 раз, тебе это уже вообще очень легко.
0: Да. Тоже опыт своего рода.
1: Да, отрицательный.
0: Да.
1: И поэтому дети могут включить свою тему. А представьте себе, когда это повторяется не один раз. Когда это доходит до скандалов, криков, угроз там и все остальное. И это постоянно на протяжении многих лет. И вот Иаков пишет, к чему это приведет? Это породит грех. А грех, в свою очередь, породит смерть. И сегодня есть много опытов, когда действительно или дети не выдерживали, или родители не выдерживали, включали насилие какое-то и что-то еще. Это всегда заканчивалось печально. Это всегда заканчивается чьей-то смертью. Поэтому в глобальном вопросе здесь вот Иаков пытается расставить вот эти вещи. Он опять же возвращает нас к зависимости от разума, от мыслей. И он говорит о том, что, посмотрите, есть правильное понимание этого вопроса. И когда ты научишься конкретно и вовремя, понимая свое положение перед Богом, контролировать свой разум, свои мысли на уровне еще понимая, то есть верующий человек, который любит Господа, как здесь написано, да, он как воспринимает ситуацию? Возникла ситуация, он видит так, что я здесь вижу? Я вижу ситуацию, я вижу испытание. Да? Моя реакция, если я люблю Господа, кто дети мои для меня? Это цветы жизни, да? Даже если они кактусы, но они цветы жизни. Вот. А я для них кто? В первую очередь, я для них пример для подражания, потому что дети равняются на веру родителей. Вот. А отец для них пример человека Библии, человека молитвы. И мама пример человека Библии, человека молитвы. А когда мама

0: здесь вот такая, да, и с набором там негатива, понятно, дети начинают не воспринимать маму как путеводителя к Богу, а это порождает проблему. Дети перестают воспринимать Бога, верить, они видят двойные стандарты, когда мама, папа в церкви.
1: Такие они, милые, добрые, пушистые, да, а дома
0: они... дома там, да, вот, и насилие, и все, что хочешь. И все, эти дети начинают воспринимать мир совсем по-другому, не так, как хочет видеть Господь. И это приводит к деградации веры, восприятия Бога, деградации себя как позиционирование раба Божьего. Они говорят, я не хочу быть, как мои родители, рабом Божьим, я хочу быть по-другому. Потому что многие вещи они еще не понимают.
1: Это неправильная картинка получается такая, которую они видят, такая немножко искаженная.
0: Крайнее этому. Искажение, которое приводит к тому, что принимаются неправильные решения. В голове поселяются мысли, которые уводят далеко от Бога на противоположную сторону. И человек становится, как мы уже говорили, не может занимать нейтральную позицию. Человек не может говорить, о, я не буду ходить в церковь, и при этом я буду хорошим человеком. Но это долго не сработает. На каком-то времени у тебя еще батарейка, как в телефоне, зарядка будет, но потом ты сдуешься. И в конечном итоге ты подпадешь под власть другой стороны, и он из тебя будет ковать свой инструментарий для того, чтобы ущемлять, извращать и губить других и тебя в том числе.
1: То есть получается, чтобы вот этот вот порочный круг, так скажем, вот это вот, когда у нас искушение, то есть наша вот эта вот реакция, запускающаяся...
0: Внутренняя реакция, это искушение.
1: Это искушение. Она порождает за собой определенные
0: действия
1: в виде греха какого-то, да, и, соответственно, грех наш, он приводит к смерти. То есть, чтобы разрушить вот этот вот порочный круг, нам, получается, нужно работать в первую очередь с искушением, с мыслью. Но мы... Ведь справиться с этим сами не можем.
0: Да, совершенно верно. И поэтому здесь Иаков, он, посмотрите, он в самом начале, он дает такую инструкцию. Он говорит о том, что человеку в первую очередь нужно иметь определенное отношение с Богом. Написано здесь, которым обещал Господь любящим его.
1: Главное, вот это вот слово «любящим», мне кажется, вот Господь, если мы любим Христа, мне кажется, если мы принимаем его в свою жизнь, да, вот это вот, мне кажется, у нас в каждой теме «я раб Божий», она прослеживается, вот это принятие.
0: С нее начал Иаков, да. это как линза, через которую нужно все воспринимать у Иакова.
1: Да, мы говорили про то, что эта фраза, она помогает нам более открыто читать Писание, которое в свое время помогает нам найти ответы на очень важные, интересующие нас вопросы. Так вот, если мы говорим про то, что если мы принимаем Христа в свое сердце, да, мы открываем ему свое сердце, мы, да, блаженны, счастливы, да, и стойко переносим испытания, и как раз-таки, мне кажется, тогда мы можем противостоять искушению.
0: Да, Бог дает силу для того, чтобы четко и правильно реагировать на определенные ситуации, на испытания, которые возникают в твоей жизни. Практически Бог дает тебе некие маркеры, на что обращать внимание. И когда человек попадает в эту ситуацию, он говорит, стоп, я вижу, что может быть дальше. То есть мудрость, о которой Иаков пишет, ты ее начинаешь обретать. А это воспитывает твой характер. Потому что формируется некий навык правильного реагирования на происходящее. И для тебя в какой-то момент не нужно уже уж сильно себя там перенапрягать, чтобы реагировать так, как хочет этого Бог. То есть ты навыком уже приобретаешь вот эту способность в момент испытаний не впадать в искушение, не впадать в грех. Да, то есть как бы правильное решение принимать для себя. И вот в этом как раз и проявляются дела веры. То есть если ты веришь, ну, это должно быть в жизни. И поэтому, когда ты сказал раз, сказал два, сказал три своим детям убраться в комнате, ну, надо включить, может быть, какой-то... И ты знаешь своих детей, ты знаешь, что для них важно и как с ними коммуницировать. Если ты с ними хорошо общаешься, их понимаешь. Преврати уборку в их комнате в игру, для того, чтобы они поняли позитив вот этого процесса, чтобы они не видели в этом процессе угрозы от тебя и от самого действия.
1: Это, как вы говорили, про мудрость, о том, что у нас бывает какая-то житейская мудрость, а бывает мудрость от Бога. Это когда мы включаем, мне кажется, свой разум, не в плане того, что начинаем как-то извращаться, да,

0: и отвечать на, так скажем, на испытание искушением, там, кричать или еще как-то гневаться. А когда мы понимаем, что нам нужно найти другой способ, найти другой выход, это как сейчас мы все ищем, как же развить в себе креативное мышление? Вот, пожалуйста, ответ на вопрос. Как выработать эмоциональный интеллект? Вот, пожалуйста, ответ на наш вопрос, да, мы смотрим на Христа. Вот, но немножко хотела здесь вернуться, наверное, к такому вопросу, да, вот как испытание искушения, но вот все-таки иногда нам кажется, что вот это что-то вот, ну, не от Бога, вот эти вот какие-то проблемы, которые у нас бывают, они нас как-то поглощают или нас как-то съедают. Как быть в этом случае? Ну, что вот, как найти вот эту вот опору, может быть, понятно, что она в Боге, но как вот научиться быть вот этим вот счастливым, кто стойко действительно может перенести вот эти испытания, чтобы не перерасти дальше в искушение?
1: Не, понятно, что человек, он уязвимое существо в данном случае, угу, здесь на земле, и противостоять лукавству лукавого человеку очень сложно. Угу. Он изучил нашу психологию индивидуально каждого с очень... ну, тонкостью, uh-huh, да, с точностью. Он знает, uh-huh, у кого, у каждого из нас своя ахиллесова пята, и он всегда по ней бьет 24 uh-huh часа на 7. И вот как раз вот почему зависимость от Бога, как я раб Божий, она, это лучший вариант, это высокий вариант, это высшей степени вариант. Потому что, когда я нахожусь под защитой моего господина, я это осознаю, я это понимаю, я просто даю возможность вести войну вместо меня Богу, за меня. Uh-huh. Это высшая степень доверия, вера, о которой Иаков как раз и говорит. Uh-huh. Он почему говорит, что любящим Господа, да? Он говорит, обещаю венец жизни. Потому что практически Господин, Бог ведет борьбу за нашу, за нашу выживаемость здесь на земле божественными силами. Uh-huh. И Он ведет борьбу против тех сил, с которыми я как человек справиться не могу. Мы иногда, uh-huh, люди этого не понимаем. Мы, uh-huh, пытаемся вступить в борьбу с силами зла, человеческими средствами. Это так не работает. Uh-huh. Это совсем, это другой уровень. Здесь нужно довериться Богу. Поэтому, с одной стороны, мы не застрахованы от ошибок. Uh-huh. Я сам иногда не совсем верно реагировал там, на трассе или в общении с детьми, и я понимаю, uh-huh, что это...
0: Но мы все грешные люди. Мы,
1: да, это был... Я согрешал, да, в этом вопросе. Но для этого существует Бог любящий, который дает прощение. Он говорит, слушай, я с тобой взаимодействую. Я готов тебя выслушать, ты приди, давай поговорим. Uh-huh. Когда ты начинаешь анализировать, разговаривать с Богом, когда ты начинаешь в молитве говорить ему вот об этой проблеме, Бог говорит, слушай, давай идем дальше. Uh-huh. Ну да, этот экзамен ты сегодня не прошел. Ну, давай, ты немножко подготовишься, он будет завтра. Uh-huh. Вот, и ты в следующий раз ты встречаешься с подобной ситуацией, ты думаешь, так, ага, я все понял, прошлый урок я учел, давайте будем другой выбор искать. Uh-huh. Поэтому на самом деле Иаков рассказывает о силе веры, которая явлена в действиях. И вот эти действия, это вот, вот эти наши реакции, наше упование на Бога, наше осознание зависимости от Него.
0: То есть, получается, осознание и принадлежность Богу делает нас счастливыми. И помогает нам претерпевать искушения, которые порой рождаются в нашей голове.
1: Да.
0: Спасибо вам
1: их
0: огромное. Спасибо большое. Дорогие друзья, помните, чтобы не стать жертвой собственных желаний и похотей, Иаков дает решение. Признать, да, я иногда поддаюсь искушениям, ошибаюсь. Понять грех всегда начинается у нас в голове. Действовать значит менять мысли до того, как они станут поступками. Божьих вам благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Ух ты, какая красота!
1: Глаша, смотри, цветочки!
0: Я бы хотела жить в таком городе.
1: И я!
2: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
0: Да!
1: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
5: Не называй пока название города.
0: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
2: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что это за город?
0: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
1: Это дети Авраама построили.
4: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама и про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
1: Бог сделал чудо.
4: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
0: Исаак.
1: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
0: А кто?
3: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
0: Да. Этот город построил Лот?
3: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
2: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
3: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
2: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
3: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
2: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
6: Он переживал за Лота?
2: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
3: Когда ангелы пришли в Содом...
1: Это были ангелы?
3: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
2: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
0: Что они хотели сделать?
3: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
2: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
3: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь

0: собирается уничтожить город.
1: А те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Илота.
0: Торопись, беги скорей, уводи отсюда свою жену и двух дочерей. Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся. Беги в горы, иначе ты погибнешь.
2: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
3: Какая грустная история.
0: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
4: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
5: Ура!
6: Ура!
5: Ура!
7: С днем рождения!
8: Мы тебя любим!
0: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружке.

0: нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ну кого? Кого нужно всегда слушаться?
1: Так ясно же, кого в Библии написано. Слушайся Бога. Он же самый главный. Привет, ребята!
0: Привет! Конечно же, многие знают, что Бог главный над всеми. Но вот интересно, а кто главный дома?
1: Родители, естественно.
0: А если они ушли, например?
1: Ну, мама с папой всегда остаются главными, даже если ушли куда-то. Так они же тебе сказали, как себя вести и что делать.
0: Вот в том-то и дело, что не сказали, а написали. Непонятно, написали.
1: А что непонятного, Ангелиш?
0: Кто главный? Мама оставила записку, чтобы мы в комнате порядок навели. Мой брат Никита разбросал фломастеры, и скрепки еще там валялись. Я ему сказала: убери все быстро, я старше, и значит, главное. А он сказал, что мальчики сильнее, и значит, главнее, и я все должна убрать.
1: Так-так, понятно, Ангелиш. А что же должен делать главный, как ты думаешь?
0: Сейчас я тебе покажу, что.
1: Давай.
0: Берем стакан, газированную воду и наливаем целый стакан. Берем пуговицу и приказываем: пуговица, падай вниз. Пуговица, поднимайся наверх. Слушайся меня, быстро. Главный командует. И все должны его слушаться. Вот.
1: Так-так. Ангелиш, только если к людям относиться как к пуговицам, то все друзья разбегутся в расцепную. А знаешь, о какой дружбе все мечтают?
0: О какой?
1: Я тебе сейчас покажу, какой. Берем книжку и журнал. Так, открываем книжку и закладываем страничку. Потом другая страничка поддерживает страничку журнала. Еще одна поддерживает другую страничку. И так все странички. Какая красивая киса. Так. Все-все-все странички поддерживают друг друга. Закрываем. Попробуй разорвать.
0: Эх, не получается. Дай-ка я попробую.
1: На, попробуй сама.
0: Не получается. Они как будто бы приклеились.
1: Взаправо.

0: правду. Вот о такой дружбе все мечтают, чтобы была крепкая-крепкая, не разорвать. Закон дружбы – поддерживать другого.
1: Так я за дружбу, Маш. Просто хочу быть главной, как другие.
2: Как ученики Иисуса Христа, да? Каждый из них тоже хотел быть важнее другого. А вот что на это им сказал Иисус, об этом наша взаправдошняя история.

0: Эта история произошла в то время, когда Иисус ходил по земле. Был праздник Пасхи.
1: В этот день люди собирались за праздничным столом. Израильский народ радовался тому, что Бог когда-то освободил его из плена.
0: Ученики Иисуса спросили его: «А где мы будем праздновать Пасху?»
2: «Идите, и у входа в город вы увидите человека с кувшином воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет, и хозяин дома покажет вам комнату, горницу».
0: Ученики Иисуса отправились в город.
2: У городских ворот они и взаправду увидели человека с кувшином воды и пошли за ним.
0: Когда он подошел к дому, ученики сказали: «Иисус велел нам спросить, где комната, в которую он с нами мог бы отпраздновать Пасху».
2: И тогда хозяин дома проводил учеников в горницу.
0: Комната была чисто убрана и устлана пестрыми коврами. Все бы хорошо, да только в комнате не было слуги, который бы омыл им ноги.
2: Да-да. Тогда существовал такой обычай. Дело в том, что люди в жарких странах ходили босые, надевая на ноги только сандалии.
3: Я летом тоже хожу в сандалиях и босиком по траве.
2: Всем, кто ходит босиком или в открытой обуви, известно, как ноги становятся пыльными. Так было и в давние времена. Ноги были запыленные, и поэтому слуги должны были их помыть. Но никто из учеников Христа не хотел выполнять обязанности слуги. Поэтому они вошли в комнату с немытыми ногами.
0: Тут все увидели, что Иисус наливает в небольшой тазик воду. Он взял полотенце, опоясался им и стал сам омывать ученикам ноги. Они почувствовали себя неловко. Как же так, удивлялись они, намоет ноги Господь, самый главный на свете?
2: Когда Христос подошел к ученику по имени Петр, тот спрятал ноги под лавку и сказал:
0: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?»
2: Иисус сказал ему: «Скоро ты поймешь, зачем я делаю это».
0: Но Петр ответил: «Нет, я не согласен, не умоешь ног моих вовек».
2: «Ну тогда ты не можешь быть моим учеником», — сказал Иисус.
0: Петр испугался и тут же вытянул вперед ноги и руки. «Вот тебе и ноги, и руки, и голову тоже омой».
2: «Довольно будет и ног», — сказал Господь и омыл Петру ноги.
0: После этого Иисус сказал: «Друзья мои, если я, ваш учитель и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу».
2: Тут все ученики поняли, что быть главным – это значит помогать другому. Вот видишь, как все просто, Ангелиш. Главный помогает другим.
3: Получается, мне что, самой за Никитой фломастеры собирать?
2: Ты знаешь, ему можно подарок подарить.
3: Еще и подарок ему подарить?
2: Да, смастерить пенал для фломастеров, чтобы он мог их туда положить.
3: А его трудно делать?
2: Нет, просто. И я тебе в этом помогу.
3: Получается, сейчас ты будешь главным?
2: Точно. Ну что? Так, берем с тобой бутылку. Держи. А также ножницы. Сейчас мы с тобой будем резать бутылку. Ты удивлена, что из этого получится пенал? Я да. Итак, смотри, отрезаем по второй линии. Видишь, Ангелиш, вот по этой. Немножечко сминаем.

0: и делаем надрез ножницами. Так, чтобы получилась дырочка. Так. Получается?
1: Нет.
0: Ты, нет, чуть-чуть придерживай. Давай я тебе помогу. Ой, так у тебя же уже есть дырка. Так, по этой дырочке мы режем. Отрезаем полностью горловину бутылки. А ненужное сбрасываем. Так. Теперь берем молнию. Перепроверим, работает ли она. Так-так, расстегнули, застегнули. Выпуклая часть называется змейка. Мы на нее клей не наносим. Мы внизу ее вот так проклеиваем. И ее приклеиваем к бутылочке, к краю. Вот к этому. Вот так получится. Поняла? Ну что, подклеим. И так, открываем. Проверили, выпуклая, выпуклая. И наносим клей ниже, чем наша выпуклая змейка. Бежит, бежит, бежит. Ну что, сторону проклеили. Дальше мы начинаем приклеивать к этой молнии бутылку. Вот так по кругу. Смотри, Ангелиш, как получается. И стараемся потихонечку вот так ее приминать. Смотрим, чтобы эта змея не приклеилась к бутылке. Смотри, что получается. А, у нас получается. Чуть-чуть подержали, чтобы приклеилась. Вот. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. А теперь мне понадобится твоя часть. Спасибо. Ух ты, как ты ровно все обрезала. Молодец. Теперь мы приклеиваем другую сторону. Проклеиваем сначала клеем, а потом приклеим ее к бутылочке. А ты знаешь, для начала, пожалуй, мы ее расстегнем. Вы можете это сделать, ребят, в самом начале. Расстегнуть, чтобы вам было удобнее проклеивать. Так, берем, опять же, не близко к змейке мы наносим клей. Так, так, так, побежал, побежал, побежал. Как будто параллельно бежит еще одна змейка, только прозрачная в виде клея. Так, ты не приходи близко к нашей выпуклой змейке. Хоп. Ну что, теперь мы приклеиваем. Хоп. Так. Чуть-чуть подержим, чтобы приклеилась. Так, а теперь склеиваем наши края. Приклеиваем к змейке. Здесь все было ровно-ровно. Тоже чуть-чуть подержим. И точно так же проделаем с другой стороны. Ангелиш, как ты думаешь, понравится Никите такой пенал?
1: Я думаю, да.
0: Здорово, это главное. А ты могла бы пока закрыть клей, пожалуйста?
1: Угу.
0: Спасибо. Так, приклеили.
1: Подожди, подожди, дай мне.
0: Держи.
1: Смотри, какой рот.
0: Слушай, здорово получилось приклеить туда еще зубы, глаза и прям... А! Классно. Давай все-таки попробуем в него положить фломастеры, чтобы Никите-то было куда складывать.
1: Давай.
0: Так, проверим, работает ли. Получилось!
1: Да уж, за правду. Раз-два, и пенал готов. Можно еще наклеечки на него приклеить.
0: Класс,
1: да уж,
0: идея.
1: Теперь Никита точно захочет свои фломастеры убрать. А вот скрепки, наверное, я помогу ему убрать. Все-таки я главная.
0: Ты знаешь, Ангелиш, я думаю, что Никита может тебе и со скрепками помочь, если ты ему предложишь игру.
1: Какую игру?
0: Я тебе сейчас покажу. Смотри, берем скрепки. Так, каждой горстки скрепок. Теперь мы узнаем, кто быстрее и больше закинет скрепок в наш стаканчик. Ну что, готово?
1: Да.
0: На старт, внимание, марш! Оп! А-а-а, почти я попала! Ты попала! Молодец!

0: у меня все. Ты победительница, а мне надо еще тренироваться.
1: А теперь уберемся.
0: Давай.
1: Так.
0: У меня получилось. Мы молодцы, убрались. Хорошо, когда вокруг порядок.
1: Ага. Маша, теперь я могу и другим подсказать, что значит быть главным в песне.
0: Точно.

0: Ребята, наша программа подходит к концу.
1: Напишите нам, что делали вы, когда были главнее других.
0: Мы будем ждать ваших писем.
2: Пока!

0: не знаю, как общаться.
1: Ну, когда же ты замуж выйдешь?
0: Я насмотрелся в браке своих родителей. Мне хватит. Слушай, у тебя сейчас есть парень или девушка. Использую его как эксперимент. Самые глубинные хочу ваши ответы услышать. У меня есть любовник. Но с любовником еще хуже. Когда отключаются наушники, приходится слушать себя.

Так много людей вокруг. 7 миллиардов в мире, больше миллиона в моем городе. Я каждый день вижу разные лица, прохожу мимо сотни человек, но почему-то в этой толпе я чувствую себя так одиноко. У меня есть знакомые, есть друзья, но порой одиночество накрывает меня с головой, и от него невозможно спрятаться даже в самой шумной компании. Я больше не хочу чувствовать себя одинокой. Но как мне с этим справиться?

Я так поняла, что люди на Покровке писали, что такое одиночество. Когда нету любимого человека, когда тебе грустно, когда есть возможность побыть наедине с собой, когда в записной книжке тысячи контактов, а позвонить иногда некому, когда остался без друзей, когда один, когда разрядились наушники, ага. Когда даже в толпе ты один, когда потерял себя, когда все от тебя отвернулись и не чувствуешь ни от кого поддержки, когда некому позвонить, если тебе плохо, отсутствие других, не с кем выпить чай, когда ты один, когда остаешься наедине с собой, не значит слабость, прикольно. Угу. Как вам вообще ответы? Разные. Так что такое одиночество вообще, в принципе, тогда? Вот. Вот ваше мнение. Вообще, одиночество – это действительно есть состояние, да? А есть, вот есть состояние как изолированность. И многие здесь ответы как изоляция, да? А есть одиночество как уединение. Понимаете? И это разные вещи. Да? Согласны? Одиночество как уединение – это время, когда очень важно уметь побыть собой. Кто-нибудь использует это время вообще? Поднимите руки. Именно как уединение, которое является ресурсом для вас. Вот если вы не умеете именно наслаждаться одиночеством, вот этим уединением, то вам очень тяжело, скорее всего, будет в жизни. Ну и в принципе тяжело. Если вы не можете, ну, правда, испытывать там радость,

0: даже если вы какой-то период времени. Знаете, на самом деле сейчас, благодаря тому, что вот тут про наушники написано, да, разрядились наушники. Почему это состояние действительно одиночества? Почему? Кто скажет? Нет шума. А на самом деле, когда отключаются наушники, приходится слушать себя. А с собой наедине оставаться очень страшно. Часто бывает. Почему и одиночество как раз и является таким сложным состоянием, потому что человек как раз и не может себя слушать, не может справляться со своими чувствами. Согласны? Вот. Сегодня мы больше будем говорить как раз о таком состоянии. Знаете, ну вот уже Костя сказал, да, я 19 лет работаю, и если раньше клиенты приходили, ну вообще в принципе всегда, конечно, приходят с разными запросами, но в последнее время очень часто приходят с запросом о том, что я одинок. Почему? Почему такое происходит? Как вы думаете? Сами себе неинтересны, много шума. Ребят, вот честно, если говорить, да, продолжить тему наушников, на самом деле очень часто люди без наушников бывают только в одном месте. Где? В ванной. И туда колонку можно точно, да. Ну, то есть в туалете можно в наушниках, да, даже в туалет с телефоном, да, как в туалет пойти без телефона? Вообще, да. То есть единственное место чаще всего подумать, где можно подумать реально, это вот бывает ванна. Хорошо, если человек не берет с собой еще туда колонку. Поэтому уметь быть наедине с собой – это важно. Давайте мы с вами, можно мне досочку, поговорим о причинах одиночества. Но вот именно состояние одиночества. Почему человек действительно испытывает вот эту изоляцию? По какой причине? Нет внутренней опоры.
1: И принятие себя самого.
0: Ага, точно. Угу. Или низкая самооценка. Еще. Причины. Почему человеку так плохо быть наедине с собой? Вот почему?
2: Просто скучно.
0: Скучно. Угу. Или другими словами, я сам себе не интересен, да?
3: Угу. Нечем заняться, например.
0: Нечем заняться.
3: Или не знаешь, чем тебе заняться.
0: Нет хобби, может быть, тогда. Да? Нет хобби.
1: Кажется, что это ненормально, что нужно быть не одиноким. Как какое-то ощущение неправильности.
0: Угу. То есть социальные стереотипы какие-то, да? Особенно если там родители какой-нибудь очередная встреча, да, и там 20 плюс вам уже, и начинают спрашивать, ну, когда же ты замуж выйдешь? Да? Ага. Дальше. Какие еще причины? Как вы думаете?
4: Трагедия, травма.
0: Трагедия? Травма. Трагедия, травма. Например, одиночество часто приводит к депрессии. Да, но вот причина одиночества – травма. Ну, в смысле, что кого-то потерял, в принципе, да? Утрата какая-то, можно сказать? Угу. Угу. Еще.
5: Страх узнать себя настоящего.
0: Да. Самые глубинные хочу ваши ответы услышать. Страх узнать себя настоящего. Ага. Ну, давайте тогда я скажу. Один из пунктов. Это страх близости. Страх близости. Давайте без типов темпераментов, да, привязанностей. Но о чем это? Что такое страх близости? Ответственность, да? Потому что это, ну, нужно нести ответственность за отношения, да? Но вот что еще? Я хочу ваше мнение. Почему страх близости – причина одиночества? Вот недоверие.
1: Угу. Недоверие.
0: Угу, недоверие. А понятно, почему страх близости? Вообще одно...

0: из ну, таких корневых причин того, что человек испытывает одиночество, он не может строить отношения с другими. Так? Почему? Одна из причин именно потому, что ему страшно сближаться. Ну и низкая самооценка там же, да. А еще, знаете, сейчас очень часто я слышу от молодежи такие фразы. Я насмотрелся в браке своих родителей. Мне хватит. Все. Я там замуж, жениться не собираюсь, потому что мне вот так вот хватило. И в итоге человеку страшно сближаться, страшно доверять другому человеку. А еще одна из очевидных причин, ну, почему-то вы ее не проговорили, это неумение общаться с другими людьми. Согласны? А, есть люди, которые, ну, прямо так и говорят, я не знаю, как общаться, я не умею общаться. Понятно, о чем идет речь? Угу. Что? Добавите что-то? Внутренние комплексы, да, да, да. Ага. Да. Окей. А как вы думаете, а в каком возрасте чаще всего люди испытывают одиночество? Подростковый возраст. 60-70. Еще варианты.
1: В 13 лет, когда, ну, подростковый период, и за 40, наверное.
0: В 13, а потом за 40. Ага. А? От 20 до 30. Ага. Еще варианты. Угу. А, да, на самом деле, ну, по статистике, да, примерно от 14 до 34. Ну, вот где-то примерно в этом возрасте, да? Почему? Ну, с подростковым возрастом все понятно, да? А молодежь? Там тоже все понятно. Либо прошла сепарация, либо сепарации не произошло, и тоже чувство одиночества. Да, согласна. Угу. Хорошо. А давайте теперь поговорим о том, а что же тогда делать, да, чтобы все-таки избавиться от чувства одиночества. Вот когда у человека появляется желание завести собаку или кошку, это привет вам вот оттуда. Да. Ну просто, а? Из внутреннего ощущения одиночества. Да. Угу. Так. Но на самом деле животное действительно очень хорошо справляется с этой функцией, да? Как у меня одна клиентка сказала недавно, что вот кошка – это то животное, которое хочешь, не хочешь, она пьет и потребует свое. Да? То есть это ресурс, который просто ко мне приходит, даже если я его не хочу. Угу. Что еще?
2: Быть смелее, не бояться жить, вообще приобретать новый опыт, давать своей жизни второй, третий, десятый, двадцатый шанс.
0: Быть смелее. Прям мне очень нравится, но легко сказать, да. Сделать гораздо сложнее. Знаете, мне вообще очень нравится девиз. Вообще, кто слышал понятие созависимости? Кто знает, что это такое? Ага. Знаете, что люди созависимые не умеют говорить «нет». Да? Знаете, да? Они вот на все соглашаются, на них можно ездить, да? Ну, то есть вот все можно делать с ними. И так как тема созависимости стала популярной, ну и тема границ, поэтому сейчас очень часто популярны «говори нет», «отказывайся», «говори нет всему». И знаете, вот, ну, как я обычно клиентам говорю сейчас, люди в основном на всякий случай всех расстреливают, когда к ним подходят, чтобы научиться говорить «нет», сразу всех расстреливают. Понимаете, про что я говорю? Да? Нет-нет-нет. Даже если... Я даже не слышу еще предложений, но на всякий случай нет. Уже сразу. Я же должна научиться защищать свои границы. И это как раз

0: руки поднял. Смотрите, да, все. Да, люди из прошлого века, да. А все остальные не знают, почему. Да? И вот это как раз раньше, вот этого чувства одиночества настолько не было, как сейчас. Потому что настолько много границ, и мы защищаемся от всего на всякий случай. Поэтому к тому, что сказала Радмила, хочу просто добавить. Когда я сама училась ставить границы, потому что я суперзависимая в первую очередь была, вот, я для себя взяла такой принцип. Всегда говорить «да». Есть классная книжка. Тоже, которую, да, и фильм, да, научиться говорить «да». Поэтому сейчас я чаще говорю «да», даже не задумываясь, а потом уже думаю иногда, бывает так. Вот, поэтому быть смелее. Угу. Что еще поможет нам от... Поднять самооценку я напишу, да? Ага, но это очень непростой процесс на самом деле.
1: Завести жену.
0: А, начать отношения, да, или пойти в отношения, не бояться отношений. Угу. Окей. А, вообще, знаете, мне очень нравится история про эксперименты. А, ну, вы простите меня, пожалуйста, да, но вот бывает так, что я клиентам говорю: слушай, у тебя сейчас есть парень или девушка, используй его как эксперимент. А, в каком смысле? Попробуй учиться, если ты собираешься все равно расстаться с ним, к примеру, да? Попробуй сначала ты с ним, ну вот пообщаться так, как ты хочешь, вот настоящее. Что будет? Очень интересные эксперименты происходят на самом деле. И в этом случае, ну, звучит слово, да, странно, как будто все используют для эксперимента, но на самом деле пользу получает и тот, и второй. Вот, поэтому пойти в отношения, сделать эксперимент, попробовать, не бояться. Что еще? Давайте, пока вы думаете, на самом деле пунктов много, но я скажу про пункт, который, скорее всего, вы не скажете. А, так как здесь молодежь, которая большинство, наверное, в браке еще не состоят, поэтому что я вам рекомендую? Обязательно пройти стадию монады. Что такое стадия монада? Диада вдвоем, триада уже родился ребенок. Понятно? Стадия монада – это когда очень важная стадия для того, чтобы как раз вот это одиночество было ресурсом. То есть я не проваливаюсь, я не ухожу в депрессию и потом в психиатрическую больницу, а наслаждаюсь процессом одиночества. Потому что у меня есть стадия монада. Только, ребят, пожалуйста, не застревайте здесь, хорошо? Это тоже такая опасность. Да, может понравиться. А, смотрите. Почему важна монада? Расскажу пример одной моей клиентки. Я хочу развестись, но мне страшно. Мужа я не люблю и так далее. Вот. Ну, у меня есть любовник, но с любовником еще хуже. Но она говорит, я никогда не была одна. Я сначала была с родителями, потом сразу вышла замуж. А, замуж не успела, ну, в смысле, была в браке, сразу любовник. И я, говорит, не знаю, что делать. Мне с мужем быть или с любовником быть, или вообще лучше побыть одной. Но одной быть очень страшно. А, почему я вам говорю это? Знаете, на самом деле, если человек не проходит стадию монады, если он не умеет наполняться и в паре в том числе, то, скорее всего, ему будет сложнее строить и отношения, но и если вдруг отношения дошли до какого-то кризисного периода, а любые отношения обязательно дойдут до кризиса, и неважно, это семейные отношения или дружеские отношения, ну, нужно это иметь в виду. Все отношения проходят через кризис. Ну, не все. Доходят до кризиса все, но прожить, да, не каждая пара может прожить кризис. Вот. Но именно благодаря тому, что у тебя была стадия монады, скорее всего, тебе легче будет справиться и не уйти в депрессию. Понятно? но не застревать. Почему, опять же, одиночество, да, и вот стадия монады? На самом деле, знаете, одному

0: легче. Не надо ни с кем договариваться.
1: Да, Тань. Ее надо проживать прям одному-одному, когда ты живешь один, не когда ты живешь в семье, с бабушкой, с тетей, с дядей и так далее.
0: Да, стать лимонадой – это когда ты уехал от родителей, живешь именно отдельно от родителей. Жить вместе с родителями не считается. Даже если вы говорите, нет, мама же, она же заботливая, она же вам кушать приготовит. Так ведь? Приготовит. Что, она голодная, что ли, вас оставит? Нет. Поэтому стать лимонадой и говорит о том, что я научился быть самостоятельным. Вот. Давайте дальше по причине. Я свой пункт сказала. Не причины, а что делать для того, чтобы справиться со с одиночеством?
1: Развиваться.
0: Давайте скажем по-другому. Мне нравится твой пункт. Давайте назовем его так. Стать интересным себе. Если вы не интересны себе, почему вы должны мне быть интересными? Скажите, пожалуйста. Вот с какой стати мне с вами общаться, если ты скучен сам себе? Да? Стать интересным себе. Благодаря чему? Один из пунктов, то, что Вера сказала, это хобби добавила, да, Настя? Это обучение какие-то. Но у каждого будут свои, скорее всего, пункты, да?
2: Уйти и разобраться с собой.
0: Уйти. Смотрите, вот здесь с одной стороны хорошо, с другой стороны, я слышала такую историю. Я ухожу, вот, я перестаю с тобой общаться, перестаю, парень с девушкой, потому что я не разобралась еще в себе. Я хочу разобраться. Но, знаете, это бывают такие клиенты тоже, говорят, давайте мы с вами научимся, как строить отношения. Вот была у меня одна клиентка, да, мы с ней год работали, как по-здоровому строить отношения. Потом она встречается с мужчиной, она говорит, а все то, что мы говорили, оно уже по-другому в жизни. Я говорю, конечно. Поэтому разбираться с собой в смысле, где разбираться, в пустыне? Окей, но это будет у вас опыт того, как жить в пустыне. Но если вы хотите разобраться с собой для того, чтобы строить отношения, тогда что нужно? Нужны отношения для того, чтобы слышать себя именно в отношениях. Да, может быть, с другим человеком, но все-таки именно строить отношения. Так, как мы это назовем? Узнавать себя, давайте так напишу. Да, Радмила?
3: Вот еще один способ – это спорт, на самом деле, вот тут как просто отдельная сфера. Он же развивает и когнитивные способности, и стресс снимает, и улучшает самооценку в какой-то степени, если не сильно уж загоняться.
0: Еще вот. С кем-то познакомиться.
3: Да, с кем-то познакомиться, да.
0: Да. Да, почему я поставила восклицательные знаки, там засмеялись, да, тут не видят, наверное. Потому что, правда, именно физические упражнения разрушают гормон кортизол. А если на нас напала тоска, тревога, да, ну там точно уровень кортизола будет выше. Поэтому хорошо бы его разрушить. Каким образом? Любые физические упражнения. Не обязательно идти, там, не знаю, в сборную России, ну, даже не рекомендую, честно говоря. Вот, но что-то делать. Угу. Дальше. Еще.
4: Какое-то служение и активная позиция.
0: Точно, да. Вообще очень хорошо заниматься каким-то волонтерством, служением. Почему?
4: Повышаешь и самооценку, да. И людям полезно что-то приносишь.
0: Да, потому что, смотрите, когда человек чувствует одиночество, он чувствует себя очень часто еще ненужным никому. Да? Я никому не нужен. А если я сделал что-то для кого-то, то ощущение того, что я кому-то нужен, появляется. Да? Ну и плюс я, ну, в принципе, отдаю и общаться там могу. Угу.
5: Театралка, наверное, или какое-то музыкальное увлечение. То есть играть на каких-то музыкальных инструментах, то же самое пение, благодаря этому ты как бы будешь себя чувствовать более

0: уверенным, что ли, как-то,
1: да? Да, но какое-то хобби, особенно театральное, точно, да, повысит. Ага, спасибо. Работать, значит, в коллективе, в социум. Да, работа, на самом деле, многие уходят и в супердостижительство уходят, да? Но запишем именно социум. Окей. Что еще? Помните, там был пункт такой, самая очевидная причина одиночества, мы говорили с вами. Помните? Вы так и не дошли до него. Ну, кто помнит этот пункт? Ну, да, он, ага. Да, неумение общаться. Если это одна из главных причин одиночества, то что нужно делать? Учиться общаться. Где и как? Вообще, на самом деле, везде, да, ну вот мы когда обсуждали за нашим столом, и вот Максим сказал о том, что я специально хожу на разные мероприятия. Участвовать в любых мероприятиях, те же всякие разные встречи, которые у нас проходят, да? Вообще, я руками-ногами за... Ну, и вообще очень рекомендую вам, на самом деле. Мне кажется, Бог не просто так такое удивительное место создал, как церковь и вот молодежные группы, потому что это как раз место, где мы можем общаться, где мы можем учиться дружить, где мы можем учиться конфликтовать. И правильно решать эти конфликты, да, ну, главное решать. Это место, где мы действительно можем чувствовать себя частью какой-то команды, не просто быть одинокими. Поэтому, на мой взгляд, это вообще, ну, такое уникальное место, и нужно пользоваться этими возможностями. Я очень рада, что вы здесь. Ну и давайте, на мой взгляд, один из самых важных пунктов от одиночества – это тот, кто нас создал, да, тот, кто нас собрал здесь. Это Бог. И Бог говорит о том, что я с тобой. Неважно, что с тобой происходит. Даже если мама, да, бросит дитя, есть в Библии такой стих, то я тебя никогда не оставлю. Поэтому, когда мы с Богом, и когда мы действительно доверяем Ему, тогда мы можем почувствовать Его любовь. Даже если кажется, что все остальные не понимают нас. Да? Ну, топ. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы какие-то, или уже нет? Нет. У вас нет вопросов. Спасибо вам.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа, где молодые люди ищут свой путь. Иногда на дорогах появляются ямы, и, к сожалению, мы в них попадаем. Многие пытаются выбраться собственными силами, и чаще всего у нас это не получается. Иногда мы обращаемся к кому-то за помощью. Сегодня у нас в студии ведущий Юля, наш гость Егор, и я Велина. И сегодня мы будем говорить о том, как же выбраться из этих ям.
1: Ну, мы часто попадаем в такие ситуации, где нам кажется, что либо что-то должно случиться невероятное, чтобы нас оттуда вытащило что-то. А и наши способы никак иногда не помогают, и мы ищем какую-то соломинку, чтобы ухватиться. А люди обращаются к психологам, люди обращаются к мамам, к папам, к бабушкам, дедушкам, друзьям. Если, допустим, нету помощи, вот вообще никакой, вот что вот делать, да? Егор, какие трудности ты попадал?
2: В моей жизни меня не устраивало практически ничего. Во всех сферах деятельности, в работе, там, на личной.
0: В личной жизни.
2: В личной жизни. В служении я, как верующий человек, тоже мне не удовлетворяло.
0: А что ты имеешь в виду? Каким служением ты занимался?
2: Я занимался детским воспитанием подростками.
0: С подростками. То есть это в церкви, что ли, как-то проходило?
2: Да, это в церкви. Мы занимаемся воспитанием, точнее, помогаем родителям в этом. Ходим разные в походы, там еще что-то. И помогаем детям духовно возрастать, познать себя, укрепиться.
0: А что же не устраивало? Что было так трудно их воспитывать? Итогом? Да? Не тот результат был, который...
2: Да, не тот результат.
0: Чего ты хотел?
2: Не тот результат. Я хотел, чтобы они побросали свои телефоны, заинтересовались чем-то глубоким, Богом заинтересовались, как правильно жить в этой жизни.
0: Но это достаточно сложная работа.
2: Это сложная работа,
0: многие
2: да.
0: Многие взрослые к этому не приходят, с детьми тем более.
2: Ну, я понял, что я не те методы использовал, поэтому у меня не получалось.
1: А какую-то информацию просто ты как бы изучал, читал, пытался сам, да?
2: Да, я, конечно, изучал, но пытался все своими силами устроить.
1: Никакой результат не приходил?
2: Нет, был результат, но результат меня не удовлетворял.
0: Этого недостаточно, решил Егор и расстроился. Но ты вот сказал, в личной жизни, в служении, в чем-то еще были трудности?
2: Да, в финансовой сфере тоже были трудности, и я не понимал, почему. Вот, у меня не получалось зарабатывать средства, сколько мне нужно было. Вот.
1: И что ты делал?
2: Что я делал? В итоге я, как верующий человек, я взмолился Богу. Я искал выход у Бога. Молился, чтобы Бог начал менять в моей жизни что-то. Я не знал, как это будет, я не знал, что мне делать вообще. Но я просил просто помощи у Бога.

0: итоге я не слышал ответа, не видел ответов. Полгода своей жизни примерно.
1: Что ты ожидал? Вот ты просил, вот, Боже, помоги, что ты думал, что тебе там принесут чемодан денег, дети все резко станут послушными, в личной жизни сразу все наладится. Чего ты ожидал?
0: Нет, я ожидал, что появится шанс и изменить свою жизнь, увидеть тот путь, по которому мне это все разрешить.
1: Ну. То есть ты думал, что ты сам как-то внутри изменишься, и не то, что обстоятельства случатся, а именно, что ты другим каким-то станешь и вдруг резко начнешь делать правильные вещи, так?
0: Нет. Я хотел научиться этому всему, я хотел это познать. Мне не хватало просто информации. Мне не хватало информации, я хотел узнать, как мне правильно жить.
2: Найди свой путь.
1: Но ты говоришь, что ты верующий человек, но в принципе верующие люди, они всегда говорят, что в Библии у нас есть очень подробные как бы инструкции, да, к всему, практически к любой ситуации, вплоть даже до управления деньгами. Там, в принципе, очень много чего написано. Тебе этого было недостаточно, я так понимаю.
0: Да, мне это было не то, что недостаточно. Просто я пытался сделать это все своими силами, угу, без Бога. Это было у меня в теории. Угу. А не было это, как сказать...
1: Не применял на практике.
0: Не применял это на практике. Это.
1: Угу. То есть ты как бы теорию понимал, что надо делать?
0: Теорию понимал, да. Я вроде как бы стремился к этому, но у меня что-то не получалось. И...
1: Так дело-то, может быть, как раз в тебе было, что
0: да,
1: ты мог что-то понять.
0: И поэтому я начал спрашивать у Бога, задавать вопросы. Я хотел измениться, друзья вроде мои тоже куда-то меня звали там обучаться и угу, поехать на, я, как сказать?
1: Куда поехать?
0: Поехать в Абхазию, угу, на медицинскую школу. Угу. Там люди о здоровье учатся, как правильно
1: вести здоровый образ жизни.
0: Вот. Я тоже захотел вместе с ними, но у меня так сложились обстоятельства, что не получилось.
1: То есть ты как бы выделил выход вот в том, чтобы туда поехать, через здоровый образ жизни, что-то еще,
0: да, что-то да, там да, получалось? Да, да, да. Просто у меня друг, он приехал такой вдохновленный после встречи их, молодежной встречи христианской, uh-huh, он приехал, вдохновлял, давайте поехали, надо развиваться, ребята, uh-huh, надо к чему-то стремиться. Вот тут вот есть такое предложение, uh-huh, научиться здоровому образу жизни, научиться через это прийти как-то лучше чувствовать Бога, uh-huh, потому что то, что мы, чем мы питаемся,
1: Мы то, что мы едим,
0: и то, что у нас в голове. Угу. Как мы живем, это тоже все влияет. Это я после уже понял. Угу. На себя.
1: Ты этим вдохновился ощутил, и хотел тоже, да?
0: Да, я тоже вдохновился и хотел.
1: Так а почему не поехал?
0: У меня отключили свет дома. Вот. Просто у меня были проблемы в финансовой сфере. Мы брали кредит и решили все свои силы финансовые направить на погашение кредитов, долгов. Mm-hmm. А за электроэнергию мы решили подождать, да. Потом сразу заплатить. Mm-hmm. Вот так вот. И был такой опыт. Я просил у Бога, чтобы... Тоже на меня это плохо не влияло, вот и интернет, и все дела.
1: Бог, в общем, решил проблему радикально.
0: Бог решил проблему радикально. Я помолился перед... Вообще, я молился: Господи, прошу тебя, убери вот эту привязанность к соцсетям. Я залажу ВКонтакт, включаю компьютер, залажу, нажимаю кнопку «Вход», и у меня все выключается. Я не понимаю, что...

0: Ты просил, не... Егор, получай.
1: Да. Я не понимаю, что происходит. Иду к электрощиту, и там двое электриков отключают мне свет. Ну, все нормально.
0: Все нормально. Обычная ситуация.
2: То есть ты со смирением принял такой радостный, ура, мне отключили контакт. Я могу молиться теперь без проблем.
1: Но спустя некоторое время я это принял для себя, понял то, что я же просил. Бог просто сделал это как-то радикально, без предупреждения даже. Вот, от электрокомпании этих. Без предупреждения. И я не знал, куда себя деть. Я просил у Бога: Боже,
0: покажи,
1: что делать. Я остался один, сам собой. У меня мои друзья уехали без меня в Абхазию учиться. И я остался Библия.
0: И темнота,
1: пустота, как мне казалось. Начал молиться, просить дальше у Бога, читать, изучать Библию. Вот. И проходит месяц. Вот, приезжает один товарищ, мы с ним приезжает проводить семинары, как правильно своими финансовыми средствами распоряжаться.
0: Как ты об этом семинаре узнал?
1: Через братьев и сестер из церкви.
0: То есть ты ходил в церковь, продолжался?
1: Да,
0: виделся, да?
1: Да. И мне сказали, вот так и так будет проходить семинар. Я сначала не хотел пойти, но снова обстоятельства сделал так. Бог.
0: Воду отключили?
1: Бог. Нет. Я планировал поехать вот как раз с детьми, с подростками в другой город, вместе с ними провести. Встречу организовать и вместе с ними провести. Но Бог сделал такие обстоятельства, что они нас не смогли принять, и наша поездка просто
0: отложилась.
1: Да. Вот. Я попадаю на этот семинар, слушаю умные вещи. В принципе, этот человек, бизнесмен, он рассказывал свои опыты и вообще, как правильно распоряжаться деньгами. Я думаю, надо с ним познакомиться поближе. После всего я подошел к нему, мы разговорились, вот, поделился своими переживаниями. Вот. Он выслушал меня, мы вместе с ним помолились, он начал рассказывать... Точнее, он меня допрашивал.
0: Допрашивал, да?
1: Да, он допрашивал. Он хотел выяснить, в чем причина, почему. В итоге пришли к тому, что... Он говорит, слушай, дружище... Ты не читаешь Библию. Я говорю, как я не читаю Библию? Вот я читаю Библию. Ну, ты читаешь, когда тебе это вот, ну, просто надо или интересно, но ты не читаешь ее, чтобы познакомиться с Богом, познать Бога.
3: Найди свой путь.
1: Я такой, действительно он прав, он меня, мое... Вот меня подковырнул, меня задело за душу, за живое. Я согласился. Говорит, давай за тебя помолимся. Мы помолились за меня. И он уходит. Мы расходимся. Он меня находит на следующий день. Приезжает ко мне домой на работу ко мне приезжает.
0: Это тебя не напугало?
1: Нет. Он до этого приезжал. Так как я работаю в автосервисе.
0: То есть это было тоже случайное, да,
1: обстоятельство? Да, так как вроде как бы случайно, но мне кажется, все-таки это Бог.
0: Это Бог про
4: случайности, не случайно.
1: Случайно, да, не случайно. Он уже знал, где я работаю, он приезжает ко мне на работу. И, слушай, я тут помолился, пообщался, говорит, с Богом, и Бог мне сказал, а помоги ему. Ты за него помолился? А что просто так вот? Да, вот.
0: И как он так сказал ему?
1: Помоги.
0: Как тут?
1: Вот, меня это тоже заинтересовало, как он так ему сказал. Он говорит, во время молитвы, как бы...
0: У него тоже отключили свет.
1: Во время молитвы он мыслил как бы в ту сторону, чтобы как бы мне помочь, думал как, и пришла мысль.

0: идея, слушай, а почему тебе бы не помочь? Вот. Как бы наперекос своим мыслям иногда приходят мысли
1: от Бога.
0: От Бога. Вот. Я подумал, действительно это так или нет?
1: То есть такого не было никогда?
0: У меня такого никогда не было, и я слышал то, что многие люди, как бы, многим людям Бог отвечает на молитвы, допустим, в мыслях, еще как-то. Я хотел этого, я жаждал этого, да? И я хотел найти вот именно вот такую же связь с Богом. Я хотел найти Бога.
1: Чтобы слышать его, да?
0: Чтобы слышать его.
2: И что, в итоге ты отправился с ним куда-то, или он тебе как-то там помог, деньгами вот. Он тебе, может быть, дал? Нет?
0: Он мне говорит, слушай, у меня мысль пришла, давай поехали ко мне, поживешь у меня пару месяцев, я тут подумал, проанализировал все плюсы, все минусы. Я тут дом купил в Сочи.
1: Слушай, классный ответ от Бога. Я тоже в Сочи хочу.
0: Я тут дом в Сочи купил, вон, поживешь у меня, поможешь мне как бы отремонтировать его. Заодно я тебе там финансово помогу слегка.
1: То есть нанял тебя работником?
0: Нанял меня как бы работником. И заодно, говорит, мы будем с тобой читать, погружаться в Библию, изучать более подробно.
1: Здорово. Как это решение повлияло на твою жизнь? Что же изменилось-то?
0: Я начал изучать Библию, читать.
1: Глубоко.
0: Искать глубоко, более глубже. Я начал искать Бога, вот именно Бога в Библии. Много обычно Библия говорит нам о Боге, а я искал вот конкретно самого Бога, самого Бога.
1: Нашел?
0: Начал находить, да.
1: В пути.
0: Просто начал задавать вопросы, Господи, вот я хочу вот именно вот так же, как в этой истории, допустим.
1: И он отвечает?
0: Бог начал отвечать через какие-то обстоятельства. Я читаю Библию, Бог отвечает мне через обстоятельства.
1: Начались живые отношения?
0: Да, начались живые отношения, я начал понимать.
2: Слушай, Бога. А вот мне интересно, ты говоришь, что с финансовым положением, как вот с этим обстояли дела?
0: Я к пути улучшения этого всего, я понял, куда стремиться, как это все делать.
2: А вот с детьми были проблемы с воспитанием их, клубом?
0: Я стратегию поменял. Я понял то, что духовно, в первую очередь, я должен духовно возрастать. И духовно надо понимать именно духовно, в Духе Божьем.
1: То есть все изменилось к лучшему?
0: Начало меняться, да. Это не конец.
2: Да. Спасибо большое, Егор. Спасибо, Юля. Спасибо, дорогие телезрители, что вы были с нами. Мы сегодня услышали прекрасную историю о том, как человек нашел путь в Боге. Мы все можем попадать в эти ямы, в эти обстоятельства. Не отчаивайтесь, обращайтесь к Богу, Он обязательно укажет вам верный путь. Ищите Его. Если у вас есть какие-то проблемы, просьбы, молитвенные нужды, пишите нам обязательно. Пусть Бог будет с вами. До свидания.

величие неба и грубые руки, веревки, плевки, неприличные звуки, великие муки великой любви. Чем более ругательств, тем более света в осанке, лице, пусть отрепье надето, плод их издевательств. Не скрыть им величия,

новом венце. И мысль им воздастся за это. Сейчас нет ответа, и небо молчит. Но сердце кричит, не имеют их руки, в смятении глаза, им мерещатся звуки и слепят сияньем картины суда, где он, слава неба, владычество света, он, тот, кто терпит их адские муки.

До старости я вас не оставлю, до седых волос буду нянчить. Я создал, я и носить буду. Поддерживать и охранять.

Маленький мальчик пришел на берег залива. И, находясь там на берегу, какое-то время пытался себя занять какой-то игрой. К нему подошел пожилой дедушка и спросил: «Что ты ожидаешь здесь? Чем ты занимаешься? Может быть, у тебя есть какое-то беспокойство?» Мальчик ответил: «Дедушка, через совсем небольшое время сюда, в этот залив, зайдет огромный белый корабль, и я отправлюсь в путешествие через океан на этом корабле». Пожилой человек скептически посмотрел на этого юношу и сказал: «Не хочется тебя разочаровывать, но в этот залив никогда не заходят такие большие корабли. Но ты можешь провести здесь время». Тогда мальчик еще какое-то время занимался какими-то подручными играми. Он бросал камешки в залив. И вдруг, через некоторое время, в этот залив, в эту бухту стал заходить огромный

И корабль. Это был действительно океанский лайнер. Заходя туда, он вызвал реакцию этого пожилого человека. Потому что он не представлял, что такой корабль может заходить в эту бухту. И тогда мальчик побежал к берегу. С корабля была спущена шлюпка, и она направилась к берегу. Мальчик перепрыгнул через борт этой шлюпки и, уже оказавшись там внутри, сказал: «Дедушка, простите, я не сказал вам о том, что капитаном корабля этого является мой отец. И он сказал мне, чтобы я ждал его именно на берегу этого залива». Сегодня мне хочется сказать о том, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос, уходя с этой земли на небеса к своему небесному Отцу, сказал, что Он снова придет для того, чтобы быть вместе с нами. Для того, чтобы взять народ, который последовал за Ним, на небеса. Для того, чтобы быть вместе всю вечность. И именно описывая эти события, евангелист Матфей в 24 главе говорит нам о том и четко формулирует процесс, в который будем вовлечены мы, ожидая второго пришествия Иисуса Христа. И поэтому сегодня я приглашаю вас посмотреть на 24 главу Евангелия от Матфея, и мы будем с вами читать тексты, которые описывают это событие в видении и понимании евангелиста Матфея. Когда мы смотрим с вами на 44 стих, мы читаем следующее. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы видим, что все повествование 24 главы Евангелия от Матфея не ограничивается описанием событий, которые происходят вокруг нас. В жизни политической, в жизни социальной, в жизни общества, которое отражает ожидание второго пришествия. В завершении 24 главы Иисус Христос рассказывает нам историю, которая могла бы показать то, что является самым ценным и главным для нас. Потому что мы с вами не можем повлиять на те события и обстоятельства, которые происходят в мире. Это глобальное развитие событий описано и представлено в Евангелии в отношении всего общества, всего населения Земли, событий внутри климата, внутри политических событий. Но мы с вами можем увидеть, что же евангелист Матфей записал для каждого из нас. Как мы с вами можем приготовиться ко второму пришествию? Ведь для нас с вами это самое важное – приготовиться ко второму пришествию Иисуса Христа, потому что мы хотим стать участниками жизни в Царстве с нашим Господом и Спасителем. И именно поэтому мы с вами обращаем внимание на эту историю, здесь записанную в завершении 24 главы. Сегодня мне хочется посмотреть на эту историю не в хронологической последовательности ее описания, а наоборот. Мы начнем со второй части этой истории, для того, чтобы остановиться и сосредоточить свое внимание, что же ожидает человека, который желает встретиться с Богом. И мы читаем с вами 48 стиха. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой». Удивительные слова, не правда ли? Человек, который описан в этом отрывке, не то чтобы говорит свою мысль публично. Он не проповедует об этом. Он не рассказывает своим близким и родственникам. Единственное, что с ним происходит, это то, что он подумал о том, что Христос придет не скоро.

скажет, написано, в сердце своем, не скоро придет Господин мой. И если он оставит эту мысль в своем сознании, что произойдет с этим человеком, которому поручена особая ответственность управления хозяйством? Здесь написано так. И начнет бить товарищей своих. Прервемся на этой фразе. Обычно в мире, когда человек получает власть и полномочия, способность управлять и влиять на людей, для человека естественным становится желание продемонстрировать свое достижение, свои способности, свое влияние, свою возможность оказать давление на того или иного человека. И вот здесь как раз-таки охарактеризован именно такой управитель. Хозяин, обратив внимание на всех своих слуг, выбрал именно его. И когда он выбрал именно его для управления, он почему-то решил, что его целью и задачей должно стать отложить в своем сознании возвращение хозяина. И поскольку хозяин придет не скоро, он решил реализовать свои внутренние низменные страсти, которые наполнялось его сердце. Он решил бить товарищей, то есть демонстрировать им свое превосходство. И эта демонстрация приводит его в состояние, когда он теряет контроль за тем, какие события и процессы вокруг него происходят. Он начинает бить товарищей, а следующее, что говорится, он переживает состояние, которое описано в отношении людей, которые как раз-таки не представляют о времени, не понимают времени. Написано так. Начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами. Что это значит? Человек, который представлен в этой притче, был назначен или определен управляющим в доме хозяина, и он оказался тем, который начал бить товарищей и есть, и пить с пьяницами. То есть пережил моральное и нравственное разложение. И все это только потому, что в своем сознании для себя сказал, не скоро придет Господин мой. И поскольку Господин придет не скоро, я могу чувствовать себя абсолютно свободно. Я буду делать то, что мне нравится, то, что я хочу. И именно поэтому, когда мы с вами смотрим на эту историю, мне хочется, чтобы каждый из нас мог задать вопрос. А кого избирал хозяин в качестве того, кто должен был остаться управляющим? Избирал ли он человека, который не подавал признаков, что он наполнен, что он способен для того, чтобы реализовать эту задачу управления хозяйством? Видел ли в нем хозяин потенциал для того, чтобы он мог осуществить ту задачу, которая перед ним стояла? Наверное, да. Хозяин, оставляя свое хозяйство на попечение этого человека, понимал, что он будет заботиться о его хозяйстве, и он имеет потенциал для того, чтобы реализоваться как управляющий в его доме. Но, когда хозяин ушел, и он подумал о том, что хозяин вернется не скоро, процессы стали происходить катастрофические. И в этой связи мне хотелось бы пригласить вас посмотреть на еще одну историю. Эта история записана в книге «Бытие». И мы с вами прекрасно знаем о том, как в книге «Бытие» происходят события, которые отражают опыт путешествия Иакова. И вот в 49 главе книги «Бытие» Иаков переживает особое состояние. Многие люди называют эту главу главой «Благословение сыновей Иакова». Но когда мы внимательно читаем то, что написано здесь, мы можем увидеть и почувствовать, что не все благословения, которые произносит Иаков, действительно выглядят как благословения. И вот мы с вами смотрим на то, что представлено здесь. Третий стих 49 главы книги «Бытие» говорит. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Если Рувим обладает этими качествами, этими критериями, которыми описывает его Иаков, является ли это самой высокой оценкой для Рувима? На самом деле, человек, который назван «Ты первенец мой, крепость моя, начаток силы моей». Какая хорошая характеристика. Но, когда вы смотрите на
то

что переживает Рувим, вы обнаруживаете, что вот этот потенциал, который находился в Рувиме, на самом деле не оказался реализованным. Потому что, когда вы смотрите на то, что должен был получить первенец, каковы преимущества первородного в семье в Израиле? Три основных преимущества, которые мы с вами вспомним. Обычно мы говорим следующее. Первенец получал двойную норму наследства. То есть, если каждому из детей в семье должны были приобрести по однокомнатной квартире, то первенцу должны были приобрести двушку в центре. Что это значит? Это значит, что он получал особый статус и особую материальную, особую защиту. Что еще получал первенец? Первенец получал полномочия управления семьей. И на самом деле, когда мы с вами смотрим на эту сферу, то мы различаем для себя два важных момента. Первое. Первенец получал управление административное. И мы с вами видим о том, что первенец должен был получить полномочия в управлении всей семьей, в административном управлении семьей. Второе преимущество, которое здесь же мы отмечаем, первенец должен был стать священником в своем доме. То есть на него возлагалась священническая ответственность. Это огромное преимущество. Потому что вопросы религиозного направления – это вопросы идеологии, это вопросы воспитания сознания семьи. И он, как первенец Рувим, должен был отразить на себе вот этот опыт управления семьей административного, религиозного вдохновенного служения для семьи, обеспечения правильного восприятия живого Бога. И, конечно же, он должен был получить благодаря этому определенные преимущества. Он должен получить двойную норму наследства. Но когда мы с вами смотрим на то, что происходит дальше, в 4 стихе 49 главы продолжаются слова, которые говорит Иаков. «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». То есть, человек, который был рожден как первенец, имел прекрасный потенциал для того, чтобы реализоваться как тот, который несет на себя ответственность за всю семью, вдруг оказывается в условиях, когда он взошел на ложе отца. Это значит, что он по своей сути, по своему характеру проявил слабоволие. Он оказался человеком, который не мог нести на себе всю ту ответственность, которая возлагалась на первенца. То есть потенциал в Рувиме был, он мог.

исчезает. Все это пропадает, потому что он взошел на ложе отца. Иаков говорит, не будешь преимуществовать. Он потерял свое благословение потому, что он взошел на ложе отца. Он посягнул на то, что ему не принадлежало. И это шаг, который он осуществил в своей жизни, привел его к большому потрясению, поскольку он претендовал на все эти полномочия и вдруг потерял все. И вот теперь, когда мы смотрим на эту картину, когда мы видим Рувима, который все это мог получить, как тот, который претендовал на все, будучи первенцем, мы видим, что Рувим этого не получает. Но кому уходят благословения первенца? Если мы посмотрим на предыдущую главу в описании книги «Бытие», мы обнаружим, что Иосиф, услышав о болезни своего отца, берет двух своих сыновей, Ефрема и Манасию, приходит к отцу для того, чтобы посетить его. Иаков сажает одного сына на одно колено, другого на другое колено, и он говорит Иосифу, вот эти два сына, они уже теперь не твои сыновья, они мои сыновья. И впоследствии, когда израильский народ получил свою землю на территории Израиля, Ефрем и Манасия получили два наследных удела на территории земли обетованной. Действительно, благословение первенца, которое растратил Рувим, не реализовав свои полномочия и свое право, из-за своего шага подлости и низости, которую он осуществил, получил Иосиф в своих сыновьях. Но куда ушли остальные благословения? Что случилось с остальными благословениями, которые существовали как благословение первенца? Мы с вами, читая продолжение 49 главы, обнаруживаем, что Иаков не очень легко относился к своему сыну Левию. И он говорит, «В совет их да не внидет душа моя». Это не звучит как благословение. Потому что он напоминал им историю о том, что случилось тогда, когда они уничтожили целый город. И этим самым поставили под удар репутацию всей семьи. Потому что они дискредитировали того Бога, которого представлял Иаков на этой территории. Но обратите внимание, если человек проявляет дух ревности в отношении соблюдения и исследования истины, что происходит с ним? Когда мы видим Моисея, который спускается с горы, после того, когда он увидел, что произошло с народом, когда народ развратился, что делает Моисей? Моисей говорит, кто Господень? Ко мне. И к нему приходит колено Левия. И он поручает им осуществить судебные действия в отношении всего народа. И эти люди осуществляют эти действия. И Левий получает полномочия и право священнодействовать среди своих братьев. Теперь уже Левий несет на себе благословение священства. И когда мы с вами читаем Пятикнижие, мы понимаем, что Моисей был представителем этого колена. Господь через него осуществил описание всех этих событий, которые были связаны с творением нашей земли, событий, связанных с опытом пути народа израильского. Сыны колена Левия выполнили свое обязательство и выполнили то предназначение, к которому призывал Господь изначально Рувима. Благословение легло на сыновей Левия. И, конечно же, хочется обратить внимание на третье благословение первенца, которое потерял Рувим. Третье благословение – это административное управление. И вы помните, что написано далее в продолжении 49 главы. «Не отойдет скипетр от Иуды и жезл от чресел его». На самом деле Иуда теперь административно управлял всем Израилем. Это третье благословение первенца, которое потерял Рувим. И когда мы смотрим на это описание, мы понимаем, что у Рувима был потрясающий потенциал для того, чтобы реализовать все те задачи, которые возлагались на первенца. Но все эти задачи оказались нереализованными. Он потерял все эти преимущества.
И когда мы с вами смотрим на то, что происходит в Евангелии Матфея, когда

в притче Иисус Христос передает для евангелиста вот эти обстоятельства, связанные с ожиданием второго пришествия, мы видим потрясающую картину. Матфей адресует свое Евангелие прежде всего к Израилю, к людям, которые хорошо знают Ветхий Завет. И адресуя к ним свое послание, он говорит: «И начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Почему он подвергнет его одной участи с лицемерами? Почему рассечет? Потому что для израильтянина было понятно, еще с того времени, когда сам Авраам проходил между рассеченных животных, заключая завет с Господом, что этот путь между рассеченными телами животных свидетельствовал о том, что если человек не соответствует завету с Богом, он должен быть рассеченным. А почему с лицемерами? Священное Писание представляет для нас. Если мы с вами делаем вид, что мы соответствуем чему-то, если внешне на нас посмотреть, и мы вроде бы хорошие христиане, а по сути своей мы не ожидаем второго пришествия. Мы не ожидаем Иисуса Христа, грядущего к нам. Мы не живем так, как будто мы понимаем, что Он придет очень скоро. В таком случае это состояние лицемерного ожидания, когда наши мысли не наполнены реальным желанием встречи с Ним. И именно поэтому человек, который таким образом ожидает второго пришествия, окажется отданным одной участи с лицемерами. Но теперь давайте посмотрим на первую часть 45 стиха. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Кто же этот верный и благоразумный раб? Когда мы с вами смотрим на семью Иакова, мы обнаруживаем, что верным и благоразумным среди сыновей Иакова является Иосиф. Он верный и благоразумный раб, который оказался в рабстве под влиянием своих братьев. И находясь здесь в рабстве, он зарекомендовал себя как человек, который действительно был верен принципам. Тогда, когда жена Потифара обратилась к нему с соблазнительным предложением, он, обращаясь к ней с ответом, не сказал, что он не может поступить так, потому что уважает ее мужа. Он сказал, что он не может нарушить заповеди, потому что это все видит сам Бог. Это состояние верности Богу отражено в опыте Иосифа. Но мы видим, что Иосиф был не только верным, он был еще и благоразумным. И когда мы обнаруживаем, что происходит с Иосифом в темнице, своим поведением, своей властью, которую он получает от хранителя темницы, он не пользуется для того, чтобы обрести выгоду для себя. Все, что он делает, он честно, ответственно выполняет свое поручение. И именно поэтому, когда слуги царя оказываются в темнице вместе с ним, именно к нему они приходят для того, чтобы рассказать сон, который приснился им накануне. Когда вы хотите рассказать кому-то сон, который вам снился, естественно, что вы делитесь этой информацией только с теми людьми, кому вы действительно доверяете. И эти слуги царя доверяли Иосифу, потому что он был верным и благоразумным. Но далее мы читаем еще нечто здесь об этом верном и благоразумном, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Иосиф занимался тем, чтобы давать пищу людям вовремя. Он открывал им характер Бога вовремя. Он делился словом об истине вовремя. Он демонстрировал свою верность в том, что он открывал свое понимание божества вовремя. И это помогало людям узнавать правду и доверять его словам. И вот теперь, когда мы с вами смотрим на верного и благоразумного раба, который описан в 24 главе, и говорим с вами о сыне Иакова, Иосифе, посмотрите, что написано в 46 тексте. А здесь сказано следующее. «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Иосиф оказался тем, которого поставили над всем имением

не только Потифара в его доме, не только в темнице, когда он был управителем. Его поставили над всем Египтом, потому что Иосиф оказался верным, благоразумным, вовремя раздающим хлеб рабом. Когда мы с вами смотрим в целом на всю эту историю, записанную здесь, Господь призывает нас через эту весть, чтобы мы с вами сегодня готовились ко второму пришествию Христа. Нам крайне важно позаботиться о том, чтобы мысль о Его скором возвращении не оказалась затерта в нашем сознании. Вера в то, что Он придет, не должна исчезнуть из нашего поля зрения. Потому что если только мысль о том, что Он придет не скоро, начнет жить в нас, мы будем делать то, что делал этот злой управитель, представленный в этой истории. И тогда конец предрешен. Только мысль о том, что Христос придет не скоро, лишает нас будущей перспективы. Если же мы с вами сегодня посмотрим на управителя, который оказался верным и благоразумным. Именно этот путь предлагает для нас Евангелие. Если мы будем следовать тем путем, которым шел Иосиф когда-то в чужой стране, в таком случае, дорогие друзья, мы обязательно сможем обрести в своей жизни подлинное состояние счастья, увидев Иисуса Христа грядущим на облаках небесных. Христос никогда не говорил слов впустую. Слово Божье никогда не произносится, чтобы остаться тщетным. Оно всегда приносит результат. Его словом была создана наша земля. Его словом было совершено искупление человечества. Он совершил это искупление на Голгофском кресте. И сегодня Он призывает через свое слово задуматься о том, что Он скоро придет на эту землю. И когда Христос придет на эту землю, так важно, чтобы мы с вами были приготовлены к встрече с Ним, потому что мы увидим Его грядущим. И так важно, чтобы мы оказались теми верными и благоразумными рабами, которые понимают ответственность за это ожидание и готовятся к встрече с Ним. И готовятся не только сами, не только тем, что они служат тем людям, которые их окружают. Они готовятся еще и тем, что они желают вовремя отдать Слово Божье для окружающих людей. И самое главное, они готовы встретиться со своим любимым Господом, который искупил их от грехов и дает им надежду на счастье в вечной жизни.

В начале всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом, через Него все обрело свое бытие, и без Него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь, и жизнь – это свет людям. Этот свет и во тьме светит, не одолела она его. Пришло время, и явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом и пришел как свидетель о свете свидетельствовать, чтобы каждый, кто услышал его, мог уверовать в свет. Сам он не был светом, но ему суждено было свидетельствовать о свете. А сам свет, истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш мир. Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его. Те же, кто принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими. Детьми, необычным образом рожденными, не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога они рождены.

0: дать полную свободу или воспитывать в строгости? Каким должно быть воспитание в христианской семье? Особенно с учетом того, что мы хотим вырастить детей, которые не только захотят принять нашу веру, но и смогут жить в современном мире. Сегодня будем отвечать на этот вопрос. У нас в гостях Павел Владимирович Гончар, магистр богословия, священнослужитель. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, в общем-то, вопрос, который волнует, ну, наверное, всех. Ну, всех, у кого есть дети или кто планирует иметь детей, у кого есть внуки, ну, и так далее. Вот, вопрос воспитания. Дать свободу, чтобы ребенок сам определялся в каких-то вопросах, или жестко его вот зарегламентировать везде?
1: Ну, вообще, если мы говорим о воспитании, в основе воспитания лежат запреты. Ну, когда дети начинают уже что-то понимать, да, мы им говорим, там, в розетку пальчики совать нельзя, да, там, горячему прикасаться нельзя, там, не знаю, плохие какие-то слова говорить нельзя. Угу. Когда улицу переходишь, значит, без взрослых это делать нельзя, ну, на первых порах. Да.
0: Обижать девочек нельзя?
1: Нельзя, да. И можно составить большой-большой список «нельзя», а вот что можно. Мы такой список обычно не составляем, дети сами себе берут то, что можно, да, наверное?
0: Ну да, но по умолчанию, что не запрещено, то...
1: То разрешено, да. Ну да. И история человечества тоже начиналась «нельзя». Да, вот это «нельзя». Мы, когда жилище свое обустраиваем, мы строим стены, которые, кроме того, что тепло содержат, они препятствуют тому, чтобы в дом пришли какие-то люди нежелательные. Да, если у нас там участок есть, мы забор ставим, это тоже нельзя. Вот. Когда едешь на машине, значит, кругом знаки висят, которые, значит, говорят, вот это можно, а вот это нельзя. И запрещающих знаков больше, чем разрешающих в красном этом кружочке.
0: Ну, справедливости ради, есть еще предписывающие.
1: Ну, еще предписывающие, которые отчасти тоже являются запрещающими. Вот только так можно, по-другому нельзя. Ну, и можно множество примеров из нашей жизни как бы привести, когда, значит, нельзя, да. Вот река течет не где хочет, а там, где русло. Вот там, да, или дорога проложена.
0: С рекой немного не так. Она сегодня течет здесь, а после очередного паводка может течь совсем в другом месте.
1: Ну, понятно, но тем не менее, как бы проторенному руслу. Да. Вот. И воспитание – это запреты. Вот, и когда мы говорим о воспитании как запретах, то вопрос в том, что достаточно ли у нас воли, как у родителей, достаточно ли у нас власти, внутренней силы для того, чтобы эти запреты устанавливать и поддерживать.
0: Мне кажется, воля и власть даже здесь несколько вторичные, потому что есть все-таки цель, чего мы хотим добиться.
1: Цель – все хотят всего хорошего. Ну, мы за все хорошее против всего плохого.
0: Это не может быть цель.
1: Мы хотим, чтобы наши дети были самыми успешными, самыми умными, конечно, самыми лучшими. Но проблема чаще всего не в детях. Или всегда. Если дети здоровы, если они обычные, да? Если они что-то там у них нет такого непоправимого. А проблема в родителях, в тех, кто воспитывает. Вот. И часто проблемы родителей коренятся в том, как их воспитывали. Дело в том, что вот воспитание как таковое, да, кстати говоря, вот слово «образование», вот от какого слова?
0: Образ.
1: От слова «образ». А какой образ?
0: Ну, какой-то образ. Каждый раз разный. Да. То есть, чего хотим.
1: Дело в том, что это христианское слово, и в христианскую эпоху было как бы введено в оборот, да, значит, образ Божий. То есть, по сути дела, образование – это

0: это изваяние образа Божьего в человеке. Да? И вот воспитание – это то же самое. Воспитание – это изваяние некого образа. Вот какой образ мы делаем в наших детях? Вот что мы хотим? Обычно мы делаем тот образ, которым мы сами, в общем-то, являемся, или который мы видели, или в котором нас сделали когда-то наши родители.
1: Понимаете? Хотим, чтобы наши дети достигли того, чего не достигли мы. Это вот,
0: ну, достиг,
1: мы же хотим, чтобы они лучше были.
0: Да, тут имеется в виду все-таки образ на более глубоком таком уровне. Это не то, кем быть, а в смысле профессии или в смысле успешности, а
1: нет,
0: то, кем быть как бы изнутри, да, человека.
1: Конечно. Мы хотим, чтобы наши дети были добрее нас, умнее нас, там, ну и так далее.
0: Ну, несознательно мы воспроизводим какой-то образ.
1: Да?
0: Вот в своем воспитании детей, да, может быть, так, как нас тогда-то воспитывали. Вот, так,
1: даже
0: как к нам относились. Да, вот, например, я знаю там семьи, ну, может быть, они такие немножко архаичными покажутся, вот где дети называют родителей на «вы». Да. А почему? А потому что родители своих родителей так называли на «вы», и вот это отношение, почтение к родителю, как к такому абсолютному непререкаемому авторитету, да, вот оно вот передается. Вот. А знаю семьи, где дети оскорбляют своих родителей, и родители, ну, как-то это терпят, как-то к этому относятся терпимо, там, да, вот открыто неповиновение такое показывают родителям. Причем, будучи довольно-таки маленькими, вот устраивают истерики и управляют своими. Почему? Ну, наверное, вот опять
1: иногда
0: это
1: потому,
0: переносится.
1: Иногда потому, хотя, наверное, даже не просто иногда, а чаще всего. Потому что родители сами также относятся как к детям, так и к, собственно, ну,
0: да,
1: кому-то другому.
0: Собственно, почему вот об этом мы говорим? Просто вопрос воспитания – это вопрос установки самих родителей. Как они понимают тот образ, который они хотят воспитать в своих детях, да, и вообще себя понимают ли, вот почему они так делают, почему они так воспитывают, почему вот именно это нельзя. Вот. Если это происходит неосознанно, спонтанно, вот эти установления этих запретов, да, то это не воспитание. Воспитание – это что-то такое продуманное. Ну, понятно, что все на 100% нельзя продумать, но все-таки, тем не менее, что такое опробованное, накатанное, да, и в этом смысле благословенны те семьи, в которых вот это воспитание передается с поколения в поколение. Вот этот образ, который воспитывается в детях, он уже проверен.
1: Ну, то есть, когда родители понимают, чего они хотят добиться.
0: Да, как говорят,
1: конкретный момент.
0: От осинки не родятся апельсинки, да, или яблоко от яблони недалеко катится. Это вот я об этом.
1: Угу.
0: То есть, это важно. И в этом смысле вот это осознанное отношение к воспитанию является принципиально важной вещью. Конечно, если, допустим, не повезло с хорошим воспитанием кому-то из родителей, но он это осознает, значит, он может что-то исправить. Да, он может какие-то образцы для этого взять и привить их своим детям. Но это первое. Вот без этого говорить о воспитании невозможно. То есть, что ты хочешь воспитать в своем ребенке? Если ты говоришь, я просто хочу, чтобы я за все хорошее против всего плохого. Да, это не работает. Имеется в виду вот конкретно. Да, вот, должен осознавать вот этот образ. И второй момент – это стиль воспитания. То есть первый момент, первое, о чем мы говорили, это, собственно, что ты хочешь воспитать? Что? Вот ты понимаешь, что ты хочешь воспитать? Да? А второе – как ты это будешь воспитывать? И вот этот момент тоже важен. Да, мы говорили, что воспитание – это установление запретов, да, по сути дела. И вот как эти запреты устанавливать? Как? Ну, есть четыре таких стиля, что ли, воспитания, вот, о которых такая простая схема, чтобы ее можно было запомнить. Первый стиль – это такой, как бы его назвать, слово «демократическое» мне не очень нравится, но когда люди обсуждают запреты,

0: родитель...
1: С ребенком.
0: Да, с ребенком. Родитель... это такие два положительных и два отрицательных, скажем так, стиля. Два положительных. Родители обсуждают со своим ребенком, почему это нельзя. Потому что у ребенка такая психология. Если вы говорите ему «нельзя», то он не понимает, что такое «нельзя». Ему нужно попробовать, что значит «нельзя». То есть если в розетку нельзя пальчики совать, то, что ударит током, он не понимает, что это такое. Ему нужно попробовать, как это ударит током. Понимаете? Поэтому просто сказать «нельзя» – это значит спровоцировать ребенка на нарушение этого «нельзя». Он не взрослый, у него еще нет осознания того, что у действий бывают последствия. Ему эти последствия нужно пощупать, потрогать. Ну,
1: вообще, в любом случае, ребенок должен просто набить какое-то количество шишек, да, обжечься хотя бы раз на чем-то, что-то такое сделать, для того, чтобы понимать, что вот это вот...
0: Но вот как бы задача родителя вот объяснить, почему, да, вот как бы так. То есть не спровоцировать его на то, чтобы попробовать. И чем старше ребенок становится, тем более важно это делать. То есть обсуждать с ребенком жизнь, да, куда идти, там, что делать, как это бывает. То есть находиться с ним постоянно в контакте, но в таком авторитетном контакте.
1: Понятно, по мере его созревания, взросления.
0: Да. Угу. Значит, как бы второй такой положительный стиль, это такой дружеский, когда дети и родители, в первом случае ребенок и родитель, отношения как бы наставника и наставляемого, да, и здесь очень важен авторитет. То есть, ну, это уже отдельный как бы разговор, как родитель поддерживает свой авторитет, да. Ну, как правило, он поддерживает авторитет своей мудростью, тем, что он не противоречит в своем поведении тому, чему он учит, вот эта вот вещь. Угу. Значит, другой стиль поведения такой дружеский, когда дети и родители на одном уровне находятся. Они друзья. Вот, они мило болтают. Вот, но здесь уже запреты отходят как бы на второй план. Главное не исполнение, вот это важная вещь. Одно дело установить запрет, а другое дело его постоянно поддерживать. Угу. То есть если вы не последовательны в том, чтобы этот запрет поддерживать, то ребенок, раз-два нарушив и не получив за это никаких последствий, понимает, что ваше слово ничего не значит. То есть у вас авторитета нет. То есть вот важно иметь как бы вот внутреннюю такую силу, мотивацию этот запрет поддерживать. Это вот одна из сложностей. Проще скатиться как бы на уровень просто дружеских отношений. Запреты есть, но как бы родители их не поддерживают. Они считают, что отношения важнее нарушения запретов. И получается такая история, когда дети сами начинают определять свою жизнь, свои запреты. Они в этом смысле, ну, что можно, что нельзя, вот, там, каким-то опытным путем, да, они в этом смысле очень сильно...
1: Причем с самого юного возраста, юного в смысле, там, ну, уже в 2-3 года ребенок начинает манипулировать.
0: Да, и в этом смысле они проигрывают детям тех, которые жили и воспитывались запретами. То есть они должны будут пройти путем проб и ошибок, вместо того, чтобы этих ошибок, этих проб уже избежать, потому что путь им уже начертан. Да? То есть вот такой дружеский стиль, то есть который не подразумевает строгости запрета.
1: Ну, насколько я понимаю, в библейском понимании родитель должен быть для ребенка, ну, почти Богом.
0: Вот. Вот здесь вот еще один есть стиль, который скорее вот, негативно относится. Если первые два – это такое позитивное отношение, да, это строгое, без обсуждений, установление запретов. То есть я тебе сказал, что нельзя. Если ребенок нарушает, обязательно следует строгое наказание. Мне один мой как бы знакомый говорил о том, что в его детстве у его отца, у моего знакомого, была такая манера. Значит, когда он что-то шалил, делал что-то не так, он сразу не наказывал. Он на вечер всегда откладывал наказание. И он говорит, самое страшное было это вот ожидание
1: этого наказания. Дед Каширин на субботу.
0: Да. И он говорит, когда он на работу ездил

0: на мотоцикле, отец его, и говорит, я звук двигателя, говорит, отличал от тысяч других мотоциклов и машин, которые кругом ездили, говорит, на расстоянии там нескольких километров. Я слышал, отец едет, и он меня будет наказывать. Это тоже стиль, который очень жестко, четко регламентирует, значит, путь человека, но негатив этого воспитания мы тоже, как бы, понимаем. Проблема в чем? Проблема в том, что тогда, когда страх наказания исчезает, человек может почувствовать...
1: И авторитет тоже не воспринимается.
0: Абсолютную свободу. То есть он уже ничем не связан. Он не научился самоконтролю. Ему не объясняли. И в нем не взращивали вот это такое понимание того, почему нельзя, почему я это делаю или почему я это не делаю. Вот. Им строго управляли, как в бетонных таких берегах. Вот он, жизнь его проходила, а как эти бетонные берега закончились, он разлился, как бы, и русло свое потерял. Да? Вот. Ну и четвертый стиль – это такое жесткое отношение к детям, в том смысле, что они мешают жить. Ну вот они путаются под ногами.
1: Ну это уже не про воспитание, по-моему.
0: Это уже не про воспитание, но я имею в виду, вот, как вот родители часто относятся к детям. Да, вот они как бы заняты своим, они могут заботиться о детях, они могут покупать им все, что они хотят, вот, но при этом жить своей жизнью, а детям могут жить своей жизнью. Да. Такой безответственный, как бы, стиль. И вот в этих четырех, как бы, стилях каждый из нас может себя в чем-то узнать. Да? Но идеальным стилем вот этим является вот этот первый, который требует от нас, в общем-то, большой энергии и большой любви к своим детям. Потому что мы все время должны быть с ними на связи, все время должны поддерживать свой авторитет в их глазах, вот, и не расслабляться, понимая, что будущее наших детей зависит только, ну, в этом возрасте, да, от нас. Когда они уже вырастут, когда они уже станут самостоятельными, мы уже сделали все, что могли. Но до определенного времени их будущее зависит только от нас.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, воспитание детей – это большая ответственность. Это целенаправленный процесс. И мы не имеем права устраниться из этого процесса, потому что при отсутствии воспитания растут сорняки. Всего доброго, до свидания.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Как может измениться жизнь человека, когда он посвящает себя Богу? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из Набережных Челнов Анвар Гендулин. Анвар, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Очень рады, что вы нашли время, приехали к нам. Спасибо вам! Анвар, вы из Набережных Челнов. Скажите, вы всегда жили в этом городе или вот что-то побудило вас туда приехать? Как вообще складывалось ваше путешествие в жизни?
1: Нет, я в Набережных Челнах совершаю служение, как вы сказали, священнослужителя, да, являюсь пастором церкви. И там нахожусь с 2014 года. Но я не родился там. И я родился совершенно в другой части нашей страны и бывшего Советского Союза. Я родился в южных регионах, родился в республике Таджикистан. Угу. И в городе Душанбе, столице. И родился я в атеистической семье. Мои родители были атеистами, моя мама – врач, отец – инженер. И это была обычная такая советская семья. То было время, когда, в общем-то, многие так жили, и мы были патриотами своей страны. И мама, бывало, сажала нас как-то вместе детей. Я был третьим в семье, значит, у меня еще были две старшие дочери, две старшие сестры. У мамы моей, значит, у нас было трое. Вот, и родители говорили, что дети, мы живем в самой счастливой стране. Наша родина – Советский Союз. И при этом она еще говорила, что мы атеисты, что Бога нет, и что, значит, мы все самые счастливые, самые радостные люди, потому что мы живем именно здесь, в этой стране. Ну и вот с этими мыслями как-то я жил до определенного времени и, можно сказать, был похожим на других мальчишек, которые также воспитывались в подобных семьях.
0: Анвар, а как вы можете себя на тот момент охарактеризовать? Вот что в вашем характере было такое вот особенное и, может быть, яркое? Вот что можете вспомнить?
1: Ну, мне нравилось, значит, быть активным, заниматься спортом. И по характеру, видимо, вот эти лидерские качества перешли ко мне от моей матери, потому что и она тоже так, в общем-то, имеет лидерские качества.
0: Вот интересный момент, знаете, вот вы сказали, что мама вот говорила такие вещи, да, когда вот мы, вот такая вот семья, мы не верим в Бога, то есть вот, но при этом мы хорошая семья, то есть которая старается какие-то определенные установки и традиции соблюдать. Вот как вы думаете, она это говорила из каких побуждений? Потому что так надо или потому что вот она сама в это действительно верила? Как вы считаете?
1: На мой взгляд, может быть, даже она сама не до конца не понимала, потому что, несмотря на то, что утверждали родители, что мы атеисты и Бога нет, но в то же время 1-2 раза в году это не мешало им собирать домой бабушек, и в конце трапезы обязательно звучала какая-то молитва.

0: молитва. То есть это было, наверное, и во всех других семьях, но на тот момент все-таки, хотя мы и были атеисты, но все равно какую-то связь на всякий случай с духовностью тоже придерживались этой связи. Но после этих встреч, после ухода этих бабушек, все опять возвращалось на свою, как бы, на свою линию, и мы продолжали жить как обычные советские граждане. Кто-то трудился, кто-то учился. Вот. И я...
1: А характер у вас такой достаточно был бойкий, можно назвать, да? Или вот вы все-таки были более спокойный такой, но при этом активный?
0: Да, я, в общем-то, не смогу сказать, что я был очень спокойный. В общем-то, везде, где только мог, я старался пролезть, все узнать, везде все попробовать. Все. Поэтому я... к сожалению, много ошибок наделал в своей жизни.
1: Просто и... вот я когда с вами разговариваю, вот создается впечатление, что вы такой мягкий человек, такой приятный. Вот интересно, вот все-таки, вот когда вы сказали вот про маму, что она вот давала такие определенные установки, вот все равно же, вот как бывает, да, дети, они перенимают очень быстро, и они потом это все несут в общество.
0: Да, конечно, но и на меня повлияло то общество, в котором я живу, жил тогда, на тот период, поэтому... Я бы так сказал, что сегодня, оглядываясь назад, я думаю, что если бы в тот момент я знал Бога, и моя семья была бы с Богом, и были бы какие-то твердые духовные основания у нашей семьи, то, может быть, я бы не делал тех многих ошибок, которые, к сожалению, я совершил, и сегодня, может быть, моя жизнь была бы, ну, намного лучше, может быть, как бы я больше мог вспомнить того добра, которое было
1: бы
0: в моей
1: сделать,
0: жизни.
1: Да,
0: мог
1: например.
0: Бы сделать, но, но постепенно, видимо, Бог вел меня, вел мою семью, потому что жизнь продолжалась, и в определенный период времени все-таки... Бог стал влиять на мою семью, не на меня в первую очередь.
1: Так, а как так получилось?
0: Из нашей семьи первой вообще обратилась к Богу и вообще к духовным вещам, к духовным истинам, это моя старшая сестра.
1: Как вот. Думаете, что ее побудило? Она была какая-то вот не такая, как все, да, из семьи. Вот что-то ее все-таки отличало. Как вот? Все равно же обычно, почему к Богу приходит? Человек, как правило, расположен, должен быть к этому. Ну или что-то произошло в жизни этого человека такое, что могло бы послужить?
0: Ну, в то время уже это были 90-е годы, и это была нестабильность, это были... В общем-то, напряжение в гражданском обществе, и поэтому определенная была такая ситуация, когда многие люди стали задавать вопросы. И в силу обстоятельств вот моя старшая сестра познакомилась с верующими, и она впервые в руки взяла Евангелие, Новый Завет, и стала читать. И когда она стала читать, у нее появились вопросы. И, может быть, если я не буду подробно останавливаться, в общем, об один прекрасный день, я об этом, конечно, ничего не знал, я жил своей жизнью, но вот она попадает к верующим, и она задает им те вопросы, которые вызвало у нее Евангелие, чтение евангельских текстов. И благодаря тому, что она попала к верующим, и ей помогли понять эти тексты, она узнала больше, узнала о Боге, узнала о Его Слове, узнала о Его законе Божьем и вообще о принципах, которые заложены в Священном Писании. И вот это ее настолько вдохновило, она приняла это всем сердцем и поняла, что есть вообще смысл в жизни, что есть еще то будущее, которое Бог открывает, да, людям. И вот она стала молиться за всю нашу семью. И...
1: Как интересно, вы такую последовательность интересную рассказали. То есть, получается, она сначала познакомилась вот с этими людьми, верующими, потом она открывает его.

0: Евангелие, то есть изучает Слово. Обычно как происходит? Обычно человек сталкивается непосредственно с Богом, да, то есть, ну, бывает так. И потом уже он начинает его узнавать и познавать через Священное Писание, да, через Библию. А здесь получается, что она сначала начала читать, да, вникать, и уже потом задает вот эти вопросы, и потом открывает для себя Бога. То есть интересная здесь какая-то взаимосвязь, потому, почему я говорю об этом? Не все просто Библию берут как ориентир и как истину.
1: Да.
0: Для кого-то это обычная мудрая книга. Вот как вы считаете вообще в жизни вашей сестры, вас, да, так как вы священнослужитель, чем вообще для вас является эта книга? Что она для вас значит? И почему вы ее обычной мудрой книгой не сможете назвать? Для вас это что-то больше?
1: Конечно. Я считаю, что если человек сегодня просто возьмет Библию и с молитвой, с простой молитвой попросит у Бога мудрости и начнет ее изучать, то он так или иначе придет к пониманию, что это не просто какая-то книга, это не просто сказка. Сказки так не пишутся. Это Слово Божье. И то, что, например, на меня повлияло, когда я открыл Писание, и я увидел пророчество Библии, вот это меня очень зацепило, потому что я понял, что пророчество – это заранее предсказанная история. Ну и мне было интересно узнать, а что же Библия говорит о будущем? И я увидел, что Библия, она очень четко открывает события, в общем-то, истории и наперед рассказывает то, что будет. И я увидел, как все пророчества Библии исполнялись на протяжении истории жизни человечества, и даже есть очень много ясных пророчеств, которые сегодня исполняются, и есть те, которые еще не исполнились, но мы увидим, как они исполняются. Это меня просто, ну, просто потрясло, и я понял, что есть Бог, который все сотворил и который все ведет своей премудростью. Это помогло мне изменить свою точку зрения, в общем-то.
0: Вы сразу к этому пришли? Как вообще происходил этот путь?
1: Нет, вот этот путь произошел постепенно. Конечно, моя сестра, она молилась за всю семью, но первая, кто, в общем-то, также, это получается, после нее пришла к Богу моя мама. И хотя моя мама была атеистка, как я и говорил, и она, в общем-то, была очень недовольна тем, что ее старшая дочь пошла в какую-то церковь и стала читать Библию, и мать считала, что это секта какая-то. И она пошла, в общем-то, разобраться, что это за какая-то секта, что это за церковь там, и какую Библию они там изучают. Но когда она пришла и увидела служителя этой церкви, пастора, когда она увидела людей, которые там, и там оказались ее знакомые, ее друзья. И это было тревожное время, и она увидела, что все люди очень положительные, все очень добрые, и с большой любовью ее встретили, то мама решила послушать. И она стала изучать тоже, стала задумываться, стала читать. И в конце концов она принимает тоже Божий свет и становится верующей.
0: Как интересно вы сказали, вот именно атмосфера, именно вот эти вот взаимоотношения, то, как люди себя ведут, с каким посылом, с каким вообще да, светом они идут, да, вообще и в церковь, и непосредственно в церкви находятся, как все-таки это повлияло на вашу маму и может вообще в целом повлиять на людей, окружающих вокруг нас.
1: И это очень важно. Я думаю, что сегодня, если человек приходит в собрание верующих, если он переступает порог Дома Божьего, молитвенного дома, или знакомится с верующими. Первое, конечно, впечатление о том, как его встретили, как с ним общались, играет очень ключевую роль. И он, можно сказать, решает дальше, стоит ли ему продолжать в этом направлении свой путь, свое познание. Поэтому, благодаря тому, что люди были добрыми,

0: и моя сестра, и моя мать, в общем-то, стали верующими. Ну и они стали после этого молиться за меня. А в этот момент я был далеко.
1: Молитвенная цепочка началась.
0: Да, я был далеко от Бога. И в этот момент, более того, я должен был идти в армию. Мне исполнилось уже 18 лет. И я ушел, можно сказать, в армию, уже не был рядышком.

0: Я был на расстоянии тысяч километров от них. Но вдруг в моем сердце, вот, ну, можно сказать, в сердце атеиста, вдруг появляются мысли. То есть я начинаю задумываться. Попалась в руки Евангелие. Это была не полная Библия, это было просто Евангелие, где я мог прочитать о жизни Иисуса.
1: А что особенно привлекло в Иисусе Христе?
0: Меня привлекла Его любовь, Его терпение, Его мудрость, и при том Его всемогущество, потому что такие чудеса, которые Он творил, просто никто, ни один человек не мог сотворить. И поэтому у меня зародилась вот эта вера. И при том я узнал о вот этих пророчествах, я увидел, как Бог заранее показывает наперед всю историю Земли. И меня это настолько вдохновило, что я стал, в общем-то, потихонечку обращаться к Богу, и я стал молиться. И вот тут меня ждал еще один сюрприз. То есть на многие мои молитвы я видел явный ответ. И искренние такие мои молитвы, которые я, как начинающий верующий, обращал к Богу, они не были, как сказать, незамеченными. Бог отвечал мне и давал мне четкие, ясные ответы, и я видел, как Бог действует в моей жизни. Это меня вдохновляло очень.
1: И... Может быть, какие-то помните чудеса, какие-то невероятные события, что-то особенное?
0: Да. У меня было очень много, конечно, таких ярких событий и ярких чудес. Но я расскажу просто, вот я молился о том, чтобы Бог помог мне найти спутницу жизни. И чтобы это была девушка верующая, чтобы это была девушка, которая любит Бога. Но так как я сам, в общем-то, любил играть на гитаре и петь, я просил у Бога, чтобы она была музыкальной, чтобы мы вместе могли с ней петь. И так как я вообще хотел свою жизнь связать с Богом, я хотел, чтобы мы вместе понимали друг друга, чтобы не только была любовь между нами, но чтобы и желание вместе служить Богу, это тоже было. И, конечно, чтобы в конце концов мы создали семью, и Бог нам дал детей и возможность вместе с семьей жить и, в общем-то, служить Богу. И вы знаете, вот, может быть, я так кратенько коснусь этого, но в тот момент мне было уже 27 лет. И, в общем-то, моя мама спрашивала, ну, сынок,
1: когда уже?
0: Когда? Да. Когда ты, да? И вот как-то я сказал маме, ну давай тогда, если Бог слышит наши молитвы, то напишем конкретную молитвенную просьбу. И мы с ней посоветовались и поняли, что неплохо было бы, в общем-то, на тот момент я еще не знал, не был знаком со своей будущей женой, но мы уже с мамой молились, когда лучше планировать свадьбу. Это была ранняя весна, и не зная вообще, что меня ожидает впереди, предложение было от моей матери, что лучше делать свадьбу осенью, потому что, ну, сезон закончен, урожай собран, в общем-то, и это будет и удобно, и дешево, и интересно. Ну и мы записали: «Господи, помоги Анвару, значит, найти супругу, будущую свою жену».
1: А записали и просто вот взяли
0: молитвенный
1: обычный...
0: Молитвенный журнал. Мы вели молитвенный журнал. Не просто, у нас был молитвенный журнал, мы молились. И мы не остановились на этом. Мы даже посмотрели на календарь и нашли определенную дату. Я помню, что, в общем-то, на 28 октября эта дата попала. В общем-то, удобно было 28 октября, это было выходной день. И вот представляете, мы записали: помоги к 28 октября, чтобы все решилось, и чтобы была хорошая свадьба, и чтобы была создана семья во имя Господа нашего. Помолились и сказали аминь. И я вот в этот момент до конца, может быть, не понимал,

0: Но эта молитва пошла прямо на небеса. И спустя месяц я встречаю свою будущую жену. Я вижу, как она поет в хоре, и она мне нравится. И я начинаю знакомиться с ней, и получается, что это знакомство осуществилось, и Бог так действовал, что и я ей понравился, и она мне понравилась. И так интересно Бог вел, что...
1: Внутри вот это вот четкое, ясное понимание было, что это вот именно ваша спутница будущая.
0: Ну, конечно, я не мог сказать сразу, что это она, но я, меня влекло, и я, можно сказать, влюбился в нее, и стал проявлять интерес, и в конце концов я увидел, что она, в общем-то, первое, то, что она свободна, она не замужем, второе, она очень интересная, красивая, музыкант.
1: Как зовут вашу супругу?
0: Мою супругу. По-татарски Марьям, по-русски Мария, в общем-то, ну, поэтому... Я Машеньку увидел, вот она пела в хоре, и мы стали общаться, стали дружить. Ну и что вы думаете? Мы, начиная с весны до осени, очень хорошо знакомились, общались, встречались, ездили вместе на лагерное, переписывались. И несмотря на то, что она жила в одном городе, я в другом, это было время общения. И осенью... мы понимаем, что, в общем-то, у нас есть очень много общего, и она для меня стала очень дорогой, и я предложил ей руку и сердце, и она ответила согласием.
1: По датам все сошлось.
0: Чуть-чуть не сошлось, потому что на 28 число не было записи в ЗАГСе, и мы... смогли записаться и просто по датам на 2 ноября. Ну, это буквально 4 дня.
1: Какая прекрасная дата. У меня дочка родилась 2 ноября.
0: Так вот, я хочу сказать, что Бог усмотрел, и мы создали семью, и Бог нам дал замечательных детей. На сегодняшний день мы вместе вот уже более 20 лет, и у нас 3 детей, 2 дочери и сын. И моя семья для меня – это самое дорогое, что мне дал Господь. И моя жизнь вообще изменилась, и поэтому мы вместе вот живем, и славим Бога, и воспитываем наших детей. И это очень интересное время.
1: Слава Богу, что и дети ваши тоже верят в Бога, и они находятся, насколько мне известно, вместе с вами в служении. Угу. Вот расскажите об этом. Дело в том, что сейчас такое время, когда многие дети, они даже не понимают ценности, насколько это важно присутствовать в церкви. Многие родители сами не посещают церковь по каким-то своим личным причинам. Да? Кто-то в поисках находится Бога, истины, достаточно долгое время. И дети, соответственно, тоже. Вот расскажите о ваших детях. Как вы их, правильно сказать, да, привлекли к этому? И как они тоже познают Бога и растут в этом?
0: Да, я считаю, это очень важный вопрос, потому что... воспитание детей является, можно сказать, самым главным вопросом для того, чтобы они могли вырасти и стать духовными людьми. И поэтому мы с супругой очень серьезно подошли к этому вопросу. И, можно сказать, Бог нам открыл через Библию, через другие духовные источники. Мы прочитали много книг, в общем-то, разных о воспитании, и одна из этих книг, которую мы читали, и до сих пор я считаю, что ее важно читать, это книга «Воспитание детей». Очень много подчеркнули в этих книгах, и там сказано о том, что нужно с самого детства начинать воспитывать детей и вести их к Богу. И родители являются как бы ответственными перед Всевышним, потому что Бог дал этот великий дар наших детей. И потому многие ошибаются, говоря, ну вот вырастет ребенок, там, вот, сам решит, нужно ему или не нужно. Но когда я

0: вместе с моей супругой, когда мы смотрели на наших детей, мы понимали, что от нас очень многое зависит. И читая Священное Писание, мы видим пример Авраама того же, который очень серьезно относился к воспитанию своих домочадцев. И когда встал вопрос, где ему дальше жить, и его племянник Лот выбрал всю окрестность Содомскую, Авраам не пошел в Содом. Почему Лот пошел в Содом? Потому что там хорошо было решать вопросы с бизнесом, там можно было отдать детей в хорошие университеты, в институты, в общем-то, и там можно было как-то развивать свою жизнь, и легко было, может быть, налаживать отношения с миром, как бы с бизнесом и так далее. Но Авраам, мы видим, он взял свою семью и удалился как можно дальше от Содома и поселился подальше от Содома. И своих детей он воспитывал именно в послушании к Богу. И мы видим, что последствия такого отношения... То есть Авраам был за то, чтобы как можно дальше отдаляться. То есть он не отпускал своих домочадцев и не давал им возможности жить кто где хотел, в общем-то. И это принесло свои плоды. Мы видим, чем закончилась жизнь Лота и его семьи. Мы помним, что, да, Лот спасся, можно сказать, да, но его дети и его жена, они пропитались этим Содомом. Жена не могла оставить мысли о Содоме, она обернулась и превратилась в соляной столб, а его две дочери, которые, можно сказать, пошли, вышли вроде бы из Содома, да, они вышли, но Содом из них не вышел, и когда... Помните эту печальную вот ситуацию, когда они решили поступить по обычаю всей земли. По обычаю какой земли? По обычаю Содома, получается. Они напоили своего отца, переспали с ним. И в конце концов родились у них сыновья, и они стали родоначальником двух народов. И это были нечестивые народы. Да. А Авраам, если взять его потомков, то мы видим, как пример его сына Исаака, который... Узнав, что его должны принести в жертву, он, будучи 17-летним уже, можно сказать, крепким юношей, он мог бы просто откинуть этого старика, уже ослабевшего, и сказать: «Ты что, папа, придумал меня в жертву приносить?»
1: И он бы мог сам его можно ли сказать, что Авраам...
0: Но мы видим, что Исаак... Он соглашается... Был послушный настолько, что он... дал себя связать и согласился стать этой жертвой. Вот это воспитание.
1: Да. А можно ли сказать, что вот в вашей жизни Авраам, ну, он сыграл такую определенную роль, вот как пример такой из Библии? Так можно сказать?
0: Это один из таких примеров ярких, которые тоже меня побудили. И поэтому мы с моей женой очень тоже много молимся. Мы каждый день молимся за своих детей. И мы поняли, что воспитание детей нельзя оставлять на какой-то последок. Это серьезный вопрос, это архиважный вопрос. И я сегодня вижу, что многие семьи, окружающие нас, вообще страдают от того, что дети, можно сказать, они не хотят идти к Богу, не хотят читать Слово Божие, не хотят как-то духовно возрастать. И они все время смотрят на этот мир. И мы действительно поняли, что от очень важно, чтобы наши дети духовно возрастали. Очень важно то, чем они питаются. И я имею в виду не только физическую пищу, но и чем они питают свое сердце, свой разум. От того контента, который они потребляют сегодня. Это очень важно. Потому что то, что мы смотрим, то, что мы слушаем, то, с кем мы общаемся, и тот контент, который мы потребляем, он влияет на характер, влияет на личность. И поэтому, опять-таки, если возвращаясь к Аврааму, он давал своим домочадцам очень правильный, выверенный духовный контент. Он говорил им о великом Боге, он рассказывал им свои опыты, он молился и совершал жертвоприношения. И вся семья это наблюдала. И поэтому...
1: То есть это не просто слова, а еще и действия. Он подкреплял действиями.
0: И поэтому мы

0: Мы решили в семье, что мы будем говорить с детьми открыто. И по мере того, как они взрослели, мы говорили с ними о том, что они могут как бы смотреть и как это повлияет на них. Да, мы обсуждали с ними, какие фильмы можно смотреть, какие нет, какие, в общем-то, какую музыку слушать, а какую нет. И, в общем-то, мы поняли, что вот ведя такой открытый диалог, в принципе, дети воспринимают, и они сами уже начинают понимать. И в определенный день дети почистили все свои плейлисты и убрали всякие ненужные, значит, композиции из своих плееров.
1: Многие, я думаю, что наши зрители задаются вопросом, а как же сделать это правильно, мягко, с любовью, чтобы не испортить отношения, потому что это действительно проблема нынешнего века нашего, да, современного мира, когда и дети, и родители все находятся в информационном активном потоке, и это просто неуправляемо даже порой. Как это сделать вот правильно? Как вы осознали это?
0: Ну, во-первых, это зависит и от позиции самих родителей. Это очень важно, потому что если родители имеют такую модель вседозволенности, да, в своей семье, и когда ребенок чувствует, что он делает, что ему хочется, то, конечно, это приведет все-таки к духовному упадку, потому что ребенок будет сам решать, сам и все как бы делать, что ему вздумается. Но я за, и я в то же время не за авторитарную модель, где родитель сказал, и ты не можешь уже повернуть ни вправо, ни влево. Я за авторитетную модель управления семьей. Поэтому мы говорим о всех плюсах и минусах того или иного поведения. Мы озвучиваем это, мы молимся вместе, мы читаем из Библии, читаем из других христианских книг, как правильно. Мы многократно говорим об этом, и тогда дети начинают понимать. Но приходится, чтобы быть авторитетным, нужно прилагать максимум любви, уважения, заботы, но в то же время и отчет, и контроль какой-то, да. И поэтому я, например, договаривался со своими детьми, что мы будем просто смотреть. Да, я иногда смотрю, что они слушают, что смотрят. И даже историю, значит, какие страницы они открывали. И это нормально. Потому что сегодня мы понимаем, что то, с кем человек общается, влияет на него. Худые сообщества развращают добрые нравы. И поэтому, если раньше говорили, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, сегодня это звучит по-другому. Скажи мне, кто твой блогер, и я скажу, кто ты. Скажи мне, на кого ты подписан, и я скажу, кто ты. И поэтому мы об этом тоже говорим. Мы с супругой об этом тоже очень молимся и приняли решение, что каждому ребенку мы, помимо наших совместных общих встреч утром и вечером, где мы вместе молимся, мы еще уделяем один раз в неделю каждому из наших детей по полчаса для личной, близкой молитвы только с этим ребенком. И хотя они
1: Это
0: уже,
1: очень
0: может быть,
1: важно.
0: да, может быть, они уже старше стали, но у каждого из них свои нужды. И бывает, на этих утренних встречах мы полчаса молимся, и мы спрашиваем, какие переживания у тебя сейчас, наша дочь или там сын. И они рассказывают, у них есть свои молитвенные дневнички, и они записывают свои переживания. Не все так гладко, но каждый особенный, и у каждого свой характер. И поэтому нам нужно знать, чем они живут. И порою это играет ключевую роль в доверительных отношениях. Это очень важно. Поэтому семью, можно сказать, удержать в этом духовном ковчеге, и чтобы она не утонула, чтобы она не погрузилась в этот мрак мирского какого-то греховного состояния.

0: Очень важно прилагать усилия, усилия каждый день. И этому учит нас Слово Божие, этому учит нас, в общем-то, пример людей Божьих.
1: Да. Анвар, расскажите, пожалуйста, а что сейчас для вас значит жить с Богом и жить в Боге?
0: Сейчас для меня жить с Богом и жить в Боге, это означает стараться каждый день познавать Его волю, иметь близкие отношения, начинать день со Слова Божьего, с чтения Библии, с молитвы. Ну и, конечно, в каждом дне находить время для того, чтобы поблагодарить Бога за Его милость, за Его любовь, но и понимать, что борьба-то еще не закончена, все еще впереди, и, можно сказать, сегодня продолжать в том же духе, следовать по Его пути.
1: Анвар, огромное вам спасибо за эту беседу, спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы с нами, за то, что вы нас смотрите. Бог может изменить нас, наши семьи, наших детей. Нам остается лишь открыть свое сердце и полностью довериться Ему. Всего вам самого доброго. До свидания.

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

0: Ценность подобных собраний, наверное, в том, что здесь собираются представители разных направлений христианства, не только христианства, сегодня там выступают представители ислама. И они говорят о том, что у них есть общее, то, что их всех объединяет. Это наша история, история нашей культуры. А вот история нашей культуры, российской, она неотъемлема от религиозной культуры, от религиозной составляющей. А она для большинства верующих базируется на Библии. И поэтому очень важно, что этот источник этой культуры становится доступен молодежи, людям, которые с трудом воспринимают славянский вариант Библии, а они познают на современном языке вот те самые ценности, на которых мы живем, ради которых мы живем, жили наши предки, я надеюсь, будут жить наши потомки. А вот то, что вот этот русский перевод стал в аудиоверсии, он стал более доступен, потому что сейчас мы, к сожалению, можем признать, что книги читают не очень, тем более такие серьезные книги, объемные. А вот слушают многие. И вот эта вот доступность текста Священного Писания в аудиоверсии способствует тому, что вот эти вот основополагающие ценности лучше доходят до нашего, особенно молодого поколения.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
4: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
5: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
6: Бог открылся вот для меня как друг.
7: Сейчас мне хотелось бы поведать вам о том опыте, который произошел у меня на литературном поприще. Стихи я начинала писать в школе еще. Я не буду говорить, что это были стихи, но во всяком случае рифмовать я начала в школе. Потом работала на ТЗБ продтоваров, товаровед я по специальности.

И у нас был очень большой коллектив. И когда у кого-то был день рождения, все бежали ко мне: «Танюш, напиши». И я тут же, вот у меня все это мгновенно. Сейчас я могу годами стих писать, а тогда мгновенно писала, потому что опыта еще не было. Вот. Но я никогда себя не считала великим поэтом и даже поэтом. И потом как-то все это ушло на задний план. И получилось так, что когда уже было мне 42 года, и я уверовала и присутствовала на одном торжественном служении, посвященной какой-то дате трехангельской вести у нас в стране или в городе, я вот не помню уже точно. И служение было торжественное, было очень много песен, было много стихов. И со мной рядом сидит сестричка, прям слезы утирает. И меня это настолько трогало. И я ей задала такой вопрос: а кто для вас пишет? У вас какие-то поэты есть, вы кому-то платите? Она говорит: да ты что? Это все сами, это Господь благословляет своих детей. Но я тогда только к Богу пришла. Мне эта фраза, честно сказать, ни о чем не говорила. Но несмотря на это, а я еще одной сестричке говорю: Валерь, вы знаете, я писала немного. Она говорит: Таня, молись, и тебе Господь откроет это. Я молилась, и у Бога был свой план. И я как-то пришла, и у меня полились стихи. Пусть они были еще очень слабенькие и сырые, но они были очень духовные. И я звоню вот этой семье, через которых я пришла к Богу. Я говорю: Саша, послушай. Он говорит: Таня, бомба! Вот, ну это меня, конечно, поддержало. И у меня первое время шли только духовные стихи. Такое впечатление, что вот Господь в узде меня держал, чтобы вот ни налево, ни направо, вот служи этим. Вот. И как бы они ни были слабы, я ходила в сочинский литературный клуб «Золотая осень». Там встречались, ну, будем говорить, дилетанты, но люди, которые начали писать или пишут, ну пусть не профессионалы, кто-то лучше писал, кто-то хуже. И, значит, пришла я один раз на эту встречу, она была посвящена дню рождения Пушкина. Зажгли пушкинскую свечу, а накануне руководитель клуба предупредила всех, что никто свои стихи читать не будет, что будут читать только о Пушкине, либо его стихи, либо, значит, вот посвящение ему. Ну, я пришла, все по очереди читают, доходит до меня очередь, и я ей говорю: Валентина Григорьевна, следующий, потому что у меня только на духовную. Танечка, читайте. Там начали шикать: ну вы же сказали. Я вам еще говорю: Танечка, читайте стихи. И вот так люди начали слышать, ну, первые стихи на духовные темы, наверное, от меня. Хотя до этого Толик Скрипкин в это ходил туда. И даже то, что я в этот клуб попала, опять это звенья одной цепи. Моя сестричка духовная, мы с ней дружны вот невероятным образом. Она поехала, как пенсионерам дают вот бесплатные путевки в санатории. Она оказалась в одной комнате. Оказалась. Мы же понимаем, как она оказалась. Вот с руководителем этого литературного клуба. И она взяла с собой несколько на листе напечатанных стихов, и ей показала. Она говорит: ой, вы скажите, пусть она приходит, я ее встречу. А она говорит: ну она что, только духовная? Ничего, ничего. И вот с того момента я стала ходить в этот клуб. В 2005 году она мне как-то накануне говорит: Танюш, вам уже пора выпустить свою книгу. А я еще не собиралась, потому что, ну, я слышала лучшие стихи. И я вообще как-то, я всегда... Ну, я невысокого мнения о своих стихах. Я абсолютно искренне это говорю. Особенно о тех первых. Это вот. Но эта мысль засела у меня в голове. Засела, и так вот, знаете, вот стоит, как говорится, семя посеять. Думаю, а может быть, стоит. Но дело в том, что нужно обязательно с редактором выпускать книгу. И она мне дала одного редактора. А подруга моя говорит: Таня, если ты хочешь научиться писать, иди к Валерию Захарычу. Да, ты будешь плакать там. Это Клебанов Валерий Захарыч, это мэтр поэзии. Это вообще сильнейшее. Там столько регалий и мастер восьмистишья. И он там в восьми строках такая глубина. Там целый сюжет, там целая жизнь. Вот

многому, как говорится, он меня научил. Но запомни сразу, что ты будешь плакать. Ну, я... У меня вот в первой книге два редактора. Я к нему пошла, принесла ему, значит, свои рукописи. Он говорит, ну, ты мне их оставь, я дома их просмотрю, а потом мы договоримся о встрече. Я прихожу к нему, он мне показывает на урну и говорит, Тань, вот безболезненно их можно выбросить. Поэзии вообще не пахнет. Нету поэзии. Что такое поэзия? Это ты о чем-то обычном напишешь как-то необычно. Вот не так, не прозы. И вот я ему когда давала, он мне показывал, я ему принес, допустим, напечатан лист. Он мне напротив каждой строки, напротив практически каждой писал. Это прозаизм. Это неинтересно. Это банально. Это повтор того же, только другими словами, но суть одна. Таня, это вообще поэзии нет. Ты о чем говоришь? Я, вы представляете, вот мое состояние. Я думала, что я хоть как-то пишу. Я вообще никак не писала. Но мне нужно было, потому что он говорит, я по субботам провожу мастер-класс. Я провожу семинары. Приходи. Я говорю, не приду. Ну как не придешь? Ну вот мы твои духовные будем разбирать. Я говорю, нет, я в субботу пойду проповедь слушать. Если в другой день, то, пожалуйста, я с удовольствием. Мне интересно было. Вот. Но несколько встреч он назначил в другие дни. А потом, ну ему удобнее было, мне ж не командовать, потому что он работал еще в то время. Ну и потом слишком великий человек был, чтобы, знаешь, вот мне так потворствовать. Но сложилось так, что вот один раз он в больницу попал. Я к нему пришла, принесла ему и газеты, и книги. Вот «Путь ко Христу» он читал. Потом я ему принесла еще какую-то книгу. Он их добросовестно читал. Он вообще умнейший человек был. Вот. А один раз он очень тяжело заболел. И я Гале звоню, говорю, Галь, я сегодня к нему пойду. Пошла, тоже взяла книги. Вы знаете, мы с ним проболтали 4 часа. И я ему говорю, Валерий Захарович, мне уже, конечно, пора уходить. Но просто так сегодня я от вас не уйду. А что такое, Танюш? А он говорит, я говорю, я обязательно помолиться должна с вами. Он говорит, ну давай. А он мне, вообще мы с ним друзьями такими стали за вот годы вот этого вот общения на литературном поприще. Друзьями. Он мне столько доверял вот своих каких-то семейных проблем, какой-то боли, вот что с сыном у него там где-то. И я ему сказала, я сегодня просто так не уйду, я сегодня помолюсь с вами. И я стала на колени, он на постели лежал. Я взяла его за руки, мы стали молиться. Я долго молилась, я обо всем, что знала, вот его боли какие-то, я обо всем сказала. Но я его предупредила, я говорю, когда я закончу, скажите вместе со мной аминь. Я закончила, он сказал аминь. И потом вот прижал мою руку так и говорит, Тань, мне никогда не было так хорошо, как сейчас. Я говорю, ну, Валерий Захарович, рыбка моя, ну. Я говорю, я пошла, а что мы уже всем кости перемыли? Он еще с юмором такой был. Ну, короче, мы расстались. Потом, значит, вторую книгу я когда стала готовить, я Гале своей подруге сказала, я говорю, Галь, я к нему не пойду, как к редактору, потому что он настолько давит. У меня полгода вообще тишины было, ни одной строки, потому что вот это вот сидит в голове, что ты ничто, и это действует. Галя со мной по-другому, она говорит, ты же уже можешь по-другому. Да, ну это что же тот уровень, который приклеван на него, а сейчас ты уже по-другому, подумай, посоображай. Вот. И, короче говоря, я выпустила книгу, была редактором, вот которая женщина была тоже, Никулина Нина Васильевна, замечательная. Она у меня и в первой книге была редактором вместе с ним, а вторую только она редактировала. Ну, в принципе, и не редактировала, согласилась с тем, что я принесла. Но я проводила тогда презентацию своей этой книги. У нас есть дом-музей имени Барсовой на Светлане. Я его пригласила, но он плохо чувствовал, он не пришел. А Нина Васильевна написала статью в газету, он ее прочитал. И были люди, которые ему потом позвонили. И он, я же ему книгу подарила. И он мне потом звонит и говорит, Танюш, я тебя поздравляю, у тебя такой рост. Я так за тебя рад. Проходит какое-то время, он мне звонит и говорит, я хочу тебя рекомендовать в Союз. Я говорю, вы? Меня? Ну, вы-то знаете, что я еще на Союз не тяну. Мое впечатление, что в Союзе должны быть люди вот просто блистательно пишущие, понимаешь? И я говорю, не-не-не-не-не, мне этого не

он как взбунтовал, но ему перечить нельзя было. «Если я тебе предлагаю, значит, я знаю, я за тебя ответственность беру, я тебя рекомендую». Я говорю, ну дайте мне хоть подумать, ну так нельзя тоже давить. Ну, короче, он мне дал подумать. «Подготовь мне подборку стихов, я тебе там, допустим, завтра, послезавтра позвоню, почитаешь мне». Я ему звоню, он, как обычно, «Так этот убери». Этот убери. А вот это, вот видишь, вот когда хочешь, ты же можешь писать. А вот здесь, да, все, все нормально. И, значит, передо мной стоял вопрос. Нужно было обязательно, чтобы в «Союз» нужно две книги представлять. У меня две были. Но я прекрасно понимала, что первая книга очень слабенькая. И я начала размышлять. Сначала вот я с Галей своей советовалась. Я говорю, Галя, знаешь... Я прекрасно понимаю, сначала мысль была только одну отправить. Думаю, при такой рекомендации, такого метра, примут. А потом решила, знаешь, думаю, это в первой книге такие, ну как тебе сказать, во-первых, там и прозы много. Я писала, вот брала у Опарина, у того, о пророках писала вот в конце книги. Думаю, пусть они слабенькие, но зато те, кто будет их читать, они же узнают это. И я с закрытыми глазами отправила эти две книги. Вот. И думаю, примут, примут. Не примут, не надо. Во всяком случае, то, что ты в Союзе, являешься членом Союза, это тебе не дает... Ну, это только регалии для мирских людей. Потому что когда тебя объявляют там на вечере, ой, ну надо же, да? А фактически, если ты не умел писать, тебе это звание ничего не даст. Вот. И я думаю, ну примут, примут, нет, нет. Ну и проходит какое-то время, мне Валерий Захарович звонит. Ну что, Танюш, я могу тебя поздравить, ты член Союза. Но в Туапсе надо будет ехать в субботу. Значит, там собираются, вручают эти. Я говорю, ну, значит, вы мне привезете, я в субботу не поеду. Ты даже за этим, как их называют, за билетом, за членским этим не поеду. Я говорю, не поеду. Только в воскресенье. Либо вы мне привезите. Короче, он звонит этому Иващенку, председателю Союза. А тот согласился тут же. Он говорит, я знаю. Он мне потом звонит. Татьяна Владимировна, мне сказали, что вы в субботу не можете. Мы уже договорились. В воскресенье будет проходить эта встреча. Приезжайте обязательно. Я хочу с вами познакомиться. Вот. Молитесь за мою жену, потому что она у меня болеет. Я говорю, обязательно. И вот вы знаете, для меня это важнее всего. И я поняла, что даже... А кто бы моему Валерию Захаровичу рассказал о Боге, о субботе? Не знаю. Потому что его воспринимали все в штыки. Из-за чего? Потому что он всем открыто говорил о их недостатках. То есть, понимаешь, он мог сказать, ну, варишь ты хорошо борщ, ну, вари борщ. То есть, вот, ну, не лезь в поэзию, ну, там не такое. И поэтому он, конечно, нажил немало врагов. И ему перечить боялись, понимаешь? А я не то, что перечила, я просто говорила, ну, обижайтесь, обижайтесь. Нет, я вот так вот. Но мы с ним друзьями остались до последнего, конечно. Он уже, и он умер, и умер этот Иващенко, председатель. Но я считаю, что я свою миссию с этими людьми совершила, слава Богу, с его помощью.

было безветренно, тихо, безлюдно. В красках заката пылал небосвод. Мне показалось, что даже минуты непроизвольно замедлили ход. Несуетливо, с заметною грустью день уплывал. Остывала земля. Он в этот мир приходил только в гости, видимо, так же, как я.

посмотрел мне в глаза и довольно вежливо произнес: «Здесь свободно, присядьте». Но я унесла свой поднос. Стою у стойки без аппетита. Моя картошка маслом пропитанная не принесла мне удовольствия. Нет ощущения ни жажды, ни голода.

Добро пожаловать на четвертый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь?» Троеточие. В рамках этих восьми встреч первые две мы посвятили вопросам созидания семьи. Вторые две темы посвящаются вопросам взаимоотношений в уже состоявшейся семье. И вот сегодня вторая такая тема, и речь пойдет об искусстве общения. Искусство общения. Вспомним несколько известных поэтических строк из наследия, литературного наследия России. Алексей Апухтин, 1876 год. «Ни отзыва, ни слова, ни привета. Пустынею меж нами мир лежит, и мысль моя с вопросом, без ответа, испуганно над сердцем тяготит. Ужель среди часов тоски и гнева прошедшее исчезнет без следа, как легкий звук забытого напева, как в мрак ночной упавшая звезда?» 1876 год. Поэт переживает по поводу того, что взаимоотношения, уже состоявшиеся, уже имевшие место, могут оборваться. Он находится в неведении, будет ли возможность ему получить ответ на свой вопрос. Он говорит: «С вопросом без ответа есть опасность остаться». И несмотря на то, что во взаимоотношениях многое было и многое связывает, кто его знает, напишет, не напишет, или, как сегодня мы бы сказали, позвонит или не позвонит, будет ли продолжение? Это стихотворение отражает сложности в общении, сложности в ожиданиях продолжение оного. Еще одно. Федор Тютчев, 1830 год. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходятся они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи». Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей, таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи. Кто из вас когда-то чувствовал себя подобным образом, бывал в подобном настроении? Вы не уверены, сможет ли человек тебя понять? Порой даже самый близкий, муж, жена, кто-то из семьи твоей, тот, с кем, как говорится, принято быть открытым, с кем ожидаешь ясности и плодотворности во взаимоотношениях, порою он тебя не слышит, и человек принимает решение вообще не рассказывать. Лучше, оберегая себя, свои чувства, свой внутренний мир, лучше меньше высказывать, меньше будет ранений, меньше будет разочарований. Когда люди общаются, то прежде чем человек их сможет уразуметь, им необходима мысль облечь словами. Дальше эти слова должны прозвучать. Человек, их собеседник, должен их услышать, потом их должен истолковать для себя и попытаться соотнести смысловой вариант услышанного со смысловым вариантом сказанного. Это очень трудный процесс. Общение – дело нелегкое, и, к сожалению, многие из нас не раз обожглись

пытаясь откровенно с кем-то пообщаться. Не только вот такого рода есть проблема в общении, когда не уверен, стоит ли говорить. Бывает и прямо наоборот. Скажите, что означает вот на наших широтах просыпанная соль? Как люди это дело истолковывают очень часто? Да, говорят, к ссоре, соль просыпана, к ссоре. Есть вот такая примета. Так и некоторые в рабстве ее находятся. И вот рассказывают, как однажды, значит, муж возвращается с работы домой, и жена его встречает словами: «А я просыпала соль». Он уже знает, что это означает, и знает, чем это дело обычно заканчивается. Он говорит: «А может быть, сегодня обойдется?» Она ответствует: «Нет, я уже настроилась». Хочешь слушать, не хочешь слушать, я тебе все равно скажу. И иногда понимаешь, что не поймет человек, и думаешь, может быть, лучше не говорить, а иногда столько много внутри, что тебе вообще уже не важно, слушает или не слушает, но надо все равно сказать. Тема сложная, вопросов много. И сегодня, когда мы приступаем к этой теме, в контексте желания открыть Слово Божье, Священное Писание и Библию, мы должны сразу же давать или отдавать себе отчет в том, что на эту тему в Библии очень много сказано. О речи, о языке, об устах, о словах. И Священное Писание настолько много об этом говорит, что нам не вместить весь этот объем материала в рамки одной беседы. Потому мы сегодня попытаемся рассмотреть лишь некоторые базовые принципы. И я надеюсь в конце этой беседы дать ссылочку на дополнительные материалы, которые могли бы быть для желающих эту тему изучить более основательно полезны. Первый вопрос, который мы ставим сегодня, звучит так. Молчать или говорить? Молчать или говорить? Вот какой принцип открывает нам Священное Писание в книге Екклесиаста, мудреца, 3 глава, стихи 1, 7 и 11. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И дальше идет ряд антитез, ряд противопоставлений. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное и так далее, включая в 7 стихе вот такую антитезу, такое противопоставление. Время молчать и время говорить. И 11 стих, вывод. «Все соделал Он, Творец Всевышний. Все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Священное Писание, начиная отвечать на вопрос «молчать или говорить», говорит о том, что порою это уместно, обязательно надо говорить, а порою противоположно уместно – не надо говорить, надо именно молчать. И вот мудрость и разум заключаются в том, чтобы быть в состоянии различать, когда говорить, а когда молчать, как написано в первой книге Паралипоменон в 12 главе, в 32 стихе. 1 Паралипоменон 12:32. «Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежит делать Израилю». Это в действительности очень важное знание. Знать, что когда надлежит делать, когда молчать и когда говорить. И слава Господу, мы все можем с вами сподобиться хотя бы отчасти этой мудрости, потому что Священное Писание на этот вопрос отвечает. Когда, для начала, когда нельзя молчать? Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу, 1 стих. Левит, 5 глава, 1 стих. Есть ситуации, когда время говорить, и если не говоришь, то это может обернуться делом

серьезным. Итак, читаем. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Если человек был свидетелем чего-то, услышал или увидел, или как-то узнал, но не отреагировал, если то, что он услышал, увидел или узнал, это грех, это нарушение воли Божьей, нарушение законов Божьих, а человек промолчал, он становится кем? Соучастником. Он несет на себе этот грех. Если он знает и ничего не делает, если он знает и молчит, он несет на себе грех. Это очень серьезный вопрос. Давайте представим себе ситуацию, где и когда в семейной жизни это может иметь место. Допустим, жена знает, что муж периодически с работы что-то приносит, нарушая заповедь «не кради». Так? Это, конечно, не какие-то крупные, как у нас говорили, не в особо крупных размерах и так далее. Да, но что-то такое по мелочи, там, для дома, для хозяйства и прочее, прочее. Например, да? И вот она знает. И она знает, что заповедь такая есть – «не кради». И она знает о том, что Господь очень серьезно относится к этому вопросу. Но она знает также, что если она начнет говорить с мужем на эту тему, то ее ожидает конфликт. Ей не хочется портить взаимоотношений. И она взвешивает, или тут я буду сейчас справедливость Божью восстанавливать, да, вселенского уровня, или я буду просто счастливо и благодатно жить со своим мужем. Зачем это мне надо? Как у нас говорят, моя хата с краю, да? Вот это касается взаимоотношений между мужьями и женами, это касается взаимоотношений между братьями и сестрами в церкви, это касается любой ситуации, любого вида отношений. Ты порой знаешь, что это неправильно, но не говоришь, потому что не хочешь этих разбирательств, не хочешь тратить время, не хочешь тратить эмоциональных ресурсов своих. Просто хочется жить спокойно, он сам или она сама за себя перед Богом в ответе, и все тут. Нет, говорит Священное Писание. Если происходит что-то на уровне слов, на уровне поступков, что является нарушением воли Божьей, и ты об этом знаешь и молчишь, то грех на тебе, душа, говорит Господь. В 19 главе книги Левит, в 17 стихе, мы читаем об этом следующее. Левит, 19 глава, 17 стих. Еще одна заповедь. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Итак, повторяется, когда понесешь за него грех? Когда не обличишь, так? «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Вот в этом стихе представлены две противоположных реакции. Бывало ли у вас такое, что когда вы в очередной раз видите, как он или она нарушает волю Божью, у вас внутри поднимается буря негодования, и у вас уже внутри приготовлено несколько емких тирад, и вы уже знаете, что надо сказать и как сказать, и вы вот-вот готовы это сделать, но опять же, зачем портить отношения? А может быть, вы от этого человека зависите? А может быть, вам вообще никак нельзя каким-то образом досаждать им, потому что потом вам будет худо? И вот человек внутри себя враждует, бывает и год проходит, бывает и десятилетие проходит, и внутри постоянно вражда, в сердце вражда, но этому человеку ничего не говоришь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, да, да. Вот, ничего, ничем, все нормально. Как говорят, тишь да гладь, Божья благодать, все хорошо, все хорошо. Господь говорит, на тебе грех, душа, на тебе грех, если ты молчишь. Таким образом, это очень-очень серьезные предостережения. Не враждуй в сердце твоем, обличи и не понесешь

за него греха. Еще одно место из закона Господня, из Пятикнижия Моисеева, книга Числа, 30 глава, 15 стих. Числа, 30 глава, стих 15. Написано: «Если же муж ее молчал о том,

нас. Молчание – знак согласия. Это из Священного Писания. Если ты знаешь и молчишь, значит, ты соглашаешься. Представляете? Если знаешь и молчишь, значит, ты поддерживаешь, значит, ты соучастник, значит, ты заодно. Это очень серьезное дело. Итак, когда нельзя молчать? Согласно Священному Писанию, нельзя молчать, когда ты видишь, или тебе, может быть, кажется, что человек что-то не то говорит или делает, когда какое-то нарушение воли Божьей случается. Надо говорить, обязательно. Приведем иллюстрацию из священной истории, книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. Книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. «И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: „Не знаю, кто это сделал. И ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне“». Бывала ли у вас подобная ситуация? Бывает так, что во взаимоотношениях в семье вдруг, спустя лет 15-20, всплывает во время какого-то конфликта, во время какого-то тяжелого разговора ситуация, имевшее место давным-давно, о которой человек молчал тогда и все это время враждовал в сердце. А что со временем проходит, если вражда в сердце продолжается? Чувства охлаждаются, люди друг от друга отдаляются, и вот этот вот ком все нарастает и нарастает. И при выяснении порой оказывается, что вот тогда, вот те, как говорится, 15 лет тому назад, супруг, когда сказал что-то, или наоборот, не сказал то, что вторая сторона ожидала увидеть, вовсе и не имел в виду зла причинить. Или в это время задумался о чем-то, ответил не впопад, или посмотрел чуть-чуть правее, чем нужно было, и просто правильно не отреагировал. Или же в действительности что-то сказал обидное, но не то имел в виду. И если бы тогда этот вопрос был поднят, то сразу бы изъяснились, и не было бы этой вражды. И сегодня они были бы близки друг к другу. И порой бывает так, что спустя годы уже невозможно ничего исправить. Вот посмотрите на Авраама. Сказано, он упрекал. Вот как вы себе представляете эту картину? Представьте себе патриарха, такого почтенного, длиннобородого, такого уважаемого и уважительного вида. И вот он начинает упрекать. А твои? Вот что такое упрек? Это же, знаете, это не просто так вот. А знаешь ли, любезный, вот такое дело произошло, что вот это... Нет, упрек – это нечто негативное. А этот вот Авимелех говорит: «Не знаю, ты мне не сказал, и у меня до сих пор информации не было». Бывало у вас такое, что человек... Вот вы наблюдаете, вы видите, что человек смотрит на вас из-под лобья. Вот все смотрит. И вы чувствуете, что что-то вот он против вас имеет. Вы понятия не имеете, что. А человек не говорит. Вы спрашиваете: «Может быть, я тебя чем-то обидел или оскорбил?» «Да не-не-не, все нормально, да». И проходят годы, и этот человек от вас все больше и больше отдаляется, а вы понятия не имели. Господь говорит: если не жить по Божьим законам, если не говорить и не решать вопрос, как говорится, в режиме реального времени, то это, во-первых, является соучастием в его грехе, если грех был реальный, а если ситуация была надуманная, то это просто людей отдаляет друг от друга. И часто взаимоотношения страдают. Со стороны Авимелеха не было никакой информации. Еще одна иллюстрация из истории Священного Писания. Третья книга Царств, 1 глава, стихи 5 и 6. Третья книга Царств, 1 глава, стихи 5 и 6. «Адония, сын Агифы,
возгордившись, говорил: «Я буду царем».

холм и завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Вы помните, что произошло дальше? Дворцовый переворот, люди погибли, семья была разрушена. А все из-за чего? Отец знал, что происходит. Знал, но не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» А ведь такой простой вопрос мог бы многое прояснить. И многое можно было бы исправить вовремя, чтобы не дожидаться катастрофических последствий. Родители, если вы что-то видите или слышите в отношении своих детей, если вам вдруг кажется подозрительным их поведение, вы часто и понятия не имеете, насколько возможно, не дай Бог, но насколько возможно серьезно является проблема, с которой ваше дитя пытается справиться. И это такая тема, на которую он сам или она сама не заговорит. Надо обязательно. Даже если ничего нету, значит, все хорошо, слава Богу. Но задать вопрос, спросить, выяснить, предложить помощь нельзя молчать. Первый вопрос, который мы рассматриваем сегодня в контексте исследования темы искусства общения, это вопрос, когда нельзя молчать, чтобы не было трагических последствий, как были оные в семье Давида царя. Мы с вами уже обращались к книге Левит, 19 главе, 17 стиху, где говорится о необходимости обличать. И вот сейчас нам чуть-чуть пристальнее надо посмотреть на этот отрывочек Священного Писания в попытке ответить на вопрос, как обличать, как говорить. Мы выяснили, что у нас выбора нету. Если знаешь, говорить надо, обсуждать надо. Но очень важно знать также и как. Вот что вновь по синодальному переводу написано. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Как вы себе представляете вот это дело? Что значит «обличи»? Многие тут же рисуют себе фигуру Иоанна Крестителя. «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И так далее, и так далее. Обличать часто воспринимается в сознании как вот такое, знаете, грозное слово от Бога. Вот. И это именно обещание, наказание и так далее, и так далее. Однако, когда мы обращаемся к подлиннику, мы находим, что там используется глагол, который термином «обличать», вот именно в современном смысле этого слова в русском языке, не совсем удачно было бы переводить. Во-первых, там дважды используется один и тот же глагол. То есть, если бы вот так вот, как у нас, то «обличай», «обличай». Ну, кстати, слово «обличать» в русском языке означает, собственно, «выявлять», да? То есть демонстрировать, показывать. Вот, если вдуматься в этимологию этого слова. Но сегодня оно уже так не воспринимается. А вот как в одном из современных переводов передается – «увещевай», «увещевай ближнего твоего». В других переводах «поговори откровенно с ближним твоим». То есть это не то, чтобы посулить ему наказание, да, и сказать: «Ах, ты такой-сякой», и так далее, «ну-ка, быстренько покайся». Именно «увещевай», «поговори откровенно». Вот что о том, как выполнять следует эту заповедь, говорится в комментарии Санчина. Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно,

правильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Увещевай. Увещевай. Два раза один глагол. То есть постарайся достучаться до сердца человека. Недостаточно просто указать человеку на его грех. Надо подумать, как сказать так, чтобы услышанное не было сказано на ветер. Как сказано в книге Иова в 18 главе, стихи 1 и 2. «Обдумайте, и потом будем говорить». «Обдумайте, и потом будем говорить». В книге Есфирь, в 5 главе, в стихах с 1 по 8, в 7 главе, в первых трех стихах, рассказывается о том, как царица Есфирь должна была решить сложнейший вопрос, вопрос спасения своего народа. И вот когда царь ей сказал: «Проси хоть до полуцарства, что хочешь, будет дано тебе». Вот тут бы сразу и спросить, правда? Вот это и это хочу. Она понимает, что нет, еще рано. Еще рано. И она говорит: вот мое желание, приди ко мне на пир. Раз пришел, опять рано, давай еще раз. И вот только уже во время второго пира, когда царь расположился соответствующим образом, когда обстоятельства созрели, вот тогда она об этом говорит. Часто бывает, не успел муж вернуться с работы, жена начинает сразу же решать наболевшие вопросы. Или наоборот, жена не успела в дом зайти, муж ее сразу же берет, что называется, на таран. Дети пришли со школы: «А ну как у вас прошла математика? А ну какие оценки?» И так далее, и так далее. Дайте отдышаться человечку. Подумайте, стоит ли сейчас сказать, стоит ли позже об этом поговорить, каким образом, каким тоном. Вот это все надо принимать во внимание, чтобы был результат, чтобы говорить не на ветер. Мы продолжим разговор об этом во время второй части нашей встречи.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
1: Жизнь иногда ставит перед нами сложный выбор. Новая работа в другом городе, развод и необходимость переехать. Начать все сначала. Человек думает, вроде и хочу уехать, но в то же время есть огромный страх. А вдруг не получится? А вдруг я все разрушу? А вдруг на это нет воли Бога? Как справиться с тревогой перед переменами и как принимать серьезные решения? Сегодня мы говорим о том, как решиться на переезд с нашим гостем, клиническим психологом Иваном Соклаковым. Иван, здравствуйте.
2: Мария, здравствуйте.
1: Вот сегодня часто мы можем слышать фразу «хочу уехать», да, поменять, может быть, место жительства, там, в своей локации. Что обычно скрывается за этой фразой? Это просто

0: уход, так скажем, от себя, бедство от себя или действительно истинное желание каких-то естественных перемен и роста?
1: Желание уехать, причины на это могут быть самыми разными.
0: Угу.
1: И то, о чем вы сказали, когда человек действительно чувствует, что ему важно продвинуться по работе, самореализоваться, для него это такой рост определенный, он движется в согласии с своими ценностями, это одно. Здесь может быть фактор избегания, не чувствовать себя, да, угу. как, хочется как бы уйти от какой-то ответственности.
0: Угу.
1: Здесь фактор еще какой-то боли неразрешенной, может быть,
0: да.
1: конфликты, развод, какие-то переживания, сложные отношения. Ну, пример могу привести. Представьте себе девушка, которая подверглась сексуальному насилию, живет в маленьком городочке, там, 15-20 тысяч. И, ну, страшный ПТСР, естественно, она работает, может быть, психологом, но уехать из этого места, где все тебе напоминало о той страшной боли, это нормально, я считаю.
0: Угу.
1: Вот, перелистнуть жизнь и начать ее просто жить с чистого листа.
0: Угу.
1: Это, ну, в порядке себе, да?
0: Угу.
1: Но тут другой вопрос возникает, когда человек хочет убежать от себя, а от себя не убежишь.
0: Да.
1: Потому что те же проблемы, которые у меня были в этом месте проживания...
0: Они поедут с тобой и туда.
1: Да, они могут отправиться туда, куда я направляюсь. И, в общем-то, ничего не изменится. Вся проблема в том, что мы часто ищем свое счастье, опираясь на какие-то внешние обстоятельства. Среда города определяет мое счастье, погода, может быть, человек, находящийся рядом, то, что я смотрю, то, что я слушаю, все это вот делает меня счастливым. Но на самом деле счастье-то оно внутри, большей частью.
0: Ну, это да.
1: И если человек не разобрался со своими какими-то страхами, скелетами в шкафу, не понимает себя, кто я, что я, и вот убегает, ну, на самом деле все это останется в его жизни. Ему в любом случае придется это решать, где бы он ни находился.
0: А вот как понять, что я не бегу от себя, а это действительно мое вот истинное решение? Потому что если мы бежим от себя, мы там дальше посмотрим. Там человек сталкивается с кучей разных проблем. А вот как понять, что вот это мое истинное? То, что это вот действительно мой рост, да? Когда, допустим, дети заканчивают учиться в школе, и дальше они хотят поехать учиться в институте. Там мы тоже можем столкнуться с тем, что либо я хочу расти и развиваться, да, может быть, это там более привлекательный какой-то вуз, да, более привлекательное какое-то такое место. Да, и там, если он жил в каком-то более уединенном, да, населенном пункте, то это больше возможностей, да, когда он переезжает. А может быть и действительно такое, когда вот там я был такой, да, там разбитной, по мне такое мнение, может быть, там, ну, в том месте было не очень, да, думает так человек, а я перееду, и там я буду лучше, там я изменюсь. Вот где найти вот эту вот, да,
1: грань,
0: да, и как понять?
1: Мне кажется, здесь очень полезна осознанность человека, когда он принимает такое серьезное решение вот в таком зрелом, осознанном состоянии. То есть это не импульсивное какое-то желание, так срочно нужно собрать все чемоданы и бежать. Срочно, куда, зачем. Ничего не продумав, а где я буду жить, а где будут мои дети учиться и так далее. Вот в этом случае, наверное, человек бежит к каких-то внутренних своих неуверенностей, каких-то комплексов, каких-то нерешенных проблем, конфликтные ситуации какие-то были у него с кем-то, и он думает, что там, да, там все будет по-другому.
0: То есть получается, что сегодня мы делаем больше акцент на каком-то таком осознанном выборе.
1: Конечно.
0: Да, принятие решения.
1: Ну, вот тогда, когда человек сел спокойно, в течение, может быть, переезд планировал в течение нескольких там месяцев, когда он изучил культуру того региона, куда он поедет, изучил там, может быть, где он будет работать, где будут там учиться его дети, что там с транспортом общественным и вообще, где я буду там находить себя, когда я буду реализовывать свои ценности. Вот, мне кажется, тогда... Какое-то, это, знаете, взвешенное такое решение, и человек может направиться.
0: Вот вы сейчас про это мне говорите, и мне уже становится самой как-то тревожно, потому что мне кажется, что человек, который хочет переехать, сталкивается с тревогой. Так, я должен продумать, а какая,

0: там культура, да, вот, ну, то, что вы вот все это перечислили, да, вот если мы понимаем, что когда я хочу куда-то переехать, да, я сталкиваюсь с тревожным состоянием, с тревожным таким моментом, как мне, так скажем, его разобрать до косточек так, чтобы, ну, можно так грубо сказать, избавиться от него, что вот с этим сделать?
1: Прежде всего нужно понять, что это тревога, нормальное состояние для человека, который переезжает в другой город.
0: Окей.
1: Принять, просто принять, да, я могу чувствовать тревогу. И даже, может быть, не все делать, чтобы ее уменьшить, понимаете? То есть иногда мы можем жить с тревогой, и это нормально. Тогда нужно задать вопрос, а что именно меня тревожит? Что именно? И пытаться отвечать на эти вопросы. То есть здесь можно включить свои лобные доли, залезть в интернет, все просчитать, какой-то составить финансовый
0: план. Если бы
1: мы
0: знали, как они включаются.
1: Да, финансовый план. Ну, то есть, вот такой, знаете, разумный, нормальный подход. Какие страхи у меня там могут быть?
0: О, а какие страхи там могут быть?
1: Ну, например, будет ли там поликлиника для того, чтобы детей своих я водил? Вот. И, ну, потому
0: важный
1: что дети
0: вопрос.
1: Все-таки это важный вопрос,
0: конечно.
1: Где они там будут учиться? В основном, кстати, когда вот говорим об этом, как-то думаем о других.
0: Да, о себе как-то. Нам поликлиника не нужна.
1: Вот здесь тоже нужно, наверное, о себе подумать. Это нормально. Это тоже, то есть, а кем я там буду работать, чем я буду там заниматься, какие у меня будут хобби, друзья. А смогу ли я найти новых друзей? А какие у меня там будут соседи? Налажу я с ними контакт, общий язык?
0: О, то есть получается, что наоборот, эти вопросы, они как раз-таки не про тревогу, а про рациональный подход к своему переезду.
1: Да, и эти вопросы, они заставляют меня думать, искать какие-то решения, то есть составить план действий. Ну, это нормально, это взвешенная позиция. Мне кажется, тогда, когда человек максимально ответит на все эти вопросы, тогда ему станет легче. Но нужно помнить, что существует всегда неопределенность в этой жизни.
0: Ну, да.
1: Жизнь часто подкидывает нам какие-то сюрпризы, и их просто нужно принимать.
0: Самое стабильное в нашей жизни это наша нестабильная жизнь.
1: Да, здесь тоже нужно расчертить лист, может быть, взять лист бумаги, расчертить на две колонки. Вот где моя ответственность, что я могу сделать? То есть где мое продуктивное волнение, которое приведет меня к конкретным результатам? А где это просто, не знаю, какие-то мысли, которые вкрадываются в голову, и они вообще никак не влияют. Я просто от этого тревожусь, покоя себе, места не нахожусь, не нахожу, и, ну, они ни к чему меня не приводят, ни к какому результату.
0: Вот вы знаете, Иван, я сейчас подумала над тем, что вот когда мы здесь тревожимся, да, у нас включается вот этот вот стресс, и как часто бывает, если мы немножечко наш стресс берем, да, у нас там выделяются разного рода всякие нейромедиаторы, гормоны, и мне кажется, что даже он помогает нам
1: активизироваться.
0: Мне кажется, что вот конечно, это классно, когда чуть-чуть, так скажем,
1: чуть-чуть адреналина
0: нам не помешает, конечно, в этом случае. Вот если мы говорим про страхи и тревоги, с ними как-то уже более-менее становится ясно, картина понятна.
1: Самое главное, Маша, вот дополню, что вот человек должен нормально себя чувствовать, его вот текущее состояние. То есть вот он, как вот он живет,
0: так,
1: знает, что он переедет там через несколько месяцев, но каждый его день он так же проходит, как
0: и до этого.
1: И без мысли, да, о переезде. Да, может быть, за неделю там, понятно, немножко нужно будет чуть-чуть
0: подсуетиться,
1: поднапрягаться, да, это нормально. Но если человек не спит, если у него потеря аппетита, если он ни с кем не встречается, если он забросил все свои дела, у него там вдруг стали появляться конфликты, ну, мне кажется, это такая патологическая тревожность, которая сводит с ума, и вот от нее нужно избавляться.
0: Очень часто, кстати, люди, те, которые переезжают, да, в избежании каких-то таких, ну, дальнейших конфликтов и ситуаций, они дистанцируются и отдаляются, говоря при этом, что так нам легче пережить вот этот переезд, потому что люди вокруг любимые, и тяжело очень оторваться от этого всего. А как вот, кстати, правильно принять решение, может быть, работать как-то с чувством вины, когда мы понимаем, что нам стыдно, допустим, как-то будет, или если близкие, да, остаются в этом городе, может быть, родители, да, пожилые, или, допустим, есть такие ситуации, когда нужно переехать в связи с работой, да, а дети остаются с, ну, с твоей семьей, да, ты как мама или отец должен переехать в другое место пребывания. Вот здесь как вот с этим вот работать, как с этим

0: быть? Есть ли какие-то конструктивные способы?
1: Конечно, есть. Но нужно поработать с этим чувством, нужно признать его в себе, что оно есть.
0: Угу.
1: Попробовать разобрать природу этого чувства.
0: Угу.
1: Насколько оно соответствует ситуации.
0: А,
1: да, угу. И если это соответствует, эти эмоции направляют меня к какому-то действию, тогда нужно это действие решить. Может быть, собрать близких, родных, угу. со всеми поговорить.
0: Угу.
1: Может быть, несколько раз открыто и сказать о том, что несмотря на то, что мы где-то будем жить в другом месте, мы вас все равно очень любим, мы будем ждать вас в гости, приезжать к вам в гости, будем общаться с вами по скайпу. В общем, не рвать мосты, это однозначно.
0: Угу.
1: И максимально поддержать этих людей. Но при всем этом нужно помнить о том, что мы не можем на 100% брать ответственность за эмоции других людей.
0: Угу.
1: А, да, здесь мы не становимся, нельзя становиться такими, знаете, черствыми, равнодушными такими психопатами, но тем не менее нужно помнить всегда при этом, что факт остается фактом.
0: Угу.
1: Наши мысли, наши чувства — это наша ответственность.
0: Угу. Вот здесь вот, если мы говорим про уже ответственность, да, про, кстати, наши мысли и чувства, хотелось бы спросить про то, что очень часто, особенно верующие люди, да, обращаются к Богу с вопросом таким: «А дай мне знак,
1: угу.
0: а покажи, а расскажи». И вот ищут каких-то ответов. «О, вот если сейчас пойдет дождь, я перееду». Да? Ну, или там еще что-то, да. То есть вот из каких-то таких вот моментов очень сильно либо молятся, да, о каких-то знаках. Вот как здесь действительно понять, в чем есть воля Божья, а в чем мы просто-напросто это вот придумали себе какой-то знак и вообще к нему идем. И вообще это пахнет чем-то не уже здоровым.
1: Да, вы правильно, Мария, заметили, что очень часто мы можем пользоваться этим магическим мышлением, думая о том, что существует какая-то причинно-следственная связь, где, может быть, ее даже и нет, или ждать каких-то магических знаков. Сегодня Бог не общается с нами, как с Авраамом, когда он так конкретно сказал: «Вот тебе нужно выйти из Ура Халдейского и прийти в то место, где будет там твой народ». Но у нас есть Священное Писание, у нас есть молитва, у нас есть люди, которые наделены божественной мудростью, мы можем тоже с ними советоваться. То есть Бог может открыть свою волю разными способами, просто нужно дать время для этого. То есть снова вот здесь импульсивность ни к чему. И использовать также холодный разум, то есть снова сесть листком бумаги, посидеть, расписать, с чем я столкнусь, почему это необходим переезд, что я преследую, что он даст мне и так далее. Если мы увидим, что этот переезд будет захватывать ценности, которые не противоречат Священному Писанию, то стоит делать этот шаг. Понимаете, вот Моисей, мы вспоминаем историю, ведь море расступилось тогда, когда ему нужно было сделать шаг веры в какой-то степени. И вот иногда нам тоже стоит это делать, но пусть этот шаг будет таким более взвешенным, продуманным.
0: И вот здесь, когда мы говорим про шаги какие-то, да, веры, да, про то, что есть у нас всегда те, кто нас поддержит. Да, это Бог, если да, это соответствует, так скажем, и его плану тоже. А есть те, кто, допустим, это как-то немножечко отрицает. И есть это те же самые близкие, которые против и которые очень сильно оказывают на нас влияние. Вот как быть здесь, когда ты понимаешь, что твое истинное желание для твоего роста, это будет полезно переехать, но кто-то из близких против. Что делать в этом случае?
1: Это непростой выбор, Мария, это однозначно. Я лично в своей жизни не переживал таких ситуаций. Но выбор все равно остается, и его нужно делать.
0: Так.
1: И здесь действительно нужно задать себе вопрос. Сейчас я снова пытаюсь подстроиться под других и буду продолжать жить чьей-то чужой жизнью. А где все-таки моя зона ответственности, где мои границы, где моя личность? Где я в этом всем? Где мои потребности, где ценности? И если у нас возникает вот такая уверенность, что я окей, я буду в порядке, если вдруг вокруг все будут не окей, я буду уверен своим принципам. Но при этом не сжигая мосты, не теряя добрые отношения, доброе общение, это очень важно. Нужно помнить о том, что

0: человека всегда есть выбор, и Бог дал нам эту свободу выбора, чтобы мы принимали взвешенное решение в согласии с Его волей.
1: Угу. Иван, я благодарю вас за такую интересную беседу, за то, что вы могли понять, что нам порой очень важно определять свои истинные ценности, истинные мотивы, особенно если это касается каких-то переездов, да, в нашей жизни, и обращать внимание на причинно-следственную связь, да, почему для нас это важно, да, и что думают по этому поводу окружающие, а главное, что думает по этому поводу Бог. Благодарю.
0: Спасибо вам за беседу.
1: Помните, перемены в жизни вызывают радость и страх. Говорите о страхах, искренне молитесь, слушайте советы и помните, человек сам планирует путь, но Бог направляет его. Это помогает двигаться вперед вместе с Богом.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют, их царство. Царство Небесное.

Имейте веру Божию. Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь рад приветствовать вас в нашей программе, где мы идем лабиринтами истории, вслед за истиной, пытаясь понять, откуда и куда она нас ведет. Как мы уже говорили раньше, Библия, истина, она желает раскрыть нам нашу историю, рассказать нам о том, откуда и куда мы держим путь. Для чего мы живем? Кто мы? Но одновременно кто-то пытается с этого пути нас сбить, столкнуть, направить на путь неверный, на путь обманчивый и ложный. Как разобраться? Как следовать этим путем? Как не попасться на крючок дезинформации, на уловки того, кто так тщательно старается нас увести?

от самих себя, от нашего предназначения, от нашей истории. Кирилл Иерусалимский, пытаясь обозначить истину и отличить ее от лжи, говорил такие слова: «Заблуждение многопревратно, у истины же единственный облик». Нечто подобное говорили многие люди. К примеру, Жан-Жак Руссо, французский мыслитель, говорил следующее: «Ложь имеет бесконечное число комбинаций, тогда как правда бывает только одна». Истина едина, но не нужно путать это с однообразием. В Евангелии мы находим не одно, а 4 Евангелия. Чуть-чуть позже, на следующих наших встречах, мы поговорим о том, почему не одно, а 4. Сейчас лишь важно сказать, что истина и однообразие, единство и однообразие – это не одно и то же. Истина не ксерокопия, которая повторяет одно и то же, делает всех типичными. Как люди, которые идут в армию, они, прическа у них, у всех, весьма напоминает друг друга. Или, быть может, вы помните, если вы ходили в школу во время советского периода, то помните школьные костюмы. Всех пытались сделать одинаковыми. Так вот, истина едина, но не однообразна. Именно за этой единственной, неповторимой истиной нам и нужно следовать, чтобы обрести себя, чтобы обрести свою историю, чтобы понять, зачем мы живем, и найти ответы на самые важные вопросы моей и вашей жизни, без которых, собственно, и жизнь не жизнь, а так, полет мухи вокруг лампы. Итак, наряду с тем, как в первые века христианской эры появились Евангелия, послания, деяния, откровения, наряду с этим появляются и многие другие книги, другие Евангелия, другие послания, другие деяния и откровения, которые говорят о том же, но говорят иначе, по-другому, иногда переворачивая все с ног на голову. У кого-то была цель создать альтернативную истину в кавычках. Истину, которая, казалось бы, таковой, но на самом деле не была бы истиной. Подобие, уводящее от пути, которым мы призваны идти, как люди, сотворенные Богом. Однако в первые века существовало не только альтернативное Евангелие. Был и другой путь, которым шли достаточно многие христиане и обманывались. Ярким примером этого пути может послужить человек, которого звали, в нашей культуре это редкое имя, которого звали Маркион. Это был сын епископа из Синопа, человек весьма богатый. И его жизненный путь, христианский путь, начался с того, что он все свое имение, вот то огромное богатство, которое он имел, которое передалось ему по наследству, он его продал, и все эти деньги, все, что редкость, принес в церковь и отдал. Однако, шаг за шагом этот человек начал удаляться. Он стал на другой путь и пошел им. И вы знаете, что разбежка в углу, маленький градус в начале, потом приводит к тому, что человек расходится кардинально. По разные стороны баррикад подчас. Так вот, этот самый Маркион, он не создавал Евангелий, посланий, он делал другое. Он пытался провести идеологическую чистку Священного Писания. Например, он сказал, что только послания Павла, они правильные, они богодухновенные, они указывают на тот путь, которым нужно идти. Все остальные это так. Обман. Произведение людей небольшого ума. А из Евангелия он призвал только Евангелие от Луки, да и то. И послание Павла, и Евангелие от Луки он прилично почистил.

Например, почти 4 первые главы Евангелия из Луки он вырезал, сказав, что это неправильное Евангелие, они не открывают Бога, а наоборот уводят к Богу ложному. То же самое он сделал и с посланиями апостола Павла. Он подчистил и убрал все то, что считал неистинным, неправильным. Таким образом, он, не создавая ничего нового, взял то, что было, священные письмена, данные Богом через его пророков, его апостолов. И то, что ему не нравилось, убрал, отредактировал. Не обязательно садить человека на крючок дезинформации. Иногда правда в пол лица или правда с примесью лжи так же опасна, как и концентрированная ложь. В любом случае, главное сбить человека с того пути, по которому он должен идти, чтобы найти правильные ответы на вопросы, созревшие в его уме. Так вот, Маркион уже другим путем пытался сбить христиан. Ну и таких людей было достаточно много, которые брали рукописи, тогда еще не было книгопечатания, оно появится, ой, как не скоро. Брали рукописи и, переписывая, что-нибудь добавляли, что-нибудь убирали по соображениям своего ума. Понимая это, будучи знакомым с такой практикой, апостол Иоанн в Откровении писал такие слова. Давайте вместе откроем Откровение, последнюю книгу Библии, 22 главу. И прочитаем очень важное предупреждение Иоанна, которое относится к определенного рода людям, которые как хотели, так и правили Библию, как хотели, так ее и переписывали. Так вот, Иоанн пишет. Откровение, 22 глава, 18 и 19 тексты. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Очень многие люди, в особенности те, кто был связан с переписыванием рукописей, могли дописывать и могли убирать. Так вот, Иоанн, зная подобную порочную практику, очень твердо говорит, послушайте, никогда такого не делайте. Будьте тщательны в переписывании рукописей. Ничего нельзя выбрасывать и ничего нельзя добавлять. Как есть, так и должно быть переписывание. Кто-то очень хотел, вместе с тем, чтобы создавалась альтернативная версия христианства или альтернативные версии христианства, очень хотел, чтобы и в сами рукописи богодохновенных пророков и апостолов вкрадывались чуждые идеи. Таким был Маркион, и таким были множество людей, имена которых не дошли до нас. Иоанн, зная подобную порочную практику, говорит, никогда, никогда. Путь должен быть ясным, четко обозначенным, чтобы прийти к цели. Из пункта А в пункт Б нужно руководствоваться Священным Писанием, Словом Бога, Библией. Однако у того другого противника, обманщика или льстеца, есть порочная практика. Он подчас меняет тактику. Ну, или, скажем так, где-то чуть больше, чуть меньше акценты делает. Есть ложь, это одно его оружие, и есть сила, страх, жестокость – это второе его оружие. И вот он подчас чередует. Там, где не удастся взять

одним, он пытается взять другим. Так вот, на протяжении всей истории христианства этот второй враг, противник, который однажды на небесах противостал и затеял полемику, спор, ссору с Богом, решил менять свою тактику. Пряник, кнут, пряник, кнут. Одних обманывать, других пугать. И расцвет христианской эры сменился мрачным временем, темным временем, которое в истории называется Средневековье. Там великая борьба изменила конфигурацию. Начало происходить несколько иначе, другим способом. В дело пошли сила, страх, мощь. Темное Средневековье. Представьте себе, что, к примеру, в X веке большинство мирян, людей, которые приходят в церковь, и большинство священников были безграмотными. Представьте себе, что может сказать священник, который даже символа веры и молитвы «Отче наш» не знает. Чему он может научить этих людей, приходящих к нему? Многие документы, рукописи, которые дошли до нас со Средневековья, они показывают, что большинство людей были в плену невежества, разврата. Когда подписывались те или иные документы, то люди, как правило, внизу вместо росписи своего подчерка ставили просто крестик. Это говорило о том, что они не умеют даже элементарно поставить какие-то там инициалы, какую-нибудь закорючку написать. Они просто ставили крестик, они были безграмотными. Более того, не просто безграмотность, не просто невежество, не просто вот те греховные страсти, которыми характеризуется в большинстве своем эпоха Средневековья, не только они правили тогда. Была еще другая сложность. Если сегодня с вами мы имеем благословенную возможность, сегодня нет проблемы в том, чтобы найти Писание, Священное Писание, Библию на понятном языке, то в те времена Библия была редкостью. Ну, редкостью почему? Попробуйте переписать, и вы поймете, сколько это будет стоить, сколько у вас уйдет времени на то, чтобы переписать вот энное количество страниц. Красиво. Красивым каллиграфическим почерком. Сколько уйдет времени? Так вот, не то, что была безграмотность, не то, что была засилие греховности. Сам доступ к Священному Писанию был закрыт. Ну, давайте я вам одну иллюстрацию, чтобы вам стало понятно, сколько стоила Библия в те темные и далекие от нас века. Скажем, кто-нибудь из вас, имея недвижимость, прикиньте свою недвижимость, оцените ее в квадратных метрах, кто-нибудь из вас, имея свою недвижимость, согласился бы, продав ее, и на вырученные деньги от продажи купить Библию? Согласились бы поменять? Библия в Средневековье стоила около дворца. Ну, не роскошного дворца, но относительно. Продадите свой коттедж двухэтажный и деньги поменяете? Вряд ли, да? Это были баснословные деньги, которые нужно было отдать для того, чтобы тебе дали рукопись. Иногда, чтобы сделать рукописи, у одного монаха уходила вся жизнь. В том скриптории в монастыре, где он переписывал Священное Писание, он иногда занимался этим целую жизнь. Это надо было выводить буквы. Это надо было подсчитывать их.

точность сверять, то уходила жизнь. И вот цена этого труда была равноценна, тождественна цене имения. Поэтому даже если бы вы умели читать, а это маловероятно для средневековья,

доступ к нему непрост. Более того, это еще не все. Когда мы говорим о Средневековье, то в Средневековье выходили, кроме всего, масса страшных законов, которые были инициированы самой церковью. Вот я вам пару из них озвучу. Например, папа Григорий VII в 1080 году воспретил употребление народных языков как при богослужении, так и при чтении Священного Писания. Скажем, если вы, славянин, жили бы где-нибудь на территории Московии или, скажем, Великого княжества Литовского или где-нибудь в славянском мире, то пусть вы будете грамотны, будете человеком благочестивым и решитесь продать свое имение и отдать все эти деньги за Библию, то, кроме всего этого, вам нужно еще уметь читать и знать или латынь, язык Западной Церкви, или греческий, язык Восточной Церкви. Ну, возможны варианты еще коптского или сирийского. Может быть, вы смогли бы читать пешиту на древнесирийском языке. В общем, вы понимаете, что не так-то просто все это было. Кроме того, был еще языковой барьер. Потому как чтение Библии и проведение богослужений на национальном языке, на вашем языке, было воспрещено. Вот еще один закон. На синоде в Тулузе в 1229 году было принято постановление, запрещавшее мирянам чтение Библии. Если все предыдущих четыре условия совпадают, то у вас есть еще один барьер. Если вы мирянин, Библию читать вы не можете. Итак, согласно законодательству средневековой Европы, вы не имеете права читать Библию, если вы мирянин. Для этого есть богослужение, приходите и слушайте. Прочитаю вам еще один закон. Вообще там была масса законов, но один из них. Тридентский собор, это собор контрреформационный, проходивший с 1545 года по 1563 года, воспретил мирянам чтение еретических переводов Нового Завета, безусловно. А чтение Ветхого Завета разрешил лишь под надзором епископа. Таким образом, вы могли читать Вульгату, это перевод Библии на латинский язык, под надзором епископа. Вот если он присутствует, за вашей спиной стоит, тогда читайте. И осведомляйтесь, правильно ли вы понимаете. Иначе нельзя. Таких законов было масса. Не будем тратить время, чтобы всех их перечитывать. Это вряд ли будет назидательно. Так вот, многие люди не могли с этим согласиться, не хотели с этим согласиться, поскольку они понимали, что в этой книге, в Слове Божьем, в Библии, есть ответы на те вопросы, которые мучают их. И они, вопреки закону, любили Библию, читали Библию, говорили о ней и несли ее другим людям. Вопреки всем тем церковным постановлениям, которыми преисполнена была средневековая Европа, они шли за Библией, потому что история их влекла. Ее жизнь стала их жизнью. Ее судьба стала их судьбой. Вальденцы, катары, альбегойцы, многочисленные христианские сообщества были вынуждены уходить в горы, прятаться в труднодостижимые места и там жить. Там работать, зарабатывая на пропитание, там переводить главы или книги Священного Писания на простой, доступный человеку язык. Там переписывать. И потом многие из них шли к людям, пытаясь донести эту драгоценную истину Священного Писания, зашивая отдельные кусочки библейских глав
в полы одежды, туда,

подкладку, где, быть может, вы прячете деньги. Они зашивали их туда, чтобы никто не мог обнаружить это самое большое и драгоценное сокровище, которое было у них. Они хотели рассказать о истории, записанной в Священном Писании. О моей и вашей, о нашей истории хотели донести эту истину. Чтобы человек не мучился, но чтобы он нашел ответы. Такие важные, такие нужные ответы. Священное Писание описывает их судьбы, хотя напрямую оно не говорит ни о вальденцах, ни об альбегойцах, ни о тех многих мучениках. Но в его письмах, на его страницах есть описание всего того, что происходило и будет происходить. И то, что применимо библейским мученикам, можно смело применить и к мученикам Средневековья. Послание к евреям в 11 главе, с 36 текста, говорятся слова, характеризуются люди, которые шли за Писанием. Я прочитаю в современном переводе, о котором мы будем говорить с вами в следующий раз. «Другие же испытали на себе издевательства и побои, даже цепи и тюремные решетки. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечами. Они скитались, бездомные, одевались в овечьи и козьи шкуры, вели жизнь полную лишений, гонений, страданий. Те, кого весь мир был недостоин, блуждали в пустынях, горах, пещерах и ущельях». Они разделили судьбу Библии. Они не хотели жить иначе. Они нашли свою историю. У одного философа есть такие слова: «Человек выдержит любое как, если знает, для чего». Так вот, они, узнав смысл, предназначение своей жизни, увидя цель своей жизни, пошли и были готовы принять все, что выпадет им, лишь бы достичь обещанного Богом. Однако, если вы вдруг подумаете, что это была сугубо внутрицерковная дрязга, там, где одни конфессии воевали с другими, вы ошибетесь. Когда власть средневековой церкви пришла к закату, и когда появилась новая идеология, атеистическая идеология, отрицавшая Бога, борьба вокруг Библии продолжилась. Вот как один автор описывает дух отношения к Библии, воцарившийся во Франции во время революции. «Безбожная власть, установившаяся во Франции во время революции и господства террора, повела против Бога и Его святого слова такую войну, какой мир еще не видел. Национальное собрание отменило поклонение Богу. Библии собрали и публично сожгли с самыми язвительными насмешками и издевательствами. И бывшие гонители примерили на себя робу заключенных и стали гонимыми. Так, 20 февраля 1798 года папа Пий VI, 80-летний старичок, занимавший престол Петра, был арестован французским генералом Бертье и увезен в тюрьму. 11 лет спустя картина повторилась. 5 июля 1809 года ночью был арестован следующий папа, Пий VII, и вместе с кардиналом Пака, секретарем папы, не захотевший отречься, он был уведен генералом Раде, уведен вниз, его посадили в карету, он был увезен. Таким образом, средневековая церковь начала испытывать на себе те гонения, которые некогда сама возбуждала и провоцировала. Новая власть, власть, отрицавшая Бога,

повела новую войну против Слова Божия. Это была не Варфоломеевская ночь. Это была атеистическая борьба. Слово Божие так или иначе всегда находилось в войне. И, быть может, вы подумаете, это о Европе, у нас не так было. В следующий раз, на следующей встрече мы с вами поговорим о том, что и у нас здесь, не только в Советском Союзе, но и в России, в царской России, были те же самые проблемы. Слово Божие и здесь находило как своих приверженцев, так и своих гонителей. Великая борьба была и здесь. Об этой великой борьбе вокруг Слова Божия на нашей с вами родине мы поговорим на следующей встрече.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
1: В Библии есть такие слова «сораспятые Христу». Хорошо это или плохо быть сораспятым Христу? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у нас Александра Камнева. Мы знаем, что и вы тоже очень рады этой встрече, судя по вашим откликам, по вашим комментариям. Вот, Лена, «сораспятый Христу», как ты понимаешь это выражение? Что оно означает?
2: Ну, может быть, вот уже буквально несколькими словами. Мне кажется, что это тогда, когда уже не я живу, а живет во мне Христос. Угу. То есть это меня уже нет, а проявляется сила Христа.
3: Некое соединение.
2: Да, да.
3: Со Христом, так или иначе, да.
1: А как это вписывается, Александр, вот в нашу общую канву рассуждений?
3: Ну, то есть о семи печатях, да, то есть то, что видит Иоанн.
1: А это видение Иоанна Богослова, которое он видел на острове Патмос.
3: И мы находимся в пятой печати.
1: Пятая печать.
3: То есть пятая печать. А что он там видит? А он видит там душ убиенных. Я вас приглашаю посмотреть на слово убиенных, да, на греческое слово, которое там используется. Вот посмотрите. Сфадзо означает закалывать. Представляете? То есть если в буквальном, на души закованные, заколотые, закованные. Вот кто там находится, души заколотые.
1: То есть закланные, заколотые, да. Это ведь вот только к жертвоприношению, по-моему.
3: Ну, посмотрите, ведь как погибали христиане. Костры инквизиции, знаете, такие были, да?
2: Да, вот, да, то есть, слышали.
3: Почему? Слышали. Вот достойны эти люди быть со Христом, как вы считаете?

0: Конечно.
1: Конечно. Но тут же не написано, что их сожгли, не сожженные, да, а вот те люди, которые со зверями боролись.
0: В амфитеатрах,
1: да? Да. То есть, посмотрите, именно закланные души.
0: Они тоже закланные.
1: Они закланные. Вот здесь используется слово «закланы». Вот если мы с вами откроем Септуагинту, а Септуагинт – это греческий перевод Ветхого Завета, и в частности вот книга «Левит», где всегда вот описывается, как заковывается, как приносится жертва, как, что там все описано. Вот если там греческий перевод мы возьмем, Септуагинту, там как раз используется слово «сфадзо». Понимаете? То есть вот тут у нас жертвенник есть и сфадзо, то есть закланы.
0: То есть когда в Ветхозаветнем святилище приносилась жертва, то она всегда закалалась.
1: Закалалась, да.
0: А тут вот о людях это говорится.
1: Да, именно сказано о закланные. И где находятся они? Находятся под жертвенником. Души.
0: Вот, да. Я в одной из прошлых передач задала уже этот вопрос, еще раз его повторю. Речь идет только вот обязательно об убиенных, об убитых, вот. Или, может быть, вот пострадавших. Но ведь вот мы с вами тоже же бывает, да, что за Слово Божье вот страдаешь, потому что тебя не понимают, потому что тебя, ну, как-то, может быть, преследуют, как-то насмехаются, еще вот, ну, какие-то такие неприятные моменты. Это можно сказать, что это тоже закланные за Слово Божье?
1: Вот мы как раз в этом разбираемся. Угу. Вот закланные, как они, то есть не сказано сожженные, не сказано убитые, не сказано там так пострадать. Да, или, ну, много же смертей, гильотина, там, что хотите. Вот, но здесь именно закланы. И потом души, а мы с вами выяснили, что душа – это кровь, определение библейское, да, то есть выяснили. То есть под жертвенником. Связали жертвенник, давайте найдем эту жертву, когда кровь попадает под жертвенник. Сузим круг наших поисков. Давайте посмотрим, мы с вами...
0: То есть души убиенных, то говорим о людях, не о животных, жертвенных, а о людях.
1: Но мы с вами выяснили, что сфадзо относится вот к жертвоприношению, да? Угу. Давайте найдем это жертвоприношение, кровь которого, то есть кровь жертвы, попадала бы именно под жертвенник.
0: Вот. А жертвенник, он символизирует Голгофу, да?
1: Да. Давайте найдем... Это мы уже рассматривали, да, четыре основные жертвы. Это, например, ола восходящая или, как у нас написано, всесожжение. Давайте посмотрим, как она приносится. Смотрите, сыны Аарона...
0: Это животные, так?
1: Да. Ну, животные. Это жертвенное животное приносит во всесожжение. Куда девается ее кровь? Любая кровь жертвы, мы всегда с вами утверждали, что она должна соприкоснуться с жертвенником, обязательно с жертвенником, да, посмотрите. И сыны Аарона, священники, покропят кровью куда?
0: На жертвенник.
1: То есть не под жертвенник, а куда?
0: На
1: жертвенник со всех сторон. Это вот жертва всесожжения, это жертва завета, либо жертва возобновления завета, да. Следующая жертва у нас – это так называемый шламим, то есть мирные жертвы, да. Смотрите, если... Мирная жертва, смотрите, как, куда опять девается кровь. Священники покропят кровью на жертвенник опять со всех сторон. Опять
0: мирные кровь... жертвы в каком случае приносились?
1: Ну, мирные жертвы, они все время соседствовали с жертвой всесожжения, когда человек возобновлял или заключал завет с Богом. Всегда мирные жертвы, когда все отношения с Богом улажены, все грехи заклажены. И мирные жертвы...
0: Исповеданы.
1: Да, мясо, которое употреблял в основном как раз... Часть доставлял священнику, а в основном это... И
0: так,
1: опять употребление мяса символизировалось, что мы приглашаем Христа... в свою жизнь, потому что жертва – это опять Иисус Христос. Вот такой символизм был. Это мирные жертвы. Опять мы видим, что кровь этой жертвы попадает на жертвенник. Попадает, но она кропится сверху. Следующая жертва – это ашам, так называемая вина. Это когда, да, это когда мы, это жертва повинности называется, когда мы намеренно грешим. Знаем, что делаем плохо, и все-таки делаем. Есть у нас жертва за такой грех, да, есть. Вот это ашам. Смотрите, кровь ее опять берет священник, и что делает? Опять кропит на жертвенник.
0: Со всех сторон.
1: Со всех сторон. Тоже опять кровь соприкасается с жертвенником и кропится со всех сторон. Давайте посмотрим. Еще одна основная жертва – это вот так называемый хатат. Это еврейское слово, которое означает

0: и грех, и жертву за грех. Хатат. Посмотрите, куда попадает кровь.
1: А еще раз, этот грех, он что знает?
0: Это ненамеренный грех. Угу. Когда мы согрешаем по ошибке, то есть хатат.
1: Это... Хатат – это то, что всегда Господь Христос, ну что ли, Он принес это за нас навсегда. Что все жертвы, что все грехи, совершаемые нами, непреднамеренно, без понимания того, что мы грешим,
0: да, вот принесена эта жертва. То есть жертва Иисуса Христа, Он одну жертву принес, да? Ага. И вот, а жертвоприношение хатат приносилось, когда мы не знаем. То есть мы не знаем, что мы грешим, а потом, как только будет Ему известно, должен принести вот этот хатат,
1: жертву. А как только человек осознал, что
0: осознал,
1: это грех?
0: Ему сказали, либо он в Священном Писании прочитал, начинает понимать, что он согрешил, он приносит жертву хатат. Часть этой крови этой жертвы священник мажет роги, жертвенника. Это означает, что за ненамеренный грех мы не понесем никаких последствий. Бог нас защищает вот в этой великой борьбе, когда сатана будет требовать наказания. Угу. Бог нас защитит, потому что мы ненамеренно согрешили.
1: Да,
0: и просим у него прощения. Мы покаялись, приносим жертву. Да? Угу. Сегодня мы просто молимся на основании заслуг Иисуса Христа нас простить. Ну, погорячились, спылили, отошли немножко подальше, осознали. Извините, пожалуйста, да, вот, я больше так не буду. Угу. Вот. Остальную кровь, посмотрите, куда выливается.
1: К подножию
0: жертвенника. Вот прям написано. А что такое подножие жертвенника?
1: Под жертвенник.
0: Под жертвенник, да. Вы знаете, что в храме Соломона и в храме Зарававеля, да, который он построил, там всегда стоял такой поддон под жертвенником, потому что жертв всегда было очень много, крови очень много. И вот кровь кропилась под жертвенник, как раз туда, под жертвенник она там заходила, она там находилась. Тут написано буквально «вылит». То есть вот эта жертва под кровью. То есть мы нашли жертву, и эта жертва...
1: Под жертвенником.
0: Под жертвенником. Кровь под жертвенником – это жертва всесожжения. Это ненамеренная жертва. Угу. Вот о чем нам говорит видение. Это ненамеренная жертва.
1: Жертва за непреднамеренный грех.
0: Да, за непреднамеренный грех, да. Жертва за непреднамеренный грех. А, только остается вопрос. Но ведь это опять символ крови Христа. Даже если это кровь жертвенного животного, то это символ крови Иисуса Христа. Угу. Вот. А Христос сам пролил на Голгофе свою кровь. Почему? Что там делают люди, да?
1: Да.
0: Да, давайте обратимся к апостолу Павлу. Будем разбираться. Помните, он как раз идет у него в послании к Римлянам, 6 глава, он задается такой вопрос. Вот если благодать стала усиливаться, когда пришел закон, да, то неужели нам оставаться во грехе? Потому что усиливает благодать.
1: Так
0: он никак. Никак, он говорит, никак. А что же мы должны делать? Посмотрите, 6 глава к Римлянам, послание апостола Павла, со 2 по 4 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
1: крестились?
0: Крестились.
1: Так, еще раз. Крещение во Христа Иисуса – это крещение в Его,
0: в его смерть. В смерть Его крестились. То есть, что такое слово «баптидзе», да? То есть, вот крещение. Это погружение или топить. То есть, что-то помещаться куда-то.
1: Под воду.
0: Да, то есть, погружать. Топить. Погрушение буквально, то есть баптидзе, то есть вот крещение. Посмотрите, дальше написано. Итак, мы погреблись с ним крещением, там, или там вот скажем. Итак, мы погреблись с ним погружением во что?
1: В смерть
0: Христа, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
1: То есть основное это, ну, конечно, погружение в смерть для греха, но еще более... Ну, что ли, славное, это воскрешение вместе с Иисусом Христом.
0: Да, давайте рассуждение Павла посмотрим до конца. Пятый стих говорит о том, что ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, подобие смерти, да, то есть то должны быть соединены и подобием чего?
1: Воскресения.
0: Зная, что наш ветхий человек, что распят с кем?
1: Со Христом.
0: Со Христом. Вот о чем говорил апостол Петр, который говорил, что это не плоские чистоты, не чистоты омытия, крещения, что,
1: а не плоти омытия.
0: Обещание Богу.
2: Доброй совести.
0: Вот почему жертва какая там?
2: Ну, вот
0: хатат, да. За ненамерение.

0: Намеренный грех, понимаете? Вот почему со святилищем связана именно эта жертва. Вот почему именно там находятся эти люди, именно под жертвенником. Потому что кровь жертвы за грех, за ненамеренный грех находится где?
1: Под жертвенником.
0: Под жертвенником. Эти люди начали жить по совести. Понимаете?
1: А при чем тут ненамеренный грех? Я не очень понимаю.
0: Вот сейчас мы как раз разбираемся. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы там не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со грехом, то и верим, что и жить будем с ним, со Христом.
1: То есть вот тот вопрос, который мы поставили в самом начале, хорошо это или плохо, быть распятым да. Христу, вот как раз вот мы сейчас ответ на этот вопрос и услышали, да?
0: Хочу вам дать еще одно слагаемое для понимания. Угу. Мы с вами выяснили, что начинается суд. Начинается суд.
1: Божий.
0: Божий суд, да. И вы знаете, какая основная жертва в Божьем суде? Это жертва...
1: Христа.
0: Христа, да. Это жертва последнего козла. О ней написано так, смотрите, послание...
1: Это последний козел, который был в день очищения, то есть вот ежегодно.
0: Ну, день очищения, то есть когда mm-hmm. грехи действительно... То есть что происходит каждый год? Человек постоянно грешит.
1: Это ветхозаветный.
0: Ветхозаветный. Mm-hmm. Например, я специально, не специально возобновляю свой завет, жертву от усердия, там, допустим, вот это мерная жертва, так называемая. Что еще там? Минха приносится... там, намеренный мой грех и жертва хатат. Все это я несу в Голгофе, все это я отдаю священнику, священник меня очищает.
1: Христос.
0: Да, забирает у меня грех. Угу. Но что-то мы не осознали, не разобрались. Угу. Ведь когда у нас мы что-то сделали и нам сказали, а мы не знали, и мы узнали, мы тогда принесли жертву за грех. А ведь мы же не знаем много, что...
1: Много чего нам так и непонятно
0: вот.
1: Остается, и что мы, оказывается, грешим.
0: Вот. И поэтому самая последняя жертва вот этого богослужебного года, после нее будут очищены и святилище, и народ, и грех будет передан вот этому козлу, оставшемуся в живых, это Азазелю. Последняя жертва – это жертва... за грехи неведения народа. Вот этот козел, который бросается по жребию, да, и так далее, жертва за грех народа. Посмотрите, как апостол Павел при этом пишет. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники. Совершать богослужение – это святое. Угу. А во второе – во святое святых. Один раз в год – это вот в день суда. Не без крови, которая приносит за себя и за грехи народа. То есть за себя – это земной священник. А за грехи неведения народа. Народ же нужно до конца очистить.
1: Это образ как раз вот Божьего суда, к которому конечно, мы все время возвращаемся.
0: Конечно. Вот что это за жертва. Во-первых, она хатат, это за грехи неведения. Во-вторых, за грехи неведения народа. Вот почему там множество людей находится. Понимаете? Вот. Эти люди, они сораспялись Иисусу Христу. Получается.
1: Но ведь вот кровь спасающая, то есть смерть, это только Иисуса Христа, это не этих людей. Они, люди, убиенные за Слово Божье, они не являются спасителями, что ли?
0: Они не являются спасителями. Здесь просто идет речь о вот последнем, вот об этом козле, который за грехи неведения народа приносится. Начинается суд. И кровь именно этого козла достигает во время Йом-Кипура. Именно с этой кровью священник ходит во святое святых пред лицо Божье. Именно этим каплями этой крови семь раз крапится на престол, на ковчег. Да? А в реальности это престол Божий. Вот. И тогда эта кровь становится очищаемой, которая очищается. Вот. То есть... Этой кровью очищается святилище, очищается все. То есть, Бог,
1: Отец... то есть это очищение земли от греха вообще, да?
0: Да, и это последняя жертва, которая очищает за грехи неведения народа. Вот почему эти люди находятся под жертвенником. Они приняли Иисуса Христа как личного спасителя.
1: Поэтому они очищены.
0: Они приняли Его жертву.
1: Да.
0: Они пришли к Голгофе. Они туда отдали свой грех. И вот что-то они... забыли, не разобрались. Иисус Христос, чтобы сделать их окончательно чистыми и дать им белые одежды, Он забирает оставшиеся грехи у них.
1: У меня ведь вот сейчас, когда вы об этом говорите, то такая мысль возникает, что на самом деле грехов неведения их гораздо больше, чем

0: грехов, которые мы понимаем, да? И которые мы осознаем. Потому что мы греховны, мы во грехе родились. И их такое огромное количество, да?
1: Да.
0: Вот, и чтобы очистить нас, то Господь принес эту жертву. А вот как раз под жертвенником оказались души тех, кто принял эту жертву Иисуса Христа.
1: Да, чтобы оказаться под жертвенником, нужно прийти к Голгофе. Принять жертву Иисуса Христа, 40 раз спяться с Ним, быть в завете с Ним, отдать Ему свою жизнь в управление от Святого Духа.
0: Угу.
1: И тогда вот эта жертва последнего козла для вас работает. Тогда Бог очистит вас еще и от тех грехов, которых вы не сознаете и не принесли Ему, потому что не знали.
0: Это очень-очень ободряющая весть, потому что, ну, а иначе можно впасть в отчаяние, что столько грехов. А вдруг вот я сейчас совершаю грех? А может быть, это не грех? Вот не должны мы быть в таком состоянии. Мы должны быть в состоянии радости, мы должны быть в состоянии уверенности, что за нас принесена жертва за все наши грехи и неведения. Вот, и поэтому мы можем себя совершенно спокойно и радостно считать сораспятыми Христу и совоскресшими со Христом. Да?
2: Но в то же время я вот думаю, что нам тоже нужно осознавать и не намеренно грешить, да? Ну, когда...
0: Не грешить намеренно.
2: Да, не грешить намеренно.
0: Да, конечно, это
2: потому
0: безусловно.
2: Что, ну, то есть бояться вот именно согрешить, если уже не я живу, а живет во мне Христос, да, то вот это вот состояние благоговения и предстояние пред Богом, да, то, о чем мы говорим, а не то, что, ну, мне прощено все, да, я живу как хочу.
1: Дело в том, что если мы согрешили, то есть мы все равно будем грешить, да, до второго пришествия Иисуса Христа. В момент пришествия Иисуса Христа нам дастся новая плоть, которая не будет бороться с нашей духовной составляющей, которая родилась выше от Христа. Да? Понимаете? Вот. Но если мы, зная о том, что мы грешим, мы должны этот грех нести кому опять? Христу. Покаяться и отдать Христу. И пусть Он нас очищает. Нам главное это сделать. А то, что мы не знаем, будет очищено все равно вот последним этим козлом. То, что мы не понимаем что-то. Понимаете? Вот. Вот почему эти люди находятся. Они спасенные. Вот почему они получают белые одежды. Потому что Иисусу удалось окончательно их
0: потому
1: очистить.
0: Что они верой приняли жертву
1: они
0: Христа
1: пришли к Голгофе
0: за все свои грехи.
1: Да,
0: и за соделанные, и за неосознаваемые.
1: Да, да.
0: Это очень важно.
1: Это
0: не жить вот под угнетением
1: это греха. Это единственный образ, который мы находим в Ветхом Завете, вот этой, тому, что происходит в Пятой Печати. Вот, душам поджертвовать, крови поджертвовать. За народ, за множество людей.
0: То есть те, кто пришли к Голгофе,
1: да.
0: Те, кто пришли ко Христу.
1: Да, это они требуют суда, они суда этого получают. На этом суде получают они белые одежды. И именно вот этот козел использовался и приносился в жертву за народ, за грех, за грехи неведения, как говорит апостол Павел, за весь
0: народ.
1: Вот дай нам Бог так. Да.
0: Да, то есть это вот окончание цикла годичного в Ветхозаветнем святилище, и это будет окончание истории греха на земле, да? Когда вот
1: это
0: все грехи будут...
1: Это окончание истории оправдания грешника.
0: Угу.
1: Оправдания грешника, когда закончится суд в небесном святилище. Вы, кстати, заметили там такую маленькую детальку, что там написано еще? Дал им белые одежды и сказал, чтобы они успокоились. То есть начинается суд с мертвых, и они должны... успокоиться на некоторое время, пока идет суд, и их братья и сестры в это время достигнут вот этого числа искомого, то есть полноты спасенных. Вот. Вот кто эти братья и сестры, которые будут к ним присоединяться, мы об этом будем в дальнейших передачах говорить.
0: Ну что ж, очень интересно, да, Лена? Прямо так глубоко и такие вот интереснейшие откровения. Спасибо огромное, Александр. Спасибо и вам, дорогие друзья. Как всегда, ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев и ждем следующей встречи. До свидания.
1: До свидания.

0: постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером.
1: Агнец – ягненок или козленок. Основное жертвенное животное в ветхозаветной системе жертвоприношений. Согласно 22 главе книги «Бытие», агнцы употреблялись для жертвы Богу еще во времена Авраама. Моисеев закон устанавливал принесение в жертву однолетних агнцев мужского пола во время Пасхи, в ежедневных, праздничных и особых жертвоприношениях. Животные приносились в жертву в храмовом служении Ветхого Завета, чтобы указать на последующую жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте для спасения мира от греха и смерти. Пророк Исаия в 53 главе своей книги использует образ агнца в пророчестве о Мессии, спасителе мира, который безгласно пойдет на заклание. Апостол Петр утверждал, что верующие искуплены не тленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. В Евангелии от Иоанна говорится: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Образ Христа, как агнца Божьего, последовательно проходит через всю книгу Откровения. Поскольку агнец ассоциируется с кротостью и терпением, этот образ также используется в Библии применительно к верующим, осознающим свою зависимость от Бога, небесного пастыря. Господь сравнивал своих учеников с агнцами. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Но не на погибель посылал он их. Кротость последователей Христа позволяет Богу в полной мере проявить свою силу и защитить их от зла.
0: Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей.

Приветствую вас, дорогие мои и зрители, и подписчики, и все, кто неравнодушен к Божьему Слову. Сегодня мы с вами поговорим на очень судьбоносную, важную и интересную тему. Называется она «Мой личный опыт с Богом». Что может быть интересного, спросите вы, в такой теме, как «Мой личный опыт с Богом»? А я вам скажу, у вас, у меня, у всех нас должен быть личный опыт с Богом. Что вы? Вы можете поспорить и скажете, да нет, у меня такого нет. А я вам скажу, есть. У каждого есть какой-то свой личный опыт с Богом. Ну, а что такое опыт с Богом? Это очень размытое понятие, как бы, где Бог, где я, и опыт какой-то с Богом. Не у каждого в жизни есть ситуация, когда он там был болен какой-то очень тяжелой болезнью, и потом чудесным образом исцелился, или у него там не было что кушать или денег, и вдруг они откуда-то неожиданно появились. Не у всех такое было, а кто-то просто живет нормально, спокойно, и не может похвастаться или похвалиться, что у него какой-то вот был конкретный опыт с Богом, где он избежал аварии, падение плиты на голову или еще что-то. Но что такое жизнь наша? Это и есть череда опытов и событий. А какие самые яркие? Те, которые мы прожили лично. Вот теперь интересно бы вспомнить того же апостола Петра. Когда он, сидя в лодке, видя, что шторм на море, вдруг видит идущего по воде Иисуса. Конечно, мы, люди 21 века, которые кто-то смотрел там или смотрит фильмы, телевизор, мы ко всему привыкли. Мы привыкли, что машины летают, что звери разговаривают, да все, что хотите. У нас мы сегодня наблюдаем и уже ни, как мы говорим, никого ничем не удивить. Ни грандиозным, ни микроскопическим, ни каким-то там еще другим способом. А вот для них, для жителей того времени, современников Иисуса Христа, это было...

Ладно, да, на грани сумасшествия. То есть, когда ты видишь, находясь в середине озера, когда там не менее 4 километров до берега, вдруг ты видишь на расстоянии стоящего Иисуса, которого ты знаешь, руку которого ты пожимал, с которым ты вживую разговаривал, и вдруг он стоит. Они, естественно, вскричали, посчитали, что это призрак. Так вот, что интересно, я веду к понятию личный опыт. Петр понимает, что если он расскажет кому-то, возможно, да, ну так как бы немножко подумать об этой истории, и он скажет, да я видел Иисуса по воде, что ему скажут его современники? Да ладно, Петр, ну кому ты рассказываешь, ну что значит по воде? Да это было видение вам, то вы спали там крепко и приснилось. Так всем же приснилось, ну всем не всем, там видно будет. И понимаете, как бы, и он говорит Иисусу, повели мне идти к тебе. Он говорит, иди. И он выходит из лодки и идет по воде. Возникает вопрос, все хорошо, физика перестала действовать на Петра, вода стала с очень мощным поверхностным натяжением, не позволяющим провалиться не только там этому паучку, который бегает по воде, да, а и даже Петру. И в какой-то момент он тонет. Вопрос, в какой момент Петр решил утонуть? Да в тот момент, когда мы бы по-современному сегодня сказали, когда он решил сделать селфи на фоне идущего себя по воде, сзади ученики, тут Иисус. И вот в этот момент он начинает тонуть. Почему? Потому что Христос не делает чудо ради чуда, чтобы кого-то повеселить. Он не гастролер с цирка какого-то там, да, странствующего, чтобы собирать билеты и изумлять публику, показывая какие-то акробатические или фокусы, там, трюки и прочие вещи, и этим изумлять. Нет, он занимается спасением людей. Он занимается тем, что он формирует у Петра правильное мировоззрение на жизнь, на грех, на мир, на Христа и на Бога. И в этот момент вот эта возможность, вот это сомнение Петра и возможность для Христа, они сошлись. И он говорит, иди, да, и вот он начинает тонуть. Ну почему бы не убрать эту мрачную картинку, историю из этой картинки, точнее, картинку из этой истории, и не сказать ему, что да иди, да, обнимемся, давай, слушай, я на воде стоял со Христом рядом. Нет, он начинает тонуть, и Христос говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Значит, вера, ее объем, количество, да, вот какое-то действие с этой верой, ведь у него была вера, сколько-то же метров он прошел по воде, и вдруг он начинает тонуть. Это очень интересная вообще история, личный опыт, это забыть невозможно. Но Петр приобрел несколько уроков. С одной стороны, он научился доверять Христу, что когда ты идешь ко Христу, за Христом, со Христом, ты можешь идти по воде, по асфальту, по глине, почему по воздуху, как мы читаем, будем встреча на облаке, да, то есть ты можешь не есть, как история нам показывает. Моисей поднялся на гору 40 дней, ни хлеба не ел, ни воды не пил. Это невозможно 40 дней. С Богом все возможно. Он более того, не только он не похудел, не осунулся, не позеленел, не ослаб, а больше того, мы читаем, что когда Моисей пришел и спустился с горы, то лицо у него сияло, то есть светилось, и ему приходилось накрывать себя покрывалом, потому что люди не могли на него смотреть вот так, ну, просто, потому что лицо его сияло. Он встретился с Богом. Это очень интересная вещь, да, то есть она тоже очень поучительная. Если я встречусь с Богом, возможно, я тоже начну сиять. А если я хочу сиять, чтобы вас впечатлить, возможно, никогда этот, знаете, фонарики не зажжется, потому что источник питания не тот. Поэтому тот, кто сам себя хвалит, кто сам пытается очаровать кого-то там собой, своей добротой, своей жертвенностью, своим красноречием, я не знаю, да чем угодно, кто богатством, кто чем кого только не пытается там очаровать, оно не сработает. Поэтому смирение и простота. Петр получает несколько уроков. Сила Христа, иди по воде. Но и второй урок. Вера, кротость, простота, доверие, отсутствие гордости. Посмотрите, сколько он всего понял. Рыбак тонет в середине моря, но он умел плавать. Но, знаете, когда тебе страшно, то, наверное, все цепенеет. Так вот, к чему я эту всю историю рассказываю? Личный опыт – это очень сильный такой, знаете, столб, на котором можно очень многое как бы закрепить и поставить. И поэтому некоторые люди, пережив какой-то опыт своей жизни, они очень крепко за него держатся. Например, мой папа, он сейчас уже в годах, ему 87 лет,

Я вот недавно его видел, и мой брат сейчас о нем заботится, его семья, да, помогает. И вот он, мы наблюдаем, как бы, как отец живет и так далее. Так вот, у него, интересно, в жизни был момент, опыт, когда они пережили голод. То есть, он 33-го, кажется, года рождения. И получается, что он захватил вот те, знаете, самые лютые такие моменты. Он всегда прятал деньги, когда вот мы жили. То есть, он никогда, чтоб он вот так, знаете, тратил налево, да никогда. Вот это всегда оставалось в памяти, что может быть все плохо. Ну, таких примеров тысячи тысяч, наверное, если не сказать миллионы. Ну, так вот интересно, что имея какой-то опыт, человек очень сильно будет за него держаться. Что делает Бог? Он начинает нам давать такие опыты, которые могут быть реальными, знаете, как сваи, фундамент, стоящий на сваях. То есть внизу там вода, может быть, еще что. А есть сваи, которые держат какое-то основание мощного чего-то. Бог говорит, ты нуждаешься в сваях. А что это за сваи? Это твой личный опыт. Вот здесь у тебя был опыт, вот здесь. И оно все подпирает и держит мощное большое здание веры. Может быть, маленькое у кого-то, но оно растет, потому что мы организм, мы живые люди, мы не просто механизм. Знаете, вот я христианин, я добрый человек, я должен всем помогать, я должен всем улыбаться. Да, здравствуйте, хорошо, мне не больно, мне хорошо. И как говорил брат Александр Лисичный, когда меня бьют по пальцу, я не могу петь «Аллилуйя», да, то есть я живой человек. Некоторые думают, что христиане должны быть вот такими пластмассовыми, такими, я не знаю, как это еще по-другому выразить, искусственными. У нас все хорошо, у нас все прекрасно, мы за все Господа славим, мы птичкам улыбаемся, мы вот, ну, вот все зло нас раздражает. А в жизни бывает не так. Бывает так, что тебя грех тянет просто к себе. Тот, кто курил, его тянет курить. Тот, кто пил, его тянет пить. Ну и так далее. Так каждый своей, как говорится, ступенькой спотыкается. И в результате мы нуждаемся в том, чтобы Господь нас укрепил, освободил. И он говорит, тебе нужен личный опыт со мной, я тебе его покажу, я тебе его дам. И вот, открывая четвертую книгу царств, вторую главу, мы с вами находим интереснейший такой здесь эпизод. Вторая глава, 8 стих. «И взял Илия милость свою», ну, верхнюю такую одежду, «милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по сухому». Вот интересно, по суху, да? Он берет свою одежду, берет, бьет по воде, и Иордан расступается. Потрясающая вообще как бы история, чтобы речка остановилась. Это, ну, такое событие как бы достаточно не кино, давайте так скажем. И вот проходит какое-то время здесь коротенькое, да, и Илия уходит на небо, Бог забирает Илию, но остается Елисей. И вот мы читаем теперь, что говорит и делает Елисей, когда забран и Илия. 11 стих говорит, что там появилась огненная колесница, и он живым взят на небо. Кстати, потом, чуть позже, в Новом Завете, мы находим историю, когда Христос поднимается на гору Преображения. И на горе Преображения, там, где он преобразился. Вообще, что это за такое понятие, да, наверное, стоит сказать. Преображение. Он преобразился, поэтому называется гора Преображения. Он много был на каких горах. Он молился там на горах, он чудеса делал. Ну, все, много чего интересного. А это Преображение. Там он изменился. То есть, вид лица его изменился, одежды его сделались блистающие, белые, как снег, как, там написано, белильщик на земле не может выбелить, как шерсть белая такая, знаете, когда ее вытравливают, она прям белоснежная. То есть, он изменился, и ему явилось два человека, Илия и Моисей. И они, написано, беседовали с ним. И вот интересно вот что, что Христос, готовясь к заключительным событиям истории своего служения, кульминации, когда он возьмет на себя грех всего мира, каждого кающегося грешника, то есть вот эта борьба, вот эти страдания, которые ему нужно было пережить, а ведь он знал, что это будет. И никогда не слушайте тех, кто говорят, ну он же знал, что он воскреснет. Знаете, это настолько, ну, необдуманная реакция, вот так ответить на вот ту агонию Христа, это, ну, просто невообразимо. И в этот момент являются два человека. А что они символизируют? Оказывается, Илия и Моисей символизируют две группы людей. Одна группа людей будет встречать Христа живыми. Это такие, как Илия. То есть он был взят живым на небо. А вторая группа людей – это Моисей. Это те, которые умрут и воскреснут. Поэтому, в принципе, если говорить,

Евангелие глобально для христианина не имеет большого такого значения, скажем, для его спасения. Он живым встретит Христа или он умрет перед пришествием Христа за 5 лет, за 10 лет, за год. Ну, какая разница? И потом воскреснет. Грубо говоря, для него это будет мгновение, похожее на сон. Закрыл глаза, открыл глаза, все, совсем другое. Как мы ночь проспаем? Мы легли, заснули, глаза закрыли, открываем. О, что, уже утро, о, уже вставать, уже будильник. То есть, вот так вот у нас происходит. Мы не помним вот эти 8 часов, да, иногда и больше, если устал хорошо. То таким образом они символизируют вот эти две категории людей. И вот что интересно, вот как это было. Илью Бог забирает на небо. Все, он уже там, как бы огненная колесница его забирает. А что происходит с Елисеем? Это помощник Ильи. Давайте прочитаем, 14 стих. «И взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог? Ильи, он самый. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Итак, мы видим, что Бог не берет одежду Ильи, потому что там она не нужна. Там будет новая одежда. Так, кстати, об этом говорит Слово Божье, что мы должны будем скинуть с себя вот эту грязную, старую, греховную одежду и одеться во что-то новое. Более того, тело будет другое. Это уже будет новое, нетленное, неумирающее. Я хочу показать маленький пример. Вот что значит «тлеющее». Что значит пропадающее? Вот что значит грех. И получается, что, пожалуйста, хороший мандаринчик, да, такой добрый. Но обратите внимание на вот что. Он лежит и начинает портиться. И наступит момент, что он весь будет захвачен вот этой плесенью, вот этим гниением. И все. Поэтому Библия говорит, что тленному сему, телу нашему, нужно будет облечься или одеться в нетление. А вот этому смертному переодеться в бессмертное. Это настолько важно понять. И Илья в этот момент вознесения изменился. И поэтому, когда мы читаем, что для Елисея наступил момент такой кульминационный, Илии нет, того гиганта веры больше нет рядом. А как мне жить теперь? И вот тут он задается этим вопросом и спрашивает, вот милость Илии. Это его милость, одежда, не моя. Где, у него был Бог сильный, который давал ему такие опыты, такую, как сказать, уверенность, что вода расступалась. А я? А где мой Бог? И вот в этот момент он берет, бьет по воде, и она расступается. И тут, конечно, можно сказать, ну, все дело в одежде Ильи. И так многие сегодня верят. Пояс Богородицы, я не знаю, еще что-то, да что угодно, понимаете, мощи, прочие вещи, они исцеляют. Но ведь заметьте, он здесь не говорит, где милость Ильи, он говорит, где Бог Ильи. И даже если бы ничего не упало на него с неба, то он бы взял свою, и было бы то же самое. Потому что расступается вода не по вещи, не по тряпке в результате удара, а благодаря силе Божьей, которая держала этот Иордан, или, например, расступившиеся воды моря, Красного моря, Черного, которые держали воды, чтобы прошли израильтяне как по сухому. То есть сила Божья должна, это и есть опыт веры. Вот чего не хватает каждому из нас, личного опыта. И вот что интересно, когда мы открываем 4 книгу Царств, 18 главу, мы сегодня вот так прямо в этой книге немножко с вами интересных вещей найдем, то мы находим здесь с 34 стиха очень интересную беседу. Читаем. Вот даже, может быть, знаете, как с 33 стиха. Здесь очень такая большая драма развязалась. Рабсак. Это такой человек, который достаточно был наглый. И вот он пришел и начал на евреев как бы ослаблять руки народа. Ну, читаем. «Спасли ли боги народа в каждой свою землю от руки царя Ассирийского?» Ассирия, мощная держава, кровопролитная, беспощадная, победоносная. И вот он, выступая от лица этой державы, говорит, «Спасли ли боги народа в каждой свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены, Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей?» Вот это тоже личный опыт. Посмотрите, у него был такой опыт. Да, он так жил. Ничего себе, они шли, побеждали, все у них было прекрасно. Самарию, все,

Прекрасно. И он говорит, кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему. Очень интересно, вот здесь очень правильная позиция. Сегодня многие...

А может, я еще сам не определился? А может, у меня разочарование? А может, я вообще мыслю иначе? Понимаете, насколько это важно? Не сразу, как написано, кто дает ответ, не выслушав, да, тот глуп и стыд ему. А может быть, необдуманный ответ будет или еще. А может, он обидит кого-то. Посмотрите на Христа, стоящего там, в этой притории Пилата, когда его Ирод допрашивает. Он молчит. Почему? Потому что и написано в духе пророчества, что он знал, что все его слова будут перевернуты и использованы против него. Они принесут вред, а не пользу. Но в нужный момент он открывал свои уста. Когда, например, слуга первосвященника ударил его, он спросил: если я сделал что-то плохо, скажи, покажи, а если нет, за что ты меня ударил? Когда он его спрашивает об истине. То есть были моменты, но не для дискуссии, не для провокации, потому что вопрос был решен. Он был арестован и на утро был распят. Поэтому это очень, ну, важные истины библейские. Поэтому он здесь говорит, Библия, что народу было сказано: молчите, не вступайте с ним в слова прения. У него позиция, у него свой опыт. Ничего себе, шли и всех мяли под ногами, как говорится, как могли. Пожалуйста, он сколько перечислил: боги Емав, Арпада, Сепарваима, Ены, Ивы. То есть, как минимум, 5 таких, да, скажем, мест, которые они вот под собой перемололи. Что я теперь, говорит, в Самарию вошел, что, до Иерусалима не дойду. И в этот момент, посмотрите, что происходит. И пришел Илиаким, сын Хелки, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, Авдея, писатель Кизеки, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы. Первый стих 19 главы. «Когда услышал это царь Езекия, разодрал одежды свои, покрылся вретищем и пошел в дом Господень». И вот интересно, да? В 4 стихе он говорит: «Может быть, услышит Господь, Бог твой, все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находились еще в живых». И вот интересно, что Господь начинает вмешиваться. Почему? Потому что он говорит: у тебя был такой опыт, а теперь у тебя будет другой опыт. Настолько отличающийся опыт, что ты даже себе не представляешь. Более того, это будет опыт для тех, которые наблюдали со стороны. И вот это вмешательство силы Божьей, оно настолько важно, чтобы мы могли понимать, что мы вообще-то все построены на сравнениях, мы все сравниваем. Разве не так? Это с детства тянется у нас. Это и есть греховная природа наша. Вот именно природа. Видите, вот тут нельзя сказать, вот этот вот верхний слой, оно прогнивает вовнутрь. Оно не просто где-то вот эстетика пострадала. Да, вот сейчас помыть, и синенькое смоется, и будет опять ровненькое, чистенькое. Не будет. Оно прогнило насквозь. Оно очень глубоко туда укоренилось. Вот это и есть грех. Поэтому, когда люди пытаются делать вид, показаться, что «а я вот с виду красивый», да, Бог видит внутренность. И он борется не столько вот это видимое, то есть его не это пугает, он хуже видел. Его пугает, что оно внутри такое. И он занимается полным исцелением человека от вот этого тления. И поэтому он говорит: сколько бы ты ни приводил себя в порядок, тушь, краска, я не знаю, там все, что хотите, помада, как бы мы ни пытались молодиться или там что-то делать, хвалиться, мы внутри заражены и мы разлагаемся. Поэтому Господь решает глобальную проблему нашего с вами, скажем, угасания. И вот важно здесь понять, что вот это сравнение, с которым мы живем, оно с детства идет. О, у этого мальчика там он выше меня. А у этой девочки пенал лучше, чем мой. Мама, у нее телефон дороже, чем мой. Купи мне айфон, потому что я не могу в школу теперь ходить с неайфоном. И так далее. Потом мы подрастаем и говорим: о, у него девчонка лучше, чем у меня. А у меня лучше, чем у него. А у меня джинсы круче, дороже. А у меня майка. А у меня и пошло-пошло. А потом мы переходим на автомобиль. А у меня джип, а не то, что у него. А этот говорит: а что у меня джип? У меня 2, а у меня дом 3 этажа, а сколько у тебя квадратура? А у меня 200, а у меня 500. И пошло, пошло, пошло. У меня 3 участка, 4, а у меня 5. А у меня за границей. Да что у тебя за границей? И понимаете, это без остановки. Но надо понять, что это все, все оно не то, не это главное. И поэтому, когда мы идем к вопросу личного опыта, и вдруг потом мы слышим у человека, который все имеет, и вдруг он говорит: а это все не главное. А что главное? Кстати, вот Жириновский Владимир

Вольфович, да, недавно скончался, и интересно, есть у него интервью, я смотрел, где он жаловался, что говорит, нет у меня друзей вот таких, чтобы могли сказать, Володя, привет, дружище, там, дай пять, как ты поживаешь, там, да давай, садись, чаек попьем. Нет, говорит, все напряженные, все с дистанцией, каждый со своими, понимаете, а человеку этого не хватает, вот этой простоты, вот этого опыта, когда тебя любят, когда ты пришел грязный такой, да, домой, а жена смотрит на тебя и говорит, мой золотой, мой любимый пришел, давай, заходи, снимай это все грязное. Да я вот тут вот, да, все, решим, отстираем, нет, выбросим, главное, ты вернулся. Да я вот тут, ну, как дети, да, вот приходят домой, с блужи упал, вывозился. А мама любит, и вот это личный опыт. Опять же, опыт с Богом какой, что когда я прихожу к нему грязный, вот такой, Господь не смотрит на меня и не говорит, это отвратительно, я не могу тебя взять с собой, это не мое дитя, это вообще чужой какой-то ребенок. Нет, он говорит, я люблю тебя. И поэтому, когда вот это все начало происходить здесь, то они опять молятся в 16 стихе, преклони, Господи, ухо твое, услышь, открой, Господи, очи твои, возри, услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого. Вы видите, как им обидно, как неприятно. Ну так вот, что интересно, и Господь начал отвечать, и он сделал такие потрясающие вещи вот здесь. И вот он здесь говорит, 28 стих, «За твою дерзость против меня, за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришел». И вот тебе знамение, он говорит Езекия, ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, в другой год самородное, на третий год сейте, жните, садите виноградные сады, ешьте плоды и так далее. И вот он 31 стих дает интересные советы. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасение от горы Сиона, ревность Господа Саваофа сделает сие. Что значит остаток? Видите, верные Божьи дети, они всегда будут в меньшинстве. Это и есть верный Божий остаток. Остаток людей, которые продолжают доверять Богу и не боятся, даже когда на тебя давит вот этот лев такой ассирийский, да, с его мощью. Ты доверяешь Господу. И он говорит, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И 35 стих, посмотрите, кульминация, какая у нас вывод. История, посмотрите, что. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Синахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом». И сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Какая бесславная кончина жизни такого гордого царя. Одна страничка отличает вот эту необузданную дерзость и такое бесславное завершение. Личный опыт. И более того, чуть позже мы вот здесь находим в тексте очень интересное воззвание, что с тех пор больше полчища сирийские не ходили больше, не воевали с Израилем, потому что, ну, видели, что Божья сила есть. Это будет случай, когда... Там много, там, когда они слепотой были поражены, здесь они просто погибли. Бог вот так усмирял, и вот это есть опыт. Поэтому, подводя итог, я что бы хотел сказать? Давайте не будем сравнивать себя с другими людьми. Каждый человек – это своя история, это свои привычки. И когда я спрашиваю иногда, вот что ты думаешь об этом городе, об этой стране, об этой церкви, там, я не знаю, о чем угодно, то мы понимаем, что это очень субъективный взгляд, субъективный опыт. Один ленивый, другой трудолюбивый, один привык к чему-то, другой скромен. И поэтому мы... Наблюдая за жизнью, мы никогда, и послушав одного человека, не сделаем объективное видение, не обретем или решение. А вот когда ты читаешь Божье Слово, ты видишь, что да, ты можешь споткнуться, Авраам падал, да все спотыкались, все видим, что разочаровывались, где-то там вопияли к Богу. Но картина очень красивая, Бог велик, Бог силен. И вот этот личный опыт, когда ты

общаясь с Богом, когда ты, доверяя Богу, ты идешь за Богом, и ты даже понятия не имеешь, как могут решаться твои проблемы. А они решаются, потому что Бог вмешивается. И надо, Он воду сделает асфальтом. Надо, Он может зрячего сделать слепым. Один ангел, не тьмы тем и тысячи ангелов, один ангел прошел по стану, 185 тысяч замертво легли. Это о чем говорит? Что если у меня есть ангел-хранитель, если я доверяю Богу, я ему свою жизнь вручил и сказал: Господи, я вот как этот гнилой мандарин, Господи, я вроде вот с этой стороны я хороший, а вот с этой стороны я очень нехороший. И меня знают, может быть, с этой стороны. И говорят: какой хороший. Поэтому, как сегодня шутят, если вас знают с хорошей стороны, то сидите и не вертитесь, да, чтобы вас не узнали с плохой стороны. Но, а что ты, куда ты ее денешь, если она есть? Она есть абсолютно у каждого человека. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы у нас был личный опыт с Богом, опыт веры, чтобы мы признали перед Богом, что мы очень испорчены внутри, не строили из себя красавицу и красавца перед глазами Божьими, а шли к Нему в покаянии. И в смирении Господь даст нам удивительные опыты, как Он это дал Петру, как дал другим людям. И Петр стал величайшим апостолом. Пусть Господь нас в этом благословит. Я каждому желаю пережить свой такой вот глубокий, интересный опыт с Богом. Он будет долго еще поддерживать наше духовное строение, которое сверху будет сатана пытаться разрушать. Но если крепкий фундамент, у него ничего не получится. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за эти интересные истории Ветхого Завета, в которых Ты наставляешь нас и даешь нам такое интересное понятие, что такое личный опыт с Богом. И сатана нам хочет внушить другой опыт, что мы разочаруемся, общаясь с Тобой, что мы все потеряем. Но, Господи, так понятно сегодня, что один Твой ангел может сделать столько, сколько не может сделать вооруженная ассирийская армия в составе 185 тысяч человек. Господи, это совершенно безумное противостояние сопротивляться Тебе, особенно Твоей любви. Я прошу, чтобы Ты открыл наше сердце, чтобы каждый пережил свой личный опыт и этим опытом мог еще и поделиться с другими, чтобы дети наши видели опыт своих родителей. Благослови, Господь, каждого из нас, благослови наших дорогих зрителей и тех, кто сейчас слушает, чтобы они нашли, обрели свой личный персональный опыт, опыт доверия Тебе, опыт Твоего могущества, опыт примирения, опыт исцеления. Да будешь Ты прославлен и возвеличен, наш Господь и Бог, ныне и во веки веков. Аминь.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим на еще одну из таких классических тем. Что лучше, смотреть или читать? Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Ну так что лучше? Фильм, книжка, смотреть, читать. Вы за какой вариант?
1: Ну, то, что лучше, очевидно, ну, да. Это чтение. Чтение, которое позволяет мозгу работать в плане креатива, создания миров, воображения. А легче, вот легче смотреть, потому что напрягается мозг меньше, воспринимает уже картинку готовую. Вот этот контраст, и он и заставляет задаваться вопросом, что лучше, а что легче. Я бы предпочел что-то лучшее выбирать, то есть чтение.
0: Под лучшим подразумевается сразу, что оно вроде бы как и даже полезнее, да?
1: Полезнее, оно позволяет человеку получать не готовые представления, а формировать их, потому что человек пропускает их через собственное сознание. Ты читаешь текст, вот просто набор букв, ты строишь мысль, ты даже можешь одно и то же предложение прочитать с разной скоростью, с разным акцентом и так далее. То есть степень креатива в чтении, оно в разы превосходит степень восприятия в телевидении, потому что получаешь уже готовую картинку того, как видел режиссер, сценарист, звукорежиссер, оператор, целая команда, работающая над картинкой. И картинка, она очень много

0: скрывает. Текст же он вот дает прямую информацию.
1: Ну, понятно, прям все-все показать невозможно, поэтому приходится видеть ну, поменьше, чем то, что ты себе сам нарисуешь. Но в то же самое время я бы не стал так прям вот отвергать визуальные всякие вещи, не будь тогда и презентации, и всего остального. То есть выходил бы тогда человек, вот как мы с вами, да, такая говорящая голова, и рассказывала бы людям,
0: как им жить, как им быть. Нет, даже до головы говорящей не дошло, мы бы с вами листовками обменялись и растиражировали. Да? Да. То есть сейчас бы не было смысла в нашем процессе. Да.
1: То есть тогда получается, живое общение не нужно, если книжка и написанное важнее и лучше. Вот. Помнится, как-то здесь приходилось обсуждать вопрос общения, и сводилось к тому, что живое общение в разы лучше любого другого, пусть даже там письменного, устного, там по телефону или еще как-то. Здесь, когда мы говорим о том, что читать информацию или смотреть информацию, вы говорите, лучше читать информацию. Но когда ты читаешь, задействуется только вот одна определенная часть. Вот мы глазами там просматриваем, мозг-то все равно себе что-то представляет.
0: Да, еще и время потратить нужно больше, потому что в картинке время, можно изобразить намного быстрее. Ну, это уже там даже десяток страниц можно изобразить за полминуты, и человек сразу картину воспримет. То есть тут же еще и звукоряд,
1: да,
0: тут же еще динамика.
1: Я буду в любом случае за качественное видео, чем за просто книжку.
0: Да, единственный вопрос, какую задачу мы ставим. Мы упомянули, что процесс познания информации. Да?
1: Ну, чаще всего так.
0: Да, а информация, она призвана к тому, чтобы сгенерировать некое знание. Маленькая формула или афоризм. Мудрость поглощена знанием, а знание утонуло в море информации. В связи с развитием масс-медиа, мультимедиа, интернета и так далее, информации действительно огромный объем. И учитывая, что технологии тоже развиты, эта информация преподается очень ускоренно, очень динамично, что знание как таковое теряется. Человек становится более информированным, нежели знающим. Если мы задаемся процессом приобретения знаний, особенно это касается образования детей, то тогда наша задача, чтобы дети выросли знающими людьми. Знающими они могут быть в большей степени, максимально, в разы превосходящие это через чтение, потому что они будут более аналитически относиться к тексту. Это один момент. Второй момент – это свобода. Когда мы получаем готовую картинку, мы менее свободны в восприятии. Мы уже получаем что-то готовое, готовый продукт. В книге же мы получаем пищу для информации, для рассуждений.
1: С точки зрения обучения и детей, и вообще, я соглашусь, что если бы все было дело в видео, то не нужны были бы и школы. Просто каждому поставили бы программу на 10 лет, да, вот, первый класс, второй класс, и сиди, смотри ее. Хотя некоторые и успевают это делать в наше время,
0: да.
1: Но никто не заменит живого учителя и настоящий учебник. Здесь да, но когда ты уже выучился каким-то базовым навыкам работы с материалом, базовым навыкам там, исследования и критического, может быть, анализа того, что ты читаешь, смотришь, слушаешь и так далее, здесь уже становится вопрос качества полученной информации. И не только качеством, но и времени, потраченного на получение этой информации. Поэтому я скорее возьму, может быть, даже видеовыжимку из книги до того, как я буду читать ее или не буду ее читать вообще. Опять же, ради потраченного времени.
0: Это только вопрос прагматичности. Вопрос ускорения там, своего времени. Наша жизнь такая ускоренная.
1: Да,
0: мы все пытаемся сделать
1: очень
0: быстрее. А Библия призывает к тому, чтобы человек умел останавливаться, парадоксально. Остановитесь на путях ваших, расспросите, узнайте о древнем пути, идите по нему. Иисус, когда общался с современниками, не раз спрашивал, как написано, как читаешь. Ну, конечно, можно возразить, что
1: по времени.
0: ТВ не было, нет, да. ТВ не было, да, другая цивилизация. Однако многие вещи могли бы восприниматься либо устно, либо через некое действие в виде храмового служения, в виде посещения синагоги, даже если это не в Иерусалимском храме, а вот, ну, так сказать,
1: мы сейчас
0: мультимедиа в рамках той эпохи. Но Господь обращается именно к авторитету написанного слова. И даже когда он

0: вау, искушение, он обращался, как написано. Конечно, ты можешь аудиобиблию прослушать.
1: Да, я, кстати, вот в защиту, например, той же самой аудиобиблии скажу, ну, Иоанну Богослову в Откровении, как было сказано, да, блажен читающий и слушающие. Вот то, что написано, то, что передано было. И я понимаю, что читал-то, может быть, один, два, три, у кого была эта возможность, все остальные слушали. То есть то, что написано, оно было рассчитано не столько на то, что кто-то прочтет, сколько на то, что
0: расскажут,
1: расскажут и будет слушающий. Поэтому я часто именно слушаю, благо такая возможность сегодня свободно есть. Ну, и мне это приносит больше удовольствия.
0: Наши времена уникальны, действительно, но почему мы ставим этот вопрос и немножко противопоставляем, да, чтение и изображение, картинку? Причем это изображение сейчас не касается там презентации или картин,
1: ну, да,
0: или
1: да,
0: представления информации, а в то же время касается контента. Если вы смотрите экранизацию библейского сюжета, то это тоже хорошо. Уступает чтению на несколько пунктов, показателей и так далее. Но это все равно хорошо, из категории хорошо. А теперь иллюстрация того, почему я задаюсь этим вопросом и пытаюсь противопоставить. Однажды, лет так 13-14 назад, был очевидцем одного события, которое потом даже обсуждалось на федеральных каналах в ток-шоу. На майские праздники произошло ДТП. Ребята возвращались с вечеринки под раннее утро и на скорости обняли столб сбоку. Машина загорелась. 5 человек оказались в машине заблокированными. Машина стала гореть с бензобака и поглощать всю, целиком весь кузов. А ребята пытались выбраться из машины. Не получалось. Люди, которые собрались вокруг, боялись подойти к машине и открыть ее или что-то сделать, потому что они потом, как уже спустя время, на ток-шоу говорили, а вдруг взорвется, как в кино. Десятки людей эту идею сказали. И только пару ребят, проезжавших мимо, выскочили, стали запрыгивать на эту машину, разбивать лобовое стекло ногами и вытащили водителя. Он, правда, потом все равно умер от ожогов в больнице. Остальные все сгорели, ребята. И это все снималось на сотовые телефоны. Это обсуждалось на федеральном уровне. Я тогда зацепилась мне в сознание вот эта идея, как в кино. Все люди насмотрелись кино, и когда нужно было действовать в вопросе спасения жизни прямо сейчас, были потрачены драгоценные минуты. Почему? Как в кино. Единственный аргумент. И там специалисты говорили, на самом деле это крайне редко, чтобы в результате аварии машина взрывалась. Она горела, горела, она вся сгорела, она так и не взорвалась. Какая бы ни была хорошая или плохая эта машина, она не взорвалась. В кино взрывается, потому что там нужно зрелище, нужен эффект, спецэффект. Да. Все вау, восхищаются, как в кино. Это не правда жизни. Но правда жизни пострадала. Почему? Кино людей программировало. Вот это страшно. Поэтому из нашей категории нравится, там не нравится, все переходит в вопрос сохранения жизни. Люди зачастую ведут себя как в кино. Потому что картинка им представлена вот так. Картинка того, как интересный флирт, отношения, как там романтично все, страстно и так далее. В кино не показываются алименты, не показываются брошенные дети, их воспитание. В кино не рассказывается десятилетиями, как складывается жизнь людей. Там за полтора часа мелодрамка, в конце все пожилые довольны и счастливы.
1: Ну, вот где страсть. Тут весь вопрос, опять же, в каком кино. Просто есть популярное кино, есть не очень, есть, скажем так, картины, которые рассказывают такие эти вещи. Но их никто не смотрит, потому что там нет вот этого вау-спецэффекта. Вот. И под словом «никто» это тоже, ну, не совсем верное слово. Да? Все равно кто-то снял и кто-то посмотрел. Когда мы говорим, что смотреть, это ведь тоже такой вопрос, а что читать? Потому что если мы говорим о просмотре художественных фильмов, то мы точно так же можем сказать о прочтении художественной литературы. С моей точки зрения, вот я понимаю, что меня многие могут побить камнями за то, что я сейчас скажу, да? С моей точки зрения, художественная литература такой же бред, как художественный фильм.
0: Да.
1: Потому что оно отнимает у тебя время на несуществующую вещь. Да.

0: Оно дает тебе взамен некий элемент развлечения. Ты посмотрел, ты развлекся, ты там отвлекся, ты расслабился. То же самое книжка. Ты открыл, ты занырнул в этот виртуальный мир, ты его себе представил, сам себе режиссер, сам себе оператор нарисовал, вот, порадовался и, дай бог, закрыл книжку и вылез из этого. Надолго ли? До следующей книжки? Вот. Поэтому точно так же, как качественная книга и качественное чтиво, точно так же и качественное видео. Говоря об экранизациях той же самой библейской истории, вот честно скажу, может быть, за исключением одного или двух вот, фильмов, картин, я не видел больше качественных экранизаций ни одной библейской истории. Все что-то извращали. Прям вот каждый. Потому что это ведь библейский текст. И если это священная книга, то, соответственно, и экранизировать его нужно стараться максимально детально. Ладно, если ты что-то упустил просто потому, что это невозможно, ну, показать. Но если ты начинаешь извращать этот текст в угоду картинке, то лучше бы ты не брался это снимать.
1: Тогда вопрос, откуда вы узнали, что эта книга, этот фильм извращен?
0: По подобным же словам, как вы до этого сказали. Если вы там, смотрите там, экранизацию того же самого, это тоже неплохо. Или хорошо, я уже не вспомню, какую именно там, да. Вы... То есть вот и получается, что одни рекламируют, другие в итоге смотрят. Но благо я читал эту библейскую историю до.
1: Вот он ответ.
0: И я знаю, что там должно быть. И когда я вижу несоответствие, я говорю, так, ребят, вот это бред.
1: Вот. Вот это и ответ на то, что нужно, чтобы в основе было нечто прочтенное. То, к чему призывает Священное Писание. Читай и вникай. То, к чему призывал Иисус. Как написано, как читаешь. После этого может быть и экранизация, может быть и аудиоверсия, все что угодно может быть, но если у тебя есть фундамент Слова Божия как истина, тогда все остальное, оно оценится, отсеется, отшлифуется, отредактируется, но есть фундамент. Теперь представьте, люди, которые никогда не читали Священное Писание, они, посмотрев художественный фильм и думая, что этот фильм снят по библейскому сюжету, начинают верить в то, что так написано в Библии. Угу. И подобных примеров очень много. Люди, которые, не имея грамоты, увидели картинку, нарисованную про поклонение волхвов, все убеждены, что волхвов было трое. Хотя в Библии никогда не говорится про то, сколько было волхвов. Только были три дара.
0: Существуют мультипликационные фильмы для детей, где вводятся дополнительные герои в библейскую историю. Вот. И потом ребенок, вырастая, говорит, да, а этот апостол сказал вот это, а Христос сказал вот это, а вот этот герой сказал еще вон то. И у него он в неразрывной связи с библейской историей.
1: Потому что нет прочтения. А ребенку легче воспринимать все в виде картинки, мультфильма и так далее. И если родитель удовлетворен этим, он лишает ребенка вот, настоящего развития, фундаментального развития.
0: И фактически решает истины, давая ложь. Но в это же самое время я хотел бы сказать все-таки слово в защиту картинки и видеоряда. Потому что если экранизация выполнена достоверно, то есть... не извращая текст. А это возможно, просто не всем это выгодно. И не все хотят заморачиваться настолько, чтобы это делать. Но если экранизация выполнена достоверно, она имеет большее влияние на меня и на мое сознание, и большее влияние даже на ту степень, насколько я это запоминаю. Потому что, в частности, что касается истории, да, я читаю порой исторические книги, и если это какая-то новая там, для меня история, в которой я не очень хорошо разбираюсь, с первого и даже со второго прочтения я могу не запомнить всех имен, дат, событий, последовательностей. Вот, и мне потом приходится так-то-так, а где это было? И ты открываешь эту книжку, перечитываешь. Однажды, посмотрев сделанную экранизацию, но сделанную качественно, сделанную достоверно с точки зрения того же самого исторического источника, к которому там я обращался, читал бы его, оказывается, что мне одного просмотра хватило для того, чтобы надолго запомнить то, что я читал раз 10, не меньше, и вроде бы, казалось, мне знал. Но вдруг последовательность, персонажи для меня своего рода ожили, и теперь я знаю это гораздо

0: гораздо лучше. Поэтому вопрос, наверное, не столько чтение или видео, сколько качество того материала, который ты в себя вбираешь.
1: Не могу согласиться, потому что всегда за подобными экранизациями всегда стоят люди. И эти люди имеют конкретные должности, конкретное место в этом процессе. Угу. Сценарист, режиссер, оператор, постановщик, актеры, образы актерские и так далее. Это бесследно не бывает. Поэтому наша задача, когда
0: мы видим текст... А то, что я себе могу представить по-своему, и это тоже может оказаться неправильным.
1: Именно для этого при чтении, особенно Священного Писания, необходима духовная практика в виде молитвы, духовного размышления и той цели, ради чего мы читаем. Это не развлечение, а это поиск истины и правды.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Пусть Господь вас благословит. Подходить к чтению Священного Писания с молитвой, чтобы Бог дал вам мудрости отличать истинное от лжи.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Каждый из нас мечтает иметь определенный успех в жизни, но все мы по-разному к нему стремимся. Может ли помочь вера в Бога найти успех определенным образом? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем из города Кемерово Вениамином Дашкевичем. Вениамин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы приехали к нам, нашли время. Спасибо вам.
1: Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень приятно быть здесь с вами. Очень интересный тоже опыт, переживания очень интересные.
0: Спасибо. Вениамин, начнем с вашего детства. Хотел бы спросить у вас, скажите, из какого вы города, где вы родились непосредственно, где выросли?
1: Мне почему-то вспомнилось сразу, вот с детства, вы сказали, с детства, как мы на санках катаемся с горы, снег, там много снега. Вообще родился я в городе Воркута, там у меня родители работали, мама зубной врач, вот, папа машинист локомотива. Вот. Но потом мы переехали, и фактически все детство у меня было в Самаре. Вот. Но что я помню, пока мы жили вот там вот на севере, там у врача и так отпуск длинный, но еще и был какой-то северный отпуск. Мы каждый год ездили на юг. Во-первых, это в поезде, в отдельном купе. Сколько времени мы едем, вот Москва там и все города. Все города юга. Мы каждое лето мы где-то отдыхали очень долго. То есть я больше помню юга всякие разные.
0: Ну, кстати говоря, вот по вам и по вашему настроению видно, что вы достаточно южный такой мужчина.
1: Вот, да, возможно. То есть, ну, как бы вот больше помню вот эти вот путешествия, а то, что там

0: все время было холодно, снег. Но мы потом переехали. Мы переехали в Самару. Вот. Старшему брату нужно было поступать в институт, нужно было выбирать город. Вот. И выбор был действительно такой вот очень интересный. Это причем очень характерно для, я не знаю, для чего, для, может быть, для моей жизни, для того, как порой спонтанно, интуитивно, но в то же время с руководством какой-то небесной мудрости, вот так вот просто вот не, наугад ткнули указкой на карту, ну, чуть-чуть подкорректировали, где город получше, и поехали в Куйбышев, это потом Самара переименовали, да, вот. Ну и уже все, скажем так, все сознательное детство, вот это вот Самара город, там и школа, и институт, и к вере пришел, к Богу пришел.
1: Здорово. А родители у вас верующие люди?
0: Родители нет, не верующие. Вот. Но мама, она была очень таким добрым, понимающим человеком. И что я помню, она никогда не наказывала. Может быть, меня стоило наказывать иногда, я не знаю.
1: Подумайте.
0: Но она никогда не наказывала. И в принципе, я никогда не делал ничего плохого, как я думаю. Может быть, другие думают, что я что-то сделал плохое для них. Простите меня, пожалуйста, кто, кому я навредил в жизни. Но я как-то чисто, вот, может быть, даже на подсознательном уровне понимал, что вот это не надо, это мне не нужно. Там. И старался избегать каких-то таких вот неприятных ситуаций и ненужных поступков.
1: Угу. То есть интересно, получается, вас как-то вот внутри уже держало вот это вот, да, может быть, даже и провидение Бога, как вы, да, уже сказали, что кто-то свыше, может быть, уже определил, что и вот и город как-то вот сложился, да, что именно этот город, и как-то вот и защищало вас что-то внутри, ваши решения, да, именно вот эти правильные решения от неправильных поступков, да.
0: Возможно, интересно. Возможно. Хотя я вот так вот не могу проанализировать то, что было там в детстве, вот. Но, по крайней мере, вот то, что уже начиная со школы, я замечал, я помню, то есть были такие моменты, которые именно мне в чем-то они впоследствии помогали. Это были и такие вот опыты, связанные с мамой, это были опыты, связанные со мной, то есть, ну, мы были обычными людьми, да, то есть мы не были такими вот, как бы такими вот суперверующими, вообще мы в то время еще были неверующими, вот, но тем не менее, что-то происходило, да, такие маленькие, незначительные, ну, о них даже и не расскажешь, но оно давало повод задуматься, да, о каких-то моментах. О, такой сразу, это что-то за... Какая-то защита, какая-то помощь, какое-то вот
1: это только
0: благословение, учится... мы не знали еще слова.
1: Только удачи. Вы осознавали вот этот момент, да, что что-то происходит. Вот...
0: Нет, я это потом уже стал анализировать. То есть, ну, нельзя сказать, что вот когда с нами происходит, мы говорим, о, классно, повезло, да, там, удача, если что-то покрупнее. Да. В тот момент, тем более это в детстве, мы еще обычно не осознаем, это не анализируем. Потом уже мы вспоминаем, ага, вот это мне точно вот такое же было у меня в детстве, помогло мне тогда задуматься, и я действительно обратил внимание. Были интересны, да, какие-то моменты, которые, можно сказать, направляли, помогали. Ну и само собой, я думаю, что каждому человеку Господь помогает как-то вот... анализировать, если хочет человек, да, анализировать, думать, делать выводы. Вот. Мне всегда вот это вот нравилось.
1: То есть анализировали себя вот до и после, соответственно, уже как постепенно стали приходить к Богу и раскрывать его, да, характер в жизни.
0: Да.
1: Хорошо, а как вообще, вот, может быть, на тот момент, да, когда вы еще были юны, молоды, как вы можете себя охарактеризовать как личность? Может быть, в нескольких словах, вот как можете охарактеризовать?
0: Как себя охарактеризовать? Я был, как может показаться, я был молчаливым. То есть может показаться, что это не соответствует, но я был таким молчаливым. Но я любил думать, любил читать.

0: Я читал, хотя я читал обычно не то, что задавали в школе. Я читал что-то свое, что мне нравилось читать. Вот. И иногда бросал такие фразы, которые вот, мне даже самому нравились, или они помогали как-то раз и друзьям тоже. О, прикольно, где-то взял, где-то вычитал, где-то услышал. То есть обращал внимание на какие-то умные мысли чьих-то вот великих людей, знаменитых людей. Да, это как-то мне было очень интересно, или как бы я сказал тогда, прикольно. Вот, то есть это было что-то таким вот, что вдохновляло.
1: Я думаю, что вдохновляло наверняка не только вас, не только вам наверняка вот это нравилось, да, вот то, что в себе, то, что вы находили, подмечали и отмечали. А наверняка вы харизматичны были и в обществе, в котором находились, да? Был такой,
0: да,
1: возможно?
0: Вот видите, я говорю, что наоборот, был молчаливым, вот это вот слово харизматичный, да, такой вот.
1: Не присуще?
0: А его можно по-разному понять. То есть человек, который своим присутствием, например, способен создать атмосферу просто своим присутствием, да? А вот. А, то есть он уже, его уже можно назвать харизматичным, да? Потому что он вроде бы ничего не говорит, но с ним комфортно, хорошо. Я бы назвал такого человека харизматичным, да? А вот, это я. Я могу, если меня начать задать вот вопросы, задавать вопросы, то я буду отвечать, много могу говорить. Меня даже порой трудно остановить. Я говорю жене, там, останавливай меня, она мне помогает.
1: Кстати говоря, как зовут вашу супругу? Немножко расскажите о своей семье.
0: Вот, да, вот вы сейчас меня очень хорошо, деликатно так остановили, правильно сделали. Я могу начать много говорить и уйти не в ту сторону. У меня очень хорошая жена, красавица, умница, она врач. Вот. Как-то меня, по всей видимости, еще вот мама у меня врачом была, зубным врачом, стоматологом, да. Вот. Я не знаю, как это срабатывает, но почему-то вот тоже так получилось, что жена моя, Лена ее зовут, она тоже врач. Вот. И очень умный человек. Очень много знает. Вот.
1: Здорово. Здорово. Вас Бог сочетал и благословляет. Это замечательно. У вас, я знаю, есть две дочери. Два чудесных дара от Бога. Вот немного, может быть, о них тоже расскажете.
0: Да. Две девочки. Как в кино. Мальчик и мальчик. Да, она, у меня девочка и девочка. Ну вот, да, две дочери. Причем, меня, знаете, вот уже мы были в церкви, вот, пастором я был, вот, женился. И мы планировали. Ну, понимаете, врач, она же все знает. И у меня врач, мама. То есть мама врач и жена врач. И я тоже, получается, все знаю. То есть я чисто вот на что-то на генетическом уровне, может быть, усвоил, а что-то вот, находясь рядом, оно как-то передается, да, телепатически какое-то знание. Иногда просто слышу. Вот, то есть я тоже знаю. И мы планировали. То есть мы планировали. У нас все как бы вот мы знаем, что нужно делать, как. И мы знали, когда мы хотим. Тем более время было такое бедное. Это было время. Вот, то есть, как бы. И мы понимали, что как бы, ну, сейчас мы пока еще не можем, да, вот, достойно вырасти, обеспечить детей. И мы как бы ждали вот до того момента, когда мы сможем. Ну, жена врач, она знает, когда положено рожать, самое лучшее, вот до какого. Все, мы так это рассчитали. Мы хотели, причем я хотел, чтобы у нас была девочка, жена тоже хотела, чтобы была у нас дочь. Все, мы рассчитали.
1: Это прекрасно.
0: Дочь, так, да. Все. Настя зовут старшую.
1: Здорово.
0: Младшую Алина. Вот.
1: Здорово. Так все рассчитано, все так спрограммировано в школе, даже может быть.
0: Подозрительно.
1: Как-то да, вот. Вот вы, интересно, начали с того, что вот провидение Бога все-таки вы чувствовали, ощущали. То, что вот Бог создал у вас такую семью, вот все как-то вот, да, под...
0: Кажется идеальным, да?
1: Но...
0: Это слов только моих, на самом деле. Это просто... Мы же помним только хорошее обычно.
1: Да, конечно, и слава Богу, что у нас все хорошо складывается, конечно. Но вот какие-то чудеса вы в своей жизни помните особо?

0: тем образом, который Бог вот в вашей жизни проявлял?
1: Я помню одно чудо, когда прям вот Господь сохранил маму мою. Был такой вот неприятный момент, да, ну я о нем не буду рассказывать, но прям вот чудом сохранил ее от всяких травм и, может быть, даже жизнь. Это тоже на меня очень сильно повлияло. И, конечно, были такие моменты, наверное, их гораздо больше, чем мы помним, чем мы знаем. Были такие моменты, когда Господь охранял нас, оберегал, даже еще наверняка, еще когда мы пришли, вот как бы к Богу в молитве и просили помощи, да, или охраны, защиты, Он уже тогда нас оберегает и защищает. Я уверен в этом, потому что это я чувствовал в своей жизни, что Он меня ведет. Вот. Но был такой один интересный случай, когда даже, может быть, не один, но это связано с ездой на машине, с путешествиями, да, с поездками. Угу. Один раз мне пришлось улететь с дороги, с трассы. Это была зима, да. И причем местность такая очень опасная. И снег, много снега. Вот. И я улетел, и вот так вот приземлился, вот так оп, так мягко.
0: Мягко, как, да, будто вас немножко причем тогда подхватили.
1: Причем это внизу, угу, так это. Я раз, приземлился, там быстро все, там трактора приехали, мне там остановились, кричат: «О, слушай, ты в рубашке родился». А я в костюме был. Вот. Ну да, нет, они говорят, что так, это все удачно. Все, меня вытащили, я завелся и поехал.
0: Здорово, слава Богу.
1: Поехал обратно. Вот. То есть были такие случаи, когда Господь мне потом тоже был такой интересный момент. Я не знаю, нужно ли это рассказывать, вы потом это, может быть, вырежете, может, не нужно. Был такой интересный момент. Я ночью ехал, ну, к родственникам домой в Самару, с того места, где мы жили, совершал пасторское служение. Вот. И ночью я решил ехать. Трасса свободная. Ну и как обычно, педаль в пол, скорость, потому что все, свободная дорога. Нельзя говорить, сколько ехал, потому что вдруг срок давности для штрафа нет. И еду очень быстро, ночная дорога, ничего не видно, кроме вот где фары светят, тут, причем небольшое расстояние, да, и мимо меня вот так вот лошадь на соседней полосе, на встречной. То есть она просто стоит. А что было бы, если она бежала? Yeah. Ребята рассказывали, друзья рассказывали, как кто-то там лося сбил, кто-то еще косулю там выскакивает. Вот. Она просто стоит, да, и, значит, никогда больше не буду ездить по ночам. Вот зачем вот это? Да, доезжаю я до города большого, где нужно было заправиться, на заправку подъезжаю, и там еще один мужчина, видимо, мы вместе ехали, и он спрашивает: ну как по ночам ездить? Я вот задумался, а вдруг это ангел был? Или Господь через него говорит мне? Причем, интересно же, Господь, он никогда не говорит вот: не делай.
0: То есть можно ли сказать так, что, да, можно ли сказать так, что Бог с вами разговаривает именно через определенные обстоятельства? Можете ли вы так сказать?
1: И через обстоятельства тоже.
0: В том числе, да?
1: Да, и через обстоятельства тоже. То есть у каждого человека свой, скажем так, язык, на котором он понимает. Да? Ну, так же, как вот люди разные воспринимают информацию. Кто-то больше через слух, кто-то больше визуально. Кто-то вот нужно обязательно тактильно потрогать. Да? По-разному мы воспринимаем информацию, а тем более информацию духовную, то есть невидимую, да, из сферы невидимого для нас, где нужно задуматься о смысле, о каком-то выводе, и причем о духовном выводе, о выводе для души, не просто о бытовом каком-то выводе или как жить, как что-то делать, да, а вот о духовном выводе. Да, поэтому по-разному Господь обращается, и в том числе вот через какие-то там опыты, случаи, через интуицию и через какие-то мысли. Просто мысли свои приходят, ты думаешь свою мысль, ты думаешь, что она твоя, да? Ну, Все у нас мысли, они же, мы где-то что-то прочитали.

читали, где-то что-то узнали, но в какой-то момент ты вспомнил, кто тебе это вот. Ты ее забыл успешно, хорошую мысль какую-то, и в какой-то момент ты вспомнил. Мы же не знаем, как это работает, как работает наш мозг, но Священное Писание нам говорит, что есть Дух Святой, который напомнит и научит, да, будет утешителем, наставником, который будет помогать. То есть вот оно

0: То есть об этом говорит Священное Писание.
1: Так, хорошо. То есть получается, вот в вашей жизни, да, как вы говорите, что вы сопоставлять стараетесь со Священным Писанием, да? Но вот как бывает, да, не каждый человек готов просто даже воспринять, да, так или иначе, Божье Слово. Угу. Для кого-то это не есть истина. Почему для вас это стало истиной? Почему вы действительно вот открываете, смотрите, анализируете, сопоставляете это со своей жизнью? Почему для вас это считается авторитетным?
0: Да, вот действительно, не все люди обращаются к Священному Писанию. Хотя многие, вы знаете, многие сегодня знаменитые люди, актеры, певцы, вот, телеведущие, обращаются, цитируют какие-то фразы. А ну мы знаем, что та или иная фраза, откуда она, из Библии даже, можем сказать, вот это вот из Евангелия, а это вот из, там, из другой книги Библии. Вот. То, что в Библии там же 66 книг в каноническом Священном Писании разных авторов, и все они между собой согласуются, тоже, как это все написано, очень интересно. И действительно, вы знаете, не все люди обращаются. Почему? Но мы не можем сказать, как, каким образом, вот точно, наверняка, но можем предполагать, как Господь воздействует на сердце человека, чтобы обратить взор, чтобы обратить наш взор на то, что является, знаете чем? Вот я это называю реальностью. Ну вот что такое реальность, да? Реальность — это не то, что мы видим, потому что то, что мы видим, мы обычно видим то, что хотим увидеть, да? Смотрим на человека, вот мы уже имеем какую-то предустановку, да, мнение о нем, и мы видим, соответственно, подтверждение своему мнению или обстоятельства жизни, да, и мы, что, мы их воспринимаем уже определенным образом, и поэтому видим вот это, то, что согласуется с нашим мнением, вот.
1: То есть я правильно понимаю? Да, вот я хочу вот немножечко вот здесь вот такой вывод сделать, насколько я вас поняла, что каждый может Библию открыть, изучить и понять, если он будет правильно интерпретировать ее, то есть правильно подходить в том плане, что убирая все установки, он может открыть свое сердце и, собственно, принять эту истину без всяких проблем.
0: Кто хочет творить волю Его, говорит Иисус Христос, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. То есть каждому человеку есть такая возможность, есть эта возможность гарантирована вот словами Иисуса Христа, Бога, пришедшего в наш мир во плоти Иисуса Христа. Гарантия, что каждый, у каждого это доступно. Понимаете, вот просто взять Библию, открыть и начать читать, ведь это же не интеллектуальная работа только лишь, да, это чтение, это изучение, это знакомство с текстом Священного Писания, вот, с библейской историей, но это же не просто получение знаний, здесь нужно подходить не с точки зрения, что я вот сейчас вот прочту, я узнаю, но некоторые даже они не хотят читать. Потому что есть какая-то внутри какое-то противление. А что это за противление? А мы же все люди грешные, в греховном мире живем. И поэтому есть какой-то стопор к духовному. Вот этот стопор внутри нас, вот это вот противление, оно, если еще есть, оно фиксирует нас вот в нашем состоянии греха, нежелании увидеть реальность. Реальность — это то, что существует на самом деле, независимо вот от твоей оценки, субъективной оценки нашей, есть реальность, есть земная реальность, есть небесная реальность, есть наша какая-то внутренняя реальность, которую нам вообще невозможно до конца увидеть и понять. То есть люди в какой-то момент, ну вот, хочет человек взять, прочитать Евангелие, а может быть, до этого он не хотел и даже противился. Вот у меня был такой случай в школе. Значит, как бы была школа искусств у нас. Я не знаю, почему так назвали, но там я помню, что был вот один предмет, может быть, он был не один, который посвящен был искусствам различным, искусству, и нам там рассказывали много всяких интересных, красивых вещей. И на одном уроке учительница, очень хорошая, добрая учительница, она рассказывала про Евангелие. Она рассказывала про Евангелие, дала его нам всем посмотреть.

0: И у меня такой был как бы вот стопор. Нет, мне это сейчас не надо. Я это не хочу сейчас. То есть все как бы вот посмотрели, полистали, а я говорю, нет, внутри себя. И я не стал его даже брать. Почему? Я такой думаю, говорю, нет, мне еще это рано. Мне сейчас не хочется. А потом как-нибудь. Потом как-нибудь. Почему? А потому что я такой человек. Если я во мне борется перфекционист и человек, полагающийся на интуицию. Вот.
1: То есть вы можете себя назвать перфекционистом, да?
0: Ну, я успешно стараюсь победить, но не очень успешно. То есть да, вот, мне нужно иногда довести все до абсурдного вот, как бы вот, идеала. Иногда я могу на это время потратить много и понимаю, что время убиваю, мог бы сделать что-то умное, полезное, но мне это нужно завершить для гармонии, скажем так, души, успокоиться, все сделал. Там пазлы собрал, купил пазлы, подарил пазлы на Новый год жене, дочери на 1000 пазлов. Да? Вот. Ну, в результате то, что подарил, я сам собирал. Потом уже я отдельный стол поставил, взял пазлы жены, такие очень красивые, яркие, но пестрые, там вообще очень сложно. 3 дня я их собирал, ну, новогодние каникулы, делать нечего, я хотел пазлы, поэтому я и подарил их. Вот. В какой-то момент мы все вместе, втроем собирали, дочь помогала, жена, потом мы с женой вместе, она иногда приходила, но в основном вот я как бы собирал, это вот перфекционист, да? Нужно, чтобы все было, я очень переживал, что какой-нибудь один пазл потеряется. То есть это вот тоже вот. И можно вернусь вот к, к школе, да? И вот у меня было такой как бы стопор, что я не хотел брать Евангелие. Почему? Потому что я такой человек, что если я что-то беру, мне нужно это довести до полного понимания, реализации, сделать уже окончательные выводы, как мне к этому относиться, как мне с этим жить. То есть, если я вот сейчас это возьму, я сказал, нет, потом как-нибудь. И потом наступил такой момент, потом как-нибудь, когда мне пришла мысль. Ну, ты же говорил, потом как-нибудь. И я вот там, уже находясь в институте, я уже стал думать, стал уже размышлять. О, что-то там есть какой-то Ветхий Завет, есть Новый Завет, еще что-то там, это надо как-то что-то...
1: Да, вот как раз хочу вас подвести к тому ответу, да, на мой вопрос, почему все-таки священнослужитель? Почему решили стать священнослужителем? Что вас побудило к этому?
0: Вот в какой-то момент я решил все-таки познакомиться с Евангелием. И вы знаете, как раз-таки это была... эпоха перестройки, гласности, там по телевизору стали всякие трансляции, фильмы показывать, христианские, какое-то христианское содержание. Вот. И один фильм по Евангелию от Луки, про Иисуса Христа, это вот был тот момент, когда я могу сказать, что я уверовал, что я обратился.
1: То есть вас, можно сказать, вот этот фильм разбудил
0: именно,
1: духовно?
0: Да, именно фильм. Вот когда фильм, там, телепрограмма, все подчеркивали, в детстве там мультфильмы какие нужно посмотреть, потом там кино какие-то интересные. Все, когда уже вот я смотрел, ага, смотрите, там пошли какие-то трансляции, богослужения, потом пошли фильм христианский, все, вот это вот мне надо посмотреть, я это захотел, там он был разделен на несколько серий, все, я сел, смотрел его.
1: И... Что вы потом осознали, когда уже просмотрели фильм, что потом стало уже внутри вас происходить?
0: Я понял, что вот это вот действительно...
1: Ваш путь.
0: Да, это мой
1: именно
0: путь.
1: Именно ваш путь.
0: Это мой путь, это то, что мне нужно. Я нашел, купил Евангелие, стал читать, нашел в Евангелии молитву «Отче наш», стал молиться, вот молитва «Отче наш», вот так вот молитесь, да, Иисус говорит. Ну вот я стал молиться, молитва «Отче наш», все, вот это вот был момент, когда я пришел к Богу, уверовал. Потом уже впоследствии я познакомился... более подробно с библейским учением, в подарок Библию получил на одной вот евангельской программе, которая проходила в Самаре. Вот. И вот как раз-таки это было моментом, когда я стал так более серьезно относиться вот к изучению Библии. У меня, понимаете, мама у меня добрая. Она меня не ругала, но она иногда говорила, ты сидишь, весь день читаешь. Займись чем-нибудь другим.
1: С одной стороны.

0: Это хорошо же, да?
1: Но это помогло мне, что я буквально там через год меня уже отправили на обучение, на священнослужителя, на пастора.
0: Здорово. Дорогие друзья, также хочу вам сказать о том, что Вениамин Дашкевич снимался в наших циклах на территории реальности. Обязательно смотрите эти циклы. Очень много полезной информации относительно успеха, о том, как стать успешным в Боге. Обязательно смотрите и подписывайтесь на наш канал. Очень много полезной и насыщенной информации узнаете для себя и для своих близких. Вениамин, также хотелось бы уточнить вот такой момент. А может быть, когда-то или вот сейчас бывали ли в вашей душе вот такие вот моменты, когда вы сокрушались в чем-то, может быть, о чем-то жалели? Потому что все равно вот эта работа, это же можно сказать работа, причем такая достаточно тяжелая, священнослужитель. Вы же к тому же еще и молодежный лидер. Кстати говоря, вы организовываете какие-то молодежные...
1: Участвую необыкновенные... во многих, молодежных мероприятиях, выездах на природу.
0: Это все достаточно насыщенно. Я вижу, что вы очень активный, вам это нравится, в этом жить. Но всегда у нас бывают какие-то переломные моменты в жизни, да, когда мы устаем так или иначе. Возникают ли у вас какие-то, может быть, мысли, что, может быть, все-таки это не ваш путь?
1: Депрессивного плана. А вот вы знаете,
0: как вы думаете?
1: Был у меня такой один момент, когда я задумался, а может быть, это не мое? А может быть, вот, ну, есть же много других, которые... гораздо, может быть, лучше меня, правильнее, там, увереннее. Вот. Были периоды, вот, вы знаете, у каждого же человека есть свои периоды развития. Ну и физического развития, значит, и эмоционального развития, да, сейчас это модное понятие такое, эмоционального интеллекта развития, да, и духовного развития тоже, свои периоды. Был период, когда я впитывал информацию, духовную, библейскую, да, был период, когда я находился в состоянии вопросов, в состоянии сомнения, то есть, ну, это у меня было очень, скажем так, в правильном ключе, как бы мне, по всей видимости, Господь помогает, чтобы это не было просто вот критикой какой-то, да, а это было анализом, да, то есть, когда мы начинаем сомневаться во многом, ставить под сомнение, какие-то вопросы задавать, это очень полезно. Но главное приходить к выводам, каким-то полезным выводам, да? Вот, то есть были периоды, когда, был период, когда я задумался, а может быть это не мое, был период, когда я занялся чем-то другим, вот.
0: То есть уходили немного в другую сферу даже, да?
1: А был такой один коротенький период, причем это было даже, я понимал, что это мне временно. Господь мне показал, что ты глупостями занимаешься, ты должен вернуться, потому что один человек мне сказал об этом. Потом обстоятельства так сложились, что я понял, что ну ты же понимаешь, что это вот, ну, не то, что вот...
0: К чему ты, собственно, предназначен был?
1: Ну да, ну человек-то он сказал по-своему, он, может быть, и неверующий человек был, но он сказал, ну ты в таком возрасте, тебе уже надо чем-то более серьезным, да, а не вот это вот ерундой какой-то заниматься. Вот. А потом случай, который понимает, что... то есть подвел меня к пониманию, что все это как бы, ну, действительно не то, к чему у меня есть какие-то способности. И после этого я действительно снова вот уже задумался о том, чтобы начался новый период, новый этап, да? Я ответил на вопрос или что-то я упустил? Я многое что упустил.
0: Да, вы ответили то, что вот именно мне что понравилось в вашем ответе, то, что Бог вас возвращал. Вот опять же, через обстоятельства, через слова кого-то, да, вы услышали это, то есть Бог вас побуждал всегда вернуться к Нему. Это очень важный момент, понимаете? Еще я бы хотела вот здесь вот также раскрыть понимание успеха как раз-таки. Вот вы, насколько вот я вас вижу, да, вы успешны вообще и как личность, и вот как служитель. Вот расскажите, в чем для вас лично этот успех заключается? И также плюс хотела бы раскрыть еще вот какие провалы были на фоне вот этой вот успешной жизни. Вот таких два момента.
1: Ну, все любят разговаривать про успех, рассказывать, но никто не любит говорить про провалы. Потому что воспринимается, что провалы — это... какой-то неуспех. Но на самом деле провал — это

0: такой период, когда ты должен понять, ну, что-то всегда нужно понимать, да, чтобы сделать шаг вперед к развитию, к чему-то большему, нужно что-то понять, где какая-то была ошибка, где что-то было не так, и чтобы это исправить. Вот. Насчет того, насколько мы успешны, где мы успешны, это очень такое непонятное слово, потому что успех обычно ассоциируется с результатом, вот каким-то видимым материальным результатом. Но я не могу себя назвать вот в этом плане успешным человеком, потому что видимый материальный результат – это то, как раз, что, может быть, и нету. Но мы говорим, вот это успешный, например, там, кто, там, актер какой-нибудь, певец успешный. Почему? Потому что он реализует свои способности, он реализует свои какие-то вот дарования, свои умения успешно. Но мы же не знаем, как он там живет, какие у него бытовые условия, и есть ли у него вообще машина, может быть, одна машина, может быть, две, а может быть, вообще нету. То есть, может быть, он в советское время был очень беден, послесоветское был еще, стал еще беднее, но он успешный. Мы смотрим на него фильмы, все, мы ценим, любим кого-то.
1: Опять успех. Же, за счет каких-то вот качеств определенных, да?
0: Да, то есть вот, что такое успех? Да. Вот как бы определиться для себя, то есть кто-то говорит, вот я успешен, потому что я добился, да, какого-то там положения в обществе, какого-то благосостояния, но нет, это лишь видимый результат. То есть можно же казаться успешным, да, то есть занимая какую-то высокую должность, можно казаться успешным, но если у тебя, допустим, призвание к другому, а ты проигнорировал его, то это не успех. То есть ты не развиваешься, ты, может быть, достигаешь какого-то вот, видимого результата, который ценится людьми вокруг, да, чтобы казаться успешным.
1: А что же делать человеку в такой ситуации? Когда вот он не понимает, какова его роль и как он может реализовать себя, чтобы стать вот таким успешным, с помощью чего?
0: Ну, нужно действительно понять, задуматься, к чему у тебя вот лежит душа, к чему ты расположен, да? Может быть, придется пробовать в разных сферах. Это, скажем так, понять свои способности, это значит понять свой темперамент, свои особенности работы головного мозга. Да, к чему у тебя, что у тебя получается? Мы говорим, что получается, что не получается. На самом деле, вот, это потому, что вот у нас такой специфика работы нашего мозга, да, кто-то может долго, усердно что-то делать одно, а кто-то ему нужно быстро одно, второе, третье, и, вот, и дальше пошел.
1: При определенных провалах, чтобы не замыкаться вот провалы, на этом состоянии. Да. Ага. Здесь вот человек в первую очередь, что вообще он должен осознать, чтобы себя не в этом состоянии не оставлять?
0: Да. Вот понимаете, вот что мы называем успехом, какой-то видимый результат, мы впадаем в определенную зависимость от того, чтобы этот результат повторялся. И вот эти вот провалы, хотя, то есть мы говорим, вот провал, то есть какой-то, что-то не получилось, но гораздо больше у нас таких провалов случаются в душе, внутри, когда мы сделали какое-то дело, и потом наступает такой период, когда ты, может быть, не востребован, тебе кажется, но ты должен отдыхать, ты должен готовиться к следующему делу, да, но ты все, такой вот уже адреналин не поступает, не вырабатывается, нету такого вот активного, может быть, графика, и ты чувствуешь какую-то вот подавленность, опустошенность. Почему? Потому что это определенный вид зависимости. Ты был заточен, ты был сосредоточен на то, что ты вот востребован, ты нужен, ты участвуешь, но это, скажем так, вот, ну, я называю это такой иллюзией, иллюзией, когда мы воспринимаем свой успех или воспринимаем вот как бы результат деятельности своей именно в том, что мы где-то себя реализуем, где-то нас хвалят, где-то нас подмечают, где-то нас приглашают, но что важно? Важно То есть вот в эти моменты я испытывал состояние депрессии, когда это

0: проходила. И каждый, возможно, тоже испытывает состояние депрессии. Это более существенные и важные провалы, нежели чем когда ты что-то хотел, сказал, вот я этого добьюсь, не добился, там, или реклама была, а не получилось.
1: Что же может помочь выйти из этого состояния депрессии, да, именно в котором вы были?
0: Да, то есть вот такие моментики, они бывают периодически, они помогают понять, что ставка была сделана не на то. Иногда мы рассчитываем на результат. Результат это иллюзия. Нужно рассчитывать больше именно на процесс. Во многих, вот, во многих делах, деятельности, то, что мы хотим что-то сделать, вот сам процесс является моментом жизни. Вот не сколько там, допустим, посмотрят людей нашу передачу, ну, мне это не, меня это не должно волновать. И это, может быть, должно волновать директора телекомпании, руководителя, там, режиссера, там, еще кого-то. Может быть, вас немножко должно волновать, а может быть, не должно тоже, наоборот. Я не должен об этом переживать, беспокоиться, сколько там лайков. Ага. Есть такая зависимость, да, у нас? Выложил фотографию, сколько там лайков поставили, видео свое новое выложил, сколько... То есть это определенный вот вид зависимости, когда мы... И потом разочарование наступает, да? Или потом наступает такой момент, когда тебя это уже перестает стимулировать, вот, вдохновлять. А потому что это не то. А что является тем, вот самым, да, вот... Вот этот момент жизни, настоящий. Вот мы сейчас, сейчас мы беседуем, потом с кем-то другим будем беседовать, потом просто будем отдыхать, какие-то книжки интересные читать, что-то где-то гулять, то есть вот работа. Да, то есть каждый момент нашей жизни является самым ценным сегодня. Вот это то понимание, к которому я пришел, и которое я ценю больше всего, то, что ну, на данный момент ценю больше всего, что мне Господь помог понять, что является правильной мотивацией своей внутренней, а что является как бы такими вот моментами, которые наоборот нас ввергают в состояние зависимости и после нее разочарование, там, тревожность какая-то, депрессия, да, потому что все это прошло, адреналин закончился, а что дальше, тебя уже никто не хвалит.
1: Да, вы очень здорово открыли вот это понимание о том, как вот действительно бодро мы должны смотреть и жить в отсеке сегодняшнего дня. И плюс я хотела бы добавить к этому, что обязательно доверие Богу, да, вот как вы своим примером вообще жизненным показали и раскрыли вот это понимание, вот этой вот зависимости, да, с Богом, когда Он вам ясно и четко давал понять, как быть в той или иной жизненной ситуации. Вениамин, я благодарю вас за это приятное общение, за этот диалог. Спасибо вам, что вы были с нами.
0: Спасибо большое за интересные вопросы, за интересное общение. Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите нас. Чтобы стать по-настоящему успешным и счастливым, нам нужно довериться Богу и открыть Ему свое сердце. Пишите нам, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

в идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно, какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно подчиняется.

0: И это на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек может быть даже внешне совершенно непроницаем, но тем не менее чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорят, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеально. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это 3 раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильно. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
5: А Бог открылся вот для меня как друг.
6: Прошлым летом нам с Божьей помощью удалось провести сразу целых 2 неба для всех, сразу целых 2 огромных серьезных проекта, связанных вот с инвалидами, с воздушными шарами, в разных городах – Калининград и Тверь. И вы знаете, в Твери вспоминаю такой опыт потрясающий. Когда все было готово, все вот эти ингредиенты добавлены в эту кашу из топора, да, там много надо было намешать всего интересного. Анимация, летательные все эти мероприятия, байкеры, лошади, много технических моментов, доставка инвалидов, биотуалеты. Ну, то есть это большая колоссальная работа проведена, обычно уходит на это 2 месяца. И когда все было готово, буквально за несколько дней, вдруг я говорил уже, что у меня фантазия слишком порой зашкаливает. И, знаете, обычно приходит мысль какая-то сумасшедшая, ну, добрая. Я ставлю 2 фильтра, прежде чем начать что-то делать. Либо ничего не делать, либо что-то делать. Что-то доброе? Да. Не для себя любимого, а для кого-то другого? Да. Все, вперед, не думай вообще, где взять деньги, как же на тобой посмеются, вообще не об этом не думай. Просто вперед, звони там или что-то делаешь, шевелись там, начинай двигаться. И очень часто это работает, вопреки здравому смыслу порой. И вот смотрите, получается ситуация. Накануне праздника приходит вдруг сумасшедшая мысль, как обычно, по привычке, найти вертолет с мороженым. Помните эту песню «Прилетит вдруг волшебник с голубым вертолетом и там подарит 500 эскимо бесплатно всем»? Откуда это вспомнилось, я не знаю, но я подумал, что свыше. Ведь это доброе, первый фильтр. Ведь это не для меня, а для кого-то другого, второй фильтр. Работаем. Загугливаем Федерацию вертолетного спорта. Здрасте, нам срочно нужен вертолет с мороженым. Для таких-то людей. Они такие, хорошо, мы вам перезвоним. Ну, понятно, там покрутили виска, псих какой-то. И тут я вспоминаю, что у меня был личный номер телефона одного московского банкира, очень хорошего человека. У него свой частный аэродром как раз в том месте, примерно недалеко от нас, где мы вот выбрали локацию для этого праздника. Но лично мы с ним не были знакомы. И вот я понимаю, что я ему, если я сейчас позвоню, у меня буквально 4-5 секунд, прежде чем он бросит трубку, чтобы успеть рассказать, для кого будет этот праздник. я так в голове сформулировал,

помолился, звоню и выпаливаю. Максим, уважаемый, нам очень нужен вертолет с мороженым для таких-таких людей. И перечисляю. И вы знаете, пауза такая, тоже 3-4 секунды. И в этой тишине голос, фраза, которую ты потом просто в золотую рамочку и надолго в сердце остается. Роман, назовите точные координаты и время подлета, я сам прилечу. Я вообще не знал, что у него есть еще и вертолет. Представляете? И когда все это было организовано, вот начинается программа, очень много людей, целое поле вот этих людей несчастных, там разных категорий. И ДЦПшники, дети-ангелы, инвалиды-колясочники, глухие люди. Из реабилитационного центра, из женского, женщин с поломанными судьбами привезли с детьми. Но там кого только не было. В общем, несчастных по максимуму вообще. И все они счастливы. И начинается концертная программа. В этот момент подъезжает колонна байкеров, 30 человек. Так эффектно. Ну, шум моторов, так все такие, вау. И в этот момент боевой разворот, вертолет подлетает прямо к сцене. И оттуда достает огромный мешок с эскимо. Там просто, знаете, ну вот реально мурашки у всех. Одна женщина в конце, когда интервью мы брали у этих инвалидов, да, ребят, одна женщина сказала, говорит, ну когда приехал вертолет, говорит, я заплакала, как будто в Царство Небесное попала. Казалось бы, вертолет и Царство Небесное, вообще ничего общего, да, как бы, почему такая ассоциация? Только вот Бог мог ей это показать, да, что вы никому не нужны с обочиной жизни, а ради вас сегодня приехал вертолет с мороженым, потому что вы ценны, драгоценны в Божьих глазах. Вот так это работает.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Здравствуйте. Иногда мы относимся к себе слишком требовательно и критично. Правильно ли это? Важно ли относиться к себе по-доброму или сострадание лучше приберечь для других? На наши вопросы сегодня отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Некоторые люди относятся к себе буквально безжалостно. За любые малейшие ошибки себя они укоряют, они ставят себе все более сложные цели, они не умеют замечать успехи и считают, что вот если я себя не буду хвалить, не буду говорить, вот я правильно сделала, хорошо справилась, значит, я себя не мотивирую, и с добротой к себе относиться ни в коем случае нельзя. Как вы прокомментируете такую ситуацию?
1: Да, действительно, это очень актуальная проблема. Я бы сказала, не многие, а большинство людей считают о том, что доброе отношение к себе – это признаки, например, эгоизма. Ну, мы поговорим еще об этих мифах. Но сейчас бы хотела сказать, что когда мы сами себя ругаем и думаем, что мы мотивируем, мы включаем такую систему, отвечающую за выживание, да, где у нас активируется амигдала, она запускает режим стресса. И интересно, что в условиях действительной опасности это очень важная система быстрого реагирования. Но здесь мы сами себя ругаем, сами на себя нападаем и сами же от этого страдаем. И какой-то парадокс получается, да? То есть мы такие для себя агрессоры внутренние, которые издеваются над собой, по сути дела. И что нам тогда остается делать? Где найти защиту? Но вот тема самосострадания, она действительно вызывает неоднозначное мнение. И очень часто много возражений против этой темы.

0: Но я бы хотела сказать, что когда мы относимся к себе по-доброму, мы можем поддержать себя, и активизируется та часть мозга, которая ответственна, знаете, за сострадание, за доброту, как в детстве, когда родители понимали, нас обнимали, мы чувствовали защиту, вырабатывается окситоцин, вырабатываются эндорфины, нам становится легче и лучше. Давайте поговорим вообще, какие есть мифы.
1: Вот, о доброте к себе.
0: О доброте к себе, да.
1: Вообще к себе.
0: Сострадание к себе – это форма жалости. Почему я должен себя жалеть? Вот. Но сострадание, оно помогает принимать и переживать трудные времена. И позволяет их лучше переживать и быстрее отпускать. Исследователи показывают, что люди, склонные к самосостраданию, они, кстати, меньше жалеют себя, потому что они принимают больше ответственности за свою жизнь. И они не говорят: «Ой, какая я бедняжка», да? А они признают, что жизнь бывает сложной, и сейчас я нахожусь в сложных обстоятельствах, поэтому не надо так сильно издеваться над собой, а нужно подумать, а что я могу предпринять в этой ситуации. Да? У меня высвобождается определенный ресурс. Люди, которые проявляют самосострадание к себе, они видят больше перспективы и различных выходов из ситуации. Они посыпают просто голову пеплом, жалеют и плачут бесконечно. Они также меньше зацикливаются на неприятном. Это тоже очень важно. Есть следующий миф: сострадание означает слабость, а в жизни нужна сила, жесткость. Да? Но как раз самосострадание – это надежный источник внутренней силы, который нам нужен. Он нужен нам для отваги, для проявления вовне каких-то волевых качеств, проявления жизненной стойкости. И здесь самосострадание – незаменимая помощь. Потому что когда я себя сам наказываю и ругаю, то я уничижаю самого себя, и уже отвагу, которая мне нужна вовне, и силы у меня навряд ли они найдутся.
1: То есть, вот, например, когда мы с другим человеком беседуем, человек в беде в какой-то, сложная ситуация, мы же не будем ему говорить, хотя такое тоже бывает.
0: В норме не будем, да.
1: Да ты что, вообще что ли? Ну-ка соберись, да как ты себе позволяешь себя вести, распустил нюни, ну-ка ничего страшного, и пойдешь и сделаешь. Родители детям так тоже говорят, кстати.
0: Да, бывает.
1: Вот. И как, все-таки, когда мы говорим: я тебя понимаю, ты все-таки, я думаю, что у тебя получится, ты успокойся, настройся маленькими шажками. И человек, когда вот это слышит, а что, и слезы вытер, чайку попил тепленького, и силы появились, и идет вперед. А когда к себе нам говорят так относиться, тут мы почему-то нет, а как я к себе так буду? Странно,
0: это как-то эгоистично. Вот вы очень хороший момент подметили, да, и сразу у меня такая ассоциация: теплый чай, мягкий плед, укутали. Кстати, в кризисных ситуациях первая самая помощь — это учат людей, помогающих специальности, кризисных психологов. Это как раз просто проявить к нему сострадание, не жалость, а именно сострадание, и заботу. Да? То есть вот дать что-то теплое, укутать пледом, чтобы почувствовал безопасность человек. И мы можем проявлять такую поддержку самому себе. Это очень важно. Действительно, по отношению к другим нам легче. Еще один миф: сострадание сделает меня самодовольной. Я буду все оправдывать и говорить: ничего страшного. Но на самом деле исследования показывают, что сострадание, оно формирует самоотдачу у человека. И эти люди, у них больше развита эмпатия. Потому что это же тренировка. Я тренирую сострадание к себе и сострадание к другому. Вообще, если говорить о сострадании, то сострадание есть три ключевых компонента. Во-первых, это доброта к себе, да, вместо самокритики, мягкое поддерживающее общение. И понимание общечеловечности, принадлежности к человеческому роду. Что это значит? Что все люди делают ошибки. И я тоже

0: не исключение.
1: Угу.
0: Да, я могу переживать ошибки как часть человеческого общества. И осознанность, да, то есть я наблюдаю за тем, что я чувствую. Я замечаю свою тревогу. И это не просто, ну, какой-то очередной метод самопомощи, да, а это как раз та практика, которая в повседневной жизни постоянно помогает. Это такой, как бы, позиция, что ли. Не метод mm-hmm. самопомощи, а позиция, которая помогает мне принимать себя. И вот эта тренировка принятия себя, развитие эмпатии, она же транслируется и на окружение. Поэтому mm-hmm. я более принимающий. Если могу принять свои недостатки, я понимаю, что у другого человека они mm-hmm. тоже есть. Мне легче принять их. Я меньше нападаю, а больше вот как раз могу оказывать поддержку другим людям.
1: А вот, Евгения Михайловна, все-таки есть, и как бы бывало, что я наблюдала тоже такие ситуации, когда человек к себе относится действительно бережно.
0: Угу.
1: Он не напрягает себя лишний раз. Ну, как бы, да, самосострадание вроде бы у него есть. Но вот к другим он так не относится. Может быть, он, конечно, других и не напрягает, но он безразличен к их бедам, к их состоянию. Ведь такое бывает?
0: Бывает, да. Но мы можем, знаете... Есть такое понятие, смешение понятий, софистика, да?
1: Uh-huh.
0: То есть тут надо разбираться, что у этого человека.
1: Uh-huh.
0: Возможно, это не самосострадание в том контексте, потому что у каждого понятия есть своя составляющая, да? Я вот сказала, что uh-huh. такое самосострадание. Uh-huh. А здесь это, возможно, ну, не знаю, психологическая защита какая-то. Mm-hmm. Или как раз момент того воспитания, что у человека сформировалась схема такого самодовольства и грандиозности. Я лучше mm-hmm. всех, а другие не такие хорошие. Это, ну, немножко разные вещи.
1: Mm-hmm. То есть не истинное самосострадание.
0: Да, это не истинное самосострадание, mm-hmm. да. Потому что обычно это понимание того, что я часть, вот если мы говорим о сути самосострадания, я часть человеческого рода,
1: mm-hmm.
0: и другие люди, они не хуже меня, и я не лучше их. Мы вместе, каждый из нас по отдельности переживает какие-то сложные моменты. И я могу сочувствовать этим людям, и я могу принять себя в этой сложной mm-hmm. ситуации, вместо того, чтобы тратить энергию на самокритику, бичевание себя. Сейчас мы не будем, наверное, говорить, почему я это делаю, почему мне выгодно так поступать или невыгодно, или просто это, ну, такой автоматический mm-hmm. уже, автоматическое поведение. Но это говорит о том, что я, когда это делаю, то я принимаю и других. Я проявляю больше сочувствия, у меня развита эмпатия, mm-hmm. и я не возвышаю себя над другими.
1: Ну, то есть как бы я помню, как мне было плохо.
0: Я помню, как мне было плохо.
1: Как я это все долго вывозила. И когда у кого-то что-то подобное, я думаю, миленький, как я тебе сочувствую, чем я тебе могу помочь?
0: Да, вот здесь, кстати, смотрите, есть такой миф, да, что я становлюсь более черствым, угу. когда я проявляю самосострадание и, ну, вот как вы говорили, да, но угу. я уже говорю, что это не совсем про это, но снижение защитного отчуждения, понимание, что я и люди, оно как раз помогает. А если нет самосострадания, у меня примерно такая схема: я плохой, другие тоже плохие. Я или дистанцирую от них, угу. ну, или нападаю, в зависимости там, как я привык это делать. Самосостраданием. Я несовершенный, но достойный любви. Другие тоже имеют недостатки, mm-hmm. и они тоже достойны любви. Да? То есть та же связь mm-hmm. прослеживается. Mm-hmm. Вот это тоже ну, важный момент. Есть такой тоже момент, может быть, мы говорили, да, если я буду сочувствовать себе во всех обстоятельствах, ну, я оправдаю все, что угодно. Обижу да, других и скажу, да, ну да, и да, ладно, да. вот я такой. Вот. Но на самом деле сострадание к себе дает чувство безопасности. И у нас активизируются другие механизмы. И снижается агрессия, в принципе, когда мы проявляем сострадание. И по

0: отношению к себе и по отношению к других. И люди, которые проявляют самосострадание, это исследование, они более ответственны вообще в жизни. Они чаще просят прощения за что-то.
1: Ну вот, наверное, самосострадание, я так понимаю, это не равно оправдыванию своих проступков и грехов. Это не значит, что я себя полностью оправдала, а как бы чувства других для меня не имеют значения.
0: Это не самосострадание.
1: Да, это я признаю, но я в то же время и признаю то, что, например, мне тяжело.
0: Да, да, потому что есть вот определенные параметры, о которых мы говорили. Ну, самосострадание. Если они не реализуются, то это про что-то другое, но не про самосострадание. Что дает самосострадание? Оно дает безопасность, да. Есть такая фраза: видеть уязвимость других без страха заразиться. Вот интересная. Это тоже, да, интересно. Оно помогает поддерживать свои границы, я могу помочь, не разрушая себя. И оно сохраняет эмоциональные ресурсы для помощи другим людям, в том числе. Я страдаю, люди страдают. Ну, мы уже об этом говорили. Я принимаю свои недостатки, я принимаю недостатки других. Я не защищаюсь от других, потому что я понимаю, что я часть, я тоже имею недостатки, и мне нужно выстраивать с другими отношения, а не защищаться от них. Да? Я могу их понять. Даже если я не разделяю их точку зрения, я могу просто понять и принять, что с ними происходит. Даже если я с чем-то не согласен внутри.
1: Вот, кстати, Евгения Михайловна, я сейчас вспомнила пример Иисуса Христа в Гефсиманском саду, когда он говорил: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь со мной», он говорил ученикам. Мне почему-то кажется, что если это возможно как-то нам понять, потому что Христос был божественной личностью, у него было самосострадание. Он назвал свои чувства, что он скорбит смертельно, он попросил побыть с ним, а не сказать: я один справлюсь, я сильный, я же Бог, побудьте здесь со мной, пожалуйста, тоже помолитесь, поддержите меня. Как бы он транслировал: мне очень тяжело и плохо, но я эту миссию исполню, я сделаю так, как нужно, ну, то есть приму жертву.
0: Да, я нуждаюсь в сострадании.
1: И как-то вот это здраво, мне кажется, очень.
0: Да. Есть отличие самооценки и самосострадания. Вот, знаете, самооценка, она направлена на оценивание. Ну, она может быть низкой, там, высокой, завышенной, заниженной какой-то. Вот. Но самосострадание, оно не оценивает, а оно принимает. Вот здесь тоже разница. Оно принимает с тем, что есть. Оно как бы возвращает к реальности. Да, у меня сейчас, мне плохо, например, сейчас. Да, я, например, не лучшим образом выглядел. Разные конфузные ситуации бывают в жизни. И многих людей это настолько выбивает, что они потом не знают, как им, ну, в обществе показываться, что-то такое произошло. А самосострадание говорит о том, что да, со всеми так может быть. Прими себя в этой ситуации. И найдутся силы тогда и действовать дальше. И это действительно, я считаю, что это очень важно. Хотя я скажу, что это сложно порой бывает. И как мы можем на практике, вот прям несколько секунд, если у нас не получается, мы можем представить, как мы проявляем сострадание к кому-то. Или кто-то проявлял к нам. И потом перенести это на свою жизнь, на отношение к себе.
1: Да, наверное, вот с позиции другого человека как бы нам будет легче, да, чтобы не испытывать чувство вины, да, от того, что это я к себе уже на себя направляю самосострадание. Итак, вообще очень интересная тема, и я думаю, что нужно обязательно практиковать в жизни вот, ну, как бы такие минуты самоанализа, что ли, и самосострадания, где я действительно нуждаюсь в самоподдержке, вот эти моменты видеть. Спасибо большое, Евгения Михайловна, за участие в этом разговоре. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго, до свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.

0: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
1: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
2: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.

0: братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».
1: В 14 лет он становится сиротой. В 20 переживает кризис веры, но запомнят его как великого человека, основателя русской агрономии, как знаменитого ученого-исследователя, первого агронома России. Андрей Тимофеевич Болотов – это имя стоит в одном ряду с Тимирязевым и Вавиловым, хотя некоторые вспоминают его лишь при слове «ромашка», ведь это тоже его изобретение. Более 600 сортов яблонь выведено благодаря его труду. Именно он популяризировал картофель, оставил после себя десятки томов научных и духовных размышлений и при этом был христианином с большой буквы. Всего этого могло не случиться. Он мог не дожить до зрелости, мог раствориться в разгуле, мог отречься от веры, мог выбрать путь блестящего, но внутренне разрушенного офицера. Почему он не выбрал? Давайте разбираться. Он родился в глубоко христианской семье. Его отец был дворянином, мать – женщиной высокой нравственности. В доме царил дух благочестия. С детства он слышал молитвы, уважал святыни, читал душеспасительные книги. Он сам вспоминал, как любил переписывать псалмы и наставления, стараясь понять их смысл. После смерти родителей Болотов, будучи подростком, оказался под опекой дяди, тоже христианина, который продолжил воспитывать племянника в благочестии и уважении к истине. Уже в 10 лет Андрей служил в полку, а позже оказался в Кёнигсберге, в городе, где в воздухе витал дух просвещения, эксперимента, новых знаний. И его захватили микроскопы, европейские книги, научные приборы. Но эти же улицы были полны соблазнов. Он оказался в среде, где офицеры буквально соревновались в распутстве. Бордели, винные подвалы, бильярды были не просто известны, а обязательны среди них. Даже самые почтенные хвастались своими похождениями. Болотов не просто чувствовал давление. Его высмеивали, презирали за правильность, дразнили за отказ участвовать в разврате. Он писал, что был так от того недалек, что чуть было не стал таким же шалуном и распутным человеком, писал он. Но что же его удерживало? Во-первых, он был весьма застенчив. Он даже сам писал о своей врожденной стыдливости, нежелании и неспособности заводить знакомства с незнакомыми женщинами. Во-вторых, он с детства впитывал в себя идею чистой, нежной, возвышенной любви, а не похоти. А в-третьих, для него стали большим шоком похороны молодого офицера, умершего от венерической болезни. Зрелище настолько сильное, что Болотов признавал, страх перед подобной участью стал мощным барьером. И все же даже все это вместе не давало полной защиты. Он чувствовал, как внутренний стержень начинает трещать. Потому что если ты в меньшинстве, без поддержки, закваска среды делает свое.

Постоянные насмешки и унижения за то, что он не такой, как все, подтачивало благочестивые намерения. Ему уже не хватало собственной воли. Он понимал, что вот-вот сдастся. И тут Божье провидение. Именно так он это называет. Его перевели в другую комнату, подальше от шумной казармы. Он оказался один и остался целым. Вот они, можно сказать, горячие молитвы родных. Но одиночество не гарантия стойкости. Болотов увлекся чтением философов. Вольтера, Руссо, Дидро, Гельвеция. И здесь начался его настоящий кризис. Это не был протест против чего-то. Это просто была жажда понимания. Он хотел понять, можно ли верить по-настоящему. Не привычкой, не по инерции, а разумно. Но чем больше он читал, тем больше его вера трещала. Он чувствовал, что его убеждения рассыпаются. То, во что он верил с детства, то, что так старательно вкладывали родители, начинало казаться наивным. Бог – сказкой, церковь – устаревшей, молитва – с самовнушением. Он не говорил об этом вслух, но внутри шла буря. И здесь стоит остановиться, потому что это очень важно. Кризис веры не всегда рождается от боли. Иногда он от ума, от желания понять или от столкновения с новыми идеями. У молодых людей, читающих Ницше, Докинза, Харриса, возникает то же самое. И это не потому, что они плохие, а потому что они думают. Им хочется разобраться, порассуждать. Такой у них склад ума. Только дело в том, что если читать не тех, то сердце начинает терять опору. Особенно если нет никого рядом, кто мог бы ответить на множество возникающих вопросов, пояснить грамотно. И тогда извращенные идеи проникают, но не сразу. Они капают, капают, а потом прорывают плотину. Без контекста, без подготовки, без крепкого фундамента, грамотного сопровождения даже умный человек становится уязвим. И тогда ты уже не ищешь истину, ты просто скользишь по чужим схемам, где вера кажется слабостью, а сомнение – высшей добродетелью. Болотов страдал, он мучился, он писал, что все шаталось, он чувствовал себя одиноким, отрезанным от прежней уверенности. Это было не просто сомнение, его вера действительно поколебалась, и ему было важно понять, не находится ли она в противоречии с рассудком. А если он всю жизнь верил в иллюзию? Он не спал ночами. Все казалось пустым, выцветшим. Он вспоминал детские молитвы, родительские наставления, дядину доброту. И не мог найти в себе той прежней уверенности. Все ускользало, как вода сквозь пальцы. И в этом состоянии он начал искать ответы. Он нашел труды христианских мыслителей, апологетов, людей, которые не отмахивались от философов, а отвечали им обоснованно, логично, с уважением к разуму. Его внимание привлекли труды философов, которые были не просто образованными, но и глубоко верующими. Болотов писал, что только глубокое чтение по-настоящему религиозных мыслителей, таких как Христиан Август Крузий и особенно Иоанн Георг Зульцер, спасло его веру. Эти авторы не противопоставляли разум и веру. Наоборот, они показывали, как разум может утвердить веру, очистить ее от наивности, но не разрушить. Болотов читал и чувствовал, что с каждым абзацем не просто получает ответы, а возвращает себе Бога. Эти книги не отбрасывали сомнения, они шли навстречу им и выводили обратно к свету. Он писал, что слова этих мужей не просто убеждали, они согревали душу. Он читал и влюблялся, но не в тезисы, а в Бога, через аргументы, через осмысленную веру, через красоту смысла, в точность слова, глубину христианской мысли. Его разум не убил веру, он нашел с ней мир, и в этом мире Бога. Он позже писал: «Начал я снова исповедовать

Проповедовать и исполнять закон святой веры нашей с истинным удовольствием. Не страхом, не под давлением, а с удовольствием, потому что понял, что вера не враг уму, вера – его глубина. Сегодня кто-то тоже переживает подобное. Возможно, ты читаешь современных философов, возможно, слушаешь спикеров, разрушающих веру, и кажется, что все пошатнулось. Знай, ты не один. Тот же путь проходили многие. Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии», когда-то был убежденным атеистом. Он писал, что Бог вторгся в его жизнь, как вторгается шахматист в позицию соперника. Его путь к вере проходил через боль, логику, сопротивление и глубокую интеллектуальную борьбу. Он писал: «Я верил не потому, что должен был, а потому что истина вынудила меня». Франсис Шефер, христианский философ XX века, посвятил жизнь тем, кто борется с сомнениями, и утверждал, что вера – это не слепота, а доверие, подкрепленное знанием. Фёдор Достоевский писал: «Моя вера через великое сито сомнений прошла. Вера, не прошедшая испытаний, хрупка, а прошедшая крепче стали». Есть одна короткая притча. Один человек пришел к мудрецу и сказал: «Я больше не верю. Вера как свеча, и она погасла». Мудрец ответил: «Хорошо, но кто сказал тебе, что свет кончается вместе со свечой? Иногда он начинается, когда ты замечаешь, что свеча была лишь отблеском, а источник ярче, чем ты думаешь». Сегодняшний зритель может сказать: «Ну, это было тогда. Тогда легче было поверить». Но это иллюзия. Вокруг Болотова был Вольтер, был разврат, была насмешка, были все условия, чтобы потерять Бога. Но он не испугался своих вопросов и стал искать. Он знал, он не первый, кто задает эти вопросы. Мы живем в эпоху, где каждый второй, почитав пару популярных книг, думает, что изобрел скептицизм. Но рефлексия над верой не новинка. Люди спорят о Боге, страдают и ищут ответы уже тысячелетия. Все якобы неразрешимые вопросы уже звучали, и на них есть обоснованные ответы. Проблема не в отсутствии ответа, а в том, что ты, возможно, еще не нашел нужную книгу, или не захотел искать, или искал, но поверхностно. Вопросы – это не грех. Но остановиться на вопросах, не пройдя глубже, значит обокрасть самого себя. Сомнения полезны, если ведут к поиску. Иногда ответы приходят не сразу. Временами ты читаешь, слушаешь, смотришь в небо и не видишь отклика. Кажется, что Бог молчит. Но на самом деле в этот момент Он собирает в твоей жизни фрагменты, которые ты пока не видишь. Потому что, как сказано в Писании: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Бог рядом даже тогда, когда кажется, что Его нет. Он ведет сквозь ночь, сквозь штиль, сквозь сомнения. Он не отходит. Просто мы порой не замечаем Его участия в нашей жизни. Проведение Божье не всегда выглядит как чудо. Иногда оно – тихая дверь, закрытая от шума. Иногда это чьи-то пару важных слов. Иногда книги, попавшие в руки в нужный момент. Иногда усталость от чужого безумия. Иногда неловкость, которую ты называешь застенчивостью. А иногда на самом деле это защита. Иногда Бог ведет, но не громко. Вопрос в том, замечаешь ли ты. Если ты сейчас проходишь через кризис веры, это не стыдно. Стыдно как раз-таки не искать. А ты ищи, спроси, читай, сравни, найди тех, кто тоже прошел этот путь, тех, кто не отмахнулся от боли, а разобрал ее по косточкам и остался с Богом. Таких много, только их не видно, потому что они не кричат, но они рядом, и их история тоже про тебя. Болотов не стал священником. Он стал мыслителем, писателем и великим человеком, который многое изобрел и оставил большой след в истории. Проходя через свой кризис веры, он не закрылся, а был достаточно смел, чтобы продолжить искать и увидеть

Бога. Вера, прошедшая кризис, уже не хрупкий сосуд. Это уже как камень, это уже свет, но не от свечи, а от источника. Если ты слушаешь сейчас и думаешь, да, у меня кризис, знай, это не конец. Это больше похоже на перекресток. В какую сторону ты пойдешь, зависит от того, какие книги ты откроешь, каким людям обратишься, какие вопросы задашь, какие мысли примешь, какие истории прочтешь. И пусть одна из этих историй будет историей Андрея Тимофеевича Болотова, молодого офицера, который не захотел быть марионеткой ни греха, ни скептицизма, который выбрал не путь соблазна, а путь смысла, который вышел из кризиса не опустошенным, а обновленным. И пусть его голос, написанный 2 века назад, скажет тебе сегодня: если я выстоял, и ты сможешь.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как мужчин, так и женщин волнует большое количество вопросов, которые касаются гармонии интимных отношений. На эти вопросы сегодня мы постараемся дать вам ответ, и поможет нам с этим психолог и семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вот приходит множество вопросов, и с первого, которого мне хотелось бы начать, это вопрос, касающийся такой, ну, интимной такой сферы, и он звучит так. Бог скрыл от человечества технику интимных отношений. Зачем нам с вами об этом говорить? Зачем людям об этом узнавать? Нужно ли вообще об этом говорить, если Бог скрыл?
1: Если мы внимательно читаем Библию, то мы найдем множество интересных моментов, в которых Бог открывает саму суть того, что предназначено для человеческой отрады. Он дарит человеку подарок. Но так как мы с вами уже говорили, замечали, что нет двух одинаковых людей, нет двух одинаковых пар, поэтому просто невозможно дать советы на все случаи жизни. И поэтому Господь дает свободу. Свободу эксперименту, свободу опыту, свободу познавания. И Бог четко говорит о том, что Адам познал Еву. То есть он ее узнавал, узнавал все 900 с чем-то лет, сколько они там жили. Это не надоедало. Поэтому нет каких-то четко определенных таких вот советов, как нужно использовать интимные отношения, или какие там есть определенные какие-то ли позы, там, или какие-то приемы любовные игры. Есть общие закономерности, общие советы. Есть книга «Песни песней», есть красивые поэтические выражения, которыми можно украсить свои отношения. Но, естественно, конкретного вот такого совета для каждой супружеской пары, ну, это просто нереально их дать в Библии.
0: То есть это своего рода должен быть эксперимент семейной пары.
1: Совершенно верно.
0: Вот экспериментируя, они же могут дойти до такого, что и тяжело будет представить. А где границы вот этих отношений сексуальных? Что можно делать в сексуальной жизни, а чего делать нельзя?
1: Но Библия тоже нам говорит о том, что вот четкие границы, то есть все то, что противоестественно, то, естественно, Библия это называет грехом. То, что естественно и приносит удовлетворение обоим супругам, то это не греховно. Это нормально и это хорошо. Столько времени, сколько люди, там, супруги, они чувствуют радость от этого общения, от этих экспериментов, от этих ласк, от этой игры. Если они засыпают вот, в блаженстве, они просыпаются утром отдохнувшие или, там, допустим, отдохнули

0: после интимных отношений, и они чувствуют бодрость, они чувствуют какой-то подъем. Это говорит о том, что все нормально, все это хорошо. То есть это вот это как бы звоночек или критерий, что отношения, да, действительно неправильно построены, если обоим хорошо. То есть это подарок, это отрада. Если же супруги или один из супругов чувствует разбитость, усталость, даже какое-то недомогание, чувство тяжести внизу живота или болезненность какую-то, это уже сигнал от того, что здесь что-то разладилось, и нужно срочно какие-то вот пересматривать какие-то вот эти параметры, что-то нужно изменять в своих отношениях, потому что иначе это приведет к дисфункции, и уже не будет действительно Божьей отрадой, а будет даже, если, даже что-то мы хорошее, если мы делаем, но если это мы используем неправильно, даже те же самые продукты питания, которые подарил нам Бог, если мы их используем неправильно и не в то время, когда это нужно, это становится проклятием для человека и приводит к болезни. Вот точно так же и интимные отношения, которые являются подарком Божьим и отрадой, если они используются не в то время и не в такой форме, как это действительно нужно одному и другому организму, то есть почему мы должны узнавать, что хорошо и что плохо, тогда это принесет, может, даже болезнь принесет, принесет проклятие.
1: А есть вот такой вопрос. Как избавиться от подсознательного нежелания вот, исполнять супружеский долг? Вот, человек исполняет супружеский долг, потому что ну, это долг, но у него нет внутреннего никакого желания заниматься с мужем или с женой вот, именно интимной близостью.
0: Ну, для этого нужно действительно стараться находить какие-то позитивные моменты. Нужно найти какие-то достоинства мужа. Нужно воспитывать все чувства благодарности мужу. И опять-таки желание сделать ему приятное. То есть если я буду думать о том, что я это не хочу делать, мне это неприятно, мне будет неприятно. Если я буду об этом думать, я буду так себя настраивать. Если же я буду себя настраивать на то, что я хочу, чтобы моему мужу было хорошо, я хочу, чтобы ему было приятно, я хочу, чтобы он чувствовал себя удовлетворенным, счастливым, то я буду стараться искать такие моменты и буду себя так настраивать, и буду себя готовить к этому для того, чтобы мужу было приятно. Важно, может быть, даже оставаться обнаженной, если это мужу нравится. Даже есть такая рекомендация предложить мужу читать вслух какое-то пособие, там есть книги по сексуальным проблемам в браке, и просить, чтобы муж это читал вслух, чтобы это вот на слух воспринималось. И обсуждать вместе с мужем какие-то вещи прочитанные и сравнивать со своими какими-то проблемами. И тогда потихонечку опять экспериментировать, будучи откровенной и предлагая мужу, допустим, там, погладить это место, потому что мне кажется, что мне здесь будет приятно. Если приятно, говорить о том, что мне приятно. И начинать вот именно с тех вещей, которые особенно приятны обоим.
1: То есть здесь приветствуется открытость такая,
0: совершенно
1: здесь приветствуется взаимная искренность, да, в этом, именно в этих отношениях?
0: Искренность и умение вытеснять. То есть у нас нету в мозгу какого-то там тумблера, да, вот раз, переключил, выключил, включил там, допустим, вот мне не хочется, я раз там нажала на эту кнопочку, мне захотелось, такого не может быть. Это касается вообще всех наших проявлений. Важно вытеснять это состояние. И говорить мужу открыто о своем состоянии, и просить у него помощи. И совместно с ним вот это нежелание вытеснять тем, что мне нравится, тем, что мне приятно. И нельзя же говорят, да, рыба ищет где глубже, человек там, где ему приятнее. И если я буду чувствовать от этого удовольствие, то естественно, что это вот удовлетворение, это приятное, оно будет вытеснять мое какое-то вот, мою какую-то установку, потому что там, может быть, разные какие-то были негативные опыты, почему женщине не хочется исполнять свой супружеский долг.
1: Там всякие, травмы могут, какие-нибудь там,
0: психологические. Могут, да, психологические, да? Травмы, может быть. И поэтому вот это удовлетворение, это удовольствие, это приятное, что будет делать муж, он будет потихонечку вытеснять. И появится желание.
1: Мы живем вот в век скоростей, какой-то загруженности, огромной ответственности. И вот эти перегрузки, которые нас окружают со всех сторон, негативно сказываются вообще на желании интимной близости. Что делать, если как муж, так и жена?

0: оба, или, может быть, один из супругов, перегрузившись, вот испытывая на себе вот эти перегрузки, приходит домой, он внутреннее желание имеет заниматься сексом, а сил у него нет никаких. Вот он пришел бы, лег бы и лежал бы, и ничего бы
1: не
0: его не беспокоило.
1: Да.
0: Как он, так и она. Оба пришли, легли и
1: упали.
0: Все. И вот в уме они хотят, а сил у них нет. Что им делать?
1: Нужно планировать. Планировать свой отдых. Обязательно. Нужно находить такие вот оазисы, уединения, успокоения. Обязательно нужно выкраивать выходные, когда они полностью предоставлены один другому. То есть даже если есть дети, то детей на какое-то время, может быть, отправить к родственникам, знакомым. Но, по крайней мере, несколько раз в месяц хотя бы делать полный выходной, отдохнуть от всей души, где-то даже лучше на природе, и потом заняться любовной игрой, для того, чтобы действительно отношения не разладились в конец. Потому что так можно дойти до очень неприятных вещей.
0: Ну, а люди будут работать, заниматься обыденными делами и сами себя лишают вот того счастья, той радости, которую Бог для них приготовил. Правда?
1: Да, совершенно верно.
0: Некоторые люди говорят, что им достаточно интимной близости один раз в месяц. Другие говорят, что надо заниматься любовью гораздо чаще. А иные говорят, что нужно несколько раз в день. И есть такие вопросы, и люди задают их. Их интересует, сколько же на самом деле должно быть вот частота половых отношений.
1: Ну, как мы уже с вами говорили, обращали внимание, что нет двух одинаковых людей. И то, что полезно и доступно одному, то противопоказано другому. И нужно обращать внимание еще и на женщину, потому что бывает так, что да, супругу требуется несколько раз удовлетворение в течение суток, и он готов несколько раз днем и несколько раз ночью получать удовлетворение, а жена от этого страдает. Поэтому всегда нужно находить компромиссное какое-то такое решение. Ну и как есть так лютеровская норма, но опять-таки это предложено Лютером, это два раза в неделю. Но опять-таки еще раз говорю, нет двух одинаковых людей. В среднем 2-3 раза в неделю это нормально. То есть это та частота, когда полностью мужской организм может восстановиться, и женщина тоже может восстановиться. Тем более, если учесть, что у мужчин эрекция, она возникает более сильная, более яркая. Это утро, в 5 часов утра. Но, опять-таки, если каждый там, день...
0: Жену будить в 5 часов утра.
1: Да. Тем более, если еще маленькие дети, жена не высыпается. То есть это ненормально. Поэтому нужно находить для каждой семьи приемлемую вот ту частоту, которая действительно не утомляет ни одного, ни другого, а заканчивается радостью и вдохновением. Для кого-то это может действительно 2 раза в неделю, для кого-то 2-3 раза в неделю, для кого-то, может быть, и каждый день, и несколько раз на ночь, но опять-таки это при том условии, что жена потом может хорошо отоспаться и восстановиться в течение дня. Если жене нужно рано утром уже в 7 часов быть на работе, то, естественно, муж тогда должен подумать об этом, должен поберечь свою жену и найти какие-то, может быть, компромиссные, средние какие-то параметры для того, чтобы и жена чувствовала удовлетворение и не переутомлялась, и для нее это не превращалось бы тоже в такую обузу, потому что, в конце концов, действительно у нее появится отвращение к интимным отношениям. А жена должна тоже понимать, что если вот ей достался такой страстный муж, то нужно, может быть, как-то еще за собой следить, тут уже надо смотреть, чтобы не сильно его возбуждать, так следить за собой, чтобы, если там женщина не хочет так, частых интимных отношений, то она должна тоже быть внимательной и вести себя, может быть, более как-то сдержанно. Если вот она не расположена на данный момент удовлетворять свою супругу. То есть, опять-таки, если мы относимся аккуратненько друг к другу и уважаем друг друга, тогда мы вместе... Вот супруг
0: найдем
1: и супруга,
0: ту частоту,
1: да, найдет именно ту частоту, опять-таки, вот обратите внимание на критерий, ту частоту, которая приносит удовлетворение и радость и одному, и другому.
0: А я слышал еще такой вопрос, что отказ от интимной близости может нести за собой расстройства физиологические, как у женщины, так и у мужчины. То есть некоторые говорят, что достаточно один раз в год, и зачем это нужно, зачем вообще заниматься

0: сексуальной близостью. Может ли здоровье страдать от того, что человек не занимается сексом?
1: Но дело в том, что воздержание еще никогда никому не мешало. Да, в какой-то мере бывает так, что человек, мужчина, воздерживаясь, в первое время, может быть, у него немножко страдает потенция, но потом, если любящая жена, понимающая жена, то все восстанавливается очень быстро, естественно, и все хорошо. Тем более, что это не является оправданием мужским изменам, если мужу там приходится уезжать в командировку на длительное время. Ну а женщине, тем более, для женщины нет проблемы. Если там есть какое-то длительное воздержание, абсолютно совершенно, это не вредит здоровью. И мы знаем очень многие примеры мужчин, которые хранили верность своим женам и год, и два, и три, и потом у них все было нормально, все восстанавливалось. То есть это, я бы сказала, что это...
0: Выдумки, сказки.
1: Это не то, что сказки, это желание оправдать свою неверность, измену. Потому что уж от воздержания еще никто никогда не страдал.
0: Мы с вами как-то говорили о том, что порой дисфункцией половых отношений может служить страх. Допустим, у женщины, боясь забеременеть, и она может от этого даже стать фригидной, мы говорили. И некоторые люди вот для того, чтобы перестать испытывать этот страх, принимают решение для себя пройти стерилизацию. И если они соглашаются на стерилизацию, кто из супругов должен быть простерилизирован? Муж или жена?
1: Дело в том, что операция вазэктомии – это достаточно серьезный и опасный шаг. Это человек вмешивается в живые, настоящие процессы, которые проходят в организме. Есть очень-очень много других способов предохранения, которые не требуют как раз вот этой оперативного вмешательства. И поэтому, конечно, супруги вправе сами принимать решения, но я бы не советовала ни мужчине, ни женщине прибегать к этой операции, потому что это насильное вмешательство в нормальный ход развития вообще организма. У организма должны быть какие-то определенные циклы. И мужчина и женщина, они страдают от этого. И мужчина страдает, если он страдает от того, что он чувствует себя ущербным. Это с одной стороны. А с другой стороны, кто дал право человеку вмешиваться в процесс появления живого существа?
0: И потом, где гарантия, что сегодня вот вам, к примеру, не хочется детей, а завтра вы захотите ребенка? Вот захотите, и что дальше?
1: Совершенно верно. Вот бывают такие случаи, когда, я знаю даже такие трагические случаи, когда погибает ребенок, и хотели бы супруги иметь еще ребенка, потому что случилась такая вот трагедия, там что-то случилось, ребенок погиб. Но из-за того, что уже они простерилизованы, это необратимый процесс. Все уже это, в общем-то, ничего нельзя изменить в жизни человека. Это еще большая трагедия. Поэтому, на мой взгляд, ни мужу, ни жене не стоит прибегать к такой крайней мере. Есть множество других способов, менее опасных.
0: И мы как-то говорили с вами о том, что если муж любит свою жену, и она боится забеременеть, то он возьмет на себя эту ответственность и сделает все возможное, чтобы она перестала испытывать этот страх и боязнь. Да,
1: да, есть много естественных, таких нормальных, природой отпущенных средств для того, чтобы не прибегать к таким крайним.
0: Вот мы с вами затронули несколько вопросов. Огромное спасибо, что вы дали такие исчерпывающие ответы на эти вопросы. Мы благодарны с вами сегодня иметь эту беседу, эту встречу. Дорогие друзья, мы ответили только на часть тех вопросов, которые вы пишете, которые вы задаете. Надеемся, что эта встреча не последняя, и мы с вами еще будем иметь возможность отвечать на те вопросы, которые вы задаете. Всего доброго, до свидания.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Кому страшен страшный суд? Всем людям или только безбожникам и великим нечестивцам? Что нам обязательно нужно знать о страшном суде?

0: Сегодня мне особенно приятно вам представить нашего гостя, потому что он не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй, рада тебя приветствовать.
1: Юля, здравствуй, тоже взаимно.
0: Да, и вот сегодня, ну, такая тема не радостная, прямо скажем, тема Божьего суда. Как еще говорят о нем, страшного суда. Как мы обычно представляем Божий суд?
1: Ну, я бы три момента выделил в представлениях страшного суда. Первое – это все-таки очень сильный акцент на наказании. Вот именно на этом акцент подчеркивается, да? Несправедливость, а вот именно то, что там Бог всех нечестивых будет как следует жарить, мучить, пытать, истязать и так далее. Uh-huh. Да, то есть вот на этом берется. Да. Потом, естественно, картины грозного этого суда, сцены, боли, лица в ужасе и муках. Вот на это, когда делается акцент, то обычно вот такие представления. Да? Слово «страшное» как раз прям подходит.
0: Да.
1: Вот, второй момент. Это индивидуализм. Ну, то есть, как это оценивается обычно? Жил-жил человек, умирает, и вот тут начинается. Все. Его как бы предстает он на суде, так, и Бог решает. Так, ты пойдешь в ад, ты пойдешь в рай. То есть обычно как бы после смерти такая посмертная участь. Угу. И ты уже стрелочку, куда она там, да, исходя из твоей жизни, да? Вот, есть еще понятие чистилище, это как бы такое временное, да, что если кто-то там что-то не дотянул, его так почистят, подправят и отправят, так скажем, в хорошее местечко, чтобы он там мог радоваться жизни. Либо, наоборот, все-таки никак нельзя его исправить, невозможно, значит, все, уже остаешься, вот, прописался здесь. Ну, такой индивидуальный больше подход. Не как некая точка такая, где Бог всех приведет на суд и так далее, да, как какой-то определенный момент. Вот. И третья концепция, да, ну или понимание черта, это, ну, я хотя уже его сказал, это больше элемент страха. Угу. Но там наказание, кара, да, вот элемент страха. То есть вот запугивание какое-то идет такое определенное, да, даже слово «страшный суд», да, вот он уже представляет. Вот наши вот эти представления, они, конечно, действительно, с одной стороны, кого-то они пугают, и люди начинают задумываться, вот, а кого-то отталкивают. И, как правило, ну, мы видим печальную картину, что почему-то все-таки страшный суд не вызывает доверия и восхищения у людей.
0: Угу. Вот. Ну, у людей вообще земной суд тоже не вызывает радости. Это не какое-то приятное событие, где ты

0: и отдыхаешь, где ты весело проводишь время. Но если ты, например, подаешь сам какой-то иск, и ты хочешь, чтобы его удовлетворили, ты ждешь справедливости. И для тебя решение в твою пользу, это, конечно, будет в итоге радостью. Да? А если, ну, судят тебя, и против тебя собраны доказательства, тебе предъявлено обвинение, то здесь, конечно, ну, страшно, это страшно, какой будет вынесен приговор. Вот. Но вообще, конечно, в нашем представлении суд – это очень напряженное событие в любом случае. Но, мы безусловно. Ожидаем итога. Вот. Ну, а уж тем более, когда речь идет о Божьем суде, он страшен, я думаю, для многих, потому что каждый в глубине души понимает, что он не ангел.
1: Да, несовершенен, есть какие-то грехи, да. Может быть, человек что-то скрывает, и, конечно, ему страшно от того, чтобы он может туда попасть, вот, и там его судьба решится или что-то скроется, да. Но в любом случае это представление наши, такие вот земные представления о суде.
0: А что, как Библия описывает Божий суд?
1: Вот интересно само выражение понятия вначале, да? Почему страшный все-таки, да? То есть как-то оно связано именно с библейским представлением. Вот, и вот само слово «страшный суд» в Библии такого выражения нет. То есть оно возникло потом, сформировалось в процессе христианской мысли, развития мысли. Но интересно, что в Библии есть один отрывочек, который, скорее всего, и был основанием для вот этого выражения. Вот давай посмотрим. Это книга из Нового Завета, письмо апостола Павла к евреям. Оно так называется, послание апостола Павла к евреям. В 10 главе есть два отрывка. Это 27 и 31. В двух этих текстах используется слово «страшный». Мы прочитаем полностью отрывок, чтобы понять, о чем идет речь. Итак, 27. Ну, даже лучше с 26 прочитать, чтобы мысль была понятна, потому что все-таки, когда апостол Павел писал письмо, или точнее, это была его проповедь, но она была записана, все-таки это единый был текст, а потом уже стали делить на главы и стихи, да? И немного иногда прерывается, как будто повествование, как будто это отдельные такие предложения. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, если, отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вот, мы видим, что апостол Павел дважды упоминает такой образ, да, с одной стороны, в 27 тексте страшное ожидание суда, и в 31 страшно впасть в руки Бога живого. То есть, ну, можно сказать, что хотя выражение «страшный суд» нет в Библии, тем не менее, возможно, слова апостола Павла и легли за основу вот этого выражения «страшный суд». Потому что здесь все-таки действительно он показывает, ну, довольно-таки так очень, я бы сказал, строго. С одной стороны, показывает о людях, которые произвольно грешат. То есть грешить произвольно подразумевает осознанно идти вопреки Божьей заповеди. То есть это когда ты волю в этом проявляешь. Никогда это какая-то слабость и борьба с грехом и страстью, да, А когда ты выбираешь такой путь, и ты идешь сознательно, да, и поэтому он говорит, что как бы не остается жертва за грехи, но не

0: нету такого, чтобы... Потому что жертва за грех, она только тогда приносилась, когда человек каялся. А когда человек не кается и не хочет раскаиваться, то как бы такой жертвы-то и нет. Вот он об этом говорит, да, нет такой жертвы. Далее. И тогда в этом случае наступает вот некое страшное ожидание суда и ярость огня. Ну, в данном случае ярость, конечно, здесь не совсем точный перевод. Речь идет не о ярости, а то может так подуматься, что «О, Бог уже даже в ярости». Угу. То
1: есть, высшая степень.
0: Да, высшая грусти, степень, да. Вот, здесь стоит слово «ревность», «зелос» греческое, «ревность», «ревновать». То есть ревностный огонь такой получается, да? То есть иногда Бог предстает в образе вот огня поедающего.
1: Но в любом случае пламени, Бог не добр, он не благодушен здесь, он решительно действует, он в гневе.
0: Ну, здесь не говорится, конечно,
1: он
0: что
1: борется
0: он...
1: за справедливость, да, раз он ревностный, ревность проявляет.
0: Да, здесь проявляется ревность, да. Но опять же, пожрать противников, то есть тех, которые, ну, как бы противятся. Получается.
1: Ну, тут вот написано, против. Кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, и Духа благодати оскорбляет. Да, то есть это нужно дойти до такой степени противления Богу, ну, просто нужно бунтовать против Бога, я так понимаю, осознанно.
0: Да, осознанно.
1: То есть если, в общем-то, ты не бунтуешь против Бога, не попираешь благодать, то есть доброту Божью, то, наверное, нечего бояться, получается, так?
0: Ну, конечно, здесь не то, что нечего бояться. Все-таки страх в Библии или страх Господень немножко другую форму имеет. Не в смысле панический страх, какие-то фобии, а как раз осмысленная жизнь. Страх Господень — ненавидеть зло. То есть это некая позиция, которую человек выражает. Да? Если мы об этом говорим, что ну, в определенной степени некое трепет и благоговение нормальное, которое возникает от понимания Бога, какой Он, это да. Вот. Но здесь, да, здесь все-таки Павел показывает святость Бога, да, что вот человек, который идет наперекор Божьей воле, все-таки он должен задуматься о отмщении Божьем, да, что Бог будет все-таки судить свой народ. И в этом случае страшно впасть в руки Бога живого. То есть вот есть некий элемент Божьей святости, Божьей силы, да, Божьего наказания. И да, это, вот этот момент страшен. Вот. Поэтому отсюда возникло понятие страшного суда. Отсюда, да? Вот.
1: Что еще мы узнаем о суде из Библии?
0: Ну, вообще, само слово «суд», безусловно, встречается очень часто. То есть это действительно библейское устойчивое выражение. Суд Божий, да, суд Господень. Это часто. И мы знаем из истории, например, Ветхого Завета, что Бог не раз подвергал суду не только разных людей, но и, например, целые города, а даже и народы целые подвергал суду. Это и в истории Израиля видно было, когда Бог, получается, через языческих царей и захватчиков отводил в плен Божий народ в начале ассирийское пленение, известное, да, в истории, когда 10 колен ушли. Потом и вавилонское пленение, когда и Иуда, иудейское, да, царство было подвергнуто захвату. Но есть и другие народы, когда Бог тоже судил через самого Израиля, когда он из пустыни пришел в землю, которую Бог давал. Там же тоже идет искоренение и уничтожение народов определенных. И Бог говорил о том, что пока не дополнится мера их беззакония, да, вы не войдете. Потому что Бог как бы давал шанс, надежду раскаяться. То есть мы видим всегда, что Бог совершает суды. И они совершались в определенный исторический момент, как над отдельными личностями, например, царь Навуходоносор, так и над целыми городами, как Содом и Гоморра, например, и странами, и дом, да, вот мы уже с этим знакомы, вот символами, образами. Да, это совершалось. Но есть, когда мы говорим о страшном суде, все-таки это определенный момент, такой исторический, да, где это какая-то окончательная точка, которую должен Бог поставить, чтобы все завершить. Что именно завершить? Ну, во-первых,

0: становление мира, мира, который ушел из-под власти Бога, мир, который бунтует, протестует, в мире, в котором есть силы зла, которые противятся, да, то есть не только люди, но и, так скажем, некие существа, да, это раз. И вот этот вот образ уже суда, такого окончательного, о котором мы как раз и говорим, который больше относится к концепции «Страшный суд», это вот книга Откровения. Это вот такой яркий образ книги Откровения, 20 глава, где описана эта сцена. Сцена, с одной стороны, воскресение, с другой – осуждение. Вот если мы посмотрим на 20 главу более подробно, вначале описано некое состояние дракона, древнего змея или дьявола и сатану, который будет скован на 1000 лет. Да, вот он скован. Что происходит дальше? Дальше Иоанн видит такую сцену, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились звери, ни образа его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». То есть, получается, воскресают праведники, да, которые, ну, гонимые, мучимые этим грешным миром, да, и злыми силами. Угу. Вот они восстают для жизни вечной, получается, да. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресенье. Вот как интересно, да? То есть у нас идет упоминание первого воскресенья. Далее Иоанн говорит: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Мы, кстати, подробно вот этот термин «смерть вторая» будем рассматривать. Мы сейчас на нем не будем акцентироваться. Да? Потом дальше, что мы читаем? «Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». То есть мы видим, есть еще такой определенный период 1000 лет, но это очень сложная тема. Мы только вскользь. Здесь показано царствование и священство, и, скорее всего, это такой период времени, когда идет осмысление и понимание, где Бог открывает людям спасенным, почему они спасенные, а другие не спасенные. Да, то есть это какой-то момент такой идет. Но он сложный, я понимаю, сложный, богатый символ, но тем не менее. А вот дальше сцена суда, вот она как раз больше относится к суду страшному. Читаем. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Это те, которые восстали. Да? То есть вот когда 1000 лет закончилось, сатана будет освобожден из темницы. Он обольщает некие народы, получается, это вот грешников. Да? Угу. Собирается на брань. Вот они идут против Иерусалима. И что получается? «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Опять же, такая аллюзия на Содом и Гоморра. Да?
1: Дальше. Да, да, мы читали города. Про это, да, недавно, этот отрывок.
0: Да. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Ну, тоже мы, кстати, рассматривали этот символ и этот образ, да, что значит «мучиться во веки веков». Мы тоже это смотрели. Вот. Не, в принципе, как бы пусть дьявол-то и мучится всю вечность, да, и так далее, но все-таки это не в характере Бога. Лучше бы он уж с ним покончил окончательно, знаешь, и все. И спокойнее будет жить.
1: Ну, это к вопросу уже о вечных муках.
0: Да, да. Это вот мы там рассматривали, а потом идем дальше. «Увидел я великий белый престол», вот оно идет, описание суда, да, «и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». То есть такие вот образы, да, ну вот, они как бы сцены величия, силы, могущества. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». То есть вопросы, да? Как там будут мучиться и что? Ну, сообразно с делами идет, получается, такое наказание, да? «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть здесь показан все-таки вот этот важный момент, когда мы говорим о том, что Библия говорит о страдании.

В суде все-таки, несмотря на то, что рисуется такая сцена немножечко ужасная, все-таки здесь подчеркивается идея, это первое, что Бог ведает дела людей. Угу. То есть они будут обнажены. И вот эта первая концепция страшного суда, это некая

0: какой-то период времени длительный, возможно, потому что каждый, вот тут написано, что мертвые должны воскреснуть, и море отдало, отдает мертвых, и смерть и ад отдали мертвых. Ну, то есть, что значит? Они из могил восстали. Да. Да? Мы говорили о том, что ад это равно могила. Да?
1: И смерть.
0: И смерть. Правильно. Ну, и смерть, и ад это синонимы, да. Ну, то есть люди умирали и умирают в разных обстоятельствах. Кто-то вообще не был похоронен, кто-то утонул, кто-то в горах погиб. Вот. И все это,
1: но это естественно.
0: Да, стихии как бы отдают этих людей для того, чтобы они были судимы.
1: Предстали на суд.
0: И это процесс очень такой великий.
1: Масштабный.
0: Масштабный. Да. Представить это сложно. И Бог судит каждого вот буквально за один день. Он выносит приговор каждому. Он способен на это.
1: Я не думаю, что здесь... Ну, тут сложно сказать, что это как бы один день. Вообще, конечно, суд не мерится все-таки днем. Я думаю, это какой-то отрезок такой, этап, что ли, момент. Да? Сколько вот он продлится, это все-таки в ведении Божьем находится.
0: То есть, тут не раскрыто, сколько он продлится, это, видимо, не важно.
1: И да, это не важно, и не важно почему, потому что самое главное – это оказаться в воскресенье первым. То есть там как бы вопрос твой решен уже, вот, и решен положительно, так скажем. А здесь все-таки попались те, которые действительно недостойны жизни вечной, и вот им не повезло. Но не повезло по делам, потому что все-таки здесь по делам были судимы. То есть подчеркивается Божья справедливость. А если мы смотрим дальше, описание идет, да, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное. То есть мы видим описание такого, что идет, да, идет наказание, но здесь все-таки идет уничтожение зла. Во-первых, зверь, лжепророк, то есть это силы, которые описаны как противоборствующие Богу, раз. Потом дьявол и сатана, его ангелы тоже туда же брошены, да. То есть показано все зло, оно уничтожается. Поэтому идея страшного суда – это важный второй момент. То есть если мы подчеркивали первый момент Божьего страшного суда – это аспект справедливости, то второй момент Божьего суда – это уничтожение зла окончательно. Все. Ни смерти, ни ада – ни сил зла, ни сатаны уже больше не будет. Все, это конец. Это некий такой последний точка, которую ставит Бог. Да? Третий момент, очень важный, который мы должны понимать в идее страшного суда и понимать ее правильно, если мы читаем 21 главу книги Откровения, уже далее, да, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет». Так? Дальше. Четвертый стих мы посмотрим. Даже третий. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се, скини Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Все это результат страшного суда. То есть это некое восстановление Бога со своим творением. Творение, которое ушло из-под власти Божьей.
0: Да,
1: это воссоединение такое, скажем, да. Это вот такое состояние, когда уходит грех, уходит зло, уходит смерть. И то творение, которое изначально было, оно становится новым, обновленным. И Бог теперь с людьми встречается, с теми, которые... Но жили по Божьей, которые ждали этого, да, надеялись, маялись, мучились. Кстати, у апостола Павла в 8 главе, если не ошибаюсь, послание к римлянам написано, что тварь стенает и мучится до ныне, ожидание искупления сынов Божьих. То есть даже само творение ждет этого часа. Доколе, сколько можно.
0: Ну а вот сыны Божьи. Это кто?
1: Это
0: вот
1: люди спасенные.
0: Ну вот да, да. Они спасенные по итогу. Да. А вот так живет обычно человек. Вроде да, он, условно говоря, не маньяк-убийца, не истязатель. Но где-то кого-то обманул когда-то. Там с родителем грубил в подростковом возрасте. Вроде честно живет. Вот. Но не сказать, что прямо такой праведник. И вот он вообще на что рассчитывать может?

0: мы должны понимать, что все-таки Бог милостивый и справедливый. Далее. Все-таки есть момент, элемент покаяния, раскаяния, который тоже Бог учитывает. Ведь есть совесть у человека, да? И когда апостол Павел во второй главе послания к римлянам описывает состояние и язычников, и евреев, да, и говорит, что все под грехом, он все-таки описывает такой момент, что язычники, не зная закона, если законные делают, да, они как бы сами себе закон. И их совесть начинает как бы их судить, да, одна другую мысль. И Павел говорит, что Бог вот будет этот момент учитывать по Евангелию все-таки. По Евангелии подразумевает, что это все-таки благая весть. И вот это, кстати, четвертый момент суда Божьего страшного. Все-таки страшный суд касается нечестивых. И с другой стороны, часть этого суда касается праведных. Бог выносит приговор в контексте Евангелия. Если человек как-то не только услышал благую весть, раскаялся, поверил, но если человек стремился к свету и добру, вспомни такой момент, когда мы читали в одной из наших программ Евангелие от Матфея, 25 главу, где Иисус рассказывает притчу, тоже, кстати, очень интересная притча суда, где стоят овцы и козы, и, как, и Бог их по разные стороны разводит, да? И говорит, войдите, благословенные, овцам, наследуйте землю, да, царство мое. А они такие, ну, потому что вы помогали мне, я алкал,
1: да,
0: так далее.
1: Посетили в темницу, да. Да,
0: они говорят, а мы даже не знали этого. Вот. Он говорит, ну вот вы одному из меньших сделали, значит, сделали мне. Речь идет о чем? Что есть люди, которые не совсем были, ну, как бы в церкви или в числе Божьего народа. Но они, когда Божьи люди страдали, у них было милосердие, и они приняли их. Вот бывали случаи, например, особенно во Вторую мировую войну, когда евреев нацисты же истребляли, и люди совершенно неверующие принимали и прятали, укрывали у себя евреев. Вот почему они шли? Они же знали, что их казнят и евреев, и их казнят, если вдруг обнаружится. Почему? Они не могли.
1: По-другому.
0: По-другому. Видишь, а хотя они могли быть даже неверующие совершенно люди. Но они пошли. Вот война, как бы такой период, он очень остро ставил эту черту. Милосердие и жестокость. Понимаешь, разграница была. И все-таки Бог иногда может оценивать человеческую жизнь, не потому что поступал он по любви, по милосердию или нет. Есть в нем вот это. А это ведь главное. Любовь Божия – это критерий оценки. Любишь, не любишь. Он же заповедь дал. Любите, люби ближнего, как самого себя. Вот. Поэтому здесь я думаю, что... Ну как, я не хочу сейчас успокоить, но, с другой стороны, я не думаю, что Бог такой, чтобы за булку, которую украл голодный в магазине, ждет тебя кара теперь на веки веков. Я думаю, здесь не об этом речь идет.
1: Но все-таки покаяние. Человек же понимает, что
0: оно нужно,
1: сделал.
0: Покаяние.
1: Он спустя многие годы, да, может каяться.
0: Конечно. Он мог совершить ошибку и, да, подумался о том, что и натворил. Да, жизнь изменилась у него, и он умирает. И что теперь Бог говорит? А нет, извини, ты там вот нагрешил, все.
1: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Благодарю за участие в беседе. Спасибо большое.
0: Да, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину»

В эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, о мои

0: О, здравствуйте, дорогие ребята! И я рад, что вы пришли сегодня на урок в нашу веселую школу здоровья. У меня сегодня в гостях чудесные люди. Посмотрите, какие замечательные ребятки. У нас Самуил сегодня и Настенька. И, конечно же, моя помощница Веселинка.
1: Да, да. Привет, Самуил. Привет, Настенька.
0: Моя дорогая, это очень хорошо, но мне кажется, что ты перепутала.
1: Ой, и правда.
0: Да,
1: привет, Самуил.
0: Самуил.
1: Привет, Настенька.
0: Да, вы представляете, было бы странно, если бы меня звали на Веселинка, а тебя профессор Бодрячок.
1: Это и правда было бы смешно, но я вот не хотел бы, чтобы меня перепутали. Да, Настя?
0: Да, конечно же. Давай познакомимся заново. Вот у нас в гостях Самуил.
1: Да.
0: Это мальчик. Тебя Самуил зовут? Да.
2: Да.
0: Вот, да. Это мальчик, и у него поэтому имя мужское. Самуил.
1: У тебя мужское имя?
0: Да.
1: Здорово. А это
0: вот
1: Настенька.
0: Настенька. Это девочка.
1: Значит, у нее женское имя.
0: Совершенно верно,
1: да.
0: Правильно. Очень красивое, прекрасивое имя.
1: А у меня зато была кошка. Кошка. Кошка-девочка.
0: Да.
1: Поэтому я назвала ее Мурка.
0: Вот как.
1: А еще есть у меня кот-мальчик. Поэтому я его назвала Барсик.
0: Правильно.
1: Барсик, да. Они, правда, вот одного цвета, но я их научилась различать.
0: А как же ты их различаешь, если они одинаковые?
1: Ну, вот, например, например, Барсик, да? У него большие такие вот лапы. И он вот так вот, вот так широко ими расставляет.
0: Кот
1: у него
0: такой.
1: Вот такой большой нос.
0: Да.
1: И вот он так смотрит из-под лоби на всех.
0: Похоже. Слушай, а как же ты отличаешь Мурку?
1: Ой, а Мурка настоящая принцесса. Она вот так вот нежно ставит свои лапки, как балеринка, да. У нее такой маленький носик, и она такая пушистенькая, такая нежненькая.
0: Да. Да, все правильно. Вы знаете, у моего соседа одно время было две собаки. Мальчик и девочка. Мальчика звали Трезор, а девочку звали Найда. Они тоже так же похожи себя вели. А у вас есть дома какие-нибудь животные? Ну, может быть, не дома, а там у друзей.
1: Да, кошечка, может быть, как у меня.
0: Может быть, где-нибудь.
1: Есть, Настя, у тебя кошечка?
2: Да.
0: Кошечка?
1: Как ее зовут?
2: Мусенька.
1: Так это же девочка.
0: Да, это девочка.
1: Это девочка.
0: Кошка Мусенька, это девочка.
1: Да. А у Самуила есть? Кошечка, собачка. Нету?
0: Нет никого.
1: Но он заведет обязательно кота. Вот как ты назовешь
0: девочку
1: кота своего?
2: Знаю.
1: Барсик. Назови его Барсик, как
0: можно
1: мой кот.
0: Можно Васькой назвать.
1: Шариком. Можно Мушку завести.

0: можно шариком, как угодно. Имен очень много.
1: Да.
2: И будет как шарик летать.
1: Точно. И будет эта вот собачка прыгать и летать как шарик.
0: Тоже будем тебе, почему собачку называют шариком, я не знаю. Ну, это шарик, собачка, песик.
2: Хомяк.
0: Может.
1: Хомяк. Да, если это мальчик, то как его может зовут хомяк?
0: Ну, это меня был хомяк, обычно называют Хома.
1: Да.
0: Да, назвать можно по-разному. Видите, дорогие мои ребята, мальчики и девочки есть повсюду. И в мире животных, и в мире людей.
1: А я, между прочим, знаю, когда мальчики и девочки вырастают,
0: так,
1: они становятся мужчинами. Точно. И женщинами.
0: Да? Правильно. Ой. Ребята, скажите, а как звали первого мужчину на Земле?
1: Первый помните? Мужчина. Да? Кого помните? Сотворил Бог?
0: Да, самого первого. А, ну я вам
1: напомню. По-моему, это было на букву А.
0: Так, так, так. А.
1: А. Эдемском саду.
0: Был такой, да?
1: Да, а, совершенно. Так это был Адам, точно, это был Адам.
0: Да, правильно, правильно, моя помощница, совершенно верно, Адам. Когда-то Бог сотворил самого первого человека и назвал его Адам.
1: Да.
0: И как-то однажды Адам вышел погулять, посмотреть на этот прекрасный мир.
1: Как на нашу полянку, да?
0: Да, он же никогда его не видел. Он гулял, он ходил. И заметил, что у всех животных есть пара. У слона есть слониха, у ежа есть ежиха, у тигра есть тигрица, и даже у крокодила есть крокодилиха или крокодилица.
1: А у зайчика?
0: Зайчиха.
1: Зайчиха?
0: А у него никого нет.
1: Наверное, так расстроился, да?
0: Ой, как
1: первый
0: сильно.
1: Человек, наверное, так расстроился,
0: очень
1: да, профессор Бричев?
0: Очень сильно расстроился, очень сильно.
1: Да.
0: И тогда Господь создал Адаму женщину.
1: Адамочка.
0: Нет, нет, нет. Что ты? А вы не помните, ребята, как звали первую женщину? Не помните? Но Веселинка, ну, вспомни.
1: Думаю, что Адамочка.
0: Да? Нет, не Адамочка. Первую женщину звали Ева.
1: Ой, какая красивая. Евочка.
0: Да, Евочка. Адам и Ева. Первая пара.
1: Ага.
0: Жили они, поживали. И как у всех пар, у них тоже когда-то родились девки.
1: И они играли в куклы, как я. Я вот очень люблю играть в куклы.
0: Куклы, наверное, нет. Потому что это были мальчики сначала. Вот. А мальчики и девочки играют в разные игрушки. У мальчиков свои, у девочек свои. Вот в какие любите игрушки играть, Настюша? Какие у тебя есть игрушки? Ты любишь играть? В куколки любишь играть?
2: Да.
0: Вот.
1: Я
0: еще, а что?
1: У меня есть еще домики такие тоже. Потом у меня есть вот такая парикмахерская. Есть у тебя парикмахерская? Вот.
0: А Самуил, вот у тебя есть игрушки? В какие игрушки ты любишь играть?
2: Машины.
0: Машинки.
1: Ух ты.
0: Вот видишь, у мальчика машинки, у девочки куколки.
1: Отлично. Вот.
0: А бывают игрушки, которые, в общем-то, и для мальчиков, и для девочек.
1: О, точно, я люблю играть в мячик.
0: Да, мячик или
1: Смыл,
0: конструктор
1: Лего. Ты любишь играть в мячик?
0: Подходит и для мальчиков, и для девочек.
1: Да.
0: Совершенно верно. А вот есть вещи, которые носят только мальчики, или вещи, которые носят только девочки.
1: Или игрушки.
0: Или игрушки, да, предметы.
1: А я, между прочим, сегодня, когда бегала, я увидела на полянке мальчики и девочки мои, друзья, оставили свои вещи.
0: Ой,
1: давайте им поможем их собрать. Поможем?
0: Это хорошее дело.
1: Да.
0: Пойдемте,
1: поможем.
0: Итак, на полянку.
1: Ура!
0: Вперед на нашу полянку.
1: Пошлите, ребята,
0: так, пойдемте посмотрим.
1: Ох
0: ты, растеряшки же наши мальчики и девочки. Так, надо это собрать. Помощница
1: моя. Держите корзиночку.
0: Так, давай корзиночки. Так, тогда мы Настеньку попросим собрать вещи для девочек. А Самуил у нас, давай соберем с тобой вещи для мальчиков. Держи корзиночку.
2: Да.
1: Так, где же у нас тут для девочек?
0: И давай
1: Ой,
0: мы сейчас
1: молодец, соберем. Какая.
0: Соберем.
1: Отлично.
0: Так, бросаем
1: сюда.
0: О,
1: давай платье я пока подержу.
0: Вот,
1: большое.
0: Так, красиво. А вон еще он

0: красивый
1: молодец.
0: Какой
1: что класс. Это за одежка? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Ага, футболочка.
0: Молодец.
1: Так, ну вот.
0: Молодец,
1: вот.
0: Настенька.
1: Вещи для мальчиков. Так, давай садимся. Самуил, садись сюда. Садись сюда.
0: Ой, смотрите, вы что-то забыли.
1: О, правильно, совершенно верно. Отвертка, вот, тут очень много. Так, ну что же, давайте посмотрим, что мы тут собрали.
0: Так,
1: вот есть такая вот футболка для мальчиков. Смотрите, она с капюшончиком.
0: Играть в футбол.
1: Да, от ветра защищает. Вот такая футболочка. Отвертка. Это чтобы что-нибудь отворачивать. Отвертка.
0: Интересно.
1: Так, а вот такой вот есть самосвальчик.
0: Что-то возить вам.
1: Робот-трансформер.
0: Да.
1: Вот это он летать умеет и ездить, и все на свете.
0: И ходить.
1: Так, а это у нас что это такое? Это какой-то погрузчик.
0: Нет, это кран похож.
1: Кран похож, да.
0: Который дом строит.
1: Ну, наверное, вот такая вот игрушка, значит, тут. Машинка. А есть вот такая машинка. Это значит пожарная машина. Она так ездит. И
0: это
1: есть еще у нас вертолет. Вертолет, который летает. Так вот он крутится, летает и прилетел вот прямо сюда.
0: А у нас тоже есть интересные вещи для девочек. Давай, Настя.
1: Давай, посмотрим.
0: Так,
1: посмотрим,
0: вот смотрите, да. Что у нас есть. Настя, показывай. Вот такое красивое платьице.
1: Да,
0: которую красит носит... любой девочку.
1: Да, девочки
0: ну-ка,
1: любят
0: посмотрим.
1: Носить платье.
0: Видите, какие мы стали
1: верно,
0: красивыми
1: да.
0: сразу. Так, что у нас еще есть?
2: Ну. Куколка.
0: Да, у нас есть куколки. Вот две такие красивые куколки.
1: Настя рассказала, что она играет в куколки.
0: Да, две нам хватит как раз по одной куколке.
1: Здорово. А еще что у нас есть?
0: Так, что у нас там еще есть? Так,
2: бантики.
0: У нас есть еще бантики, да, которые... могут украсить любую девочку.
1: Да. Видите, дорогие мои ребята, есть вещи для мальчиков, а есть вещи для девочек, как вот эти бусы, например.
0: Профессор Бодрячок, но у нас же веселая школа здоровья.
1: Да, да, веселая.
0: Причем тут мальчики и девочки, что тут здорового?
1: А, моя дорогая помощница, вот это-то здорово и здорово. Но чтобы это понять, нужно провести один эксперимент и разгадать одну очень важную загадку.
0: Интересно, мы любим загадки.
1: Да? Чтобы могли это сделать, я приглашаю вас за столик.
0: Ура! Пойдемте проведем эксперимент.
1: Пойдемте. Так, корзиночки мы заберем с собой.
0: Отлично.
1: Чтобы они тут на полянке не лежали. Вот. Вот, дорогие мои, вот куколки. Так. Веселинка, ты же любишь играть в куколки?
0: Очень люблю играть в куколки.
1: Да, а ты, Настя?
2: Да.
1: Вот. Давайте сделаем следующее.
0: Так.
1: Двух мальчиков мы посадим рядом с Самуилом. Вот здесь.
0: Ага.
1: А рядом с Настенькой мы посадим двух девочек.
0: Так.
1: Вот. И посередине пусть будут у нас сидеть мальчик и девочка.
0: Эх, как интересно. Да. Ребята, поможете посадим. Мне?
1: Ну,
0: давайте, помогайте.
1: Будем сажать.
0: Давай. Вот тебе вот еще одного девочек. Мальчика. Да. Вот у нас тут будут сидеть. Отлично.
1: Так,
0: совершенно. Ой, молодец, верно. Настя.
1: Так.
0: Профессор Бодрячок, а куда мы посадим вот этого пупса?
2: Вот сюда.
1: Да.
0: Ой, молодец, сажай сюда. Отлично.
1: Молодцы. Вы чудесно разгадали мою загадку.
0: Правильно, потому что, профессор Бодрячок, у каждого пупса и у каждого мальчика и девочки должны быть мама и папа.
1: Совершенно верно. Ведь только у мужчины и у женщины... может быть ребеночек, поэтому мы его посадили сюда.
0: Так молодцы. Это получилось, профессор Бодрячок, настоящая семья.
1: А семья делает человека радостным и веселым.
0: Ну разве в семье не болеют, профессор Бодрячок? Да, ребята?
1: Болеют.
0: Да.
1: Но если заболел кто-то, у кого есть семья, то любящие мама, папа или кто-то, кто в семье, помогут ему, и он очень быстро выздоровеет.
0: Мне мама очень помогает, а вам помогает?

0: помогает?
1: Да.
0: О, мне всегда говорит: Веселинка, выпей сиропчик, помери температурку, попей водички и вообще ложись спать. Вот. Да.
2: Потому что мама тебя очень любит.
0: Да, меня очень мама любит.
2: Мама, это очень хорошо. Видите, дорогие мои, в семье все друг другу помогают.
0: Это вот. У нас получилось три семьи.
2: Совершенно верно. В семье друг другу помогают, а я спою вам об этом чудесную песенку.

семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Папа настоящий герой, за семью свою он горой. Он намного мамы сильней, помогает тем, кто слабей. Мама, папа и ребенок, семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Мама приготовит обед, даст конец.

0: строил. Мир так не зря, хорошо живется вместе. Это значит, все на месте, это значит, радостно, друзья.
1: Ой, какая чудесная песенка, вот, профессор Медрячук.
0: Вот,
1: очень
0: дорогие
1: чудесная.
0: Мои, вот семья – это самое сильное лекарство в мире.
1: Ой, так это что, у нас получается мир, наша планета состоит из лекарств семей?
0: Да, совершенно верно.
1: О, ребята, я придумала одну поделку, которую я так и назову «Планета семей».
0: Ух ты, это мы что, планету будем делать?
1: Да? Готовы?
0: Ну-ка, давай попробуем.
1: Ребята, для нашей поделочки я приготовила вот эти два апельсина.
0: Ух ты!
1: Эти апельсины – это наши планеты. Держите вам планету и нам планету.
0: Апельсиновая планета.
1: А вот эти цветочки – это семьи, которые будут заселять нашу чудесную планету.
0: Нам нужно заселить планету семьями.
1: Да, вот этими цветочками. Давайте попробуем ее сделать.
0: Давай, я поручаю тебе поселить первую семью.
1: Вот видите, какая планета получается красивой, когда в ней живет очень много семей.
0: Все, сейчас.
1: Вот.
0: Будут у нас, держи.
1: Молодец. Давай я тебе помогу.
0: Так, так, так.
1: Отлично.
0: Вот такая вот кудрявенькая у нас получается планетка.
1: Давай. Получается? Молодец.
0: Веселинка, а вот у тебя есть тут такие красненькие цветочки с желтеньким. А что это они означают?
1: Эти цветочки я приготовила для того, чтобы вы могли заселить на своей планете свои семьи. Представляете, вот это семья Настеньки.
0: Ух,
1: это ваша семья.
0: Это моя семья?
1: Да, это семья Самуила. Держи.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: А это моя семья.
0: Да, давайте, мы будем кто жить на разных планетах. Вы на этой, а мы с Настенькой.
1: А, ничего страшного.
0: Да, давай вот
1: давай,
0: тут
1: держи
0: вот
1: это.
0: Поселим.
1: А это я починю.
0: О, вот давай покажем. Вот это наша семья. Вот это моя, это Настенькина семья.
1: Смотрите, какая у нас красивая получилась планета. И у вас тоже очень красивая планета. Ребята, попробуйте сделать такую же планету вместе с мамой, с папой, с братиками и сестрами.

0: с друзьями, кем угодно. Обязательно сделайте эту планету апельсиновую. Ну, а нам пора прощаться, дорогие мои. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания.
1: До свидания, ребята.

0: У них большущее тело, а голова малюсенькая.
1: У них есть крылья,
2: но они совсем не умеют летать.
1: Их клювы невероятно острые.
2: А перьев у них больше, чем у любой другой птицы.
0: А там, где они живут, ужасно холодно. В этом выпуске мы говорим о королевских пингвинах. Творение учит нас.
1: В мире насчитывается 28 разновидностей пингвинов.
0: Королевские пингвины – второй по величине вид.
2: Их часто путают с императорскими пингвинами, самыми большими на планете.
1: Но походка у них одинаковая. А вы знали, что в отличие от других пингвинов, они не умеют прыгать?
2: Королевские пингвины могут вырастать до метра в высоту.
1: И могут весить до 16 килограммов.
0: Королевские пингвины обожают лакомиться рыбой-фонарем и кальмарами.
2: Они ныряют за своим обедом прямо вглубь океана и могут находиться под водой больше 5 минут.
0: 5 минут под водой – это целая вечность!
2: А еще они могут плыть под водой со скоростью 10 километров в час,
1: прямо как олимпийские чемпионы.
2: Большую часть времени королевские пингвины проводят в воде, но к концу года они выходят на сушу.
1: А добираясь домой, они проплывают 500 километров.
0: Это даже дальше, чем от Сингапура до Куала-Лумпура.
2: В некоторых колониях может быть более 400 тысяч пингвинов.
1: Находясь на суше, самки могут отложить одно единственное яичко.
0: На вылупление этих зеленовато-белых яиц уходит от 50 до 60 дней.
2: Пингвины не строят гнезда для своего яйца. Они бережно удерживают его на своих лапах.
1: Это нужно для того, чтобы яйцо оставалось в тепле под их животом.
0: Мама и папа пингвины делают это по очереди, пока один из них отправляется добывать еду.
2: И так по 20 дней каждый.
1: В течение этого времени тот, кто заботится о яйце, ничего не ест.
0: Заметьте, это происходит в самые холодные месяцы года.
1: Ого, больше 2 недель без еды!
2: Нужно быть невероятно выносливым, чтобы пережить такое после столь долгого путешествия.
0: Мама говорит, что выносливость – это умение восстанавливаться после трудных испытаний.
1: И способность продолжать идти вперед, несмотря на препятствия.
2: Например, когда я не заняла первое место на соревнованиях, мама сказала, что быть выносливой значит не позволить проигрышу расстраивать меня. Наоборот, это должно побудить меня работать лучше.
1: Или когда у меня не получается решить математическую задачу. Я не должна сдаваться.
0: Это как мама и папа пингвины. Им холодно и голодно, но они не сдаются.
2: Малышам-пингвинам тоже приходится быть стойкими.
1: Сперва о них заботятся родители, согревая в холода.
0: А когда они немного подрастут, то присоединятся к другим юным птенцам.
2: Хотя они малышки, им приходится выживать в суровом холоде.
1: И остерегаться хищников.
0: А потом они проделывают огромный путь назад к морю, чтобы добывать себе еду.
2: Вот почему им нужно быть стойкими и ни за что не сдаваться.
1: Иногда нам все кажется так сложно и так хочется все бросить.
0: Если будет трудно, можно сделать перерыв.
2: А потом непременно попробовать снова.
1: Когда нам становится туго, Библия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». Исайя 41:10.
3: Пингвины или люди, у всех нас есть силы не сдаваться.
1: А что бы ты хотел попытаться сделать?

Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Одним из главных качеств христианина является терпение. Ибо написано: «Претерпевший же до конца спасется». Я хотел бы поговорить с вами о терпении на примере пророка Аввакума. Предлагаю для этого открыть Священное Писание и открыть его на книге пророка Аввакума. Это небольшая книга, всего 3 главы, поэтому я советую каждому, кто имеет хотя бы 15 минут времени, открыть ее и прочесть ее. Вы успеете. Книга пророка Аввакума, глава 1, стих 2. Аввакум обращается в этом стихе к Господу с вопросом: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?» И так далее, и так далее. Аввакум вопиет к Богу. Ну сколько можно это терпеть? Сколько можно терпеть всю ту несправедливость, которая творится вокруг меня? Как часто каждый из нас задается подобным вопросом. Сколько можно терпеть ту несправедливость, которая творится вокруг меня? И мы обращаемся к Богу и просим Его, как истинного Бога, как Бога справедливого, как Бога милостивого, что-то сделать, что-то изменить. Ведь Он всесильный Бог, разве не так? Как вы думаете, какой ответ Бог предложил Аввакуму? Удивительный ответ. Глава 1, стих 6. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». И 9 стих. «Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищу», и так далее, и так далее, и так далее. Бог говорит: «Ты хочешь справедливости? Хорошо, Аввакум, без проблем. Вот идут халдеи. Народ жестокий, они сейчас придут и наведут здесь порядок». Какой порядок? Может быть, они суд правильный сделают? Может быть, они нечестивых на место поставят? Нет. Они сметут все на своем пути, и не останется ничего. Аввакум в шоке. Он не ожидал такого от Бога. И он обращается к Богу опять в стихе 12 и говорит: «Не ты ли издревле Господь Бог мой, святой мой? Мы не умрем, ты, Господи, только для суда попустил его. Для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние». Он опять и опять обращается к Господу. Он не верит, что в ответ на просьбу о справедливости Господь предлагает то, что ему кажется еще большим злом –

Бог молчит. И мы читаем во второй главе, Аввакум пишет: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Бог еще не ответил, а он уже придумал, что Бог ему скажет, и уже готовит ответ обратно Господу. Он готовится спорить с Богом по этому вопросу. Ну как так можно? Как так можно терпеть такую несправедливость? Скажите, а что в христианстве справедливо? Может быть, суть христианства справедлива? Какова суть христианства? То, что Христос, будучи Богом, будучи праведным, умер за нас, грешников, праведный за нечестивых, для того, чтобы спасти нас. Вы считаете это справедливым? Это вопиющая несправедливость, но это огромная милость со стороны Бога грешному человеку. Суть христианства, самый центр ее, несправедлив. Может быть, вы найдете справедливость на земле? Увы, на земле справедливости нет и в помине. Тогда чего вы хотите? Может быть, спасение, которое вы получаете от Господа, справедливо? Нет, оно несправедливо. По справедливости каждый грешник должен был умереть. Но мы, вместо того, чтобы погибнуть, получаем милость от Господа и имеем возможность жить. Мы читаем, что Господь отвечает пророку. Глава 2, стих 2. «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». И 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Но вы скажете, а где здесь о терпении? Душа надменная не успокоится, это и понятно. Гордый человек, он никогда не может успокоиться, он не может насытиться, он постоянно бурлит. А праведный жив будет своей верой. А где же терпение? А что нужно Аввакуму? Вот этот пророк, который весь бурлит и кипит, требуя от Бога справедливости, а Бог ему говорит: «Твоя душа, ты надменен. Ты гордый, в тебе бурлит вот эта гордость. Ты забыл, что ты сам спасаешься едва, по милости, а не по справедливости». Что нужно человеку для спасения? Для Аввакума это был тяжелый урок, но он его усвоил. И 3 глава книги пророка Аввакума – молитва для пения. В этой молитве, в этом псалме он выразил всю свою боль, которую он прочувствовал, когда в ответ на просьбу о справедливости получил такое жестокое предсказание. Мы читаем суть этой молитвы. 3 глава, 16 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, колеблется место мое подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Я должен быть спокоен. Что бы ни произошло в этом мире, какая бы несправедливость ни приступила ко мне, я должен быть спокоен. Вот терпение. И читаем дальше. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи». 18 стих. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Не просто спокоен, а какая-то почти неестественная радость. Вот это то спокойствие, которое дает Господь любящим Его, верующим в Него, доверяющим Ему, уповающим на Него. Спокойствие, как написано: «Мир Божий превыше всякого ума». Да прославится имя Господне!

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
1: А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
2: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
3: Главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода.
4: В этой программе Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум.
2: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
4: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
2: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет, надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы.
1: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы ее называем католической. Ну и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит, там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «Sola Scriptura», один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
2: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенции донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом

0: и Саксонии. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцам, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прилатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикуя литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
1: «Так как Ваше Королевское Величество и Ваши Княжеские Высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
2: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась как единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу, этого еще не было.
3: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства. И тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот. Для чего? Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее. Но вот, тем не менее, и вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
0: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были, их было много, они были частичными, но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
4: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну, и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Sola Scriptura», «Только Библия». И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. Собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских.

0: христианских началах.
1: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Варбурге, где он прожил 1,5 года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. Полгода

0: Сколько стоил теленок? За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
1: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Мелантон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
0: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
2: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются, потому что у него теперь есть инструмент. Он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский. Он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
3: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического благочестия. Он альтернативы Библии не видел. Потому что до этого церковь фактически обладала полной монополией на все эти вещи. И Библия была в арсенале церкви, но, скажем так, доступ к ней имели избранные и только согласно тем целям, которые они преследовали. А так, чтобы открыть доступ индивидуума, отдельного религиозного сознания и Библии как основного источника Богооткровения, об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
4: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии – это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
0: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык».
1: Учебники по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии.

0: 1522-3534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии, в 18-19 век. По его периодизации Лютера можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу, ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследование «Житие» приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакума признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека. Описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: «Во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью».
1: На утро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо круты, и если не воротами что поплывет, так в щепы изломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег, на плечах один кафтанишко накинут, только льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему, но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует, бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к нему, то оказываетесь не законорожденными, а не сыновьями». И этими словами утешал себя.
0: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
2: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
0: В заключение я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
3: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте. Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века, но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали основные свои представления о том, какова должна быть церковь, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства.

0: и так далее.
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: мы завели маленькую кошечку, симпатичную и ласковую, но через пару недель она съела наших попугаев. Сначала одного, потом другого. Помню, как я села за стол в кухне, положила голову на руки и подумала о том, как больно жить в мире, где кошки едят попугаев, а люди едят людей. Мой маленький сын тоже это понимал на каком-то своем детском уровне. Он встал на колени, сложил ручки в молитве и попросил Господа, чтобы он скорее пришел, чтобы не было в мире больше зла и несправедливости, и чтобы кошки никогда больше не ели попугаев. Я не знаю, как у других, но мне силу просыпаться дает надежда на то, что жизнь не всегда будет такой, что Иисус Христос вернется, потому что Он обещал, а Он всегда держит свое слово. И если ты сегодня чувствуешь себя попугаем в лапах обстоятельств, если кажется, что хуже уже и так некуда, просто посмотри на небо. Он вернется, потому что обещал.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: Он обладал всем, что только мог пожелать смертный человек. Он превзошел всех царей богатством и мудростью. У него была самая многочисленная конница, хотя страна, которой он правил, не вела войн с окрестными державами и в период его правления достигла наибольшего расцвета и процветания. Не был обделен этот царь и женской любовью. Ему принадлежал самый большой гарем. Но все испытав и изведав, в конце жизни он пришел к выводу, что все суета сует. Соломон стал правителем Объединенного Израильского царства в 965 году до нашей эры. К тому времени ему было 20 лет. Соломон был сыном Давида и Версавии. Имя Шлома, Соломон, на иврите означает «мир», а также «шалем», «совершенный», «цельный». Соломон упоминается в Библии также под другими именами. Так иногда он называется «Иедидия», то есть «возлюбленный Богом». Соломон, хотя и был одним из младших сыновей царя Давида, уже от рождения унаследовал иудейский престол. Царь Соломон был мирным правителем. Для поддержания добрососедских отношений с различными государствами он неоднократно брал себе в жены женщин других народов. И в результате гарем Соломона составил 700 жен и 300 наложниц. Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства, возвел первый Иерусалимский храм, впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы, построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Соломон окружил свое правление роскошью и богатством. Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары.
1: А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала ливанских деревьев была из чистого золота. Серебра не было. Его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона, послушать его. Такую мудрость вложил ему в сердце Бог.
0: Отец Соломона, Давид, хотел построить храм Господу еще при своей жизни, но так как он был человеком воинственным и пролил много крови, храм должен был построить его сын Соломон. В строительстве использовались самые дорогие материалы – ливанский кедр и кипарис. Давид оставил Соломону огромные запасы золота и серебра, несметное количество железа и меди. На строительстве храма работало 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев и финикиян, а также 3300 специально назначенных надсмотрщиков –

0: Храм строился на протяжении 7 лет. Празднование освящения храма было произведено на следующий год, в 7-м месяце перед праздником Кущей, и было отпраздновано с величайшей торжественностью. Празднование освящения храма длилось 14 дней, и его описание свидетельствует о том, что строительство храма было делом величайшей важности для всего народа. При освящении храма Соломон вознес публичную молитву.
1: «Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание, молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем».
0: И Господь ответил Соломону:
1: «Я услышал молитву твою и прошение твое, и о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом».
0: Помимо строительства великолепного храма и политических успехов, Соломон прежде всего известен мудростью, благодаря которой и были мир, и процветание страны в его правлении. Еще в самом начале правления Соломона Всевышний явился ему во сне и предложил просить у него все, что царь не пожелает. Соломон не попросил ни богатства, ни славы, ни долголетия, ни побед над врагами. Он просил только даровать ему мудрость и умение управлять народом. И Бог за то, что Соломон попросил именно этого, дал ему, кроме мудрости, и богатство, и славу. Так что не было подобного ему между царями во все дни его и после него. Мудрость Соломона прославлялась уже современниками. Библия говорит о том, что он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. С некоторыми из его изречений мы можем познакомиться из книги «Притчи».
1: «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.

0: Традиционно Соломон также считается автором еще двух библейских книг – «Экклесиаста» и «Песни песней». Одной из целей книги «Песнь песней» является прославление человеческой любви и высокой идеи брака. Включение такой книги в библейский канон лишь на первый взгляд может показаться странным. Ведь Бог создал мужчину и женщину и, установив союз между ними, осветил его. Согласно библейской символике, Бог – это муж теократического израильского сообщества, его господин и любящий супруг. Супружеский союз мужчины и женщины ассоциируется таким образом со священным союзом Бога и людей. К сожалению, люди сплошь и рядом оскверняют и разрушают брачные отношения, освященные Богом. Поэтому важно, чтобы среди библейских книг была такая, где любовь двоих цельная и незапятнанная, возводится до высоты неразрушимой небесной любви и становится как бы символом ее. Царь Соломон также был исследователем и знатоком природы.
1: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
0: Несмотря на то, что Господь неоднократно предупреждал Соломона о необходимости быть верным Создателю в соблюдении его закона, под влиянием многочисленных иноземных жен царь отступил от истинного Бога, построил для их богов капище и стал поклоняться идолам. В конце жизни к Соломону явился Бог и сказал:
1: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в одни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его».
0: После смерти царя Соломона его царство распалось на два слабых государства – израильское и иудейское, которые вели постоянные междоусобные войны. Роскошь и многоженство развратили сердце Соломона. Наделенный неимоверной мудростью, он не воспользовался ею в полной мере, потому что не стал ходить путями Божьими, как его отец Давид, и, как следствие, не получил долголетия и вечного процветания Израильского царства под властью дома Давида, о которых говорил ему Господь. Соломон царствовал 40 лет, испытав все радости жизни, испив чашу наслаждения до дна, царь убедился, что не удовольствие и наслаждение составляют цель жизни, не они дают ей содержание.
1: Суета сует, все суета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное – хорошо оно или худо.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Иначе говоря», и сегодня наша тема «Не кради». Я хочу вас, ребята, спросить, в каких видах мошенничества вас пытались завлечь в последнее время? Ну-ка.
1: Мне цыгане хотели продать фальшивый айфон, но говорили, что он настоящий.
0: Настоящий, да. Хорошо.
2: Финансовые пирамиды.
0: Да, это сейчас излюбленная тема мошенников. Еще?
3: Да, разные способы. СМС-ки всякие шлют, там, типа, там, денежки перекинули, верните, там, вот. И на всякие штуки пытаются развести. Ну, много сейчас очень стало таких. По крайней мере, сталкиваться стал чаще.
0: Как бы вы могли иначе вот сказать слово, вот эти слова выразить? Не кради.
1: Какие... Бери чужое.
0: Не бери чужое, так, еще какие варианты есть? В каких сферах обычно происходит хищение вот чужого?
4: Могут украсть чье-то время.
0: Так, время, спасибо.
5: Идеи можно украсть.
0: Идеи, да.
5: Насчет времени, мне, кстати, вопрос, а можно ли украсть годы жизни?
0: Мы возвращаемся к предыдущей заповеди, где мы говорили о том, что если парень с девушкой дружит очень долго, он фактически крадет у нее время. Если он не собирается создавать семью, вот, пожалуйста, вот вам воровство времени. Так, еще?
1: Ну да, вот в основном три вот эти вот вещи. Время, идеи и вещи обычные. Ну вот, мне кажется, это все варианты.
0: Спасибо. Вот смотрите, я нашел такой текст в Священном Писании, где апостол обращается к верующим людям и говорит, это Ефесянам 4 глава, 28 стих, «Кто крал, впредь не кради». И тут же, кроме того, что он советует не красть, он говорит, «А лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся». На самом деле воровство, оно чаще всего появляется тогда, когда человеку нечем заняться. Когда человек, ну, лично он не трудится, не производит ничего, и ему нужно как-то выживать. А что делать? Что делать, если работы нет, если желания работать нет? А кушать хочется. Бывает же такое, человек хотел бы жить в достатке, хотел бы пользоваться преимуществами, которые вот сейчас он может ими воспользоваться, но в отсутствии средств он не знает, что делать.
3: Ну, здесь просто как-то надо ему, этому человеку, ну, сообразить. Он умрет просто, если он не будет работать, просто нечего будет ему там, не знаю, кушать. Либо просто на шею сядет кому-то. Вот. Ну, надо просто ему как-то либо объяснить, либо он сам рано или поздно поймет, что надо что-то делать.
0: Богдан, у тебя было такое, что человек пытался сесть тебе на шею?
3: Нет.
0: В случае?
3: Нет.
0: А у кого?
2: У меня, собственно, не было. Но мне пришла в голову одна история. Она про одну пожилую женщину. Эта пожилая женщина, она жила честно, она все время зарабатывала честно, всегда давала налоги, все делала по правде, но она жила в бедности. И на свою, как бы, старость она решила взять кредит на 2 миллиона, или на 4, точно не помню. И она взяла эти деньги и уехала отдыхать. В общем, там эти все деньги она спустила, и когда, ну, как бы пришли люди, которые спрашивают, где деньги, она сказала, что она, ну, как бы не жалеет ни капли, то, что она их потратила и возвращать не собирается. То есть...
0: Она еще жива, да?
2: Ну, я не знаю.
1: Не убили?
2: Ну, то есть вот на старость лет, ну, я имею в виду, когда я там уже, ну, как бы 70 лет, человек просто, я не знаю, как бы он украл, получается. Но когда он жил честно, он не получал, как бы, никакой выгоды с того, что он жил честно.
0: Так.
5: Ну, не только в нашей стране, конечно. Половина, больше половины — это сплошная коррупция.

0: все у друг друга просто воруют. И твои деньги, ну, допустим, налоги те же самые, они куда уходят? Ну вот, я не знаю, конечно, говорят, куда они уходят, но я уверена, что большинство из них уходит просто людям, которые их воруют. Получается, кстати, если я не ворую, но я, как бы сказать, не подталкиваю на воровство, как бы способствую этому, тем, ну, если я плачу налоги, и люди потом из них воруют, это получается, я способствовала воровству.
1: Ах,
0: или,
1: вот
0: допустим,
1: как.
0: Я у себя скрываю дома вора, но я ее как бы не ворую, но я как бы его прячу у себя, как бы я, получается, то же самое.
1: Как есть... соучастник, да?
0: Да, соучастница.
1: Действительно, не возвращая налоги, скрывая преступника, на самом деле мы косвенно участвуем в воровстве. Более того, если мы поддаемся всеобщей вот такой теории о том, что вот все воруют, и я как бы особо отличаться буду, ну, не буду от населения, то мы очень многое потеряем. Почему? Дело в том, что когда человек честно возвращает налоги, и сегодня есть возможность эти налоги возвращать. Ну, к примеру, ваши дети подрастают, вы вводите их там на разные кружки, вы оплачиваете какие-то занятия, и вы получаете официальный документ. Вы берете этот документ, приносите в налоговую инспекцию, и часть ваших налогов возвращается обратно. Следующее. Когда вы возвращаете налоги, когда вы ведете себя честно, в любой сфере, где бы вы ни находились, в бизнесе или на заводе, вы и как он продает? Почему ему приходится ему клясться?
2: То, что это вкусно, что это там, я не знаю.
1: Так. Но смотрите, человек, я заметил, очень часто люди клянутся тогда, причем очень так, в такой форме, да, ну, неимоверной, когда им не доверяют и от того, что...
2: Заодно.
1: Хорошо, а как вы относитесь к тому, что вот вы даже на рынке, вы взвесили товар и, ну, продали, да, получили средства, и человек пошел и на контрольные весы выставляет вот то, что вы ему продали. Между прочим, здесь, когда я через день пришел на рынок, я пошел к тому же продавцу. Потому что я видел, как его сосед обвесил там рядом, почему-то они все вперемешку были, я купил виноград, а рядом были сосиски. Тот, кто продавал сосиски, он обвесил своего покупателя. И тот, я уже представлял себе, насколько... Конечно, там поток большой, люди меняются, но я просто представил себе, насколько неприятно чувствовал себя этот человек, что все сотрудники на этом рынке знают его как лжеца, как обманщика, как вора. И, между прочим, если вот чаще всего попадаются на пирамиды финансовые, на всевозможные аферы, потому что им кажется, что вот-вот сейчас я вот сразу и за чужой счет разбогатею. Скажите, а у Бога можно что-нибудь украсть? Есть?
3: Ну, наверное, деяния и славу. Например, врач молится, верующий, делает операцию успешно, у него были там проблемы, а потом говорит, что это он сам один сделал такую очень сложную операцию. А на самом деле ему Бог помог.
1: Спасибо.
2: Можно людей украсть.
1: У Бога. Воровство, да, спасибо. Меня что еще интересует? У Бога что-то украсть?
2: Не по назначению, да. Либо... ну, добываем больше, чем мы, допустим, срубаем много деревьев, да, Бог нам дал деревья для кислорода,
1: так глобально.
2: А мы срубаем и делаем бумагу. Ну да, но просто это больная тема. Или, допустим, Бог нам дал химические элементы, а мы сделали пластик, а пластик разрушает нашу планету. По сути, ну,
4: приносили в храм его
1: так,
4: Божий.
1: Да? Да,
4: хорошо. То есть пожертвования давали. А некоторые люди, так получается, что либо вообще не отдают пожертвования и десятину, либо там не столько. Вот десятую часть нам нужно отдавать Богу, это Божье. А некоторые вообще не отдают или дают.
1: Оль, можно я прочитаю? Смотрите.

0: Вы о том, как в жизни, в реальной жизни работает этот принцип десятин у верующего человека.
1: Есть как бы два момента на этот счет. Есть церкви, ты даешь десятины. Эти церкви, на эти десятины, ну, где деньги уходят непонятно на что.
0: По назначению, да?
1: По назначению. И, если честно, это как бы большинство случаев. И не хочется даже в такие... Ну, ты понимаешь, что ты свои деньги сейчас отдашь, опять же, как с налогами. Ты отдашь свои деньги, их потратит не туда, кто-то там купит себе крутую.
2: Мы отдавали свою десятую часть, потому что нам воздастся еще больше. Угу. Просто наша роль — отдавать ему то столько, сколько он просит. А впоследствии он это вернет и даже еще больше.
0: Ага. Хорошо, спасибо. Значит, смотрите, что касается налогов и пожертвований личных человека.
3: И мне кажется, даже если бы, ну, как бы так, если смотреть, если бы можно было так, вот я 50% Богу отдаю, а за место этих 50% Господь мне свои благословения дает, то, возможно, я бы выбрала такой даже вариант, потому что Божьи благословения, они вообще не...
0: И от того, что мы ее не возвращаем, он говорит, вы у меня ее воруете. С какой целью он это сделал?
2: Ну, опять же, это тоже взаимосвязь с ним, доверие.
0: Так.
2: Это даже не проверка, но вот просто человек становится ближе к Иисусу, и он видит...
4: Что на этой земле и вообще в этой вселенной это все не наше.
0: Это принадлежит ему, да?
4: Да.
0: Скажите, вы лично какого бы управляющего нанимали к себе в свою организацию, того, который умеет откладывать... десятую часть.
4: Естественно, каждому бы понравился управляющий, который бы откладывал еще финансы для дальнейшего развития, вот. Угу. Или хранения.
0: Да, и, между прочим, все состоятельные люди, ну, я имею в виду здравомыслящие, состоятельные люди, они проходят очень серьезное обучение, как то, что нужно для работы, для того, чтобы оборот в организации был очень серьезный, они заботятся об этом. И их прибыль, она, ну, достаточно, ну, постепенно, но конкретно она растет. Те, кто рассчитывают очень быстро, они исчезают, как вот такие звездочки, да, как метеориты, падающие с неба. Тут он загорелся, и буквально несколько мгновений, и он исчез. А все-таки тот, кто думает о стабильности, более того, кто хранит время, те же десятины, мало того, что он на этой земле упорядочил свою жизнь, так ему доверится еще в вечности все бессмертные богатства, которые Создатель приготовил для своих... Представляете, вор попадает в Царствие Небесное. Чем он там будет заниматься? Ну, красиво и честно. Скажите, вас, когда втягивали в разные аферы, вам обещали что-то? Было такое? Вот финансовую пирамиду, когда пытались...
1: Первым делом они обещают кучу денег, свободные, ну, типа, минимум занятости. Я тоже просто в финансовую пирамиду попадала.
0: Так.
1: Минимум занятости, кучу...

0: Они там падают, валяются, и вот надо как бы помочь этим людям собрать урожай. На самом деле, когда годы спустя я подходил к этим людям и просил разрешения, они запросто пускали меня на это дерево. Потому что и вправду они не успевали обобрать все эти, там у них целый ряд красивых ранних черешней было. Ну а для мальчишек это было, конечно, очень заманчиво, пока мы не посадили свои деревья. Вот, что я хотел еще отметить. Когда ты хотел бы что-то где-то украсть, нужно подумать, а может быть я могу это как-то предотвратить на корню? И то, что мы посадили свои, это на юге было, свои хорошие черешни, мы себя оградили от вот этого искушения. На самом деле, когда, по признанию, да, когда человек первый раз что-то украл, он так мучается, как будто его, там, я не знаю, исполосовали всего, страдает страшно, вплоть до болезни. Но если человек это практикует, то впоследствии даже появляется определенная философия, воровская философия, оправдывая свой грех. Пожалуйста, Богдан.
1: У меня вот такой вопрос или размышление, да, что, например, если воровать, воровство считается воровством только тогда, когда нанесен, ущерб, да, кому-то. То есть, например, своровали деньги, для человека это ущерб. А если, например, ему, в принципе, он от этого ничего не теряет, ему все равно. Например, вот прям такой вот супер утрированный пример, что, например, в магазине мне не хватило, например, там, 5 копеек, да, дать. И он говорит, потом занесите. А я взял и не занес. Считается ли это грехом воровство, в 5 копеек? Чуваки, там 5 копеек, о чем вы,
2: Ты же взял чужое. Воровство — это когда ты чужое забираешь себе. Это не твои 5 копеек.
1: То есть неважно, что в принципе, человеку все равно, да? То есть он скажет, забей там даже.
0: Сейчас пятерочки что делают? Если у тебя по копейкам получается там, что 15 копеек или 20, и ты должен эти деньги, у тебя их нет, и ты расплачиваешься наличными, они сразу говорят, мелочь не нужна. То есть до рубля, рубль – это последнее, и они автоматически списывают тебе эти монеты. Тогда это не воровство. Но если ты пообещал, что ты вернешь, лучше вернуть. Даже если ты пару раз ходил в этот магазин, и ты понимаешь, на рубль уже там собралось, принеси этот рубль. Ведь дело в том, что здесь, когда мы ведем себя честно, здесь очень важно помнить о том, что вот эта честность, она приносит и нам самим радость и внутреннее удовлетворение. Потому что в своей жизни, решая свои дела, ведь мы как? Поступая с людьми так, как хотел бы, чтобы с тобой поступали. Ведь это же золотой принцип. И если мы, видите, мы говорим о мелочи, но в Англии, когда по одному центу работник банка воровал, а работнику банка часто приходилось давать сдачу, за 20 лет насчитали 2,5 миллиона местных паундов. И человеку дали конкретный срок в 10 лет, потому что воровство было стабильным, и они посмотрели, у них была возможность, они пересмотрели все чеки, все документы, где это могло быть. Да, действительно, по одному центу то человек воровал незаметно.
1: Вот такой вопрос, да? Сейчас очень многие пользуются нелицензионным программным обеспечением.
0: Очень
1: программы там разные скачивают, пиратские версии там, и так далее. Вот считается ли это воровством и вообще таким грехом? Или же это не знаю, если это повсеместно так, то это, не знаю, не наказывается.
0: Что, как вы считаете, ребята?
3: К сожалению, это присутствует в основном...
0: Грешник, да, каюсь.
3: В наших странах, в странах, СНГ я имею в виду, в странах с основным, средним стабильным достатком, не с высоким. Потому что у нас люди, они так привыкли, еще, наверное, такое воспитание еще Советского, Союза, что за такие вещи платить не надо.
2: Да, типа с музыкой и фильмами.

0: фильмами то же самое. В Америке они, ну, они покупают фильмы, и для них это нормально. Если ты скажешь человеку, что за, там, ну, за песню на там, iTunes или где-нибудь надо заплатить 70 рублей, он такой, чего, за что я буду платить? Ну, как мы просто такие, мы русские, у нас другой, мы за халяву.
1: Да, смотрите, но зато, когда мы это программное обеспечение сделаем, когда мы этот ролик запишем, когда мы все это сделаем, и мы будем знать, что на самом деле это стоит денег, да, и это мы вложили определенные средства. Нам захотелось бы, чтобы наш труд оценили по достоинству, правда?
2: Ну, вот, вот стоит у меня на компьютере, да, там, не знаю, программа пиратская, и что, получается, все, я нарушил заповедь, и я, получается, ну, как бы грешу пред Богом, да, каждый день, да?
1: Ну, а ты как думаешь?
2: Я не знаю. Я как-то вот... У меня совесть чиста почему-то, например.
1: Да, почему-то...
3: Потому что ты русский.
1: Наш человек. Ты наш человек.
2: Бог смотрит, да, на то, что... Типа, ну... Просто как бы, например, я слышал такую идею, что если... Тебя как бы совесть не мучает, то есть какие-то такие вот спорные вопросы есть, да, где кто-то говорит, что это грех, а кто-то говорит, что это не грех. И как бы, в принципе, с одной стороны, и этот прав, и этот прав, да. Ну, я не именно про этот пример, про программное обеспечение. Вот. И здесь ты как, если ты чувствуешь себя, что ты вот виноват, постоянно себя коришь пред Богом, типа, ну, вот я там грешу, все, то да, для тебя это грех. А другой, кто, не знаю, ну, радуется и как бы не парится, да, что он согрешил, решил, и его совесть чиста, то, в принципе, он, ну, пред Богом чист. Вот. Вот, может быть, так же и здесь. Я себе спокойно живу, пользуюсь, там, не знаю, Photoshop или что-то делаю.
3: Знаешь, что я тебе посоветую? Посмотри хоть раз хотя бы один ролик, как люди разрабатывают подобное, ну, большое, я имею в виду, программное обеспечение, типа, ну, Windows хотя бы, операционной системы или Photoshop. Просто посмотри, как люди, сколько людей и какой объем работы был потрачен. Вот, на все вот это вот.
1: Выполнение, ну, да.
3: И получается, ты сказал, мне все равно на время всех этих людей, я просто скачаю, и это будет для меня бесплатно.
1: Друзья, вот этот вопрос очень важен. Сегодня, к сожалению, и законодательство, может быть, не так задействовано, и мы отстаем в какой-то степени, мы отстаем. Но если бы мы... задумывались над этим, и если бы мы поддерживали тех старательных работников, которые все это разрабатывают, конечно, и я думаю, что и само программное обеспечение было бы гораздо дешевле, и те средства, которые бы вкладывались именно в этом направлении, выиграли бы все. А для нас, для развивающейся страны, это очень важно, чтобы мы постепенно осознавали, насколько будет здорово жить честно и не воровать в любом случае, где бы мы ни были. Иногда даже есть смысл просто попросить то, что вам необходимо, у самого разработчика. Если разработчик вам разрешил и говорит, пожалуйста, пользуйся, пожалуйста, пользуйтесь. И более того, есть огромное количество уже... изначально бесплатных версий, которые вы можете пользоваться. И хорошо, если там где-то есть возможность пожертвовать на развитие этих конкретных старателей. Потому что есть многие люди, которые трудятся именно в этой индустрии просто как энтузиасты. Их надо поддержать. Ребят, я очень благодарен вам за участие в этой программе. Конечно, все мы не успели обговорить, но я думаю, что есть повод задуматься над этой заповедью. Не кради. Мы очень рады, дорогие друзья, что вы были с нами. И берегите себя и ваше имущество. До скорой встречи.

Казалось бы, что может быть важнее, чем вера в себя? Ты потратил много времени, но все было напрасно. Родственники, друзья, кажется, что все вокруг добились успеха и счастливы, но у тебя так ничего и не получилось. А если еще и другие говорят, что ты неудачник? Как поверить в себя, если опустились руки? Сплошные неудачи и провалы приводят к тому, что ты не просто не добиваешься цели, но и разочаровываешься в самом себе. А это очень страшно. Очень часто люди впадают в депрессию или просто сдаются. Давайте попробуем разобраться, что можно сделать в такой ситуации. Соберитесь! Да, это непросто. Вокруг все говорят о том, что все будет хорошо, но ваше состояние не пропускает эти мысли. Если вы не хотите слушать других, послушайте себя. Соберитесь и возьмите себя в руки. Подумайте, что те люди, которые добились успеха, не сдавались, а значит, и вам нельзя. Затем нужно сделать кое-что сложное – признать свою ошибку. Это очень непросто, но очень важно. Нужно не просто отказаться от того, что не получилось, а посмотреть на ситуацию по-другому. Найти те места, над которыми нужно еще работать, и взяться за дело с новыми силами. К тому же, каждый провал – это большой и ценный опыт на пути к цели. А еще вам срочно нужен источник вдохновения. Найдите стимул не сдаваться и идти дальше. Вы можете вдохновиться, глядя на работу других мастеров в вашем деле. Часто это дает стимул, появляются новые идеи и желание скорее взяться за дело. А сейчас я хочу поделиться с вами еще одним советом. Не бойтесь изменить все в корне. Очень часто и многое не получается из-за того, что человек занимается не тем, что ему действительно близко и важно. Не бойтесь изменить род деятельности, рискнуть и, наконец, стать тем, кем, как вам казалось, вы никогда не могли бы быть. Задайте себе вопрос, для чего я это делаю? Ведь чтобы добиться успеха и не бросить все на половине пути, нужно четко представлять свою цель. А может, в этих размышлениях вы поймете, что стоит и вовсе отказаться от этой идеи и попробовать заняться чем-то новым. Ну и, конечно, никто не отменял труд. Нам приходится сталкиваться с трудностями, и кажется, что мы просто не созданы для этого. Но путь к успеху лежит через тяжелую работу. Верить в себя нужно всегда, ведь в вас верят ваши друзья, родные и, наконец, сам Творец. Он хочет, чтобы ты смог реализовать себя и стал счастливым. Поверь, оно того стоит. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Существует ли настоящая дружба между Богом и человеком? Или все-таки в наших взаимоотношениях с Богом у нас есть какие-то скрытые мотивы? В Библии есть много

Много историй о разных людях. Одна из них о удивительном человеке по имени Иов. Сказано, что этот человек был справедлив, богобоязнен, что он удалялся зла и был непорочен в путях своих. Интересно, а могут ли возникать проблемы в жизни подобных людей? Ведь они так близки к Богу, они Бога боятся, они справедливы. И казалось бы, что жизнь такого человека не может быть ничем омрачена. Но история великой борьбы между Богом и между сатаною, история жизни этого человека по имени Иов, она наполнена драмой, которую, возможно, в эти минуты я не смогу объяснить. Но несколько важных мыслей я хотел бы сегодня озвучить и поделиться ими с вами. Нужно сказать, что в ответ на его богобоязненность, в ответ на его справедливость, происходит нечто удивительное и не поддающееся нашему объяснению. Оказывается, не только Бог заметил жизнь этого человека. Его жизнь была замечена и сатаною, который пришел на небесный совет с претензиями против этого человека. И нужно сказать, что дьявол задает очень интересный вопрос о жизни этого человека. Разве даром богобоязнен Иов? Интересно, согласно его размышлениям, согласно его философии, люди спешат к Богу не случайно. В их жизни что-то произошло. Им нужен Бог, потому что у них есть скрытые намерения. Они получают от Него благо, благословение. Им нужен Бог, чтобы они не болели. Им нужен Бог, чтобы в страданиях им было легче. Им нужен Бог, потому что в их жизни что-то идет не так. И вот здесь, в этой истории, дьявол также аргументирует свои слова. Конечно, богобоязнен Иов, ведь вы посмотрите, как Бог его благословил. Сколько детей у него, сколько скота у него, сколько богатства у него. Да как не быть верующим в Бога, когда ты так много от него получаешь? Согласно его размышлениям, человек не случайно верит в Бога. Человек не случайно стремится к Нему. Мы заинтересованы с вами, как люди, жить с Богом, потому что с Ним мы чувствуем себя увереннее, лучше и надежнее. Что происходит в жизни этого человека после всех этих заявлений? Господь говорит удивительные слова. «Я позволяю тебе коснуться его жизни, его семьи, с одним условием, что жизнь его должна быть сохранена в итоге». Нужно отметить, что после этих заявлений, после этого диалога происходит нечто ужасное. Хотя дьявол в этой истории тоже является слугою Бога и не может перейти границы, допущенные Богом, что сложно тоже объяснить по сути своей. Но вместе с этим давайте мы увидим, и я хотел бы другой акцент в этом размышлении сделать. Увидеть не столько, что дьяволу позволено, сколько каким человек может быть в этих взаимоотношениях, и можем ли мы любить Бога безусловно, или все-таки нам от Него что-то нужно. Ведь Бог на стороне человека, и это уже благая весть для каждого из нас. Четыре гонца приходят к Иову, чтобы сообщить о произошедших трагедиях в момент этих дискуссий, размышлений. Первый сообщает о том, что волы и ослицы украдены. Второй сообщает о том, что огонь опалил овец. Третий сообщает, что разбойники украли верблюдов и взяли отроков и поразили их острием меча. И, наконец, четвертая трагедия, самая серьезная. Вестник сообщает о том, что сыновья и дочери погибли, что дом упал на отроков, и они умерли. Конечно же, как дела обстоят в этой ситуации? Когда было заявлено, что этот человек верен Богу только потому, что Бог его благословляет. Заметьте, что он скажет в этих стихах. «И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, и наг я возвращусь. Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». И в этой истории появляются еще два очень важных заявления. Жена Иова, изучая все произошедшее, переживая эту боль и страдания, говорит следующие слова. «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри».

Если дьявол заявлял о том, что человек не зря богобоязнен, то она идет дальше и говорит следующие слова. Если Бог перестал благословлять, если Бог перестал помогать, то зачем нужен такой Бог? Ты можешь от Него отказаться. На самом деле, некоторые люди, когда Бог допускает в их жизни испытания, они ожесточаются и идут против Бога. И дальше муж отвечает ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Это было сложное решение, но верность этого человека, она говорила обратное. Бог человеку нужен всегда. И если я что-то не понимаю сегодня, это не потому, что Бог не способен мне это открыть. Это потому, что я не способен это своим разумом понять. И он говорит: да, вчера Бог меня благословлял, и я был очень верен Ему. Сегодня Бог не благословляет. Он отнял не только богатство, а самых близких, моих детей. Но я продолжаю сохранять свою верность Ему. Нужно сказать, что уже в этой ситуации дьявол начал проигрывать. Потому что согласно первого постулата, заявленного им, человек движим только корыстью в отношениях с Богом. Но здесь все идет не по его сценарию. А может быть, все-таки человек может любить Бога иначе? Давайте посмотрим еще один диалог. Подключаются друзья Иова. Что они думают об этих отношениях? Почему Бог перестал благословлять этого человека? И вот что они говорят. 8 глава, 3 стих. «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили перед Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. А если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». А у них другая теория. Они говорят: да, конечно же, когда человек живет праведной жизнью, Бог его благословляет. Ну а если человек виноват, ну как же Бог его благословит? Конечно же, Он его накажет. Дашь на дашь. Выполнил условия — получаешь на счет. Не выполнил условия — тебя лишают транзакции, тебя лишают дохода. Бог действует по правилам этого мира. Дашь на дашь. Ты ему послушание — Он тебе благословение. Нет послушания — благословений не будет. Интересно, кто же из них прав? Нужно сказать, что ни одно из заявлений не выдерживает испытания. Потому что уже в 33 главе этой книги в диалог вступает молодой человек со своими размышлениями. И он говорит такие слова: «Неужели вы не знаете и неужели вы не понимаете, что Бог допускает в нашей жизни переживания, даже если мы очень близки с Ним, даже если мы очень любим Его? Ведь Он желает отвести человека от какого-то предприятия и удалить от него гордость. Оказывается, все-таки в нашем сердце, даже приближаясь к Богу, что-то остается, что мешает нам быть близкими с Ним, что-то мешает нам познать полноту Божьей любви, что-то мешает нам стать с Ним настоящими друзьями. И оказывается, гордость продолжает делать свое дело». И здесь написано: «Неужели вы не понимаете, что Бог допускает испытания и страдания в жизни человека, чтобы сделать его лучше? Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих?» Интересно, что жизнь каждого человека, она ценна для Бога. И у Бога есть главная цель — человека очистить. И даже в жизни такого человека, как Иов, богобоязненного, убегающего от зла, должна была произойти большая трансформация. Каковы мотивы любви Иова по отношению к Богу? Вы знаете, что после всей этой драмы происходит все-таки долгожданная встреча Бога и этого человека. И в этом диалоге Бог начинает говорить ему о всем том, что он сделал ради него. И Бог задает Иову интересные вопросы. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Кто положил меру ей?» Тем самым

Бог показывает Иову, что Он, Бог всемогущий, Он допустил эту драму, но Он тот, кто может дать ему больше этого всего. Вместе с этим Он показывает Иову, что Он не забыл его. И хотя дьявол так жестко вмешивается в жизнь человека, Бог желает восстановить человеческую жизнь. Это происходит лишь только потому, что на нашей планете есть грех, лишь только потому, что мы допустили в нашей жизни непослушание. И каким бы ни был праведным человек, он остается грешником. Нужно сказать, что завершается эта книга очень интересным заявлением этого человека. И он говорит такие слова: «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Другими словами, Иов говорит, что да, Господи, раньше я имел о тебе какое-то понимание, но сейчас, когда я увидел тебя, сейчас, когда я услышал тебя, сейчас, когда произошла эта встреча между мною и между тобою, я понимаю, почему ты это допустил в моей жизни. Именно сейчас, когда я увиделся с тобою, хотя произошедшее очень ужасно, но я понимаю смысл всего этого. Ты готовишь меня для чего-то большего. Я не знаю, какие утраты пережил ты в своей жизни. Я не знаю, что ты испытал. Возможно, твоя боль не меньше боли Иова. Возможно, твои страдания немалозначны для тебя. Возможно, твои страдания также не дают тебе покоя, и ты спрашиваешь, как такое могло произойти? Почему ты, Господи, допустил нечто подобное в жизни? Но Иов после всех страданий снова признается Богу в любви. И он говорит: «Я не понимал, но сейчас, когда я тебя увидел и услышал, я знаю, что ты любишь меня, и я, Господи, люблю тебя безвозмездно». Нужно сказать, что Иов не ожидал от Бога подачки на послушание. Нужно сказать, что Иов не жил жизнью: если Бог благословляет, я послушен, не благословляет, мне такой Бог не нужен. Нужно сказать, что богобоязненность Иова не рождалась от благословений. Чем больше Бог даст, тем больше я полюблю. Нет, богобоязненность, непорочность и святость этого человека строились на постоянной любви к Богу. Она строилась на этом желании познать Бога. И вы знаете, нужно сказать, что в нашей жизни много моментов, необъяснимых для нас самих. Нужно сказать, что мы не объясним все утраты и все страдания. Но вместе с этим необходимо сказать сегодня о том, что наступит день в истории Земли, когда каждый человек встретится со своим Спасителем. И мы читаем об этом в Евангелии, когда Иисус сказал: «Не удивляйтесь, наступит день, когда мертвые воскреснут, наступит день, когда небо откроется, и вы снова увидите меня грядущим, наступит день, когда я снова с вами увижусь». Возможно, этот день станет тем днем, когда и мы найдем все ответы на наши вопросы, на наше «почему». Возможно, это будет тот день, когда мы с вами, подобно Иову, скажем: «Да, а сейчас, когда я увидел, когда я услышал моего Спасителя, сейчас я понимаю, почему Он провел меня этим путем». Итак, друзья, разве даром богобоязнен Иов? Ответ был «да». Иов был богобоязненным, потому что он принял решение в сердце своем быть с Богом. Что бы ни случилось, какие бы ни были страдания, какими бы ни были бы утраты и потери, он принял для себя решение, что он продолжит любить Бога. В этой непростой истории можно сказать, что дьявол потерпел поражение. Жена Иова потерпела поражение, и друзья Иова оказались неправыми, потому что изначально в его сердце была настоящая любовь к Богу. Человек может любить Бога бескорыстно,

Человек может любить Бога и оставаться верным Ему, невзирая ни на что. И однажды такая верность обязательно будет вознаграждена.

0: Итак, будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.
1: Быть поэтом – это значит быть правдивым? Быть поэтом – это значит быть счастливым? Быть поэтом – это быть мечтателем? Быть поэтом или быть писателем? Каждый для себя решит, друг мой. Для кого-то все одно и то же. Кто-то, как Базаров, вылезет из кожи, лишь стихи услышит, но на ночь их вспоминает, прошептав заветно строчки под луной. И не то, и не другое, и не третье. Не пиши стихи, если не знаешь. Быть поэтом – это очень сложно. Быть поэтом – это вдруг стать тем, кем не бываешь. Стихи крякать будут, ковылять, кудахтать, если пишешь их без вдохновения. Дамы, может быть, и будут ахать, только в тех стихах ни капли нет смирения. А смирение для поэта – это самая высокая отрада. Между прочим, перепрыгнуть, когда гордости ограда возвышается, затмив вам очи, это самое прекрасное и трудное препятствие. Это самая прекрасная отрада. Нет тщеславия, нет аплодисментов, но пробьют эти стихи времен ограду, станут поколением наукой славным, что писать-то нужно о великолепном, о Творце, о главном, о любви и об отчизне. Вот об этом надо.

Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее.

0: Здравствуйте. Авраам доверял Богу и слушался его. Но при этом он совершил малодушный поступок, выдав свою жену Сару за сестру. Почему он так поступил и почему Господь не наказал его? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: История про то, как Авраам ушел жить в Египет и выдал свою жену за сестру, в общем-то, такая сомнительная немножко. Как может хороший человек так поступить?
1: Фактически, это первое.

0: История, которая хоть как-то характеризует Авраама, да? Ну, кроме того, что вот мы...
1: Человеческий, да?
0: Человеческий, да. В прошлый раз мы сказали, что Авраам сделал серьезный шаг веры, можно так сказать. Ушел по призыву Божию, ушел из Харана при живом отце и пошел в землю ханаанскую как странник через все вот эти риски, переживания, да? И вдруг вот следующая история, она вот такая, раз, и Авраам такой, молодец, да? Ну, мы прочитаем, мы, наверное, давай книгу «Бытие», 12 глава, мы остановились на 9 стихе, с 1 по 8 мы прочитали, и 9 текст как раз он вот к той истории, о которой ты упомянула. «Поднялся Авраам и продолжал идти к югу». То есть, чтобы немножечко вспомнить, и было понятно, откуда он поднялся, что значит поднялся и к какому югу, да, то мы себе представляем, что он находится в земле, это территория современного Израиля, вот это где-то между рекой Иордан и восточным берегом Средиземного моря, вот он где-то вот здесь, вот он странствует, потому что Бог сказал идти Аврааму туда, и вот эту землю он им обещал потомкам Авраама дать. И, соответственно, написано, поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Вот он как шел из Харана туда, вот он был севернее, да, он ушел из Ура, дошел до Харана, и вот он с Харана, и он спускается как бы все южнее и южнее.
1: Да, строит по дороге жертвенники.
0: Да, строит по дороге жертвенники. Мы понимаем, что он идет не один, он идет практически со всем своим семейством, со всем своим скотом, со всем своим богатством, со всем своим домом, с рабынями и рабами. Так. И у него там достаточно такая-то... Не вот он там путешественник-турист, да? И написано, был голод, 10 текст, был голод в той земле. Вот, наверное, почему он все шел южнее и южнее. Ну, то есть непросто было, непросто. Голод, несмотря на богатство, не все вопросы богатства решало, не решает. «И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Вот тот момент, когда Авраам приходит в Египет. Почему в Египет? Почему? Ну, фактически, географически все верно, он идет вниз и упирается фактически в Красное море, да? Он упирается в Египет, приходит для того, чтобы пережить.
1: А вот вообще интересно, то есть Бог сказал, что ты будешь в этой земле жить, я твоим потомкам отдам эту землю. И тут голод случается. У него не было мысли, Господи, что ты мне за землю-то такую даешь? Тут все плохо.
0: Вот абсолютно правильный вопрос. Я думаю, что у Авраама были очень разные переживания, очень серьезные переживания. Вроде как бы я пришел, да? Ну, где земля, где потомство? Но еще и потомства-то вообще нет.
1: Да, благословения нет, потомства нет, а я пришел.
0: И с самого начала вот эта вот ремарочка еще в 11 главе, что Сара была неплодна и бездетна. И вот, ну, может быть, кстати, это могло двигать Авраамом, правда? Если я послушаюсь Бога, он, может быть, до конца не вникал еще во все вот эти вот сатириологические моменты его будущего, да, вот, но... Он мог, вот так вот мог же верить, послушаю я Бога, и Бог проявит ко мне милость, и у меня будет потомство. Такой же он мог себе предположить. И вот он как раз вот в контексте вот этих всех размышлений, ну, в контексте того голода, он приходит в Египет. Почему в Египет? Потому что, скорее всего, там голода не было. Наверняка они могли, благодаря вот этой реке Нил, вот эти вот каналы, которые они разводили от Нила, они могли выращивать себе пропитание. И, в общем, еда в Египте была. Когда же он, 11 текст я читаю, приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом». Комплимент. Видишь, какой он был благородный мужчина. Uh-huh. Он говорил своей жене о том, что она очень красивая. Но в каком контексте?

0: Да, это вступление было.
1: Да. Сколько было лет Аврааму, когда он, значит, вышел из Харана?
0: 75.
1: 75. А супруга его была младше его на 10 лет. Угу. Значит, это как минимум, ну, уже какое-то время уже тоже прошло, но как минимум она была не младше 65 лет. И несмотря на это, она была, как я знаю, что ты женщина прекрасная и видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Замечательная реплика такая, вообще удивительная история, слова так. Я себе вообще задаю разные вопросы в связи с этой историей. Да, вообще непонятно, почему у фараона, ну, во-первых, уже в то время, значит, был фараон, да, раз о нем так говорится, и, ну, почему у фараона вот такая была мания, обязательно нужно было жениться на чужестранке, там, к тебе пришли, да, к тебе пришли там...
0: Так это не простой человек пришел, это олигарх.
1: К тебе пришел олигарх со своей семьей, предположим, что да, вообще интересное мировоззрение. Значит, жениться на чужой жене было нельзя, да?
0: Ну да.
1: Да, потому что, вот, ну как сказать,
0: нельзя. Ну и даже по языческим законам, наверное, нельзя было.
1: А вот убить мужа чужой жены, а потом жениться на ней... Было нормально.
0: Уже так, получше.
1: Во всяком случае, да. Ну вот, во всяком случае, такая история складывается впечатление о мировоззрении египетского народа.
0: Ну это вообще, по-моему, обычным делом было. Избавиться от мужа и забрать себе жену.
1: Ну, одно дело избавиться, а другое дело вот просто убить мужа ради того, чтобы забрать ее жену себе. Там в гарем наверняка
0: это
1: уже...
0: Это Авраам этого боялся. Не факт же, что так и было бы.
1: Египетский царь все-таки уже был, наверное, женат. Может быть, у него была и не одна жена, да. Вот. Притом, если вообще вдуматься в серьезность вот этого предложения Авраама, Сари, да, и их договора, мне все-таки кажется, что, да, они к какому-то соглашению пришли. Ведь Сара фактически не сопротивляется. Она говорит: ну ладно... Может быть, это была какая-то реально безвыходность, потому что, ну, там голод, впереди фараон. Ну, вот у тебя выбор, да?
0: Но это какая-то безвыходность, если ты не полагаешься на Бога. А если Господь с тобой, то как-то вот это какая-то
1: потеря веры. А могли ли они, наоборот, в этом предложении, в этой идее видеть замысел Божий по своему спасению? Может, они так мыслили?
0: Так это жульничество какое-то.
1: Я хочу показать, вот здесь в этом отрывке, показать на такой момент, насколько вообще, как бы, на какое время они готовы были расстаться. Фактически Авраам, Сара, на какое время были готовы расстаться. Где была гарантия, ну вот если бы вот так все сработало по их плану, как вот они договорились, через какое бы время Сара вернулась к Аврааму?
0: Вообще неизвестно.
1: Да вот именно.
0: Забрал бы себе в жены.
1: Фактически, все. Здесь, вот в этой договоренности они расстаются навсегда. Фактически, это все. Жена навсегда должна была покинуть дом Авраама и перейти в дом фараона. И это вот все, это просто характеристики Авраама вообще, да. Вот он уходит, послушался Бога. То есть это говорит, что у него в душе были разные вопросы, вообще разные переживания были. Ну как ты действительно пришел, вот ты говоришь, он пришел по голосу Божию в эту землю, а там голод, да? Ну вот, он пришел, а там голод. И поэтому у него в душе разные вещи творились.
0: Сомнения зародились?
1: Ну, мы назови это сомнениями, но переживания точно разные. Бог обещает ему дать потомство, а там... А может, наоборот, это проявление веры? Бог обещал, пусть сам за свои обещания... своими обещаниями следить. Такое тоже могло быть.
0: Так можно тогда вообще было не уходить, а просто переждать голод на месте.
1: А как? Кушать-то хочется.
0: Ну, там другие-то люди, все, что ли, в Египет пошли? Наверняка кто-то остался.
1: Ну, в общем, что же произошло дальше? И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая.

0: Но все он ее так особо не афишировал, фараон-то не показывал, да? Но его сдали, доброжелатели, и увидели ее вельможи фараонова, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. Напомним только эту небольшую деталь, женщине было на тот момент 65 лет. Сколько было фараону, не знаю. А Аврааму написано, Авраам написано дальше, сильно переживал и горем убивался, нет? А что написано?
1: Аврааму было хорошо.
0: Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Зачем ему Сара при таком благополучии, при такой раскладке, да? Но это я уж так утрирую. Конечно, наверняка, наверное, он переживал. Но в любом случае, вот, фараон забирает Сару. Но в 17 стихе такая неожиданная развязка. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было.
1: Хэппи-энд.
0: Хэппи-энд. Хэппи-энд. Что тебя вот в этой истории, там, может быть, смущает или чего?
1: Вообще, в первую очередь, интересно, как фараон догадался, что вот эти несчастья именно из-за Сары. Там не жрец какой-то проклял, обиженный, например, у которого землю отобрали, а вот что именно это все случилось из-за того, что он взял эту женщину к себе как жену.
0: Да, это вообще интересно, да? На самом деле здесь нет каких-то библейских свидетельств того, что там происходило. Иосиф Флавий, как историк, вот, как часть народа израильского, да, свое понимание здесь описывает в книге «Иудейские древности». Вот он там описывает эти детали, я уже там тоже до конца не помню, но мне кажется, что это было нечто похожее, как вот египетские язвы. То есть язвы, которые поразили Египет, когда народ Божий должен был выйти, уже намного позже это происходило из Египта, вот с фараоном стали происходить некоторые такие вещи в доме. То есть вот эти вот бедствия одно за другим. И вот его волхвы, о которых здесь сказано, что как бы вельможи, вот эти все, да, то есть у них же тоже там было всякое многое связано с религией, сверхъестественным. Вот они ему сказали об этом. Вот. Но у меня, знаешь, какой вопрос все время, вот, когда я об этой истории размышляю, какой вопрос мне, например, очень интересен. Вот складывается впечатление, что здесь не прав кто?
1: Ну, фараон как будто, раз его наказали.
0: Ну, фараон уже потом как будто не прав. Ну, вообще, вот с точки зрения поступка Авраама, как бы мы оценили поступок Авраама? Ты в самом начале задала это
1: вопрос. Ну, то, что он подставил фараона, который ни в чем не виноват был.
0: Да, здесь в этой истории как раз больше всего вопросов к Аврааму. Ну, кто обманул фараона? Авраам. Кто вообще был готов со своей женой чуть ли не навсегда расстаться ради собственного благополучия? Авраам, такой, так скажем, благородный мужской поступок, да? Вот. Ну, может быть, действительно это была сверхбезвыходная ситуация, мы не знаем, осуждать Авраама не будем, но возникает, у меня всегда возникает вопрос, да, Авраам, кажется, вот как раз здесь совершает вот этот вот, ну, скажем, такой безнравственный поступок, что ли, да? Почему Бог встает на сторону Авраама, наказывает фараона и спасает Авраама? По справедливости же не так должно быть. Во всяком случае, как минимум, Бог должен был Аврааму сказать: ну, Авраам, ну ты же мужчина, ну как, ну чё, да? Почему он... Вот однозначно же написано: Господь поразил, 17 текст, тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. Бог встает на сторону Авраама. Почему? Вот здесь, чтобы понять ответ на этот вопрос, вернемся

0: Я, наверное, в каждой передаче это делаю, но это очень важно. Потому что если мы поймем это, особенно сейчас, вот если мы сейчас это поймем, дальше нам во многом будет понятно. Вот в таких вот моментах вроде Авраам не прав, а Бог на его стороне. Вроде Авраам что-то там делает какие-то дела странные, а Бог на стороне Авраама помогает, защищает ему. Мы опять возвращаемся вот к тому, что Бог через Авраама осуществляет свой замысел. Бог избрал Авраама как раз не потому, что он суперправедный человек, не потому, что он суперсовершенный человек, а он избирает Авраама, чтобы произвести от него народ, и в этом народе в будущем должен родиться кто?
1: Иисус.
0: Спаситель мира, Иисус Христос. Вот почему Бог избирает Авраама, чтобы исполнить свое обещание, которое он еще дал Адаму и Еве в Едемском саду, что придет семя, которое поразит змею в голову. И вот здесь Бог делает не что иное, как исполняет свое обещание через Авраама. И когда, извини, пожалуйста, Авраам куда-то начинает съезжать вправо или влево от этого Божьего замысла, да, Богу ничего не остается делать, просто как вмешаться в жизнь Авраама для того, чтобы все поставить на свои места, чтобы продолжать исполнять свой замысел через Авраама. Это иллюстрация Божьей благодати. Вот я уже говорил о том, что апостол Павел будет ссылаться на Авраама, очень часто ссылаться на Авраама, как, например, веры, вот эта праведность через веру, она же произойдет отсюда, да, именно от Авраама, на него апостол Павел будет ссылаться. Вот она, праведность через веру. Авраам не заслуживал. Вот так вот по-человечески, вот так по справедливости, да, Авраам был далеко не совершенным человеком. Но то, что Авраам несовершенен, это не мешало Богу исполнять свой замысел. А где бы Бог вообще нашел бы безгрешного, совершенного человека, который бы вот так, ну, который бы действительно заслужил, чтобы в его роду, там, через его род пришел Христос? Мог бы Бог такого человека найти?
1: Ну, сложно, наверное, было бы.
0: Вот именно.
1: Ну, это что значит, получается? То есть, если, например, я, как верующий человек, тоже, например, ну, делаю что-то хорошее, несу какое-то служение, какое-то добро пытаюсь сделать, и вдруг наступает момент для меня критический, когда я понимаю, что мне нужно, там, я не знаю, либо обмануть, либо взятку дать, или еще что-то такое же. Ну, Господь разрулит, Он же благословит. Это же Он, как бы, источник того, что я для Него это все делаю, служением занимаюсь. Получается, что прецедент создан, вот, пожалуйста.
0: Прецедент создан. Интересно, как Авраам относился к самому себе в контексте этого прецедента. Он вообще думал о том вопросе, который ты задаешь?
1: Или думал, он вообще, наверное, не глупее же он вообще, у нас был.
0: Я думаю, что он вообще об этом не думал. Он думал о том, как лучше поступить в той ситуации для себя и для Сары. И если ситуация настолько безвыходная, что лучше сохранить жизнь и расстаться, ну и они вот так договорились, и они так решили. Вот он о чем думал. Он вообще не думал, наверное, о таких вопросах, которые сегодня мы задаем. А вот Авраам как пример. Давайте будем брать с него пример. Ну, а зачем брать пример с того, что, как сказать, ну, не очень хорошо? Вот в этом-то и прелесть Священного Писания, что она не рисует людей совершенными и идеальными. Получается, что где-то Авраам проявляет веру, просто вообще веру, послушание, уходит из Харана, оставляет дом отца, все идет, потому что Бог так сказал. А где-то она, на наш взгляд, ведет себя достаточно странно, как в случае вот с Сарой, да, ну, как-то не по-мужски и все вот это прочее. Но Бог ведет себя здесь, в этой истории, не в зависимости от того, что делает Авраам, а в зависимости от того, что он обещал Аврааму. Вот это очень важная мысль, на которую я хотел бы, чтобы мы сделали акцент. Бог ведет себя не в зависимости от того, как ведет себя Авраам, а в зависимости от того, что он обещал Аврааму. А обещал он Аврааму: «Благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Третий текст 12 главы я читаю. И вот он исполняет. Бог обещал благословить тех, кто благословляет Авраама. А фараон что сделал?
1: Ну, ничего плохого-то, в общем-то, не сделал. Но...

Он ничего хорошего не сделал, хоть по незнанию, хоть не по незнанию, но он вмешался в его семью, отобрал у него жену, чуть было не женился на ней, да, вот, и Бог обещал защищать Авраама, он приходит и защищает. А если бы, да, мы можем сказать, ну, Авраам же, вот он же сказал, как бы, да, вот в этой истории, по-моему, даже здесь не написано, но мы знаем, что

0: Авраам мог прийти к фараону и сказать: «Фараон, я тебя боюсь, но это моя жена еще», да? И Бог же мог вот здесь вот так вмешаться и сразу защитить, сказать: «Она на фараон, не трогай его жену», да? Ну вот и тогда бы мы сказали: «О, Авраам, герой веры». Но не получилось, А как бы мы поступили на месте Авраама? Но мы же пытаемся, насколько можно, сами решить какую-то проблему, сами выйти из какой-то ситуации. И вообще, не знаю, я все время, как бы сказать, вот тоже вижу, что на Авраама, если какие-то претензии Аврааму предъявляют, то чаще всего предъявляют именно вот в этой истории и еще в подобной же истории, которая повторилась в его жизни. Потом эта же история повторится и в жизни его потомков там, да? Ну, как наследственное. Но мне, например, не хочется обвинять Авраама. Вот не хочется после этой истории или в этой истории обвинять Авраама.
1: Но ведь разбираем-то мы не для того, чтобы Авраама обвинить, а чтобы понять, а мы-то что можем, что нам-то делать? На милость Божию рассчитывать или не рассчитывать на милость Божию? Аврааму сошло с рук, а нам не сойдет.
0: Да, такое запросто может быть. Аврааму сошло, а нам не сойдет. Потому что Бог через Авраама осуществлял конкретный свой замысел. Он хотел, чтобы через его потомков произошел Мессия. И здесь много вопросов возникает. Как уже мы сказали, как минимум жена бесплодна, в земле голод, а тут еще и фараон, который отбирает у него жену. Но несмотря на все это, Бог вмешивается и все ставит на свои места в свое время. В свое время все ставится на свои места. И жена, которую вот-вот Авраам чуть-чуть не потерял, она возвращена ему. Все налаживается. Да. Как-то вот так.
1: И еще даже кое-что приобрел.
0: Да.
1: Из имущества. Но голод он все-таки, видимо, до конца в Египте не пережил. Его оттуда выгнали.
0: И дал о нем фараон повеление, и проводили его, и жену его, и все, что было у него. Интересно, где-то вот я сейчас это слово найду, мне кажется, что вот в 19-м роде, да вот с 18-го прочитаем, «И призвал фараон Авраама и сказал ему: что ты это сделал со мною, для чего не сказал мне, вот она жена твоя, для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». Вот в 19 стихе употребляется вот это интересное слово. «Возьми ее и что?
1: Пойди».
0: «Пойди». И вроде как сказать: ну да, возьми и пойди. Интересно, что когда мы читаем 12 главу в начале, «И сказал Господь Аврааму», и что написано? Первый текст.
1: «Пойди из земли твоей».
0: Да, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». И в оригинале используются одинаковые абсолютно слова. Два одинаковых еврейских глагола. И здесь в начале истории Бог говорит Аврааму: пойди, у меня по отношению к тебе, к твоей семье, вообще к тебе замысел. Замысел есть. Я произведу от тебя народ, и от тебя родится Мессия. И вот здесь вот много обстоятельств. Бог обещал, но его обещание, оно вот так вот кажется, не вот так наглядно, да, не так вот как бы хотелось, не так все просто. Одно обстоятельство, второе обстоятельство, третье обстоятельство. И вот он чуть жену свою не потерял. И теперь Бог обращается к Аврааму с точно таким же призывом через фараона и говорит: слушай, Авраам, ты вообще что сюда пришел? Но это же следующий вопрос. А вообще надо было ему идти в Египет? Может, Бог ему сказал: куда идти? В землю ханаанскую. Там странствуй. Да, голод. Ну, Авраам так помыслил, тык-тык-тык, ага, все, в Египте там будет все хорошо.
1: Получше будет.
0: И фараон выгоняет Авраама из Египта. Он не оставляет его в Египте, как ты сказал, не дает ему пережить этот голод. И Бог обращается через фараона к Аврааму и говорит: я же тебе сказал, пойди, возьми жену твою и пойди, как будто снова этот призыв. У меня по отношению к тебе свой замысел, своя задумка. Пойди. Удивительно просто. Удивительная история. Бог помог Аврааму через фараона вспомнить об том призвании, которое он ему когда-то дал, и которому Авраам последовал в свое время. Вот такая удивительная история.
1: Да, и сложный очень, угу. который нужно обдумывать как следует, чтобы не сделать в своей жизни.
0: Но все-таки на

0: удивительным образом открывает милость Божия. Не по заслугам Авраам, да, получил вот эту привилегию стать как бы родоначальником, а вопреки всему и по милости Божией, по благодати Божией. Когда вот эти моменты мы видим, то сердце радуется милости Божией, которая являет нашей жизнью.
1: Да, аминь.
0: Аминь.
1: Дмитрий, спасибо за беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их».
1: Человек, существо, сотворенное Богом, в завершение творения и наделенное свободой мыслить и действовать. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». От животного человека отличает способность к сознательному общению с Богом. Поскольку Бог сотворил человека как мужчину и женщину, слово «человек» обозначает единое естество, образуемое мужчиной и женщиной. При сотворении человек получил от Бога благословение размножаться и владычествовать на земле, представляя среди остальных созданий власть Божью над миром. «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Ослушавшись Бога, наши прародители утратили высокое положение, которое занимали. Образ Божий в них оказался искаженным, и они стали подвержены смерти. Сын Божий Иисус Христос пришел на землю в человеческой плоти и, став новым Адамом, показал, что значит подлинная человечность. Своей заместительной смертью на кресте Он искупил согрешившее человечество и вернул ему дар вечной жизни. Путь к обновлению подобия Божьего в человеке лежит через покаяние, оправдание и освящение, после чего человек становится новым творением во Христе, каким его желает видеть Бог.
0: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – условия получения Святого Духа. Среди множества потрясающих по красоте библейских текстов, я сегодня хотел бы предложить вашему вниманию текст, записанный во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 16 тексте. Апостол Павел восклицает: «Какая совместность храма Божия с идолами! Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Для постройки храма всегда отводится лучшее место, сухое и на возвышенности. Территория, прилегающая к храму, как правило, всегда очищена и ухожена. Помещение храма исключает пребывание какой-либо нечистоты,

Размышляя над этим библейским текстом, мы восхищаемся, какое же преимущество Бог избирает каждого из нас быть Его храмом. Какая ответственность и обязанность. Бог желает непрестанно обитать в нас, но не всегда подобное происходит. Почему? Потому что не всегда храм нашей души поддерживается в надлежащем состоянии. Апостол Павел в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 30 тексте, записал следующие слова: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Как мы можем оскорбить, как мы можем огорчить Святого Духа? Интересно, что в подлиннике, на греческом, этот текст звучит так: «Не печальте, не огорчайте». Огорчить можно только лишь того, кого мы любим. Что в нас есть такого, что есть такого в нашем естестве, что может печалить Духа Святого, не позволяя Ему пребывать в нас во всей полноте? Священное Писание открывает нам различные характеристики Святого Духа. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 17 тексте, мы читаем о Нем, о том, что Он Дух истины. Его печалит все, что фальшиво в нашей жизни, обманчиво или лицемерно. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 13 тексте, называет его духом веры. Поэтому всякое самомнение, неверие, самобичевание и страх огорчают его. В послании апостола Павла к евреям, 10 главе, в 29 тексте, Дух Святой назван Духом благодати или милосердия. Всякая жестокость в нашей жизни, горечь, отсутствие доброты, благодарности и любви, непримиримость и злобность огорчают Его. Апостол Павел в послании к Римлянам в 1 главе, в 4 тексте называет его Духом святыни, то есть святости. Его огорчает все нечистое, пятнающее или унижающее человека. В послании апостола Павла к Ефесянам в 1 главе, в 17 тексте, Дух Святой назван Духом премудрости и откровения. Его печалит невежество, самомнение, наглость, глупость. В послании апостола Павла во втором послании к Тимофею, в 1 главе, в 7 тексте, Дух Святой назван Духом силы, любви и целомудрия. Его огорчает все, что бесплодно в нашей жизни, беспорядочно, запутанно и бесстыдно. В послании к Римлянам, в 8 главе, в 2 тексте, Дух Святой назван Духом жизни. Его огорчает равнодушие, лень, духовная смерть. В первом послании Петра, в 4 главе, в 14 тексте, он назван Духом величия и славы. Его печалит все земное, плотское, низменное. Итак, Дух Святой желает обитать в нас и помочь нам привести нас в меру полного возраста Христова. Желая, чтобы Дух Святой наполнял нас во всей полноте, нам необходимо удалить из нашей жизни всякий сознательный грех. Иисус Христос сказал в Евангелии: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Просите, и дано будет вам, да будет радость ваша совершенна». Что препятствует нам в получении этой истинной радости, этой совершенной радости? Почему мы не обладаем ею? Есть три причины. Первая из них – мы недостаточно просим. И евангелист Лука записал эти удивительные слова. Евангелие от Луки, 11 глава, 13 текст. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Итак, первая причина – мы недостаточно просим. Вторая причина, о ней говорится в книге Откровения, «Мы удовлетворены той мерой Духа, которую имеем». И в книге Откровения, в 3 главе, в 17-18 текстах мы читаем эти серьезные предостережения. «Ибо ты говоришь, я богат,

разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня, говорит Бог, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Третья причина, почему мы не имеем этой особой радости присутствие Духа Святого в нашей жизни, это следующая причина. Мы желаем управлять сами собой. Мы не желаем полностью подчиниться воле Божией. Мы не желаем полностью подчиниться Божьему руководству Святого в нашей жизни. Поэтому мы зачастую и не получаем Святого Духа в обильной мере. Каковы же те условия получения этого удивительного дара? Существуют по меньшей мере три условия. Первое из них – это просьба. Наша просьба о ниспослании этого дара. И этот замечательный ключевой текст говорит нам: «Итак, если вы, будучи злы, умеете давать даяние благие детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следующее условие – верить в то, что Бог исполнит свои обещания. Слово Божие говорит нам в книге притчей: «Всякое слово Бога чисто». Поэтому, когда мы обращаемся, мы должны верить, что Бог исполнит свое обещание. И третий шаг в получении этого особого дара состоит в том, чтобы объявить о том, что нам этот дар был дан благодаря Его обещанию. И мы читаем в Священном Писании, что еще Христос не был прославлен, поэтому ученики не могли получить Духа Святого. Но сегодня, когда Господь Иисус Христос осуществил свою спасительную миссию, сегодня нам Дух Святой обещается в обильной мере в жизнь каждого из нас. Единственная и самая трудная задача для Духа Святого – расположить человека к тому, чтобы воля Божия неограниченно владела им. Самое трудное в жизни Святого Духа, в работе над нашим сердцем, это наше своеволие. Мы только тогда можем излечиться от своеволия, когда добровольно решимся согласить Божию, волю Божию во всех аспектах нашей жизни. Когда мы расположим свое сердце, чтобы во всякое время и во всяком месте воля Божия владела нами, направляла весь наш будничный быт, и, принимая такие решения, не отступать от них никогда. Жить по воле Божией – это значит быть готовым делать все, когда и где его любящее сердце сочтет за лучшее. Желание Духа Святого – согласовывать нашу волю с волей Божией. Но если в чем-то малейшем мы сказали Богу «нет», мы уже в союзе с темными силами – восставшими против Бога. Всякое противодействие Богу, всякое своеволие есть грех, поэтому Святой Дух не может сделать нас в полной мере своей обителью. Дух Святой желает очистить нашу жизнь и водвориться в наши сердца. Поэтому, когда Он огорчен, когда Он опечален, Он открывает нам об этом и открывает, что нужно сделать. В первом послании апостола Иоанна, в 1 главе, в 9 тексте, мы читаем эти слова: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог ожидает от нас чистосердечного признания из глубины кающегося сердца. И только когда мы приходим к Нему с покаянием и раскаянием, Он прощает и очищает нас. И тогда Дух Святой в полной мере овладевает нами. Поэтому разобщение со всякой нечистотой – это предварительное условие для того, чтобы Святой Дух мог нас наполнить. Апостол Павел в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, в первом тексте пишет следующие слова: – «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны,

верны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Бог требует освящения, идущего от глубочайших внутренних движений души до самого внешнего ее проявления. Он желает, чтобы мы смотрели на грех, как смотрит Он. Он называет ненависть в сердце грехом, равносильным убийству. Он видит в раздражительности духа зародыш отвратительной вспышки гнева. Бог настаивает на очищении обитаемого им храма изнутри и снаружи. Если даже мы сами себя очистили, как нам кажется, что мы очистили себя, Святой Дух еще может указать нам много моментов, которые нуждаются в очищении. Пока мы живем с опечаленным Святым Духом, мы не можем жить полноценной духовной жизнью. Святой Дух желает не быть стесненным в работе над нашим сердцем. Ему порой не хватает места в нашем сердце. И Священное Писание говорит нам об этом следующими словами. «Неужели вы не знаете?» Апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе говорит, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя? В рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Отдача жизни Богу есть первый шаг к коренному изменению всего образа жизни. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе сказал об этом так. «Когда мы добровольно и окончательно отдаем свою жизнь Христу как Господу и Владыке, начинается первое условие нашей жизни в Духе». Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем об этом следующие слова. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Ни один из нас, соединяясь со Христом, не знал, как, насколько и как этот союз многогранен. Что же такое отдача себя Христу? Что же такое отдача себя Христу? Это есть решительное, зрело обдуманное, добровольное перенесение права собственности в полном его объеме над всем нашим существом с моего «я» на Христа, которому мы законно принадлежим как Творцу и Искупителю. Отдавая Христу все, что мы имеем, мы коронуем Его владыкой над всей нашей жизнью. Если мы с верой исповедуем наши грехи, то мы получаем Святого Духа. После раскаяния, когда мы согрешили, Бог очищает нас и дает нам Святого Духа. Когда мы при самоотдаче себя Богу, уже пребывающий в нас Святой Дух овладевает нами всецело. Чтобы наша жизнь была одухотворенной, она должна быть совершенно отдана Богу во исполнение Его воли. Полноту Святого Духа нельзя получить раз и навсегда. Это есть непрерывное восприятие постоянного прихода самого Иисуса Христа. Это есть в каждую минуту вера в Спасителя, который каждую минуту здесь, около тебя, очищая и наполняя тебя. Когда я Ему доверяюсь, и пока доверяюсь, Он меня наполняет. В ту минуту, когда я начинаю верить, я начинаю и принимать. А пока продолжаю верить, до тех пор, слава Богу, продолжаю принимать. Благодать есть то, что Бог делает ради бесконечной
ценности своего Сына, а не потому, что находит что-то в нас достойное милости. Одно мы можем сделать со своей стороны, чтобы удостоиться полноты Святого Духа, а именно принять Его как предложенный Богом дар и позволить Ему сделать нашу жизнь годную и достойную для Него обителью. Священное Писание дарит нам это удивительное обещание. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Пусть эта просьба будет словами нашего ежедневного обращения к Богу. И да благословит нас в этом Господь.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: приветствую, друзья. Ну вот мы собрались опять, и мы продолжаем говорить о финансах. И сегодня мы поговорим о финансах в семье. Семья и деньги, может быть, еще и дети. Насколько это сложно, просто, кто должен главенствовать в финансовых вопросах в семье, кто должен быть главным добытчиком, а кто должен быть главным растратчиком. Вот что вы думаете на эту тему?
1: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой, считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость, считает, что материальные

0: Благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: На мой взгляд, очень многие семьи сегодня разваливаются именно по причине, когда одному казалось несправедливо, другому казалось, что транжира и так далее, и это становится серьезной проблемой.
2: Ну, я хотел примерно то же самое подметить здесь. При этом люди не учитывают, что они разные, что они воспринимают реальность по-разному, и финансы воспринимают по-разному. Это актуальная тема, что является причиной многих семейных проблем.
3: Мне повезло с супругой. Она девушка экономная, отдает руление финансовыми вопросами мне. Поэтому интересно, что вы скажете.
4: Я скажу так, мне повезло с супругой, она девушка экономная, поэтому я ей отдаю управление финансами, чтобы мне не потратить лишнего. Вот. Но на самом деле мы видим, что люди заключают брак где-то по любви, где-то по расчету, но разбегаются, когда начинаешь смотреть на то, как и почему разбегаются, наверное, то же самое эти две причины. По любви и по расчету разбегаются. Вот. И очень частая проблема – это проблема финансов. Никак не могут наладить взаимоотношения. Есть ли какие-то секреты, может быть, у тех, у кого все успешно в семье? Вот как вы ведете в семье свой бюджет? Кто у вас главный растратчик денег?
1: Ну вот я хочу сказать немножко о себе. За 10 лет совместной жизни мы с супругой перепробовали разные способы ведения семейного бюджета и финансов. Начиная от того, что в самом начале я был научен тому, что деньги нужно отдавать все жене. Несколько месяцев я их отдавал жене. Через несколько лет мы ввели конвертную систему. И, кстати, нам очень нравилось.
3: Как это получили, разделили пополам? Конверт тебе, конверт нет?
1: Нет, это были разные конверты. Питание, одежда, отдых, досуг. В общем, разные-разные конверты. И мы именно после введения конвертной системы впервые поехали отдыхать. Причем так спокойно, размеренно, потому что через год в конверте накопилась определенная сумма, и было очень, очень удобно и хорошо. Потом прошло еще какое-то время, когда у нас были разные зарплаты, то есть у нее своя, у меня своя, тоже опять что-то поменялось. И на сегодняшний день получается так, она отвечает за бытовые нужды, закупки ежедневные и так далее, за глобальные покупки отвечаю я, это моя обязанность. И у нас все хорошо.
4: В этом плане договорились, да? А конвертная система, она осталась или она ушла в прошлое?
1: Пока что ушла в прошлое. Сейчас жизненные обстоятельства складываются так, что у нас... Нас сейчас все устраивает.
2: То есть больше отдыхать вы не ездили?
1: Планируем. Планируем вернуться к конвертной системе.
4: Да-да-да. По сути, можно я перебью? Да, по сути, я вот вижу, вот конвертная система, это как некий такой вот бюджет, потому что когда общаешься с людьми и спрашиваешь, а у них вообще семейный бюджет есть, большинство смотрит на тебя и спрашивает, а что такое бюджет? Потому что это такой вот вопрос чисто из области финансов, и далеко не каждый человек, даже зная, что это слово означает, может применить это на практике, тем более вот активно в своей жизни. И вот конверты действительно помогают на начальной стадии вообще формирования этого бюджета.
3: У меня вопрос семейных финансов начался с вопроса личных финансов. В один момент я поставил себе программу на телефон и решил учитывать, сколько я трачу на каждое, на каждую статью расходов. Я даже, например, еду разделил на покупки продуктов, там была категория вкусняшки, и там была категория нормальная еда.

0: И когда под конец месяца я смотрел на диаграмму анализа и понимал, что вкусняшки преобладают нормальную еду, это заставило меня задуматься. Действительно, что я кушаю, сколько я денег на это трачу. Мы живем в условиях, когда финансы ограничены, и когда ты видишь, на что ты их реально тратишь. То есть вы сейчас говорите о вопросе планирования, он важный, но также важно и по факту смотреть, что происходит с твоими финансами, куда ты их тратишь. Я думаю, что многие семьи, если сегодня начнут записывать, что у них происходит с кошельком, придут к большому удивлению, потому что огромные суммы могут тратиться на какие-то неважные вещи. Есть один знакомый, который получает небольшую зарплату, но очень любит кушать в кафе, в ресторанах, когда он за месяц подвел итог.
1: Ну, это хорошо, что он месяц протянул, а то я думал, через 5 дней он уже не знал,
0: сколько он там ест, он решил выбирать более дешевые заведения.
2: Зарплата кончилась, а месяц еще продолжается.
0: Ну, их хватало, но он понял, что если он эту статью порежет, необязательно. Да, есть обязательная статья расходов, а есть необязательная. Обязательно. Если нам нужно заплатить за коммунальные услуги, за телефон, за интернет, то есть вещи, на которых можно экономить. Но ты сможешь на них экономить, когда ты поймешь, на что ты конкретно тратишь свои деньги. Ну и когда семья появилась, эта система уже активно работала.
2: То есть у тебя была возможность все-таки на себе испытать, прежде чем это... семью подвергать этому испытанию?
0: Ну да, 2 принципа. Ага. Это планирование наперед и фактически анализ того, что происходило.
2: Ну а бюджет, он так и работает. Без анализа предыдущего ты не можешь ничего спланировать на будущее. Ты не можешь сказать, сколько тебе куда понадобится.
0: Почему? Многие даже и бизнес начинают примерно представлять, что куда нужно.
2: Вот поэтому у многих бизнес и прогорает. Ну, это, кстати, тоже вот одна из частей планирования, бюджетирования и так далее.
1: Но многие семьи пренебрегают бюджетом.
2: Да.
1: Они считают, что это лишнее. Да ну что, я глупый, ничего не знаю. Да
0: что, я действительно не могу распоряжаться сам своими деньгами, зачем мне эти бумажки и программы нужны? Да. Действительно, вроде бы все хватает, концы с концами сводим, кредит отдаем, там за садик платим, все в порядке.
2: Вот поэтому и концы с концами сводим. Действительно, если многие увидели... Какие огромные суммы, огромные на самом деле, особенно когда посмотришь там за месяц, за год, они тратят на какую-нибудь ерунду, без которой они очень легко бы смогли бы прожить. Вот. Кто-то делал исследование под надписью или под названием «Что вы выберете, чашка кофе или дом?» И показывал, как за 2-3 года, просто отказавшись от чашки кофе, которую там по утрам человек где-то пьет, там, или по дороге на работу, или еще что-то. Ну, этой чашкой кофе на самом деле может быть что угодно. У кого-то это кофе, у кого-то это там пачка сигарет, у кого-то это может быть вкусняшка. Вот. Что буквально за несколько лет это превращалось в сумму, равную там неплохому дому или квартире. И когда показываешь это людям...
3: Сколько он тогда выпил кофе, или какой он кофе пил?
2: Или какой кофе, или какой вкусняш. На самом деле это вопрос ежедневности, вопрос того, куда ты тратишь.
1: Вот расскажу конкретный пример. Я люблю подвозить людей. И вот однажды в машину ко мне сел человек, он, может быть, чуть постарше меня был мужчина. И я почувствовал, что он только что покурил. Ну, естественно, беседа завязалась об этом. Я задал вопрос, сколько лет он курит, он мне рассказал, сколько лет. Рассказал, сколько он получает ежемесячно. Я ему говорю, слушай, ну получается, ты очень много тратишь на сигареты. Он долго жаловался на жизнь. Зарплата действительно маленькая, 12 тысяч он получал. Из них 2 тысячи он тратил на сигареты и сопутствующие товары.
0: Давайте посчитаем, кто знает, сколько сегодня пачка сигарет стоит.
1: Мы с ним посчитали.
0: Никто.
1: Мы с ним посчитали,
2: что
1: он прокурил за эти несколько десятилетий новый автомобиль.
2: Вот о чем я и говорю.
1: И я ему это рассказал. Он сидит, за голову взялся, говорит, кошмар какой, а? Я никогда не думал и никогда не считал. Новый автомобиль человек прокурил, причем неплохой.
2: Он после этого, наверное, задумался о том, чтобы бросить.
1: Надеюсь.
2: Но обратите внимание, когда ему говорят, что это вредно для твоего здоровья, он, наверное, не так сильно задумывается о том, чтобы бросить. Он думает, ну сейчас-то как бы я проживающий. Ну, вот. А когда ты ему говоришь, что он прокурил новый автомобиль...
1: Это бьет по твоему карману.
2: И насколько серьезная мотивация, вот эти вот финансы, насколько серьезная мотивация для людей, даже больше, чем вопросы их здоровья, вопросы их жизни порой.
0: Хотя, когда здоровье заканчивается в семье, там уже по-другому вопрос
1: встает. Новые траты появляются.

0: Ну, видишь ли, когда заканчиваются финансы, они знают это чаще, чем когда заканчивается их здоровье, особенно в молодости.
1: Оно обычно резко заканчивается.
0: Так финансы тоже.
1: Иногда даже в молодости.
0: А как насчет вот дорогих покупок? Стоит ли это обсуждать вот с семьей? Или кто-то один принимает это решение единолично? Вот решил я этот купить, я не знаю, там на пол зарплаты телефон или на две зарплаты телефон?
1: Хороший вопрос.
2: В семье Романа, я так понимаю, он принимает решение.
3: Я могу и другую ситуацию рассказать. Очень близкие мне люди. Супруг хотел тоже, как и я в самом начале, отдавать свою зарплату жене. Но она отказалась, она говорит, я не смогу. Почему? Да, я потрачу их очень быстро. Но я все равно попробовал и понял, что деньги у нее не задерживаются, абсолютно не задерживаются. И она очень смело сказала ему, ты знаешь, дорогой, распоряжайся средствами сам, как считаешь нужным, потому что я совершенно не могу принимать решения. Я не могу этого делать.
1: Это хорошо, если еще она
0: осознает,
1: честно это, призналась, конечно, в этом и увидела этот момент.
0: Далеко не каждый человек, который так вот так же распоряжается в кавычках деньгами, может об этом признаться.
1: Вообще, да, семейный совет по этому вопросу, конечно, важная штука, потому что крупная покупка – это крупная затрата, на которую можно было сделать бы много маленьких трат. И я не придерживаюсь такого мнения, что это решение нужно принять единолично. И что вообще в этом вопросе может быть последний голос за одним из супругов. То ли жена, то ли муж может решить. То есть вот если оба не пришли к какой-то точке зрения, я думаю, что такую покупку, может быть, вообще лучше не делать.
3: Ну вот подождите, а моя жена, она не любит покупать ненужных вещей. И я обратил внимание, у нее старенький телефон, и он там подтормаживает, подвисает постоянно. Я говорю, давай мы купим тебе новый телефон. Нет, не надо, не надо. Оттягивала. В итоге, на какой-то праздник я покупаю ей новый телефон, дарю, и она счастлива и рада. Сама бы она
0: никогда
3: бы на эту покупку не решилась.
0: Причем, скорее всего, купила бы тогда, когда сломается.
3: Скорее всего, да. И наверняка дешевле, чем я купил.
0: И когда сломается, как правило, это происходит тогда, когда меньше всего нужна лишняя покупка.
1: Ну, это вопрос подарка, правильно?
3: Несколько лет она уже с этим телефоном, и периодически говорит, слушай, как хорошо, что ты мне его подарил.
1: Хотя сначала сопротивлялась, да?
3: Да.
1: То есть все-таки дорогие подарки можно решение принимать единолично иногда, но не всегда, наверное.
0: Но здесь с дорогими подарками, кстати, встает вопрос заначек, потому что если вы на семейном бюджете распределяете все свои финансы, и куда вы что потратите, и встает вопрос дорогой покупки, вы обязательно ставите друг друга в известность, а давай мы вот выделим эти средства и что-то приобретем там ценное. Вот. А тут ты решил сделать ей подарок, действительно ценный подарок, а у вас как бы открытая вот такая система бюджетирования в семье. Как быть?
2: Откуда, да?
0: Да. То есть, а ты хотел бы сделать действительно сюрприз. Получается, надо что-то ныкать. А что-то ныкать, а не будет ли это обманом?
3: И сколько ныкать?
0: И сколько?
3: Реально.
1: Мне понравилась ваша фраза «ныкать».
3: Реально. Знаю одну семью, где муж только половину зарплаты показывал своей жене. А второй половине она просто даже не знала, о ее существовании не знала.
1: Конечно, знаешь, крепче спишь.
3: Я зашел к нему в гараж, а у него там все по последнему слову техники оборудовано. У него там все новое,
0: вторая
3: все
0: квартира.
3: Современное. Да, вторая квартира.
0: А второй
3: я ему говорю, откуда ты берешь деньги? А он мне говорит, я тебе по секрету скажу, моя жена не знает, сколько я получаю. Вот и пожалуйста.
2: Ну вот, если говорить о бюджете, то я вот пришел к такому пониманию. То есть разные подходы к бюджету. Кто-то отдает все средства супруге, кто-то отдает супругу, да? Кто-то делит деньги чуть-чуть, ну, что-то... Вот,
0: ну, общий кошелек, да.
1: Пополам, чтобы не дрались.
2: Не то, что не дрались, у каждого свои. Это, ну, просто каждый распределяет обязанности. Этот человек, например, отвечает за продукты, другой отвечает там за вещи, вот, и так далее. То есть бюджет однозначно вести нужно, и максимальные, ну, то есть хотя бы минимальные там способы анализа там включать нужно. Я думаю, что с опытом это приходит. Любой человек как-то пытается их считать. Кто-то считает это интуитивно. Вот у кого-то склад ума такой, что он вот больше чувствами решает. Такой человек

0: больше интуитивно считает, сколько у него в кошельке, на сколько и на что ему хватит.
1: Если у него это получается.
0: Да, если у него это получается, это на здоровье. Кто-то более такой аналитический склад ума, он все считает, ему нужно в программах там все это дело, у него больше все аналитически. И я пришел к такому выводу, что важно, чтобы семья определилась, какой для нее более комфортный и приемлемый именно для этой семьи способ ведения бюджета.
2: Да? То есть это решение должно быть совместное?
0: Это должно быть совместное решение семьи. Если в семье приняли решение, и это удобно, чтобы муж отвечал за крупные покупки, да на здоровье. Да, но главное, чтобы это было совместное решение на определенном этапе. Каким образом они ведут вот это свое, свой вот этот учет, семейный бюджет. Мы тоже пробовали разные способы, тоже там остановились на том, что нам удобно, но мы общались с другими семьями на эту тему, и вот мы пришли к такому выводу. Нету правильного ведения бюджета в семье.
3: Без универсала, да, получается? Ну, есть, действительно.
0: Есть правильный для этой семьи способ ведения бюджета и учета финансов.
3: Но у всех разные семьи были.
1: Если... Может быть, нет правильного, но есть некоторые рекомендации.
0: Да,
1: принципы. Некоторые это принципы, правда. Потому что тот же самый принцип, что вы вместе должны договориться, это уже определенный принцип.
0: Да.
1: Вот. Принцип некоторой открытости, он тоже должен быть, потому что если нет доверия, какая-то вообще тогда семья. А если нет доверия в финансах, так какая может быть доверие во всем остальном?
2: Вот. Принцип анализа. Обязательно нужно анализировать, что происходило за последние несколько лет. Угу. И обязательно нужно планировать.
3: К принципу заначки хочу еще один момент добавить.
1: О, это уже принцип. Замечательно.
3: Ну, здесь есть некоторый принцип, на мой взгляд. Помимо откладывания на какую-то конкретную вещь, мне кажется, должен быть некоторый зазор. По моему представлению, этот зазор должен быть в размере двух зарплат, двух месяцев. Если у тебя случится какая-то проблема со здоровьем, либо уволят или уйдешь с работы, чтобы у тебя была какая-то подушка безопасности. То есть, вот, мне кажется, два месяца
1: –
3: это тот срок, за который можно...
1: Популярное слово.
3: Ну да, за который можно решить свою проблему. Потому что, снова рабская тема, можно очень сильно попасть в зависимость от обстоятельства. А если у тебя есть чуть-чуть свободных финансов, хотя бы в размере двух месяцев, то меньше вероятности, что ты попадешь в эту зависимость.
1: То есть откладывая, надо иметь стабилизационный фонд, такой некий НЗ, который ты не тратишь ни при каких обстоятельствах, если только там совсем не прижмет.
2: Вот. А что делать семье? Вот, возможно, сейчас зрители слушают наши рассуждения, смотрят и понимают, что у них вот такой же зазор, только в другую сторону, в минус.
1: Угу.
2: Опять же, реальная ситуация. Знаю семью, которая существовала до зарплаты. Они, муж и жена, получали зарплаты, раздавали долги, немножечко остаточки, с ними они шли на рынок, закупали продукты, и через месяц происходило то же самое. Они раздавали долги, и из месяца в месяц. Вот что делать, когда человек уже попал
1: в эту ситуацию? Я думаю, в первую очередь, не брать больше долгов.
3: А если
2: они с голода помрут?
1: Не увеличивать долги. Раздать меньше, но не увеличивать долги. Сначала приобрести еду, потом, может быть, даже, и это будет хорошим таким заделом на будущее, отложить определенную часть, маленькую часть, как НЗ, как заначку, как накопление, даже при наличии долгов. А потом уже все, что осталось, отдать. И не брать новых долгов, и таким образом рассчитываться со старыми долгами. И тогда у тебя будет расти и определенные накопления, но сам факт вот этих накоплений, они в этот момент не вырастут, они будут минимальные. Пусть хоть там это будет 5 рублей, 10 рублей, пусть хоть будет рубль, но это будет принцип, который поможет тебе выработать.
2: Да?
1: Да, вот это. Ты не все тратишь подчистую, ты что-то должен отложить. Вот, в конвертик, в заначку, там, на счет куда-то еще, ты что-то должен отложить. И к тому моменту, когда они рассчитаются своими долгами, у них уже из одного рубля станет 10-50 рублей. И они научатся эти деньги не трогать. И это будет тот НЗ потом, тот стабилизационный фонд, который им поможет.
2: Я обратил внимание, что очень многие молодые люди, молодые семьи, частенько обращаются за помощью к своим родителям или бабушкам, дедушкам. И всегда поражался. Бабушка, которая получает пенсию, но иногда своим детям может вот так вот вытащить откуда-то из пакетика 100 тысяч или 200 тысяч

0: помочь. Вот у меня мама такая. У нее всегда есть откуда занять, достать,
1: причем
0: помочь.
1: У нее минимальная пенсия.
0: У моей тещи это еще больше поражаюсь. У нее достаточно, чтобы вытащить и купить чуть ли не однокомнатную квартиру.
2: Ну да, когда мы в сфере, оконного бизнеса работали, сильно удивлялась. Приходит семья, или молодая, или среднего возраста, и они спрашивают первым делом про рассрочку. Приходит бабушка.

0: и наличку выкладывает на стол. Хотя есть и негативный пример. Вот один из моих родственников, огромное количество денег у него было, он их накопил, а потом произошла девальвация. И огромное количество нервов и переживаний было от того, что эти деньги остались. То есть в накоплениях тоже нужно иметь какую-то меру, однозначно. Постоянно складывать, складывать и отказывать себе во всем, мне кажется, это нехороший вариант. То есть для чего ты работаешь, для чего ты хочешь на работу? Для того, чтобы иногда себя порадовать, если есть такая возможность. Конечно, порадовать себя, когда у тебя нет такой возможности, плохая идея. Но если ты заработал, ну, ешь. Веселись, радуйся от этого дела.
1: Порадуй себя.
2: То есть, получается, ты отложил некий стабилизационный фонд, и дальше ты должен определить другие цели. И если у тебя есть, условно говоря, лишние финансы, ты должен их куда-то инвестировать, чтобы они работали, а не просто лежали и обесценивались. Вот. Но вот вопрос заначки до конца не раскрыт, мне кажется. Стоит ли вот банально на изначально, когда вы договариваетесь, каким образом вы в семье будете вести финансы, кто будет за что отвечать? Вы тогда договариваетесь о заначках?
1: Конечно.
3: Дорогая, 10% от зарплаты я складываю заначки, я тебе не скажу, где она лежит.
2: Ну, она спокойно может ее посчитать. Как же ты сделаешь сюрприз?
4: Это опять зависит от всего, от семьи. Некоторые скажут, что это заначка общая, каждый знает, и где что лежит. И так в такой семье друг у друга, ну, друг от друга сюрпризов особых быть не может. Да? Они даже подарки планируют вместе, даже друг другу. Как бы, вот. А кто-то решит, что у каждого своя заначка.
0: Ну, это если семья живет от зарплаты до зарплаты, и точно есть понимание, что в следующем месяце я получу вот такую сумму. Но иногда возникает возможность подзаработать дополнительно какой-то небольшой колым. Я думаю, что можно эту сумму на черный день отложить. Да.
3: А утаить от жены или от мужа можно об этом не говорить просто?
0: А зачем?
4: Все зависит от ваших взаимоотношений. Как вы договорились?
0: Если ты знаешь, что у тебя есть проблемы в семье и копишь себе на отступление, это, конечно, одно, но если у вас все в порядке в семье, и ты делаешь это для того, чтобы польза какая-то была, подарок любимый или какие-то условия там улучшить ваши, я думаю, что в этом ничего плохого нету.
2: Насколько это должен быть общий кошелек? Я знаю семьи, которые, ну, как минимум одну семью знаю, которые ведут абсолютно раздельные кошельки. То есть она зарабатывает что-то, это ее кошелек, он зарабатывает что-то, они друг друга даже не лезут. Причем эти взаимоотношения настолько интересные, что он даже ей оплачивает то, что она приготовляет пищу.
4: А, она ему что оплачивает?
3: Допущу возможность...
2: Не знаю, я не вникал.
3: Допущу возможность, что в этой семье муж с женой даже спят на разных кроватях. Ну, это, опять же, пусть останется риторическим вопросом. На мой взгляд, это слишком большое разделение.
2: Но они живут вот такой семьей уже многие годы.
3: Они живут, но можно ли сказать, что они живут семьей?
2: У них есть дети.
3: Они привыкли жить вместе.
2: Да, они привыкли жить вместе.
0: Я заплачу за проезд моей дочки. Нет, сегодня я заплачу за проезд моей дочки.
2: Может быть. Я, конечно, не разделяю такой подход. Для меня он кажется катастрофически странным и неправильным. Вот. Но когда я вижу, что эта семья остается стабильной многие годы, и у них растут дети, и дети не нуждаются, скажем так. И когда смотришь на другие семьи, которые... Вроде бы все общее, вроде бы все идеально, любовь-морковь, что называется, а потом они разлетаются.
3: Я тоже знаю такую семью, но сын из такой семьи делился и говорил, я никогда не буду жить так, как живут мои родители. Ему не нравилось это, потому что не было счастья в семье, не было взаимопонимания, не было открытости, не было разговоров близких. Они, каждый жил своей жизнью.
2: Партнерские отношения.
3: Партнерские, да.
2: Интересно. Какую бы семью вот, вы бы себе хотели в том плане, есть ли что-то вот в финансовых взаимоотношениях в семье, что вы бы поменяли в своей семье? Или, может быть, сделали не так, если бы начинали заново? Или, может, какую-то работу над ошибками для себя сделали? Или, может быть, совет своим детям? Вот ты видел, как у нас в семье делается, не делай так? Есть ли что-то такое, что вы могли такое сказать?
3: Ну, о себе могу сказать, что я доволен. Я доволен, потому что Дмитрий говорил об этом, мне понравилась эта мысль. Главное, чтобы семья была счастливой, чтобы им подходило то, как они живут, и вот именно та сфера, то ведение бюджета.
2: Что вы скажете, что

0: главное?
1: Мне понравился один из выводов. Универсальных принципов нету. У каждого с детства есть некоторые привычные моменты. Я думаю, будут в семье с раздельным бюджетом, выходя из которой ребенок может сказать, это единственное правильное решение, которое я вижу в этом вопросе. Ну и потом у нас еще один менталитет в разных странах, может быть, он другой менталитет. Поэтому договариваться, обсуждать и лучше на берегу, а не после.
0: Да, это очень важно.
1: Потому что финансы часто могут порушить.
0: Поэтому очень важны, наверное, и добрачное консультирование, которое далеко не все люди знают, что такое вообще существует и что через него можно пройти. Оно решает очень много вопросов потом. Я бы сказал, наверное, одним словом, что главное – это доверие, вот, и в финансах в том числе. И если будет абсолютное доверие, оно будет работать и в финансах, и в тратах, и в заначках даже, о которых, может быть, она знает, что они могут быть, но он мне не скажет, но она доверяет. И вот, вот это взаимное доверие, наверное, будет ключ к успеху. Ну что ж, спасибо, увидимся.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Как мы с вами обычно понимаем слово «свобода»? Зачастую свободу понимают как-то так. Что я хочу, то и делаю. Ну, то есть, если я имею возможность исполнить свои желания, то я свободен. Если же человек не волен поступать так, как хочет, а вынужден исполнять чьи-то желания, то мы скажем, что этот человек раб. Но если бы в жизни все было так просто, для начала давайте попробуем разобраться в одной ситуации. Евангелие от Иоанна, глава 8. Здесь есть такие слова. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“.

Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Вот Иисус как-то пообещал, что его ученики однажды станут свободными. Для этого нужно стать учеником Христа. И вот надо же, это сильно задело религиозных евреев. Они возразили, что они-то никогда не были рабами, никогда и никому. На что Иисус буквально назвал их рабами греха. Но, судя по всему, у них была какая-то тайная жизнь, которую они тщательно скрывали. И Иисус об этом знал. Исполняя внешне предписание Торы и выглядя перед людьми праведными, они вынашивали какие-то желания и втайне делали что-то такое, что Иисус называл грехом. Получается, что грех завладевает желаниями человека, и человек делает не то, что должен. Люди искренне стремились к Богу, но с собой поделать ничего не могли. Иисус предложил им путь, следуя по которому можно освободиться от греха и быть честным перед людьми и перед собой. Важно назвать проблему, которую Иисус предложил решить. Ну, собственно говоря, сегодня ничего не изменилось. И вы, и я, мы все имеем эту проблему. И эта проблема не где-нибудь, а в плоти. Под плотью Иисус Христос подразумевал тело. Да, вот это самое тело. Вот как, глядя на себя, эту проблему озвучил апостол Павел. Он записал это в послании к римлянам в 7 главе. Послушайте. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Так и хочется сказать: «Павел, ты объясни нам, что ты на самом деле хочешь. Если ты, Павел, хочешь делать доброе, так делай его. Если ты хочешь делать злое, пожалуйста, вперед. Только готовьте сесть в тюрьму за свои делишки. Тут, как говорится, вольному воля, спасенному рай». Давайте попробуем разобраться вот в этом вопросе. Что говорит Павел? «В членах моих, вот в членах вижу иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Итак, есть два закона. Один в членах, другой в уме. В уме одно, а в членах другое. Как это понимать? Надо учесть, что человек как таковой весьма непрост. Не очень просто устроен. Библия учит, что человек – существо сложное. Дело в том, что во всех нас есть две составляющие – дух и тело. Дух и тело. Вот апостол Павел однажды заглянул внутрь себя и увидел такую картину.

картину, что духом, умом, он видит свое предназначение делать доброе, а в плоти живут желания злые. Павел хотел бы делать хорошее, он это прекрасно понимает, но на деле всегда выходит не то, что хотел бы Павел. Хотеть одним словом я могу все, что угодно. Даже самое хорошее, но выйдет все равно то, что, ну, что обычно выходит. Обычно искушаемого человека, ну, изображают так. Он раздумывает о чем-то, а по обе стороны от его головы два ангела. И каждый ангел нашептывает человеку что-то свое. Причем один ангел белый, а другой черный. И каждый из них приводит свои доводы. Один взывает к здравому смыслу, а другой – к желаниям тела. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Так что же такое истинная свобода? Это ли то, что я хочу, то и делаю? Может быть, но вот еще одна история. История, которая произошла с Иовом. Иов, первая глава. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле, и обошел ее. И сказал Господь сатане, а обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, так разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Что спросил Господь сатану? Откуда ты пришел? И услышал следующее. Я ходил по земле, обошел ее. Вот в чем дело. Когда сатана говорит, что он ходил и обошел, то он имеет в виду обошел свои владения. Там, где он хозяин. На что Господь отвечает, а обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Что имеет в виду Господь? На моего раба на твоей территории. Раба Божьего, Божьего слугу в сатанинском царстве, непорочный, справедливый и тут прочее. Тут виден своеобразный спор. Господь как бы намекает сатане, который кичится властью, что есть человек, который не подчиняется злу. Иов был свободен от контроля сатаны. На что лукавый возразил, ну, мол, понятно, ты ему все дал и защищаешь его. А вот убери, мол, защиту, так и посмотрим, что произойдет. И Бог позволил. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, вот только на него не простирай руки твоей. Что же потом произошло? Сатана выпросил у Бога власть отнять у Иова его имущество, чтобы проверить его веру. Книга Иова – очень интересная книга. Она говорит о том, что сатана ничего не может сделать с теми, кто верит в Бога, если Бог этого не позволит. Власть сатаны контролируется Всевышним в тех рамках,

которых Богу угодно. Иов прошел через множество испытаний, но это был не конец. Однажды к нему пришел один из юношей, который охранял его стада, и сказал следующее. В первой главе книги Иова. «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я. Я один, чтобы возвестить тебе». Посмотрите, что сделали халдеи. Я представляю, как это выглядело. Но, скорее всего, эти пресловутые халдеи, разделившись на три отряда, все взвесили, посмотрели на стада Иова, в данном случае это верблюды, и попросту его ограбили. Еще и пастухов перебили. Да, наверное, при этом думали, о, да мы крутые, мы что хотим, то и делаем. Вообще-то мне бы очень хотелось поверить, что они свободны делать все, что они хотят и что им угодно. Но Священное Писание только что раскрыло истину происшедшего. Мы прочитали только что о том, что это сатане Бог позволил забрать у Иова его имущество. Да халдеи-то тут при чем? А халдеи оказались на редкость послушными. Они были марионетками в его руках, не подозревая об этом ничего. Они стали рабами навязанного им неведомой властью. Мы тоже можем думать, что делаем все, что хотим, но на самом деле исполняем чью-то волю, сами того не подозревая. Ну, хотелось ли вам когда-нибудь делать зло? Напиться, ударить жену, изменить мужу или жене, или еще что? А что? Если, а может быть, это не вам хочется, а кому-то другому? Может, вы и не хотели бы грешить? Но все равно получилось так, как получилось. Так или иначе, но Иисус однажды пообещал, истина сделает свободным. Истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Сатана таким человеком управлять не может. Однажды мы уже с моими повзрослевшими сыновьями решили приобрести компьютер. Ну, в подъезд нашего дома провели интернет. Ну, и мы подумали, что это знак, говорящий о том, что компьютер все-таки нужен. Ведь можно общаться с друзьями, которые живут где угодно, даже за границей. Ну, и телевизор порядком тоже надоел. Смотреть нечего. Программы оставляли желать лучшего. А просмотр рекламных роликов, которые, извините, иногда разбавляют отрывками художественного фильма, больше напоминал какой-то мазохизм, нежели приятное времяпрепровождение. Ну и вот наступило время, когда это, в общем-то, не такая уж и дешевая вещь у нас появилась. О, казалось, весь мир перед нами. Вот уж теперь-то можно посмотреть все, что хочется, а не то, чего тебе навязывают. Даже не так уж жалко и тех денег, которые требовал интернет. Вот, подумал я, вот теперь-то я могу сам управлять средством просмотра, а не наоборот. Но вы знаете, не тут-то было. Посещая самые разные сайты, я заметил, что та реклама, которая порядком надоела в телевизоре, здесь тоже себя как-то агрессивно ведет. Появляется информация о том, о чем, ну, извините, сказать-то неловко. Да причем даже там, где ее не ожидаешь. И так со временем я вдруг заметил, что напрасно я радовался. В моем браузере незванно-негаданно прописалась какая-то, ну, поисковая система, да. И она как бы говорила мне: знаешь, Михаил, ты сперва посмотри то, что я тебе велю, ну, а потом посмотришь, что хочешь. Прошло еще немного.

времени. Компьютер вообще перестал мне подчиняться. При вызове какой-то программы, она появлялась очень медленно, мой компьютер словно не хотел мне подчиняться. Что ж, к счастью, на работе у меня чудесный инженер, очень хороший специалист по компьютерам. Я показал ему это чудо-технику, и оказалось, что в моем компьютере прописался вирус. Вирус – это кем-то написанная программа, которая появляется с одной целью – подчинить тебя какой-то своей корыстной цели. Этот вирус как бы говорил: тут не ты, а я хозяин. Ты не будешь смотреть то, что хочешь ты. Ты будешь смотреть то, что тебе повелю я. А потом я сломаю твой компьютер, и ты его выбросишь. Дело в том, что в людях с самого рождения живет вирус под названием грех. Вот этот вирус, если можно так выразиться, выгнать вон просто так нельзя. Он уже столько там наделал внутри каждого из нас, что его можно только убить, умерев самому. Ведь грех требует возмездия. Вот почему и потребовалась жертва Иисуса, который умер вместо нас всех, чтобы мы могли убить грех в себе, при этом не пострадав. Вот к этому и призывает апостол Павел в послании к Галатам. В 5 главе вы найдете следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающие Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Что сделали христиане? Как пишет апостол Павел, распяли плоть со страстями и похотями, чтобы жить по духу. Это можно только, если принять верой жертву Иисуса Христа. Не надо умирать самим, за нас это сделал Иисус Христос. И получается, что формула свободы звучит здесь на земле немножко иначе, по-другому. То есть свободный не тот, кто исполняет то, чего ему хочется, а тот, кто разобрался со своими желаниями. Это тот человек, который на время выходит из зоны комфорта и в угоду разуму умерщвляет неразумные желания, идущие против воли Бога. Вот что апостол Иоанн говорит тем, кто победил в этой духовной битве. Это первое послание Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – не есть от Отца, но от мира сего.

и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот именно для таких людей Царство Небесное будет местом, где они будут счастливы. Ну, посмотрите, что будет, если в Царство Небесное попадет человек с его страстями и похотями, как это выражено в Библии. Но я могу себе представить, что будет, если этот человек попадет в райские обители. Во что он превратит рай? Ведь там не может быть греха. Там нет ни ресторанов, ни магазинов. Нет, я, конечно, не хочу сказать, что рестораны и магазины – это плохо. Но просто там вообще нет товаро-денежных отношений. А еще там нет процесса брожения. Ну, как здесь, на земле. Там, представляете, виноградный сок не превращается в вино. Там живут святые. Там нет проституции, а, следовательно, нет стрип-баров, публичных домов. Там нет разврата вообще. Вы спросите, а что же там есть? Я точно знаю, что там есть то, для чего Бог изначально нас создал. Можно подумать, что если я поверю в Бога, то теперь что же, придется вот так и жить? Хотеть одно, а делать другое? Но это неверный взгляд. Этот взгляд не учитывает того, что за зло нужно будет заплатить. Но ведь если я делаю зло, то кто-то от него пострадает, а зло наказуемо. Бог создал нас для жизни, которая не приносит зла и проблем никому. Никому другому и не себе самому. Премудрый Соломон однажды так и сказал: «Делай, юноша, что хочешь, только знай, что за все придется ответить». Человек, любящий зло, он обязательно придет на суд Божий, и Царство Божье его не наследует. Вот какова задача – полюбить то, что в Библии называется жизнью духовной. Злые желания не будут преследовать вас всегда. Все зависит от того, что вы выбираете для себя, что любите. Главное понять сегодня, что вы можете выбрать вот эту свободу. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит это не только к уверовавшим иудеям, но и ко всем нам, и к телезрителям, которые смотрят сейчас программу «Познавая истину». Сегодня Христос приглашает нас с вами стать Его учениками, потому что Он сделал все, что нужно нам для победы над собой, для победы над грехом. Почему? Да потому что истинно свободный человек – это человек, свободный от греха. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение.
Напишите 5 ключевых фраз из любых.

их 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: последние времена отступят некоторые от веры», – писал апостол Павел. О ком именно он писал и какое отступление он имел в виду? Как нам, современным христианам, уберечься от подобных отступлений? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня мы обращаемся к Новому Завету, к первому посланию апостола Павла, адресованного Тимофею. Итак, там есть такие строчки в 4 главе, что о том, что некоторые отступят от веры в последнее время. Вот что имеет в виду апостол Павел, когда это пишет? О каком последнем времени он говорит и о каком отступлении он говорит?
1: Да, хороший вопрос. Спасибо, Юля. Ну, прежде всего, послание апостола Павла адресовано Тимофею. Кто такой был Тимофей, да? Тимофей был молодым, начинающим, очень способным служителем, который был поставлен апостолом Павлом в этих общинах для того, чтобы укреплять верующих в вере, наставлять, поддерживать то дело, которое начал апостол Павел, и как бы готовя его к этому служению, укрепляя, поддерживая, апостол Павел очень

0: конкретно говорит о том, что в последние времена, и вот здесь ваш вопрос, да, как, когда и какие эти последние времена? Вы знаете, наверное, мы могли бы ответить так. В каждом поколении есть последнее время, то есть для этого поколения, да, и есть последнее время, которое вообще может подразумевать историю Земли. И я хочу сказать, что в обоих этих случаях данное предостережение, оно имеет смысл. Потому что то поколение, которое начинает идти в сторону Иисуса Христа, христианской веры, оно в те времена столкнулось с очень многими искушениями, обольщениями, отступлениями, с людьми, которые проповедовали разные другие истины. Вы помните, как апостол Павел Галатийской церкви скажет, «Если бы даже мы или ангел с неба пришел к вам и стал учить не то, о чем мы говорили вам, да будет анафема». То есть апостол Павел писал и о том времени, которое было тогда, потому что христианство уже начало сталкиваться с очень многими обольщениями. Но, конечно же, когда мы прослеживаем весь Новый Завет, то мы неминуемо видим с вами вот эту тенденцию, что как бы по нарастающей линии, чем ближе мы будем подходить к завершению истории греха на земле, тем больше будет встречаться вот этих обольщений, тем больше будет встречаться разного рода ложных явлений. Вы помните, как в 24 главе Матфея Иисус, говоря о признаках своего скорого пришествия, он в 24 тексте скажет, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».
1: Да.
0: А вот в послании к Фессалоникийской церкви во 2 главе тот же апостол Павел напишет о последнем времени, 7 текста 2 главы 2 послания к Фессалоникийской церкви, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Он говорит о Духе Святом. «И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть, возвращаясь к этому первому вопросу, кому, для кого, да, оно, вот это вот обращение апостола Павла было актуально для христиан времен Тимофея и для последующих поколений, но оно особенно, это предостережение, актуально для людей, которые будут находиться в христианской вере при завершении истории греха.
1: То есть и для них,
0: да,
1: и для нас, и, может быть, для следующих поколений, если при нас, так скажем, не будет второго пришествия, будет при детях, при внуках наших. То есть, в принципе, оно универсально, можно
0: да.
1: так сказать, да?
0: Но при этом мы замечаем с вами, что чем ближе к завершению истории греха, тем более актуальным оно становится, потому что тем шире распространяется то, о чем предупреждает
1: апостол. Да, вот то, что вы сейчас читали, что как бы все-таки сатана, он стремится всегда обольстить Божий народ, и чем меньше, так скажем, ему остается времени, тем больше он изощряется, хитрит и пытается, ну, что-то подсунуть не то,
0: да.
1: какую-то фальшивку. Итак, значит, а все-таки конкретно, вот в чем будет заключаться отступление? Некоторые отступят от веры. Что они? От христианской веры откажутся? Христа передумают принять? Ну, или что-то другое тут имеется в виду?
0: Ну, смотрите, вот давайте мы все-таки прочитаем эти тексты, да, чтобы нам более конкретно говорить, о чем пишет апостол Павел.
1: Да.
0: Вот он пишет. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Это 1 Тимофея 4 глава, с 1 и ниже тексты. «Внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познающие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитву. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которым ты

0: последовал. Ну вот, если мы начинаем анализировать то, о чем написал апостол Павел именно здесь, потому что Фессалоникийцам второе послание говорило нам еще об одной теме лжеучений, то мы здесь можем видеть, что первое, апостол Павел говорит о том, что придут люди, которые будут, по сути, нести какое-то бесовское учение, а в этом учении другие увидят какой-то смысл, потому что это учение будет касаться каких-то запретов, каких-то, ну, постановлений, учить каким-то, ну, наверное, мы можем сказать, правилам это учение будет, да? И люди будут думать, что это все от Бога, на самом деле это бесовское учение. Больше того, апостол говорит, что это будет все через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть сатана, то есть за всем этим стоит сатана, это бесовское учение. Сатана очень хорошо знает Писание. И вы помните, как он отвечал Иисусу Христу в пустыне, он апеллировал к Священному Писанию. И, соответственно, мы понимаем, что скажем, пагубность этого обольщения будет в том, что люди будут понимать и думать, что это как бы все правильно, что это вроде бы на чем-то обосновано, что это как-то какие-то имеет вот логическое объяснение. Да? На самом деле здесь стоят люди, которые сожжены в совести, они обольстители, они лжесловесники, лицемеры и говорят то, о чем Бог не просил. Вы знаете, вот как бы я в своей жизни встречался, ну, если можно тогда рассказать некоторые эпизоды, с некоторыми проявлениями, ну, вот, подобных явлений. Я помню, когда я был еще достаточно моложе, был молодым пастором, совершал служение в одной из общин в городе Москве. И я помню, как приходит однажды человек, желает со мной встретиться, такой седовласый, высокий, какой-то такой сумрачный, угрюмый. Вы пастор церкви, да, мне нужно с вами встретиться. Мы встречаемся. А, значит, я помолился, как я обычно делал, перед встречей с людьми. Говорю, пожалуйста, я как бы с радостью возвращу. И он говорит, как вас зовут, меня спрашивает. Я говорю, Иван Ильич, а меня Иосиф. Я говорю, ну, очень приятно у вас такое библейское. Вы меня не поняли, меня зовут Иосиф. Думаю, что-то я не понял. Говорю, ну, да, я Иван Ильич, вы Иосиф. Нет, вы опять меня не услышали, молодой человек. Ну, а что вы хотите мне сказать? Вы знаете, что такое Иосиф? Ну, это имя Библии. Нет, вы заблуждаетесь. Что такое Иосиф? Это исполняющий обязанности Сифа. И знаете, как он стал мне говорить? И столько он мне вещей наговорил. Он говорит, вы знаете, что Бог на номерах машин пишет послания для нас? Вот я смотрю на номера машин, и я знаю, что вот эта машина несет вот это послание. Вот эта машина несет... Где ваша церковь расположена? Вот здесь. А вы знаете, что в том районе Москвы вообще нельзя церкви ставить? Оно проклятое место. Там машины ездят с таким номером. Я удивился прежде всего тому, как ну, столько каких-то знаний, столько каких-то деталей. То есть кто это дает? И вот, вы знаете, людей иногда вот в этом вот обольщении начинают что поражать или обольщать, или располагать. Они думают, раз такие детали, раз как бы такие подробности, что-то за этим стоит.
1: Ну, то не есть, просто так да, же, вот он просто. Пришел, да,
0: да.
1: Он
0: или знает, да. Кто-то скажет, какая-то нечеловеческая мудрость за этим стоит. Да. Что-то в этом есть. Вспоминай другой случай. Как-то я возвращался из командировки, лечу в самолете, рядом со мной пожилая женщина, и, ну, она такая уже, ну, достаточно в зрелых годах, седая, бабулечка такая, миловидная. Ну, молишься, стараешься иногда что-то людям сказать, там, и Слово Божие как-то, чтобы не так навязчиво, ну, и вот у нас вроде бы завязалась какая-то беседа. Вы знаете, я удивился, сколько в этой бабулечке такого, о чем я вообще не предполагал. Она говорит, ну, Бог, это пережитки прошлого. Я думаю, ей бы другие слова говорить, там, людям... Это пережитки прошлого. Мы, говорит, сейчас должны напрямую с космосом общаться. А как мы общаемся? И она начинает мне рассказывать, какие у нее учителя, какие гуру, как они ее учат, в какое время выходить на связь с космосом, что там из космоса идет, что и как. Я ей пытаюсь что-то сказать, как-то, знаете, Слово Божие, что-то вот, ну, показать, преподать, что вот есть Иисус Христос, есть Его жертва, есть жизнь вечная, есть второе пришествие, есть понятие

0: греха. Она даже, как бы, вот знаете, такая далекая. Это все в прошлом. Сегодня мы общаемся с космосом. Угу. Третий эпизод хочу вспомнить, да. Это вообще произошло в Финляндии. Я встретился с человеком, стал общаться с ним. Ну, как раз шла как бы евангельская программа такая. Мы приглашали изучать Слово Божие. А он говорит, а что Слово Божие? Слово Божие это как бы, это так, относительно. Я говорю, ну, это же книга Божия и все. И он мне говорит, вы знаете, говорит молодой человек, но уже такой же пожилой, он говорит, что вот посмотрите на гору. Вершина одна, а тропинок к ней много. Что вы это слово? Тут и ведические книги, тут вот это учение, тут индуизм, тут еще, что хотите. Это все тропинки, вершина одна. Мы придем на одну вершину. Угу. Я вот когда слушаю этих людей, вы знаете, я вот как бы вот думаю о том, что очень четко и верно Слово Божие нам говорит, что много, вот чем дальше, тем больше вот этих будет обольщений. Это мы с вами затронули такие крайние проявления, скажем, извне христианства, да? Но давайте коснемся христианства. Знаете, когда я начинал только вот, ну, служение как молодой пастор, считалось, что в мире где-то в районе было тогда 20 тысяч протестантских течений христианских. Плюс-минус. Сегодня уже считается, что христианских течений более 45 тысяч. Прошло каких-то 35 лет, да? Как быстро, в два раза почти все увеличилось. То есть это все с геометрической прогрессией увеличивается, растет. И мы задаем вопрос, почему? Почему это все происходит? И нам здесь полезно вспомнить самое начало, книгу «Бытие», третью главу. Когда очень четко было понятно. Вот все очень было банально, просто и понятно. Вот дерево познания добра и зла, да? Вот дерево жизни, вот он Господь Бог, и вот обольщения, которые могут быть. И Господь же предупредил, не ешь с этого дерева, не нужно, да? Что происходит в третьей главе? Мы видим, что враг создает первое вот это обольстительное учение, лжеучение. Он приходит к Еве и говорит, да нет, на самом деле не совсем так, вы не умрете, вот это все хорошо, глаза у вас откроются. И давайте посмотрим на Еву. Открылись у нее глаза? Третья глава Бытия говорит, открылись. Написано, открылись они у них глаза и увидели они, что наги. Умерли они в тот день? Не умерли. То есть вот враг смешивает истину с ложью, он никогда не дает только одну ложь. Он обязательно микс такой готовит, коктейль, где была бы и истина, и ложь. И чтобы люди могли обольщаться этим, могли это принимать. Вот об этом апостол Павел предупреждает.
1: Ну, то есть, в общем-то, можно вот под это определение отступления от веры отнести, ну, очень-очень разные учения или, ну, какие-то, может быть, понимания даже в рамках христианства, но которые не сходятся с истиной. Ведь вот апостол Павел, он писал Тимофею в то время, когда Нового Завета еще не было. Ну, был только Ветхий. Сейчас мы имеем и Ветхий Завет, и Новый, и можем все это читать. И вот в те времена, во времена апостола Павла, может быть, было очень много людей, очень много вопросов у людей, которые только начали, так скажем, посещать раннюю церковь христианскую. Конечно, надо было дать наставление. Но вот что я думаю еще, Иван Ильич, вот он здесь конкретно ведь пишет, прямо апостол Павел, что эти люди, лицемеры, обольстители, запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Вот он же не в общем пишет, а прям даже конкретно называет, что да, не так. Вот он что имеет в виду?
0: Ну, вы знаете, это было в истории христианства, это много раз повторялось и повторяется, как я уже говорил, что вот эти лжеучения, вот эти все обольстительные какие-то идеи, они не просто несут какую-то умозрительную такую истину, в кавычках, да? Они несут какие-то правила, какие-то запреты, какие-то постановления. То есть имитируют, ну, собственно, имитируют то, что Бог делал, да? Уже Господь, когда дал учение человеку, он тоже говорил о том, что добро, что зло, что нужно, что нельзя. И вот враг, он как бы подделывая, вот это все подтачивая, подводя как бы эту подделку под истину Божью, он, конечно, в ней пытается изобразить

0: какие-то запреты, ну, что-то, mm-hmm. что-то запрещать. Что запрещалось много раз, да, в истории христианства, mm-hmm. в истории ложных религий? Да, это то, что естественно. А что естественно? Это брак и это питание, да? Mm-hmm. То есть, ну, вот самые естественные mm-hmm. вещи делались, потому что они вот лежат на поверхности, mm-hmm. их как-то либо обойти нужно, или как-то с ними... И, знаете, есть такое высказывание, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят, да? Mm-hmm. И вот, вот тут, наверное, тоже враг использует такое правило. Но Бог же дал Адаму Еву. Бог же сам сказал, нехорошо быть человеку одному. Господь же сам сказал, плодитесь и размножайтесь, да? И вдруг вот чудовищное вот это вот такое открытое противление этому, что нет? Да, кто-то скажет, но разве не пишет апостол Павел в своих посланиях, в том числе Коринфской церкви, что как бы выдающий замуж девицу хорошо делает, не выдающий делает да, еще
1: да,
0: лучше.
1: Да, кстати, хочу, чтобы вы, как и я, да. оставались безбрачными. Да. Да.
0: Пишет, угу. пишет.
1: Да, да.
0: Причем в этих посланиях он пишет, впрочем, я говорю, а не Господь. Он очень четко пишет, что где он говорит, где Господь. И он пишет, что это не запрет вступающим в брак воздерживаться от брака. Это не в качестве запрета. Он пишет о служении, он пишет о посвящении, и он говорит о том, как это может лучше получиться. То есть у семейному человеку сложнее будет, потому что семья, круг обязанностей. Но тут же он четко пишет, в этом же послании Коринфской церкви, он говорит, но если кто будет разжигаться похотью или еще что-то, да, то во избежание блуда каждая жена имеет мужа, каждый муж имеет жену. Очень четко. То есть вот где Господь эти темы затрагивает в Священном Писании, да, он как бы показывает, что это не полный тотальный запрет. Угу. Это он разграничивает, что если вы хотите глубже и более посвященно служить, да, такая опция, скажем так, есть. Угу. Но нужно быть к ней готовым. Не всем это дано. Угу. Также о питании. Посмотрите, когда Господь говорит о питании в Слове Божьем, да, он четко различает на чистую и нечистую пищу. Здесь чистая пища, она конкретно проговорена в Левит, в 11 главе, в Второзаконии, также книга 14 глава, нам все это рассказывает. Четко написано, есть питание хорошее, есть нехорошее. Послание к римлянам апостол Павел затрагивает эту тему уже в новозаветней церкви, потому что появлялись люди, которые выступали против идоложертвенного. Ну, что такое идоложертвенное? Это, знаете, на рынках продавалось мясо, которое было посвящено идолам, и жрецы потом через подельников, через посредников переправляли мясо на рынок, оно стоило дешевле, оно не было плохим, но было посвящено идолам.
1: Угу.
0: И вот христиане некоторые стали теперь перед такой дилеммой. Мясо, которое было чистых животных, которые по Библии разрешены, но это мясо было посвящено идолам.
1: Угу.
0: Его можно есть или нет?
1: Да.
0: И вот много других было нюансов, которые в это время, с которыми столкнулась Новозаветная Церковь. Но вот здесь же, смотрите, когда говорит апостол Павел, мы этот текст уже прочитали, когда он говорит о Писании, он говорит, а потому что освящается Словом Божьим и молитвою, 5 стих.
1: Да.
0: Когда апостол Павел говорит о питании, говорит о воздержании от какой-то пищи, он четко указывает на ориентир, что первое, питание, которое мы можем расценить пригодным и нужным, оно должно освящаться Словом Божьим. Что значит? А мы уже вспомнили и книгу Левит, и книгу Второзакония, другие места. И Господь четко пишет, какое питание полезно, какое не полезно, мясо полезно, не питание, какая лучшая пища, да, должно освящаться Словом Божьим и молитвою. Вот Господь через апостола Павла к Тимофею как бы наставляет и говорит, если кто-то тебе вот так огульно будет что-то запрещать или mm-hmm. через тебя на других, вот это нельзя, в брак нельзя вступать. Есть же Слово Божие, которое mm-hmm. очень четко отвечает на эти вопросы.
1: Можно ли идоложертвенное это в итоге есть? Павел позволяет, потому что у него же есть еще места в его посланиях, где он с оговорочкой там.
0: Да. Вы знаете, вот что касается апостола Павла, вообще апостол Павел был очень деликатным человеком. Да, у него есть в посланиях, скажем, места, где он может конкретно очень выразиться, и в оригинале это особенно видно греческого текста, но будучи образованным, ученым человеком, опытным человеком. Апостол Павел, он всегда пытается показать следующий стиль. Он вначале говорит о том, что вообще есть.

есть, какие есть моменты в заблуждении, еще что-то. Он показывает и отвечает на вопрос, как Слово Божие реагирует на все эти моменты. Но апостол Павел никогда не делает, собственно, как и Господь Слово Божие, выбор за человека. И помните, как он пишет, что если брат мой будет притыкаться, я не буду есть мясо вовек, если кто-то там притыкается. Да, в другом месте он скажет, все, что на торгу,

0: которое предусмотрено Словом Божьим. Но апостол Павел всегда говорит о том, что не надо вместо человека принимать решение. И это очень верно. Потому что если кто-то купил это идоложертвенное, что-то из него сделал и ест с удовольствием, а другой будет есть и мучиться в совести своей, то все, что не по вере апостол Павел напишет, грех. То есть раз ты вот, ну, ешь и мучаешься.
1: Ну, то есть если совесть зачем? Тебя твоя обличает, ты потом себе не находишь места и жалеешь, лучше и не ешь. Да. А так можно, да?
0: Вот это зрелая позиция, зрелая позиция апостола Павла. И я думаю, что это правильно, когда мы общаемся с людьми, мы можем показать, как говорит Слово Божие. Мы говорим, что Слово Божие вот это разрешает, от этого предостерегает воздержаться, но при этом выбор должен остаться за человеком. Вот у нас, знаете, вот был такой опыт, я только начинал служение как пастор, и у нас у одной сестрички, ее дочь ожидала ребенка. Это был уже второй ребенок в семье, она была замужем, и это была очень сложная беременность. И сложная ситуация была в том, что рожать ей нельзя было, по показаниям, а кесарево сечение, вот это операбельное вмешательство, операбельное, как бы тоже было невозможно, потому что сосуды проходили в ней так, ну, в общем, очень сложно, там, что невозможно было без угрозы для жизни сделать эту операцию. И начиная на начальной стадии, ей там консилиумы, врачи собирались, и они все ей сказали, вам нужно делать аборт. То есть, если вы хотите себя сохранить для семьи, себя сохранить как мать для своего первого ребенка, вам нужно отказаться от идеи рожать второго ребенка. Это в любом случае как бы закончится очень печально. И, естественно, был вопрос, что делать, идти на это или нет. И вот мы читали с этой семьей Слово Божие, смотрели многие места, говорили о заповеди «Не убей», но мы сказали, наша церковь говорит о том, к чему призывает Господь, но выбор вы должны сделать сами. Мы будем с вами молиться, и мы будем просить силы, чтобы и видение для вас от Бога, чтобы Он помог вам сделать правильно. Вот так говорит Господь. Вот к этому Он приглашает. Но вы должны сделать выбор. И знаете, вот эта женщина, она приняла решение идти до конца. И было кесарево сечение, и хирург какой-то опытный, там вообще не решались. Он сказал, что скальпель прошел прямо рядышком. То есть вот, ну вот с артерии прямо там сложно все было, и все получилось. И тот ребеночек уже давно взрослая женщина, и у нее свои детки. Да? Но опять-таки я хочу сказать, что в истину, вот истинное учение, понимаете? Вот мы заходим еще на одну тему. Мы читаем во втором послании Коринфской церкви, в третьей главе, следующие слова, 18, «Где Дух Господень, там свобода». То есть Господь скажет тебе, как правильно. Господь покажет. Господь тебя призовет. Но ты должен будешь сам принимать решение. В отличие от всего этого, те обольстители, о которых пишет апостол Павел, они запрещают. Они что-то решают за человека. Они несут какое-то учение, которое совершенно не согласуется со Словом Божьим.
1: Но я почему-то сейчас вспомнила о том, что говорил Иисус еще книжникам и фарисеям, что они возлагают на своих собратьев неудобно носимые бремена. Хотя это были учителя закона, они в совершенстве знали богословие, они действительно могли научить истине, наверное, но все-таки, ну, истина была, но все-таки была еще очень большая часть тех якобы истин, которые надо соблюдать, было, по их мнению, но это было вообще не нужно и не обязательно.
0: Да.
1: И вот, наверное, наличие огромного количества запретов, каких-то догм, оно часто от нас загораживает самого Христа. Вот эту чистоту учения. Мы уже обращаем внимание, условно говоря, на номера машин, вот, вместо того, чтобы обращать внимание на Бога.
0: Да. Вы знаете, очень правильно было замечено, потому что есть две главные вещи, которые хотел бы преследовать враг, создавая все новые и новые лжеучения. Первое – это отвлечь людей от Христа. И второе – отвлечь от Слова Божьего. Потому что Слово Божие – это… Ну, Христос – это воплощение Слова Божьего. Восстание на небе сатаны началось именно с этого. Он позаведовал Христу. Поэтому все его попытки – это как бы уничтожить авторитета Иисуса Христа. И вот сколько

0: Я общался с людьми, причем других религиозных течений. Я замечаю эту тенденцию. Везде прослеживается вот этот почерк. Библия – это не совсем та книга, которой как бы можно доверять. Первое, о чем они говорят. Второе – Христос, да, это хорошая личность, но он пророк, он просто человек. Uh-huh. Недавно, буквально 2 недели назад, беседовал еще с одним человеком. У него своя теория, он говорит, на кресте умер не Христос. Uh-huh. Умер один из его учеников, uh-huh. который был на него похож. И я вот прослеживаю вот этот почерк. И во многих местах Писания мы это с вами увидим. Как и читали во втором послании к Фессалоникийской церкви. Апогей, да, или кульминация вот этого обмана будет в следующем. Когда будет второе пришествие Иисуса Христа. Дьявол сделает все перед этим, чтобы сымитировать второе пришествие Иисуса Христа, для того, чтобы люди подумали, что пришел Христос, а это будет явление сатаны, и чтобы они поклонились не Христу, а сатане. Но это отдельная тема, угу. которая, наверное, больше касается второго пришествия Иисуса Христа. Угу.
1: Итак, мы должны внимательно все-таки читать Слово Божие, чтобы понимать истину. Ну и молиться, конечно, чтобы Бог нас уберег. Да. От обольщений. Итак, Иван Ильич, я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо большое вам.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
2: «Любите врагов ваших», — сказал однажды Иисус. А зачем любить врагов? Зачем, превозмогая себя, любить тех, кто причинил зло? И если уж любить врага, то как? Испытывать к нему добрые чувства, как к лучшему другу, или по-другому? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, собственно, любите врагов ваших. Ну, это, собственно, часть Нагорной проповеди Иисуса. И больше того, он дальше, собственно, сказал, как любить.
3: Благотворите нуждающимся, молитесь за обижающих, прощайте обижающим вас, подставьте вторую щеку. Знаете, это невозможно сделать, когда ты исполнен ненависти. Вообще, любовь – это проактивная позиция. То есть это проактивная позиция изменения окружающей тебя действительности, изменения мира. Мы говорили уже о том, что я либо властью своей пытаюсь менять других людей, но это приводит только лишь к вражде и к разочарованиям. Либо Господь предлагает путь любви, любовью. И когда мы с любовью относимся к человеку, он постепенно меняется, оттаивает его сердце. Помните, такой текст есть, как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. То есть как мы относимся к другому человеку, так и он будет относиться к нам. Это проактивная позиция изменения людей, тех же самых врагов, окружающего мира. Вообще, любите врагов – это про то, куда мы стремимся, куда мы погружаемся. Либо мы еще больше уходим в пучину ненависти, зла, вражды, либо мы стремимся вот к состоянию взаимопонимания, взаимного принятия.
2: Ну, как вам сказать, многие люди, ну, есть даже поговорка такая: «Я не злопамятный, отомщу

0: и забуду. То есть вот этот человек совершает зло против меня вот прямо сейчас. И что в ответ? То есть я как-то этому противостоять, противодействовать должен или нет? Или я просто проявляю вот такое вот всепрощение, любовь, да, ну...
1: Ну, вопрос-то в том, как этого достичь, да. То есть мы обычно реагируем так, как уже настроены, изначально настроены. На работе ли это случай, дома ли это случай, да. Пришел кто-то, если вы работаете с людьми, начинает на вас ругаться, обвинять вас, претензии какие-то предъявлять необоснованные, да. Если вы в поликлинике врач или учитель в школе, родители какие-то претензии, или просто в общественном транспорте. Какую-то агрессию проявляет человек к вам. Угу. Ну, я-то понимаю, что он неправильно говорит.
0: Но одно дело вербальная претензия, которую, ну да, она обидна, она там, ну, она вызывает во мне там негативные чувства и так далее. Но я их подавляю просто потому, чтобы, ну, как сказать, чтобы слово за слово тут...
1: А ты абстрагируешься от этой агрессии.
0: Смертоубийство не произошло, да, в конечном итоге.
1: Отстраняешься от этой агрессии. Это правильная защитная реакция. То есть мы не должны играть вот на этой волне агрессии, ненависти взаимной, да, проявлять...
0: Ну, это, в общем, понятно. Больше того, человек, который способен противостоять вот такому, ну, словесному нажиму, ну, или какому-то такому, скажем, эмоциональному нажиму, это, в общем-то, можно сказать, что этот человек сильнее просто.
1: Да.
0: То есть он не поддается, он сохраняет...
1: Эмоционально-психологически сильнее.
0: Да, то есть он сильнее. Он победил уже тем, что он не ответил на провокацию. То есть это понятно.
1: Как еще есть такое в притчах написано, владеющий собою,
0: да,
1: лучше завоевателя города, сильнее. Потому что мы одерживаем победу. Это эмоциональный интеллект, о котором сегодня много говорят. И, конечно же, здесь речь идет о том, что Бог дает нам эту внутреннюю победу. Ну, либо ты сам как-то вот развиваешься в этом, но... Священное Писание говорит о том, что Бог нас возвышает, спасает из этой пропасти греха. И только когда ты находишься не вот в этой вот среде агрессии, когда ты со стороны смотришь, когда ты извне, когда Бог тебя возвысил, и ты это понимаешь, что Господь тебя возвышает в этом спасении, тогда ты можешь немножко отстраниться и не играть вот по этим правилам агрессии. Тогда ты можешь прощать, тогда ты можешь любить, благословлять. Вот смотрите, текст говорит, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за них. Ведь это же позиция человека, который находится как бы немножко выше. Но не в гордости своей выше, а выше вот в понимании, в осознании. Человек, находящийся в агрессии, обвиняющий тебя, ругающий тебя, наезжающий, как говорится, да? Он находится вот в этой вот пучине греха, зла, ненависти. Ты, если все это видишь, осознаешь, ты вне ее, ты выше этой агрессии, и только находясь выше нее, ты можешь спокойно смотреть на этого человека, отстраниться отстраненно и не реагировать той же ответной агрессией.
0: Все-таки это еще как-то понятно, когда здесь агрессия вербальная. Когда, ну да, ну вот так произошло, мы сдержались, ну то есть я сдержался, я при этом не наговорил в ответ ничего там и так далее. Это как-то понятно. Но ведь есть другая ситуация. То есть Иисус говорит, молитесь за обижающих, ну да, а дальше что? Какой там, что там надо делать? Благотворите кому?
1: Ненавидящим
0: и так далее.
1: Те, кто гонит вас.
0: Дело в том, что, да, вас гонят, это уже не слова.
1: Нужно просто понять, что человек гонит.
0: Это уже реально.
1: Человек что-то неправильно делает. И вот когда ты понимаешь, что человек делает что-то неправильно, вот из этого своего понимания ты можешь относиться снисходительно к грешнику, к человеку, который погружен в эту ненависть, в эту агрессию. Только когда ты вне ее, ты можешь ну,

0: неким состоянием жалости относиться к миру греха.
1: Знаете, наш мир, к сожалению, таков, что если вас бьют, ну, реально бьют, то не отвечать на это, не предпринимать каких-то ответных действий, это почти всегда проигрышный вариант. То есть вы становитесь терпилой, ну вот так вот, нехорошим словом. То есть вы становитесь терпилой, на котором можно ездить.
0: Причем бьют это не всегда физически, это иногда эмоциональное какое-то давление, словами.
1: Чаще даже не словами, а какими-то действиями, то есть не физически вот вас ударили, да. Но вам нанесли
0: какое-то
1: ущерб.
0: Давление, да, какое-то.
1: Но вам нанесли ущерб, у вас что-то отняли, вам что-то, ну, как сказать, у вас забрали то, что вам по праву принадлежит.
0: Тот же самый авторитет.
1: Да.
0: Исказили твои слова.
1: Да, да,
0: исказили...
1: да. У вас забрали то, что вам по праву принадлежит. Например, даже так, ну вот в какой-то... ну, скажем, вы выполнили какую-то работу, а плоды этой работы присвоил другой
0: да,
1: человек.
0: Там бывает еще такое. Ну, здесь как быть выше всего этого? Во-первых, это умение обозначить собственные границы, которые другой человек не имеет права попирать. То есть твои права, ты можешь о них сказать, ты можешь их обозначить, чтобы другой не посягал.
1: Ну, обозначил.
0: Вот.
1: Эта граница, она существует, понимаете, вот граница, она существует тогда, когда есть кто-то, кто эту границу охраняет.
0: Да.
1: То есть, ну, если ее никто не охраняет,
0: и здесь
1: то...
0: другой момент. Дело в том, что мы не можем же воевать со всеми.
1: Нет.
0: Чем больше ты воюешь, чем больше ты проявляешь агрессию, тем больше она будет в твоей жизни проявляться.
1: Да.
0: И Господь говорит, очень хороший текст есть, «Мне возмездие, я воздам». То есть, отдайте все в руки Божьи. Это путь... Это выход. То есть, когда, если мы понимаем, что находясь вот в этой вот состоянии вражды, агрессии, какого-то непонимания, непринятия, злобы, мы еще больше погрязаем в этом грехе, если мы это понимаем, тогда мы начинаем доверять Богу, что только действительно Бог извне может решить это состояние. А нам лучше отстраниться и не участвовать в этом противлении, потому что это будет война, это будет выяснение отношений. Ничем хорошим не закончится.
1: Бывает...
0: Начнут ругаться, обзывать друг друга, обвинять и ходить обиженным всю жизнь. Зачем это?
1: Вот тут, я думаю, надо еще поставить вопрос, кто тогда такой враг? Бывает ситуация, когда враг настроен на следующее. Ему не важно, что с вами в конечном итоге произойдет. Да хоть... ну, извините, нехорошее слово, хоть сдохните тут вообще. А я добьюсь своего, я буду добиваться любыми средствами. И вот что делать?
0: Не отвечать? У нас всегда есть выбор. Либо находиться с этим человеком...
1: Отдать ему эту площадку, условно говоря.
0: Либо находиться с этим человеком в сотрудничестве, либо уйти от этого человека подальше и делать свое дело без него.
1: А если он пришел?
0: Ну, обозначить какие-то свои границы. Понимаете, сейчас без практических ситуаций, без конкретных ситуаций мы не можем говорить о том, как поступить, потому что ситуации бывают разные. Но когда мы находимся в такой сложной ситуации, во-первых, мы молимся за человека. Мы молимся для чего? Мы молимся, чтобы Господь его поменял. Это не всегда правильная позиция. Но даже если мы не понимаем, что Бог будет менять не его, а нас будет менять, мы молимся все равно о том, чтобы Бог изменил эту ситуацию, изменил этого человека. Но это уже хорошо. Мы отдаем таким образом эту проблему в руки Божьи. И вот это доверие Богу. Бог начинает действовать, Бог начинает действовать, Господь начинает действовать только тогда, когда мы Ему отдаем в Его руки. Если же мы сами в эту вражду вступаем, в эту агрессию вступаем, то Бог стоит вне, смотрит и говорит, ну что, когда ты доверишь мне решать этот вопрос? Вот этот вот очень важный момент. Научиться доверять Богу. Не вступать в ответную агрессию. Для этого нужно отстраниться и увидеть, что ты уже спасенный. А люди, которые агрятся, они в пучине греха, они, ну их пожалеть можно. Если ты внутренне не дал

0: оценку их поведению, их состоянию, то ты вместе с ними. Надо внутренне понять человека, что он находится вот в этом вот состоянии греха, в состоянии ненависти, злобы, а тебе отстраниться. А Иисус нам советует: благословляйте, молитесь, благотворите. То есть это активная позиция, когда ты можешь влиять. Но это не значит, что ты будешь испытывать чувство любви, да, к человеку, который причинил тебе вред, украл что-то, насилие проявил, даже просто плохое отношение или какие-то вредоносные действия на работе предпринимает против тебя, против твоего авторитета. Это не значит, что ты будешь испытывать чувство любви, но ты можешь испытывать состояние жалости, понимания, и это тоже проявление любви. Кто сказал, что жалость — это не любовь?
1: Ну,
0: жалость. Да, люди не хотят, чтобы их жалели, они считают себя униженными.
1: Жалость, да, это такое унизительное, в общем-то. Если я проявляю жалость, то значит, я сразу ставлю себя выше этого человека.
0: Бог нас ставит выше греха, Он превозносит нас. Если человек сам находится в этом состоянии греха и ненависти, он находится в этом состоянии унижения, греховного унижения. И нам всего лишь нужно оценить, что делает Бог и что делает грех.
1: Ну, то есть я еще и понимаю, что если человек движим грехом, то, вообще говоря, он погиб.
0: Да, и здесь вот состояние понимания и некое состояние жалости. Любовь, она не всегда испытывает восхищение. Иногда в некоторых ситуациях это жалость, это сострадание. Например, вы видите человека, коллегу, вы же не испытываете ему такое вот эмоциональное восхищение как предметом искусства. Вы помогаете, проявляя любовь. Да? То есть, но здесь не идет речь о эмоциональном восхищении. Или младенец родился, у вас ребенок, твой ребенок родился, младенец. Вот, новорожденный. Он еще не тот красивый пупсик, который будет через год.
1: Да, такой. Он вполне себе.
0: Такое, да. Какое-то сморщенное существо, которое, ну, женщина любит вот эмоциями, а мужчина, ну, больше понимает, может быть, понимает, что это твое, и испытывает какое-то состояние жалости и заботы, нежели чем эмоциональное восхищение, как от предмета искусства или чего-то такого вот состояния любви к жене, к возлюбленной.
1: Понятно.
0: Поэтому любовь, она проявляется по-разному. И здесь нужна проактивная позиция против своего же состояния ненависти. То есть, если тебя обижают, если тебе плохо относятся, начни делать добро. Начни здороваться с теми, кто плохо на тебя косо смотрит. Независимо от их мнения, от их оценки, не будь зависим от их слов. Здоровайся, желай благословений, желай удачи, успеха. Пускай вот это будет не на словах. У нас проблема в христианстве, проблема в том, что мы все свели к теории, к словам. Любите, и вот мы в голове пытаемся понять, как это любить. А Иисус же говорит в конкретных вещах: благотворите, молитесь, помогите, позаботьтесь. То есть это конкретные проявления. Ты сделай то, что будет полезно для другого человека. Даже если тебе это сейчас не хочется эмоционально, но ты это делай, потому что любовь больше, чем эмоции. Любовь — это конкретные принципы, заботы, ценности. Учись. То есть нам нужно не ждать эмоционального какого-то подъема, а нам нужно учиться этой любви, учиться ценить другого человека, учиться заботиться, учиться помогать, проявлять какую-то нежность, любовь. Ну, если мне не будут напоминать, что цветы нужно дарить жене чаще, праздники напоминают, то наше свойство забывать. Мы забываем. Нам нужно учиться проявлять любовь.
1: Спасибо большое, Вениамин. Дорогие друзья, для нас есть рекомендация: не быть побежденными грехом, но побеждать грех любовью. Не отвечать на какие-то нападки, но проявлять к человеку сострадание и, возможно, жалость. Это делает нас победителями. Всего доброго. До свидания.

На рассвете Иисус снова пришел в храм. Вскоре собрался вокруг Него весь народ. Тогда Он сел и стал учить. Тут привели к Нему книжники и фарисеи женщину, уличенную в прелюбодеянии. Поставили они ее на виду у всех и сказали Иисусу: «Учитель, эту женщину застигли на месте преступления, она изменяла мужу. Моисей повелел нам побивать таких камнями, так записано в законе. А что ты скажешь нам?» Они говорили это, чтобы поймать его на чем-нибудь и обвинить. Иисус склонился и стал писать что-то на земле пальцем. Но от него продолжали добиваться ответа. Тогда он выпрямился и сказал им: «Пусть тот из вас, кто без греха, первым бросит в нее камень». И снова склонился и продолжал писать на земле. Услышав такое, стали они расходиться один за другим. Самые старшие ушли первыми. В конце концов остался только Иисус и женщина, так и стоявшие там, где поставили ее обвинители. «Женщина, где они?» – подняв голову, спросил он. «Никто не осудил тебя?» «Никто, господин», – ответила она. «Не осуждаю я тебя», – сказал Иисус. «Ступай домой и больше не греши отныне».

если б каждое колено преклонилось перед величием и мудростью Творца, и все уста в благодарении слились за ту любовь, что явлена с креста, за ту любовь, что мир объять готова, и всех понять, и каждого простить, и неустанно взглядом, жестом, словом учила нас, как ближнего любить.

Вот сегодня я попробую с вами вместе рассмотреть несколько вопросов, и тема моей проповеди называется «Вечеря в адвентистской традиции». «Вечеря в адвентистской традиции». Но под словом «традиция», я еще разочек напомню, это форма передач, содержание. И позвольте еще раз напомнить, Евангелие – это содержание. А традиция – это что? Это форма. Вот традиция какая-то, ну, какой-то обряд, да, или священнодействие, или какое-то установление, или сложившийся порядок, церковь устанавливает именно его потому, что она хочет сохранить веру, благую весть, передать ее через вот определенные установления. Давайте прочитаем в начале основание веры адвентистов седьмого дня о вечере Господне. Вот прям как оно звучит на самом деле. Вечере Господне – это участие в принятии символов тела и крови Иисуса как выражение веры в Него, нашего Господа и Спасителя. При совершении этого священнодействия Христос присутствует среди Своего народа, встречаясь с Ним и укрепляя Его. Участвуя в обряде, мы с радостью возвещаем смерть Господа, пока Он не придет снова. Подготовка к вечере включает в себя самоисследование, покаяние и исповедание.

Исповедание грехов. Служение омовения ног установлено великим учителем как знак обновления и очищения и как выражение готовности служить друг другу в христоподобном смирении, содействуя соединению в любви наших сердец. Служение вечери открыто для всех верующих христиан. Вот так звучит формулировка. Во что верят адвентисты седьмого дня? Да? Вот во что они именно верят? И какие моменты я хотел бы здесь подчеркнуть? Первое. Давайте мы поговорим о названии. Второе. О чистоте. Третье. О самом понятии празднования. Четвертое. Об открытости. И пятое. О благотворительности. Таких пять моментов коснемся. На самом деле у нас есть, так скажем, целый год с тем, чтобы познакомиться вообще с адвентистской традицией. Ну, почему год? Потому что в течение этого года я буду перед каждым причастием буду говорить проповедь, которая будет посвящена именно тому, как в адвентистской традиции было принято. А почему вообще я делаю на этот акцент и упор? Ну, как в самом начале примера, дело в том, что фактически в каждой церкви, в которой я был пастором, мне приходилось людям доказывать, что то, что я хочу осуществить в церкви, так верит адвентистская церковь. То есть я приезжаю в церковь, начинаю церковь учить тому, во что верит адвентистская церковь во всем мире, а мне адвентисты начинают говорить о том, что не так все. И получается очень интересная картина, что в России сами адвентисты даже не знают, во что верит адвентистская церковь. Даже сами адвентисты не знают ни церковного руководства, и, ну, иногда даже служители не знают руководства для служителя, что вообще там написано. О чем говорится? То есть возьми документы официальные, посмотри, что там написано, читай, вникай, изучай. Но люди что-то приняли, во что-то поверили, что-то уже закрепилось, устоялось, сложилось, и люди так стали делать, так стали верить, не обращая внимания на то, во что вообще верит сама церковь. Да? И получается, приходится мне, адвентистскому пастору, в адвентистской церкви, приходится переучивать людей и доказывать им, что я не дурак, что я не еретик, что я не ввожу какое-то новшество, придуманное мною, что так всегда адвентистская церковь понимала, верила и считала. Итак, по поводу названий. Ну, знаете, удивительно, но иногда даже к названию начинает придираться. Да, доктрина нашей церкви называется «Вечеря Господня». Вот именно так. Но это не означает, что в ее документах, например, мы находим такие названия, как «Святая Вечеря» или просто «Вечеря», или «Причастие», или просто «Святое Причастие». Или даже иногда Евхаристия. И церковь не отрицает в своих названиях использовать разные названия. Почему? Потому что, ну, если мы откроем первое послание к Коринфянам вообще и посмотрим на 10-11 главы, именно греческие тексты, то мы увидим, что сам апостол Павел, ну, просто использует разные элементы. Например, слово «Евхаристия» используется в 11 главе, когда апостол Павел говорит о том, ну, используя, да, это выражение, 24 стих, «и возблагодарив». Например, здесь используется именно слово, глагол «евхаристео», да, то есть «благодарить». И отсюда, от этого слова, произошло название вот этой формы, когда мы благодарим Бога за то, что Он совершил для нас. То есть Евхаристия. Мы благодарим. Это служение благодарности Богу за то, что Он совершил в нашей жизни. Что Он прощает наши грехи. Что Он принимает нас, обновляет нашу жизнь. Что Он дает нам надежду, дает силу побеждать и жить праведной жизнью. Да? Слово «причастие», оно используется в греческом тоже слове. В 10 главе, где апостол Павел говорит, когда задает вопрос, например, «чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение?» Вот оно слово «кайнонея» греческое, которое можно переводить как «приобщение», «общность», «причастность», «причастие». Отсюда потом и потихонечку переходит это название, этот термин. Ну и, конечно же, «вечеря Господня» – это термин, который мы видим встречается
у самого апостола Павла в 1.

11 главе, в 20 стихе, где он говорит: «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Вот здесь используется дословно «ужин Господа» или «ужин Господень». Да? Вот эта фраза. Но мне приходилось иногда объяснять, что, например, слово «причастие» — в этом нет ничего плохого. Адвентистам седьмого дня, когда они говорили: «Нет, вечеря Господня так названо, и так и будет». Любое слово другое или выражение – все, это что-то неадвентистское. Причастие, вечери Господне, святая вечеря, святое причастие – это нормальные термины, которые просто говорят о том, о каком-то действии, которое совершает Бог вот на этом событии. Да? Дальше. Так, с названием немножко разобрались. Теперь с чистотой. Тоже очень интересный момент. Некоторые привыкли, что вечеря в адвентистской церкви происходит как часто, скажите, пожалуйста? Раз в квартал. И кто-то дает, даже, ну, использует такую формулировку: «Вечеря Господня в адвентистской церкви должна происходить раз в квартал». Все. Братья и сестры, давайте мы посмотрим на апостола Павла, на 11 главу, и с вами прочитаем слова апостола Павла. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, то что? Смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Даже в самом Священном Писании нету ни одного повеления, ни одной заповеди и установления Господом, что мы должны вечерю Господню праздновать раз в квартал. Где такое повеление в Библии написано? Нету нигде его. И адвентистская церковь изначально, на самых ранних этапах, поняла это, восприняла и говорила всегда о том, что нету какого-то установления, когда мы празднуем вечерю Господню. Вы знаете, что есть адвентистские церкви, которые вечерю празднуют в пятницу вечером. Есть, которые в субботу вечером празднуют. Есть в России, которые когда? Именно на субботнем богослужении. Мы в любой день, в любое время можем с вами собраться и провести вечерю Господню. Не обязательно в субботу и не обязательно в этот день. Да, церковное руководство говорит о том, что желательно, чтобы вечеря совершалась на субботнем богослужении. Почему? Потому что в основном люди приходят в это время на поклонение Богу. И это удобно, да, чтобы там, именно на богослужении, и совершить обряд вечери Господней. Но на самом деле мы не ограничены ничем. И не обязательно раз в квартал. Мы можем с вами проводить вечерю и раз в месяц. Кто нам запрещает это делать? Где запрет стоит на то, когда, в какое время это совершать? Мы можем даже вечерю проводить по домам, и в этом нету никакой проблемы, чтобы это сделать. Правильно или нет? Или есть, что обязательно в церкви, обязательно в храме, на этом святом месте и больше нигде? Нет, братья и сестры. Вот здесь важно понять, что мы по какой-то непонятной причине унаследовали что-то, что-то в наших головах засело, установилось и где-то сидит. Непонятно, а где, откуда это взято, кто это повелел, кто это установил. Но почему-то святые люди, праведные, готовы биться за это, за какой-то вот такой порядок, который вообще ни Богом не установлен, ни даже самой церковью не установлен, да? И об этом даже в руководстве для служителей написано, что в адвентистских церквях принято проводить причастие на богослужении раз в квартал. Принято обычно в последнюю субботу. Церковное руководство говорит о том, что это должна быть вообще предпоследняя суббота квартала. Но некоторые последнюю субботу, кто-то в начале субботы нового квартала. И недавно исследование Генеральной конференции показало, что в разных странах мира адвентисты проводит вечерю Господню или причастие, знаете, как? Каждое богослужение, то есть раз в неделю. Да, есть такие страны, есть такие регионы, где адвентисты проводят вечерю Господню каждое раз в неделю. Они собираются и проводят вечер. В чем проблема? Я не говорю о том, что... давайте, вот, я смотрю, так некоторые уже напряглись.

Да? Я говорю сейчас не о том, чтобы мы не цеплялись за что. Когда суть традиции, что скажите, пожалуйста? Благая весть. А сама традиция – это форма. Если мы цепляемся за форму и держимся за нее, то мы кто? Формалисты или традиционалисты, потому что мы держимся за традицию. Но если мы понимаем суть, и эта суть побуждает и двигает нами, вот тогда в совокупности мы что-то меняем или совершаем и делаем, то мы делаем осмысленно, потому что мы в это верим. Теперь по поводу празднования. Тоже очень интересный вопрос. Так получилось, что в адвентистской церкви почему-то вечеря Господня – это самый печальный обряд, который когда-либо совершается, в России особенно. И я понимаю, с чем это связано. Возможно, это связано с определенным путем русского народа, как иногда часто говорят, многострадальный русский народ. Да, с его судьбой, с долей, которая выпала на его плечи, путь, который проходит русский народ, и, возможно, сам менталитет русский такой, что страдание всегда воспринимается как некая духовность. Вот если я страдаю, то это надобно и угодно кому? Господу. Поэтому чем скорбее будет вечере Господне, тем она будет какой? Духовной. А радость? Радость пред лицом Господа – это что? Это ересь, пастор. И ты еретик, что за упомянул слово «радость». А радость это заговорил. Но, друзья мои, радость – это тоже духовно. Или я что-то не то говорю? Радость в Господе – это духовно или это не духовно, скажите? Вот вы понимаете, о чем? Как сидит в голове менталитет? В основе нашей традиции лежит благая весть. Не скорбная весть, не траурная весть, не печальная весть, а какая? Радостная, благая, хорошая весть. Она лежит в основе любого обряда и любого вероисповедания. Если вы подзабыли, то я вам рекомендую, почитайте, пожалуйста, внимательно еще раз послание, первое послание к фессалоникийцам, где апостол Павел как раз об этом и говорит, где благая весть. Или первое послание к Коринфянам, да, 14 глава, вспомните, пожалуйста. Ой, не 14, а 15, где апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и которым вы утвердились, которым вы и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, да? Ибо я первоначально принял то, что и вам передал». Помните, принял и передал. Мы говорили о том, что эти два глагола, которые соответствуют глаголам каким? Именно передача традиции, предание. Павел передает благую весть, ее суть. Передает устно, передает письменно, передает через установление вечери Господней и так далее. Вот. И давайте мы посмотрим на документы нашей церкви. Я понимаю, что сейчас кто-то мне не поверит и скажет: «Слушай, это все-таки опять твое чего-то придуманное». Вот церковное руководство, 160-я страница, говорит про вечерю Господню, что оно обязано быть наиболее святым и радостным событием для общины пастора и пресвитеров. Скажите, пожалуйста, вечере Господне, сам этот обряд, каким обязан быть? Даже вот такая формулировка интересная стоит в церковном руководстве. Обязан быть каким? Святым, не спорю, действительно, это важно. И каким? И радостным событием. Для кого? Пастора, пресвитеров, а еще для кого? Для всей общины. Читай дальше церковное руководство, 164-я страница. Почему именно церковное руководство, братья и сестры? Ну, потому что церковное руководство отражает практику церкви, ее веру и ее практику. И это официально утверждено с нашим съездом или собором.

Святая. Святая вечеря. Видите, какое слово используется в церковном руководстве? Святая вечеря. Нельзя говорить, надо только вечере Господне. Нет. Видите, вот вам и пожалуйста. Святая вечеря должна быть торжественным событием, не создающим у ее участников мрачного настроения. Ты-дин! Братья и сестры, еще раз успокоимся и внимательно слушаем. Святая вечеря должна быть торжественным событием, не создающим у ее участников... Чего не создающим у его участников? У ее участников чего, скажите? Мрачного настроения. Все ошибки исправлены, грехи прощены, вера укреплена. Это время торжества. Пусть звучит бодрая и радостная музыка. Что? Да, так и написано в церковном руководстве адвентистов седьмого дня. В документе официальном, который признан всей Всемирной Церковью по всему лицу земли, и которым любая церковь должна руководствоваться. Не тем, что сказал какой-то пастор, пусть даже очень почетный, и у него большие погоны, и можно перед ним склониться, перед его сединой и так далее. Вот официальный документ. Это то, чем нужно руководствоваться. Дальше идем. Пусть звучит бодрая и радостная музыка. Служение должно заканчиваться на оптимистичной ноте. Например, исполнением музыкального произведения или общим пением, после чего все расходятся. И посмотрите теперь на руководство для служителей, страница 265, цитирую. «Вечери Господни – это полные радости и предвкушение совершения священного обряда и исследования сердца». Полные радости. Дальше. А теперь «Желание веков». Знакомо, кто автор «Желания веков»? Эллен Уайт. Читай на 659 странице. «Но служение вечери не должно быть временем печали. Оно установлено не для этого. Когда ученики Господа собираются у Его стола, им не следует скорбеть о своих поступках, размышлять над своим прошлым опытом духовной жизни, каким бы воодушевляющим или, напротив, удручающим он ни был, вспоминать о разногласиях со своими братьями. Для этого существует подготовительное служение, самоисследование, исследование греха, исповедание греха, устранение разногласий. Все должно быть сделано когда, скажите, пожалуйста? Когда? Заранее. Заранее. Это вот сейчас нужно разногласия устранить. Сейчас. А уже на вечере прийти. А мы что делаем иногда? Мы приходим на вечере и начинаем какие-то разногласия устранять. И после этих устранений разногласий что больше становится? Еще больше разногласий. Нет, надо их заранее, задолго. Вот вы знаете, когда будет вечере, да? Вот уже заранее пытаетесь разногласия. Вам что-то не нравится? Что-то вас корежит, коробит в человеке, да, что-то? Ну, подойдите, попробуйте выяснить отношения, разберитесь, пообщайтесь и тому подобное. Может быть, вы предвзято судите о человеке, смотрите предвзято на человека, у вас стереотипы какие-то сложились. Понимаете, шаблоны определенной установки. Дальше читаем. «Теперь мы пришли на встречу со Христом. Мы должны стоять не в тени креста, а в Его спасительном свете и открыть душу ярким лучам солнца праведности». Это не я, кстати, сочинил, это Эллен Уайт. Можете проверить. «Желание веков», 659 страниц. Проверяйте. Дальше читаю. «Очистив сердце драгоценнейшей крови Христа, полностью осознав Его невидимое присутствие, мы должны услышать Его слова: „Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам“». Итак, на этом на все. На самом деле я бы привел еще больше цитат из разных документов нашей церкви, которые показывают о том, что на самом-то деле мы празднуем вечерю Господню. Это праздник, это торжественное богослужение. Оно наполнено радостью, надеждой на встречу с Господом. Потому что здесь мы пришли как прощенные и спасенные. Так ведь? И еще раз, мы пришли праздновать.

Да, вспоминать смерть Христову, безусловно, но вспоминать-то смерть Христову умершего Христа, то есть он до сих пор лежит в могиле. Вы действительно так считаете, что он умер, и вот мы собрались на вечерю и говорим, да, братья и сестры, какой великий был учитель Иисус Христос, как много он делал добрых дел для людей.

умершему за нас и воскресшему. К живому Христу мы приходим. Поэтому в некоторых даже традициях и в некоторых странах, регионах Вечеря Господня называется общением со Христом. Она прям так и называется общностью со Христом. Потому что люди приходят ко Христу, и Христос присутствует. Еще раз, прочитая вероисповедание адвентистов седьмого дня. Слушайте. Это не мое, это уже вероисповедание Всемирной Церкви, символ веры. Читая, слушайте. При совершении этого священного действия Христос присутствует среди своего народа, встречаясь с ним и укрепляя его. Вот во что мы верим. Мы верим в том, что мы берем символы крови Христова и тела Христова, размышляем над тем, что Он совершил для нас, сделал за нас. Но мы приходим ко Христу живому. Теперь мы говорим об открытости. Вот это очень интересный вопрос. Может быть, вы знали об этом, а может быть и нет. Но в одной церкви, я помню, говорил проповедь о том, что вечеря в адвентистской традиции открытые. И вы знаете, в зале пошел гул. Некоторые люди были не согласны. Я помню, один брат даже встал и начал говорить: «Что ты говоришь? Что теперь и баптисты должны сюда прийти вечерю, и православные должны прийти сюда и вечерю принимать?» Настолько он был категорично против того, что я говорил. Друзья, вечери в адвентистской церкви открытые. Еще раз, вероисповедание адвентистов седьмого дня, последняя формулировка. Служение вечери открыто для всех верующих христиан. Слышите? Служение вечери в адвентистской церкви открыто для всех верующих христиан. Для православных – да. Для католиков – да. Что? Для католиков – да. Да. Баптистов – да. Пятидесятников – да. Пресвитеран, методистов – для всех христиан, верующих христиан, она открыта. Это официальная позиция церкви, даже не просто официальная. Это символ веры адвентистов седьмого дня. Слышите, вдумайтесь, символ веры адвентистов седьмого дня. Это то, во что мы верим. Не просто мы практикуем, мы верим и практикуем, мы это исповедуем. Она открытая. Я читаю церковное руководство, 164-ю страницу. «Вечеря в церкви имеет открытый характер. Все, кто посвятил свою жизнь Спасителю, могут принять в ней участие. Однако есть одно ограничение. Дети познают значение этого служения, наблюдая за взрослыми. После необходимого обучения в классах крещаемых, принятия решения последовать за Христом, за Иисусом, и заключение завета с Господом через крещение, они будут подготовлены к самостоятельному участию в вечере. То есть дети могут принять участие в вечере тогда, когда они будут что? Крещены. Когда ребенок покрестился, а в церкви, кстати, адвентистов нету порога, когда должен креститься. Понимаете? Мы не ставим порога, когда. Нет у нас такого вероисповедания. Ребенок может и в 12 лет покреститься, если действительно он пережил встречу со Христом и Богом, готов к этому, и он заключает завет, и может спокойно в 12, в 13, в 14 лет принимать участие в вечере Господней. Да, но до этого нет. И теперь «Желание веков» Эллен Уайт, 656-я страница. Это тоже очень важная цитата. «Вслушаемся и вдумаемся». Пример Христа не позволяет нам отстранять кого-либо от вечери Господней. Да, открытый грех исключает участие в этом обряде виновного. Этому ясно учит Святой Дух. В остальных же случаях никто не вправе выносить решение о чьей-то неготовности. Бог не позволил людям судить, кому дано участвовать в вечере, а кто этого недостоин. Ибо кто может читать сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел, скажите, пожалуйста? Кто? Пастор церкви? А? Кто еще? Пресвитеры, может быть, диаконы? Кто может отличить? Господь. Вот он и пусть. Это же ужин Господа.
Это он приглашает на него

и он судит тех, кто недостоин, кто недостоин участвовать, нет, неправильное слово, да, или явит свою милость и благодать, это он решает. Это же не мы грехи прощаем, не пастор прощает грехи, не пресвитеры и так далее. Это делает Господь. Дальше читаю. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». Это цитирует слова Елены Вайт из апостола, от апостола Павла, 1 Коринфянам 11 главу. «Да, посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господней недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Среди верующих могут быть люди, еще не всем сердцем служащие истине и святости, но изъявившие желание участвовать в служении. Как вы думаете, что с ними делать? Написано, Эллен Уайт, им нельзя запрещать. Вот так вот. Понимаете? Также там же находятся свидетели, которые присутствовали в верхней горнице, когда Иисус омывал ноги своим ученикам, в том числе и Иуде. Это видели не только люди, но и так далее. Вы понимаете, как интересно? Вы знали об этом, что вечер адвентистов седьмого дня открыты? Скажите, пожалуйста. Вот. Слава Богу, аллилуйя. А вот кто-то не знал, да? А кто не знал? Поднимите руки, пожалуйста. Не бойтесь, есть. Ну, слушайте, молодцы, слава Богу. Мы уже, значит, продвинулись вперед. Хорошо. И последнее. Не буду больше томить, последнее. Это благотворительность. А вы знали о том, что в Адвентистской церкви принято после вечери Господней собирать пожертвования для бедных людей? Вы знали об этом? Что в адвентистской церкви, во многих адвентистских церквях, когда заканчиваются вечери, диаконы стоят у дверей с корзиночками, и люди, которые выходят, они опускают туда денежку для малоимущих, для малообеспеченных, бедных людей, и потом церковь занимается помощью, оказывает помощь этим людям. Почему именно на вечере? Почему именно в конце, как вы думаете, именно вечере? Потому что вечере – это важный момент, это праздник. Когда мы празднуем Божие и обновление своей духовной жизни, мы наиболее открыты в благодати. И если вы помните слова апостола Павла, что Христос явил свою благодать, каким образом? Что Он обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. И апостол Павел вот именно в этом месте использует слово «благодать» применительно именно к пожертвованиям. Поэтому, когда мы жертвуем, особенно бедным людям, мы... Что делаем? Мы участвуем в благодати, потому что эта благодать коснулась нас, и мы теперь дарим эту благодать, просто выражая ее в нашем таком материальном эквиваленте. Читая церковное руководство. По завершении Святой Вечери часто организуется сбор пожертвований для бедных. И то же самое в руководстве для служителя на 272 странице. В то время, когда участники служения оставляют церковь, диаконы могут стоять у дверей, собирая пожертвования для нуждающихся. Ну и как традиции адвентистской церкви вам? Давайте мы напомним. Первое. Мы по-разному можем называть вечерю Господню или святое причастие, или святая вечеря. И в этом нету ничего греховного или предусудительного. Как мы называем то, что происходит? Да? Не нужно цепляться за какое-то название и делать это название богодухновенным и единственно правильным, все остальные запретить. Мы не занимаемся цензурой, мы выражаемся так, чтобы полнее открыть саму суть и смысл вечери. Второе. Мы с вами, братья и сестры, празднуем вечерю Господню. Это не поминки, это праздник. Это торжество. Мы радуемся, что спасены и прощены. Мы радуемся, что благодать Божья наполнила наше сердце. Потому что сюда мы пришли, прощенные и примиренные друг с другом и с Богом. Понимаете? Да, конечно, кто-то кому-то не удалось и так далее, но здесь он должен обрести надежду получить ее. Вдохновение здесь получить, а не так, чтобы его прибили. Далее. Вечеря в адвентистской церкви, она

ну, как я уже говорил, празднуется тогда, когда мы что? Пожелаем этого, братья и сестры. Вот когда мы захотим, почувствуем нужду, братья и сестры, а почему мы раз в квартал только делаем? Давайте почаще. Знаете, как адвентисты боятся вечери Господней чаще проводить? О, это так утомительно, о, это так нужно организовываться. Вот это как раз и говорит о том, чего для нас утомительно. Иисус Господь, который дарит нам свою благодать, утомителен для нас, правда? Поэтому мы уделим Ему внимание только сколько? Вот тебе, Иисус, 4 раза в год и хватит с нас. Все. Формально мы все выполнили, как обычно. Нет, братья и сестры, всякий раз, когда мы захотим, мы можем это делать. Затем, наша вечеря открыта для всех. Любой христианин любого вероисповедания и любой конфессии может принять в ней участие. Ну и, наконец, мы в конце вечери занимаемся благотворительностью. Мы участвуем в благодати, которую Бог одарил нас, и дарим эту благодать тем людям, которые действительно немощны и нуждаются. Ну и в заключение я хочу рассказать одну историю. Она очень интересная. Пусть она будет как таким напоминанием о том, к чему или какова суть причастия на самом деле, чего в ней главное. Как-то во время Рауля Фалера находился в госпитале для прокаженных на одном из островов Тихого океана. Там царило отчаяние, отвращение, ужас, ярость. Везде полно коллег, живых мертвецов. Впрочем, был среди этих уничтоженных человеческих тел и опустошенных душ один прокаженный, весьма преклонного возраста, который имел чрезвычайно ясные и улыбающиеся глаза. Он терпел телесную боль, как и его несчастный товарищ, но проявлял любовь к жизни, преодолевая отчаяние и нежно обращаясь с другими. Заинтересованный этим истинным чудом жизни в том аду, в котором были эти прокаженные, Фалера хотел понять, что могло давать такое воодушевление уничтоженному проказой старцу. Он незаметно наблюдал за ним и открыл, что тот каждый день перед рассветом шел к железной сетке, ограждавшей госпиталь, садился всегда в одном и том же месте и ждал. Нет, не величия красоты рассвета на океане, не восхода солнца. Он ждал, пока с другой стороны забора не появлялась женщина, такая же старенькая, как и он, с лицом, покрытым тонкими морщинами, с глазами, которые светились добротой. Женщина ничего не говорила, только молчаливо и сдержанно улыбалась. Но от этой улыбки у прокаженного прояснялось лицо, и он тоже отвечал улыбкой. Молчаливая беседа длилась несколько секунд, и старик снова плелся к своему месту в госпитале. И так каждый день. Каждодневное причастие. Прокаженный, подкрепленный той улыбкой, мог жить ею и снова сносить новые муки до новой встречи. Француз, который вместе с женой всю жизнь посвятил прокаженным, ходатайствовал за них даже перед главами государств. Когда Фалера спросил старика, кто эта женщина, он ответил: «Моя жена. Прежде, чем я пришел сюда, она тайно лечила меня, как могла, но не могла. Поэтому она привела меня сюда, но не покинула. И каждый день я ее вижу и понимаю, что я живу благодаря ей. Мне еще хочется жить только для нее». Потрясающая история. Что я хочу этой истории сказать? Братья и сестры, мы приходим, и в следующую субботу мы придем сюда, чтобы лицезреть лик Господа, чтобы посмотреть на Него, на Его глаза. Скажите, пожалуйста,

Что вы увидите? Какой взгляд вы увидите Господа, обращенный к вам? Это очень важно. Если мы увидим лицо полной доброты и любви, нежности, если мы увидим эти радостные глаза, то значит здесь, на этом причастии, наша встреча с Господом может состояться. Мы можем прийти и просто молча побыть с Богом. Но это молчаливое созерцание может изменить очень многое в нашей жизни. Поэтому пусть наше причастие действительно будет именно таким переживанием, братья и сестры. И именно переживанием встречи с нашим Господом, который умер за нас, но воскрес, чтобы мы могли жить. И Он, как живой, будет присутствовать в следующую субботу с нами. Поэтому давайте будем готовиться к этому событию. Хорошо? Каяться, примиряться, отставлять предрассудки. И придем сюда именно со светлым лицом, как тот старик, который смотрел на свою жену, и ее улыбка, и ее взгляд давал ему сил. Так и мы вдохновимся нашим Господом Иисусом Христом. Помолимся.

Владыка Господь, благодарим Тебя за Твою великую милость к нам. Боже, мы просим о том, чтобы Ты сокрушил предрассудки в нашей голове. Вот что-то мы себе в голову напридумали, что-то там у нас установилось, и мы вроде бы этому следуем и за это цепляемся. А иногда может так получиться, что даже наше братство и наша церковь вообще в это не верит. Даже другая традиция у нее, другое понимание, другой смысл. Помоги же, Господи, нам не быть вот такими костными людьми, не погружаться в пучину отчаяния и какой-то категоричности, но помоги, Господи, видеть Твой лик светлый, Твой взгляд, Твою доброту и Твою любовь к нам. И дай, Господи, чтобы эта доброта и любовь придавала нам сил, оживляла нас. И несмотря на наши трудности, суровые испытания и пути, которыми мы идем, чтобы мы не теряли лица Твоего, Господи. Дай нам восхищаться и любоваться Тобою, быть в Твоем присутствии и в следующую субботу, когда мы придем, чтобы мы могли действительно пережить что-то удивительное, вдохновляющее и обновляющее нашу жизнь и наше сердце, и наш дух. Ради Христа молимся. Аминь.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной.

0: Ух ты, какая красота!
1: Глаша, смотри, цветочки!
0: Я бы хотела жить в таком городе.
1: И я!
2: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
0: Да!
1: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
5: Не называй пока название города.
0: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
2: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что это за город?
0: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
1: Это дети Авраама построили.
4: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама и про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
1: Бог сделал чудо.
4: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
0: Исаак.
1: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
0: А кто?
3: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
0: Да. Этот город построил Лот?
3: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
2: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
3: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
2: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
3: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
2: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
6: Он переживал за Лота?
2: Да, он переживал за Лота и за всех праведников.

0: праведников, которые могли жить в этом городе.
1: Когда ангелы пришли в Содом...
2: Это были ангелы?
1: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
0: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
3: Что они хотели сделать?
1: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
0: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
1: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
0: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить и Лота.
1: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
0: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
3: Какая грустная история.
1: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
4: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
5: Ура!
6: Ура!
5: Ура!
7: Днем рождения!
8: Днем рождения!
9: Мы тебя любим!
1: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
10: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
11: Шесть. Прости, шестерочка, так забыл. Пять, раз, два, три, четыре, пять.
12: А мне только два. Раз, два.
11: Оценка Ладно. В школе. Ну как там, дядя Афанасий?
12: Пока никого.
11: Мой ход.
13: Что-то надолго.
12: Здравствуйте, да. Ребята.
11: Один.
12: Сегодня волнующий
11: день.
12: Чуть не
11: попал. Один.
12: Дело в том, что Владик, Анечка и я, мы ожидаем вестей.
11: Три.
12: У нас в городе проходит конкурс на звание лучшего дворника города. И наша Мария Ивановна в нем участвует. Мы все за нее болеем и надеемся, что она победит.
11: Дядя Афанасий, ваш ход.
12: Мой ход.
11: Ты ой, не видишь, дядя Афанасий, пошли
12: скорее.
11: Встречать.
12: Сейчас все узнаем.
11: Ну как там?
14: Скажите, кто выиграл?
11: Да, кто там выиграл?
12: Здравствуйте, здравствуйте, Савелий Игнатьевич.
14: Мария Ивановна, да?
12: Ну как все прошло?
15: Великолепно. Все остались очень довольны, особенно победительница.
14: Ура!
12: Надо подумать, как поздравить победительницу.
15: Да. Правильно. Клавдию Матвеевну там тоже поздравляли. Она даже расплакалась.
12: А подождите, подождите. Какую? Какую Клавдию Матвеевну?
14: Какую?
15: Как какую? Да дворничку с соседней улицы. Ей там подарили новый дворнический набор, медали, цветы.
13: Бедная моя.
15: Ну ладно. Мне пора ехать. Я свой оповещательный долг выполнил.
12: До свидания.
15: Счастливо оставаться.
12: Да.
14: Что выходит? То, что Мария Ивановна не победила?
12: Выходит так.
14: Да.
13: Она, наверное, расстроилась. Ведь она так хотела победить.
12: Подождите, подождите. Мне кажется, что ее надо как-то утешить.
13: Да.
12: Но как?
13: Да.
14: Так. Сейчас кое-что придумаем. Ага. Я знаю. Иди,
13: давай
14: иди,
13: рассказывай.
14: Скажу.
16: Дорогая ты моя, одна ты у меня и в горе, и в радости. Но ты не расстраивайся, не расстраивайся. Только одна ты меня понимаешь.

0: Главное, не победа, нет, а главное участие.
1: Внимание, внимание! В конкурсе на звание самого лучшего дворника победила веселого Марья Ивановна!
0: Ой, это ж я!
1: Просьба победить!

0: Я самый счастливый дворник на свете.
1: Когда я вырасту, я тоже стану дворником.
0: Ой, Анечка, миленькая, я тебя всему-всему научу.
1: Спасибо.
0: А медаль-то какая красивая.
2: Я, знаете, когда вырасту, я стану разведчиком. Или подождите, нет, президентом.
3: Какие интересные вы придумали себе профессии. А знаете ли вы, кто выполнял самое главное задание?
1: Нет, не знаю.
3: Этот кто? Человек выполнял спецзадание от самого Бога.
2: Кто? Спецзадание? Спецзадание? Да, от Бога?
3: Да, да, да. А вот заходите ко мне, и я вам расскажу.
2: Пошли, нельзя, пошли.
3: Заходите, прошу вас.
1: Ну, рассказывайте, дядя Афанасий.
2: Что же спецзадание такое, а?
3: Этого человека звали Иоанн.
2: Иоанн.
3: Господь поручил ему самое великое задание. Самое великое из всех поручавшихся людям.
1: Интересно.
3: Итак, во времена Иисуса Христа жила одна пожилая пара. Мужа звали Захарией, а жену Елизаветой. К сожалению, детей у них не было. Захария был священником, и вот однажды днем в храме ему явился ангел и сказал: «Не бойся, меня зовут Архангел Гавриил, я принес вам радостную весть. У тебя с Елизаветой родится ребенок, и вы назовете его Иоанном. Он станет необычным человеком и приведет многих людей к Господу, а также приготовит их к встрече со Спасителем». Сказал это ангел и исчез. Через некоторое время сбылось все сказанное Гавриилом. У Захарии и Елизаветы в самом деле родился долгожданный ребенок, и назвали его Иоанном, как то велел ангел. В те времена в Израиле было много ненависти, убийств, жадности, но Иоанн был далек от этого. Он жил в пустыне, где много размышлял и молился. Купцы, раввины, воины, сборщики налогов и самые разные люди приходили слушать посланника Божия. Он рассказывал им о Боге, говорил, что скоро придет Спаситель мира. Иоанн учил их не совершать плохих дел и просить у Бога прощения за уже совершенные злые дела. Многие действительно раскаялись в своих грехах и решили быть верными Господу. Тех, кто принял такое решение, Иоанн крестил в реке Иордан. Поэтому его называли Иоанном Крестителем. Он очень ждал появления Христа, и эта встреча приближалась. Кстати, Иисус Христос назвал Иоанна Крестителя самым великим пророком.
4: А что? Он победил в конкурсе?
3: Марья Ивановна, ну что вы, никаких конкурсов в те времена не существовало.
1: Да, не существовало.
3: Просто он справился с самым главным Божьим заданием. Вот поэтому.
2: Его, наверное, все любили и уважали.
3: Любили, но не все. В конце концов, его казнили.
1: Как это?
3: Да. При своей жизни он награду не получил.
1: Жалко.

0: А я-то еще расстроилась из-за того, что не выиграла в конкурсе. Вот что. Я выиграла. И награду свою я получила.
1: Какую?
2: Не знаю.
0: Да вы моя награда, вы. Вы посмотрите, какой вы мне праздник-то устроили, ребята. Спасибо. И вот что я придумала. Я на будущий год... Я тоже проиграю.
3: Ни в коем случае. Мария Ивановна, ни в коем случае.
4: Не надо, Мария Ивановна, потому что я еще хочу побыть другом лучшего дворника. О. Слушайте, и вдруг на следующем году покажут по телеку.
5: Здорово будет,
0: Владик.
3: Ну что ж, дорогие, мне кажется, нам пора прощаться.
5: Да, пора.
4: Да, пора.
3: До скорой встречи, ребята. Пишите нам.
0: Пока.
4: Пока.

Добро пожаловать на четвертый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь?» Троеточие. В рамках этих восьми встреч первые две мы посвятили вопросам созидания семьи. Вторые две темы посвящаются вопросам взаимоотношений в уже состоявшейся семье. И вот сегодня вторая такая тема, и речь пойдет об искусстве общения. Искусство общения. Вспомним несколько известных поэтических строк из наследия, литературного наследия России. Алексей Апухтин, 1876 год. Ни отзыва, ни слова, ни привета. Пустынею меж нами мир лежит, и мысль моя с вопросом, без ответа, испуганно над сердцем тяготит. Ужель среди часов тоски и гнева прошедшее исчезнет без следа, как легкий звук забытого напева, как в мрак ночной упавшая звезда. 1876 год. Поэт переживает по поводу того, что взаимоотношения, уже состоявшиеся, уже имевшие место, могут оборваться. Он находится в неведении, будет ли возможность ему получить ответ на свой вопрос. Он говорит: «С вопросом без ответа есть опасность остаться». И несмотря на то, что во взаимоотношениях многое было и многое связывает, кто его знает, напишет, не напишет, или, как сегодня мы бы сказали, позвонит или не позвонит, будет ли продолжение. Это стихотворение отражает сложность.

Сложности в общении, сложности в ожиданиях продолжения оного. Еще одно. Федор Тютчев, 1830 год. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходятся они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими». И молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи. Кто из вас когда-то чувствовал себя подобным образом, бывал в подобном настроении? Вы не уверены, сможет ли человек тебя понять? Порой даже самый близкий, муж, жена, кто-то из семьи твоей, тот, с кем, как говорится, принято быть открытым, с кем ожидаешь ясности и плодотворности во взаимоотношениях, порою он тебя не слышит, и человек принимает решение вообще не рассказывать. Лучше, оберегая себя, свои чувства, свой внутренний мир, лучше меньше высказывать, меньше будет ранений, меньше будет разочарований. Когда люди общаются, то прежде чем человек их сможет уразуметь, им необходима мысль облечь словами. Дальше эти слова должны прозвучать. Человек, как собеседник, должен их услышать, потом их должен истолковать для себя и попытаться соотнести смысловой вариант услышанного со смысловым вариантом сказанного. Это очень трудный процесс. Общение – дело нелегкое, и, к сожалению, многие из нас не раз обожглись, пытаясь откровенно с кем-то пообщаться. Не только вот такого рода есть проблемы в общении, когда не уверен, стоит ли говорить. Бывает и прямо наоборот. Скажите, что означает вот на наших широтах просыпанная соль? Как люди это дело истолковывают очень часто? Да, говорят, к ссоре, соль просыпана, к ссоре. Есть вот такая примета. Так и некоторые в рабстве ее находятся. И вот рассказывают, как однажды, значит, муж возвращается с работы домой, и жена его встречает словами: «А я просыпала соль». Он уже знает, что это означает, и знает, чем это дело обычно заканчивается. Он говорит: «А может быть, сегодня обойдется?» Она ответствует: «Нет, я уже настроилась. Хочешь слушать, не хочешь слушать, я тебе все равно скажу». Иногда понимаешь, что не поймет человек, и думаешь, может быть, лучше не говорить, а иногда столько много внутри, что тебе вообще уже не важно, слушает или не слушает, но надо все равно сказать. Тема сложная, вопросов много. И сегодня, когда мы приступаем к этой теме, в контексте желания открыть Слово Божье, Священное Писание, Библию, мы должны сразу же давать или отдавать себе отчет в том, что на эту тему в Библии очень много сказано. О речи, о языке, об устах, о словах. И Священное Писание настолько много об этом говорит, что нам не вместить весь этот объем материала в рамки одной беседы. Потому мы сегодня попытаемся рассмотреть лишь некоторые базовые принципы. И я надеюсь в конце этой беседы дать ссылочку на дополнительные материалы, которые могли бы быть для желающих эту тему изучить более основательно полезны. Первый вопрос, который мы ставим сегодня, звучит так: молчать или говорить? Молчать или говорить? Вот какой принцип открывает нам Священное Писание
В книге Екклесиаста

каста мудреца. Третья глава, стихи 1, 7 и 11. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И дальше идет ряд антитез, ряд противопоставлений. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное и так далее, включая в 7 стихе вот такую антитезу, такое противопоставление. Время молчать и время говорить. И 11 стих, вывод. «Все соделал Он, Творец Всевышний, все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Священное Писание, начиная отвечать на вопрос «молчать или говорить», говорит о том, что порою это уместно, обязательно надо говорить, а порою противоположно уместно – не надо говорить, надо именно молчать. И вот мудрость и разум заключаются в том, чтобы быть в состоянии различать, когда говорить, а когда молчать, как написано в первой книге Паралипоменон в 12 главе, в 32 стихе. Первый Паралипоменон 12:32. «Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежит делать Израилю». Это в действительности очень важное знание. Знать, что когда надлежит делать, когда молчать и когда говорит. И слава Господу, мы все можем с вами сподобиться хотя бы отчасти этой мудрости, потому что Священное Писание на этот вопрос отвечает. Когда, для начала, когда нельзя молчать? Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу, 1 стих. Левит, 5 глава, 1 стих. Есть ситуации, когда время говорить, и если не говоришь, то это может обернуться делом серьезным. Итак, читаем. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Если человек был свидетелем чего-то, услышал или увидел, или как-то узнал, но не отреагировал, если то, что он услышал, увидел или узнал, это грех, это нарушение воли Божьей, нарушение законов Божьих, а человек промолчал, он становится кем? Соучастником. Он несет на себе этот грех. Если он знает и ничего не делает, если он знает и молчит, он несет на себе грех. Это очень серьезный вопрос. Давайте представим себе ситуацию, где и когда в семейной жизни это может иметь место. Допустим, жена знает, что муж периодически с работы что-то приносит, нарушая заповедь «не кради». Так? Это, конечно, не какие-то крупные, как у нас говорили, не в особо крупных размерах и так далее. Да, но что-то такое по мелочи, там, для дома, для хозяйства и прочее, прочее. Например, да? И вот она знает, и она знает, что заповедь такая есть – «не кради». И она знает о том, что Господь очень серьезно относится к этому вопросу. Но она знает также, что если она начнет говорить с мужем на эту тему, то ее ожидает конфликт. Ей не хочется портить взаимоотношений. И она взвешивает, или тут я буду сейчас справедливость Божью восстанавливать, да, вселенского уровня, или я буду просто счастливо и благодатно жить со своим мужем. Зачем это мне надо? Как у нас говорят, моя хата с краю, да? Вот это касается взаимоотношений между мужьями и женами, это касается взаимоотношений между братьями и сестрами в церкви, это касается любой ситуации, любого вида отношений.

отношений. Ты порой знаешь, что это неправильно, но не говоришь, потому что не хочешь этих разбирательств, не хочешь тратить время, не хочешь тратить эмоциональных ресурсов своих. Просто хочется жить спокойно, он сам или она сама за себя перед Богом в ответе, и все тут. Нет, говорит Священное Писание. Если происходит что-то на уровне слов, на уровне поступков, что является нарушением воли Божьей, и ты об этом знаешь и молчишь, то грех на тебе, душа, говорит Господь. В 19 главе книги Левит, в 17 стихе, мы читаем об этом следующее. Левит, 19 глава, 17 стих. Еще одна заповедь. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Итак, повторяется, когда понесешь за него грех? Когда не обличишь, так? «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Вот в этом стихе представлены две противоположных реакции. Бывало ли у вас такое, что когда вы в очередной раз видите, как он или она нарушает волю Божью, у вас внутри поднимается буря негодования, и у вас уже внутри приготовлено несколько емких тирад, и вы уже знаете, что надо сказать и как сказать, и вы вот-вот готовы это сделать, но опять же, зачем портить отношения? А может быть, вы от этого человека зависите? А может быть, вам вообще никак нельзя каким-то образом досаждать им, потому что потом вам будет худо. И вот человек внутри себя враждует, бывает и год проходит, бывает и десятилетие проходит, и внутри постоянно вражда, в сердце вражда, но этому человеку ничего не говоришь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот, ничего, ничем, все нормально. Как говорят, тишь да гладь, Божья благодать, все хорошо, все хорошо. Господь говорит, на тебе грех, душа, на тебе грех, если ты молчишь. Таким образом, это очень-очень серьезные предостережения. Не враждуй в сердце твоем, обличи и не понесешь за него греха. Еще одно место из закона Господня, из Пятикнижия Моисеева, книга Числа, 30 глава, 15 стих. Числа, 30 глава, стих 15. Написано. «Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки, которые на ней утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том». Скажите, как это называется у нас? Молчание – знак согласия. Это из Священного Писания. Если ты знаешь и молчишь, значит, ты соглашаешься. Представляете? Если знаешь и молчишь, значит, ты поддерживаешь, значит, ты соучастник, значит, ты заодно. Это очень серьезное дело. Итак, когда нельзя молчать? Согласно Священному Писанию, нельзя молчать, когда ты видишь, или тебе, может быть, кажется, что человек что-то не то говорит или делает, когда какое-то нарушение воли Божьей случается. Надо говорить, обязательно. Приведем иллюстрацию из священной истории, книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. Книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. «И Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал, не знаю, кто это сделал. И ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». Бывала ли у вас подобная ситуация? Бывает так, что во взаимоотношениях в семье вдруг, спустя лет 15-20, всплывает во время какого-то конфликта, во время какого-то тяжелого разговора ситуация, имевшее место давным-давно, о которой человек молчал тогда. И все это...

это время враждовал в сердце. А что со временем проходит, если вражда в сердце продолжается? Чувства охлаждаются, люди друг от друга отдаляются, и вот этот вот ком все нарастает и нарастает. И при выяснении порой оказывается, что вот тогда, вот те, как говорится, 15 лет тому назад, супруг, когда сказал что-то, или наоборот, не сказал то, что вторая сторона ожидала увидеть, вовсе и не имел в виду зла причинить. Или в это время задумался о чем-то, ответил не впопад, или посмотрел чуть-чуть правее, чем нужно было, и просто правильно не отреагировал. Или же в действительности что-то сказал обидное, но не то имел в виду. И если бы тогда этот вопрос был поднят, то сразу бы изъяснились, и не было бы этой вражды. И сегодня они были бы близки друг к другу. И порой бывает так, что спустя годы уже невозможно ничего исправить. Вот посмотрите на Авраама. Сказано, он упрекал. Вот как вы себе представляете эту картину? Представьте себе патриарха, такого почтенного, длиннобородого, такого уважаемого и уважительного вида, и вот он начинает упрекать. А твои, вот что такое упрек? Это же, знаете, это не просто так вот, а знаешь ли, любезный, вот такое дело произошло, что вот это... Нет, упрек – это нечто негативное. А этот вот Авимелех говорит, не знаю, ты мне не сказал, и у меня до сих пор информации не было. Бывало у вас такое, что человек... Вот вы наблюдаете, вы видите, что человек смотрит на вас из-под лобья. Вот все смотрит, и вы чувствуете, что что-то вот он против вас имеет. Вы понятия не имеете, что, а человек не говорит. Вы спрашиваете, может быть, я тебя чем-то обидел или оскорбил. Да не-не-не, все нормально, да. И проходят годы, и этот человек от вас все больше и больше отдаляется, а вы понятия не имели. Господь говорит, если не жить по Божьим законам, если не говорить и не решать вопрос, как говорится, в режиме реального времени, то это, во-первых, является соучастием в его грехе, если грех был реальный, а если ситуация была надуманная, то это просто людей отдаляет друг от друга, и часто взаимоотношения страдают. Со стороны Авимелеха не было никакой информации. Еще одна иллюстрация из истории Священного Писания. Третья книга Царств, 1 глава, стихи 5 и 6. Третья книга Царств, 1 глава, стихи 5 и 6. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем». И завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Вы помните, что произошло дальше? Дворцовый переворот, люди погибли, семья была разрушена. А все из-за чего? Отец знал, что происходит. Знал, но не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. А ведь такой простой вопрос мог бы многое прояснить. И многое можно было бы исправить вовремя, чтобы не дожидаться катастрофических последствий. Родители, если вы что-то видите или слышите в отношении своих детей, если вам вдруг кажется подозрительным их поведение, вы часто и понятия не имеете, насколько возможно, не дай Бог, но насколько возможно серьезно является проблема, с которой ваше дитя пытается справиться. И это такая тема, на которую он сам или она сама не заговорит. Надо обязательно, даже если ничего нету, значит, все хорошо, слава Богу, но задать вопрос, спросить, выяснить, предложить помощь нельзя молчать. Первый вопрос, который мы рассматриваем сегодня в контексте исследования темы искусства общения, это вопрос, когда нельзя молчать, чтобы не было трагических последствий, как были оные в семье Давида царя. Мы с вами уже обратились.

Возвращались к книге Левит, 19 главе, 17 стиху, где говорится о необходимости обличать. И вот сейчас нам чуть-чуть пристальнее надо посмотреть на этот отрывочек Священного Писания в попытке ответить на вопрос, как обличать, как говорить. Мы выяснили, что у нас выбора нету. Если знаешь, говорить надо, обсуждать надо. Но очень важно знать также и как. Вот что вновь по синодальному переводу написано.

Многие тут же рисуют себе фигуру Иоанна Крестителя. «Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И так далее, и так далее. Обличать часто воспринимается в сознании как вот такое, знаете, грозное слово от Бога. Вот. И это именно обещание, наказание и так далее, и так далее. Однако, когда мы обращаемся к подлиннику, мы находим, что там используется глагол, который термином «обличать», вот именно в современном смысле этого слова в русском языке, не совсем удачно было бы переводить. Во-первых, там дважды используется один и тот же глагол. То есть, если бы вот так вот, как у нас, то «обличай», «обличай». Ну, кстати, слово «обличать» в русском языке означает, собственно, «выявлять», да? То есть демонстрировать, показывать. Вот, если вдуматься в этимологию этого слова. Но сегодня оно уже так не воспринимается. А вот как в одном из современных переводов передается «увещевай», «увещевай ближнего твоего». В других переводах «поговори откровенно с ближним твоим». То есть это не то, чтобы посулить ему наказание, да, и сказать, ах, ты такой-сякой, и так далее, ну-ка быстренько покайся. Именно увещевай, поговори откровенно. Вот что о том, как выполнять следует эту заповедь, говорится в комментарии Санчина. Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Увещевай. Увещевай. Два раза один глагол. То есть постарайся достучаться до сердца человека. Недостаточно просто указать человеку на его грех. Надо подумать, как сказать так, чтобы услышанное не было сказано на ветер. Как сказано в книге Иова в 18 главе, стихи 1 и 2. «Обдумайте, и потом будем говорить». Обдумайте. И потом будем говорить. В книге «Есфирь» в 5 главе, в стихах с 1 по 8, в 7 главе, в первых трех стихах, рассказывается о том, как царица Есфирь должна была решить сложнейший вопрос, вопрос спасения своего народа. И вот когда царь ей сказал: «Проси хоть до полуцарства, что хочешь, будет дано тебе». Вот тут бы сразу и спросить, правда? Вот это и это хочу. Она понимает, что нет, еще рано. Еще рано. И она говорит: вот мое желание, приди ко мне на пир. Раз пришел, опять рано, давай еще раз. И вот только уже во время второго пира, когда царь расположился соответствующим образом, когда обстоятельства созрели, вот тогда она об этом говорит. Часто бывает, не успел муж вернуться с работы, жена начинает сразу же решать наболевшие вопросы. Или наоборот, жена не успела в дом зайти, муж ее сразу же берет, что называется, на таран. Дети пришли со школы, а ну как у вас прошла математика, а ну какие оценки, и так далее. Дайте отдышаться человечку. Подумайте, стоит ли сейчас сказать, стоит ли позже об этом поговорить, каким образом, каким тоном. Вот это все надо принимать во внимание, чтобы был результат, чтобы говорить не на ветер. Мы продолжим разговор об этом во время второй части нашей встречи.

0: рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
1: Жизнь иногда ставит перед нами сложный выбор. Новая работа в другом городе, развод и необходимость переехать. Начать все сначала. Человек думает, вроде и хочу уехать, но в то же время есть огромный страх. А вдруг не получится? А вдруг я все разрушу? А вдруг на это нет воли Бога? Как справиться с тревогой перед переменами и как принимать серьезные решения? Сегодня мы говорим о том, как решиться на переезд с нашим гостем, клиническим психологом Иваном Соклаковым. Иван, здравствуйте.
2: Мария, здравствуйте.
1: Вот сегодня часто мы можем слышать фразу «хочу уехать», да, поменять, может быть, место жительства там, в своей локации. Что обычно скрывается за этой фразой? Это просто уход, так скажем, от себя, бегство от себя или действительно истинное желание каких-то естественных перемен и роста?
2: Желание уехать, причины на это могут быть самыми разными. Угу. И то, о чем вы сказали, когда человек действительно чувствует, что ему важно продвинуться по работе, самореализоваться, для него это такой рост определенный, он движется в согласии с своими ценностями, это одно. Здесь может быть фактор избегания, не чувствовать себя, да, угу. Как хочется как бы уйти от какой-то ответственности. Угу. Здесь фактор еще какой-то боли неразрешенной, может быть, да. Конфликты, развод, какие-то переживания, сложные отношения. Ну, пример могу привести. Представьте себе девушка, которая подверглась сексуальному насилию, живет в маленьком городочке, там 15-20 тысяч. И страшный ПТСР, естественно, она работает, может быть, психологом. Но уехать из этого места, где все тебе напоминало о той страшной боли, это нормально, я считаю. Вот, перелистнуть жизнь и начать ее просто жить с чистого листа. Это в порядке себе, да? Но тут другой вопрос возникает, когда человек хочет убежать от себя, а от себя не убежишь.
1: Да.
2: Потому что те же проблемы, которые у меня были в этом месте проживания...
1: Они поедут с тобой и туда.
2: Отправиться туда, куда я направляюсь. И, в общем-то, ничего не изменится. Вся проблема в том, что мы часто ищем свое счастье, опираясь на какие-то внешние обстоятельства. Среда города определяет мое счастье, погода, может быть, человек, находящийся рядом, то, что я смотрю, то, что я слушаю, все это вот делает меня счастливым. Но на самом деле счастье-то оно внутри, большей частью.
1: Ну, это да.
2: И если человек не разобрался со своими какими-то страхами, скелетами в шкафу, не понимает себя, кто я, что я, и вот убегает, на самом деле все это останется в его жизни. Ему в любом случае придется это решать, где бы он ни находился.
1: А вот как понять, что я не бегу от себя, а это действительно мое

0: вот истинное решение. Потому что если мы бежим от себя, мы там дальше посмотрим. Там человек сталкивается с кучей разных проблем. А вот как понять, что вот это мое истинное? То, что это вот действительно мой рост, да? Когда, допустим, дети заканчивают учиться в школе, и дальше они хотят поехать учиться в институте. Там мы тоже можем столкнуться с тем, что либо я хочу расти и развиваться, да, может быть, это там более привлекательный какой-то вуз, да, более привлекательное какое-то такое место. Да, и там, если он жил в каком-то более уединенном, да, населенном пункте, то это больше возможностей, да, когда он переезжает. А может быть и действительно такое, когда вот там я был такой, да, там разбитной, по мне такое мнение, может быть, там, ну, в том месте было не очень, да, думает так человек, а я перееду, и там я буду лучше, там я изменюсь. Вот где найти вот эту вот, да,
1: грань,
0: да, и как понять?
1: Мне кажется, здесь очень полезна осознанность человека, когда он принимает такое серьезное решение вот в таком зрелом, осознанном состоянии. То есть это не импульсивное какое-то желание, так срочно нужно собрать все чемоданы и бежать. Угу. Срочно, куда, зачем, ничего не продумав, а где я буду жить, а где будут мои дети учиться и так далее. Вот в этом случае, наверное, человек бежит к каких-то внутренних своих неуверенностей, каких-то комплексов, каких-то нерешенных проблем, конфликтные ситуации какие-то были у него с кем-то, и он думает, что там, да, там все будет по-другому.
0: Угу. То есть получается, что сегодня мы делаем больше акцент на каком-то таком осознанном выборе.
1: Конечно,
0: да, принятие решения.
1: Ну, тогда, когда человек сел спокойно, в течение, может быть, переезд планировал в течение нескольких там месяцев, когда он изучил культуру того региона, куда он поедет, изучил там, может быть, где он будет работать, где будут там учиться его дети, что там с транспортом общественным, и вообще, где я буду там находить себя, когда я буду реализовывать свои ценности. Вот, мне кажется, тогда какое-то, это, знаете, взвешенное такое решение, и человек может направиться.
0: Вот вы сейчас про это мне говорите, и мне уже становится самой как-то тревожно, потому что мне кажется, что человек, который хочет переехать, сталкивается с тревогой. Так, я должен продумать, а какая там культура, да, вот, ну, то, что вы вот все это перечислили, да, вот если мы понимаем, что когда я хочу куда-то переехать, да, я сталкиваюсь с тревожным состоянием, с тревожным таким моментом, как мне, так скажем, его разобрать до косточек так, чтобы, ну, можно так грубо сказать, избавиться от него. Что вот с этим сделать?
1: Прежде всего, нужно понять, что это тревога, нормальное состояние для человека, который переезжает в другой город.
0: Окей.
1: Принять, просто принять. Да, я могу чувствовать тревогу. И даже, может быть, не все делать, чтобы ее уменьшить. Понимаете? То есть иногда мы можем жить с тревогой, и это нормально. Тогда нужно задать вопрос, а что именно меня тревожит? Что именно? И пытаться отвечать на эти вопросы. То есть здесь можно включить свои лобные доли, залезть в интернет, все просчитать, какой-то составить финансовый
0: план. Если бы
1: мы
0: знали, как они включаются.
1: Да, финансовый план. Ну, то есть вот такой, знаете, разумный, нормальный подход. Какие страхи у меня там могут быть?
0: О, а какие страхи там могут быть?
1: Ну, например, будет ли там поликлиника для того, чтобы детей своих я водил? Вот. И, ну, потому
0: важный
1: что дети
0: вопрос.
1: Все-таки это важный вопрос, конечно. Где они там будут учиться? В основном, кстати, когда вот говорим об этом, как-то думаем о других.
0: Да-да-да-да-да, о себе как-то нам поликлиника не нужна.
1: Вот здесь тоже нужно, наверное, о себе подумать, это нормально. Это тоже, то есть, а кем я там буду работать, чем я буду там заниматься, какие у меня будут хобби, друзья? А смогу ли я найти новых друзей? А какие у меня там будут соседи, налажу я с ними контакт, общий язык.
0: О, то есть получается, что наоборот, эти вопросы, они как раз-таки не про тревогу, а про рациональный подход к своему переезду.
1: Да, и эти вопросы, они заставляют меня думать, искать какие-то решения, то есть составить план действий. Ну, это нормально, это взвешенная позиция. Мне кажется, тогда, когда человек максимально ответит на все эти вопросы, тогда ему станет легче. Но нужно помнить, что существует всегда неопределенность в этой жизни.
0: Ну, да.
1: Жизнь часто подкидывает нам какие-то сюрпризы. И их просто нужно принимать.
0: Самое стабильное в нашей жизни это наша нестабильная жизнь.
1: Да, здесь тоже нужно расчертить лист, может быть, взять лист бумаги, расчертить на две колонки. Вот где моя ответственность, что я могу сделать? Угу. То есть где моя

0: ее продуктивное волнение, которое приведет меня к конкретным результатам. А где это просто, не знаю, какие-то мысли, которые вкрадываются в голову, и они вообще никак не влияют. Я просто от этого тревожусь, покоя себе, места не нахожусь, не нахожу, и, но они ни к чему меня не приводят, ни к какому результату.
1: Вот вы знаете, Иван, я сейчас подумала над тем, что вот когда мы здесь тревожимся, да, у нас включается вот этот вот стресс, и как часто бывает, если мы немножечко наш стресс берем, да, у нас там выделяются разного рода всякие нейромедиаторы, гормоны, и мне кажется, что даже он помогает нам
0: активизироваться.
1: Мне кажется, что вот это классно, когда чуть-чуть, так скажем,
0: чуть-чуть адреналина
1: нам не помешает в этом случае. Вот если мы говорим про страхи и тревоги, с ними как-то уже более-менее становится ясно, картина понятна.
0: Самое главное, Маша, вот дополню, что вот человек должен нормально себя чувствовать, его вот текущее состояние. То есть вот он, как вот он живет, так, знает, что он переедет там через несколько месяцев, но каждый его день он так же проходит, как
1: и до этого.
0: И без мысли, да, о переезде. Да, может быть, за неделю там, понятно, немножко нужно будет чуть-чуть
1: подсуетиться,
0: поднапрягаться, да, это нормально. Но если человек не спит, если у него потеря аппетита, если он ни с кем не встречается, если он забросил все свои дела, у него там вдруг стали появляться конфликты. Но мне кажется, это такая патологическая тревожность, которая сводит с ума, и вот от нее нужно избавляться.
1: Очень часто, кстати, люди, те, которые переезжают, да, в избежании каких-то таких, ну, дальнейших конфликтных ситуаций, они дистанцируются и отдаляются, говоря при этом, что так нам легче пережить вот этот переезд, потому что люди вокруг любимые, и тяжело очень оторваться от этого всего. А как вот, кстати, правильно принять решение, может быть, работать как-то с чувством вины, когда мы понимаем, что нам стыдно, допустим, как-то будет, или если близкие, да, остаются в этом городе, может быть, родители, да, пожилые, или, допустим, есть такие ситуации, когда нужно переехать в связи с работой, да, а дети остаются с твоей семьей, да, ты как мама или отец должен переехать в другое место пребывания. Вот здесь как вот с этим вот работать, как с этим быть? Есть ли какие-то конструктивные способы?
0: Конечно, есть. Но нужно поработать с этим чувством, нужно признать его в себе, что оно есть. Попробовать разобрать природу этого чувства. Насколько оно соответствует ситуации. Да, и если это соответствует, эти эмоции направляют меня к какому-то действию, тогда нужно это действие решить. Может быть, собрать близких, родных, со всеми поговорить. Может быть, несколько раз открыто и сказать о том, что несмотря на то, что мы где-то будем жить в другом месте, мы вас все равно очень любим, мы будем ждать вас в гости, приезжать к вам в гости, будем общаться с вами по скайпу. В общем, не рвать мосты, это однозначно. И максимально поддержать этих людей. Но при всем этом нужно помнить о том, что мы не можем на 100% брать ответственность за эмоции других людей. Да, здесь мы не становимся, нельзя становиться такими, знаете, черствыми, равнодушными такими психопатами, но тем не менее нужно помнить всегда при этом, что, ну, факт остается фактом. Наши мысли, наши чувства — это наша ответственность.
1: Вот здесь вот, если мы говорим про уже ответственность, да, про, кстати, наши мысли и чувства, хотелось бы спросить про то, что очень часто, особенно верующие люди, да, обращаются к Богу с вопросом таким: «А дай мне знак, а покажи, а расскажи». И вот ищут каких-то ответов. «О, вот если сейчас пойдет дождь, я перееду». Да, ну или там еще что-то, да, то есть вот из каких-то таких вот моментов, ну, очень сильно либо молятся, да, о каких-то знаках. Вот как здесь действительно понять, в чем есть воля Божья, а в чем мы просто-напросто это вот придумали себе какой-то знак и вообще к нему идем, и вообще это пахнет чем-то не уже здоровым.
0: Да, вы правильно, Мария, заметили, что очень часто мы можем пользоваться этим магическим мышлением, думая о том, что существует какая-то причинно-следственная связь, где, может быть, ее даже и нет, или ждать каких-то магических знаков. Сегодня Бог не общается с нами, как с Авраамом, когда он так конкретно сказал: вот тебе нужно выйти из Ура Халдейского и прийти в то место, где будет там твой народ. Но у нас есть Священное Писание,

0: у нас есть молитва, у нас есть люди, которые наделены божественной мудростью, мы можем тоже с ними советоваться. То есть Бог может открыть свою волю разными способами, просто нужно дать время для этого. То есть снова вот здесь импульсивность ни к чему. И использовать также холодный разум, то есть снова сесть листком бумаги, посидеть, расписать, с чем я столкнусь, почему это необходим переезд, что я преследую, что он даст мне и так далее. Если мы увидим, что этот переезд будет захватывать ценности, которые не противоречат Священному Писанию, то стоит делать этот шаг. Понимаете, вот Моисей, мы вспоминаем историю, ведь море расступилось тогда, когда ему нужно было сделать шаг веры в какой-то степени. И вот иногда нам тоже стоит это делать, но пусть этот шаг будет таким более взвешенным, продуманным.
1: И вот здесь, когда мы говорим про шаги какие-то, да, веры, да, про то, что есть у нас всегда те, кто нас поддержит. Да, это Бог, если да, это соответствует, так скажем, и его плану тоже. А есть те, кто, допустим, это как-то немножечко отрицает. И есть это те же самые близкие, которые против и которые очень сильно оказывают на нас влияние. Вот как быть здесь, когда ты понимаешь, что твое истинное желание для твоего роста, это будет полезно переехать, но кто-то из близких против. Что делать в этом случае?
0: Это непростой выбор, Мария, это однозначно. Я лично в своей жизни не переживал таких ситуаций. Но выбор все равно остается, и его нужно делать.
1: Так.
0: И здесь действительно нужно задать себе вопрос. Сейчас я снова пытаюсь подстроиться под других. И буду продолжать жить чьей-то чужой жизнью. А где все-таки моя зона ответственности, где мои границы, где моя личность, где я в этом всем, где мои потребности, где ценности? И если у нас возникает вот такая уверенность, что я окей, я буду в порядке, если вдруг вокруг все будут не окей, я буду уверен своим принципам. Но при этом не сжигая мосты, не теряя добрые отношения, доброе общение – это очень важно. Нужно помнить о том, что у человека всегда есть выбор, и Бог дал нам эту свободу выбора, чтобы мы принимали взвешенные решения в согласии с Его волей.
1: Иван, я благодарю вас за такую интересную беседу, за то, что вы могли понять, что нам порой очень важно определять свои истинные ценности, истинные мотивы, особенно если это касается каких-то переездов, да, в нашей жизни, и обращать внимание на причинно-следственную связь, да, почему для нас это важно, да, и что думают по этому поводу окружающие, а главное, что думает по этому поводу Бог. Благодарю.
0: Спасибо вам за беседу.
1: Помните, перемены в жизни вызывают радость и страх. Говорите о страхах, искренне молитесь, слушайте советы и помните, человек сам планирует путь, но Бог направляет его. Это помогает двигаться вперед вместе с Богом.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом?

0: документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

Имейте веру Божию. Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь рад приветствовать вас на нашей программе, где мы идем лабиринтами истории, вслед за истиной, пытаясь понять, откуда и куда она нас ведет. Как мы уже говорили раньше, Библия, истина, она желает раскрыть нам нашу историю, рассказать нам о том, откуда и куда мы держим путь, для чего мы живем, кто мы. Но одновременно кто-то пытается с этого пути нас сбить, столкнуть, направить на путь неверный, на путь обманчивый и ложный. Как разобраться? Как следовать за этим путем? Как не попасться на крючок дезинформации, на уловки того, кто так тщательно старается нас увести от самих себя, от нашего предназначения, от нашей истории? Кирилл Иерусалимский, пытаясь обозначить истину и отличить ее от лжи, говорил такие слова: «Заблуждение многопревратно, у истины же единственный облик». Нечто подобное говорили многие люди. К примеру, Жан-Жак Руссо, французский мыслитель, говорил следующее: «Ложь имеет бесконечное число комбинаций, тогда как правда бывает только одна». Истина едина. Но не нужно путать это с однообразием. В Евангелии мы находим не одно, а 4 Евангелия. Чуть-чуть позже, на следующих наших встречах, мы поговорим о том, почему не одно, а 4. Сейчас лишь важно сказать, что истина и однообразие, единство и однообразие – это не одно и то же. Истина не ксерокопия, которая повторяет одно и то же, делает всех типичными. Как люди, которые идут в армию, они, прическа у них, у всех, весьма напоминает друг друга. Или, быть может, вы помните, если вы ходили в школу во время советского периода, то помните школьные костюмы. Всех пытались сделать одинаковыми. Так вот, истина едина, но не однообразна. И именно за этой единственной, неповторимой истиной нам и нужно следовать, чтобы обрести себя, чтобы обрести свою историю, чтобы понять, зачем мы живем, и найти ответы на самые важные вопросы моей и вашей жизни, без которых, собственно, и жизнь не жизнь, а так, полет мухи вокруг лампы. Итак, наряду с тем, как в первые века христианской эры появились Евангелия, послания, деяния, откровения, наряду с этим появляются и многие другие книги, другие Евангелия, другие

другие послания, другие деяния и откровения, которые говорят о том же, но говорят иначе, по-другому, иногда переворачивая все с ног на голову. У кого-то была цель создать альтернативную истину в кавычках. Истину, которая, казалось бы, таковой, но на самом деле не была бы истиной. Подобие, уводящее от пути, которым мы призваны идти, как люди, сотворенные Богом. Однако в первые века существовало не только альтернативное Евангелие. Был и другой путь, которым шли достаточно многие христиане и обманывались. Ярким примером этого пути может послужить человек, которого звали, в нашей культуре это редкое имя, которого звали Маркион. Это был сын епископа из Синопа, человек весьма богатый. И его жизненный путь, христианский путь, начался с того, что он все свое имение, вот то огромное богатство, которое он имел, которое передалось ему по наследству, он его продал, и все эти деньги, все, что редкость, принес в церковь и отдал. Однако, шаг за шагом этот человек начал удаляться. Он стал на другой путь и пошел им. И вы знаете, что разбежка в углу, маленький градус в начале, потом приводит к тому, что человек расходится кардинально. По разные стороны баррикад подчас. Так вот, этот самый Маркион, он не создавал Евангелий, посланий, он делал другое. Он пытался провести идеологическую чистку Священного Писания. Например, он сказал, что только послания Павла, они правильные, они богодухновенные, они указывают на тот путь, которым нужно идти. Все остальные это так. Обман. Произведение людей небольшого ума. А из Евангелия он признавал только Евангелие от Луки, да и то. И послание Павла, и Евангелие от Луки он прилично почистил. Например, почти 4 первые главы Евангелия из Луки он вырезал, сказав, что это неправильное Евангелие, они не открывают Бога, а наоборот уводят к Богу ложному. То же самое он сделал и с посланиями апостола Павла. Он подчистил и убрал все то, что считал неистинным, неправильным. Таким образом, он, не создавая ничего нового, взял то, что было, священные письмена, данные Богом через его пророков, его апостолов. И то, что ему не нравилось, убрал, отредактировал. Не обязательно садить человека на крючок дезинформации. Иногда правда в пол лица или правда с примесью лжи также опасна, как и концентрированная ложь. В любом случае, главное сбить человека с того пути, по которому он должен идти, чтобы найти правильные ответы на вопросы, созревшие в его уме. Так вот, Маркион уже другим путем пытался сбить христиан. Ну и таких людей было достаточно много, которые брали рукописи, тогда еще не было книгопечатания, оно появится, ой, как не скоро. Брали рукописи и, переписывая, что-нибудь добавляли, что-нибудь убирали по соображениям своего ума. Понимая это, будучи знакомым с такой практикой, апостол Иоанн в Откровении писал такие слова. Давайте вместе откроем Откровение, последнюю книгу Библии, 22 главу, и прочитаем очень важное предупреждение Иоанна, которые относятся к определенного рода людям, которые как хотели, так и правили Библию, как хотели, так ее и переписывали. Так вот, Иоанн пишет. Откровение, 22 глава, 18 и 19 тексты. «И я также свидетельствую,
всякому слышащему слово.

Слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Очень многие люди, в особенности те, кто был связан с переписыванием рукописей, могли дописывать и могли убирать. Так вот, Иоанн, зная подобную порочную практику, очень твердо говорит: послушайте, никогда такого не делайте. Будьте тщательны в переписывании рукописей. Ничего нельзя выбрасывать и ничего нельзя добавлять. Как есть, так и должно быть переписывание. Кто-то очень хотел, вместе с тем, чтобы создавалась альтернативная версия христианства или альтернативные версии христианства, очень хотел, чтобы и в сами рукописи богодохновенных пророков и апостолов вкрадывались чуждые идеи. Таким был Маркион, и таким были множество людей, имена которых не дошли до нас. Иоанн, зная подобную порочную практику, говорит: никогда, никогда. Путь должен быть ясным, четко обозначенным, чтобы прийти к цели. Из пункта А в пункт Б нужно руководствоваться Священным Писанием, Словом Бога, Библией. Однако у того другого противника, обманщика или льстеца, есть порочная практика. Он подчас меняет тактику. Ну, или, скажем так, где-то чуть больше, чуть меньше акценты делает. Есть ложь, это одно его оружие, и есть сила, страх, жестокость, это второе его оружие. И вот он подчас чередует. Там, где не удастся взять одним, он пытается взять другим. Так вот, на протяжении всей истории христианства этот второй враг, противник, который однажды на небесах противостал и затеял полемику, спор, ссору с Богом, решил менять свою тактику. Пряник, кнут, пряник, кнут. Одних обманывать, других пугать. И расцвет христианской эры сменился мрачным временем, темным временем, которое в истории называется Средневековье. Там великая борьба изменила конфигурацию. Начало происходить несколько иначе, другим способом. В дело пошли сила, страх, мощь. Темное Средневековье. Представьте себе, что, к примеру, в X веке большинство мирян, людей, которые приходят в церковь, и большинство священников были безграмотными. Представьте себе, что может сказать священник, который даже символа веры и молитвы «Отче наш» не знает. Чему он может научить этих людей, приходящих к нему? Многие документы, рукописи, которые дошли до нас со Средневековья, они показывают, что большинство людей были в плену невежества, разврата. Когда подписывались те или иные документы, то люди, как правило, внизу вместо росписи своего подчерка ставили просто крестик. Это говорило о том, что они не умеют даже элементарно поставить какие-то там инициалы, какую-нибудь закорючку написать. Они просто ставили крестик, они были безграмотными. Более того, не просто безграмотность, не просто невежество, не просто вот

Те греховные страсти, которыми характеризуется в большинстве своем эпоха Средневековья, не только они правили тогда. Была еще другая сложность. Если сегодня с вами мы имеем благословенную возможность, сегодня нет проблемы в том, чтобы найти Писание, Священное Писание, Библию на понятном языке, то в те времена Библия была редкостью. Ну, редкостью почему? Попробуйте переписать, и вы поймете, сколько это будет стоить, сколько у вас уйдет времени на то, чтобы переписать вот энное количество страниц. Красиво. Красивым каллиграфическим почерком. Сколько уйдет времени? Так вот, не то, что была безграмотность, не то, что была засилие греховности, сам доступ к Священному Писанию был закрыт. Ну, давайте я вам одну иллюстрацию, чтобы вам стало понятно, сколько стоила Библия в те темные и далекие от нас века. Скажем, кто-нибудь из вас, имея недвижимость, прикиньте свою недвижимость, оцените ее в квадратных метрах, кто-нибудь из вас, имея свою недвижимость, согласился бы, продав ее, и на вырученные деньги от продажи купить Библию? Согласились бы поменять? Библия в Средневековье стоила около дворца. Ну, не роскошного дворца, но относительно. Продадите свой коттедж двухэтажный и деньги поменяете? Вряд ли, да? Это были баснословные деньги, которые нужно было отдать для того, чтобы тебе дали рукопись. Иногда, чтобы сделать рукописи, у одного монаха уходила вся жизнь. В том скриптории в монастыре, где он переписывал Священное Писание, он иногда занимался этим целую жизнь. Это надо было выводить буквы. Это надо было подсчитывать их, точность сверять. Это уходила жизнь. И вот цена этого труда была равноценна, тождественна цене имения. Поэтому даже если бы вы умели читать, а это маловероятно для Средневековья, если бы вы были более-менее нравственным человеком, это более возможно, то вам пришлось бы отдать крупную сумму, которой, скорее всего, у вас бы не было. Поэтому Священное Писание находится за семью замками, и доступ к нему непрост. Более того, это еще не все. Когда мы говорим о Средневековье, то в Средневековье выходили, кроме всего, масса страшных законов, которые были инициированы самой церковью. Вот я вам пару из них озвучу. Например, папа Григорий VII в 1080 году воспретил употребление народных языков как при богослужении, так и при чтении Священного Писания. Скажем, если вы славянин, жили бы где-нибудь на территории Московии или, скажем, Великого княжества Литовского или где-нибудь в славянском мире, то пусть вы будете грамотны, будете человеком благочестивым и решитесь продать свое имение и отдать все эти деньги за Библию, то, кроме всего этого, вам нужно еще уметь читать и знать или латынь, язык Западной Церкви, или греческий. Язык Восточной Церкви. Ну, возможны варианты еще коптского или сирийского. Может быть, вы смогли бы читать пишиту на древнесирийском языке. В общем, вы понимаете, что не так-то просто все это было. Кроме того, был еще языковой барьер. Потому как чтение Библии и проведение богослужений на национальном языке, на вашем языке, было воспрещено. Вот еще один закон. На синоде в Тулузе в 1229 году было принято постановление, запрещавшее мирянам чтение Библии.

Если все предыдущих четыре условия совпадают, то у вас есть еще один барьер. Если вы мирянин, Библию читать вы не можете. Итак, согласно законодательству средневековой Европы, вы не имеете права читать Библию, если вы мирянин. Для этого есть богослужение, приходите и слушайте. Прочитаю вам еще один закон. Вообще там была масса законов, но один из них. Триденский собор, это собор контрреформационный, проходивший с 1545 года по 1563 года, воспретил мирянам чтение еретических переводов Нового Завета, безусловно. А чтение Ветхого Завета разрешил лишь под надзором епископа. Таким образом, вы могли читать Вульгату, это перевод Библии на латинский язык, под надзором епископа. Вот если он присутствует, за вашей спиной стоит, тогда читайте. И осведомляйтесь, правильно ли вы понимаете. Иначе нельзя. Таких законов было масса. Не будем тратить время, чтобы всех их перечитывать. Это вряд ли будет назидательно. Так вот, многие люди не могли с этим согласиться, не хотели с этим согласиться, поскольку они понимали, что в этой книге, в Слове Божьем, в Библии, есть ответы на те вопросы, которые мучат их. И они, вопреки закону, любили Библию, читали Библию, говорили о ней и несли ее другим людям. Вопреки всем тем церковным постановлениям, которыми преисполнена была средневековая Европа, они шли за Библией, потому что история их влекла, ее жизнь стала их жизнью, ее судьба стала их судьбой. Вальденцы, катары, альбегойцы, многочисленные христианские сообщества были вынуждены уходить в горы, прятаться в труднодостижимые места и там жить. Там работать, зарабатывая на пропитание, там переводить главы или книги Священного Писания на простой и доступный человеку язык. Там переписывать. И потом многие из них шли к людям, пытаясь донести эту драгоценную истину Священного Писания, зашивая отдельные кусочки библейских глав в полы одежды, туда в подкладку, где, быть может, вы прячете деньги. Они зашивали их туда, чтобы никто не мог обнаружить это самое большое и драгоценное сокровище, которое было у них. Они хотели рассказать о истории, записанной в Священном Писании, о моей и вашей, о нашей истории, хотели донести эту истину, чтобы человек не мучился, но чтобы он нашел ответы, такие важные, такие нужные ответы. Священное Писание описывает их судьбы, хотя напрямую оно не говорит ни о вальденцах, ни об альбегойцах, ни о тех многих мучениках, но в его письмах, на его страницах есть описание всего того, что происходило и будет происходить. И то, что применимо к библейским мученикам, можно смело применить и к мученикам Средневековья. В послании к евреям, в 11 главе, с 36 текста, говорятся слова, характеризуются люди, которые шли за Писанием. Я прочитаю в современном переводе, о котором мы будем говорить с вами в следующий раз. «Другие же испытали на себе издевательства и побои, даже цепи и тюремные решетки. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечами, они скитались, бездомные, одевались в овечьи и козьи шкуры, вели жизнь полную лишений, гонения.

мучений, страданий, те, кого весь мир был недостоин, блуждали в пустынях, горах, пещерах и ущельях. Они разделили судьбу Библии. Они не хотели жить иначе. Они нашли свою историю. У одного философа есть такие

предназначение своей жизни, увидя цель своей жизни, пошли и были готовы принять все, что выпадет им, лишь бы достичь обещанного Богом. Однако, если вы вдруг подумаете, что это была сугубо внутрицерковная дрязга, там, где одни конфессии воевали с другими, вы ошибетесь. Когда власть средневековой церкви пришла к закату, и когда появилась новая идеология, атеистическая идеология, отрицавшая Бога, борьба вокруг Библии продолжилась. Вот как один автор описывает дух отношения к Библии, воцарившийся во Франции во время революции. Безбожная власть, установившаяся во Франции во время революции и господства террора, повела против Бога и Его святого слова такую войну, какой мир еще не видел. Национальное собрание отменило поклонение Богу. Библии собрали и публично сожгли с самыми язвительными насмешками и издевательствами. И бывшие гонители примерили на себя робу заключенных и стали гонимыми. Так, 20 февраля 1798 года папа Пий VI, 80-летний старичок, занимавший престол Петра, был арестован французским генералом Бертье и увезен в тюрьму. 11 лет спустя картина повторилась. 5 июля 1809 года ночью был арестован следующий папа, Пий VII, и вместе с кардиналом Пака, секретарем папы, не захотевший отречься, он был уведен генералом Раде, уведен вниз, его посадили в карету, он был увезен. Таким образом, средневековая церковь начала испытывать на себе те гонения, которые некогда сама возбуждала и провоцировала. Новая власть, власть, отрицавшая Бога, повела новую войну против Слова Божия. Это была не Варфоломеевская ночь. Это была атеистическая борьба. Слово Божие так или иначе всегда находилось в войне. И, быть может, вы подумаете, а, это о Европе, у нас не так было. В следующий раз, на следующей встрече мы с вами поговорим о том, что и у нас здесь, не только в Советском Союзе, но и в России, в царской России, были те же самые проблемы. Слово Божие и здесь находило как своих приверженцев, так и своих гонителей. Великая борьба была и здесь. Об этой великой борьбе вокруг Слова Божия на нашей с вами родине мы поговорим на следующей встрече.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это?

0: уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
1: В Библии есть такие слова «сораспятые Христу». Хорошо это или плохо быть сораспятым Христу? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у нас Александра Камнева. Мы знаем, что и вы тоже очень рады этой встрече, судя по вашим откликам, по вашим комментариям. Вот, Лена, «сораспятый Христу», как ты понимаешь это выражение? Что оно означает?
2: Ну, может быть, вот уже буквально несколькими словами. Мне кажется, что это тогда, когда уже не я живу, а живет во мне Христос. Угу. То есть это меня уже нет, а проявляется сила Христа.
3: Некое соединение со Христом, так или иначе. Да?
1: А как это вписывается, Александр, вот в нашу общую канву рассуждений?
3: Ну, то есть о семи печатях, да, то есть то, что видит Иоанн.
1: А это видение Иоанна Богослова, которое он видел на острове Патмос.
3: И мы находимся в пятой печати.
1: В пятой печати.
3: То есть пятая печать. А что он там видит? А он видит там душ убиенных. Я вас приглашаю посмотреть на слово убиенных, да, на греческое слово, которое там используется. Вот посмотрите. Сфадзо означает закалывать. Представляете? То есть если в буквальном, на души закованные, заколотые, закованные. Вот кто там находится. Души заклаты.
1: То есть закланные, заколотые, это ведь вот только к жертвоприношению, по-моему.
3: Ну, посмотрите, ведь как погибали христиане. Костры инквизиции, знаете, такие были, да? Почему?
2: Слышали.
3: Вот достойны эти люди быть со Христом, как вы считаете?
1: Конечно.
3: Конечно. Но тут же не написано, что их сожгли, не сожженные, да? А вот те люди, которые со зверями боролись.
1: В амфитеатрах,
3: да? Да. То есть, посмотрите, именно закланные души.
1: Они тоже закланные.
3: Они закланные. Вот здесь используется слово закланные. Вот если мы с вами откроем Септуагинту, а Септуагинт – это греческий перевод Ветхого Завета, и в частности, вот книга Левит, где всегда вот описывается, как заковывается, как приносится жертва, как, что там все описано. И вот если там греческий перевод мы возьмем, Септуагинту, там как раз используется слово сфадзо. Понимаете, то есть вот тут у нас жертвенник есть и сфадзо, то есть закланные.
1: То есть когда в Ветхозаветнем святилище приносилась жертва, то она всегда закалалась.
3: Закалалась, да.
1: А тут вот о людях это говорится.
3: Да, именно сказано о закланные. И где находятся они? Находятся под жертвенником.
1: Вот, души. Да. Я в одной из прошлых передач задала уже этот вопрос, еще раз его повторю. Речь идет только вот обязательно об убиенных, об убитых, или, может быть, вот пострадавших. Но ведь вот мы с вами тоже же бывает, да, что за Слово Божье вот страдаешь, потому что тебя не понимают, потому что тебя, ну, как-то, может быть, преследуют, как-то насмехаются, еще вот, ну, какие-то такие неприятные моменты. Это можно сказать, что это тоже закланные за Слово Божье?
3: Вот мы как раз в этом разбираемся. Угу. Вот закланные, как они, то есть не сказано сожженные, не сказано убитые, не сказано там так пострадать. Да, или, ну, много же смертей, гильотина, там, что хотите. Вот, но здесь именно закланные. И потом души, а мы с вами выяснили, что душа – это кровь, определение библейское, да, то есть выяснили, то есть под жертвенником. Связали жертвенник, давайте найдем эту жертву, когда кровь попадает под жертвенник. Сузим круг нашего поисков. Давайте посмотрим, мы с вами...
1: То есть души убиенных, то говорим о людях, не о животных,
3: не о животных,
1: жертвенных, а о людях.
3: Но мы с вами выяснили, что сфадзо относится вот к жертвоприношению, да? Угу. Давайте найдем это жертвоприношение, кровь которого, то есть кровь жертвы, попадала бы именно под жертвенник.
1: Вот. А жертвенник, он символизирует Голгофу,
3: да? Да, да. Давайте найдем, это мы уже рассматривали, да?

0: четыре основные жертвы. Это, например, ова восходящая или, как у нас написано, всесожжение. Давайте посмотрим, как она приносится. Смотрите, сыны Аарона...
1: Это животные, так?
0: Да, да. Ну, животное, это жертвенное животное приносит во всесожжение. Куда девается ее кровь? Любая кровь жертвы, мы всегда с вами утверждали, что она должна соприкоснуться с жертвенником, обязательно с жертвенником, да, посмотрите. И сыны Аарона, священники, покропят кровью куда?
2: На жертвенник.
0: То есть не под жертвенник, а куда?
2: На
0: жертвенник со всех сторон. Это вот жертва всесожжения, это жертва завета, либо жертва возобновления завета. Да? Угу. Следующая жертва у нас – это так называемый шламим, то есть мирные жертвы. Да? Смотрите, если... Мирная жертва, смотрите, как, куда опять девается кровь. Священники покропят кровью на жертвенник опять со всех сторон. Опять
1: мирные кровь... жертвы в каком случае приносились?
0: Ну, мирные жертвы, они все время соседствовали с жертвой всесожжения, когда человек возобновлял или заключал завет с Богом. Mm-hmm. Всегда мирные жертвы, когда все отношения с Богом улажены, все грехи заглажены. И mm-hmm. мирные жертвы...
1: Исповеданы.
0: Да, мясо, mm-hmm. которое употреблял в основном как раз... Mm-hmm. Часть доставлял священнику, а в основном это... И
1: так,
0: опять употребление мяса символизировалось, что мы приглашаем Христа... в свою жизнь, потому что жертва – это опять Иисус Христос. Вот такой символизм был. Mm-hmm. Это мирные жертвы. Опять мы видим, что кровь этой жертвы попадает на жертвенник. Попадает, но она кропится сверху. Mm-hmm. А следующая жертва – это ашам, так называемая вина.
1: Повинность?
0: Это когда, да, это mm-hmm. когда мы, это жертва повинности называется, когда мы намеренно грешим. Mm-hmm. Знаем, что делаем плохо, и все-таки делаем. Есть у нас жертва за такой грех, да, есть. Вот это ашам. Угу. Смотрите, кровь ее опять берет священник, и что делает? Опять кропит на жертвенник
1: со всех сторон.
0: Угу. Со всех сторон. Тоже опять кровь соприкасается с жертвенником и кропится со всех сторон. Давайте посмотрим. Еще одна основная жертва – это вот так называемый хатат. Угу. Это еврейское слово, которое означает и грех, и жертву за грех, хатат. Посмотрите, куда попадает кровь.
1: А еще раз, этот грех, он что знает?
0: Это ненамеренный грех. Угу. Когда мы согрешаем по ошибке, то есть хатат.
1: Это... Хатат – это то, что всегда Господь Христос, ну что ли, Он принес это за нас навсегда. Что все жертвы, что все грехи, совершаемые нами, непреднамеренно, без понимания того, что мы грешим. Да,
0: да,
1: вот принес,
0: да, то есть жертва Иисуса Христа, он одну жертву принес, да? Ага. И вот жертвоприношение хатат приносилось, когда мы не знаем. То есть мы не знаем, что мы грешим, а потом, как только будет ему известно, должен принести вот этот хатат, жертву.
1: А как только человек осознал, что
0: осознал,
1: это грех?
0: Ему сказали, либо он в Священном Писании прочитал, угу. начинает понимать, что он согрешил, ага. он приносит жертву хатат. Ага. Часть этой крови этой жертвы священник мажет роги. Жертвенника. Это означает, что за ненамеренный грех мы не понесем никаких последствий. Бог нас защищает вот в этой великой борьбе, когда сатана будет требовать наказания. Угу. Бог нас защитит, потому что мы ненамеренно согрешили.
1: Да, не
0: и
1: понимаю,
0: просим у него прощения. Мы покаялись, приносим жертву. Да? Угу. Сегодня мы просто молимся на основании заслуг Иисуса Христа нас простить. Ну, погорячились, спылили, отошли немножко подальше, осознали. Извините, пожалуйста, да, вот, я больше так не буду. Угу. Вот. Остальную кровь, посмотрите, куда выливается.
1: Подножью
0: жертвенника. Вот прям написано. А что такое подножью жертвенника?
2: Под жертвенник.
0: Под жертвенник, да. Вы знаете, что в храме Соломона и в храме Зарававеля, да, который он построил, там всегда стоял такой поддон под жертвенником. Потому что жертв всегда было очень много, крови очень много. И вот кровь кропилась под жертвенник, как раз туда, под жертвенник она там заходила, она там находилась. Тут написано буквально «выльет». То есть вот эта жертва угу. под кровью. То есть мы нашли жертву, и эта жертва...
1: Под жертвенником.
0: Под жертвенником. Кровь под жертвенником – это жертва всесожжения. Это ненамеренная жертва. Угу. Вот о чем нам говорит видение. Это ненамеренная жертва.
1: Жертва за непреднамеренный грех.
0: Да, за непреднамеренный грех, да. Жертва за непреднамеренный грех. Только остается вопрос.

0: вопрос. Но ведь это опять символ крови Христа. Даже если это кровь жертвенного животного, то это символ крови Иисуса Христа. Угу. Вот. А Христос сам пролил на Голгофе свою кровь. Почему? Что там делают люди, да?
1: Да.
0: Да, давайте обратимся к апостолу Павлу. Будем разбираться. Помните, он как раз идет у него в послании к римлянам, 6 глава. Он задается такой вопрос. Вот если благодать стала усиливаться, когда пришел закон, да, то неужели нам оставаться во грехе? Потому что усиливает благодать.
1: Так это нужно?
0: Никак, он говорит, никак. А что же мы должны делать? Посмотрите, 6 глава к римлянам, послание апостола Павла, со 2 по 4 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
1: крестились? Так, еще раз. Крещение во Христа Иисуса – это крещение в Его,
0: в смерть Его крестились. То есть, что такое слово «баптиза», да? То есть, вот крещение – это погружение или топить. То есть, что-то помещаться куда-то.
1: Под воду.
0: Да, то есть, погружать. Топить. Угу. Погрушение буквально, то есть баптиза, то есть вот крещение. Посмотрите, дальше написано. Итак, мы погреблись с ним крещением, там, или там вот скажем. Итак, мы погреблись с ним погружением во что?
1: В смерть
0: Христа, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
1: Угу. То есть основное это, ну, конечно, погружение в смерть для греха, но еще более... Ну, что ли, славное, это воскрешение вместе с Иисусом Христом.
0: Да, давайте рассуждение Павла посмотрим до конца.
1: Угу.
0: Пятый стих говорит о том, что ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти, то есть подобие смерти, да, то есть то должны быть соединены и подобием чего?
1: Воскресения.
0: Зная, что наш ветхий человек, что распят с кем?
1: Со Христом.
0: Со Христом. Вот о чем говорил апостол Петр, который говорил, что это не плоские чистоты, не чистоты омытия, крещения, что
1: не плоти омытия.
0: Обещание Богу.
2: Доброй совести.
0: Вот почему жертва какая там?
2: Ну, вот
0: за ненамеренный грех, понимаете? Вот почему со святилищем связана именно эта жертва. Вот почему именно там находятся эти люди, именно под жертвенником. Потому что кровь жертвы за грех, за ненамеренный грех находится где?
2: Под
0: жертвенником. Эти люди начали жить по совести. Понимаете?
1: А при чем тут ненамеренный грех? Я не очень понимаю.
0: Вот сейчас мы как раз разбираемся. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со грехом, то и верим, что и жить будем со Христом.
1: То есть вот тот вопрос, который мы поставили в самом начале, хорошо это или плохо, быть сораспятым Христу, вот как раз вот мы сейчас ответ на этот вопрос и услышали. Да?
0: Хочу вам дать еще одну слагаемую для понимания. Угу. Мы с вами выяснили, что начинается суд. Начинается суд.
1: Божий
0: суд, да. И вы знаете, какая основная жертва в Божьем суде? Это жертва
1: Христа,
0: да. Это жертва последнего козла. О ней написано так. Смотрите, послание...
1: Это последний козел, который был в день очищения. То есть вот ежегодно.
0: Ну, день очищения. То есть когда грехи действительно... То есть что происходит каждый год? Человек постоянно грешит.
1: Это ветхозаветный.
0: Ветхозаветный. Например, я специально, не специально возобновляю свой завет. Жертва от усердия, там, допустим. Вот это мирная жертва, так называемая. Что еще там? Минха приносится. Там, намеренный мой грех и жертва хатат. Все это я несу в Голгофе, все это я отдаю священнику, священник меня очищает.
1: Христос.
0: Да, забирай у меня грех.
1: Угу.
0: Но что-то мы не осознали, не разобрались.
1: Угу.
0: Ведь когда у нас мы что-то сделали и нам сказали, а мы не знали, и мы узнали, мы тогда принесли жертву за грех. А ведь мы же не знаем многое.
1: Много чего нам так и непонятно остается, что мы, оказывается, грешим.
0: Вот. И поэтому самая последняя жертва вот этого богослужебного года, после нее будут очищены и святилище, и народ, и грех будет передан вот этому козлу, оставшемуся в живых, это Азазелю. Последняя жертва – это жертва за грехи неведения.

0: народа. Вот этот козел, который бросается по жребию, да, и так далее, жертва за грех народа. Посмотрите, как апостол Павел при этом пишет. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники. Совершать богослужение – это святое. А во второй во святой святых один раз в год, это вот в день суда, не без крови, которая приносит за себя и за грехи народа. То есть за себя это земной священник. А за грехи неведения народа. Народ же нужно до конца очистить.
1: Это образ как раз вот Божьего суда, к которому мы все время возвращаемся.
0: Конечно. Вот что это за жертва. Во-первых, она хатат, это за грехи неведения. Во-вторых, за грехи неведения народа. Вот почему там множество людей находится. Понимаете? Вот. Эти люди, они сораспялись Иисусу Христу. Получается.
1: Но ведь вот кровь спасающая, то есть смерть, это только Иисуса Христа, это не этих людей. Они, люди, убиенные за Слово Божье, они не являются, ну, спасителями, что ли?
0: Они не являются спасителями. Здесь просто идет речь о вот последнем, вот об этом козле, который за грехи неведения народа приносится. Начинается суд. И кровь именно этого козла достигает во время Йом-Кипура. Именно с этой кровью священник ходит во святое святых пред лицо Божье. Именно этим каплями этой крови семь раз крапится на престол, на ковчег. Да? А в реальности это престол Божий. Вот. И тогда эта кровь становится очищаемой, которая очищается. Вот. То есть... Этой кровью очищается святилище, очищается все. То есть, Бог,
1: Отец... то есть это очищение, да, земли, да, от греха вообще, да?
0: Да, да. И это последняя жертва, которая очищает за грехи неведения народа. Вот почему эти люди находятся под жертвенником. Они приняли Иисуса Христа как личного спасителя.
1: Поэтому они очищены.
0: Они приняли Его жертву.
1: Да.
0: Они пришли к Голгофе. Они туда отдали свой грех. И вот что-то они... забыли, не разобрались. Иисус Христос, чтобы сделать их окончательно чистыми и дать им белые одежды, Он забирает оставшиеся грехи у них.
1: У меня ведь вот сейчас, когда вы об этом говорите, то такая мысль возникает, что на самом деле грехов неведения их гораздо больше, чем грехов, которые мы понимаем, да? И которые мы осознаем. Потому что мы греховны, мы во грехе родились. И их такое огромное количество, да?
0: Да.
1: Вот, и чтобы очистить нас, то Господь принес эту жертву. А вот как раз под жертвенником оказались души тех, кто принял эту жертву Иисуса Христа. Да,
0: чтобы оказаться под жертвенником, нужно прийти к Голгофе. Принять жертву Иисуса Христа, сораспяться с Ним, быть в завете с Ним, отдать Ему свою жизнь в управление от Святого Духа. И тогда вот эта жертва последнего козла для вас работает. Тогда Бог очистит вас еще и от тех грехов, которых вы не сознаете и не принесли Ему, потому что не знали.
1: Это очень-очень ободряющая весть, потому что, ну, а иначе можно впасть в отчаяние, что столько грехов. А вдруг вот я сейчас совершаю грех? А может быть, это не грех? Вот не должны мы быть в таком состоянии. Мы должны быть в состоянии радости, мы должны быть в состоянии уверенности, что за нас принесена жертва за все наши грехи и неведения. Вот, и поэтому мы можем себя совершенно спокойно и радостно считать сораспятыми Христу и совоскресшими со Христом, да?
2: Но в то же время я вот думаю, что нам тоже нужно осознавать и не намеренно грешить. Да?
1: Ну, когда, не грешить,
2: да,
1: намеренно.
2: Да, не грешить намеренно.
1: Да, конечно, это
2: потому
1: безусловно.
2: Что, ну, то есть бояться вот именно согрешить, если уже не я живу, а живет во мне Христос, да, то вот это вот состояние благоговения и предстояние пред Богом, да, то, о чем мы говорим, а не то, что, ну, мне прощено все, да, я живу как хочу.
0: Дело в том, что если мы согрешили, то есть мы все равно будем грешить, да, до второго пришествия Иисуса Христа. А в момент пришествия Иисуса Христа нам дастся новая плоть, которая не будет бороться с нашей духовной составляющей, которая родилась выше от Христа, да, понимаете? Вот. Но если мы, зная о том, что мы грешим, мы должны этот грех нести кому опять? Христу. Покаяться и отдать Христу. И пусть Он нас очищает. Нам главное это сделать. А то, что мы не знаем, будет очищена все равно вот последним

0: этим козлом. То, что мы не понимаем что-то. Понимаете? Вот. Вот почему эти люди находятся, они спасенные, вот почему они получают белые одежды, потому что Иисусу удалось окончательно их
1: потому
0: очистить.
1: Что они верой приняли жертву Христа,
0: они пришли к Голгофе
1: за все свои грехи, да, и за соделанные, и за неосознаваемые.
0: Да, да.
1: Это очень важно,
0: это
1: не жить вот под угнетением
0: это
1: греха.
0: Это единственный образ, который мы находим в Ветхом Завете, вот этой, тому, что происходит в пятой печати. Вот душам поджертвования, крови поджертвования, за народ, за множество людей.
1: То есть те, кто пришли к Голгофе, да. Те, кто пришли ко Христу.
0: Да, это они требуют суда, они суда этого получают, на этом суде получают они белые одежды. И именно вот этот козел использовался и приносился в жертву за народ, за грехи неведения, как говорит апостол Павел, за весь народ. Вот дай нам Бог так.
1: Да. Да, то есть это вот окончание цикла годичного в Ветхозаветнем святилище, и это будет окончание истории греха на земле, да? Когда вот
0: это
1: все грехи будут...
0: Это окончание истории оправдания грешника. Угу. Оправдания грешника, когда закончится суд в небесном святилище. Вы, кстати, заметили там такую маленькую детальку, что там написано еще? Дал им белые одежды и сказал, чтобы они успокоились. То есть начинается суд с мертвых, и они должны... успокоиться на некоторое время, пока идет суд, и их братья и сестры в это время достигнут вот этого числа искомого, то есть полноты спасенных. Вот. Вот кто эти братья и сестры, которые будут к ним присоединяться, мы об этом будем в дальнейших передачах говорить.
1: Ну что ж, очень интересно, да, Лена? Прямо так глубоко и такие вот интереснейшие откровения. Спасибо огромное, Александр. Спасибо и вам, дорогие друзья. Как всегда, ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев и ждем следующей встречи. До свидания.
0: До свидания.

0: Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером.
1: Агнец. Ягненок или козленок. Основное жертвенное животное в ветхозаветной системе жертвоприношений. Согласно 22 главе книги Бытие, агнцы употреблялись для жертвы Богу еще во времена Авраама. Моисеев закон устанавливал принесение в жертву однолетних агнцев мужского пола во время Пасхи, в ежедневных, праздничных и особых жертвоприношениях. Животные приносились в жертву в храмовом служении Ветхого Завета, чтобы указать на последующую жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте для спасения мира от греха и смерти. Пророк Исаия в 53 главе своей книги использует образ агнца в пророчестве о Мессии, спасителе мира, который безгласно пойдет на заклание. Апостол Петр утверждал, что верующие искуплены не тленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. В Евангелии от Иоанна говорится: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Образ Христа, как агнца Божьего, последовательно проходит через всю книгу Откровения. Поскольку агнец ассоциируется с кротостью и терпением, этот образ также используется в Библии применительно к верующим, осознающим свою зависимость от Бога, небесного пастыря. Господь сравнивал своих учеников с агнцами. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Но не на погибель посылал он их. Кротость последователей Христа позволяет Богу в полной мере проявить свою силу и защитить их от зла.
0: «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей».

Приветствую вас, дорогие мои и зрители, и подписчики, и все, кто неравнодушен к Божьему Слову. Сегодня мы с вами поговорим на очень судьбоносную, важную и интересную тему. Называется она «Мой личный опыт с Богом». Что может быть интересного, спросите вы, в такой теме, как «Мой личный опыт с Богом»? А я вам скажу, у вас, у меня, у всех нас должен быть личный опыт с Богом. Что вы? Вы можете поспорить и скажете, да нет, у меня такого нет. А я вам скажу, есть. У каждого есть какой-то свой личный опыт с Богом. Ну, а что такое опыт с Богом? Это очень размытое понятие, как бы, где Бог, где я, и опыт какой-то с Богом. Не у каждого в жизни есть ситуация, когда он там был болен какой-то очень тяжелой болезнью, и потом чудесным образом исцелился, или у него там не было что кушать или денег, и вдруг они откуда-то неожиданно появились. Не у всех такое было, а кто-то просто живет нормально, спокойно, и не может похвастаться или похвалиться, что у него какой-то вот был конкретный опыт с Богом, где он избежал аварии, падение плиты на голову или еще что-то. Но что такое жизнь наша? Это и есть череда опытов и событий. А какие самые яркие? Те, которые мы прожили лично. Вот теперь интересно бы вспомнить того же апостола Петра. Когда он, сидя в лодке, видя, что шторм на море, вдруг видит идущего по воде Иисуса. Конечно, мы, люди 21 века, которые кто-то смотрел там или смотрит фильмы, телевизор, мы ко всему привыкли. Мы привыкли, что машины летают, что звери разговаривают, да все, что хотите. У нас мы сегодня наблюдаем и уже никак, мы говорим, никого ничем не удивить. Ни грандиозным, ни микроскопическим, ни каким-то там еще другим способом. А вот для них, для жителей того времени, современников Иисуса Христа, это было на грани сумасшествия. То есть, когда ты видишь, находясь в середине озера, когда там не менее 4 километров до берега, вдруг ты видишь на расстоянии стоящего Иисуса, которого ты знаешь, руку которого ты пожимал, с которым ты вживую разговаривал, и вдруг он стоит. Они, естественно, вскричали, посчитали, что это призрак. Так вот, что интересно, я веду к понятию личный опыт. Петр понимает, что если он расскажет кому-то, возможно, да, ну так как бы немножко подумать об этой истории, и он скажет, да я видел Иисуса по воде, что ему скажут его современники? Да ладно, Петр, ну кому ты рассказываешь, ну что значит по воде? Да это было видение вам, то вы спали там крепко и приснилось. Так всем же приснилось, ну всем не всем, там видно будет. И понимаете, как бы, и он говорит Иисусу, повели мне идти к тебе. Он говорит, иди. И он выходит из лодки и идет по воде. Возникает вопрос, все хорошо, физика перестала действовать на Петра, вода стала с очень мощным поверхностным натяжением, не позволяющим провалиться не только там этому паучку, который бегает по воде, да, а и даже Петру. И в какой-то момент он тонет. Вопрос, в какой момент Петр решил утонуть? Да в тот момент, когда мы бы по-современному сегодня сказали, когда он решил сделать селфи на фоне идущего себя по воде, сзади ученики, тут Иисус. И вот в этот момент он начинает тонуть. Почему? Потому что Христос не делает чудо ради чуда, чтобы кого-то повеселить. Он не гастролер с цирка какого-то там, да, странствующего, чтобы собирать билеты и изумлять публику, показывая какие-то акробатические или фокусы, там, трюки и прочие вещи, и этим изумлять. Нет, он занимается спасением людей. Он занимается тем, что он формирует у Петра правильное мировоззрение на жизнь, на грех, на мир, на Христа и на Бога. И в этот момент вот эта возможность, вот это сомнение Петра и возможность для Христа, они сошлись. И он говорит, иди, да, и вот он начинает тонуть. Ну почему бы не убрать эту мрачную картинку, историю из этой картинки, картинку из этой истории, и не сказать ему, что да иди, да, обнимемся, давай, слушай, я на воде стоял со Христом рядом. Нет, он начинает.

начинает тонуть. И Христос говорит: маловерный, зачем ты усомнился? Значит, вера, ее объем, количество, да, вот какое-то действие с этой верой. Ведь у него была вера, сколько-то же метров он прошел по воде, и вдруг он начинает тонуть. Это очень интересная вообще история, личный опыт. Это забыть невозможно. Но Петр приобрел несколько уроков. С одной стороны, он научился доверять Христу, что когда ты идешь ко Христу, за Христом, со Христом, ты можешь идти по воде, по асфальту, по глине, по воздуху, как мы читаем, будем встреча на облаке, да, то есть ты можешь не есть, как история нам показывает. Моисей поднялся на гору 40 дней, ни хлеба не ел, ни воды не пил. Это невозможно, 40 дней. С Богом все возможно. Он, более того, не только он не похудел, не осунулся, не позеленел, не ослаб, а больше того, мы читаем, что когда Моисей пришел и спустился с горы, то лицо у него сияло, то есть светилось. Ему приходилось накрывать себя покрывалом, потому что люди не могли на него смотреть вот так, ну, просто, потому что лицо его сияло. Он встретился с Богом. Это очень интересная вещь, да, то есть она тоже очень поучительна. Если я встречусь с Богом, возможно, я тоже начну сиять. А если я хочу сиять, чтобы вас впечатлить, возможно, никогда этот, знаете, фонарик не зажжется, потому что источник питания не тот. Поэтому тот, кто сам себя хвалит, кто сам пытается очаровать кого-то там собой, своей добротой, своей жертвенностью, своим красноречием, я не знаю, да чем угодно, кто богатством, кто чем кого только не пытается там очаровать, оно не сработает. Поэтому смирение и простота. Петр получает несколько уроков. Сила Христа, иди по воде. Но и второй урок. Вера, кротость, простота, доверие, отсутствие гордости. Посмотрите, сколько он всего понял. Рыбак тонет в середине моря, но он умел плавать. Но, знаете, когда тебе страшно, то, наверное, все цепенеет. Так вот, к чему я эту всю историю рассказываю? Личный опыт – это очень сильный такой, знаете, столб, на котором можно очень многое как бы закрепить и поставить. И поэтому некоторые люди, пережив какой-то опыт своей жизни, они очень крепко за него держатся. Например, мой папа, он сейчас уже в годах, ему 87 лет. Я вот недавно его видел, и мой брат сейчас о нем заботится, его семья, да, помогает. И вот он, мы наблюдаем, как бы, как отец живет и так далее. Так вот, у него, интересно, в жизни был момент, опыт, когда они пережили голод. То есть, он 33-го, кажется, года рождения. И получается, что он захватил вот те, знаете, самые лютые такие моменты. Он всегда прятал деньги, когда вот мы жили. То есть, он никогда, чтоб он вот так, знаете, тратил налево, да никогда. Вот это всегда оставалось в памяти, что может быть все плохо. Ну, таких примеров тысячи тысяч, наверное, если не сказать миллионы. Ну, так вот интересно, что имея какой-то опыт, человек очень сильно будет за него держаться. Что делает Бог? Он начинает нам давать такие опыты, которые могут быть реальными, знаете, как сваи, фундамент, стоящий на сваях. То есть внизу там вода, может быть, еще что. А есть сваи, которые держат какое-то основание мощного чего-то. Бог говорит, ты нуждаешься в сваях. А что это за свая? Это твой личный опыт. Вот здесь у тебя был опыт, вот здесь. И оно все подпирает и держит мощное большое здание веры. Может быть, маленькое у кого-то, но оно растет, потому что мы организм, мы живые люди, мы не просто механизм. Знаете, вот я христианин, я добрый человек, я должен всем помогать, я должен всем улыбаться. Да, здравствуйте, хорошо, мне не больно, мне хорошо. И как говорил брат Александр Лисичный, когда меня бьют по пальцу, я не могу петь аллилуйя, да, то есть я живой человек. Некоторые думают, что христиане должны быть вот такими пластмассовыми, такими, я не знаю, как это еще по-другому выразить, искусственными. У нас все хорошо, у нас все прекрасно, мы за все Господа славим, мы птичкам улыбаемся, мы вот, ну вот все зло нас раздражает. А в жизни бывает не так. Бывает так, что тебя грех тянет просто к себе. Тот, кто курил, его тянет курить. Тот, кто пил, его тянет пить. Ну и так далее. Это каждый своей, как говорится, ступенькой спотыкается. И в результате мы нуждаемся в том, чтобы Господь нас укрепил, освободил. И он говорит, тебе нужен личный опыт со мной, я тебе его покажу, я тебе его дам. И вот, открывая четвертую книгу царств, вторую главу, мы с вами находим интереснейший такой здесь эпизод. Вторая глава, восьмой стих. «И взял Илия милость свою», ну, верхнюю такую одежду, «милость свою, и свернул, и ударил ею по воде».

И расступилась она туда и сюда, и перешли оба по сухому. Вот интересно, по суху, да? Он берет свою одежду, берет, бьет по воде, и Иордан расступается. Потрясающая вообще как бы история, чтобы речка остановилась. Это, ну, такое событие как бы достаточно не кино, давайте так скажем. И вот проходит какое-то время здесь коротенькое, да, и Илия уходит на небо, Бог забирает Илию, но остается Елисей. И вот мы читаем теперь, что говорит и делает Елисей, когда забран и Илия. 11 стих говорит, что там появилась огненная колесница, и он живым взят на небо. Кстати, потом, чуть позже, в Новом Завете, мы находим историю, когда Христос поднимается на гору Преображения. И на горе Преображения, там, где он преобразился, вообще, что это за такое понятие, да, наверное, стоит сказать, преображение. Он преобразился, поэтому называется гора Преображения. Он много был на каких горах, он молился там на горах, он чудеса делал, ну, все, много чего интересного. А это преображение, там он изменился, то есть вид лица его изменился, одежды его сделались блистающие, белые, как снег, как... Там написано, белильщик на земле не может выбелить, как шерсть белая такая, знаете, когда ее вытравливают, она прям белоснежная. То есть он изменился, и ему явилось два человека, Илия и Моисей. И они, написано, беседовали с ним. И вот интересно вот что, что Христос, готовясь к заключительным событиям истории своего служения, кульминации, когда он возьмет на себя грех всего мира, каждого кающегося грешника, то есть вот эта борьба, вот эти страдания, которые ему нужно было пережить, а ведь он знал, что это будет. И никогда не слушайте тех, кто говорят, ну он же знал, что он воскреснет. Знаете, это настолько ну, необдуманная реакция, вот так ответить на вот ту агонию Христа, это ну, просто невообразимо. И в этот момент являются два человека. А что они символизируют? Оказывается, Илия и Моисей символизируют две группы людей. Одна группа людей будет встречать Христа живыми. Это такие, как Илия. То есть он был взят живым на небо. А вторая группа людей – это Моисей. Это те, которые умрут и воскреснут. Поэтому, в принципе, если говорить глобально, для христианина не имеет большого такого значения, скажем, для его спасения. Он живым встретит Христа или он умрет перед пришествием Христа за 5 лет, за 10 лет, за год. Ну, какая разница? И потом воскреснет. Грубо говоря, для него это будет мгновение, похожее на сон. Закрыл глаза, открыл глаза, все, совсем другое. Как мы ночь проспаем? Мы легли, заснули, глаза закрыли, открываем. О, что, уже утро, о, уже вставать, уже будильник. То есть, вот так вот у нас происходит. Мы не помним вот эти 8 часов, да, иногда и больше, если устал хорошо. То таким образом они символизируют вот эти две категории людей. Вот что интересно, вот как это было. Илью Бог забирает на небо. Все, он уже там, как бы огненная колесница его забирает. А что происходит с Елисеем? Это помощник Ильи. Давайте прочитаем, 14 стих. «И взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог Ильи, он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Итак, мы видим, что Бог не берет одежду Илии, потому что там она не нужна. Там будет новая одежда. Так, кстати, об этом говорит Слово Божье, что мы должны будем скинуть с себя вот эту грязную, старую, греховную одежду и одеться во что-то новое. Более того, тело будет другое. Это уже будет новое, нетленное, неумирающее. Я хочу показать маленький пример. Вот что значит «тлеющее». Что значит пропадающее? Вот что значит грех. И получается, что, пожалуйста, хороший мандаринчик, да, такой добрый. Но обратите внимание на вот что. Он лежит и начинает портиться. И наступит момент, что он весь будет захвачен вот этой плесенью, вот этим гниением. И все. Поэтому Библия говорит, что тленному сему, телу нашему, нужно будет облечься или одеться в нетление, а вот этому смертному переодеться в бессмертное. Это настолько важно понять. И Илия в этот момент вознесения изменился. И поэтому, когда мы читаем, что для Елисея наступил момент такой кульминационный, Илии нет. Того гиганта веры больше нет рядом. А как мне жить теперь? И вот тут он задается этим вопросом и спрашивает,

Вот милость Ильи, это его милость, одежда, не моя. Где, у него был Бог сильный, который давал ему такую, такие опыты, такую, как сказать, уверенность, что вода расступалась. А я? А где мой Бог? И вот в этот момент он берет, бьет по воде, и она расступается. И тут, конечно, можно сказать, ну, все дело в одежде Ильи. И так многие сегодня верят. Пояс Богородицы, я не знаю, еще что-то, да что угодно, понимаете, мощи, прочие вещи, они исцеляют. Но ведь заметьте, он здесь не говорит, где милость Ильи, он говорит, где Бог Ильи. И даже если бы ничего не упало на него с неба, то он бы взял свою, и было бы то же самое, потому что расступается вода не по вещи, не по тряпке в результате удара, а благодаря силе Божьей, которая держала этот Иордан, или, например, расступившиеся воды моря, Красного моря, Черного, которые держали воды, чтобы прошли израильтяне как по сухому. То есть сила Божья должна, это и есть опыт веры. Вот чего не хватает каждому из нас личного опыта. И вот что интересно, когда мы открываем 4 книгу Царств, 18 главу, мы сегодня вот так прямо в этой книге немножко с вами интересных вещей найдем, то мы находим здесь с 34 стиха очень интересную беседу. Читаем. Вот даже, может быть, знаете, как с 33 стиха. Здесь очень такая большая драма развязалась. Рабсак. Это такой человек, который достаточно был, ну, наглый. И вот он пришел и начал на евреев как бы ослаблять руки народа. Ну, читаем. «Спасли ли боги народа в каждой свою землю от руки царя ассирийского?» Ассирия, мощная держава, кровопролитная, беспощадная, победоносная. И вот он, выступая от лица этой державы, говорит, «Спасли ли боги народа в каждой свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены, Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей?» Вот это тоже личный опыт. Посмотрите, у него был такой опыт. Да, он так жил. Ничего себе, они шли, побеждали, все у них было прекрасно. Самарию, все прекрасно. И он говорит, кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ. И не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему. Очень интересно, вот здесь очень правильная позиция. Сегодня многие, да меня тоже трогают, и почему ты молчишь, вот ты должен вот это, или вот дать ответ на это. А может я еще сам не определился, а может у меня разочарование, а может я вообще мыслю иначе. Понимаете, насколько это важно? Не сразу, как написано, кто дает ответ, не выслушав, да, тот глуп и стыд ему. А может быть, необдуманный ответ будет, или еще, а может, он обидит кого-то. Посмотрите на Христа, стоящего там, в этой притории Пилата, когда его Ирод допрашивает. Он молчит. Почему? Потому что и написано в духе пророчества, что он знал, что все его слова будут перевернуты и использованы против него. Они принесут вред, а не пользу. Но в нужный момент он открывал свои уста. Когда, например, слуга первосвященника ударил его, он спросил, если я сделал что-то плохо, скажи, покажи, а если нет, за что ты меня ударил? Тогда он его спрашивает об истине. То есть были моменты, но не для дискуссии, не для провокации, потому что вопрос был решен. Он был арестован и на утро был распят. Поэтому это очень, ну, важные истины библейские. Поэтому он здесь говорит, Библия, что народу было сказано, молчите, не вступайте с ним в слова прения. У него позиция, у него свой опыт. Ничего себе, шли всех, мяли под ногами, как говорится, как могли. Пожалуйста, он сколько перечислил? Боги Емафа, Арпада, Сепарваима, Ены, Ивы. То есть, как минимум, 5 таких, да, скажем, мест, которые они вот под собой перемололи. Что я теперь, говорит, в Самарию вошел, что, до Иерусалима не дойду. И в этот момент, посмотрите, что происходит. И пришел Илиаким, сын Хелки, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, Дея, писатель Кизеки, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы. Первый стих 19 главы. «Когда услышал это царь Езекия, разодрал одежды свои, покрылся вретичем и пошел в дом Господень». И вот интересно, да,
4 стихе он говорит: «Может быть, услышит Господь, Бог твой, все слова Рабсака, которого

послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находились еще в живых. И вот интересно, что Господь начинает вмешиваться. Почему? Потому что он говорит, у тебя был такой опыт, а теперь у тебя будет другой опыт. Настолько отличающийся опыт, что ты даже себе не представляешь. Более того, это будет опыт для тех, которые наблюдали со стороны. И вот это вмешательство силы Божьей, оно настолько важно, чтобы мы могли понимать, что мы вообще-то все построены на сравнениях. Мы все сравниваем. Разве не так? Это с детства тянется у нас. Это и есть греховная природа наша, вот именно природа, видите, вот тут нельзя сказать, вот этот вот верхний слой, с ней, оно прогнивает вовнутрь, оно не просто где-то вот эстетика пострадала, да, вот сейчас помыть и синенькое смоется и будет опять ровненькое, чистенькое, не будет, оно прогнило насквозь. Оно очень глубоко туда укоренясь. Вот это и есть грех. Поэтому, когда люди пытаются делать вид, показаться, что «а я вот с виду красивый», да, Бог видит внутренность. И он борется не столько вот это видимое, то есть его не это пугает, он хуже видел. Его пугает, что оно внутри такое. И он занимается полным исцелением человека от вот этого тления. И поэтому он говорит, сколько бы ты ни приводил себя в порядок, тушь, краска, я не знаю, там все, что хотите, помада, как бы мы ни пытались молодиться или там что-то делать, хвалиться, мы внутри заражены и мы разлагаемся. Поэтому Господь решает глобальную проблему нашего с вами, скажем, угасания. И вот важно здесь понять, что вот это сравнение, с которым мы живем, оно с детства идет. О, у этого мальчика там он выше меня. А у этой девочки пенал лучше, чем мой. Мама, у нее телефон дороже, чем мой. Купи мне айфон, потому что я не могу в школу теперь ходить с не айфоном. И так далее. Потом мы подрастаем и говорим, о, у него девчонка лучше, чем у меня. А у меня лучше, чем у него. А у меня джинсы круче, дороже. А у меня майка. А у меня и пошло-пошло. Потом мы переходим на автомобиль. А у меня джип, а не то, что у него, а этот говорит, а что у меня джип, у меня два, а у меня дом три этажа, а сколько у тебя квадратура, а у меня 200, а у меня 500, и пошло, пошло, пошло, у меня три участка, 4, а у меня 5, а у меня за границей, да что у тебя за границей, и понимаете, это без остановки, но надо понять, что это все, все оно не то, не это главное, и поэтому... Когда мы идем к вопросу личного опыта, и вдруг потом мы слышим у человека, который все имеет, и вдруг он говорит, а это все не главное, а что главное? Кстати, вот Жириновский Владимир Вольфович, да, недавно скончался, и интересно, есть у него интервью, я смотрел, где он жаловался, что говорит, нет у меня друзей вот таких, чтобы могли сказать, Володя, привет, дружище, там, дай пять, как ты поживаешь, там, да давай, садись, чаек попьем. Нет, говорит, все напряженные, все с дистанцией, каждый со своими, понимаете, а человеку этого не хватает, вот этой простоты, вот этого опыта, когда тебя любят, когда ты пришел грязный такой, да, домой, а жена смотрит на тебя, говорит, мой золотой, мой любимый пришел, давай, заходи, снимай это все грязное, да я вот тут вот, да, все, решим, отстираем, нет, выбросим, главное, ты вернулся, да я вот тут, ну, как дети, да, вот приходят домой, с блужи упал, вывозился, а мама любит, и вот это личный опыт, опять же, опыт с Богом какой, что когда я прихожу к нему грязный, вот такой, Господь не смотрит на меня и не говорит, это отвратительно, я не могу тебя взять с собой, это не мое дитя, это вообще чужой какой-то ребенок. Нет, он говорит, я люблю тебя. И поэтому, когда вот это все начало происходить здесь, то они опять молятся в 16 стихе, преклони, Господи, ухо твое, услышь, открой, Господи, очи твои, возри, услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого. Вы видите, как им обидно, как неприятно. Ну так вот, что интересно, и Господь начал отвечать, и он сделал такие потрясающие вещи вот здесь. И вот он здесь говорит, 28 стих, «За твою дерзость против меня, за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришел». И вот тебе знамение, он говорит, Езекия, «Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, в другой год самородное, на третий

И говорит, сейте, жните, садите виноградные сады, ешьте плоды и так далее. И вот он, 31 стих, дает интересные советы. «Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасение от горы Сиона, ревность Господа Саваофа сделает сие». Что значит остаток? Видите, верные Божьи дети,

ради Давида, раба моего. И 35 стих, посмотрите, кульминация, какая у нас вывод, история. Посмотрите, что. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Синахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, и сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Какая бесславная кончина жизни такого гордого царя. Одна страничка отличает вот эту необузданную дерзость и такое бесславное завершение. Личный опыт. И более того, чуть позже мы вот здесь находим в тексте очень интересное воззвание, что с тех пор больше полчища сирийские не ходили больше, не воевали с Израилем. Потому что, ну, видели, что Божья сила есть. Это будет случай, когда... Там много, когда они слепотой были поражены. Здесь они просто погибли. Бог вот так усмирял. И вот это есть опыт. Поэтому, подводя итог, я что бы хотел сказать. Давайте не будем сравнивать себя с другими людьми. Каждый человек — это своя история. Это свои привычки. И когда я спрашиваю иногда, вот что ты думаешь об этом городе, об этой стране, об этой церкви, там, я не знаю, о чем угодно, то мы понимаем, что это очень субъективный взгляд, субъективный опыт. Один ленивый, другой трудолюбивый, один привык к чему-то, другой скромен. И поэтому мы, наблюдая за жизнью, мы никогда, и послушав одного человека, не сделаем объективное видение, не обретем или решение. А вот когда ты читаешь Божье Слово, ты видишь, что да, ты можешь споткнуться, Авраам падал. Да все спотыкались, все видим, что разочаровывались, где-то там вопияли к Богу. Но картина очень красивая. Бог велик, Бог силен. И вот этот личный опыт, когда ты, общаясь с Богом, когда ты, доверяя Богу, ты идешь за Богом, и ты даже понятия не имеешь, как могут решаться твои проблемы. А они решаются, потому что Бог вмешивается. И надо, Он воду сделает асфальтом. Надо, Он может зрячего сделать слепым. Один ангел, не тьмы тем и тысячи ангелов, а один ангел прошел по стану, 185 тысяч замертво легли. Это о чем говорит? Что если у меня есть ангел-хранитель, если я доверяю Богу, я ему свою жизнь вручил и сказал: Господи, я вот как этот гнилой мандарин, Господи, я вроде вот с этой стороны я хороший, а вот с этой стороны я очень нехороший. И меня знают, может быть, с этой стороны. И говорят: какой хороший. Поэтому, как сегодня шутят, если вас знают с хорошей стороны, то сидите и не вертитесь, да, чтобы вас не узнали с плохой стороны. Но, а что ты, куда ты ее денешь, если она есть? Она есть абсолютно у каждого человека. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы у нас был личный опыт с Богом, опыт веры, чтобы мы признали перед Богом, что мы очень испорчены внутри. Не строили из себя красавицу и красавца перед глазами Божьими, а шли к Нему в покаянии. И в смирении Господь даст нам удивительные опыты, как Он это дал Петру, как дал другим людям. И Петр стал величайшим апостолом. Пусть Господь нас в этом благословит. Я каждому желаю пережить свой такой вот глубокий, интересный опыт с Богом. Он будет долго еще поддерживать наше духовное строение, которое сверху будет сатана пытаться разрушать, но если крепкий фундамент, у него ничего не получится. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за эти интересные истории Ветхого Завета, в которых Ты наставляешь нас и даешь нам такое интересное понятие, что такое личный опыт с Богом. И сатана нам хочет внушить другой опыт, что мы разочаруемся, общаясь с Тобой, что мы все потеряем. Но, Господи, так понятно сегодня, что один Твой ангел может сделать столько, сколько не может сделать вооруженная ассирийская армия в составе 185 тысяч человек. Господи, это совершенно безумное противостояние сопротивляться Тебе, особенно Твоей любви. Я прошу, чтобы Ты открыл наше сердце, чтобы каждый пережил свой личный опыт
и этим опытом мог еще и поделиться с другими, чтобы дети наши видели опыт своих родителей,

Благослови, Господь, каждого из нас, благослови наших дорогих зрителей и тех, кто сейчас слушает, чтобы они нашли, обрели свой личный персональный опыт, опыт доверия Тебе, опыт Твоего могущества, опыт примирения, опыт исцеления. Да будешь Ты прославлен и возвеличен, наш Господь и Бог, ныне и во веки веков. Аминь.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим на еще одну из таких классических тем. Что лучше, смотреть или читать? Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Ну так что лучше? Фильм, книжка, смотреть, читать. Вы за какой вариант?
1: Ну, то, что лучше, очевидно, ну, да. Это чтение. Чтение, которое позволяет мозгу работать в плане креатива, создания миров, воображения. А легче, вот легче смотреть, потому что напрягается мозг меньше, воспринимает уже картинку готовую. Вот этот контраст, и он и заставляет задаваться вопросом, что лучше, а что легче. Я бы предпочел что-то лучшее выбирать, то есть чтение.
0: Под лучшим подразумевается сразу, что оно вроде бы как и даже полезнее, да?
1: Полезнее, оно позволяет человеку получать не готовые представления, а формировать их, потому что человек пропускает их через собственное сознание. Ты читаешь текст, вот просто набор букв, ты строишь мысль, ты даже можешь одно и то же предложение прочитать с разной скоростью, с разным акцентом и так далее. То есть степень креатива в чтении, оно в разы превосходит степень восприятия в телевидении, потому что ты получаешь уже готовую картинку того, как видел режиссер, сценарист, звукорежиссер, оператор, целая команда, работающая над картинкой. И картинка, она очень много скрывает. Текст же, он вот дает прямую информацию.
0: Понятно, прям все-все показать невозможно, поэтому приходится видеть поменьше, чем то, что ты себе сам нарисуешь. Но в то же самое время я бы не стал так прям вот отвергать визуальные всякие вещи, не будь тогда и презентации, и всего остального. То есть выходил бы тогда человек, вот как мы с вами, да, такая говорящая голова, и рассказывала бы людям,
1: как им жить,
0: как им быть.
1: Нет, даже до головы говорящей не дошло, мы бы с вами листовками обменялись и растиражировали. Да? Да, то есть сейчас бы не было смысла в нашем процессе.
0: Да. То есть тогда получается, живое общение не нужно, если книжка и написанное важнее и лучше. Вот. Помнится, как-то здесь приходилось обсуждать вопрос общения, и сводилось к тому, что живое общение в разы лучше любого другого, пусть даже там письменного, устного, там по телефону или еще как-то. Здесь, когда мы говорим о том, что читать информацию или смотреть информацию, вы говорите, лучше читать информацию. Но когда ты читаешь, задействуется только вот одна определенная часть. Вот мы глазами там просматриваем, мозг-то все равно себе что-то представляет.
1: Да, еще и время потратить нужно больше, потому что в картинке время, можно изобразить намного быстрее. Одну и ту же там даже десяток страниц можно изобразить за полминуты, и человек сразу картину воспримет. То есть тут же еще и звукоряд,
0: да,
1: тут же еще динамика.
0: Я буду в любом случае за качественное видео, чем за просто книжку.
1: Да, единственный вопрос, какую задачу мы ставим. Мы упомянули, что процесс познания информации. Да?
0: Ну, чаще всего так.
1: Да, а информация, она призвана к тому, чтобы сгенерировать некое знание. Маленькая формула или афоризм. Мудрость поглощена знанием, а знание утонуло в море информации. В связи с развитием масс-медиа, мультимедиа, интернета и так далее, информации действительно огромный объем. И учитывая, что технологии тоже развиты, эта информация преподается очень ускоренно, очень динамично, что знание как таковое теряется. Человек становится более информированным, нежели знающим. Если мы задаемся процессом приобретения знаний, особенно это касается образования детей, то тогда наша задача, чтобы дети выросли знающими людьми. Знающими они могут быть в большей степени, максимально, в разы превосходящие это.

0: через чтение, потому что они будут более аналитически относиться к тексту. Это один момент. Второй момент – это свобода. Когда мы получаем готовую картинку, мы менее свободны в восприятии. Мы уже получаем что-то готовое, готовый продукт. В книге же мы получаем пищу для информации, для рассуждений.
1: С точки зрения обучения и детей, и вообще, я соглашусь, что если бы все было дело в видео, то не нужны были бы и школы. Просто каждому поставили бы программу на 10 лет, да, вот, первый класс, второй класс, и сиди, смотри ее. Хотя некоторые и успевают это делать в наше время.
0: Да.
1: Но никто не заменит живого учителя и настоящий учебник. Здесь да. Но когда ты уже выучился каким-то базовым навыкам работы с материалом, базовым навыкам там, исследования и критического, может быть, анализа того, что ты читаешь, смотришь, слушаешь и так далее, здесь уже становится вопрос качества полученной информации. И не только качество, но и времени, потраченного на получение этой информации. Поэтому я скорее возьму, может быть, даже видеовыжимку из книги до того, как я буду читать ее или не буду ее читать вообще. Опять же, ради потраченного времени.
0: Это только вопрос прагматичности. Вопрос ускорения там, своего времени. Наша жизнь такая ускоренная.
1: Да, у нас жизнь уже
0: сделать
1: очень
0: быстрее. Ускорена. А Библия призывает к тому, чтобы человек умел останавливаться, парадоксально. Остановитесь на путях ваших, расспросите, узнайте о древнем пути, идите по нему. Иисус, когда общался с современниками, не раз спрашивал, как написано, как читаешь. Ну, конечно, можно возразить, что
1: по времени.
0: ТВ не было, да, другая цивилизация. Однако многие вещи могли бы восприниматься либо устно, либо через некое действие в виде храмового служения, в виде посещения синагоги, даже если это не в Иерусалимском храме, а вот, ну, так сказать,
1: мы сейчас...
0: мультимедиа в рамках той эпохи. Но Господь обращается именно к авторитету написанного слова. И даже когда он переживал искушение, он обращался, как написано. Конечно, ты можешь аудиобиблию прослушать.
1: Да, я, кстати, вот в защиту, например, той же самой аудиобиблии скажу, ну, Иоанну Богослову в Откровении как было сказано, да, блажен читающий и слушающие. Вот то, что написано, то, что передано было. И я понимаю, что читал-то, может быть, один, два, три, у кого была эта возможность, все остальные слушали. То есть то, что написано, оно было рассчитано не столько на то, что кто-то прочтет, сколько на то, что...
0: Расскажут.
1: Расскажут и будет слушающий. Поэтому я часто именно слушаю, благо такая возможность сегодня свободно есть. Ну, и мне это приносит больше удовольствия.
0: Наши времена уникальны, действительно, но почему мы ставим этот вопрос и немножко противопоставляем, да, чтение и изображение, картинку? Причем это изображение сейчас не касается там, презентации или картин, представления информации, а в то же время касается контента. Если вы смотрите экранизацию библейского сюжета, то это тоже хорошо. Уступает чтению на несколько пунктов, показателей и так далее. Но это все равно хорошо, из категории хорошо. А теперь иллюстрация того, почему я задаюсь этим вопросом и пытаюсь противопоставить. Однажды, лет так 13-14 назад, был очевидцем одного события, которое потом даже обсуждалось на федеральных каналах в ток-шоу. На майские праздники произошло ДТП. Ребята возвращались с вечеринки под раннее утро и на скорости обняли столб сбоку. Машина загорелась. 5 человек оказались в машине заблокированными. Машина стала гореть с бензобака и поглощать всю, целиком весь кузов. Ребята пытались выбраться из машины. Не получалось. Люди, которые собрались вокруг, боялись подойти к машине и открыть ее или что-то сделать, потому что они потом, уже спустя время, на ток-шоу говорили, а вдруг взорвется, как в кино. Десятки людей эту идею сказали. И только пару ребят, проезжавших мимо, выскочили, стали запрыгивать на эту машину, разбивать лобовое стекло ногами и вытащили водителя. Он, правда, потом все равно умер от ожогов в больнице. Остальные все сгорели, ребята. И это все снималось на сотовые телефоны.

0: Это обсуждалось на федеральном уровне. Я тогда зацепилась мне в сознание вот эта идея, как в кино. Все люди насмотрелись кино, и когда нужно было действовать в вопросе спасения жизни прямо сейчас, были потрачены драгоценные минуты. Почему? Как в кино. Единственный аргумент. И там специалисты говорили, на самом деле, это крайне редко, чтобы в результате аварии машина взрывалась. Она горела, горела, она вся сгорела, она так и не взорвалась. Какая бы ни была хорошая или плохая эта машина, она не взорвалась. В кино взрывается, потому что там нужно зрелище, нужен спецэффект. Да. Все вау, восхищаются, как в кино. Это не правда жизни. Но правда жизни пострадала. Почему? Кино людей программировало. Вот это страшно. Поэтому из нашей категории нравится, там не нравится, все переходит в вопрос сохранения жизни. Люди зачастую ведут себя как в кино. Потому что картинка им представлена вот так. Картинка того, как интересный флирт, отношения, как там романтично все, страстно и так далее. В кино не показываются алименты, не показываются брошенные дети, их воспитание. В кино не рассказывается десятилетиями, как складывается жизнь людей. Там за полтора часа мелодрамка, в конце все пожилые довольны и счастливы.
1: Угу. Ну, вот где страсть. Весь вопрос, опять же, в каком кино. Просто есть популярное кино, есть не очень, есть, скажем так, картины, которые рассказывают такие эти вещи. Но их никто не смотрит, потому что там нет вот этого вау-спецэффекта. Вот. И под словом «никто» это тоже не совсем верное слово. Да? Все равно кто-то снял и кто-то посмотрел. Когда мы говорим, что смотреть, это ведь тоже такой вопрос, а что читать? Потому что если мы говорим о просмотре художественных фильмов, то мы точно так же можем сказать о прочтении художественной литературы. С моей точки зрения, вот я понимаю, что меня многие могут побить камнями за то, что я сейчас скажу, да? С моей точки зрения, художественная литература такой же бред, как художественный фильм.
0: Да.
1: Потому что оно отнимает у тебя время на несуществующую вещь. Да, оно дает тебе взамен некий элемент развлечения. Ты посмотрел, ты развлекся, ты там отвлекся, ты расслабился. То же самое книжка. Ты открыл, ты занырнул в этот виртуальный мир, ты его себе представил, сам себе режиссер, сам себе оператор нарисовал. Вот, порадовался и, дай бог, закрыл книжку и вылез из этого. Надолго ли? До следующей книжки? Вот. Поэтому точно так же, как качественная книга и качественное чтиво, точно так же и качественное видео. Говоря об экранизациях той же самой библейской истории, вот честно скажу, может быть, за исключением одного или двух вот, фильмов, картин, я не видел больше качественных экранизаций ни одной библейской истории. Все что-то извращали. Прям вот каждый. Потому что это ведь библейский текст. И если это священная книга, то, соответственно, и экранизировать его нужно стараться максимально детально. Ладно, если ты что-то упустил просто потому, что это невозможно показать. Но если ты начинаешь извращать этот текст в угоду картинке, то лучше бы ты не брался это снимать.
0: Тогда вопрос, откуда вы узнали, что эта книга, этот фильм извращен?
1: По подобным же словам, как вы до этого сказали. Если вы смотрите экранизацию того же самого, это тоже неплохо. Или хорошо, я уже не вспомню, какую именно вы... То есть и получается, что одни рекламируют, другие в итоге смотрят. Но благо я читал эту библейскую историю до.
0: Вот он ответ.
1: И я знаю, что там должно быть. И когда я вижу несоответствие, я говорю, так, ребят, вот это бред.
0: Вот. Вот это и ответ на то, что нужно, чтобы в основе было нечто прочтенное. То, к чему призывает Священное Писание. Читай и вникай. То, к чему призывал Иисус. Как написано, как читаешь. После этого может быть и экранизация, может быть и аудиоверсия, все что угодно может быть, но если у тебя есть фундамент Слова Божие как истина, тогда все остальное, оно оценится, отсеется, отшлифуется, отредактируется, но есть фундамент. Теперь представьте, люди, которые никогда не читали Священное Писание, они, посмотрев художественный фильм и думая, что этот фильм снят

0: по библейскому сюжету начинают верить в то, что так написано в Библии. Угу. И подобных примеров очень много. Люди, которые, не имея грамоты, увидели картинку, нарисованную про поклонение волхвов, все убеждены, что волхвов было трое. Хотя в Библии никогда не говорится про то, сколько было волхвов. Только были три дара.
1: Существуют мультипликационные фильмы для детей, где вводятся дополнительные герои в библейскую историю. Вот, и потом ребенок, вырастая, говорит, да, а этот апостол сказал вот это, а Христос сказал вот это, а вот этот герой сказал еще вон то. И у него он в неразрывной связи с библейской историей.
0: Потому что нет прочтения. А ребенку легче воспринимать все в виде картинки, мультфильма и так далее. И если родитель удовлетворен этим, он лишает ребенка вот настоящего развития, фундаментального развития.
1: И фактически решает истины, давая ложь. Но в это же самое время я хотел бы сказать все-таки слово в защиту картинки и видеоряда. Потому что если экранизация выполнена достоверно, то есть не извращая текст, а это возможно, просто не всем это выгодно. Ну, и да. Не все хотят заморачиваться настолько, чтобы это делать. Но если экранизация выполнена достоверно, она имеет большее влияние на меня и на мое сознание, и большее влияние даже на ту степень, насколько я это запоминаю. Потому что, в частности, что касается истории, да, я читаю порой исторические книги, и если это какая-то новая там для меня история, в которой я не очень хорошо разбираюсь, с первого и даже со второго прочтения я могу не запомнить всех имен, дат, событий, последовательностей, вот, и мне потом приходится так-то-так, а где это было, и ты открываешь эту книжку, перечитываешь. Однажды, посмотрев сделанную экранизацию, но сделанную качественно, сделанную достоверно с точки зрения того же самого исторического источника, к которому там я обращался, читал бы его, оказывается, что мне одного просмотра хватило для того, чтобы надолго запомнить то, что я читал раз 10, не меньше, и вроде бы, казалось, мне знал. Но вдруг последовательность, персонажи для меня своего рода ожили, и теперь я знаю это гораздо лучше. Поэтому вопрос, наверное, не столько чтение или видео, сколько качество того материала, который ты в себя вбираешь?
0: Не могу согласиться, потому что всегда за подобными экранизациями всегда стоят люди. И эти люди имеют конкретные должности, конкретное место в этом процессе. Угу. Сценарист, режиссер, оператор, постановщик, актеры, образы актерские и так далее. Это бесследно не бывает. Поэтому наша задача, когда
1: мы что я себе могу представить по-своему, и это тоже может оказаться неправильным.
0: Именно для этого при чтении, особенно Священного Писания, необходима духовная практика в виде молитвы, духовного размышления и той цели, ради чего мы читаем. Это не развлечение, а это поиск истины и правды.
1: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Пусть Господь вас благословит. Подходить к чтению Священного Писания с молитвой, чтобы Бог дал вам мудрости отличать истинное от лжи.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Разве женщина

она может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.